0: опасная из всех, когда-либо вынесенных из-за барьера. Вижу, проняло деда. Задумался, нахмурил косматые брови. «Почему это, — спрашивает, — опасная?» Генерал повернулся ко мне. «Бирюков, доложи товарищу Морозу, только осторожно». Я расстегнул кофр, вынул ствол. Водяной пистолет «Мегадестройер» с помпой и надствольным баллоном для расходного субстрата. Пару раз качнул насос. «Это вы, гражданин дедушка, подарили Генису Соеву с Поречной». «Дом 12, квартира 80», — кивнул Дед Мороз. «А вот как работает этот «Мегадестройер» после того, как полежал у вас в мешке, рядом с настоящиком». Я распахнул люк и навскидку пальнул в ночное небо.
1: «Что ты делаешь?» — каркнул Колесник, вскакивая. «Отставить!»
2: «Виноват, товарищ генерал, не заметил».
1: «Посажу, сукина сына!»
0: Генерал некоторое время придирчиво разглядывал в бинокль лунный диск, потом вздохнул.
1: «Ладно, вроде не очень заметно. Кратером больше, кратером меньше».
0: Он снова сел рядом с Дедом Морозом. «Вот такие наши дела, дедушка. Большинство подарков мы уже взяли под контроль, но, сами понимаете, нужен весь мешок со всем содержимым. Только где его искать, никто не знает».
3: «Дети знают», — сказал вдруг Дед Мороз. «Ни один ребенок не ошибется, увидев мешок с подарками. И никогда не забудет, где увидел, куда и откуда его несли, сколько он весил и сколько в нем приблизительно могло быть подарков».
1: «Да, дети», — Колесник невольно улыбнулся, — «эти, конечно, все подметили. Да что толку? Кто и видел, так давно спит. Что ж нам, побудку на весь город устраивать?»
3: «Не надо побудку», — покачал головой старик. «Я это все заварил, мне и расхлебывать».
0: «Звучит геройски», — кивнул генерал. «А какие конкретные действия? Пятки детям щекотать?»
3: «Не забывайте, кто перед вами. Настоящий Дед Мороз может прийти и во сне».

0: Бобер, крадучись, пересек полутемный музейный зал, остановился у входа в соседний, прислушался. Вроде тихо. Не найдут здесь. Ни питон, ни сидр, ни хомяк, ни одна живая душа не знает, что он когда-то служил сторожем в музее космонавтики, прямо под гигантским обелиском, изображающим космический корабль на взлете. Теперь главное не торопиться, пусть сюрпризы настоятся как следует. А там попробуй возьми его, бобра, хреночки! Сейчас, небось, бегают, задницу вмыли, сидр, хомяк, если оттаяли уже, все их команды, уже это наверняка. А с ними вся полиция, армия. Хи-хи, даже жалко их. Хотя его-то никто не жалел. Бобер туда, бобер сюда, бобер рули, бобер пали. Хватит, откомандовались. Пальну так, что мало не покажется. Он осторожно двинулся в обратный путь, чтобы вернуться в свое убежище у основания обелиска, и вдруг замер. Из соседнего зала донесся отчетливый мерный стук. Бобра прошибло ледяным потом. Он понял, что это стучит. Это ударяется в мраморный пол металлический наконечник посоха. С отчетливым скрипом в шейных позвонках бобер медленно обернулся. Дед Мороз неторопливо шествовал через зал, посвященный первым полетам на реактивной тяге. Он был не один. Рядом с ним, держась за руку, деловито шагал босоногий мальчик лет 5 в теплой пижаме, усыпанной веселыми утятами.
1: «Так ты говоришь, Константин, дядька с мешком зашел в музей?» — серьезно спросил Дед Мороз.
2: «Ага»,
0: — мальчик огляделся по сторонам.
2: «Я думал, он будет Дедом Морозом на елке, а елки-то и нет».
0: Бобер метнулся за стенд со скафандрами и приник к одному из них, обмирая от ужаса.
1: «Да», — согласился Дед Мороз, — «елкой тут и не пахнет». «Генерал», — сказал он, поднеся к лицу рацию, — «думаю, это здесь».

0: Начинайте! И сейчас же изо всех дверей посыпался дружный топот, появились солдаты в полной боевой экипировке с оружием, приборами ночного видения и невесть каким еще оборудованием. Один из них с генеральскими звездами на погонах подошел к Деду Морозу. «Уверенно?» — спросил он. Дед Мороз молча повернулся к мальчику.
1: «Да здесь он где-то», — авторитетно заявил Константин. «Может, за скафандрами прячется».
0: У бобра подкосились ноги, но он устоял. «А пацан у нас не простудится?» — спросил генерал, глядя на босые ноги Константина.
2: «Обижаете, товарищ командир», — Дед Мороз покачал головой. «Неужели вы думаете, что я привел бы сюда мальчика босиком? Константин спит в своей постели под теплым одеялом, а нас с вами он видит во сне».
0: «Тогда порядок», — кивнул генерал, привыкший скрывать даже полное обалдение. «Прочесать тут все», — приказал он бойцам. И тут бобер не выдержал. Спугнутым зайцем он порскнул по металлической лесенке, ведущей к основанию обелиска, и взлетел по ней с третьей космической скоростью.
3: «Живьем, брать!» — крикнул Константин, бросаясь следом за ним.
0: Бойцы тоже не заставили себя ждать. Но всех опередил Дед Мороз. Проскочив сквозь люк в низкое холодное помещение, пересеченное во всех направлениях балками арматуры, он увидел бобра, склонившегося над красным, расшитым звездами мешком.
3: «Не уйдешь!»
0: — вскричал хозяин в юг, направляя на бандита посох.
1: «Стой, питон!»
0: — заверещал тот в истерике.
1: «Ты не...»
0: И замер, превратившись в белую, ко всему равнодушную статую.
3: «Так будет с каждым», — отдуваясь, сказал Дед Мороз, — «кто не слушает маму и берет чужие вещи».

0: Когда мы со Остапенко забрались наверх, возле мешка уже гужевались дедуля и пацаненок с генералом.
1: «Настоящих на месте?» — спросил Колесник.
0: Дед Мороз наклонился к мешку.
2: «Кажется, все на месте. Постойте, а это что такое?»
0: Он вытащил поблескивающий металлом шар размером с арбуз, к которому был привинчен типовой электронный будильник с быстробегущими цифрами на табло. По боку арбуза белой краской была сделана кривоватая надпись «Ядерная бомба».
3: «Черт!»
0: — сипло прохрипел побледневший вдруг генерал.
3: «Она лежала вместе с настоящиком!»
0: Я попятился, начиная понимать. Циферблат отсчитывал последние секунды.
3: «Так воно шо, зараз, рване?»
0: — растерянно пробормотал Остапенко.
3: «И чего робите?»
0: «Вот тут задумаешься, чего робите? Бежать поздно, в окно ядерную бомбу не выкинешь и даже грудью геройски не закроешь. Засада!»
4: «Положите ее в мешок», — сказал вдруг мальчик. «И крепко завяжите».
3: «А смысл?»
0: — спросил Колесник, глядя, как загипнотизированный на циферблат.
4: «В мешке лежит настоящий», — объяснил Константин. «Значит, это настоящий мешок. Он не может порваться».
0: До генерала вдруг дошло.
3: «Гениально!»
0: Одним движением он вырвал из рук Деда Мороза бомбу, сунул ее обратно в мешок и завязал прошитой у горловины тесемочкой. В ту же секунду раздался громкий хлопок. Мешок мгновенно раздулся, как туго набитая подушка, но не выпустил ни струйки дыма, ни лучика света.
2: «Дозиметрист?»
0: — тихо позвал генерал. Меня отпихнули. К мешку подскочил Женька Родионов, поводил дозиметром, прокачал воздух через трубку. Радиация не превышала фоновых значений. Колесник стащил с головы каску и вытер пот. Затем осторожно постучал костяшками пальцев по ткани мешка. Звук получился такой, будто он стучал по гранитному валуну.
2: «А ведь ты, мальчик, только что город спас», — сказал генерал Константину. «А что там, внутри?» — спросил Дед Мороз, указывая на мешок.
0: «Там ад», — ответил Колесник. «Не прикасайтесь к завязкам. Вообще, пошли отсюда. Здание оцепить до прибытия команды химвойск». Мы спустились в музей и побрели к выходу. У вертолета генерал пожал руку Константину.
2: «Спасибо тебе еще раз.
0: Извини, если сон получился страшный. Рановато тебе нагружаться такими впечатлениями. Но ведь это всего лишь сон».
3: «Ага»,
0: — сказал Константин, зевая.
2: «Я его провожу».
0: Дед Мороз взял мальчика за руку.
2: «А потом вернусь. Надо решить, что делать с мешком и с этими хулиганами».
0: Он заглянул в кабину вертолета и сейчас же недоуменно обернулся. Вид у него был растерянный.
3: «А где же Сидор с хомяком?»
0: Генерал Колесник изменился в лице.
2: «Остапенко!» — взревел он.
3: «Я!»
2: «Где задержанные?»
3: «Виноват, товарищ генерал!»
0: Микола был изумлен не меньше остальных.
3: «В Бихлы!»
2: «В Бихлы? Ты почему оставил вертолет?»
3: «Та я бачу, що вони ще тверді, не відтаяли, а тут команда усім на зачистку музею, я її видвину разом з усіми».
2: 10 суток ареста», –
0: отрезал Колесник.
2: «По окончании операции, а теперь быстро в музей! Из-под земли их достать!»
0: Ну, доставать Сидора с хомяком из-под земли не пришлось. Из дальнего зала послышался звон рухнувшего экспоната, быстрые шаги по металлической лестнице, мы бросились внутрь. «Теперь-то перехватим, с постамента под обелиском бежать им некуда!» Так мы думали. Но, как выяснилось, ошибались. В помещении над лестницей никого не было. Мешок тоже исчез. Неужели бандиты полезли выше? В пустотелый, обшитый титановыми листами корпус гигантского муляжа ракеты. Но какой в этом смысл? Только руки-ноги переломают. Я задрал голову. Дед Мороз, ловко цепляясь за арматуру, поднялся уже так высоко, что почти перестал быть виден во тьме монументального нутра.
2: И тут вдруг загрохотало. Я хоть сам и не ракетчик, но как услышал, сразу понял — дюза ревет.
1: Космический корабль, что простоял полвека на гранитном постаменте, теперь уже не был муляжом. Бобер, оказывается, не терял времени, пока прятался в музее, и настоящий в брюхе обелиска сделал свое дело. Превратил памятник в транспортное средство. Да в такое средство, что его не сможем перехватить даже мы, со всей нашей техникой и вооружением. В вышине над нами вспыхнула струя пламени. «Все назад!» — скомандовал Колесник. «Они дают зажигание!» Мы едва успели выскочить из музея и отбежать на относительно безопасное расстояние. Загрохотало так, что стоять невозможно стало. Все попадали. Ракета стартовала. Струи огня с ревом ударили в пьедестал обелиска, круша перекрытие. Корабль медленно пополз вверх, все ускоряясь. Нас обдало жаром. Пришлось менять дислокацию по-пластунски и взрываться мордой в землю, пока ракета не ушла в зенит. Грохот, наконец, стал затихать. Проступили другие звуки. Где-то выли сирены, стрекотал опаленный, но успевший взлететь вертолет. «Где Дед Мороз?» — прокричал генерал. Я ткнул пальцем в небо. «Он полез в ракету, я видел!» «Черт, пропадет бродяга!» «Он уже не бродяга!» Пятиглазый огонь, испускаемый дюзами корабля, все уменьшался, уходя в глубину неба, и, наконец, стал почти неразличим. «А ведь придется кого-то за ними посылать», — задумчиво сказал Колесник. Неожиданно небо над нами озарилось нестерпимо яркой вспышкой. Там, далеко вверху, где-то за пределами атмосферы, полыхнуло ядерное пламя. «Это еще что за хрень?» — невольно вырвалось у меня. Генерал Колесник опустил голову. Он развязал мешок. Когда я снова рискнул поднять глаза к небу, вспышка уже угасла. Ударной волны не последовало, поскольку взрыв произошел в вакууме. Лишь мерцающий круг ионизированного вспышкой воздуха медленно расползался по небу, играя огнями, как северное сияние. «Ну, вот и все», — сказал, наконец, генерал Колесник. «Наша миссия закончена».
3: «Виноват», — удивился я. «Почему закончена?»
1: «В списке еще один адрес остался. Братиславская, 4, квартира 7, Вовик Чернышов. Только вот с подарком не совсем ясно. Написано «Коробка ОС». «Что это может быть? Операционная система?» Генерал покачал головой. «Нет. Это оловянные солдатики».
3: «Так надо бы посмотреть, что там с этими солдатиками».
1: «Смотри», — улыбнулся Колесник, протягивая мне планшет. Я раскрыл его и надолго задумался. В планшет было вставлено зеркало.

один прекрасный день оказалось, что Земля окружена космическими кораблями. Они были огромными, совершенно немыслимых по земному разумению форм. В основе их перемещения в пространстве лежали такие могучие силы, что ни один астроном даже не заподозрил их приближение. Корабли просто материализовались вокруг планеты в каком-то сверхъестественном множестве и так и оставались висеть на орбите на протяжении примерно 2 десятка часов, никак не проявляя себя. Зато на Земле, естественно, все кипело. Отчасти это напоминало безумие. Слухи распространялись почти мгновенно. Союзник протягивал союзнику потную от страха руку, враг пытался выведать о враге все, что только возможно. Газеты выходили со скоростью работы печатных станков, а на экранах телевизоров взъерошенные, заикающиеся ученые, физики, атомщики, ботаники, археологи, анатомы и прочие мелькали, как в сумасшедшем калейдоскопе. То и дело на улицах завязывались стихийные драки. В церкви и приемные психоаналитиков ломились толпы обалдевших людей. Резко возросло число самоубийств. Экспедиция, работающая на озере Лох-Несс, под присягой показала, что к ним приблизилась 48-футовая морская змея, которая на безупречном английском объявила себя жительницей звезды Арктур, прибывшей на Землю 2 часа назад ровно. Она ратовала за права рабочих и выступала против вивисекции. По всему миру мужчины, женщины, дети, щурясь и прикрывая глаза от солнца, всматривались в небеса. Иногда им удавалось различить очертания какого-нибудь из кораблей, похожего на виноградную гроздь невероятных размеров. Ночью чужеземные корабли неярко мерцали, окрашивая фиолетовое небо вокруг себя желтоватой фосфорицирующей сеткой. Люди испуганно суетились, без конца спрашивая и у начальства, и друг у друга, и даже у прохожих на улице. Что это значит? Чего они хотят? Никто понятия не имел. Ничто, ничего. Радиоуправляемый космический зонд, предназначенный для исследования марсианских лун, перепрограммировали таким образом, чтобы он прошел вблизи чужих кораблей. Едва выйдя за пределы атмосферы, он бесследно исчез. Следом, спустя минуту-другую, исчезли все искусственные спутники Земли. Никаких взрывов, никаких таинственных смертоносных лучей. Только что спутники были, и вот их нет. Уже не вызывало сомнений, что если космические пришельцы задумают напасть на планету, чтобы расправиться с ее населением, ничто их не остановит. Все, что человечество могло выставить против них, выглядело неэффективнее мухобойки против тротилового заряда. Тем не менее, нация за нацией были поставлены под ружье. Пилоты напряженно застыли в своих машинах, ожидая приказа к вылету, хотя все они понимали, что не смогут покрыть даже сотую часть расстояния до космических кораблей. Зенитные расчеты, полностью укомплектованные боезарядами, тоже ожидали сигнала к началу действий. Все системы противоракетной обороны и нападения были приведены в состояние полной боевой готовности. В Гренландии, на мысе Горн и на Андаманских островах было объявлено военное положение. В то же время люди доброй воли на всей Земле пытались обратить внимание общественности на то, что обитатели космических кораблей, скорее всего, не имеют никаких враждебных намерений. Уровень их технологий несравненно выше земного. Почему в таком случае не может быть выше их социальный уровень? Если машины пришельцев лучше, почему не могут быть лучшие нормы их этики? «Рассуждайте здраво», — страстно призывали ратующие за дело мира. Если чужеземцы смогли приблизиться к Земле столь неожиданно, им ничего не стоило уничтожить ее во мгновение ока. Нет, считали они, человечеству нечего бояться. Человечество, однако, упрямо продолжало бояться. Эти космические корабли, зачем они здесь? В продолжении всего этого злосчастного дня и последовавшей за ним столь же злосчастной ночи в военных штабах и кабинетах правительств кипела бурная деятельность. Военные собрали специалистов различных профилей, так или иначе имеющих отношение к сфере коммуникаций, и поставили перед ними задачу найти способ передавать и получать сообщения с чужеземных космических кораблей. Радио, световые сигналы, даже телепатия – все было испробовано. И ничего не сработало. Паника росла. Через 20 часов после появления кораблей на орбите от каждого из них одновременно отделились по 5 кораблей поменьше. Они устремились к поверхности планеты и, приземлившись, начали громко вещать через установленные на них громкоговорители. «Всем покинуть Землю!» В Тибете эти слова прозвучали по-тибетски, в Норвегии по-норвежски, на озере Чат на диалектах многочисленных окрестных племен. В центральной же части Соединенных Штатов Америки их услышали именно в таком виде. «Всем покинуть Землю!»
немедленно. Примерно в течение получаса эти слова обрушивались на ошеломленных людей, собравшихся вокруг странных кораблей. Затем внезапно и одновременно по всей земле в кораблях открылись проемы, и оттуда вышли металлические создания с металлическими щупальцами вместо рук. Люди, способные еще хоть что-то соображать, пришли к выводу, что создания эти — роботы, механические слуги разумных существ из больших космических кораблей, по-прежнему парящих в пустоте над землей. И тут роботы стали хватать людей. Подходили к какой-нибудь группе, причем двигались поразительно быстро, вытягивали вперед свои щупальца и мягко, но очень цепко обхватывали человека за талию. Когда в каждом щупальце оказывался брыкающийся, вопящий, извивающийся человек, роботы возвращались на корабль, все время настойчиво, хотя и несколько монотонно повторяя: «Все должны покинуть Землю! Все!» Людей осторожно размещали в чем-то вроде корабельного трюма, и затем роботы уходили опять, закрыв за собой дверь. Далее они захватывали новые порции или впавших в истерику, или потерявших сознание, или застывших от ужаса людей, и тоже переправляли их в трюмы. Как только пленников скапливалось столько, что им становилось тесно, судно взмывало вверх и возвращалось на большой корабль. Там роботы осторожно, с некоторым даже изяществом, переносили людей одного за другим в гораздо более вместительные трюмы корабля-матки. В этих трюмах были установлены длинные ярусы коек, наподобие тех, что имеются на военных кораблях. На каждой койке лежали одеяло и подушка из незнакомого мягкого белого материала. Когда размещение людей завершалось, меньший корабль с роботами отбывал на землю за новым грузом. Погрузка продолжалась весь день и всю ночь. Сбившись в трюмах кораблей маток, люди устремляли вверх безумные взоры. Каждые 5 минут в центре металлического потолка высоко над их головами открывалось отверстие, и оттуда вплывала новая группа извивающихся, орущих пленников. Потом потолок снова обретал целостность, а вновь прибывшие мягко приземлялись на пружинистый пол и тут же осыпали захваченных ранее градом вопросов. Что с ними собираются делать? С какой целью? Кто стоит за всем этим? Куда их собираются вести? Может, их просто съедят, а этот сводчатый, гигантских размеров трюм всего-навсего склад провизии? Ответа не знал никто. Большинство пленников дрожали от страха, ожидая худшего. Лишь немногие не утратили способность рассуждать здраво, но никто ничего не знал. Весь день и всю ночь людей грузили на корабли. Без малейших исключений. Границы государств не учитывались. Португальских рыбаков размещали среди китайских крестьян из Квантуна. Римские католики опускались на колени и молились вместе с раздражительным методистом из Альбукерки, Нью-Мексико. Симпатичный молодой председатель колхоза суетился, сбивая группу изучения марксизма из числа повизгивающих от страха празднично одетых матрон из Йоханнесбурга, Южная Африка, захваченных во время собрания женского благотворительного общества. Когда в трюм загружали столько народу, что свободных коек не оставалось, потолок больше не открывали, и деятельность чужаков перемещалась к другому трюму или другому кораблю. Таким образом, половина Конгресса Соединенных Штатов Америки оказалась вместе с учениками средней школы из Бухареста, а другая половина тщетно пыталась собрать информацию и навести порядок среди крестьян из Мадраса и совершенно сбитых с толку заключенных дамасской тюрьмы. Погрузочные работы продолжались 5 суток. Ничто не могло их ни задержать, ни остановить. Ракеты с ядерными боеголовками не просто исчезали, не долетев до цели, но заодно привлекали внимание пришельцев к тем местам, откуда их запускали. Была ли это Аризонская пустыня или Сибирская тундра, в течение считанных минут там появлялись роботы и делали свое дело. Кое-где воинские подразделения доблестно вели оборону до последнего. Их командиры в оцепенении смотрели, как снаряды отскакивают от роботов, не причиняя им ни капли вреда, и как роботы, не обращая внимания на убийственный огонь, продолжают хватать сражающихся. Наконец, работа была закончена. Подводные лодки подняли на поверхность и освободили от экипажей. Горняки в глубочайших шахтах отчаянно цеплялись за деревянный крепеж, однако роботы мягко, но непреклонно отрывали их щупальцами от подпорок и переносили в трюм корабля. Таким образом, всех, кто жил на Земле, доставили на чужеземные корабли. Всех, кроме животных. Животных оставили там, где они обитали, а вместе с ними обезлюдевшие поля, бескрайние леса и моря, омывающие пустынные берега материков. Когда погрузка была закончена, космический флот дружно тронулся с места.
Ускорение было практически неощутимо, поэтому немногие из людей догадались, что путешествие началось. Корабли двинулись прочь от Земли, прочь от земного Солнца и погрузились в черную бездну Вселенной. Если не считать шока, вызванного тем, что их резко вырвали из привычного окружения, люди на борту кораблей вынуждены были признать, что ничего страшного с ними не происходит. В каждом трюме имелись фонтанчики с питьевой водой и прочие необходимые удобства, койки были мягкие, поддерживалась нормальная температура. Дважды в день с перерывом в 12 часов били корабельные склянки, и на полу неизвестно откуда появлялись огромные чаны с супом. В них плавало в зеленоватом бульоне что-то белое, похожее на клёцки. И бульон, и то, что в нем плавало, были, видимо, продуктами очень питательными и на вкус терпимыми, несмотря на всю пестроту привычек множества едоков, которым, если что, в полете и досаждало, так это однообразная диета. После того, как пища съедалась, снова звенели склянки, и чаны исчезали, словно огромные пузыри. Насытившимся пленникам оставалось только бродить по трюму, пытаться выучить язык соседа-сотрюмника, спать, беспокоиться о будущем и дожидаться следующей еды. Если начинались какие-нибудь разборки, к примеру, между австралийскими литейщиками и зулусскими воинами за расположение медсестер Ленинградской больницы, даже если возникала крупная потасовка или массовая драка, или, например, даже бунт, конфликты эти тут же гасились. Когда этого чана с супом, из пола являлись роботы. Каждый из них хватал столько противников, сколько мог удержать в щупальцах, и так держал их друг от друга на расстоянии, пока явная нелепость подобной сцены не гасила их боевой пыл, и они худо-бедно не успокаивались. Затем, без каких-либо замечаний или хотя бы жеста, который что-либо кому-либо разъяснял, роботы исчезали. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Без сомнения, о людях заботились. На этом сходились все. Но почему? С какой целью? И, несомненно, это радушие всем было приятно, хотя в нем чудился и некий зловещий оттенок. О них заботились, но кое-кто мрачно напоминал, что фермеры на скотном дворе тоже заботятся о своей скотине, которая чем тучнее, тем больше из нее будет прибыль. А может, возражали им оптимисты, эти высокоразвитые чужеземцы смешали различных представителей человечества в одних и тех же плавильных печах умышленно? Разве не могли они, с тревогой наблюдая наши вечные непримиримые споры, войны, жестокие предрассудки, испытать нечто вроде праведного гнева и попытаться раз и навсегда превратить нас в одну сплоченную расу? Трудно сказать. Вживую ни один чужеземец так и не объявился. Ни один робот после того, как трюмы закрылись, не произнес ни слова. На протяжении всего долгого путешествия, несмотря на все усилия обитателей трюмов, несмотря на неутомимую изобретательность, проявленную представителями человеческой расы буквально на всех кораблях, между людьми и их чужеземными хозяевами не завязалось никаких отношений. Все, что пленникам оставалось делать, это гадать, точнее говоря, есть, спать, разговаривать и гадать, пока корабли летели себе все дальше и дальше, оставляя позади одну звездную систему за другой, только зарождающиеся, пребывающие в газообразном состоянии миры эмбрионы и старые, превратившиеся в обломки, мертвые безжизненные планеты. И по мере того, как тянулись дни, различаемые лишь благодаря периодам сна и регулярно подводимым часам на руках у пленников, большинство людей начали склоняться к тому, что полное отсутствие связи с пришельцами и пренебрежение, которое они этим выказывают, служит очень тревожным признаком. В самих трюмах, между тем, происходило множество больших и малых событий. Молодая домохозяйка из Дании, оказавшись в разлуке с мужем и детьми, устав отбиваться от домогательств мужчин с Трабрианских островов, немудрствуя лукаво, выбрала самого рослого и настойчивого из своих поклонников. Члены Совета Безопасности ООН оставили попытки наладить дружественные отношения с чудаковатыми раввинами в длиннополых сюртуках из Вильямсбургского квартала Бруклина и сидели в тягостной изоляции в своем углу трюма, время от времени возвещая, что только они представляют собой мировое правительство, имеющее законное право вести переговоры с чужеземцами от имени всего человечества. Тогда, конечно, когда чужеземцы пожелают вступить с землянами в переговоры.
Вот что было главным камнем преткновения. И все ощущали это в той или иной степени. Ощущали все острее и острее по мере того, как дни складывались в недели, а недели в месяц. Внутри каждого, дипломата и набожного еврея-хасида, белые женщины с побережья Северного моря и чернокожего мужчины с широких просторов Тихого океана, нарастали нервная напряженность и беспокойство за свое будущее. Что будет с ними дальше? Зачем могла понадобиться чужеземцам вся человеческая раса? Большинство пленников не почувствовали, когда корабли прибыли к месту назначения и остановились. Понимание того, что путешествие закончилось, пришло лишь в тот момент, когда над их головами открылись трюмы и внутрь хлынул солнечный свет. Когда первые радостные возгласы смолкли, все заметили, что этот свет имел не желтый, а красноватый оттенок. А потом началась высадка. На этот раз, в отличие от посадки, никто не кричал, не сопротивлялся и даже не испытывал страха. Все были едва ли несчастливы при появлении роботов, повторивших то, что они проделали несколько месяцев назад, но в обратном порядке. Мужчины и женщины, за исключением чересчур нервных и подозрительных, чуть ли не дрались за возможность оказаться первыми среди тех, кого захватывали твердые, блестящие, состоящие из сегментов щупальца. Людей пересаживали на корабли меньших размеров, которые, словно крошечные паучки, лепились к бокам огромных транспортников. Когда малые корабли приземлились, человеческий контингент с энтузиазмом помогал роботам сам себя выгружать. Корабль за кораблем, теперь опустевшие, возвращались к основному флоту за новыми людьми, а те земляне, что уже высадились, стояли на твердой почве и с любопытством озирались по сторонам. Это была не земля. Вот единственное, что не вызывало сомнений. Твердая серая поверхность планеты выглядела слегка холмистой, но без единого признака наличия гор. Пахнущая сухостью серая планета, бедная океанами, с разбросанными тут и там крошечными, похожими на озера морями. Серые, обдуваемые ветрами планеты, без деревьев, способных противостоять этим ветрам и их усмирить. Из песка вылезали растения с широкими листьями, низкие, не выше лодыжки, и больше никакой флоры. Все краски тут были не такие. Растения напоминали бледно-голубой шпинат. Старое, в оспинах пятен солнца, отсвечивало болезненной медью. По небу, казалось, разлили желчь. Даже облаков и тех не было. Просто густая желчь с зеленоватым отливом. И луна не плыла среди абсолютно незнакомых созвездий. Ночью здесь царил мрак, и к тому же с заходом солнца жмущиеся к земле растения начинали испускать вонь, которую разносили повсюду издающие стоны ветра. Нет, это была не земля. Это совсем не походило на землю. Землю, оставшуюся в немыслимом далеке. Финский крестьянин не сводил взгляда с маленького мальчика из Дакара. Тот сорвал вялый голубой лист, попробовал разжевать его, но тут же выплюнул и принялся яростно тереть ладошкой язык. Крестьянин носком сапога ковырнул почву, чувствуя, как нарастает тревога. Серая пыль, больше ничего. Что съедобного может вырасти на ней? У меня нет никаких семян, но даже если бы и были, еще неизвестно, вырастет ли что-нибудь в этой проклятой пыли. Хозяин овечьего ранчо из Новой Зеландии в недоумении покусывал ноготь. С нами нет никаких животных, то даже если бы они и были, чем, черт возьми, они питались бы здесь? Ни одна овца, будучи в здравом уме, даже близко не подойдет к этим голубым сорнякам. Инженер-горняк из Боливии внимательно изучил почву и сказал жене: «Складывается впечатление весьма сильное, что планета богата медью, а больше почти ничем. Медь, конечно, штука хорошая, но существует много всего, чего из нее не сделаешь. Пишущую машинку, например, автомобиль, самолет». Люди напрасно шарили взглядом по сторонам в поисках деревьев для строительства дома или камней, чтобы построить храм с алтарем. Вокруг не было ничего, кроме зеленоватого неба, голубых растений и серой, серой, ужасающей серой почвы. Рыбаки вглядывались в толщу воды, но там ничего не плавало, не ползало, не извивалось, только тонкие пряди водорослей, пурпурно-голубых водорослей. Маленький мальчик из Чатануги, Теннесси, подошел к матери, обменивающейся впечатлениями с соседями, и потянул за рубашку, добиваясь ее внимания. «Здесь очень плохо, мамочка», — решительно заявил он. «Здесь плохо, гадко, и мне здесь не нравится. Я хочу домой».
Она подхватила его на руки, прижала к себе, но не успела раскрыть рта. Надо же было еще придумать, что сказать сыну. Как роботы приступили к строительству. Они спускались с неподвижно зависших в пустоте больших кораблей, неся части сборных строений, и быстро сооружали невероятно длинные бараки со знакомыми койками внутри. Каждый барак предназначался для людей с одного корабля. В каждом были туалеты и фонтанчики с питьевой водой, и в каждом по стенам и потолку были установлены громкоговорители. Собрав из частей бараки, роботы загнали в них людей. Широко раскинув щупальца, они терпеливо и настойчиво подталкивали людей к дверям. Всех, независимо от возраста, пола, национальности и семейных связей. Они действовали, как всегда, эффективно. К тому же большинство людей уже усвоили, что сопротивляться им бесполезно. Роботы хорошо делали свое дело, с целеустремленностью механизмов, но достаточно мягко и вежливо для неразумных созданий. Люди уселись на койки и стали ждать, пока всех их разместят по баракам. Затем роботы исчезли, а на их месте появились знакомые чаны с бульоном и клёцками. Люди ели, искоса поглядывая друг на друга и пожимая плечами. Как только с едой было покончено, чаны исчезли тоже. И тут впервые зазвучал голос одного из чужеземцев, хозяев роботов, владельцев похожих на виноградные гроздья кораблей. Это было объяснение. Наконец-то! Оно доносилось из маленьких громкоговорителей и звучало одновременно на всех человеческих языках. Нужно было быстро рассредоточиться по бараку и отыскать, где говорят на твоем, чтобы понять его содержание. Все слушали с напряженным вниманием. Прежде всего, объяснили чужеземцы, земляне должны проникнуться мыслью о том, что они, те, кто их доставил сюда, высокоцивилизованная раса. Это самое важное. Основа основ. Главная движущая сила всего, что они делают. Они цивилизованная раса. В высшей степени цивилизованная, издревле цивилизованная, цивилизованные за пределами любых земных представлений о цивилизованности. Земляне же, как раса, совершают лишь первые неуклюжие шаги на пути к цивилизованности. Мы, земляне, примитивны, жалки и, просим прощения за подобные выражения, в чем-то даже смешны. Наша технология находится на элементарном уровне, а этика и духовные знания практически отсутствуют. Но мы разумные создания, и все же несем в себе крошечные задатки цивилизованности, обещание ее. Следовательно, у них, сюда нас доставивших, отсутствовал выбор. Они должны были спасти нас во что бы то ни стало, невзирая на все сложности и расходы. Что они и сделали. Цивилизованным созданиям ничего другого просто не оставалось. Мы должны знать, что отнюдь не все создания во Вселенной столь же цивилизованы, как они. Происходят войны, используется оружие. Совсем недавно они и сами разработали новое оружие, исключительно для целей самообороны. Это ужасное оружие. Смертоносное оружие, полностью разрушающее пространственно-временную структуру в том месте, где оно применяется. Они от всей души надеются, что им никогда не придется этим оружием воспользоваться. Но ведь никто не знает, как далеко способен зайти нецивилизованный враг. Оружие требовалось испытать. Учитывая разрушительную природу оружия и непредсказуемые последствия его применения, испытывать его в той или иной густонаселенной области галактики было совершенно невозможно. Кроме того, чтобы получить ясную и научно обоснованную картину потенциальной военной ценности этого оружия, требовалось уничтожить целую планету. Чужеземцы очень тщательно выбирали место испытания и остановились на малонаселенной звездной системе с единственной, не представляющей особой ценности, обитаемой планетой, на которой жила крайне отсталая раса, настолько отсталая, что фактически она только сейчас начинает свое развитие. Среди множества миров они отобрали такой, в котором ни один их консультант не усмотрел ничего ценного, о котором не прольет и слезинки ни одна другая раса в галактике. Не мир, а пустое место. Короче, они выбрали Землю. На ней они и решили испытать свое оружие. В мире, чье полное уничтожение не будет замечено практически никем. Однако на Земле обитает раса разумных существ, пусть даже в самом широком понимании этого слова. А чужеземцы, помните, цивилизованы.
высоко цивилизованы. Они не могут просто взять и одним махом уничтожить расу разумных существ, какими бы примитивными те не были. Они понимают свою ответственность перед самой жизнью, перед будущим, перед историей. И так они проявили альтруизм, совершив нечто невероятное по своим масштабам, баснословно дорогое и вообще неслыханное. Они эвакуировали всю нашу планету, а во сколько им это обошлось, вообще невозможно выразить в масштабах слаборазвитой человеческой экономики. Они доставили всех нас на другой конец галактики. Плевать на расходы. Расходы не имеют значения. Главное – поступать как должно. На планету, пока еще не обитаемую, и больше всех прочих во Вселенной, похожую на Землю. Размеры и масса у нее почти в точности такие же, как у Земли. О разнице в гравитации можно не беспокоиться. Расстояние от Солнца, периоды оборота вокруг собственной оси и вокруг Солнца тоже близки к земным. Так что наши системы исчисления времени и календарь не претерпят больших изменений. В общем и целом, прекрасный новый дом.

Окончание рассказа Уильяма Тенна «Жили люди на бикини, жили люди на Ату» вы услышите в финальной части эфира «Модели для сборки» на радио «Энергия».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В этой части нашего эфира окончание рассказа Уильяма Тенна «Жили люди на бикини, жили люди на отдых».

Конечно, у нового дома имелись и некоторые отличия. Не существует двух абсолютно одинаковых планет. Чуть-чуть другой количественный состав атмосферы. Вода не ядовита, но не слишком пригодна для питья. На этой почве не скоро вырастут съедобные растения. И, как мы без сомнения заметили, здесь нет животных и отсутствуют те минералы, которые мы использовали для развития своей технологии. Однако плюс на минус, горькое со сладким, так или иначе, раньше или позже, мы выкарабкаемся. В этом они не сомневаются. В нашем полном распоряжении новенькая, с иголочки, нетронутая девственная планета. Единственное, что от нас требуется, это научиться пользоваться своим новым владением. И пока этого не случится, они не покинут нас. Мы ведь уже поняли, как высока степень их цивилизованности. Сколько времени не уйдет у нас на то, чтобы встать на ноги и обрести способность существовать самостоятельно, их роботы будут оставаться здесь и заботиться о нас. Мы можем жить в бараках, они сделаны из практически неразрушимого материала, до тех пор, пока не придумаем, как и из чего в этом мире можно строить дома. И суп с разработанными специально для нас питательными белыми клёцками мы будем получать день за днем, пока не создадим или не найдем другие местные источники питания. Но все это в будущем. Позади у нас долгое утомительное путешествие, и вряд ли мы горим желанием заняться решением практических проблем прямо сейчас. Как мы отнесемся к тому, чтобы немного развлечься? Они могут предложить нам нечто из ряда вон. Нечто такое, что мы и представить себе не в состоянии. На потолке бараков появились телевизионные экраны, и люди подняли к ним огорченные, растерянные лица. За стенами упорно, безостановочно выл ветер. «Это будет редчайшее удовольствие», — продолжали свои объяснения чужеземцы. «Такое случается раз в тысячи и тысячи лет. Нам будет о чем рассказывать своим детям и детям наших детей. К тому же мы сможем наблюдать это невиданное зрелище одновременно со всеми другими, несравненно более развитыми галактическими расами. Итак, сейчас вы станете непосредственными свидетелями полного уничтожения целого мира, планеты Земля, в процессе чрезвычайно важного научного эксперимента».

Это был рассказ Уильяма Тенна. «Жили люди на бикини, жили люди на ату». И для тех слушателей, кому это неизвестно. В 1946 году Соединенным Штатам потребовалось провести испытание атомной бомбы, разработанной за год до этого. Был избран атолл Бикини в Тихом океане. Он состоял из 36 островков на рифе общей протяженностью 25 миль. Все население было эвакуировано сначала на Ронгерик, затем на Уджеланг, потом на Кили. Между 1948 и 1958 годами на атолле было произведено 23 испытания атомных и водородных бомб. В 1969 году Бикини вновь был объявлен безопасным для проживания людей, а в 1974 на атолл позволили вернуться примерно сотни прежних его обитателей. Однако в 1978 году всех их вывезли оттуда снова. Но кому-то где-то и этих испытаний оказалось недостаточно. Тогда они перебрались на остров Атту из числа Алеутских островов в северной части Тихого океана и там занялись тем же самым.

Роберто Арльт. «Красная луна». Днем ничто этого не предвещало. Коммерческая жизнь города кипела, как и всегда. Людской поток вливался в стеклянные двери огромных магазинов, расплескивался перед витринами, тянувшимися сплошной стеной вдоль темных улиц, где смешивались запахи прорезиненных тканей, цветов и всякой снеди. Кассиры восседали в своих прозрачных укрытиях. Администраторы, стоя на ковровых дорожках в центре торгового зала, бдительно надзирали за подчиненными. Подписывались контракты и погашались суды. В различных местах города в разное время дня многочисленные юные пары поклялись друг другу в вечной любви, забыв, что плоть их бренна. Несколько шоферов пренебрегли безопасностью пешеходов. Небо за уходящими ввысь зелеными ажурными опорами высоковольтной линии было пепельно-серым, как бывает всегда, когда воздух перенасыщен влагой. Ничто этого не предвещало. Вечером засветились огни небоскребов. Великолепие сверкающих фасадов, четко прочерчивающих в трех измерениях темноту, потрясало наивных людей. Многие воображали себе те несметные сокровища, что были, по их мнению, укрыты здесь под броней из железа и бетона. Дюжие стражи порядка, с полным сознанием возложенного на них долга, проходя вдоль этих зданий, тщательно осматривали дверные и оконные проемы нижних этажей, чтобы предотвратить действие какой-нибудь адской машины, если ее ненароком сюда подбросят. На улицах темнели силуэты, конная полиция, поводья натянуты, оружие, зачехленные карабины и специальные пистолеты, заряженные слезоточивым газом. Люди робкие с благодарностью смотрели на зачехленное смертоносное оружие и думали, как мы хорошо защищены, а иностранные туристы, проезжая мимо, приказывали шоферу остановиться и тростью указывали тем, кто был с ним в автомобиле, на сияющие названия международных фирм. Названия эти сверкали на самой разной высоте, на бесконечных, поднимавшихся вверх ступенями фасадах, и многие иностранцы пыжились от гордости и думали о могуществе своей далекой родины, чью экономическую экспансию олицетворяли эти филиалы. Поэтому название и надо было поместить под самые облака. Таких высот они достигли. Плоских крыш, вознесенных под самые звезды, долетала музыка. Синкопы блюзов, то и дело уносимых в сторону ветром. Матовые фонарики освещали висячие сады. Среди листвы диковинных растений под почтительным и неусыпным наблюдением официантов танцевали элегантно одетые богатые бездельники, молодые мужчины и женщины. Прекрасно держаться им помогал спорт, оставаться ко всему безразличными – пресыщение. Некоторые мужчины, не дать не взять мясники в смокингах, нагло улыбались, и абсолютно все, говоря о тех, кто был там внизу, казалось, потешались над чем-то таким, что они могли расплющить одним ударом кулака. Люди пожилые, развалившись в креслах из японской соломки, глядели на голубоватый дымок своих гаванских сигар или кривили губы в коварной гримасе, а взгляды их твердые и властные излучали непреклонную уверенность в себе и в их общей готовности постоять друг за друга. Но даже здесь, в этом праздничном гуле, со стороны казалось, что каждый из них сидит за круглым столом в председательском кресле какого-нибудь консорциума, обсуждающего кабальную суду некоему африканскому государству, какой-нибудь стране, под джунглями которой, возможно, потекут нефтяные реки. С тех небоскребов, что пониже, видны были крыши автомобилей и трамваев, проносившихся по улицам, словно по каким-то глубоким и мрачным каналам. А там, где все затоплял нестерпимо яркий свет, толпы крошечных человечков в погоне за дешевыми удовольствиями, входивших и выходивших из третьеразрядных дансингов, из дверей которых, как из доменной печи, вырывался раскаленный воздух.

Темневшие на зеленоватом или желтоватом фоне небоскребы казались наклоненными в разные стороны пирамидами, составленными из кубов разной величины, от большого до самого маленького. Эти бетонные кубы исчезали, когда гасли невидимые снизу светящиеся надписи на зданиях. И тут же снова появлялись, словно сверхдредноуты, громоздившиеся белесыми глыбами в вышине и грозившие оттуда жерлами бортовых орудий, едва во тьме снова загорались огни. А вот тогда-то это и случилось. Первая скрипка оркестра в саду на крыше небоскреба «Империус» собирался поставить на пюпитр ноты «Голубого Дуная», когда официант подал ему конверт. Музыкант быстро вскрыл его и прочитал записку, а затем, взглянув поверх пенсне на оркестрантов, он положил скрипку на рояль, передал письмо кларнетисту и вот очень спеша куда-то бросился к лесенке, по которой можно было подняться на окружавший эстраду балкон, поискал глазами выход из сада и исчез на служебной лестнице, убедившись, что идти к лифту не стоит. Кавалеры и дамы, сидевшие за столиками, застыли, не донеся бокала до губ, когда увидели, как необычно и непочтительно повел себя этот человек. Но этого мало, не успели они еще прийти в себя от изумления, как, к примеру, скрипача последовали его товарищи. Было видно, как один за другим побледневшие и очень сосредоточенные музыканты покидали эстраду. Следует заметить, что, несмотря на спешку, в которой все происходило, участники этой сцены проявляли известную аккуратность. И более других отличился виолончелист, который спрятал свой инструмент в футляр. Создавалось впечатление, будто они хотели снять с себя некую ответственность и умывали руки. Так сказал потом один свидетель. «И если бы только они...» Но за ними последовали официанты. Публика, онемев от удивления и не осмеливаясь произнести ни слова, ведь официанты в этих заведениях на редкость дюжие парни, увидела, как они сбрасывают форменные фраки и небрежно кидают их на столы. Сомневался лишь метрдотель, но, увидев, что кассир покинул свой высокий стул, даже не потрудившись запереть кассу, присоединился к беглецам, и он всконец расстроенный. Кое-кто захотел воспользоваться лифтом. Лифт не работал. Внезапно погасли фонари. В темноте сидевшие за мраморными столиками мужчины и женщины еще несколько минут назад, занятые лишь хитросплетениями своих дум и блаженно наслаждавшиеся жизнью, поняли, что дольше оставаться здесь нельзя. Происходило нечто, чего нельзя было выразить словами. И тогда в страхе, но соблюдая порядок и стараясь не замечать нелепости своего бегства, все молча стали спускаться по мраморным лестницам. Бетонное здание наполнилось гулом, но не звуками человеческого голоса. Никто не осмеливался заговорить, а шорохами, стуком каблуков и вздохами. Время от времени кто-нибудь зажигал спичку, и тогда по стенам вдоль лестничных пролетов, там и сям, выше и ниже, двигались сгорбленные тени с огромными опущенными головами, а на поворотах лестниц тени распадались на прыгающие неправильные треугольники. Ни одного несчастного случая зафиксировано не было. Иногда какой-нибудь уставший пожилой человек или напуганная молодая женщина опускались на край ступени и, сжав голову руками, недвижно сидели, и никто не спотыкался о них. Толпа словно угадывала их присутствие и осторожно обходила неподвижную, скорчившуюся фигуру. Охранник этого небоскреба на 2 секунды зажег электрический фонарик, и яркое пятно света выхватило из темноты мужчин и женщин, которые, взявшись за руки, очень осторожно спускались по лестнице. Кто мог, держался за перила. А первые, уже вышедшие на улицу, жадно вдыхали всей грудью свежий воздух. Нигде не видно было ни огонька. Кто-то чиркнул спичкой о спущенную железную штору, и стали видны сидящие в задумчивости на порогах старинных домов маленькие дети. Они с несвойственной их возрасту серьезностью смотрели на взрослых, но ни о чем не спрашивали. Из дверей других небоскребов также молча выливались толпы людей. Одна пожилая дама решила пересечь улицу и наткнулась на брошенную машину. Немного подальше несколько пьяных, совсем перепуганных, укрылись в трамвае, вагоновожатый которого убежал. Многие, совсем запыхавшись, опускались на гранитный поребрик панели. Дети, недвижно сидевшие, поджав ноги у стен, молча прислушивались к быстрым шагам теней, проносившихся мимо. В считанные минуты все жители города высыпали на улицу. То тут, то там, беспорядочно мелькая, будто светлячки, вспыхивали мигающие огоньки электрических фонариков.

Речь о судьбе, которая грезилась им, как высящийся за этой завесой молчания и дыма огромный страж. Толпа заполнила все с востока на запад, все тянувшиеся городские улицы во всю их ширину. В потьмах толпа превратилась в плотную черную массу, медленно движущуюся вперед. Она казалась телом какого-то чудовища, все части которого были связаны воедино его прерывистым тяжелым дыханием. Вдруг один мужчина почувствовал, как кто-то настойчиво тянет его за рукав. Он забормотал, спрашивая, в чем дело, и, не получив ответа, чиркнул спичкой и обнаружил плоскую волосатую морду огромной обезьяны, испуганные глаза которой, казалось, вопрошали о том, что же происходит. Сильным рывком он избавился от обезьяны, но многие, кто находился рядом с ним, заметили, что дикие звери гуляют на свободе. Кто-то другой обнаружил по проступающим в темноте среди шаркающих ног желтым полосам замешавшихся в толпу тигров, но звери были так напуганы, что прижимались брюхом к самой земле, преграждая путь толпе, и лишь пинками удалось их поднять. Тогда звери кинулись бежать и, как будто по приказу, пошли во главе толпы. Они обгоняли друг друга, поджав хвост и прижав уши. Настойчиво продвигаясь вперед, животные вертели головами, и ярко светились их глаза, огромные, как желтые стеклянные шары. Несмотря на то, что тигры шли довольно медленно, собакам, чтобы не отставать от них, пришлось бежать порезвее. Внезапно над бетонной пирамидой одного из небоскребов поднялась кроваво-красная луна. Она казалась кровавым оком, вырвавшимся из своей орбиты, и стремительно, с каждым мгновением, становилась все больше и больше. Город, залитый красным светом, постепенно проступал из тьмы, пока не показались ограждения плоских крыш на той же высоте, что и кривая линия небосвода. Вертикальные плоскости небоскребов расчерчивали алыми квадратами черное, как смоль, небо. На спускающихся ступенями стенах красноватые испарения оседали каким-то кровавым туманом. Казалось, сейчас на крыше самого высокого небоскреба появится страшный железный бог, созрыгающий пламя утробы и раздувшимися от сожранного мяса щеками. Не слышно было ни звука, как будто потрясенные этим огненно-красным светом люди совсем оглохли. Огромные тяжелые тени, рассеченные чудовищными гильотинами, падали на человеческие существа, которые все шли и шли, и были они так многочисленны, что, идя плечом к плечу, они заполнили все улицы от начала их и до конца. Где-то в глубине, в рыжих отсветах, на различной высоте проступали черные параллели карнизов и железных балконов. Стекла высоких окон сияли, будто были они изо льда, а за ними полыхал пожар. При этом страшном освещении, в этом безмолвии невозможно было отличить мужские лица от женских. От тоскливого напряжения люди все шли и шли, все выглядели одинаково, мрачные, со стиснутыми зубами и полуприкрытыми веками. Многих мучила жажда, и они без конца облизывали губы. Другие, двигаясь точно сомнамбулы, прижимались губами к холодным цилиндрам почтовых ящиков или к прямоугольникам трансформаторных отдушин, и пот тяжелыми каплями катился у людей со лба. От застывшей на истине черном небе луны исходила вязкая кровавая эманация, как на бойне. Толпа, медленно раскачиваясь, даже и не шла, а волнообразно текла вперед. Люди, едва волоча ноги, опирались друг на друга. Многие спали на ходу, загипнотизированные перебегавшим с одного на другого красным лучом, делавшим темные глазницы еще более глубокими и еще более безобразными лица. А дети так и сидели спокойно в переулках на пороге своих домов. Теперь впереди бежали и лошади, и толпа стала еще гуще. Но вот от нее отделился слон, и сопровождаемый двумя конями мелкой рысцой побежал к побережью. Жеребцы с развивавшимися гривами словно шептали ему какую-то тайну, приникая к огромным ушам толстокожего животного. Бегемоты, напротив, шли устало, будто ныряли в воздух, с трудом хватая его своими бронированными мордами. Тигр терся о стены с большой неохотой, тащась вперед. Молчание толпы стало невыносимым.

Какой-то человек вскарабкался на балкон и, сложив руки рупором, дико заорал: «Друзья! Да что же это, друзья? Я не умею произносить речей, это так, не умею! Но давайте придем к единому мнению!» Толпа все так же волнообразно текла вперед, даже не глядя на него, и тогда мужчина, утерев волосатой рукой со лба пот, растворился в ней. Через секунду послышались далекие раскаты грома. Инстинктивно все приложили палец к губам, а другую руку поднесли к уху. Сомнений не оставалось. В огражденном огнем и мраком пространстве быстрее, чем горит нефть в океане, перемещалась, медленно вращаясь вокруг собственной оси, металлическая конструкция подъемного крана. От земли до неба косо лег черный конический профиль гигантской пушки. Сверкнул огонь, пушка откатилась на лафете, и протяжный свист прорезал воздух. Летел снаряд. Кровавой луной, как бы заблокированной среди рыжих небоскребов, толпа разразилась криком ужаса. «Мы не хотим войны! Не хотим! Не хотим! Не хотим!» Они поняли. Пожар вспыхнул на всей планете. И не спастись никому.

Николай Калиниченко. Мирабили футурум. Часть первая. В произведении использованы стихи поэтов-инфоромантиков.

0: Белый цилиндр метров на 40 выходил из расщелины. Над ним огненной короной вставало непривычно большое солнце. В наушниках скафандров высокой защиты шумел первобытный гимн частиц. Алиса взглянула на громозеку. Могучий чуморозец, обычно подавлявший окружающих размерами, казался маленьким и хрупким в сравнении с гигантским артефактом.
1: «Это корабль? Чей он?»
2: «А как ты думаешь? Неужели забыла мои рассказы?»
0: Громозека оскалил пасть в хищной улыбке.
1: «Полночные скитальцы? Но это ведь пока не точно!»
0: Алиса вспомнила, что Громозека уже как-то копал на Меркурии. Но там были остатки корабля, а этот казался целым.
2: «Когда речь заходит об этих древних бродягах, точно нельзя сказать ничего!»
0: Археолог выпустил из ноздрей облако едкого желтого дыма, который тут же втянула система рециркуляции воздуха.
2: «Что мы знаем? Несколько памятников, разбросанных по галактике, всегда очень старые, всегда в труднодоступных местах, ни барельефов, ни росписей, только безупречные геометрические фигуры. Еще есть свидетельства старейших звездных рас, но они больше похожи на сказки».
1: «Да-да, я читала»,
0: — вспомнила Алиса.
1: «Ушаны считают, что скитальцы обитали в космосе, а стратозябли утверждают, что те существовали сразу в 5 измерениях».
2: «Вот именно. И здесь, на Меркурии, эта штука стала доступна после того, как в этом районе началась нехарактерная для планеты вулканическая активность и разрушилась часть скального карниза. Очень старого карниза».
0: Чуморозец указал одним из щупалец на обломанный базальтовый гребень.
2: «Сколько, как ты думаешь, она тут проторчала?»
1: «Тысячи лет».
2: «Или сотни тысяч? Нет, вы только посмотрите! Ты как распыляешь, ротозей!»
0: Громозека тяжко протопал по вырубленным в скале ступеням, перескочил через ручей расплавленной породы и напустился на многорукого уроженца планеты Брахион, который при помощи дезинтеграторов расчищал основание чужого корабля.
2: «Кто ж вглубь распыляет? Ты мне сейчас весь культурный слой угробишь! Дай сюда! Вот так надо! Параллельно поверхности! Осторожненько! И ради Вселенной не забывай сканировать!»
3: «Да я сканировал минуту назад! Нет там ничего, одна пустая порода!»
0: — оправдывался нерадивый копатель.
2: «Вот из-за таких, как ты, вундук, Арктурианская империя рухнула на 5 веков раньше срока! Нужно было послушать Северковцева и собрать экспедицию роботов!»
0: Рассерженный археолог резко развернулся вокруг своей оси.
2: «Валерьянки мне! Срочно!»
0: Походный сервировочный столик поднял из своих глубин графин с красноватой жидкостью и заспешил навстречу хозяину, посверкивая колпаком защитного поля.
4: «Ух ты!»
0: Вундук выпростал из-под корпуса 2 пары нерабочих рук и несколько раз перекрестно соединил их, жест крайнего удивления у брахионитов.
2: «Ух ты! В каком смысле «ух ты»?»
0: — насторожился Громозека.
2: «Есть сигнал!»
0: — Вундук указал на артефакт.
2: «Впадина! Вон там!» «Так что я говорил? А ну-ка дорогу!»
0: Великий археолог стремительно преодолел расстояние до безмолвного корабля скитальцев и принялся расчищать себе дорогу при помощи зловещего черного импульсара. Встань сейчас между Громозекой и его находкой вся армия пиратов Веги, и он разделал бы их под орех. Чего уж говорить про беззащитный культурный слой. Обиженный вундук с укором смотрел на своего начальника. Порода отступала под напором чуморозца, и вскоре взглядом археологов открылась небольшая ниша. Громозека первым заглянул в неизвестность и вдруг громко присвистнул.
2: «Ничего себе! Иди-ка сюда, ребенок! Что, если это ловушка? Я считаю, нужно вызвать патрульный крейсер и перевести артефакт на землю».
0: Громозека прошелся перед кораблем туда-сюда.
2: «Ты закончил, вундук?»
4: «Да, в общих чертах».
0: Брахионит отключил сканер.
2: «И что там?»
4: «Внутри нет полостей, тоннелей, кают.
2: Только камень или что-то очень похожее на камень? Источники энергии, провода, металл, хоть что-нибудь.
3: Ничего.
0: Вундук очень по-человечески развел руками.
1: Вот видишь, Громозека, ничего страшного, заулыбалась Алиса. Летали себе по космосу эстеты, скитальцы, разбрасывали обелиски с оттисками человеческих ладоней.
2: Отцу твоему, что я потом скажу?
0: Не сдавался археолог.
1: А ты не говори.
2: Я не скажу. Вундук настучит.
3: Я бы попросил.
0: От обиды в безупречной космолингве брахионита прорезался неожиданный акцент.
3: Мне ваши предположения очень удивительны.
4: Я даже не имею честь знать уважаемого профессора Селезнёва.
1: А я знаю профессора Селезнёва,
0: подумала Алиса.
1: Что мне на самом деле известно об отце? Что он классный, добрый и самый лучший. И вот развелся с мамой. Теперь пропадает в постоянных командировках.
0: Родители и раньше подолгу бывали вне дома, но теперь их отсутствие стало каким-то безнадежным, окончательным. От внезапной осязаемой пустоты в квартире, от странных снов и шорохов, она и бежала на Меркурий. Девушка подошла к самой нише. Сомнений не было. Прямо посреди углубления в толще монолита отпечатался след узкой человеческой ладони.
1: «Что бы сказал Зеленый, окажись он здесь?»
0: «Это добром не кончится».
1: «Но его здесь нет. Он сейчас с отцом где-то в джунглях Эвридики ловит самку малого дракончика. Хорошо, что они вместе». Впрочем, Зеленый все равно не согласился бы встречаться с Громозекой.
0: Алиса решительно шагнула вперед и приложила ладонь к впадине.
1: Вернее, попыталась приложить.
0: Умный скафандр утончился насколько мог, но все же не дал возможности уместиться в оттиск.
1: «Не получается».
0: Алиса повернулась к археологам.
1: «Нужно без защиты».
2: «Даже и не думай», — испугался Громозека. «Ты представляешь, какая здесь атмосфера? А радиация, а температура?»
1: «Я сяду на сервировщик», — придумала Алиса. «У него поле защитное. Мне скафандр совсем снимать не нужно. Только ладонь освободить».
2: «Запрещаю!» — прогремел ученый.
0: Но Алиса уже позвала робота и уселась на его плоскую спину. Не дать не взять Европа на быке.
2: «Ты почему не слушаешь? А вдруг это опасно?»
0: — негодовал чуморозец.
1: «Да не беспокойся, Громозекочка. Ну что может со мной случиться на Меркурии в 21 веке? Я в нашей экспедиции единственный человек, это же судьба!»
0: Алиса подмигнула обеспокоенному гиганту.
1: «И потом, я уже взрослая девушка!»
2: «Вы, земляне, и взрослые, точно дети!»
0: — вздохнул археолог. Алиса на сервировщике подъехала к корпусу корабля, так что защитное поле робота совместилось с корпусом, и потянулась к углублению. Ткань скафандра отхлынула, обнажая ладонь. Девушка приложила руку к обелиску, и та полностью совместилась с углублением. Опять ничего не случилось. Камень холодит ладонь, в наушниках бушуют помехи, что-то ворчит Громозека.
1: «Не работает!»
0: Алиса вздохнула. А мнилось-то, что сейчас, как в фантастических романах, откроется дверь к тайнам Вселенной. Она отняла руку от камня и вернула скафандр на место.
1: «Послушай, Громозека, может, это розыгрыш? Может...»
0: И тут корабль ожил. Глава вторая. Письмо из будущего.

0: Ночью прошел дождь. У метро Смоленская натекла огромная лужа. Коля стоял на самом краю разлива и смотрел вниз. Оттуда из глинцевитого водного зазеркалья таращился на него загадочный двойник. Задумчиво смотрю в оконное стекло, на капель дождевых бездумное движение. Из мокрой темноты на мир взирает зло и сумрачно мое чужое отражение. Нет, антипод с оттопыренными ушами не был зол. Скорее, насмешлив. У него там в зазеркалье все шло хоть куда. Деньги, работа, определенность. А здесь... Агенты Московского института времени вышли на него через 4 года после памятных событий с космическими пиратами. Предложили сотрудничать. Сказали, что парадокс исключен, так как он знает о будущем и даже был там. Вроде как прописал себя в континууме. Консультант АА. Так значилась его должность в табелях. АА значит аборигенная агентура. Задачи были простые, если не сказать скучные. Выйти на Калининский проспект с портфелем в руке и прогуливаться 1.5 часа. Или сесть в метро и проехать по кольцу 2 круга. В это время микроскопические роботы собирали потребную для будущего информацию. Куда веселее было встречать агентов Института времени, устранять мелкие недочеты в одежде, консультировать по языку и нравам современного общества. Большинство разведчиков говорило на безупречном литературном русском. Приходилось просвещать их насчет сленга, помогать с акцентом. Помнится, Коля потратил немало сил, чтобы объяснить группе молодых исследователей движения хиппи, что значит «оскать на стакан» и «как трипать до Петрограда на собаках». А сразу после хиппи прилетел Лев Ремович, который, по легенде, был родом из Одессы. Словописи ученого позавидовал бы сам папа Сатырос. Одессит категорически отказывался говорить просто, а переубедить его оказалось задачей нетривиальной. После окончания школы Коля, к удивлению и радости родителей, вступил во владение квартиры своего соседа Николая Николаевича. Пожилой агент явился подписывать документы и слишком долго знакомил сменщика со своим штабом.
1: «Внешнюю дверь сильно тянуть на себя не нужно, можешь замок повредить. Вечером на 15 минут обязательно проветривай, плесень образуется. Кактус не поливай, а декабристов обязательно и только теплой водой. Соседский кот иногда на балкон приходит, дай ему рыбки».
0: И так далее. Потом Николай Николаевич долго стоял на кухне, смотрел в окно на весенний сквер и шептал:
1: «20 лет. Только подумайте. 20 лет.
0: Когда пришло время уходить, старик вырвал из блокнота листок и принялся что-то черкать карандашом, неудобно привалившись к стене и придерживая коленом неустойчивую коробку с моделью фрегата. Потом передал лист Коле и сказал, по какому адресу нужно доставить послание. Затем вошел в помещение с машиной времени и, не прощаясь, захлопнул дверь. По инструкции доступа к машине у Коли не было.
2: «Чтобы не множить вероятности», — сказала Полина.
0: После консервации точки доступа в подвале старого дома это был единственный портал в центре Москвы. По указанному агентам адресу открыла немолодая, но еще симпатичная женщина в аккуратном сером платье. Удивленно взяла записку, прочла... И вдруг заплакала так горько, по-детски, что Коле сделалось неловко, и он не нашел ничего лучше, как сбежать.

0: Эй, Герасим, топиться собрался?
1: От черного глянцевого лимузина к нему катился колобок Фима. Дорогой костюм, на пальцах блестят перстни, на шее голда в палец толщиной. За хозяином едва поспевал тумбообразный секьюрити в черных очках на пол лица. Наверное, бронированные, подумал Коля. Фима докатился до лужи, друзья обнялись.
0: «Жора, брысь!»
1: — внезапно скомандовал Фима из-за острого Колиного плеча. Герасимов сначала не понял, с кем говорит приятель, и только когда услышал расстроенный бас охранника, разобрался.
0: «Ефим Петрович, Ефим Петрович!» — передразнил бизнесмен. «Ты мне интим портишь! Брысь, сказал! Брысь, заларек!»
1: Недовольный охранник ретировался.
0: «Тяжело с ним», — пожаловался Фима. «Очень исполнительный. Ну как ты?
2: Сколько мы не виделись-то?
3: Полгода больше. Все учишься?»
2: «Скорее прогуливаю», — улыбнулся Коля.
1: Театральное училище было самостоятельным, искренним выбором Герасимова. И выбором неудачным. Роли ему не давались. Невероятных усилий стоило справиться с природной застенчивостью и страхом перед сценой, войти в образ. В конечном итоге он стал забивать на занятия и со дня на день ждал прощального листка.
0: «Ясно».
1: Фима достал пачку аккуратненьких сигарил с костяными мундштучками, закурил.
0: «На личном фронте как?»
2: «Да так. Была парочка интересных вариантов».
0: «Не склеилось», —
1: констатировал Фима.
0: «Ты их домой приводишь, а там она!»
1: Коля кивнул. Алису он больше не видел, ничего про нее не знал. Агентов расспрашивать запрещалось. Они были психологически кондиционированы на внедрение, и воспоминания о будущем могли нарушить тонкую ментальную настройку. Оставалась собственная память и маленькая плохонькая фотография 6 В. Невысокая девочка в темно-коричневой форме и пионерском галстуке почти терялась на фоне рослых одноклассников. Коля долго думал, а потом отнес фотографию знакомому художнику. И тот сделал портрет. Коля очень боялся, что не получится, но мастер не подвел. Может, не совсем такая, как помнилось Герасимову, но все же это была она. Его тайна, его маяк и надежда на счастливое будущее, которое он видел. На картине Алиса выглядела старше, и это тоже было хорошо. Словно она выросла вместе с Колей. Девушки, которых у Герасимова было предостаточно, еще бы одинокий юноша с отдельной квартирой, приходили, проводили ночь, а на следующий день непременно спрашивали, кто на портрете. О мечте врать нельзя. И Коля вместо успокаивающего «сестра» или трогательного «мама» отвечал тревожная «одноклассница». Очередная кандидатка производила нехитрый арифметический подсчет и быстро выдвигала традиционный ультиматум. На требование убрать картину Коля всегда реагировал категорическим отказом, и девушки уходили.
2: «А у тебя как? Женился?»
1: Герасимов с опаской взглянул на Фиму, но увидел кислые выражения на лице приятеля и расслабился. Хоть в чем-то пухлый друг его не обошел.
0: «Не выходит»,
1: — вздохнул бизнесмен.
0: «Маме мои барышни не нравятся. Я уж и моделей водил, и аристократок из консерватории, все без толку. Требовательная она у меня.
2: Смотри, вон Юлька идет. Каблуки какие!»
1: Коля указал на зев подземного перехода, из которого показалась Юля Грибкова. Шикарные туфли ей очень шли, но видно было, что носила она их нечасто.
2: «Кстати, ничего себе девица! Я бы за ней приударил», —
1: улыбнулся Герасимов, вспоминая, какой Юлька была в школе. Острый нос, гонор да косички.
0: «Несчастный!»
1: Фима возвел очи горе.
0: «Знаешь ли ты, сколько зарабатывают микрохирурги? Ты будешь обузой! Может, мне попробовать? Одноклассница? Вдруг маме понравится?» «Этого я тебе никогда не прощу!» —
1: патетично воскликнул Коля, принимая позу оскорбленного патриции из пьесы «Джакомо Риньери». С деньгами у него всегда было так себе. Люди будущего плохо понимали, что такое ежемесячная зарплата, и средства приходилось просить. Этого Коля совершенно не умел, и стипендии в училище Герасимов не видел никогда. Чтобы как-то сводить концы с концами, приходилось подрабатывать ночным сторожем у Коли Садовского в Институте экспериментальной физики. Благо, он располагался рядом с домом Герасимова в бывшем здании австрийского посольства на углу Староконюшенного и Пречистенского.
4: «Кого это ты не простишь?»
1: Юля подошла к ребятам.
5: «Да вот, Юлькин, тебя делим!»
1: — заулыбался Королёв.
4: «Ну зачем это, мальчики? Я вас обоих люблю-люблю!»
1: Юля поцеловала в щеку Колю, затем Фиму, взяла ребят под руки.
4: «Ну что, пойдем?»

0: Вместе они обогнули здание дома номер 13 по Смоленской площади, прошли вниз вдоль Садового кольца и через высокую арку проникли во двор. За ними точно медведь на поводке следовал верный Жора. Здесь, в тенистом дворике, располагалось компьютерное кафе «Терра Фима», один из Фиминых гениальных проектов. Кафе начинало работать вечером и сейчас пустовало. Бизнесмен достал из кармана ключи и открыл обитую металлом дверь, оформленную в виде люка звездолета. Внутри также превалировала космическая тематика. Коля как мог описал приятелю московский космопорт, который видел в будущем, и заведение Фимы выиграло гран-при среди клубов за оригинальный дизайн. Яркий свет зажигать не стали. Так и сидели в полумраке за длинным пустым столом, точно Дарт Вейдер на «Звезде смерти». «In nomine futurum!» — громко сказал Коля. «Futurum est!» — хором отозвались ребята. Клясться на латыни придумал, конечно, Фима, а Юля предложила слова. Но говорить все же выпало Коле, как единственному свидетелю будущего.
1: «Класс! Мурашки по коже!» «Я, честно говоря, уже не ждал, что позовешь», — вздохнул бизнесмен.
0: Общество хранителей будущего решили организовать почти сразу после событий с Миелофоном. Фима хотел устроить тайный орден по принципу иезуитов, но умный Сулима сказал, что они плохо кончили. Сначала в обществе состоял почти весь 6-й В и еще несколько ребят из параллельных классов. Каждый месяц они собирались в школьном дворе. Члены общества отчитывались за проделанную работу по приближению светлого будущего. В конце собрания Коля немного рассказывал о чудесах, которые видел по ту сторону времени, или читал стихи.
2: «На далекой звезде, на Венере, небо пламенней и светозарней. На Венере, ах, на Венере, бродят между хвощей динозавры».
0: Однако со временем мероприятие утратило новизну. К тому времени, как Коля стал настоящим агентом, в обществе их осталось трое. О том, что прекрасное далеко вновь обратилось к друзьям из 20 века, Коля рассказал только Фиме и Юле.
1: «Ну что там, потомки?»
0: Фима заерзал на стуле.
1: «Нужна помощь? Говори, не томи!»
0: «Тут вот какое дело», — медленно заговорил Коля. «Два месяца назад просыпаюсь я среди ночи, а дверь открыта».
1: «Какая дверь?»
0: «Та самая дверь. И свет не яркий, тусклый. Обычно там белым-бело в комнате. Ну, я и зашел».
3: «Что? Опять?»
0: — просипел Фима голосом мультяшного волка. «Да нет, я только заглянул. Мало ли, поломка или еще что. Все было как и тогда. Пустое помещение, в середине машина. Я к ней подошел, смотрю, на приборном щитке бумажка».
4: Коля положил на стол сложенный вдвое листок. Фима развернул бумагу, снял с пояса пейджер и при его свете прочитал послание.
5: «У нас нештатная ситуация. Ваш контракт временно приостановлен. Постскриптум. Берегите себя. Полина».
1: «Дела!»
4: Фима почесал затылок.
1: «Выходит, они тебя уволили? Нештатная ситуация, ловко придумана. Надо бы взять на вооружение».
0: «Что?»
4: Коля удивленно заморгал.
1: «Нет, ты не понимаешь, они не врут, это другие люди. Я ж тебе говорил, агенты годами учатся скрывать правду. Для них соврать — это как маму обидеть».
5: «Значит, и правда что-то случилось».
4: Юля приложила ладонь к губам.
5: «Но что это может быть?»
1: «Война с Сириусом? Или реставрация Империи Звездного Пути?»
4: — предложил отравленный боевой фантастикой Фима.
0: «Я не знаю», — вздохнул Коля. «В нашем времени нештатные ситуации случаются часто. Поезда с рельс сходят, реки разливаются, шахтеры бастуют. Да что угодно. И все быстро с этим справляются. Я решил подождать».
1: «А теперь вдруг позвал нас? Пришла новая информация?»
0: «Не пришла».
1: «Пришел.

0: Глава третья. Легионер. С тех пор, как в той комнате погас яркий свет, дверь перестала закрываться вовсе. Хотя даже будь она закрыта, такой грохот и лязг был бы все равно хорошо слышен. Коля кузнечиком соскочил с кровати.
1: «Ну почему именно посреди ночи? Хорошо еще, что в гостях никого нет. А то байкой про родственника из Мурманска не отделаешься».
0: Сначала Герасимов метнулся на кухню и на всякий случай вооружился, схватив из мойки первый попавшийся металлический предмет. Думал, нож, оказалась вилка с налипшими на зубья остатками квашеной капусты.
1: Сознавая, что выглядит нелепо в семейных трусах со слониками и грязной вилкой в руках, Коля все же не стал медлить и искать оружие посерьезнее. А вдруг в этот самый момент из будущего в тихий 20 век проникает очередной крыс со своим подручным?
0: В комнате с машиной по-прежнему было сумрачно. В неярком свете Герасимов разглядел, что на полу лежит детина в тяжелом кожаном доспехе и сандалиях. Незнакомец был вымазан в грязи и, похоже, ранен. Рядом валялся короткий прямой меч с костяной рукоятью. Коля облегченно вздохнул. Резиденты Института времени, отправлявшиеся в далекое прошлое, прежде чем вернуться домой, проходили что-то вроде реабилитации на пересадочных станциях. Резкая смена эпох могла вызвать у агентов глубокой заброски нервный срыв. Людям будущего, проходящим рекондиционирование в 20 веке, полагалось много гулять и читать научную фантастику. У Николая Николаевича под литературу был отведен здоровенный шкаф, который Коля регулярно пополнял. Герасимов наклонился над незнакомцем. Дышит. Теперь снять доспех, дотащить до ванной.

Николай Калиниченко. «Мирабили футурум». Часть вторая. В произведении использованы стихи поэтов-инфоромантиков.

0: Контрастный душ привел агента в чувство. «Добро пожаловать в 20 век!» Коля протянул гостю руку. «Как к вам обращаться?» Вместо ответа мужчина приложил кулак к груди и отчеканил на чистом русском.
1: «Авлий Германии Аскин! 9-й испанский легион, 6-я когорта! Черные львы Сципиона!»
0: Потом добавил еще что-то на латыни.
2: «Простите, а можно помедленнее? Я так много сразу не могу запомнить. Или хотите, мойтесь, а я пока за блокнотом сбегаю».
0: Коля старался вести себя профессионально. Может, гости и правда так зовут, или ему нужно сохранять легенду?
1: «Постой, гражданин!»
2: «Подождите!» — с трудом выговорил мужчина. «Это же 20 век, да? Имя... меня... меня Павлом зовут. Фамилия Гераскин».
0: Они сидели на кухне. В доме и во всем мире было тихо. Только капала вода в ванной, да разросшаяся без опеки пенсионерки Чупыла черемуха сиротливо скреблась в стекло.
1: «Бриганты окружили нас в тумане. Синеухие, дети лисицы, зубоеды и еще несколько меньших родов. Настоящий союз племен. Мы сражались. Без надежды. Сначала Катул погиб, потом Марк Галисиец, потом добрались до Центуриона».
0: Павел откусил половину малосольного огурца и принялся жевать, страшно двигая челюстями, словно перегрызал горло врага.
2: «Девятый легион, тот, что пропал, я где-то читал», — кивнул Герасимов.
1: «Не пропал, ясно?» —
0: рявкнул агент и добавил что-то еще на грубом гортанном наречии.
2: «Наверное, древнегерманский», — решил Коля. «Сейчас точно милиция приедет».
1: «Они пали, как герои, сражаясь! Все до одного! Нет, один остался! Чертов предохранитель выдернул меня из гущи боя!»
0: Кухонный нож по самую рукоять вошел в столешницу.
2: «Я вас очень прошу, немного потише, соседи могут услышать!»
0: Коля впервые встречал агрессию у людей будущего. Они могли быть настойчивыми, грубоватыми, даже вредными, но никогда злыми.
2: «Может, вам стоит передохнуть, поспать? С утра все может предстать в ином свете», — попытался Герасимов.
1: «Спать? Нет, я не нуждаюсь в рекондиционировании. Это для слабаков».
0: Павел резко встал.
1: «Я отправляюсь немедленно. Пора заполнять пробелы в истории».
0: Через 5 минут он уже стоял в своем боевом облачении перед машиной времени. Коля застыл в дверях, разглядывая необычного гостя.
2: Павел был явно не в себе.
0: Однако в задачи Коли не входили сеансы психоанализа со свихнувшимися агентами. Кроме того, его фактически отстранили от дел. И все же Герасимову было совестно вот так отпускать гостя.
2: «Может, все же повремените немного», — попытался он в последний раз. «Знаете, мне записку прислали. Я не уверен, что машина... что она...»
1: «Временить? Время! Каламбур! Ха!»
0: Павел принялся яростно бить по кнопкам.
1: «Сейчас-сейчас, я повременю! Узри чудо, варвар!»
0: Он до упора вдавил кнопку «пуск», потом еще и еще раз. Ничего не произошло.
3: «Не работает!» —
0: обиженно сказал агент Гераскин, сел на пол и заплакал.
2: Коле сделалось неловко, как тогда со знакомой Николая Николаевича, но сейчас бежать было некуда.
0: Он немного потоптался на месте, затем шагнул к рыдающему легионеру, присел на корточки, похлопал по спине. Как успокоить ребенка, Герасимов еще более-менее представлял, но что делать со взрослым мужчиной?
2: «Ну-ну, будет вам! Что вы как маленький в самом деле? Подумаешь, небольшая поломка. Может, там помехи на линии или еще что-то. Скоро починят».
0: «Не бывает», — неожиданно спокойно сказал Павел. «Не может сломаться. Если только на том конце что-то случилось. Что-то исключительное». Коля и сам думал так же, только говорить не хотел, будто слово могло материализоваться. Он вздохнул, поднялся и протянул агенту руку.
2: Хотите водки? —

0: Корабль излучал на всех частотах. Это был вопль воплей, сотрясающий самые темные уголки пространства. Алиса упала на колени, инстинктивно прижала руки к голове, наткнулась на шлем. Умный скафандр, подарок капитана Полоскова, спас девушку. Но даже сквозь потемневший до черноты щиток был виден цилиндр, горящий страшным белым огнем. В наушниках звучал непрерывный тоскливый вой. Алиса повернулась спиной к вопящему монолиту, кое-как встала на ноги и, пошатываясь, двинулась прочь. Странное дело. В тот момент, когда корабль скитальцев издал свой чудовищный крик, она вспомнила Колю Герасимова, мальчика из прошлого. Увидела его вздернутый нос, оттопыренные уши и веснушки, так похожие на ее собственные. К чему это сейчас?
1: «Алиса! Слава всем белым карликам! Ты жива!»
0: В редеющем мраке показалась фигура Громозеки. Археолог отбрасывал великанскую черную тень на окружающие скалы. Алиса заморгала. То ли телеметрия скафандра дала сбой, то ли что-то творилось со зрением. Отчего-то ей виделись сразу три Громозеки. Один поворачивался туда-сюда, словно кого-то искал, другой щелкал тумблерами на скафандре, третий что-то подбирал с земли. Все трое двигались к Алисе по разным траекториям, чтобы совместиться перед ней в единое целое.
1: «Скорее!»
0: Великий археолог, как в детстве, поднял ее, обхватив щупальцами.
1: «Я включу маршевые двигатели на своем скафандре. Скала под нами нестабильна. Будет извержение. Стартуем, пока еще возможно. До орбиты дотянем, а там подберут».
2: «А как же вундук? Сервировщик?»
1: «Их больше нет».
0: Чуморозец включил двигатели.
1: «Через минуту здесь разверзнется ад! Держись!»
0: Земля резко ушла вниз, а тело сделалось очень тяжелым, совсем не так, как в ложементе корабельного кресла. Под ними была наливающаяся алым пламенем трещина и белый цилиндр, точно язык во рту чудовищного клоуна. Мгновение, и вопящий монолит скрылся в разломе. В наступившей тишине неожиданно громко прозвучал голос робота-навигатора. «Говорит станция «Раскоп-4». Сохраняйте прежнюю траекторию. Мы идем на помощь».

0: На космостанции «Раскоп-4» было шумно. Люди и инопланетники сновали по коридорам с озабоченным видом. Из глубины помещений тянуло дымом. Был слышен звук тревоги.
1: «Это какая-то эпидемия! Все машины сошли с ума! Кругом паника, истерика!»
0: Сокрушался директор станции Анаксимандр Алкидович. Сотрудники Института времени спасли его из огня Александрийской библиотеки. Так и переместили в будущее, прижимающего к груди ворох глиняных табличек с остросюжетным шумерским эпосом. В будущем упрямый Эллен не утратил тягу к древностям и теперь руководил космической исследовательской станцией, которая колесила по Вселенной в поисках доисторических артефактов.
2: «Извини, Алкидыч, нам пошептаться нужно!»
0: Громозека указал Алисе на тупик с панорамным экраном, на котором транслировалось изображение Меркурия. Девушке не хотелось смотреть на раскаленную планету, но археолог настоял.
2: «Гляди, малыш, и я буду смотреть. Это наша с тобой вина. Одна на двоих».
0: Такого Громозеку Алиса еще не видела. Куда подевался веселый балагур и враль? А еще Алиса почувствовала, как что-то невесомое, едва ощутимое, соскользнуло с плеча, словно тончайший шелковый шарф. Детство закончилось.
1: «Так-то оно так, профессор. Но если взглянуть с другой стороны», — прозвучал в тамбуре суховатый голос.
2: «Алкидыч, я же просил не встревать!»
0: — громыхнул Чуморозец. Но это был не Анаксимандр. Перед ними стоял невысокий мужчина лет 40. Короткие волосы, стрелки ухоженных бочков, бородка клинышком. Эдакий опереточный Мефистофель. Вид портили большие оттопыренные уши, покрытые тонкой синей татуировкой. Вместо обычного комбинезона на мужчине был щегольской френч с зеленым отливом, узкие расклешенные брюки и черная шляпа-баварка, украшенная серебряной заколкой с петушиным пером. Под пиджаком белела чудная рубашка, по которой то и дело проскакивали синие и белые сполохи. Странные огни отражались в темных глазах незнакомца и заставляли вспыхивать на верхней изящной трости, которую мужчина держал под мышкой. Алиса присмотрелась к камню набалдашника. Что-то скрывалось в его желтоватой толще. Не разобрать. И еще ей показалось, что она уже где-то встречала этого щеголя. Только где? Никак не вспомнить.
2: «Кто вы такой? По какому праву нарушаете приватную беседу?»
0: — недовольно спросил Громозека. Бывалого звездного путешественника не впечатлил вид незваного собеседника. Мало ли кто как одет. «Меня зовут Игорь Николаевич. Я работаю в Институте времени», — спокойно ответил нарушитель.
3: «Вы знаете Полину? Мы с ней друзья»,
0: — оживилась Алиса. Вот и объяснение странному виду незнакомца. Среди сотрудников Института времени было немало эксцентричных личностей. «Полина? Ах да, конечно. Я ее знаю», — улыбнулся Игорь Николаевич. «Но вспоминать общих знакомых сейчас не время».
2: «Вот именно!» —
0: громыхнул археолог.
2: «Потрудитесь объяснить ваши слова. Что значит взглянуть с другой стороны?»
0: «А то значит, уважаемый профессор, что окажись Алиса более послушной, то обелиск активировали бы на Земле. Последствия взрыва тогда были бы несколько другими, а жертвы исчислялись тысячами. Беззаботность, упрямство и вера в удачу, свойственные вашей подруге, спасли многие жизни».
3: «Так это все-таки была бомба!»
0: Алиса удивленно разглядывала пришельца.
3: «Откуда он все знает?»
0: «В определенном смысле. Видите ли, полуночные скитальцы были прагматичными созданиями. Они производили грандиозные вычисления, прогнозировали будущее на тысячи лет вперед. Они предвидели появление других космических рас и посчитали это проблемой. Обелиск был размещен на Меркурии не случайно. Во-первых, добраться до него может только технически развитая цивилизация. Во-вторых, исследовать артефакт непосредственно на планете невозможно из-за сложных местных условий. И, наконец, в-третьих, оттиск человеческой ладони на камне недвусмысленно указывает на адресатов послания».
3: «Что делает бомба?»
0: — спросила Алиса, стараясь не обращать внимания на осведомленность гостя. искажает. Игорь Николаевич сделал странный жест рукой, словно скручивал крышку с бутылки. Нарушает и перестраивает пространство.
3: А время?
0: Да, и время тоже. Обелиск, словно камень, брошенный в воду, создает волны трансформации континуума. Об этом, собственно, я и хотел поговорить.

0: А ведь я тебя сразу узнал. Такого заявления Герасимов не ожидал. Он только вернулся из Терафимы. Встречу с агентом Авлием было решено организовать через 2 дня. Юля сегодня заступала в ночное дежурство. Предмет внимания хранителей будущего валялся на диване и выглядел неважно. Мощный организм резидента справился с алкоголем, но остаточная меланхолия, так хорошо знакомая всем последователям Эпикура, венчала лоб легионера, точно рубиновая звезда, шпиль Спасской башни.
1: «Вот».
0: Коля достал из сумки бутылку пива, открыл и протянул Павлу.
1: «У нас так принято».
0: Агент принял подношение

0: «Зачем это здесь?» Она говорит: «На память». Пришлось ознакомиться, все-таки раритет. Бумажную книгу у нас встретишь нечасто. Стихи слабенькие, по большей части. Но вот это мне понравилось. «Любит, любит трилобит, чтобы был пролом пробит. Любит лбом долбить пролом, и все долбит, долбит, долбит». У Коли действительно вышел сборник стихов «Гости из будущего». Ребята подарили на выпускной. Маленькая книжка в дешевой мягкой обложке. Правда, на форзаце была фотография Герасимова в папином импортном пиджаке и Фиминой белой шляпе.
1: «Вы знаете Алису? Вы ее друг?»
0: «Друг», — грустно сказал Павел.
2: «У тебя в комнате портрет висит. Подаришь?»
0: «Нет», — честно ответил Герасимов.
2: «Я так и думал». «Ладно».
0: Легионер неожиданно бодро вскочил с дивана.
2: «Мне вроде прогулки показаны. Пошли, что ли, кондиционироваться?»
0: И они пошли. Сначала на улицу Кропоткинскую, в бар «Медведь». Потом сели на 15-й троллейбус и поехали к Новодевичьему монастырю кормить уток. Перешли мост и от Бережковской набережной опять поехали кататься на рогатом транспорте. У Киевского вокзала к ним привязались цыгане, но легионер вновь применил древнегерманский язык, и цыгане отстали. У оптовых ларьков на Дорогомиловской взяли по мороженому и через Бородинский мост добрались до МИДа. Павел разговаривал мало, все больше смотрел по сторонам. На Колины вопросы об Алисе отвечал односложно. Отец — директор Космозо, мировой мужик, мать — известный архитектор. Иногда резидент узнавал место и восхищенно останавливался, восклицая:
3: «О, надо же, магазин! А у нас здесь стоянка флипов!»
0: Или:
3: «Ты смотри, здесь, оказывается, дом был!»
0: Коля довел Гераскина до своего любимого местечка. Кабачок назывался «Барвиха» и находился в переулке между Арбатом и Калининским. Маленький уютный стеклянный скворечник, где собирался разномастный творческий народ. В холодные дни здесь топили камин. По телевизору крутили редкие записи рок-концертов, какие на Горбушке не найдешь. В Барвихе они задержались надолго, а когда стемнело, опять вернулись на Арбат и дошли до Гоголевского бульвара. Тут Коля почувствовал, что устал, и присел на скамейку. Двужильный Гераскин пожал плечами и упруго опустился рядом.
4: «А в вашем времени Гоголевский остался?» — спросил Коля. «Я в тот раз до него не дошел».
2: «Остался», — усмехнулся агент. «Только у нас здесь лес. Подосиновики растут.
4: А там...»
0: — он указал в сторону метро Кропоткинская.
2: — База юных натуралистов.
0: Помолчали, наблюдая за редкими в поздний час прохожими.
2: «Чего ты все вокруг ходишь? Ну спроси, был у нас с ней?»
0: — не выдержал порывистый Павел.
4: «Прости, я как-то...»
0: Коля хотел спросить, но не решался. Он привык думать об Алисе как о недоступной мечте, и вдруг
4: она совсем рядом. Словно в соседней комнате. А неуравновешенный грубиян Гераскин общался с ней все это время.
2: «Мы встречались», — наконец сказал Павел. «Нас многое связывало. Миллион приключений, знаешь ли. Какое-то время было все хорошо, я сделал ей предложение.
4: А она
2: отказала. Просто сказала «нет» и все. Тогда я и устроился в Институт времени. Хотел, чтобы забросили куда-нибудь подальше. Думал как-то заглушить, забыться».
4: «Ясно».
0: Коле стало неуютно.
4: «Зачем этот буян открывается ему?»
0: «Потому что больше некому», — пришла внезапная мысль. «Потому что теперь неудачник Герасимов — единственная связь потерявшегося агента Гераскина с родным домом». Коля вдруг испытал чувство ответственности за этого непредсказуемого, опасного и очень одинокого человека.
4: «Я вот хотел спросить», — неуверенно начал он. «Девятый легион погиб в Британии. Разве машина времени работает как телепорт?»
3: «Нет. Во всяком случае, мне об этом неизвестно».
0: Павел удивленно глянул на Колю.

Думал совсем о другом, и неожиданный вопрос застал его врасплох. «А ведь правда? Я плохо помню скачок. Меня словно волной накрыло. Да, точно! И на землю швырнуло. Такого при обычном переходе не случается».

0: Обычный скачок в прошлое сейчас невозможен. Игорь Николаевич указал на Меркурий. Аппараты Института времени выведены из строя. Многие агенты застряли в прошлом. Судьба всей организации под угрозой.
1: «Но что могло случиться с машинами?» – удивилась Алиса. «Полина говорила, что они очень надежные и не могут в одночасье выйти из строя».
0: «Все очень просто», – грустно улыбнулся Игорь Николаевич. «Их не изобрели».
1: «Что за ерунда?»
0: «Вовсе нет. Нарушения, вызванные аппаратом скитальцев, изменили историю Земли в конце 20 века. Осенью 1993 года в Москве происходит государственный переворот, в результате которого гибнет несколько сот человек. В том числе Николай Садовский, изобретатель первой машины времени. Он ведь был вашим одноклассником, не так ли?»
1: «Верно».
0: Алиса попыталась вспомнить Колю Садовского, но не смогла. «Только имя. Но ведь тогда Мива в нашем времени вообще не должно быть». «Все так, если воспринимать время как поступательную последовательность событий. Однако это неверно. Течение времени и его структура в разные периоды не одинаковы. Иногда его можно сравнить с кристаллической решеткой, иногда с цепочкой ДНК, а бывает и вовсе с кельтским узором. Люди и события в прошлом, настоящем и будущем связаны между собой, и эта сила мощнее любого эффекта бабочки. Я хочу, чтобы вы воспользовались силой личной связи и спасли Николая Садовского».
1: «Я?»
0: – удивилась Алиса.
1: «Но вы же сами сказали, что машины времени вышли из строя».
0: «Земные, да». Жестом фокусника мужчина извлек на свет два небольших белых додекаэдра. «А вот эти сработают».
2: «Скитальцы? Полуночники? Это их артефакты?»
0: Над человеком навис великий археолог. Интерес ученого вытеснил неприязнь к чужаку.
2: «Никогда таких не встречал! Откуда они у вас?»
0: «Это семейные реликвии», — ответил мужчина. «Настало время пустить их в ход».
2: «Как работают эти штуки?»
0: Чуморозец открыл зубастую пасть и во все 8 глаз уставился на человека. «Нужно взять артефакт в руку и сконцентрироваться на ярком образе в прошлом. Чтобы активировать переход, просто раздавите прибор».
1: «Они одноразовые?» – удивилась Алиса.
0: «Верно. Поэтому я даю вам 2. Один, чтобы попасть в прошлое, и один, чтобы вернуться». Игорь Николаевич подмигнул Алисе.
1: «На каком образе я должна сосредоточиться? Я даже не помню Садовского».
0: «Зато помните кого-то еще из одноклассников. Они наверняка поддерживают связь между собой. Вам придется действовать по ситуации. Помните, время вашего прибытия определяет полученная сейчас информация о возможной гибели изобретателя Садовского 22 сентября 1993 года».
2: «Постойте, постойте! Вы что, всерьез думаете, что она отправится в прошлое? Вот так вот с бухты-барахты?»
0: Возмутился Громозека.
2: «Вы являетесь сюда, несете какую-то чушь про трансформацию континуума, и мы должны верить вам на слово?»
0: «К сожалению, да». Игорь Николаевич развел руками. «В свое оправдание могу сказать, что такой шанс, как сейчас, может больше не представиться».
2: «А вдруг вы агент скитальцев?»
0: «Профессор, при всем уважении, они вымерли 10 тысяч лет назад», — улыбнулся мужчина в шляпе.
2: «Да вы, я вижу, большой специалист, прямо пророк какой-то»,
0: — не унимался уязвленный археолог.
2: «Может, тогда скажете, коллега, от чего вымерли полуночники?»
0: «Я не знаю точно, но думаю, от безысходности», — очень серьезно ответил Игорь Николаевич. «Тесно жить в мире, который предсказуем».

0: Телефон зазвонил в 5:30 утра. Коля, человек творческий, к любым событиям до 11 часов относился сугубо негативно, а телефонный звонок воспринимал как оскорбление. В соседней комнате храпел безучастный ко всему, кроме команды «Центуриона», легионер Гераскин. Агент АА в отставке протер слезящиеся с недосыпа глаза и побрел в прихожую, где на журнальном столике расположился его мучитель.
1: «Наверное, из деканата. Приглашают для беседы», — решил Коля.
0: Поднял трубку, мрачно сказал «Алло!» и тут же проснулся, услышав взволнованный голос Юли Грибковой.
2: «Колькин, я только что с дежурства. Мне кажется, я думаю, Садовскому угрожает опасность».
0: Испуганно выпалила Юля.
3: «Да что случилось-то? Скажи толком».
2: «К нам дядечку привезли ночью с подозрением на инсульт. Солидный такой мужик, директор фонда. Оказалось, у него другая болезнь. Много хуже».
0: Юлька выдала что-то на латыни.
2: «Среди симптомов часто встречается бред. Он и бредил на английском. Сначала бессвязно, а потом... Ты же знаешь, я после Алиски начала серьезные языки изучать. В общем, я все записала».
3: «И что же?»
0: Коля похолодел. «Вот она, нештатная ситуация. В прошлом что-то пошло не так. Совсем не так».
2: «Вот, я перевела».
0: В трубке раздалось шуршание, а потом опять зазвучал Юлькин голос.
2: «Начало операции в 9 вечера 22 сентября. Адрес Пречистенский переулок, Институт экспериментальной физики. Группа войдет в здание с двух сторон, обезвредит охрану. Цель — Садовский Николай Васильевич. Провести вербовку, в случае отрицательного результата устранить. Здание и все разработки уничтожить. Личный компьютер изъять».
0: «Устранить». Коля сжал зубы. Он видел Садовского 3 дня назад. Тот как раз вернулся со сплава по часовой, веселый, бородатый, загорелый. Он крепко пожал Герасимову руку.
4: «Идея пришла, Колян. Такая идея. Ого-го, работы будет масса. Но если выгорит, взрыв, сенсация, настоящая бомба».
0: С тех пор ученый засиживался в институте допоздна и иногда даже уходил утром вместе с Герасимовым. В 9 часов вечера у него был самый разгар творческой активности. Враги выбрали верное время.
2: «Так, Юль, ты только не волнуйся. Фиме не звонила?» «Нет, я подумала, вы ведь с Садом вместе работаете. Надо же его предупредить как-то».
4: «Да-да, хорошо, только пока ничего не делай. Время у нас еще есть. Я сейчас Фиме наберу».
0: Однако звонить Королеву не пришлось. Он позвонил сам.
3: «Герасим, вот оно!» —
0: возбужденно восклицал бизнесмен.
3: «Нештатная ситуация!»
0: «Ты о чем?» — подозрительно спросил Коля. На секунду он подумал, что история с иностранцем в клинике — проделки скучающего без приключений Фимы.
3: «В смысле о чем?»
0: — опешил Фима.
3: «Ты что, телевизор не смотришь? В стране переворот, президент с депутатами воюет. Я маму сегодня в Давос отправляю, мало ли».
0: «У нас еще хуже. Садовского нужно спасать». И Коля рассказал Фиме про Юлькиного больного.
3: «Милиция не поможет», — тут же сказал Фима. «Они давно проданы и перепроданы. И к тому же им скоро станет не до нас. На самом деле это даже хорошо. Можно знакомых попросить, они, ребят, что надо, в Афгане маджахедов били. Но что это даст? За ним все равно будут охотиться, если уж попал в список. Может, правда, предупредить и вывести в безопасное место?»
4: «Нет, предупреждать нельзя».
0: Коля вспомнил, какой Садовский упрямый и принципиальный. «Он непременно откажется».
3: «Придумал!»
0: Фима откашлялся.
3: «Ты ему снотворное в чай подмешаешь, а потом Жора его ко мне на дачу вывезет. Ну а дальше поглядим. Объяснимся как-нибудь».
2: «Снотворное у Юльки можно взять».
0: Коле начинал нравиться план.
2: «У них в клинике препараты сильные есть. Сегодня как раз моя смена. Подъезжай к 8 вечера. Как раз все сотрудники уже уйдут. Я пока до Грибка доеду, ее уговаривать придется».
3: «Заметано, старик!»
0: Голос Фимы сделался торжественным.
3: «In nomine futurum!»

Николай Калиниченко. «Мирабили футурум». Часть третья. Окончание. В произведении использованы стихи поэтов-инфоромантиков.

0: Юлии, как и предполагал Герасимов, идея со снотворным совсем не пришлась по вкусу. И все же она согласилась подождать в клинике. Коля заглянул в гостиную. Гераскин спал, смешно сгробастав подушку мускулистыми загорелыми руками. Может, использовать его? Нет, нельзя. Если люди из будущего начнут менять прошлое, может случиться все что угодно. Хотя Алиса ведь изменила прошлое. Весь 6-й В изменился. 12 золотых медалей, ни одной тройки. Такого урожая школа никогда не собирала. А вдруг этот переворот и прочие беды из-за них? Вдруг привычный мир вот в этот самый миг разваливается на части? Коля зажмурился. В комнате было тихо и тепло. Сквозь открытую форточку проникали приглушенные звуки города. Все спокойно. Герасимов собрался. Несмотря на теплую, почти летнюю погоду, надел турецкую кожаную куртку, так казалось мужественнее. Хотел надеть темные очки, но решил, что это уж совсем оперетта, и не стал. На площадке никого не было, но снизу доносились приглушенные голоса. Коля тихонько спустился на один пролет и увидел, как двое здоровяков в камуфляже и масках выводят из квартиры Григория Абаевича, народного депутата от Республики Башкирия. Еще двое ждали пролетом ниже. Дядя Гриша был человек добрый и тихий. Он жил здесь уже лет 15 и бывало сиживал с Николаем Николаевичем за партией в домино. Когда Коля вступил во владение квартирой, дядя Гриша поздравил его тортом и сказал: «Молодец, Николаевич, ай, молодец! Хорошие руки дом передал». И теперь его выводили, словно преступника, из собственной квартиры. Коля заметил, что дверь была сорвана с петель. Значит, еще и вломились. Старик ничего не говорил, только кряхтел в руках камуфляжников. И Коля не выдержал.
1: «Эй, вы что творите? А ну отпустите пенсионера, слышите? Я сейчас милицию вызову!»
0: Человек на лестнице повернул голову в сторону Герасимова.
1: «Еще один рецидивист!»
0: И уже своему напарнику: «Разберись!» Тот рванулся к Коле, и вскоре Герасимов был скручен тем же способом, что и дядя Гриша. Пенсионер посмотрел на него сочувственно, прохрипел:
2: «Парни, зачем скрутили? Совсем совести лишились!»
0: И тут же получил кулаком по ребрам.
1: «Молчи, сука узкоглазая!»
0: Командир спецназа достал лист бумаги в потрепанном файле, бегло проглядел написанное.
1: «Так, здесь все. Выдвигаемся!»
0: Пленников поволокли по лестнице вниз. Вытолкали на улицу. Там уже ждал микроавтобус с темными стеклами. У машины стояли трое солдат-срочников, вооруженных автоматами Калашникова. «Старика в машину!» – распорядился главный камуфляжник. Депутата тут же затолкали в салон.
1: «Товарищ майор, а с этим что?» – спросил мужчина, держащий Колю. «Как что? Ты разнарядку читал? Подвыполняй!» – рявкнул майор. «Слушаюсь!» – буркнул камуфляжник таким голосом, что видно было, слушаться ему совсем не хочется. «Ты!»
0: Спецназовец указал на солдат.
1: «Взять этого и за мной шагом марш!»
0: Солдаты взяли Колю под локти и повели за камуфляжником.
3: «Куда они меня? Бить, что ли, будут?»
0: — подумал Коля. Они свернули в арку, ведущую во двор Колиного дома. Вот и окна квартиры, а вот родительские с желтыми занавесками, но предки все равно в отъезде. Один из солдат наклонился к уху арестованного, шепнул:
3: «Эй, парень! Ты москвич?»
0: И обрадовался, когда Коля кивнул.
3: «Зашибись, нах! Ненавижу, бля, москвичей!»
0: Коля скосил глаза, чтобы увидеть говорившего. У солдата было потное лицо и испуганно вытаращенные глаза.
3: Чего ему бояться?
0: Герасимова завели во двор и поставили спиной к беленой стене трансформаторной будки. Солдаты отошли на несколько шагов, сняли с плеч автоматы.
3: «Расстрел!»
0: В ужасе понял Герасимов. Стало очень страшно. Его замутило. Сильно захотелось по нужде.
3: «Да что же это? За что? Подождите, постойте! Я не понимаю! Ребят, не надо!»
0: «Все ты понимаешь», — устало сказал человек в маске и тут же скомандовал:
1: «Товс!»
0: Мир кругом вдруг ужасно замедлился. Вяло ползла вверх рука спецназовца. Хищное щелканье затворов растянулось на целую вечность, превратившись в тоскливый вой. Жирный голубь завис над детской площадкой. Коля словно раздвоился. Один стоял под дулами автомата, в другой — в квартире у окна, спокойно смотрел во двор. Вот сейчас он откроет окно и покажет застрельщикам нос. Окно и правда открылось. На подоконнике появился Павел Гераскин и громко крикнул:
2: «Преторианцы!»
0: Солдаты беспокойно завертели круглыми головами. Камуфляжник профессионально скакнул в сторону и перекатился, выхватывая оружие. Но на подоконнике уже никого не было, а срочников вдруг атаковал пыльный смерч, валящий с ног, вырывающий оружие. Спецназовец хотел стрелять, но широкая ступня в кожаном сандалии легионера совместилась с его головой, и детина затих. Павел быстро осмотрелся и принялся сноровисто вязать бездыханных солдат их же ремнями. Поднял голову, посмотрел на Герасимова.
1: «Чего стоишь? Давай, помогай!»
0: Вместе они отволокли срочников и спецназовца к дверям трансформаторной. Павел одним точным ударом сбил замок. Через минуту во дворе было пусто.
1: «Сколько там еще?»
0: — деловито осведомился легионер.
4: «Трое в масках и один солдат с автоматом».
1: «Нормально справлюсь. Ты давай, иди куда шел».
0: Коля кивнул. Из двора был другой выход. Только через забор перелезть. Он еще чувствовал слабость, ноги дрожали, за шиворот тек холодный пот.
4: «Как же так?»
0: – прошептал Герасимов.
4: «Мы думали, будущее светлое, а тут переворот, расстрелы. Что же будет? Что впереди?»
0: Он схватил легионера за руку и ощутил, как напряглись под кожей стальные мышцы.
1: «Война будет», – спокойно сказал Павел. «Думаешь, мы просто так с места через стены прыгаем и кулаками замки сшибаем? Защитные поля, бластеры. Зачем они мирным людям?»
4: «Я не знаю. Для защиты», — промямлил Герасимов.
1: «Для защиты», — усмехнулся легионер. «Знаешь, что такое кондиционирование на самом деле? Блокада от агрессии. Чтобы мы друг друга не поубивали. За будущее, Колян, бороться надо. Все, наговорились. Даст Митра, свидимся еще».
0: Герасимов побежал к забору. Потом не выдержал, оглянулся. Павел быстро взбирался вверх по стене. Как Гераскин удерживается на вертикальной поверхности, было неясно. За спиной резидента болтались АКМ и срочников. Вот он ухватился за край подоконника и снова скрылся в Колиной квартире.

0: У метро Кропоткинское было все как обычно. Ходили люди, двигался транспорт. Коля перешел через дорогу к бассейну «Москва» и сел в троллейбус номер один. Герасимов ехал по родному городу, комкая в пальцах бумажный талончик. В ушах звучали слова Павла Гераскина: «Война будет, и еще за будущее бороться надо». За окном тянулся знакомый пейзаж, но люди вели себя необычно. Собирались большими группами, что-то громко обсуждали. Мимо с воем пронеслись несколько милицейских машин и скорая. Коля невольно сжался на сиденье. Юлька, взволнованная и очень симпатичная, хоть и немного бледная после дежурства, обняла, поцеловала в щеку. Некоторое время они спорили, но Коля был непреклонен и Грибкова сдалась. Через час Герасимов вышел из клиники, ощупывая в кармане куртки холодный флакончик со снотворным. Он ничего не сказал Юле про утренние приключения, но та по бабье что-то почуяла и долго просила его не рисковать. Герасимов остановился у входа в клинику. Вроде бы дело сделано, и до вечера заняться нечем. Домой идти он боялся. Вдруг камуфляжники устроили там засаду. Если сесть на метро, можно за полчаса добраться до училища. Там сегодня пересдача актерского мастерства. И тут Коля вдруг понял, что нужно делать. Мысль была очень простая и окончательная, словно последняя пятнашка встала на место. Герасимов даже подумал, что сказал это вслух. Оглянулся. Люди спешили по своим делам, никто не обращал на него внимания. Коля принял решение и пошел к метро. На душе было звонко и легко.
1: «Ты смотри, кто тут у нас! Неужели в Африке все слоны передохли?» —
0: восхищенно завопил Ваня Кожин. В группе он выполнял обязанности паяться, а на сцене напротив трагические роли.
1: «Я ненадолго!»
0: Коля кивнул удивленным студентам и пошел в гримерку. Быстро собрал все, что нужно, положил в пакет и двинулся обратно.
1: «Эй, ты куда? Струсил?»
0: Продолжал развлекаться Кожин и опешил, услышав от безответного двоечника: «Слонов спасать, дурак!» Рядом с училищем был укромный дворик. Коля расположился на скамейке под липами и приступил к репетиции. Раз за разом входил в образ, пытаясь вспомнить мельчайшие детали характера, мимику, жесты. Снова и снова, пока в глазах не потемнело. В Институт экспериментальной физики он пришел чуть раньше обычного, поужинал в столовой, хоть есть и не хотелось. Заглянул к Садовскому, тот был на месте. Ученый рассеянно улыбнулся, не глядя протянул однокласснику руку. Коля пошел в комнату охраны, переоделся и сказал дневному сменщику, что заступит раньше. Тот был только рад такому повороту, и через 10 минут его уже и след простыл. В 6 начался массовый исход сотрудников. Коля внимательно отслеживал каждого по списку. К началу 8-го, как и предполагалось, здание опустело. Было без 28, когда Герасимов запер входную дверь и поднялся к Садовскому в кабинет. Ученый замер перед компьютером, вперив напряженный взгляд в монитор. Время от времени он что-то стремительно набивал на клавиатуре.
1: «Все разбежались!»
0: Коля вошел, неуверенно остановился у двери. Пузырек в кармане теперь не холодил, а жег ладонь.
1: «А, тезка!»
0: Садовский снова протянул руку, видно, позабыл, что уже здоровались.
1: «Заходи, не стесняйся!» «Я, как видишь, опять припозднился. Хотя, если честно, это время для работы самое лучшее. Тихо, спокойно, никакой суеты.
2: Так не подумай, что я тебя прогоняю.
1: А знаешь, давай-ка Чайковского бахнем, чтобы впустую не сидеть».
3: «Сам предлагает».
0: Коля моментально вспотел.
1: «Я налью».
0: Герасимов взял кружку Садовского и пластиковый стаканчик для себя. Сходил в коридор, вскипятил воду, положил пакетики заварки. Теперь снотворное. Отмерять не нужно, Юлька сказала, здесь ровно. Руки немного дрожали, но, кажется, ни одной капли не пролил. Коля понес чай в кабинет. С кружки Садовского показывал язык взъерошенный Эйнштейн. Ученый принял подношение, подул на воду и с удовольствием отпил чай.
3: «Сработало!»
1: «Говоришь, все разошлись?» Это потому, что работают без цели. Нет, у них, конечно, есть планы, график, но разве это настоящая цель? Разве стоит ради нее из кожи лезть?
0: Коля покачал головой, напряженно высматривая у собеседника признаки сонливости. Неужели препарат не подействовал?
1: Вот именно, не стоит, как ни в чем не бывало, продолжал Садовский.
0: Для большинства сотрудников ИФ мотивацией стала зарплата и удовольствие, которое они смогут на нее приобрести.
1: То есть пределом мечтаний для таких потребителей является возможность получать благо, не обменивая их на труд.
0: Но это ущербная философия, недостойная мыслящего существа.
3: Взгляни на богачей и капиталистов. Они никак не могут насытиться.
1: Больше дома, длиннее яхты, личные футбольные команды, собственный автоклуб.
3: Но обогащение не приносит насыщения. Я уж не говорю о том, что большая часть потребителей так и не доживет до вожделенной финансовой свободы.
1: Нет, Коля, это не наш путь. Только плодотворный труд ради достойной цели может принести человеку истинное удовольствие.
0: Садовский допил поостывший чай, победно глянул на устрашенного лекцией Герасимова и вдруг отключился. Безо всякого перехода просто осел на стуле, уронив голову на грудь.
1: Коля оставил ученого похрапывать в кабинете, а сам вышел на улицу.
0: В сумраке блистал канареечными огнями популярный кабак Нью-Васюки. Все остальное, улица, дома и деревья, тонуло в густой тени. Кто-то негромко окликнул его. Коля напрягся, но это был Фима с неотлучным гигантом Жорой. Тот тащил на плече картонную коробку.
3: «Что это?»
0: Коля опасливо глянул на здоровяка.
3: «Компьютер из клуба на замену!» — усмехнулся Королев. «Там все самое свежее! Дюна вторая, Вульфенштейн! Шпионам не скучно будет! Где сад? Уже дрыхнет?»
1: «Да, в кабинете спит, и комп тоже там!»
3: «А ты коварный тип, Герасим!»
0: Фима шуточно погрозил Коле пухлым пальчиком.
3: «Хорошо ориентируешься, когда припрет! Возьму-ка я тебя в партнеры!»
1: «Ладно, это потом! Жора, вперед!»

0: Глава 7. Ради будущего. Фима сказал, что за входом могут следить, и поэтому Садовского было решено выносить через бывшее кафе «Адриатика», в котором у института теперь располагалась столовая. Вскоре Жора со спящим ученым на плече выбрался из стеклянных дверей, физика для конспирации завернули в занавеску. Фима, тащивший пакет с компьютером Садовского, почувствовал, что Герасимов не идет за ним, оглянулся.
1: «Эй, а ты что, с нами не едешь?»
0: «Да у меня дом в двух шагах, дойду сам, чай не барин», — улыбнулся Коля.
1: «Ну, как знаешь», — пожал плечами бизнесмен. «Тогда созвон?»
0: «Созвон», — кивнул Коля.
2: «Только ты осторожней, старик, не рискуй».
0: Фима зябко поежился и поспешил за охранником. Коля следил за тем, как растворяется в густеющей тьме круглая Фимина спина. Выглядело так, словно Королёв тонет в глубоком темном море. «Нет», — подумал Герасимов, — «это я тону». Он решительно повернулся спиной к улице и вошел в здание. Нужно было еще успеть загримироваться.

0: Коля видел немало фильмов про контрразведку, но отчего-то, когда думал о вражеских шпионах, в голове тут же появлялся образ зловредного Штампса из мультфильма «Шпионские страсти». Кадыкастый прохвост с прямым гитлеровским пробором, острым крысиным носом и усиками-стрелочками затмил всех. Человек, который вошел в кабинет, был совершенно другой. Крупный пожилой мужчина с благородной сединой в кудрявых волосах, окладистой бородкой и приветливым взглядом спокойных карих глаз. Он был похож на преуспевающего писателя или коммерсанта. Вместо русской косоворотки и хромовых сапог на вошедшем был со вкусом подобранный костюм, а зловещий Вальтер сменился зонтиком-тросточкой с красивой деревянной ручкой. «Здравствуйте, Николай Васильевич! Позволите войти?» Человек говорил на русском чисто, без акцента, чересчур чисто. Таким же дистиллированным языком пользовались сотрудники Института времени.
1: «Добрый вечер!»
0: Коля сымитировал рассеянное приветствие ученого, затем изобразил легкое недоумение.
1: «А вы, собственно, кто?»
0: «Я к вам по делу. Извините покорно, что так врываюсь, но тема разговора очень деликатная».
1: «Хорошо, присаживайтесь».
0: Коля указал писателю на кресло, которое специально отодвинул дальше от стола, зацепив ножкой за тумбочку. Настольную лампу он направил так, чтобы его лицо оставалось в тени. Только бы грим не подвел. Бородатый опустился в кресло, откинулся на спинку. Не проситель, хозяин положения. «Скажите, Николай Васильевич, вы никогда не задумывались о работе за рубежом?» «Вот так вот сразу, в лоб!» Герасимов не ожидал подобной прямоты. «Зачем, позвольте спросить?»
2: «Мир нуждается в ваших знаниях, а здесь...» Бородач брезгливо поморщился, словно нечаянно вступил в грязь. «Здесь вы не сможете в должной мере реализовать свои идеи».
0: «Отчего же?» «Наш институт хорошо финансируется, государство заинтересовано в нашей работе». Получилось фальшиво. Будь Герасимов на экзамене, получил бы на орехи. Однако экзамены закончились.
2: «Сладкие мечты, Николай Васильевич. В России сейчас парламентский кризис. Власти не до вас, а дальше будет только хуже. Слабое правительство, не способное удержать ресурсы. Борьба преступных синдикатов за сферы влияния, произвол чиновников на местах и полное бесправие для простых граждан. Ну и, конечно, деградация всех социальных институтов».
0: «Прямо ад какой-то», — усмехнулся Коля.
1: «Вижу, мои речи вас не впечатляют».
0: Мнимый писатель улыбнулся. «Давайте так, чтобы не быть голословным, вот небольшой аванс в качестве компенсации за беспокойство и подтверждение серьезности наших намерений». Он достал из кармана пиджака увесистый конверт.
2: Столько денег одновременно Герасимову видеть не доводилось.
0: Как бы отреагировал на подачку принципиальный Садовский? Вспылил бы, непременно вспылил. И Коля выдал укороченный вариант лекции, который услышал сегодня от доктора Садовского, да еще и от себя кое-что добавил.
2: Бородач в кресле помрачнел. Видно было, что такой ответ он получал нечасто. А может, его расстроило пренебрежение к деньгам?
0: «Что ж, Николай Васильевич, тогда я вынужден перейти к более действенным аргументам. Вот это». Из того же кармана появился пузырек с таблетками в желатиновой упаковке. «Снотворное, которое вам придется принять. Как только вы уснете, мои агенты в здании спровоцируют пожар. Ваш компьютер будет изъят, и другие ученые, не вы, примут эстафету».
1: «Угрозы в конечном итоге — это все, что у вас есть?»
0: Коля старался держать себя в руках. «Вот значит, что ему приготовили. Николай Васильевич Садовский засиделся допоздна и уснул за рабочим столом. Короткое замыкание, случайные искры и дело в шляпе. Светлая память».
2: «Да, если возникает необходимость, мы прибегаем к интенсивному воздействию».
0: «Мир пока несовершенен», — развел руками вербовщик.
1: «А вы, значит, стремитесь к совершенству, убивая ученых?»
2: «Это самое последнее, что мне хотелось бы делать», — бородач наклонился вперед.
0: «Николай Васильевич, давайте будем реалистами.
3: У этой страны нет будущего. Какой смысл умирать за химеру?» вот хрен тебе, урод! Есть у нас будущее, есть! Я сам видел! Просто за него бороться нужно, подумал Коля, и уже спокойно, без колебаний, протянул вербовщику ладонь лодочкой.
1: Давайте ваши таблетки.
2: Бородач поднялся из кресла.
4: Что ж, я уважаю ваш выбор, хотя и не понимаю его. Вы не возражаете, если я подожду здесь немного? Мне нужно убедиться, что снотворное подействовало. Как угодно.
2: Коля проглотил таблетки и запил остатками чая из стаканчика.
4: Агент между тем подошел к двери, открыл ее и сказал по-английски: «Работаем, вариант Д». Ему что-то ответили. По коридору зашуршали приглушенные шаги.
2: Бородач удовлетворенно кивнул и вновь опустился в кресло. Он умел ждать.

0: «Перемещаться со станции вам нельзя, иначе захватите с собой кусок интерьера», — быстро говорил Игорь Николаевич. Они шли по коридорам раскопа 4 в сторону шлюза. За ними, скребя когтями пол, двигался мрачный чуморозец, выпуская из ноздрей едкий желтый дым. Из-за мясистого щупальца археолога выглядывала блестящая лысина Анаксимандра Алкидовича. «Надену скафандр, выйду в космос», — пожала плечами Алиса. «Да, пожалуй, это будет лучше всего». Облачение не заняло много времени. Умная ткань, извлеченная из аккуратного металлического чехла с дарственной надписью «Девочки, с которой ничего не случится» от капитана Полоскова на добрую память, быстро охватила все тело, сформировала прозрачный пузырь шлемофона и прочее потребное оборудование. Алиса открыла шлюз, оглянулась.
1: «Совсем большая стала»,
0: — вздохнул Громозека. Из его многочисленных добрых глаз струились слезы. «Помните, у вас только один шанс все исправить. Не ошибитесь с решением». Игорь Николаевич подошел, положил Алисе руку на плечо, заглянул в глаза. «Вы должны справиться. Во имя будущего».
2: «Будущее? Вот оно что! Так вы из будущего!»
0: Все, наконец, сошлось, и осведомленность сотрудника МИФ и его странный костюм. «Из возможного будущего», — улыбнулся человек в шляпе, — «сделать его реальным — ваша задача». Он закрыл за Алисой дверь шлюза, нажал кнопку разгерметизации. Тонкие губы чуть заметно вздрогнули.
2: «Удачи, мама», —

0: борту корабля скафандр приклеился намертво, выпростав длинную липкую лыжноножку, так что потеряться в пространстве Алиса не могла. Она еще раз взглянула на Меркурий. Освещенная поверхность планеты вспыхивала очагами новых извержений. Темная сторона Вестника Богов пребывала во власти ледяной ночи. Алиса попыталась представить себе Москву 20 века. С кривыми старыми улочками, нелепыми шумными машинами и сонмами настырных голубей. Из глубин памяти всплыли смутные образы одноклассников. Юля Грибкова, названная сестра и самоотверженная защитница. Выдумщик Фима Королёв и Коля Герасимов. Мальчик из прошлого, спаситель Мейлофона. В отличие от других, этот образ был ярким, выпуклым, и Алиса решилась. Сильно сжала пальцы. Додекаэдр лопнул, и тут же стало темно, словно погасло солнце. Алиса увидела перед собой нечто, напоминающее разворошенный котенком клубок. Только нити светились и шелестели, точно древесная крона под ветром. Тут девушка обнаружила, что сама является частью клубка. Она невозможно растянулась, двигаясь в сплетении нитей. Голова в одном месте, а ноги в такой невообразимой дали, что и письмо не дойдет. Что-то изменилось вокруг. Холодный синеватый свет сменился ярко-рыжим с включениями угольной черноты. «Красиво», — подумала Алиса. «Похоже на маковое поле». Но это были не цветы. Вокруг бушевал пожар. Небольшое помещение стремительно заполнял белесый дым. Из дверного проема вырывались языки пламени.
1: «Как хорошо, что на ней скафандр!»
0: Прямо перед Алисой за столом сидел человек в белом халате. Похоже, он был без сознания. Девушка приблизилась. Неужели машина скитальцев вывела ее прямиком к Садовскому? Девушка наклонилась к ученому и вздрогнула. Загримированный, с накладной бородой, перед ней сидел Герасимов. Однако он не был целью спасательной операции. А что, если Садовский тоже где-то здесь? Но в комнате больше никого не было. Пожар, между тем, все усиливался. Алиса заколебалась. Колю нужно было спасать, но что, если изобретатель машины времени сейчас в таком же, если не худшем положении?
1: Что там сказал Игорь Николаевич? Не ошибитесь с решением.
0: Логика подсказывала спасти Садовского. Тогда заработают машины времени в институте, и можно будет устроить спасательную экспедицию за Герасимовым. Однако это значило, что здесь и сейчас Коля погибнет. Прервется связь, которая нипочем время и пространство.
1: Нет, дело не в связи. Просто погибнет человек, который... Алиса просто не могла дать ему умереть, и все.
0: Что-то взорвалось внизу. Внезапный толчок отбросил девушку к стене. Пол старого дома треснул и просел, ощетинившись клыками дымящегося паркета. Из трещин вырвалось дымное пламя, отрезая девушку от сидящего за столом человека. Алиса больше не рассуждала. Рванулась вперед, отдавая приказ скафандру.
1: «Хватит ли ресурса умной ткани, чтобы укрыть двоих?»
0: Алиса обняла Колю, прижалась к нему, чувствуя, как истончается ее защита, и сомкнула пальцы на машине скитальцев. Перед ней, как наяву, встала сцена из детства. Она, пятилетняя кроха, со всех ног бежит через бетонное поле космодрома, прижимая к груди теплого глазастого Шушу, а навстречу ей от башни звездного корабля широко шагает высокий человек в темно-синем скафандре и нелепых архаичных очках.
1: «Отец!»

0: Первое, что увидел Коля, когда очнулся, были две луны в лимонном небе. Одна почти как земная, зато другая имела красноватый оттенок и казалась гораздо меньше. Удивительную картину обрамляли темные кроны деревьев в отсветах живого огня. Коля поднялся на локтях и увидел рыжебородого крупного мужчину, сидящего у костра.
1: «Очнулся?»
0: Мужчина поднялся, подошел к Коле, присел на корточки.
1: «Дай-ка ожоги гляну».
2: «Хм, надо же, мультиспас подействовал».
1: «Ну что ж, похоже, тебе повезло, парень. Хотя, если учитывать ситуацию, все может кончиться печально».
3: «А что случилось?»
0: — спросил Коля. Мужчина тяжело вздохнул, безнадежно махнул рукой. Мол, что там говорить?
1: «Я предупреждал Селезнева, что нельзя садиться в низину. Здесь ночами опасно, даже очень. Упыри, гигантские заврадоны, ну и дракончики, конечно. Придется поднимать щиты, а значит, тратить энергию Пегаса. Запасных батарей взяли мало. Видите ли, нужно было место для вольеров освободить. И где, скажи на милость, я должен брать энергию? Так мы рискуем навсегда остаться на Эвридике».
3: «Эвридика — это планета? То есть мы на другой планете?»
0: Коля смотрел на рыжебородого ворчуна во все глаза.
3: «А Пегас — это...»
1: «Пегас — это корабль. И да, мы на другой планете, за много парсеков от Земли. Меня зовут Филидор Зеленый. Вот там у корабля профессор Селезнев, директор Космозо, который совершенно не дорожит своей жизнью. А девушка, что говорит с ним?»
3: «Алиса».
0: Коля смотрел очень внимательно, опасаясь, что все вот-вот исчезнет, и он снова окажется в кабинете Садовского. Однако ничего не пропадало. Стремительно сгущались сумерки, трещал костер. В джунглях что-то ворочалось и завывало. Приближалась ночь.

0: Дмитрий Казаков. Охота на зайца. Часть первая. Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.
1: Сигнал общего сбора прозвучал точно в тот момент, когда я закончил медитацию. Только-только разлепил глаза и заморгал, возвращаясь к обыденной реальности, как под потолком засвиристело, закурлыкало и последовал легкий укол за ухом там, где под кожей укрыт служебный имплантат. Я изумленно хмыкнул и поднялся с койки, на которой сидел в позе лотоса. Через миг был уже в коридоре и шагал в сторону кают-компании, раздумывая, что могло случиться. Наш Ганимед в подпространстве третий день. На борту царит обычная рутина. Сейчас как раз утренняя вахта, дежурит безупречная штурманша. До обеда еще 3 часа, до планового теста всех систем 6. К моему удивлению, в кают-компанию я явился последним.
2: «Опаздываешь, коммуникация!»
1: Недовольно буркнул Хемуль, наш капитан. Бравастый, ушастый и лысый уроженец одной из планет внешнего пояса. Тиран и деспот, под чьей командой я хожу 9-й год. Будда учил терпению, так что я кротко улыбнулся и занял свое место у стола. Рядом со мной нервно сопел и ежился Кок. Под фартуком угадывалось вздутие кобуры, а в руке он крутил нож, как бы карманный, но годившийся для перерезания глоток. Напротив улыбалась красотка Майя, бортврач, при виде которой любой мужчина немедленно испытывал острое желание заболеть и оказаться в ее нежных руках.
2: «Всем слушать внимательно!»
1: — проревел Хемуль и повернулся к штурману.
2: «Повтори, что ты сказала!»
1: Привычку орать он заработал во время службы на военном флоте. Меня она не смущает, хотя те, кого смущает, не задерживаются на Ганимеде.
3: «На 10:45 по бортовому времени!»
1: — начала штурман. Крошечная аккуратная брюнетка, как всегда упакованная в скафандр ледяного совершенства. Ногти выкрашены идеально, волосы уложены прядь к пряди, макияж такой, что закачаешься на форме не складочки.
3: «Имеется отставание от рейсового времени в размере 100 секунд».
2: «Невозможно», — пробормотал механик Колян, выпадая из обычной благостной полудремы.
1: «Я же мысленно помянул Будду Вайрачану и всю милость его». «Откуда взяться отставанию в подпространстве, где не существует такого понятия, как скорость, где наш грузовоз вообще не двигается в обычном смысле слова, если уж на то пошло?» «Да, 100 секунд вроде бы не так много, но учитывая, что каждая минута стоянки на транспортном хабе, к которому мы направляемся, стоит бешеных денег, и что логистика нашего нынешнего груза расписана на месяц вперед, опоздание повлечет крупные неприятности».
3: «Я тоже сказала бы, что невозможно, но приборы не врут», —
1: сообщила штурман.
3: «Согласно логам, эффект проявился сразу после выхода из Ньютонова пространства и постепенно нарастает. Прогнозируемое отклонение от курса к моменту прибытия — 2000 секунд плюс-минус 100».
1: Хемуль нервно сглотнул и погладил себя по лысине.
4: 30 минут опоздания — это катастрофа. Это дикие издержки для компании, на которую мы работаем. Это специальное расследование и пинок под зад капитану проштрафившегося звездолета. Ну и волчий билет, чтоб знал гаденыш, как нанимателей подводить.
3: «Чем это может быть вызвано?»
1: Вступила в разговор пилот, белобрысая штучка по имени Изольда, появившаяся на борту недавно и вовсе не по желанию нашего капитана.
3: «Сбой двигателя?»
5: «Там все в порядке, зуб даю»,
1: обидчиво заявил Колян.
5: «Я за базар отвечаю».
1: И в самом деле отвечает, поскольку хоть и пьет как лошадь, но дело знает и ускоритель на быстрых нейтронах и замедлитель на медленных фотонах соберет на коленке с завязанными глазами, будучи в этот момент смертельно пьяным.
2: «Тогда что?» — спросил Кок.
3: «По всем признакам у нас на борту безбилетник»,
1: — кротко сообщила штурман.

0: Брови мои взлетели к бритой макушке. Краем глаза я увидел, как вытаращил глаза механик. Пилот недоверчиво хмыкнула. Наверняка нас одновременно посетила сходная мысль. Где он может прятаться? В сливном бачке гальюна? В одном из шкафчиков камбуза или вовсе в трюме, где царит вакуум? Да, Ганимед снаружи выглядит большим, но внутри все упаковано достаточно плотно, и все уголки ведомы разве что Коляну, что ухитряется гнать неплохой самогон где-то в недрах двигательного отсека. И как связано наличие зайца на борту с отставанием?
1: «Я понимаю ваше недоверие, коллеги, но ничем иным объяснить ситуацию нельзя»,
0: сказала штурман, не теряя ледяного спокойствия.
1: «Наш гость не занимает пространство. При себе он имеет оборудование, позволяющее играть с измерениями так, что вместо длины, высоты и ширины он занимает у нас время».
0: И дальше она посыпала терминами, от которых ум заехал бы за разум и у Эйнштейна. Когда замолчала, я осознал, что в башке гудит точно в улье. «Вот сучоныш!» — воинственно рявкнул Кок, наверняка понявший лишь то, что на борту чужак.
2: «Когда поймаем, я ему выдеру его конечности, сколько бы их там ни было, как только на борт пролез, а?»
3: «Заткнись, а!»
0: — рыкнул Хемуль, правильно уловивший в последней фразе выпад лично против себя. За режим доступа на корабле безопасность отвечает лично капитан.
2: «Если все уяснили ситуацию, то к 13:00 жду предложений, что с этим уродом делать. И ты, коммуникация, прекращай витать в облаках, а пошевели мозгами!»
0: И мне достался гневный-пригневный взгляд. В каюту к себе я вернулся в припаршивом настроении, улегся на койку и уставился на вырезанную из темного дерева статуэтку Будды Амитабхи, что украшает полку над дверью. В команде Ганимеда я числюсь как специалист по коммуникации, то есть переводчик, культуролог, юрист и психолог в одном флаконе. Тот, кто должен вести переговоры с жителями любого из миров, куда занесут нас причудливые течения галактической торговли. И вести их так, что нас не посадят в кутузку, не убьют и не съедят в ритуальных целях, а отпустят с прибылью. Да, на транспортных хабах, к одному из которых мы направляемся, разгрузка-погрузка происходит автоматом. Пристыковались трюмом вперед, пережили несколько минут вибрации и громыхания, и можно отчаливать заново наполненными закромами. На торговых орбиталах, где мы бываем много чаще, дела ведутся иначе. Там приходится общаться с таможенниками, санитарными инспекторами, иными чиновниками, бизнесменами и шпионами, встречаться с представителями сотен разных народов и культур. Так что обычно во время перехода через подпространство я бью баклуши, хотя официально поддерживаю психонорму на борту, ну а когда Ганимед швартуется, для меня наступает горячая пора. Но в этот раз она пришла несколько раньше.
4: Как можно поймать засранца, что не занимает места, а прячется во времени, в утекающих секундах? Кто вообще обладает технологиями, позволяющими так вольно обращаться с измерениями?
0: Ясен пень, что темная империя. Но в голову не укладывается, что кто-то из ее граждан пойдет на такое.
4: Ордайцы?
0: Да, это в их стиле. От размышлений меня отвлек удар в дверь. Такой сильный и неожиданный, что я подскочил.
4: Что за ерунда творится? Убереги нас, Акшопья!
0: Выглянув наружу, я увидел Кока, облаченного в легкий защитный костюм. То ли из-за сбитой настройки, то ли по воле хозяина, настроенные на маскировку в джунглях, и поэтому яркий, точно куча синтетического мусора. Хозяин камбуза стоял на коленях. Физиономию его скрывала жуткого вида маска из черного материала, в изобилии обсыпанной антеннами и сенсорами, над ней торчал хохол светлых волос. В одной руке он держал нож, уже другой, намного больше, а в другой — шоковый пистолет, с которым никогда не расставался.
4: «Ты чего, обалдел?» — спросил я. «Да, Будда учил терпению, но всему есть предел».
5: «Надо этого гада поймать!»
0: — ответил Кок полузадушенным шепотом.
5: «Помогай! Смотри, какая отличная штука! Сканер биологических объектов состоит на вооружении спецподразделений Хардишской армии!»
0: Я только головой покачал. Псевдосканер повару-милитаристу продали наверняка на одном из орбиталов. содрали втридорога, подсунули маску из ритуального облачения жрецам многоглазым. Сказать ему? Нет уж, оставлю это знание при себе. Я захлопнул дверь и улегся обратно на койку, ища поддержки в ободряющем взгляде Амитабхи. Если на Ганимеде решил бесплатно проехаться ордаец, то дело швах.
4: Это твари хитрые, пронырливые. У всей нашей команды может не хватить ума, чтобы его поймать.
0: Хотя ведь есть и другие варианты. Меняющие плоть.
4: Или ликиане.
0: В этот момент в дверь постучали, хотя куда тише, чем в первый раз. «Кто?» — спросил я без особого дружелюбия.
5: «Это я!»
0: В каюту проскользнул Колян, опасливо оглянулся и вытер пот со лба.
5: «Выручай, братишка, а то задрали бабы эти, не дают делом заниматься, вообще трындец какой-то».
0: «Какие бабы, не понял я?»
5: «Да наши!»
0: Механик вздохнул и жестом фокусника вытащил из-за отворота комбеза сладостно булькнувший сосуд.
5: «Примем по 150 для успокоения нервов. Свежак, только натекло».
0: Отказался бы от такого предложения разве что близкий к просветлению Архат. Ну, а я, увы, мне далек от подобного статуса.
5: «То это за мной ходит, врачиха!»
0: Начал жаловаться Колян после того, как мы жахнули по стопке.
5: «Смотрит, будто корова на телка своего телесами колышет, трется. Никакой жизни нет вообще».
0: О том, что Майя запала на механика, я знал, как и о том, что к ней самой подкатывал кок и получил отказ. В нашем маленьком коллективе невозможно утаить шашни подобного рода.
5: «А сейчас вот только придумал, как время обратно вернуть. Это явилось, штурманша. И давай вокруг меня ходить, вопросы дурацкие задавать, отвлекать и все такое».
0: «А вот это интересно. Чтобы мисс Совершенство заглянула в конуру Коляна? Погоди, остановил я поток нытья. Ты говоришь, придумал, как время вернуть? То есть компенсировать отставание?»
5: «Ага».
0: Я посмотрел на механика недоверчиво. «Да, он голова, и ему палец в рот не клади. Но все это касается практических вещей, конкретных устройств и приборов. В том, как обращаться с четырьмя измерениями нашей реальности, он разбирается не лучше меня». «И как?» — спросил я.
5: «Не, я пока не могу сказать».
0: Колян ухмыльнулся, почесал вихрастый затылок.
5: «Надо пораскинуть мысли еще. Давай еще по одной. И я тут у тебя посижу, поработаю. Можно?»
0: «Да не вопрос», — ответил я. «Мне тоже подумать надо». Мы шандарахнули по второй. Я улегся обратно, а механик сел к столу, и глаза его остекленели, намекая, что он подключился через имплантат к ИС Ганимеда и чего-то считает там, вертит схемы и чертежи.

0: Мне понадобилось около получаса, чтобы составить список культур, к одной из которых может принадлежать наш гость. С учетом уровня имеющихся у него технологий и того, что последним портом на нашем пути был Экран-5, крупный орбитал над одноименной планетой. По каждому пункту я набросал психобиологический портрет возможного безбилетника. Чего жрет, как гнездится, на что может клюнуть.
1: «Ну чё, дело в шляпе!»
0: — заявил Колян, улыбавшийся буквально от уха до уха.
1: «Продумал я всё!»
0: «Да, отлично!» — сказал я, отвлекаясь от собственной работы.
2: «Колись, что замыслил?»
1: «Сначала выпьем!»
0: Новая порция самогона скользнула по пищеводу и уютно шлепнулась в желудок. «Так, надо перед обедом разжевать таблетку, чтобы от меня не воняло, а то если явлюсь в столовую с запахом, то суп придется хлебать под аккомпанемент грома и молнии в исполнении Хемуля».
1: «Все просто!»
0: — сказал Колян и завел такой мудреный разговор, что его смог бы поддержать разве что Стивен Хокинг. «Я понял, что на корабле у нас есть некое количество пространства, точнее, сам Ганимед и есть кусок пространства, засунутый в подпространство, и часть его можно неким хитрым образом перевести во время, добавив нужные нам 100 секунд и даже больше».
1: «Так это что?»
0: Я потыкал руками в разные стороны.
1: «Это все уменьшится?» «Ага», — подтвердил механик. «Только мы этого не заметим, поскольку тоже уменьшимся. Немного, я рассчитал. Понадобится всего лишь 1% наличного пространства».
0: Идея выглядела настолько дикой, что несколько мгновений я только и мог что моргать.
2: «Ну ладно, мы сами, но груз-то тоже потеряет в весе и объеме. И получится ли списать это на усушку и утруску?»
1: «Каково, а?»
0: — воскликнул Колян, весьма довольный моей реакцией.
1: «Давай еще! За мою гениальность!»
0: Тут дверь распахнулась безо всякого предупреждения, и на пороге обнаружилась Изольда. Голубые глаза светятся праведным гневом, руки уперты в бока, грудь выпечена так, что две не сильно большие округлости натягивают ткань кителя. Настоящая валькирия, разве что без коня и доспехов.
3: «Пьянство на борту?»
0: — прошипела пилот. Я вспомнил, что не так давно началась ее вахта, и что она второй по старшинству офицер на корабле после Хемуля.
3: «И в такое время! Нашли момент!»
0: «Ох, спаси нас все, бодхисаттвы, разом!» Колян не успел даже пикнуть, как сосуд с самогоном оказался в руках Изольды.
4: «Ты за мной!»
0: — рявкнула она, указав на механика.
4: «Посидишь в карцере! Подумаешь хорошенько, а там посмотрим, какую резолюцию наложит капитан на мой рапорт!»
2: «Послушай, он же...»
0: Начал я, собираясь сказать, что Колян придумал, как решить нашу проблему.
4: «А на твоем месте я бы помолчала!»
0: Изольда метнула в мою сторону злой взгляд.
4: «Понятно, что за психическое состояние команды отвечаешь ты, но всему же есть предел. Или ты тоже хочешь за решетку?»
0: Я поспешно отвел глаза. Клетушка рядом с кладовой, носившая звучное имя «Карцер», тесна для одного, не говоря о двоих. Она крайне редко используется по назначению, зато в ней хранится разный полузабытый хлам. Нет, провести там несколько часов и лишиться обеда я не хотел. Самое паршивое, что из карцера нет доступа к ИС, и оказавшись там без привычной связи с кораблем, ты чувствуешь себя глухим и слепым, лишившимся родительской поддержки ребенком.
4: «Пошли!»
0: — приказала Изольда, и Колян послушно встал, зашагал к двери, повесив голову. Напоследок пилот сердито погрозила мне пальцем и, подталкивая механика, исчезла из виду.
2: «Вот это посидели, называется. Как только она узнала, что Колян у меня?»
0: «Каюты считаются личным пространством, и слежение внутри активируется лишь с прямой капитанской санкции. Только вот коридоры просматриваются, и вахтенный может наблюдать, что в них творится. А увидев, куда направляется механик и сколь долго не выходит... нетрудно догадаться, что мы внутри не в шашки играем. Хотя могли бы и в шашки. Для маскировки».

0: Не успел я отойти от разговора с пилотом, как в дверь постучали опять. «Дай мне сил, Амагасидхи, но сегодня воистину день визитов. Понятно, что я, помимо прочего, являюсь эрзац-психотерапевтом для команды, но эту мою функцию приходится активировать раз в год, не чаще. Если у кого-то и возникают проблемы, то коллеги справляются своими силами, неспособных на это персонажей на флот не берут». «Войдите», — сварливо буркнул я. Колыхая прелестями под белым халатом, в мое обиталище проскользнула Майя. Повела глазами с поволокой, что сегодня блестели ярче обычного, вздохнула еле слышно. «Что надо?» — осведомился я без лишнего политеса.
1: «Коленька не у тебя?»
0: — спросила бортврач, нервно переминаясь с одной изящной ножки на другую.
1: «Ему лечиться надо, лекарства принимать, а он бродит неведомо где».
0: Очень хотелось сказать, что знаем мы эти лекарства и что вообще механик свое на сегодня уже принял. Но я стерпел и надеюсь, что карма учтет этот героический поступок при назначении меня на следующее воплощение, определит меня, скажем, в тело яйцекладущего гегемона с планеты Их. «Как видишь, его здесь нет», — сообщил я. «Под столом я его не прячу».
1: «Вот вы, мужики», — возмутилась Майя,
0: без приглашения усаживаясь на краешек моей койки, и халат на ее бедрах натянулся так, что я на мгновение утерял дар речи.
1: «Который нужен, того фиг найдешь. А кто не интересен, толкется вокруг, лапы тянет, шуточки отпускает».
0: Речь шла про Кока. О том, что до общего доклада капитану осталось меньше 40 минут, и что мне вообще-то надо готовиться, бортврач не подумала. Ведь острый и быстрый ум не имелся среди ее обильных, а местами и чересчур обильных достоинств. «Подруга, стой, сейчас не время», — начал я, но меня никто не слушал.
1: «А ведь этот гад нашу Изольдочку трахнул, когда она ему предложила», — пожаловалась Майя. «И даже не вспомнил, что он якобы меня любит, когда это делал».
0: «А когда он это делал?» — механически повторил я, думая, что сегодня день не только визитов, но и удивительных открытий. Сначала я узнаю, что штурман посетила берлогу Коляна, теперь выясняется, что новый пилот, хоть и корчит из себя недотрогу, не прочь завести шашни с тупым брутальным мужиком.
1: «Во время стоянки на экране», — сообщила бортврач плаксиво. «Гнусная сучка! Воспользовалась тем, что ни тебя, ни Хемули не было, да и я узнала только потому, что раньше вернулась. Проходила мимо ее каюты, дверь оказалась приоткрыта, а не там».
0: «Ага, приоткрыта, как же». Наша любопытная врачиха, наверняка услышав вздохи и стоны, сунула нос в чужое дело и летела. Но в этот момент я думал вовсе не о Майе. С Изольдой я знаком не так давно. Психопрофиль ее не составлял, но не требовалось особой наблюдательности или исследований, чтобы понять, пилот ничего не делает просто так, без задней мысли, и к чувственным порывам не склонна. А значит, с Коком она связалась не потому, что ей внезапно захотелось секса. Ну а штурман никогда не была замечена в симпатии к Коляну, всю жизнь относилась к нему равнодушно, поэтому сегодняшний ее визит в механику рядовым событием не назовешь. Плюс еще заяц на борту, занимающий на Ганимеде не место, а время. Майя еще что-то рассказывала, даже взяла меня за руку, но я не обращал на нее внимания. Мозги работали так, что я почти слышал доносившиеся из недр черепа равномерные щелчки. Кому может быть выгодно опоздание нашего корабля? Тому, кто хочет скинуть нынешнего капитана и занять его место. На это из всей команды может рассчитывать только пилот. Ее личного дела я не видел, но, судя по возрасту и мастерству, она налетала достаточно, чтобы самой командовать звездолетом. Понятно, зачем в этом случае она переспала с Коком, чтобы отвлечь его и дать чужаку возможность проникнуть на борт. Но кто-то же должен был открыть люк. Сообщник. Штурман, взявшийся отвлекать механика в момент, когда тот задумался, как ликвидировать отставание. Выходит, наши дамочки составили заговор и действуют заодно. Какая удача, что им на экране попался некто, желающий попутешествовать с нами и имеющий при себе прибор, способный превращать три пространственных измерения в одно временное. Хотя при чем тут удача? Ордайца на такое дело можно просто нанять.
1: ты меня не слушаешь, мужики!»
0: Обиженно заявила Майя и, вильнув задком, отправилась к двери. Но я даже не посмотрел ей вслед. От охотничьего азарта у меня звенело в ушах и чесались ладони.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Дмитрий Казаков. Охота на зайца. Окончание. В кают-компанию я явился трезвым, как стеклышко, собранным и бодрым. Поймал полный недоверия взгляд пилота и подозрительный штурмана и обеим улыбнулся. Что же, девочки, если это и вправду ваша интрига, то теперь мы по разные стороны баррикад, и война объявлена. Нет, я не фанат старика Хемуля, но летаю с ним 8 с лишним лет и как-то привык. Так что да смилуется над вашими душами Будда. Капитан сидел на своем месте, сгорбленный, мрачный. За один день он постарел лет на 5.
1: «Все собрались!»
0: — прорычал он без обычного напора.
1: «Начинаем доклад!»
0: Коляна в кают-компании не было, ну а рапорт о его проступке наверняка добрался до Хемуля. Первым слово дали младшему по званию, то есть Коку, и тот предложил план масштабной охоты по всему Ганимеду, включая трюм. Облава всеми наличными силами, использование биоактивных сеток и самонаводящихся ампул со снотворным, рассчитанных на широкий спектр метаболизмов разного рода. Только камбузный мачо не учел, что заяц вовсе не прячется в каком-нибудь темном углу и что никакие сетки его не найдут.
1: «Да, спасибо», —
0: проворчал Хемуль, когда Кок смолк.
1: «Дальше кто?» «Ты, Майя, можешь рот не открывать».
0: Бортврач сердито затрепыхал ресницами, но поскольку на нее никто не смотрел, быстро прекратила это занятие.
2: «Ну что?»
0: «Настало мое время, а это значит, что надо сделать глубокий вдох, сосредоточиться, очистить сознание от той шелухи, что обычно варится в поставленном на плечи котелке. «Я бы мог предположить, к какому народу относится наш гость», — сказал я. «Только это не поможет нам добраться до зайца и решить проблему». Краем глаза увидел, как расслабилась Изольда. Взгляд штурмана остался столь же колючим. Ясен пень, она знает меня намного лучше. «Но я предлагаю извлечь из карцера Николая и дать ему высказаться».
3: Хемуль нахмурился.
1: «Зачем?»
0: «Он кое-что придумал. И я в гробовой тишине озвучил замысел нашего механика.
2: «Уменьшить пространство Ганимеда, чтобы добыть некоторое количество времени?» —
0: переспросил начавший багроветь капитан.
2: «И при этом ужать наш груз? Знаешь ли ты, что мы везем? Ведь знаешь, тебе положено каждый грамм на вес золота».
4: «Это не может сработать», — вступила штурман. «Полный бред, он же алкаш. Неужели может предложить что-то разумное?»
0: «Я хотел напомнить, что этот алкаш обеспечивает бесперебойную работу капризного движка и что лишь его трудами серьезных сбоев у нас нет уже 3 года». Но даже открыть рта не успел.
4: «Ерунда»,
0: — заявила Изольда.
4: «С пьяну померещилась, а ты поверил».
1: «Дайте ему шанс», — все же вставил я, глядя на Хемуля.
2: «Включи мозги, старина, ты же должен понимать, что внятного шанса избежать крупных неприятностей у тебя нет, что ты всеми руками и ногами должен хвататься за предложенную Коляном соломинку. Вразуми тебя, бодхисаттва Кшинтигарбха».
0: Увы, не вразумил.
2: «Никаких шансов!»
0: — взревел капитан, вскакивая.
2: «Все, заткнись, коммуникация! Тебя выслушали! Теперь слушаем других!»
0: «Ну все. Включен режим тиран и деспот, да еще и на максимальной мощности, так что спорить бесполезно. Если скажешь чего поперек, то огребешь неприятности по всему спектру. От инфракрасного до ультрафиолетового». Я почесал подбородок и откинулся на стуле.

0: После обеда я вернулся в каюту мрачным, точно грозовая туча. Понятно, что пилот и штурман не предложили ничего толкового. Вторая изложила некий план, малопонятный для людей, не освоивших продвинутый курс инмерной физики. Его и решили принять. Попытка поговорить с Хемулем наедине провалилась. Он послал меня туда, куда Будда демонов не гонял. А это значит, что Колян также сидит в карцере, оторванный от ИС корабля, лишенный возможности работать, а Ганимед отстает и отстает от расписания, теряя секунду за секундой. И потирают руки подружки, затеявшие интригу. «Нет, девчата, просто так я не сдамся. Даже если тот заяц, на которого вы открыли охоту, наш ушастый капитан, считает вас не врагами, а союзниками. Открыть карцер снаружи и выпустить механика я смогу без проблем. Вот только добраться до двери мне не дадут. Едва я выйду из каюты и двинусь по коридору, как меня засечет вахтенный. А это значит, что нужно каким-то образом отвлечь дежурящую в данный момент Изольду. Очень жалко, что я не такой фанат стреляющих штуковин, как наш славный Кок, и у меня нет шокового пистолета. Позаимствовать у Майи снотворное? Но нет, пилот из моих рук, не будь дурой, есть или пить не станет. Остается только саботаж. Преднамеренное создание аварийной ситуации, причем учинить его надо таким образом, чтобы вахтенный напрягся, но при этом не возникло реальной угрозы. А то сгинем в мглистых областях подпространства и все дела. К двигателю лучше не соваться. Опасно. К системе жизнеобеспечения я не имею доступа. Зато вот устройствами трюма могу управлять, поскольку именно специалист по коммуникации замещает капитана при погрузке или разгрузке. Я потер руки и нырнул в недра ИС. Ослабить крепление на 5-й платформе, затем на 18-й, чтобы ящики начали ходить в гнездах. Один пару раз ударился о другой, и это породило вибрацию, достаточно серьезную, чтобы на нее отреагировали датчики. Ту же операцию проделать еще с одной парой платформ, расположенных напротив друг друга, и заблокировать доступ других пользователей, чтобы вахтенный не сразу попал в трюмный узел контроля. Затем я выскочил из каюты и помчался по коридору. Сколько времени понадобится Изольде, чтобы разобраться и решить проблему? 5 минут. Но больше мне и не надо. Поворот у кают-компании, я слетаю вниз по лестнице и оказываюсь в другом коридоре, куда более узком и плохо освещенном. Кладовые, карцер, а дальше проход в двигательный отсек, где Колян знает каждый уголок и спрячется так, что его и с собакой не найти. Блоков же слежения там нет и быть не может, они установлены только в жилой зоне. У двери карцера я остановился, тяжело дыша, и приложил ладонь к пластине замка. Щелкнуло, и у меня отлегло от сердца. Слава Будде, Изольда не успела аннулировать мои права доступа. Свет упал на Коляна, сидевшего в окружении штабелей из коробок.
1: «Это чё?»
0: — спросил он, заслоняя глаза.
1: «А, ты, братишка, меня выпускают?»
2: «Нет», — ответил я, нервно озираясь. «Вылезай быстрее и уходи отсюда. Спрячешься в двигательном, соберешь свой прибор и включай его быстрее, иначе нам всем труба. Хемуля уберут, на его место Изольду поставят, она это все и заварила, и штурман при ней. А если они власть заберут, то мы с тобой вряд ли на Ганимеде останемся и уволят нас вовсе не по собственному желанию».
1: «Ух ты!»
0: Колян вскочил на ноги.
1: «Вот бабы, а! От них все зло, я это всегда знал!»
0: Я отступил, давая механику выйти в коридор. «Теперь мы по флотским законам бунтовщики».
2: «Что будет, когда ты включишь свое устройство?» — спросил я, едва Колян оказался рядом. «Я имею в виду с той штуковиной, которую принес на борт заяц и с ним самим».
3: «Фиг знает».
0: Механик поскреб в вихрастом затылке.
3: «Может, типа резонанса, рассыплется на атомы и все дела. А может, перестанет работать, вернется в пространство. Его хозяин вывалится где-то в гальюне на голову нашему капитану или у Майи под койкой материализуется».
0: Он хихикнул, представив, должно быть, эту картину, но тут же вновь стал серьезным.
3: «Айда со мной! Там в двигательном и 5 человек можно спрятать».
0: «Нет, я лучше их задержу». Со стороны лестницы доносились торопливые шаги. Кто-то спешил принять участие в нашей беседе. А то по горячим следам могут и догнать. Уходи, быстро!
1: Спасибо, братишка, век не забуду!»
0: И Колян, хлопнув меня по плечу, рванул в сторону двигательного отсека. Я же закрыл карцер и развернулся навстречу погоне.

0: Через мгновение с лестницы появился Кок в том же защитном костюме расцветки джунглей с черным лоснящимся пистолетом в руке и хищным выражением на толстой физиономии. Именно об этом наш хозяин камбуза мечтает, шинкуя овощи или чистя рыбу. Подвиги, война, охота на человека. Всемилостивый Будда, избави нас от людей с подобными грезами.
1: «Стой, гад!»
0: — рявкнул Кок, хотя и никуда и не убегал. «Стою», — отозвался я флегматично. «Чего надо?» От такой наглости он даже опешил, но тут же наставил на меня оружие и заорал во всю глотку.
1: «Где механик?»
0: «Нету», — я развел руками. «А ты, я вижу, трус. На безоружного с пистолетом. Молодец, храбрец. Уж психопрофиль Кока я знаю хорошо, и его комплексы мне известны. Ясен пень, что в схватке с этим бугаем, даже если мы сойдемся в рукопашную, шансов у меня нет. Но сейчас главное потянуть время. Дать Коляну несколько минут, чтобы он смог укрыться в лабиринтах двигательного отсека». Кок засопел, опустил пистолет. Но тут за его спиной объявилась штурман. На форме не складочки. Прическа волос к волоску, но на бледных щеках легкий румянец, обозначающий, что она взволнована. Когда-то давно я подкатывал к ней, и тогда выяснил, что мисс Безупречность не особенно интересуется сильным полом, что куда больше ее привлекают женщины, не такие, как Майя, а мужеподобные, жесткие и грубые. Может быть, на постельном интересе они с Изольдой и поладили.
2: «Вали его!»
0: — приказала штурман, мигом оценив обстановку.
3: «Ну я же не сопротивляюсь!» — воскликнул я. «И ты что, исполнишь приказ бабы?»
2: «Офицера!» —
0: прошипела она. Кок нахмурился, черное дуло уставилось мне в лицо, и мир распался на тысячи сверкающих осколков. «Офицера!»

0: Голова болела, словно по ней лупили молотком. Глаза вроде открывались, но видели лишь темноту, и вообще я не мог понять, где именно нахожусь и как тут оказался. Рукам и ногам что-то мешало двигаться, затылком и спиной я ощущал металлическую прохладу. Ох, вразуми меня, Будда грядущего Майтрея. Понемногу в башке прояснилось, и я начал осознавать, что со мной творится. Слава всем бодхисаттвам, это не паралич. Просто руки и ноги мои связаны. Это не слепота, а темнота карцера. Да, Кок все же выстрелил в меня из шокового пистолета. От этого и боль в голове, и желание выблевать собственные внутренности, и дрожь в мускулах. Ну а то, что меня связали, можно объяснить лишь мстительностью штурмана. Выбраться из карцера я не смогу при всем желании, а чтобы механик меня не освободил, в коридоре наверняка поставили часового. «Эй!» — позвал я. «Ты тут?»
1: «Мне не положено с тобой разговаривать!» — отозвался Кок снаружи. «Заткнись!»
0: «Ладно, можно и помолчать, и отвлечь себя, скажем, вниманием дыхания, что заповедано практиковать всякому, кто нашел прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. Первый вдох, второй, третий. Едва я досчитал до 10 и начал снова, как произошло нечто странное. Темнота вокруг словно мигнула, а внутри моего тела обнаружились многочисленные пустоты, начавшие сжиматься с удивительной скоростью. Меня будто потянуло одновременно во все стороны. Я услышал, как изумленно ахнул Кок в коридоре, сам издал нечто вроде всхлипа и отключился снова. Повторно из пучины бессознательности меня вырвал проникший под веки свет. Я повернул голову и саданулся виском о твердое, да с такой силой, что почти услышал, как промялась кость. Перед глазами засверкали звезды всех цветов радуги, а губы сами выплюнули непотребное, но очень полезное в данной ситуации ругательство.
1: «Ха, жив, курилка! Мертвые не матерятся!»
0: — громыхнул в вышине голос Хемуля. Я все же разлепил глаза и обнаружил, что дверь карцера открыта, что голову приласкал об угол одной из коробок, а капитан, немного смущенный, высится надо мной, словно башня.
1: «Давай я тебя развяжу»,
0: — сказал он, опускаясь на корточки.
1: «Ты это... прости меня».
0: Воистину, день удивительных событий продолжается. Извинения в репертуар Хемуля не входят, и признать свою неправоту для него не проще, чем грешнику обрести воплощение на небесах Тушита.
1: «Понятно, что ты бунтовщик, но это мы забудем», —
0: говорил капитан, развязывая веревки на моих конечностях, к этому моменту онемевших.
1: «Я тебе не поверил, и зря. Колян собрал какую-то фигню и запустил ее, так все время назад вернулась и перестала убывать, хотя никакого чужака нигде не появилось».
0: В голосе Хемуля недоумение мешалось с недовольством.
1: «Ну, главное, что отставания больше нет, и мы на курсе».
0: Я пошевелил пальцами на освобожденных ногах, ощутил, как в них вонзились тысячи иголочек.
2: «Хорошо, хоть и болезненно».
1: «Колян еще нес что-то по поводу того, что это Изольда и штурман под меня рыли».
0: Капитан нахмурился не хуже Дхарма Палы, гневного божества.
1: «Только это бред полный».
0: «Ага», — буркнул я, разминая руки. «Про идею механика они тоже говорили, бред». Кисти горели так, словно я держал их над огнем, но это было лучше тупого болезненного онемения.
1: «Так ты тоже в это веришь?»
0: Глаза Хемуля гневно блеснули.
2: «При чем тут вера?»
0: Я с тяжким кряхтением, опираясь на коробки, поднялся.
1: «Факты говорят сами за себя».
0: И я рассказал капитану обо всем. И о том, как Изольда во время стоянки отвлекала Кока, как штурман пыталась сделать то же самое с Коляном, чтобы не дать ему придумать что-нибудь, и как пилот извлекла механика из моей каюты в тот момент, когда он работал над проблемой.
1: «Погоди»,
0: — сказал Хемуль, едва я закончил.
1: Но сейчас мы не теряем время. Обозначать это может только одно. Чужак занимает на борту пространство. Но где он?
0: Чужака не существует, сообщил я. Зайцем, за которым идет охота, был ты.
3: Не понял?
0: Голос капитана перешел в рык. Того гляди, блеснет молния и ударит гром. Иди собери народ в кают-компании и приготовь обвинительную речь, сказал я. Доказательства я тебе предоставлю.

0: Когда я явился в кают-компанию, все были в сборе. Улыбающийся Колян, насупленный Кок, ничего не понимающая Майя, смердящая новым парфюмом и уверенная, что все только о нем и думают, и наши заговорщицы, сидящие точно на иголках.
1: «Приступим!»
0: — рыкнул Хемуль, бросив на меня вопросительный взгляд. Я кивнул. То, что я искал, я обнаружил там, где и предполагал. На камбузе в одном из многочисленных шкафчиков, куда Кок, если и заглядывает, то лишь по самым большим праздникам, поскольку там хранятся формочки для пирожных, тортов и печенья, всего того, что он именует дамской ерундой.
1: «Приступим!»
0: — повторил капитан и, вперев гневный взгляд в Изольду, принялся излагать. Надо отдать должное, держалась она хорошо. Не изменилась в лице, даже услышав обвинение в саботаже и заговоре. Только гордо вздернула подбородок, а когда Хемуль замолк, произнесла звенящим от напряжения голосом:
2: «Это только слова! Вы ничего не докажете!»
0: «Почему?» — спросил я, улыбаясь, будто постигший окончательную истину Архат. «Докажем». И выставил на стол кубик из светлого металла. Небольшой, в ладони уберется, на верхней грани ручка, а на одной из боковых видна панель управления. Компактная, универсальная и простая, чтобы разобрался даже не самый умный гуманоид. Вот тут Изольда нервно вздохнула, да и штурман дернулась точно от удара.
3: «А, вижу, что эта штука вам знакома!»
0: Я перестал улыбаться. «Это очень хорошо».
2: «Нет, вижу первый раз!»
0: Отрезала пилот, но глаза ее бегали, выдавая ложь. «Для остальных поясню». Я обвел аудиторию взглядом, отметил вытаращенные глаза Майи.
3: «Это прибор ордайского производства. Вон и клеймо стоит под рукояткой. Как он точно называется, я не в курсе. Но это легко выяснить, как и то, где он произведен, когда и кем приобретен. Как известно, ордайцы крайне щепетильно относятся к своим высокотехнологичным изделиям и никогда не продают их анонимно. И даже посредники не пойдут на сделку, не зафиксировав покупателя».
0: Это было правдой. И определить весь путь оказавшегося на Ганимеде устройства от мастерской до нашего корабля мы сможем, как только вернемся в Ньютоново пространство. Изольда обмякла на стуле, на миг закрыла глаза рукой. «Ага, ее проняло!»
2: «Я...» —
0: произнесла она осипшим голосом.
2: «Подаю рапорт об уходе. Сейчас. Сегодня же. И я...»
0: — добавила штурман и всхлипнула, мигом потеряв весь лоск. «Не самый плохой выход. Ссор из избы не выносим, заговорщиц саживаем на транспортном хабе, там же запрашиваем пару спецов нужного профиля из резерва, чтобы только пройти следующее плечо до орбитала Сардан, ну а там найдем кого на постоянку». Настала моя очередь вопросительно смотреть на Хемуля. «Давить еще или хватит?»
1: «Обе под арест!»
0: — прорычал капитан, переводя взгляд с пилота на штурмана и обратно.
1: «Сидеть по каютам тише воды ниже травы! Право доступа к ЕС я вас лишаю! Проводи, кухня!»
4: «Так она меня использовала?»
0: — прошептал багровый от гнева Кок, вставая.
4: «Гадина! А говорила, что любит!»
0: И, глядя на его физиономию, я не смог удержаться, хихикнул.

0: Выход в обычное пространство сопровождался, как обычно, мягким толчком. Экраны в рубке, много дней бывшие равномерно серыми, залила густая чернота, усеянная крапинками звезд, и ИС Ганимеда тут же подсветила одну из них, ту самую, которая не звезда на самом деле, а транспортный хаб, где ждут не дождутся нашего корабля. Вспыхнул белым огнем блок связи, обозначая подключение к локальной информационной сети.
1: «У нас примерно 6 часов»,
0: — сказал Хемуль вместе с креслом, поворачиваясь туда, где сидели мы с Коляном. «По правилам нам в рубке делать нечего, но сегодня особые обстоятельства».
1: «Хватит!»
0: — уверенно заявил механик.
1: «Смотри!»
0: — капитан глядел на него мрачно.
1: «Если ничего не выйдет, мне труба. Расплачиваться до пенсии буду».
0: Тот процент пространства, который мы обменяли на столь необходимое время, обернулся для Ганимеда потерей не одной сотни килограмм ценнейшего груза, проходившего в накладной по весу.
1: «Я за базар отвечаю, зуб даю!»
0: И Колян чиркнул себя пальцем по горлу. Пока мы шкандыбали по подпространству, он разобрал ордайский прибор, соединил его со своим и пообещал, что это устройство каким-то образом вернет все на корабле взад, как было. В ответ на просьбу объяснить, как это работает, механик залез в такие дебри, что нить беседы потерял даже Хемуль, которому по должности положено разбираться в n-мерной физике и тому подобных вещах. «Ах, помоги нам все Будды и Бодхисаттвы разом!»
1: «Тогда включай!» —
0: приказал капитан. Гордый Колян нажал большую красную кнопку на своем агрегате через силовую линию, подключенном к энергосистеме корабля. Свет мигнул, экраны погасли, меня дернуло одновременно вверх и вниз, и вправо, и влево, и еще внутрь себя тоже. Через мгновение все стало как обычно.
1: «Ну вот, мы позаимствовали немного времени у нашей Вселенной, закачали его внутрь корабля и превратили в пространство», —
0: сказал Колян.
1: «Ну что, Кэп, как там груз?»
2: «Норма».
0: И тревога на лице Хемуля уступила место облегчению.
2: «Все как надо. Запрос на хаб я послал. В резерве у них есть и штурман, и пилот, так что все в порядке».
0: Ну, слава Амитабхе, Акшопхе, Амагасидхе и прочим нашим просветленным благодетелям.
1: «Так это...»
0: Механик щелкнул зубами и подмигнул, после чего извлек из-за отворота комбинезона соблазнительно булькнувший сосуд.
1: «Не вижу повода не выпить. Стаканы найдутся, Кэп».
0: И тиранический деспот Хемуль не вспыхнул от гнева, а просто кивнул.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Артур Конан Дойль. «Динамитный вечер накануне Рождества». В переводе Григория Панченко, Германия, которого программа «Модель для сборки» благодарит за любезно предоставленный рассказ. Часть первая. В высшей степени удивительно, до чего же часто всяческие несчастья и передряги подстерегают тех, кто хотел бы вести тихую, размеренную жизнь. Именно таким человеком и является ваш покорный слуга. Но сейчас, вглядываясь в собственное прошлое, я вынужден признать, как раз в те периоды жизни, которые казались самыми спокойными, на меня вдруг точно гром с ясного неба обрушивались удары судьбы, причем такие, что заставили бы содрогнуться даже прославленных героев древности, вроде старины Горация Коклеса. Быть может, у других любителей размеренной жизни совсем иной опыт. Просто я такой уж невезучий. Если так, то тем больше у меня причин не только роптать на судьбу, но и оставить эти записки в назидание тем, кого постигают сходные превратности неумолимого рока. Стоит лишь сравнить мою жизнь с жизнью Леопольда Вальдериха, и вы поймете, на что я жалуюсь. Привожу в качестве примера именно его, а не кого-то другого, главным образом, потому что оба мы происходим из маленького городишки Мюльхаузен, что в Бадене, ровесники, соседи. Вот только он, в отличие от меня, утверждал, что любит приключения. А теперь приступим к, собственно, сравнению. В Гейдельбергский университет мы поступили одновременно. Но я был тих, прилежен и скромен. Он — настоящий буйный бурж, порывистый, опрометчивый и небрежный к занятиям. 3 года, пока он буквально не выходил из загула, я, в свою очередь, безвылазно провел в лабораториях и за чтением книг. Если мне и приходилось отрываться от этого, то разве лишь когда головная боль и звон в ушах, я, к сожалению, не отличаюсь крепким телосложением, делались уже совершенно нестерпимыми. Но все-таки даже тогда жизнь Вальдериха протекала более или менее ровно, тогда как мое существование оказалось преисполненным сплошной череды невзгод. Во время лабораторных опытов я надышался ядовитых газов и чуть не ослеп. Стоило мне купить ветчины, как в ней оказывались трихины, и я выходил из строя на многие недели. А один английский студент в приступе безумия выбросил меня из окна 3-го этажа, хотя я всего-навсего процитировал при нем столь серьезный источник, как историю Шопхайма, в которой детально обосновывается тот факт, что битву при Ватерлоо следует считать прусской, а не британской победой. Вообще, в ходе научных дискуссий меня дважды едва не утопили, а как-то раз я был принужден спрыгнуть с замковой стены, спасаясь от все того же англичанина. И это лишь малая толика инцидентов, которые произошли со мной исключительно по причине моего усердного занятия наукой. Более того, для меня оказывались плачевными последствия чужих шуток. К примеру, отлично помню, что произошло после того, как кипучий дух нашей студенческой корпорации однажды сподвиг группу буршей на крайне легкомысленную авантюру. В нескольких милях от городка жил фермер по имени Николаус Бодек. Уж не знаю, чем он досадил студиозусам, но было решено позабавиться над ним. В результате заговорщики изготовили некое количество маленьких колпаков, выкрашенных в корпоранские цвета, после чего среди ночи вторглись в курятник Бодека и приклеили эти колпаки на головы всех фермерских птиц. Эффект, конечно, получился очень забавный. Я имел возможность его оценить, поскольку случайно очутился там утром. И поскольку я, как дисциплинированный студент, уважающий университетские обычаи, был облачен в мундир своей корпорации. Полагаю, что Вальдерих и его друзья совершили этот поступок на пари, чтобы проверить, удастся ли им, наконец, вывести этого фермера, человека крайне уравновешенного и даже флегматичного, из себя. Свидетельствую, удалось. Причем так, что немалая толика этой эмоциональной встряски досталась и мне. Я никогда не увлекался спортом, но в то утро, безусловно, поставил рекорд в беге на добрую пару миль. Впрочем, и фермер с 4 сыновьями, а также с вилами, причем у каждого, эти же пару миль буквально дышали мне в спину. Может показаться, что я жалуюсь на пустяки. Однако, недаром говорится, куда прутик был согнут, туда и дерево согнулось. Все эти малые беды оказались лишь предвестием того, что произошло совсем недавно. Я уже давно не нищий студент. Защитил диссертацию по медицине. К Теперь меня с уважением называют «Герр доктор Отто фон Шпее». Я преуспел в науке. Мое исследование о взрывчатых веществах триметилового ряда получило множество восторженных откликов, цитировалось в авторитетнейших академических изданиях, и университетская профессура хором предвещала мне блестящую карьеру. Однако внезапное начало войны с Францией, извините за каламбур, положило моим ученым студиям конец. Вальдерих вступил в один из наиболее боевых полков, принял участие почти во всех сражениях, покрыл себя славой и, возвратившись без единой царапины, получил крест за доблесть. Я же работал в тыловом военном госпитале по нашу сторону границы, к военной территории никогда даже и не приближался, но все же ухитрился получить перелом руки. Санитары уронили на меня носилки, а также рожестое воспаление, которым заразился от одного из очень немногих раненых, коему довелось пребывать под моей заботой. Мне не досталось ни медали, ни креста. Впрочем, зато после всех этих своих злоключений я более-менее спокойно вернулся в Берлин и продолжил там научную деятельность в качестве приват-доцента на кафедрах химии и физики. Вы, разумеется, можете спросить, какое отношение имеют вышеописанные злоключения к той рождественской истории, о которой я сейчас собираюсь поведать? Надеюсь все же, что описываю их не зря. На этом фоне вам легче будет в полной мере оценить случай, венчающий мой список напастей. Вдобавок, дорогие читатели, сделайте скидку на то, что я немец, и поэтому, вероятно, несколько перебарщиваю с педантически-романтическим многословием. Во всяком случае, моей нации присуща подобная репутация. Я испытываю подлинное восхищение стремительностью английского стиля, который позволяет передать коротко даже самые велеречивые описания. Но боюсь, что мне не стоит стремиться подражать манере британских повествователей. Это станет жалким зрелищем. Вроде того, как если бы какой-либо из аистов моего мюльхаузеновского детства, у нас в городке чуть ли не на каждой крыше располагались гнезда этих солидных, ширококрылых, основательных птиц, вдруг преисполнился желание не парить, а порхать, мелко трепеща крыльями, подобно малиновке. А теперь, наконец, я могу перейти к рассказу о самом памятном Рождестве в моей жизни. Точнее, о вечере накануне Рождества, сочельнике. Обосновавшись в Берлине, я долгое время прилагал массу усилий, пытаясь сочетать частную медицинскую практику с работой приват-доцента, а заодно и с тем, что в Англии называется репетиторством. Несколько лет мне удавалось ехать на всех этих лошадках одновременно, но они тянули в слишком уж разные стороны. В конце концов, я обнаружил, что врачебная практика, проходящая, так уж получилось, главным образом среди низов общества, чересчур благоприятствует моему таланту вечно встревать во всякие неприятности. Пришлось с ней расстаться. Поэтому я арендовал частный дом в тихом квартале и принялся там за научные исследования, преимущественно по той же теме, которая так привлекала меня ранее. А именно, по химии взрывчатых веществ. Мои расходы были небольшими, и все деньги, которые удавалось сэкономить, я тратил на покупку разнообразнейших научных инструментов и механических устройств. Вскоре я уже мог похвастаться маленькой, но в высшей степени полноценной лабораторией. Пускай она и выглядела гораздо менее роскошной, чем в Гейдельберге, однако полностью соответствовала моим научным устремлениям. Конечно же, специфика исследований накладывала свой отпечаток. Соседи роптали, и даже добрейшая Гретхен, моя экономка, один раз была готова объявить забастовку. Между тем, хотя опасность взорваться ей угрожала трижды, она ведь все же не взорвалась, и током ее ударило лишь только один раз. Так что пришлось умиротворить ее дополнительной премией в объеме 5 марок. Эти мелкие неприятности, однако, были улажены сравнительно легко. Дальнейшая моя жизнь какое-то время протекала так спокойно, что ко мне постепенно возвращался здоровый цвет лица, который я уже не надеялся обрести. Я был счастлив и совершенно не замечал, что имя мое начинает пользоваться все больше и больше известностью. Мои замечания по некоторым свойствам нитроглицериновых порохов, опубликованные в ежемесячных научных архивах, произвели настоящую сенсацию. Сам Герр Раубенталь из Бонна, хотя и подверг сомнению ряд моих выводов, саму эту работу охарактеризовал, как, не побоюсь процитировать его слова, «выдающийся труд». При последующих публикациях в том же журнале я смог дополнительно обосновать свою позицию. И все возражения были сняты, а научная общественность окончательно убедилась, что мою скромную персону следует непременно внести в списки знаменитых ученых. Достаточно скоро я, сам того не желая, в области исследований взрывчатых веществ стал считаться признанным теоретиком, а вдобавок еще и одним из наиболее прогрессивных практиков, современных специалистов-экспериментаторов. Неожиданным следствием этого оказался град официальных почестей, среди которых назову хотя бы должность председателя правительственной комиссии по оснащению военно-морского флота современными торпедами. Другим последствием все того же столь внезапного превращения в знаменитость стала моя популярность в лекторских кругах, причем речь шла об участии не только в научных конференциях, но и публичных общеобразовательных лекциях для самых широких кругов. В то время подобные выступления стали довольно заметным элементом столичной жизни. И вот вам результат. Моя фамилия стала появляться в ежедневных газетах, всячески расписывавших заслуги вашего покорного слуги, как человека, являющегося знатоком современных видов взрывчатки. Собственно, газетчики во всем и виноваты. Именно из-за них в конечном счете произошли те события, о которых я собираюсь вам рассказать. Сочельник выдался сырой и ветреный. Дождь со снегом хлестал в оконные стекла, и буря выла средь потерявших листву тополей в моем саду. На улице почти не было людей, даже те немногие, кто рискнул сейчас высунуть нос наружу, явственно спешили по домам, застегнув пальто на все пуговицы, втянув голову в плечи, горбясь под порывами ветра. Даже полицейский, рослый и крепкий, перестал прохаживаться по перекрестку и укрылся от бури в ближайшей подворотне. Наверное, в такую ночь те, кто живет один, должны чувствовать себя особенно неуютно. Но я сейчас был слишком погружен в свою работу, чтобы обращать на погоду хоть какое бы то ни было внимание. Сейчас мой ум бился над совершенно конкретной задачей. Как наилучшим образом измерить эффективность действия подводной мины? Передо мной был свинцовый резервуар полной воды, а в нем маленькая капсула со взрывчаткой нового типа и моего собственного изобретения. Теперь надлежало экспериментальным путем установить, как далеко будет простираться разрушительная мощность взрыва и на каком расстоянии от него слой воды сумеет оказать защитные действия. А это, согласитесь, слишком важный вопрос, чтобы думать о погоде, одиночестве или наступающем празднике. Ну и, наконец, помимо всего, на кухне сейчас находился какой-то из поклонников Гретхен, и влюбленная парочка болтала на редкость громко. То ли уже успели по случаю сочельника принять пиво, то ли просто от недостатка воспитания. Так что ощутить чувство одиночества мне было бы довольно сложно. Я осторожно поставил на стол электробатарею и начал присоединять к взрывателю провода. Подобная работа требует особой тщательности, и я не обратил особого внимания на чьи-то поспешные шаги за окном. Но сразу же после этого наружную дверь сотряс громкий стук. Меня редко беспокоили даже немногочисленные мои знакомые, а уж тем более не такой ночью, как эта. Я удивился на миг, а затем, придя к выводу, что это очередной, который уж по счету поклонник Гретхен, продолжил работу. К моему огромному удивлению, когда Гретхен отворила дверь, в холле сперва прозвучал негромкий разговор, а потом послышался тихий деликатный стук во внутреннюю дверь. И когда я сказал «Войдите», на пороге появилась дама гренадерского роста, относительно которой я мог бы поклясться, что никогда прежде в жизни ее не видел. Она была в черном платье, а лицо ее покрывало плотная темная вуаль. Так что я решил, что передо мной вдова. Дама энергичным и решительным шагом вступила в мой кабинет. Рабочий беспорядок в нем ее не смутил. Оглядевшись вокруг, она обнаружила на диване свободное место между грудой батареи и стендом с химическими реактивами и спокойно уселась там, не говоря ни слова, а также, очевидно, не намереваясь хоть как-то объяснять причины своего визита.
1: «Да... добрый вечер, мадам», — проговорил я, наконец сумев сбросить оцепенение.
2: «Не могли бы вы оказать мне некоторую услугу, доктор?»
0: — сказала она твердым, уверенным голосом, прекрасно гармонирующим с ее рослой и костлявой фигурой.
2: «Да, мадам, разумеется», — ответил я с самой любезной из своих возможных интонаций.
0: Помнится, одна девица в Гейдельберге любила утверждать, что всем нам не чуждо ничто человеческое. Поэтому каждый, в принципе, может быть галантен, даже я. Конечно, это всего-навсего только шутка, но, тем не менее, что-то, вероятно, заставило ее так думать, верно? Иначе почему бы она произнесла эти слова?
2: Что я могу сделать для вас? Прежде всего, отослать прочь вашу служанку, которая сейчас подслушивает наш разговор.
0: В тот же момент, я не успел даже пошевелиться, по ту сторону что-то ойкнуло голосом Гретхен, отшатнулась от замочной скважины, споткнулась, с грохотом упала на пол и ойкнула тем же голосом, но уже гораздо громче. Я привстал с места, но незнакомка остановила меня.
2: «Не обращайте внимания», — проговорила она. «Давайте лучше перейдем к делу».
0: Я склонил голову, показывая тем самым, что весь преобразился во внимание.
2: «Доктор, мне совершенно необходимо, чтобы вы сейчас поехали со мной и сообщили свое мнение по поводу одного крайне необычного случая».
0: «Мадам», — сказал я, — «вот уже довольно долгое время миновало с тех пор, как я перестал заниматься медицинской практикой. Но если вы пройдете по улице немного дальше, то увидите там приемную доктора Бенджера. Он в высшей степени компетентный специалист и, безусловно, будет рад вам помочь».
2: «Нет, нет!»
0: — вскричала моя посетительница, явно не на шутку разволновавшись.
2: «Только вы и никто больше можете мне помочь! Только вы! Никто иной! Когда я уже выходила из дома, мой дорогой несчастный муж воскликнул: „Поспеши! Приведи Отто фон Шпее! Это единственный, кто в силах спасти меня от смерти! Вся наша семья, все родные будут сражены горем, если я вернусь без вас. Кроме того, у постели больного сейчас собрался врачебный консилиум, и все светила медицины дружно уверяют, что в Европе нет лучшего специалиста по этой болезни, чем вы».
0: Слаб человек. Даже теперь, полностью посвятив себя научным исследованиям, я сохранял полную уверенность, что остаюсь первоклассным практикующим врачом. И меня весьма порадовала весть, что известнейшие представители профессии подтвердили это мнение. Но все-таки, о каком же медицинском казусе идет речь? Чем больше я думал об этом, тем более странным казалось все происходящее. «Сударыня, уверены ли вы, что необходима именно моя помощь?» — спросил я.
2: «О да, абсолютно уверена».
0: «Но моя специальность прежде всего взрывчатые составы. Опыт медицинской практики у меня, признаюсь, небольшой. Что за болезнь у вашего мужа?»
2: «У него опухоль».
0: «Опухоль? Ну вот по опухолям я точно не специалист».
2: «О, поезжайте со мной, дорогой доктор фон Шпее! Поезжайте и помогите!» —
0: взмолилась женщина, после чего выхватила из редикюля носовой платок, как клинок из ножен, и немедленно зарыдала. Этого оказалось более чем достаточно. Я, должен вам сказать, не обладаю квалифицированными навыками утешения женщин, оказавшихся в несчастье. «Мадам», — торопливо сказал я, — «буду счастлив сопровождать вас». Миг спустя я уже пожалел об этом своем обещании. В дымоходе дико взвыл ветер, разом напомнивший мне о суровости погоды. Но слово было дано, и иных вариантов достойного поведения у меня теперь не оставалось. Подбодрив себя тем, что берлинская непогода — это все же не океанский тайфун, я начал готовиться к выходу. Верная Гретхен, по-видимому, все-таки продолжавшая подслушивать, тут же ворвалась в комнату с теплым шарфом наготове, и это, безусловно, было лучшее, что она могла в той ситуации сделать. Собираясь, я невольно продолжал думать о том, что же это за опухоль, состояние которой побудило известных хирургов послать за мной. Мною! Которому взрывчатка знакома гораздо больше, чем скальпель. Возможно, поверхность ее была настолько тверда, что для операции требовалось применение моих профессиональных методов. Мысль эта оказалась настолько забавной, что я не смог удержаться от смеха. Однако сперва все же следовало прервать эксперимент, потому что не самый разумный шаг оставлять без присмотра такое оборудование. «Сейчас, мадам», — сказал я, поспешно отсоединяя от батареи клеммы, — «я всецело окажусь в вашем распоряжении». Произнеся эти слова, я случайно зацепил локтем переключатель тока, и подводный заряд с грохотом взорвался, взметнув над резервуаром аккуратный столбик воды. Подобным случайностям мне не привыкать, да и взрыв по артиллерийским меркам был чрезвычайно слабым. Но все-таки меня изумило, как отреагировала на него дама. А она, должен вам сказать, не отреагировала вообще никак. По-прежнему продолжала сидеть на диване, а когда через несколько секунд увидела, что я полностью готов идти, встала и, не проявляя никаких дополнительных эмоций, направилась к выходу.
1: «У нее не только рост гренадерский, но и нервы под стать», — уважительно подумал я, следуя за незнакомкой на улицу. И тут же остановился. Погода осчастливила нас не только порывами шквального ветра, но и холодным ливнем.
0: «Это далеко?»
2: «О, вовсе нет», — ответила моя спутница. «Кроме того, я заказала экипаж, гердоктор, именно из опасения, что вы можете простудиться. Ах, вот и он».
0: Едва она успела произнести это, как закрытый экипаж, вывернув из-за угла, остановился рядом с нами.
1: «Ну что, это и есть тот самый фон Шпее?» — спросил мужчина с мертвенно-бледным лицом, выглянув из окошка.
2: «Да».
1: «Тогда подайте-ка его сюда». В тот миг я был склонен расценить данное выражение как своего рода фигуру речи. Но моя спутница рассеяла это заблуждение с невероятной силой, схватив меня за воротник и швырнув внутрь. Я упал на пол. Человек, только что спрашивавший обо мне, навалился сверху, не давая шевельнуться, в то время как моя спутница буквально на ходу запрыгнула в экипаж, дверца хлопнула, и лошади помчались бешеным галопом. Некоторое время я пребывал в состоянии замешательства, не понимая, что произошло. Внутри было темно, но я мог слышать, как двое моих спутников переговариваются басовитым шепотом. Неоднократно я пытался требовать, чтобы они объяснили мне свое поведение, однако добился только приказания заткнуться, произнесенного самым хамским тоном. А когда я попробовал продолжить протесты, на мой рот легла чья-то широкая и жесткая ладонь. Я не был ни богат, ни настолько популярен, чтобы кто-то взялся заплатить за меня выкуп. И уж тем более я не был политическим деятелем. Что же в таком случае являлось целью этих людей? Зачем им потребовалось меня похищать, да еще таким сложным способом? Я ломал над этим голову и не находил ответа. Через некоторое время мы остановились, но только на миг. В экипаж подсел еще кто-то. Он коротко, но с тревогой спросил, не получил ли Отто фон Шпее каких-либо повреждений, и сразу же успокоился, услышав отрицательный ответ. После этого мы помчались еще быстрее. Закрытый корпус экипажа, поскрипывая, трясся на рессорах, колеса грохотали по булыжной мостовой, заглушая звук не на шутку разыгравшейся бури. Судя по времени поездки, мы, наверное, проехали чуть ли не через весь Берлин. Наконец экипаж остановился, и мои похитители приказали мне вылезать. У меня было очень немного времени, чтобы оглядеться по сторонам, и я понял только, что мы находимся в узком переулке, по-видимому, где-то на городской окраине. Затем в доме, напротив которого встал экипаж, открылась дверь, и двое мужчин ввели меня туда, а женщина-гренадер следовала за нами, исключая даже малейший шанс на попытку бегства. Перед нами был длинный коридор, слабо освещенный несколькими едва мерцающими лампами. Струящийся из них желтый свет, казалось, только усиливал ощущение полумрака. Пройдя по нему 20 метров или даже больше, мы уперлись в массивную окованную железом дверь, перекрывающую проход. В руках у одного из моих похитителей появилась короткая дубинка, судя по звуку, с которым он ударил ей по двери, тоже окованная железом. Нам немедленно отворили, я совершенно не увидел, кто, и стоило нам пройти, дверная створка с лязгом захлопнулась за нашими спинами. Именно в этот момент я снова попытался воззвать к разуму моих спутников, объясняя, что они, по всей видимости, похитили не того. Вместо ответа меня повели уже насильно. Некоторое время спустя я увидел перед собой полуоткрытую дверь, на сей раз вполне обычного вида. Туда меня и впихнули. Трое похитителей вошли за мной следом и иронично предложили чувствовать себя как дома. Впрочем, комната, где я оказался, действительно была вполне комфортабельна. Хорошая мебель, красивой расцветки ковер, горящий камин — Все это создавало ощущение уюта. Однако картины на стенах полностью нейтрализовали этот эффект. Их было множество, и на каждой был изображен некий кровавый эпизод, иллюстрирующий какой-либо из сбывшихся или не сбывшихся поворотных пунктов истории. Вот безумец Штапс стоит, затаясь в саду, готовый совершить покушение на жизнь Наполеона I. Вот Орсини со своей потайной бомбой, оружие трусов, а не солдат, среди праздной публики в опере. Вот, безусловно, Равальяк. Не картина, но статуэтка в углу на высоком пьедестале. А вот огромное полотно во всю стену, изображающее удушение Павла I, несчастного российского императора в его собственной спальне. Нет, эти сюжеты отнюдь не помогли мне почувствовать себя как дома. А трое похитителей, часовыми замершие за моей спиной, способствовали этому еще меньшим. Я и раньше уже питал сомнения насчет Пола первого из них, дамы под вуалью, но теперь сомнения переросли в уверенность. Вуаль была сдвинута, на меня смотрело мужское лицо, волевое, выдубленное ветром и солнцем, с полоской коротких усиков над губой. Пристальный зловещий взгляд темных глаз, казалось, мог распознать любую невысказанную мысль, даже утаенную в самой глубине души. Что касается двух других, то один из них, тот, который сперва показался мне просто мертвенно-бледным, теперь и вовсе выглядел как не до конца оживший мертвец. Зато второй, хотя и тоже не мог похвастаться здоровым цветом лица, выглядел весьма обыденно. Эдакий крепкий господин с широкой бородкой. «Мы очень сожалеем, доктор фон Шпрее, что оказались вынуждены прибегнуть именно к подобному способу знакомства», — сказал он. «Но, увы, для нас это была единственная возможность зазвать к себе такого человека, как вы». Я поклонился ему, достаточно сухо и, вероятно, сохраняя оскорбленный вид. «В свою очередь, готов принести извинения за те неудобства, которые вам довелось претерпеть по моей вине», — произнес тот, кто являлся мне под личиной дамы. «Прежде всего, конечно, за то, что вы так и не сможете обследовать опухоль моего мужа». Я вспомнил, как он схватил меня и швырнул в экипаж, словно пустое пальто, и поклон мой на сей раз был еще суше. «Впечатлен, господа», — ответил я всем им. «Ваш розыгрыш был просто превосходен. А теперь, с вашего позволения, я вернусь к тем научным занятиям, которые вы столь бесцеремонно прервали».
3: «Не так быстро, герр доктор, и не так просто», — сказал самый высокий из похитителей, дама. «Сперва вам придется, уж извините, выполнить для нас некое задание. Да, вы сможете покинуть нас, но не прежде, чем преподадите всем нам урок по своей нынешней специальности. Очень надеюсь, доктор, что с этой задачей вы справитесь без особых затруднений. Могу я рассчитывать, что вы уже достаточно отдохнули и потому приступите к ней немедленно?»
1: Он подошел к противоположной стене комнаты, открыл замаскированную обоями дверь, я совершенно не замечал ее, будучи убежден, что там глухая стена, и сделал приглашающий жест. Сопротивление было бесполезно. Я посмотрел на остальных своих похитителей, они уже встали по обе стороны от меня, готовые действовать, и понял, что сопротивление не только бесполезно, но и глупо. Пришлось повиноваться обстоятельствам.

0: Артур Конан Дойль. Динамитный вечер накануне Рождества. Перевод Григория Панченко. Часть вторая. Окончание. Мы прошли по еще одному коридору, более короткому, чем первый, но гораздо лучше освещенному. В конце его был тяжелый бархатный занавес, подобный театральному, скрывавший обитую зеленым сукном дверь. Она вдруг распахнулась нам навстречу, и я, к своему глубочайшему изумлению, оказался в обширном зале, где ожидало множество людей. Они сидели в выстроенных рядами креслах, а перед ними был подиум, где располагался единственный стул, а также круглый лабораторный столик со множеством реактивов на нем. Судя по общему оживлению, стало ясно. Нас здесь давно и нетерпеливо ждут. Стоило мне и моим конвоирам пройти внутрь, как зал взорвался рукоплесканиями. Люди, собравшиеся тут, принадлежали к самым разным социальным классам. Судя по одежде, большинство из них составляли ремесленники и чернорабочие, но кое-кто из присутствующих был в модном недешевом костюме, а по некоторым без труда можно было угадать, это не просто люди с достатком, но и выходцы из самых что ни на есть аристократических слоев. Среди штатских одеяний я рассмотрел и офицерские мундиры, правда, их здесь все же оказалось немного. Этнический состав присутствующих выглядел не менее пестрым, чем социальный. Опытным взглядом медика я без труда различал удлиненные черепа потомков тевтонских племен, круглые, покрытые волнистыми шевелюрами головы кельтских рас, выступающие челюсти и неукротимые черты представителей славянских народов. На миг мне даже показалось, что я попал в один из залов антропологического музея, возглавляемого профессором Ландерштайном, к слову сказать, одним из моих лучших друзей. Но, к сожалению, эта мирная иллюзия длилась недолго. Один из моих опекунов провел меня на подиум. Когда я занял место за лабораторным столом, это послужило сигналом к новой, необычайно бурной вспышке аплодисментов. Едва лишь стихли рукоплескания, к подиуму пробрался другой похититель, тот, который походил на слегка оживший труп.
1: «Господа!» — обратился он к аудитории. «Как видите, комитет выполнил свое обещание. Будьте знакомы! Перед вами прославленный...»
0: Я не хочу хвастаться, но он использовал именно это слово.
1: «Доктор Отто фон Шпее».
0: Снова последовали бурные аплодисменты, переходящие в овации.
1: «Доктор», — продолжал труп, повернувшись ко мне, «думаю, правильнее всего будет сразу объяснить вам состояние дел. Вы известны как ведущий специалист по взрывчатым веществам. Все мы, те, кто собрался здесь, тоже испытываем к этой теме величайший интерес. Мы с огромным удовольствием выслушали бы вашу лекцию, точнее, разумеется, целый курс лекций. В первую же очередь советую обратить внимание на те вопросы, которые интересуют нас особо. Изготовление в домашних условиях бездымного пороха, динамита и других взрывчатых веществ. Иногда мы встречаемся с некоторыми трудностями в производстве таких составов, которые крайне необходимы для наших экспериментов. Поэтому сейчас ждем от вас ясных и точных инструкций, изложенных в доступной форме. Также вы должны рассказать нам о различных эффектах, оказываемых на эти вещества водой, температурой и другими природными агентами. Заодно хотелось бы услышать о наилучших способах хранения, а заодно уж и применения. Не вообще с этим-то мы знакомы, но с наибольшей разрушительной силой. Со своей стороны обещаю, вас будут не только внимательно слушать, но и хорошо, хотя и под неусыпным надзором, содержать. Разумеется, при условии, что вы не предпримете никакой попытки бежать от нас или позвать кого-либо на помощь. Если же вы все-таки проявите такую опрометчивость, то...» Похожий на мертвеца похититель многозначительно провел рукой по своему карману. «Вам придется ознакомиться с пулей столь же глубоко, как вы сейчас знакомы с артиллерийскими снарядами».
0: Не могу сказать, что я расценил это высказывание как хорошую шутку, но среди слушателей оно, кажется, встретило всеобщее одобрение.
2: «Позвольте добавить несколько слов к выступлению нашего достопочтенного председателя!»
0: Поднялся из первых рядов какой-то коротышка.
2: «На меня была возложена обязанность снабдить уважаемого доктора всеми ингредиентами, которые могут ему потребоваться, и я свой долг выполнил. Вон оно все, на этом столе!» Так что уважаемый доктор может не отговариваться тем, что, мол, чего-то ему не хватает, а сразу приступать к лекции, сопровождая ее любыми экспериментами, которые он сочтет нужным. Только все-таки попрошу его говорить как можно более медленно и отчетливо. Некоторые слушатели, да будет известно докладчику, недостаточно хорошо владеют немецким языком.
0: Я понял. Давний рок хронической невезучести сейчас карает меня с удесятеренной силой, мстя за сравнительно долгий период тихой жизни. Именно сейчас, когда Вальдерих и прочие мои однокашники из числа развеселых буршей, на славу отпраздновав, предаются сладкому сну в мягких постелях, я, Отто фон Шпее, мирный человек, врач и ученый, буду принужден читать лекции какому-то комитету, тайной организации террористов и политических убийц. Причем ведь совершенно не вызывает никаких сомнений, зачем им это нужно. Для того, чтобы накопить и усовершенствовать оружие, которым они намерены взорвать государство, общество и все, что есть в мире стабильного и уважаемого. Неужели именно я буду тем человеком, который должен усилить их преступное могущество? Превратить этот дом в арсенал уничтожения, подорвать стабильность моего возлюбленного Фатерлянда и даже, возможно, взорвать священную особу моего возлюбленного кайзера? Нет! Клянусь, нет! Никогда я этого не сделаю! Особенно в сочельник! Считается, что если человек маленького роста, то он, как правило, упрям. А если он при этом носит очки, то упрям вдвойне. Я именно таков по обоим параметрам, и я никоим образом не являюсь исключением из этого правила. Я крепко стиснул челюсти и дал себе зарок. Пусть даже обрушатся небеса, ни при каких обстоятельствах с моих уст не сорвется слово, которое эти террористы могли бы обратить в свою пользу. Если они считают, что я должен читать им лекции, пускай. Не откажусь. Но, господа комитетчики, раз уж вы сами перечислили особо интересующие вас пункты, именно по этим пунктам вы ничего не узнаете. Мне явно не намеревались дать много времени для размышления. По залу уже прокатился зловещий ропот. Многие террористы начали привставать, другие постукивали по полу ногами, явно выражая нетерпение. Однако должен сказать, что кое-кто проделывал все это, казалось, скорее из чувства долга, притом украдкой поглядывая на меня с довольно доброжелательным видом. Особенно странной выглядела реакция одного крепко сбитого индивидуума явственно кельтского происхождения. Он решительно придвигался к подиуму, грозно помахивал кулаками, и вместе с тем по его широкому красному лицу блуждала ободряющая улыбка, а в движениях я временами угадывал скорее не угрозу, а симпатию и призыв держаться. Я придвинулся вплотную к столу, вся поверхность которого была уставлена предметами, необходимыми для моей лекции. Во всяком случае, так думали присутствующие. На самом же деле, кое-что из этой подборки выглядело весьма забавно. Глыба соли, каменный, не бертолетовый, железный чайничек вместо тигля, кусок каретной оси, видимо, вместо пестика, и большие меха для раздувания кухонной плиты. Но все остальное более соответствовало поставленной задаче. Тут была порция ружейного пороха весом, пожалуй, не меньше пары фунтов, крупноволокнистая масса, в которой угадывался пироксилин, крахмал, флаконы с различными кислотами, бунзеновская горелка, склянка гремучей ртути, небольшое количество динамита и, наконец, огромный кувшин с водой. Водой был также наполнен и графин, но он, видимо, предназначался не для экспериментов, а для меня. Продолжение темы «Чувствуйте себя как дома». «Майн херн», — начал я, возможно, не сумев избавиться от определенной дрожи в голосе. «Сегодня вечером мы собрались здесь для того, чтобы исследовать свойства динамита и других взрывчатых веществ». Эта фраза сошла с моих губ естественно, поскольку являлась стереотипной формулой, которой обычно начинались мои лекции в общеобразовательном институте. Однако нынешние мои слушатели, похоже, были удивлены таким вступлением. Краснолицый кельт, во всяком случае, взглянул на меня с озорным восторгом. Даже тот живой труп, которого здесь называли председателем, одобрительно кивнул, видимо, будучи уверен, что я решил полностью повиноваться его требованиям. «Эти вещества, — продолжал я, — могут служить могущественными орудиями как добра, так и зла. Употребляясь во благо, они могут быть использованы для дробления породы в шахтах, устранения препятствий к навигации, скажем, взрыва ледяных торосов, или для быстрого сноса руин зданий, пострадавших, допустим, во время пожара. Но, будучи употреблены во зло...»
2: «Думаю, вам стоит перейти к изложению более практической информации», — мрачно сказал председатель.
0: «Было обнаружено, — сообщил я, не меняя интонации, — что при соединении некоторых жидкостей с крахмалом получаются вещества, обладающие способностью ко взрыву. Наш ученый-соотечественник, выдающийся химик Шенбейн, обратил внимание на тот факт, что, использовав для этих же целей хлопок, можно достигнуть гораздо большего эффекта. Обращаю ваше внимание на еще один немаловажный факт. Шенбейн пользовался среди современников чрезвычайным уважением. Это был человек в высшей степени лояльный, преданный своей стране и...
2: «Смените тему», — распорядился председатель.
0: «Итак, современный тип пороха, ведущий родословную от изобретения Шенбейна, на 80 весовых процентов состоит из хлопка. Он менее чувствителен к температуре, чем дымный порох. Воспламеняется лишь при 560 по Фаренгейту, тогда как для взрыва дымного пороха требуется температура 300 градусов. Также довожу до вашего сведения информацию, что бездымный пероксилиновый порох может взорваться и от сильного удара, а это абсолютно невозможно для пороха старого типа, изготовляемого из смеси серы, селитры и угля». Слушатели гневно заворчали, и председатель в третий раз прервал меня.
2: «Полагаю, нам гораздо важнее знать другое, а именно надежную технологию изготовления. Может быть, вы проявите такую любезность и вернетесь к этой теме?»
0: «Я не намерен идти у вас на поводу и проявлять такую любезность, сударь», — решительно заявил я. На сей раз из зала донеслись возгласы подлинной ярости. А председатель медленно вынул руку из кармана и продемонстрировал, что в ней зажато. Потом направил это на меня.
2: «Надеюсь, вы пересмотрите это свое решение, гердоктор?»
3: «Считается, что люди маленького роста, как правило, отличаются не только упрямством, но и робостью. А если они при этом носят очки, то вдвойне. И я, как оказалось, в этом случае тоже не стал исключением из правила. Стыдно признаться, но в этот миг такие возвышенные чувства, как забота о безопасности моего возлюбленного Фатерлянда и даже священные особы моего не менее возлюбленного Кайзера, вдруг улетучились из моей головы. Их место заняла одна всеобъемлющая мысль. Я, Отто фон Шпее, нахожусь на пороге вечности. В конце концов, — возразил я себе прежнему, — все подробности изготовления взрывчатки эти террористы могут узнать и сами. Для этого достаточно повнимательнее проштудировать любой учебник по химии. Неужели я действительно должен пожертвовать своей жизнью, столь ценной для науки и общества, за такой пустяк? И я, теперь уже точно не сумев избавиться от определенной дрожи в голосе, с недостойной, хотя и объяснимой поспешностью, возобновил лекцию. «Как известно, начальный этап изготовления бездымного пороха выглядит следующим образом. Отходы хлопковой пряжи огружаются в азотную кислоту. Собственно, взрыв как таковой в данном случае является бурным соединением кислорода, содержавшегося в кислоте, с углеродом, содержавшимся в хлопке. Но, конечно же, не все так просто. Прежде всего, после первого этапа образовавшийся продукт необходимо как следует промыть. Иначе остатки азотной кислоты, воздействуя на хлопковые волокна, вызывают их обугливание и постепенно превращают искомый продукт в липкую массу. В ходе этого процесса выделяется высокая температура, часто оказывающаяся достаточной, чтобы привести их к преждевременному взрыву. Так что, господа, как видите, первичная очистка — очень важный вопрос, пренебрегать которым крайне опасно. После этого нужно добавить немного серной кислоты, чтобы провести дегидратацию. И только после этого образовавшееся вещество можно назвать продуктом, из которого путем сравнительно несложных дальнейших операций можно получить пригодный к использованию порох.
0: Слушатели опять вознаградили меня громкими аплодисментами. Для этого им даже пришлось оторваться от записей. Вообще же вынужден признать, что никогда прежде я не выступал перед столь внимательной аудиторией. Все здесь конспектировали мою лекцию с гораздо большим прилежанием, чем свойственно обычным студентам. Раз уж внимание собравшихся оказалось столь сконцентрировано на том, чтобы как можно точнее сохранить мои слова, глупо было не воспользоваться этим. Приводя примеры, сыпля терминами и формулами, я незаметно оглядывался по сторонам в поисках вероятных путей спасения. Подиум, на котором располагался лабораторный стол, и, следовательно, ваш покорный слуга, был довольно высок и простирался до самой стены. А как раз на этом участке стены располагалось окно, занавешенное, но, по-моему, полуоткрытое. Куда выходит оно? Может быть, на задворке, в полузаброшенный сад? И если так, сумею ли я, выскочив туда, добраться до людной улицы, прежде чем меня перехватят? Во всяком случае, шансы добраться до самого окна у меня были. Но это, конечно, если меня бросится хватать. А вдруг они вместо этого сразу начнут стрелять? Конечно, оружие тут есть у многих, если не у всех, но руки их заняты конспектированием лекции. Так что непосредственно в руке револьвер сейчас, кажется, лишь у одного, у председателя. А где он сейчас? По другую сторону стола. Поэтому, вероятно, сам стол и расставленные на нем предметы помешают председателю быстро и точно прицелиться. К сожалению, всех возможностей короткоствольного огнестрельного оружия я действительно не представлял. Глава террористов прав. Для меня это гораздо более темный лес, чем сведения о взрывной волне артиллерийских снарядов. Но могу я, по крайней мере, попытаться. Удастся ли мне для этой попытки собрать в кулак всю мою храбрость? Если и да, то, во всяком случае, не прямо сейчас. Немаловажный этап истории пероксилинового пороха связан с экспериментами генерала фон Ленка, австрийского артиллериста и ученого. Моя речь, маскируя лихорадочную работу мозга, тем временем лилась, как во время обычной университетской лекции. Он первым произвел опыты непосредственно в полевых условиях на артиллерийском полигоне, но...
2: «Это вы можете опустить», — разрешил мне председатель.
0: Уже будучи изготовлен, бездымный порох требует тщательного обезвоживания. Этот образец, который я вижу перед собой, вне всяких сомнений, был просушен весьма скверно и совершенно недостаточно. Можете воздействовать на него сколь угодно высокой температурой, и все равно не добьетесь ни малейшего эффекта. Английские исследователи провели натурный эксперимент, весьма масштабный и рискованный, в ходе которого целый склад влажного пороха был сожжен дотла, но даже такой пожар не привел к взрыву. Однако, если первоначально использовать взрыватель, снабженный небольшим количеством гремучей ртути или по-настоящему правильно просушенного пороха, тогда результат окажется совершенно иным. Для вещей наглядности, господа, позвольте мне проиллюстрировать это свое утверждение путем демонстрации небольшого опыта. Только сейчас я понял, как лучше всего поступить. На столе горкой лежала смесь сахара и хлората поташа. Необходимые меры безопасности в тех случаях, когда предполагаются опыты с использованием серной кислоты. Именно бутылку с серной кислотой я сейчас и придвинул к себе.

И примирился с уровнем риска. Конечно, даже сумея я выскочить в окно, сохранялась возможность того, что сад, если там действительно сад, обнесен высокой стеной, что побег приведет меня в тупик, что преследователи настигнут меня в первые же минуты погони. Но, с другой стороны, ведь не было никакой гарантии, что мне сохранят жизнь по завершении этой лекции или цикла лекций, даже если я откажусь от попытки побега. Все, что я знал об обычаях террористов, доказывало, наиболее вероятен именно такой исход. Уж лучше рискнуть своей ж... О, нет, я не буду сейчас даже думать о том, чем я рискую, решившись на побег. Иначе я никогда не отважусь на него. Итак, уважаемые слушатели, прошу внимания. Рискну показать вам, какой эффект оказывает маленькая, очень маленькая порция гремучей ртути на столь же маленькую в целях безопасности, но зато влажную, очень влажную порцию бездымного пороха. С этими словами я сгреб всю смесь сахара и хлората поташа на ближайший ко мне край стола, а большую часть пороха демонстративно сдвинул к противоположному концу, чтобы обезопасить ее и себя от последствий, пусть маленького, очень маленького, но все-таки взрыва. Как вы без труда можете заметить, степень влажности основной массы вещества тут никакого значения не имеет. И вот вам доказательство. Добавим еще жидкости. Произнеся это, я прокинул бутылку с серной кислотой над горкой защитной смеси и, скрытый облаком химического дыма, со всех ног бросился к окну. Считается, что люди маленького роста вдобавок ко всему отличаются неуклюжестью. А если они при этом носят очки, то вдвойне. Ха! На сей раз я крайне убедительно продемонстрировал, что из всякого правила существует исключение. Окна я достиг одним прыжком, а в следующем прыжке буквально пронырнул сквозь него, как цирковой гимнаст. Миг, и я уже снаружи. И тот резкий треск, который раздался в зале, он уже не имеет ко мне отношения. Он по другую сторону окна. Да, резкий треск. Грохот. Оглушительный гром. Ох, что произошло? Сумею ли я когда-нибудь это описать? Едва ли. Для такого нужно быть кем-то другим, а не доктором медицины. Басовитый, глубокий, тяжелый раскат грома, казалось, сотряс земную твердь на мили вокруг. Неумолимо нарастая, он сменился чудовищным ревом, звук которого, должно быть, способен расколоть самые небеса. Высокий столб пламени вознесся на месте дома, испепеляя древесину, расшвыривая камни, превращая человеческое жилище в развалины. Со свистом и грохотом на землю обрушились осколки. Мне, знакомому с тем, как вести себя при взрывах, надо бы упасть, но я все стоял в замешательстве, пока не получил сокрушительный удар в голову, вслед за чем упал уже не по своей воле. Трудно сказать, как долго я оставался без сознания. Похоже, довольно значительное время. Во всяком случае, пришел в себя я уже дома, на собственной кровати, в моей собственной маленькой спальне, такой привычной, такой спокойной. Верная Гретхен прикладывала к моей пострадавшей голове компресс, пахнущий винным уксусом. А неподалеку дежурил наряд полиции. Крепкие, рослые молодцы при оружии, даже в касках. Увидев, что сознание вернулось ко мне, они дружелюбно улыбнулись, что сразу успокоило меня. Далеко не сразу мне удалось воскресить в памяти всю цепочку событий. Лишь постепенно мои воспоминания обрели достаточную четкость, чтобы я смог связать воедино странный визит предрождественским вечером таинственного посетителя, замаскированного под еще более таинственную посетительницу, безостановочную гонку сквозь бурю и, наконец, мою импровизированную лекцию, а также все, что за ней последовало, вплоть до столь странного и необъяснимого взрыва. Впрочем, хотя даже в свете всего вышесказанного он был все еще странным, но некоторые объяснения уже намечаются, более того, прямо-таки напрашиваются. Достаточно вспомнить, что между мной и человеком с револьвером находился лабораторный стол, и что на этом столе были 2 фунта бездымного пороха, а точнее пероксилинового состава, не боящегося огня, но склонного к взрыву при ударе.

Думаю, что нужно изыскивать какие-либо иные гипотезы. Во всяком случае, когда я в качестве эксперимента... А мне уже снова удается приступить к экспериментам, выстрелил из карманного пистолета в маленькую, действительно маленькую порцию аналогичного вещества, то и результат оказался почти таким же. Разумеется, с поправкой на масштабы. А если учесть, что и на столе, и, по-видимому, в доме, кроме пороха, находился динамит... Вы спрашиваете, что еще я могу сообщить об этом доме? Например, где он находился или кого еще я все же успел там рассмотреть? Вы спрашиваете также, какова оказалась судьба слушателей моей динамитной лекции? То есть, погибли ли при этом взрыве они все или... Увы. Во всем, что касается этого, мои уста запечатаны. Полиция Фатерланда и Кайзера сейчас проводит комплекс активных мероприятий, и чтобы не сорвать их, мне было предписано молчание. Да-да, дорогие читатели, большего я не вправе открыть ни вам, ни даже самому близкому из друзей. Без сомнения, у полиции есть для этого веские причины. Возможно, там считают желательным, чтобы другие заговорщики думали, будто мне удалось узнать больше, чем это фактически имело место. Но даже если и нет... Все равно долг любого лояльного гражданина — повиноваться указаниям полиции. Добавлю только, что и безотносительно этих указаний вдаваться в такие подробности — дело чрезвычайно мало способствующее крепкому здоровью и долгой жизни. Вряд ли кто-нибудь сумеет убедить меня в обратном. Я уже почти в полном порядке. Прежде всего, должен приписать это заботам Гретхен и доктора Бенджера, который, как вы помните, живет совсем неподалеку. Передвигаюсь я пока с тросточкой, но соседи уже возобновили свои жалобы. Теперь, правда, они главным образом сетуют на вредоносные испарения, которые будто бы являются следствием моих опытов. В какой-то степени они правы. Боюсь, что мне совсем не удалось сохранить тот прежний энтузиазм, который я совсем недавно питал к экспериментам со взрывчатыми веществами. Очень может статься, этот предмет во многом потерял для меня свое обаяние. И даже гораздо более безопасные опыты с отравляющими газами почему-то не позволяют мне вернуть прежние ощущения. Может быть, со временем мне удастся перебороть себя, и я возвращусь к моей первой любви, великой, чистой, динамитной любви. В настоящее же время, однако, мне остается лишь пребывать в тихой гавани, сохраняя обличье приват-доцента, специализирующегося в совершенно мирных и безопасных областях химической науки. Как ни странно, именно эта тишина уже начинает меня не на шутку тревожить. Есть все основания предполагать, я нахожусь буквально на волосок от какого-нибудь нового, еще более ужасного и неожиданного приключения. Да, это я предполагаю. Есть, однако, одна вещь, которую я знаю совершенно точно. Если кто-нибудь после наступления сумерек, хотя бы и не предрождественских, постучит в мою дверь и попросит медицинской консультации, я никогда, никогда, никогда не откликнусь на этот призыв. Даже если с ним обратится ко мне ближайший из моих родственников или возлюбленный Кайзер вместе со всем своим императорским семейством, половиной населения Берлина и четвертью возлюбленного Фатерлянда разом. Я приват-доцент, преподаватель химии. Никакой не врач и не знаток взрывчатки. Да, было время, когда я считал себя отличным врачом. И не просто считал себя, но действительно являлся ведущим специалистом по взрывчатым веществам. Но это время окончилось вечером накануне Рождества.

Я взял на себя смелость предложить вашему вниманию еще один его же рассказ, уже поменьше объемом, с очень игривым названием «Стекляшки» и великолепным посвящением «Старику и морю». Глава первая.

0: Иногда я хожу гулять к пристани, размахивая парализованной рукой и поднимая песчаную пыль протезом, пристегнутым к бедру. Потею я во время таких прогулок страшно, а потом пью со старыми шлюхами в прибрежном подвальчике. В такие дни меня гложет печаль. Я чувствую себя разбитым, а если и смеюсь, то громко, с надрывом. Треть моего лица сожжена во время аварии. Мне еще потом пересаживали кожу на груди. Из-за изуродованной нижней челюсти я, если говорю громко, страшно картавлю. Хирурги не особенно старались, когда латали меня. Еще должен признаться, у меня волосатая грудь, похожая на кусок медвежьей шкуры. А борода на правой щеке начинает расти сразу под глазом. Она у меня рыжая, на шее вьется, на груди волос бурый. Кончики ушей загорели и по цвету как бронза, хотя кожа у меня светлая. Причина моих прогулок, если так можно назвать эти походы, желание покрасоваться, устроить отвратительное представление, а потом разобидеться на весь мир. Но большую часть времени я провожу на природе или в домике, который подводная корпорация выделила мне вместе с пенсией. Коврики у меня турецкие, кастрюли медные. Есть еще книги и магнитофон, хотя я давным-давно его не включал. Часто по утрам поднимается золотистый туман, и я спускаюсь на берег, брожу босиком вдоль прибоя в поисках стекляшек, осколков бутылок, обточенных морем. В то утро поднялся туман, и солнце напоминало медную монету. Я бродил среди скал, любовался заливом. Там, в пене прибоя, нежилась девушка. Моргнув, я пропустил момент, когда она неожиданно села. Длинные прорези жабр на ее шее закрылись, и остались видны лишь кончики щелей на спине, чуть повыше лопаток. Остальное скрыли волосы. Копна мокрой вьющейся меди. «Что ты тут делаешь, а?» – спросила девушка, прищурив голубые глазки. «Ищу стекляшки».
1: «Что?»
0: «Осколки стекла, обточенные морем». «Вон, смотри!» Я ткнул пальцем в ее сторону, а потом боком, словно краб, спустился к самой воде, приволакивая негнущуюся ногу. «Где ты их увидел?» – завертела головой незнакомка, наполовину высунувшись из воды. Ее перепончатые пальцы подцепили горсть черных камешков. Холодная вода омыла мне ноги, когда я наклонился и поднял стекляшку молочного цвета, лежавшую возле ее локтя. Девушка ведь и не взглянула туда. Она встрепенулась. Наверное, решила, что я замыслил что-то недоброе. «Теперь видишь?»
1: «Что? Что это?»
0: Она вытянула холодную руку. На мгновение молочную драгоценность и мою перепончатую лапу накрыла ее ладошка. «Да-да, все так и было. Такие мгновения кажутся удивительными, а потом мы долго-долго с болью в сердце вспоминаем их». Она тут же отдернула руку. «Стекляшка», — сказал я. «Ты знаешь, что все бутылки из-под Кока-Колы, винные бутылки и стеклянные банки выбрасывают в море?»
1: «Я видела только бутылки Кока-Колы».
0: «Волны разбивают их о камни. Течения мотают осколки по песчаному дну, стачивая углы, изменяя форму. Иногда происходят химические реакции, стекло теряет цвет. А другой раз на стекле проступают прожилки, и кажется, что к нему прилипли снежинки. Некоторые стекляшки вода обтачивает, и они напоминают кораллы. Когда же они высыхают, то становятся мутными, матовыми. Положи их в воду, и произойдет чудо».
1: «Ого!»
0: Незнакомка вздохнула так, словно грубый треугольный обломок на моей ладони был настоящей драгоценностью. Потом девушка посмотрела мне в глаза, моргнула слезящимися глазами. «Мы амфибии лучше видим под водой». А потом нерешительно протянула руку к тому месту на моей ноге, где начинались перепонки. «Кто я такой?» Вот что она хотела узнать. Выглядел-то я ужасно, но в ее сердце мой отвратительный лик вызывал лишь печаль. Ее значок... Грудь девушки слегка вибрировала, как всегда в первые минуты, когда после долгого пребывания под водой вновь начинаешь дышать легкими. Сказал мне, что она техник-биолог. У меня дома тоже хранится форма из искусственной чешуи. Она лежит на дне сундука с бельем. Но у меня значок глубоководника. Однако я не ношу форму и обычно гуляю в очень потертых джинсах и красной рубахе без кнопок. Девушка дотянулась до моей шеи, отогнула воротник рубахи и коснулась жаберных щелей. Провела по ним холодными пальцами. «Кто ты?» Наконец-то она решилась спросить меня об этом. «Кейл Свенсон». Незнакомка отшатнулась. «Ты тот, кто ужасно... Мы помним про тебя». Она замолчала. Когда вода коснулась стекляшки, обломок засверкал точно так же, как при моем имени трепетали души и чувства тех, кто хоть раз в жизни выходил в море. Согласно последним данным, ныне в морском дивизионе насчитывалось 750 тысяч человек. Всем им имплантировали жабры и перепонки, а потом отправили на глубину, где нет штормов. Расселили вдоль побережья континентов. «Ты живешь на берегу?» «Где-то неподалеку, но раньше...»
1: «Сколько тебе лет?»
0: 16.
1: «Я был на 2 года старше тебя, когда все это случилось».
0: «Тебе тогда было 18?»
1: «А теперь в 2 раза больше».
0: «Нет,
1: пожалуй, это случилось лет 20 назад. Давным-давно».
0: «Люди до сих пор помнят о том извержении».
1: «А я почти все забыл. В самом деле, скажи, ты любишь музыку?»
0: «Ага, отлично.
1: Пойдем ко мне, послушаешь записи. Я заварю чай. Посидим до обеда».
0: «В 3 я должна готовиться к докладу в штабе. Тарк будет инструктировать Джонни и его бригаду, как прокладывать кабель на большой глубине».
1: Девушка улыбнулась.
0: «Но я могу поймать отлив и добраться туда за полчаса. Значит, мне надо уплыть в 2:30.
1: По дороге к моей хижине я узнал, что зовут ее Ариэль. Она решила, что мой дворик очарователен, а мозаика восхитительна.
0: «Ох, посмотри-ка, и ты это сам сделал?»
1: Она повторила эти фразы 10 раз, не менее. Мозаикой я занимался в первые годы одиночества. Особенно понравились ей моряки, сражающиеся с китом, и ныряльщик с раненой акулой. Девушка объяснила, что у нее нет времени читать, но книгами, которыми я собрал эти мозаики картинки, она восхищалась. Долго слушала она мои рассказы. Еще Ариэль много говорила о своей работе, о приручении и использовании глубоководных существ. Потом она сидела на кухне, крутила записи Эннио Морриконе, а я уложил 2 десятка устриц на поддон с солью. К тому времени и чайник засвистел. Я ведь одинокий калека. Мне редко удается поболтать с красивыми молоденькими девушками.
0: Глава 2.
1: «Эй, Джуао!» – заорал я через весь мол. Он кивнул мне из-за своих сетей. Солнце сверкало на его коже, а волосы казались матовыми. Через лабиринт сетей я пробрался туда, где словно паук посреди паутины сидел Джуао. Не отрываясь от работы, он улыбнулся мне. Мозаика, а не улыбка. Золотой зуб, белый, черная брешь, желтая кость и снова белый зуб. Золотой, белый. Выставив вперед протез, я присел рядом с рыбаком. «Сегодня я ловил за коралловым рифом там, где ты говорил». Джуао словно широко улыбнулся. «Пойдешь ко мне выпить?»
2: «Конечно».
1: «Подожди, мне осталось работать на 2 минуты». Такие рыбаки неопределенного возраста есть в каждой прибрежной деревне. С виду им лет 60, а на самом деле 40. И точно так же они будут выглядеть в 80. Таков и Джуао. Как мы сели считать, сколько же ему лет, оказалось, он всего на 7 часов старше меня.
0: Мы стали друзьями еще до того, как меня искалечило. Я прокладывал высоковольтную линию и запутал ему сети. Большинство парней на моем месте взяли бы нож и с легкостью выпутались бы, погубив сети ценой в 55, а то и в 60 долларов. Ведь это месячный заработок рыбака. Так что я не стал попусту махать ножом, а всплыл на поверхность и долго сидел в лодке Джуао, пока он меня распутывал. Потом мы вытащили сеть на берег и залатали. С тех пор я помогаю Джуао ловить рыбу, указываю нужные места, а он расплачивается выпивкой. Вот мы и дружим уже лет 20. За это время меня постигло большое несчастье. Я оказался списанным на берег, а Джуао выдал замуж 5 своих сестер, женился сам и завел 2 детей. Ах, эти Болитос и Тенерорасадос, которые Амалия, жена Джуао, дама с маслянистой косой и вечно болтающимися грудями, делала по воскресеньям на обед и ужин. Иногда их хватало и на завтрак в понедельник. Вместе с Джуао и его женой я летал на вертолете в город, и там, в больнице, мы с Джуао были вместе, босиком. Тогда он стоял и вычесывал рыбную чешую из своих волос. Мы оба ее вычесывали. Потом я держал его, а он плакал. Я пытался объяснить ему, почему врачи, которые могли за неделю превратить ребенка в амфибию, существо, месяцами живущее под пенной гладью моря, оказались бессильны перед раком щитовидной железы с обильными метастазами. Джоао и я вернулись в деревню вдвоем за 3 дня до нашего дня рождения. Все это случилось, когда мне исполнилось 23, точно так же, как Джоао. Только он был старше меня.

0: «Хочу, чтобы ты прочитал письмо», — сказал Джоао. Челнок танцевал в паутине сетей на конце оранжевой нити. «Ответ относительно моих детей. Пойдем ко мне, выпьем». Челнок остановился, дважды дернулся, и мой приятель покрепче затянул узел. Оставив позади сети море и причал, мы вышли на площадь. «Как думаешь, в письме положительный ответ?» «Оно из подводной корпорации. Обычно, когда они кому-то отказывают, то посылают открытку. А ты как считаешь, они согласились?» «Ты хороший человек, Кейл. Если мои дети, как и ты, станут жить под водой, я буду счастлив. Но ты сильно беспокоишься». «Это я подсказал Джоао пристроить детей в Международную подводную корпорацию. Мне не безразлична их судьба, ведь я их крестный отец. Операции по вживлению жабер проводятся незадолго до наступления половой зрелости. Молодым людям, юношам и девушкам во время адаптационного периода приходится долго жить вдали от дома, а потом амфибии могут выбрать любой океан в мире. Воспитывать двух детей не очень-то легко для Джоао и его сестер, а корпорация помогает получить образование. Молодых людей ждут путешествия, интересная работа, то, что мы называем хорошей жизнью. Они не будут выглядеть вдвое старше, когда им исполнится 35. Ведь немногим амфибиям уготована судьба, похожая на мою. Я волнуюсь. Ведь работать под водой опасно. Знаешь, они опять хотят попытаться проложить кабель через разлом». Я нахмурился. «Снова?» «Да. Ведь тебя обожгло и искалечило, когда ты занимался именно этим». «Расскажи поподробнее», — попросил я. «Кто на этот раз хочет сунуть голову в пасть тигру?» «Руководит работами молодой человек по имени Тарк. Несмотря на возраст, он уже известен в доках своей храбростью». «Почему они снова хотят попытаться проложить там кабель? До этого они спокойно жили без силовой линии через разлом». «Все из-за рыбы», — ответил мне Джоао. «Ты же сам мне объяснял лет 20 назад. Рыба не любит подводные линии электропередачи и уходит на глубину. С каждым годом у нас уловы все меньше и меньше. Если моим детям сделают операцию, то станет меньше рыбаков». Тут он пожал плечами. «Ты ведь знаешь, корпорация плевала на нас. Они могут проложить линии электропередач по местам лова, а не через разлом». Огромные силовые кабели подводной корпорации прокладывали по дну океана, чтобы подавать питание на подводные шахты, фермы и нефтяные вышки. То, что нефти там много, я испытал на собственной шкуре. Энергия требовалась пастухам китовых стад и химическим заводам. Линии высоковольтных передач породили 260 новых течений. Они возникли над теми участками океанского дна, где вода содержит большой процент минеральных отложений. Наверное, вы получили бы Нобелевскую премию, если бы объяснили, почему это происходит. Так вот, течения отогнали рыбу в более глубоководные районы на дно подводных каньонов. Тарк думает о рыбаках. Больше силовых линий, меньше рыбы. Он хороший человек. Я в удивлении поднял брови. Уж левую точно. Пытался вспомнить, что маленькая Ундина говорила мне сегодня утром о Тарке. А вспоминать-то особо было нечего. «Пусть ему повезет больше, чем мне», — сказал я. «Интересно, а что ты думаешь о молодом человеке, решившем спуститься в пасть разлома?» На мгновение я задумался. «Я его ненавижу». Джоао удивленно взглянул на меня. «Он – мое отражение. Когда-то я был таким же». Я замолчал, а потом продолжил. «Завидую. У него есть шанс, который я упустил. Надеюсь, он совершит задуманное». Джоао пожал плечами, дернувшись всем телом. Характерный жест рыбаков. «Когда-то и я мог так делать». «Не знаю, как у них пойдут дела, но, судя по всему, они серьезно взялись за дело». «Море. Оно всех рассудит», — пробормотал я. «Да», — кивнул Джоао. Позади по бетону зашлепали сандалии. Я повернулся как раз вовремя, чтобы подхватить здоровой рукой свою крестницу. Мой крестный сын ухватился за мою парализованную руку и повис на ней. «Дядюшка Кейл! Дядюшка Кейл, что ты нам принес?»
1: «Вы сейчас повалите его!» — прикрикнул на детей Джоао. «Ну-ка, отпустите!»
0: Видит Бог, они и внимания не обратили на слова своего папочки. «Что ты нам принес? Что ты нам принес, дядюшка Кейл?»
1: «Если отпустите меня, я вам покажу».
0: Они отступили. Зеленоглазые, дрожащие от предвкушения. Я украдкой взглянул на Джоао. Карие зрачки на белках слоновой кости. В правом глазу лопнул сосудик. Он любил своих детей. Но скоро они станут ему чужими, как рыбы, которых он ловил. Видев, какую ужасную тварь превратился я, он, бедняга, наверное, пытается представить, во что превратятся его дети. Я, например, не мог без боли в сердце смотреть на то, как резко увеличивается население, как словно почки распускаются колонии на Луне, Марсе и на дне земного океана. Амфибии ведь порой ведут себя так, словно разрушили все культурные связи с прибрежными рыбацкими деревушками. Я-то это отлично знаю. Я полез в карман и выудил мутную стекляшку, которую подобрал на побережье. «Гляньте-ка, вы такого не видели!»

В супермаркете, в самом большом здании деревни, Джоао купил сласти к чаю. «Я мягкая и нежная, вкуснее шоколада», — шептала каждая коробка печенья, когда вы снимали ее с полки. Как раз на прошлой неделе я читал статью о новой говорящей упаковке в одном из американских журналов. Поэтому я был готов к такому обороту и предпочел торчать в овощном отделе. Потом мы пришли в дом Джоао. Письмо оказалось точно таким, как я ожидал. Детей нужно было завтра утром посадить на автобус, уходящий в город. Мои крестники уже вступили на путь, в конце которого превратятся в рыб. Убрав письмо, мы, я с Джоао, уселись на крышу. Мы пили и смотрели на ослов и мотоциклы, мужчин в мешковатых штанах, женщин в желтых шарфах и ярких рубахах с гирляндами чеснока. Мимо нас прошло несколько амфибий в сверкающей форме из зеленой чешуи. Наконец Джоао сказался усталым и ушел подремать. Большая часть моей жизни прошла на побережье стран, где люди привыкли к полуденному отдыху. А я первые 10 лет своей жизни, когда формировались все мои привычки, провел на датской кооперативной ферме и до сих пор не мог заставить себя спать днем. Так что я перешагнул через свою крестницу. Она уснула на нижней ступеньке крыльца, положив под голову кулачок. И пошел через деревню назад к побережью. Третье.

0: полночь Ариэль вышла из моря. Она поднялась на скалы и забарабанила ногтями в стеклянную стену моего домика. Словно дождевые капли застучали по стеклу. В тот вечер я устроился у камина. Собирался почитать, но задремал. Мой домашний компьютер поинтересовался, хочу ли я чего-нибудь, и, не получив ответа, выключил дворжак «Челло Кончерто», притушив свет лампы ночника для чтения и перестал подбрасывать дрова в камин. Когда меня разбудила Ариэль, за каминной решеткой были одни угли. Но голову от подушки я оторвал, только когда она постучала во второй раз. Зеленая форма, янтарные волосы, все цвета погибли в серебристом цвете луны. Я потянулся к выключателю, нажал кнопку, и стеклянная стена ушла в пол. В лицо мне ударил ветер. «Чего тебе нужно?» — спросил я. «Неужели нельзя выбрать другое время для визитов?» «Тарк на берегу. Он ждет тебя». Ночь выдалась теплой, но ветреной. По морю к берегу неслись хребты волн, увенчанные белыми барашками пены. Я протер глаза. «Это тот, самый главный? Почему ты не привела его ко мне? Зачем он хочет увидеть меня?» Девушка коснулась моей руки.
1: «Пойдем, они все внизу на берегу».
0: «Кто это все?»
1: «Тарк и остальные».
0: Ариэль потащила меня через внутренний дворик к дорожке, ведущей на пляж. Залитая лунным светом, море стонало. Внизу, на берегу ревущего на ветру костра, столпились люди. Девушка направилась к ним. Два рыбака сидели на перевернутом корыте и жались друг к дружке. Они играли на гитарах. Их пение, грубое, ритмическое, режущее слух, разносилось над белеющим в ночи пляжем. Ожерелье из акульих зубов сверкало на шее танцовщицы. Остальные сидели на перевернутом ялике и ели. На костре с краю стояла кастрюля с большой ручкой. Там между розовыми островами креветок пенилось масло. Одна женщина опускала сырые креветки в кастрюлю, другая вылавливала сварившиеся.
2: «Дядюшка Кейл! Смотрите, дядюшка Кейл!»
0: «Эй, а вы что тут делаете?» – удивился я, поворачиваясь крестником. «Разве вы не должны сейчас лежать дома в кроватках?»
2: «Папочка сказал, что мы можем прийти сюда. Он тоже скоро будет здесь».
0: Я повернулся к Ариэль. «В честь чего такой праздник?»
2: «Завтра на заре мы отправимся в разлом».
0: Кто-то промчался по песку, размахивая бутылками.
2: «Они не хотели тебе рассказывать, не хотели задеть твою гордость».
0: «Мою что?»
2: «Ну, ведь они хотят сделать то, чего ты... К тому же тебя тогда искалечило. Они не хотели тебя расстраивать. Но Тарк все-таки решил повидаться с тобой. Я подумала, что ты не расстроишься, поэтому и привела тебя на берег».
0: «Спасибо». «Дядюшка Кейл?» Этот голос был грубее и глубже, чем детские голоса моих крестников. Позвавший меня человек сидел на бревне спиной к костру и ел сладкую картошку. Отблески пламени играли на темных скулах и влажных волосах. Он встал, подошел ко мне, поднял руку. Я тоже поднял руку. И мы хлопнули друг друга по ладони.
2: «Здорово!» — улыбнулся юноша. «Ариэль сказала, что ты придешь. Завтра мы собираемся проложить силовой кабель через разлом».
0: Чешуйки на рукавах формы Тарк поблескивали. Он казался очень сильным, а держался спокойно. «Я...» Тут он замолчал. Мне показалось, что он похож на счастливого танцора, удачно исполнившего свой номер.
2: «Я хотел поговорить с вами о разломе».
0: «А я думал, он заговорит об острых кораллах и акулах».
2: «И о той аварии, если вы согласитесь».
0: «Конечно», — ответил я. «Если это хоть чем-то поможет тебе».
2: «Видишь, Тарк, я же говорила, что он согласится», — выпалила Ариэль.
0: Я слышал, как изменилось дыхание юноши. «Вы в самом деле не обидитесь, если я попрошу рассказать о том несчастном случае?» Я покачал головой и только тут понял, что с голосом Тарка. Подводный герой был мальчишкой, и голос его ломался. Ему еще не исполнилось и 19. «Скоро мы отправимся ловить рыбу», — продолжал Тарк. «Пойдете с нами?» «Если дойду».

Бутылка пошла по кругу. От женщины у кастрюли с креветками она попала к одному из гитаристов, потом к Ариэль и, наконец, ко мне. Я передал ее Тарку. Мы пили ром. Этот напиток делали в 7 милях от берега в пещере. Из-за затвердевшей кожи в левом уголке рта мне трудно пить из горлышка. Ром струйкой побежал по подбородку. Тарк выпил, вытер рот и положил руку мне на плечо. «Отойдем к воде». Мы отошли от костра. Несколько рыбаков последовало за нами, а амфибии посмотрели в нашу сторону и отвели взгляд. «Все дети в деревне называют вас дядюшкой Кейлом?» «Нет, только мои крестники. Я познакомился с их отцом, когда был в своем возрасте». «А я думал, что все вас так зовут. Извините». Мы добрались до влажного песка. Оранжевые блики играли на нашей коже. Из песка торчал залитый лунным светом остов разбитой лодки. Тарк присел на его край, я сел рядом. Вода доходила нам до колен. «Неужели силовой кабель нельзя проложить в другом месте?» – спросил я. «Обязательно лезть в разлом?» «Я хотел спросить, что вы думаете об этом предприятии, но теперь вижу, не стоит». Юноша поежился. «Появляется все больше проектов относительно этой части океана. Нам нужны новые мощности. Старые линии страшно перегружены. В конце июня в Кайне из-за перегрузки случилась авария, отключилось освещение. Весь поселок 2 дня оставался без света, и 12 амфибий умерло от переохлаждения, задержавшись в холодных течениях. А если мы проложим кабели через разлом, то и рыбакам не навредим». Я кивнул. «Так что же случилось с вами в разломе?» Я молчал. Нетерпеливый, испуганный Тарк. Вначале мне вспомнилась не сама трагедия, а ночь накануне. Прогулка по берегу, парни при виде амфибии, сжимающие кулаки от страха и неприязни. Несколько индейцев вернулись из пещеры, где по сей день гнали крепкий напиток. Мы общались с ними на языке жестов. А в тот далекий вечер один из них задел какую-то живую струну в моей душе, как Тарк этим вечером. И мы долго обсуждали свои гороскопы. Мать Джоао знала язык знаков, но ни он, ни его сестры не изучили его, потому что хотели быть современными. Они, как все дети, смущались своего невежества. Когда я был мальчиком, мы отваживались бродить по бревнам лесосплава. Помню, стояла жара. Бревна крепкие, как скалы. Если вода раздвинет их, а ты соскользнешь в щель, то бревна могут сомкнуться и раздавить тебя. Тарк покачал головой. Порой дети делают совершенно безумные вещи. В ту пору мне было лет 8-9. Это еще до того, как я стал подводным мальчиком. «Откуда ты?» Тарк поднял голову. «С Манилы. Я филиппинец». Море лизало наши колени, планшет покачивался под нашим весом. «Что случилось тогда в разломе?» «Внизу в разломе много вулканов». «Я знаю. И море там чувствительное, как женщина, сделавшая новую прическу». «Мы вызвали обвал. Кабель лопнул. Закоротило. Разряд ударил в землю, и началось извержение. Лава была такой горячей, что вода в море вскипела, вспенилась футов на 50. Так говорят очевидцы». «Отчего случился обвал?» Я пожал плечами. «Бог знает. Скалы обрушились. Может, все дело в шуме машин, хотя мы старались работать осторожно. Может, виной всему один из кабелей питания, а может, кто-то задел не тот камень». Мой собеседник сжал кулак правой руки левой, потом отпустил его, попытался расслабиться. Кто-то позвал. «Кейл!» Я поднял голову. Штаны Джоао были засучены до колен, рубашка парусом вздулась на соленом ветру. Он стоял среди волн. Ветер играл в волосах Тарка. На берегу горел костер. Тарк тоже поднял голову.
«Они хотят поймать большую рыбу!» — крикнул нам Джоао. А рыбаки уже спускали лодки на воду. Тарк сжал мое плечо. «Пойдем, Кейл, половим рыбу». Мы встали и вернулись на берег. Джоао подхватил меня и помог выбраться на сухой песок. «Ты, Кейл, поплывешь в моей лодке». Кто-то принес едкие шипящие факелы. Волны били в борта лодок, и те приплясывали на воде, как поплавки. Джоао запрыгнул в лодку и взялся за весла. Зеленые амфибии ныряли в набегающие волны и исчезали под водой. Мой друг начал грести. Его руки казались белыми в лунном свете. Костер на берегу уже догорал. Потом раздался громкий всплеск, и в небе расцвел огненный цветок. Сигнал. Значит, амфибии заметили большую рыбу. Огненный шар некоторое время висел в воздухе. Ракета мигнула раз, два, три, четыре раза. Это означало, что вес рыбы 20, 40, 60, нет, 80 стоунов. Потом огонек погас. Я расправил плечи и расстегнул пряжку ремня. «Джоао, я хочу поплыть рядом с лодкой». Рыбак греб, не останавливаясь. «Хорошо, только держись за веревку». «Конечно». Веревка была привязана к корме лодки. Я сделал пеньку, петлю на другом конце пенькового фала и перекинул ее через плечо. Отстегнув протез ноги, я нырнул в темную

0: Теперь над моей головой сияла мать всех жемчужин – луна. А еще плавала тень лодки Джуао. Она покачивалась футов 10 над моей головой. Я же нырнул еще ниже, под раны в теле моря, которые оставляли рассекающие воду весла. С помощью одной руки и одной ноги, снабженной перепонками, я перевернулся и посмотрел вниз. Веревка дергалась каждый раз, когда весла Джуао загребали воду. Меня тащило вслед за лодкой. Тем временем амфибии запалили подводные факелы. Далеко внизу сверкали их спины. Мои сородичи описывали большие круги. Они казались огромными глубоководными рыбами с флуоресцентными органами. Я видел и будущую жертву, высвеченную их огнями. Вы никогда не охотились на рыбу с копьем? В эту ночь копье было в руках Тарка. Остальные вооружились сетями, чтобы спеленать добычу и поднять ее к лодкам рыбаков. Но неожиданно внизу что-то пошло не так. Копье оказалось коротким. Рыба размером с человека стала подниматься к поверхности, проскользнув мимо сетей. Она едва не выскочила из воды, удирая от людей. Амфибии неслись следом. Когда-то я тоже бросал сети, покрытые смолой и известью, пытаясь поймать рыбу. Наконец, петля на конце одной из сетей поймала жертву, и в свете движущихся огней я увидел, как натянулась сеть. Рыба повернулась и снова стала подниматься, направляясь ко мне. Потом дернулась в сторону, когда петля соскочила. Внезапно надо мной мелькнула тень одного из амфибий. А борьба с рыбой продолжалась. Тарк, копье которого вонзалось все глубже в тело жертвы, держался впереди и чуть левее, рыбы почти оседлав ее. Добыча пыталась стряхнуть его, била хвостом, металась из стороны в сторону, постепенно поднимаясь к поверхности. Изо всех сил, загребая рукой, я потянулся и вцепился в планшир лодки Джуао. Тарк и рыба всплыли между лодок. Они взвились в воздух. Волшебное зрелище в лунном свете. Теперь рыба плыла у самой поверхности, то выпрыгивая из воды, то ныряя. Юноша-амфибия что-то прокричал, привстав на своем норовистом скакуне. Кто-то из рыбаков бросил веревку, привязанную к носу лодки, и Тарк поймал ее. Снова рыба, Тарк, я и еще десяток амфибий ушли под воду. И каждый из нас был окружен нимбом пузырьков. Рыба дернулась, натянув одну из сетей, и Тарк слетел со своего скакуна, но почти сразу вернулся на прежнее место. Потом сети стали вытягивать одну за другой, и трепещущую рыбу потянули к поверхности. Шесть сетей с шести лодок оплели добычу. Мгновение, и рыба неподвижно застыла, субмарина, залитая лунным светом. Я видел тянущийся за ней шлейф крови. Когда рыба и мы вместе с ней снова поднялись к поверхности, то оказались неподалеку от лодки Джуао. Я держался в стороне, когда Тарк, его тело блестело в свете луны, проплыв мимо меня, залез в лодку моего приятеля. «Давай сюда!» – позвал он меня, встал на колени и протянул мне руку, в то время как Джуао перебрался к другому борту, чтобы хрупкая суденышка не перевернулась. Кольца влажной веревки одно за другим ложились на дно лодки. «А вот и Кейл!» – воскликнул Тарк и одним рывком вытащил меня из воды. Рыба качалась на волнах с белыми барашками. Лодки подошли поближе. Теперь уже все амфибии поднялись на поверхность. Среди них оказалась и Ариэль. У нее в руках был подводный факел, и дым его стелился по воде. Девушка пыталась заглянуть через плечо рыбака, стоявшего перед ней. Джуао и Тарк стали подтягивать добычу к лодке. Я тоже впился в сеть здоровой рукой. Наша рыба покачивалась на поверхности. Я как раз надел штаны, когда Тарк повернулся и обнял меня мокрой рукой. «Посмотрите на нашу добычу! Вы только посмотрите, дядюшка!» Он смеялся, задыхаясь. Его темное лицо сверкало в свете факелов. «Кейл, вы только посмотрите на нашу рыбу!» Джоу усмехнулся и стал разворачивать лодку, чтобы вернуться на берег. Огонь, пение, хлопки в ладоши. Мои крестники, насыпав камешки в бутылку из-под рома, встряхивали ее в такт музыки. Гитаристы лупили по струнам, когда мы вытаскивали рыбу на песок. Все, кто был на берегу, собрались вокруг нашей добычи. «Посмотрите!» Тарк схватился за толстый конец большой палки, толще его запястья. Ловким движением он перевернул рыбу, ткнул двумя пальцами в белую плоть в 6 дюймах от губ рыбы. «Здорово!» Тарк вдавил копье поглубже. Рыбаки выпотрошили рыбу и перенесли ее к костру. Индейцы притащили еще несколько бутылок рома. «Эй, Тарк! Ты бы поспал немного перед утренней вахтой», — предложил я юноше. Он покачал головой. «Я спал весь день». Он махнул рукой в сторону рыбы. «Это мой завтрак». Танцы стали еще неистовее. Рыбу затащили на угли, а ребята палками выкатили из пепла сладкую картошку. Я доковылял до разбитой лодки, на которой сидел раньше. Был прилив, и обломки на 3/4 скрылись под водой. Рядом с лодкой, нырнув под воду, спал Тарк. Жабры на его шее ритмично пульсировали, только одно плечо и бедро островками торчали из-под воды. Собравшиеся у костра сняли рыбу с огня. «Где Тарк?» — поинтересовалась Ариэль. Лег вздремнуть. «Он же хотел попробовать рыбу. Ему предстоит тяжелая работа. Ты ведь не станешь его будить?» «Нет, конечно. Пусть поспит». Но Тарк уже вылез из воды, зачесал мокрые волосы назад, убрав их со лба. Усмехнувшись нам, он подошел к рыбе. Я помню, как он разделывал ее. Поднимался и опускался большой нож, деталь, которую я запомнил лучше всего. На мгновение рука Тарка замирала внизу, а потом снова взлетала вверх. В эту ночь звучала музыка, и люди кружились в танце на песке возле костра. Мы веселились, заглушая грохот прибоя. Глава 4. Автобус 830-го маршрута пришел почти по расписанию. «Они не очень-то хотят ехать», — сказала сестра Джоао. Она должна была отвезти детей в местное отделение подводной корпорации. «Дети просто устали», — возразил Джоао. «Спать легли на рассвете. Давайте в автобус. И не забудьте сказать «до свидания» дядюшке Кейлу». «До свидания». «До свидания». Детей словно подменили. Я подозреваю, что мои крестники впервые страдали, по крайней мере, мальчик. В это утро они были такими тихими. Я подошел и заключил их в неуклюжие объятия. «Когда вернетесь, в первые же выходные свожу вас на разведку в одно место. Вы сами сможете собирать там кораллы». Сестра Джоао заплакала, обняла детей, обняла меня, Джоао. Потом забралась в автобус. Кто-то закричал, что, наверное, автобус застрял здесь навсегда, но вот мотор зарычал, автобус сделал круг по площади и поехал в сторону скоростного шоссе. Я и Джоао перешли на другую сторону улицы. Там было открытое кафе, столики и стулья с сиденьями из парусины. «Я потерял детей», — сказал мой друг, словно преступник, наконец признавшийся в своих деяниях. «Ты и я, мы вместе потеряли их». В доках, неподалеку от пристани для судов на подводных крыльях, откуда подводная лодка отправлялась в подводные города, собралась толпа. В толпе закричала женщина. Она стала толкаться, бросила кошелку с яйцами и луком. Несчастная рвала на себе волосы, рыдала. Помните, как варили креветок? Там была женщина, которая вынимала их из кастрюли. Так вот, это была она. Стоявшие рядом попытались успокоить ее. Несколько человек отделились от толпы и побежали по улицам. Я поймал за плечо пробегавшего мимо мальчишку, развернул к себе лицом. «Что там, черт возьми, происходит?» Несколько мгновений рот юноши открывался беззвучно, как у рыбы, вытащенной на берег. «Извержение, наконец», — вымолвил он. «Привезли тех, кто погиб в разломе». Я еще крепче сжал его плечо. Когда это случилось?
1: Около 2 часов назад. Ребята уже прошли 1/4 маршрута, когда кто-то из них совершил ошибку. Они разбудили подводный вулкан. Им всем здорово досталось.
0: Джоао бросился к пристани. Я отпустил парня и последовал за своим другом. Стал пробираться сквозь толпу среди ситцы и чешуи. Амфибии вынесли трупы из люка подводной лодки и уложили на огромный белый холст, расстеленный на причале. Они возвращали тела на родину, чтобы семьи похоронили несчастных по своим обычаям. При извержении подводного вулкана море кипит, соприкасаясь с бьющейся из шерла вулкана магмой. 3 тела оказались лишь немного обожжены. Глядя на раздутые лица, у одного было окровавлено ухо, я решил, что они умерли от взрывной волны. А нескольких мертвецов почти целиком облепило тусклым черным стеклом. С трудом совладав с

Как все обернулось, а? Протянул я. Пора идти чинить сети. Завтра утром я отправляюсь ловить рыбу. Тут Джоао сделал многозначительную паузу. Ты составишь мне компанию, а, Кейл? Удивительно, что ты меня приглашаешь. Да ведь ты же отослал ребят. Мой друг кивнул. Я же не могу расстаться с морем. Всю свою жизнь я провел в этой деревне. Где же мне еще ловить рыбу, как не здесь? Я допил кислое молоко. Обрыв на краю разлома высокий. Вечером можно будет собрать много битой рыбы. Мелкая рыбешка уйдет ко дну, а большие рыбины всплывут. Джоао кивнул. Знаю. Мы отправимся за ними на рассвете. Мы встали. Пока, Джоао. Я захромал назад к берегу. Эпилог. Туман укутал пляж сырым одеялом и не желал уползать часов до 10. Я бродил по песку, тыкал в груды водорослей своей деревянной ногой, потом поднялся на прибрежные скалы. Только тогда я увидел ее. Ариэль. Девушка была внизу, стояла на коленях у воды, низко опустив голову. Ее рыжие волосы оказались сострижены так коротко, что полностью обнажились жаберные щели. Плечи то и дело вздрагивали от рыданий. «Ариэль!» Я стал спускаться по сверкающим от влаги камням. Девушка даже не повернулась в мою сторону. «Сколько ты просидела здесь?» – спросил я ее. Ариэль наконец-то подняла голову, но она лишь молча покачала ею в ответ на мой вопрос. Глаза ее покраснели от слез, лицо ничего не выражало. 16. Кто был тот психолог, который сотню лет назад провозгласил, что юноши и девушки не взрослеют без серьезных жизненных невзгод? «Не хочешь подняться ко мне в дом?» – спросил я у Ариэль. Она быстро покачала головой, но потом замерла. А я продолжал. Думаю, они отослали тело Тарка назад, в Манилу. «У него не было семьи», – ответила она. «Его должны были похоронить здесь, в море». «Я не знал». Осколки грубого вулканического стекла лежали по всему пляжу. Они были различной формы и все матовые. Ты сильно любила Тарка. Мне казалось, вы созданы друг для друга. Да. Он был ужасно милым. Потом Ариэль поняла, что я имел в виду, и вздрогнула всем телом. «Нет», — поправилась она. «Нет, мне больше нравился Джонни. Помнишь, мальчик из Калифорнии? Он был среди охотников в прошлую ночь. Мы с ним оба из Лос-Анджелеса, но встретились только здесь, а теперь...» «Его тело тоже отослали родным». Девушка закрыла глаза. «Извини». «Вот так». Я оказался черствым калекой, надругавшимся над чувствами девушки. Если бы вы оказались на моем месте и, как я, взглянули бы на себя в зеркало, вам бы тоже не понравилось то, что вы увидели. «Извини, Ариэль». Она открыла глаза. «Давай поднимемся ко мне. Ты поешь авокадо. У меня они есть, а в супермаркете нет. Только на базаре. Они лучше калифорнийских». Ариэль огляделась с отрешенным видом. «Никто из амфибий не ходит туда. Обидно, потому что скоро рынок закроют, и тогда авокадо подорожают. Растительное масло и виноград – все, что стоит там покупать, кроме авок.

0: рядом. Я снова повернулся к скалам. А может, чашечку чая? Ладно. Ариэль попыталась изобразить улыбку. Я знал, как плохо сейчас бедному ребенку. Спасибо. Но я все равно ненадолго. Мы стали подниматься на скалы к моему дому. Когда мы добрались до заднего дворика, Ариэль остановилась и обернулась.
1: Кейл.
0: Да. Что? Видишь вон то облако над водой? Единственное на небе. Оно как раз над тем местом, где было извержение. Я искоса взглянул на облако. Думаю, да.

0: Вся беда была в том, что файлер 13B445K хотел знать все на свете. В том числе и то, что нисколько его не касалось. То, чем никакому роботу не положено даже интересоваться, а уж вникать в детали и подавно. Но файлер был совсем особенный робот. История с блондинкой из 22-го отдела должна бы послужить для него хорошим уроком. Он, гудя, выбрался из хранилища с кипой книг и проходил через 22-й отдел, а она в это время нагнулась к какой-то книге, лежавшей на самой нижней полке. Робот замедлил ход и в нескольких шагах от нее совсем остановился, не сводя с девушки пристального взгляда. Его металлические глаза странно поблескивали. Когда девушка нагнулась, ее короткая юбка с редкостной откровенностью явила взору обтянутые нейлоном ножки. Ножки эти, правда, на диво соблазнительные, вовсе не должны бы интересовать робота. Однако Файлер заинтересовался. Он стоял и глядел. Заметив его взгляд, она, наконец, обернулась.
1: «Если бы ты был человеком, нахал, я бы дала тебе по физиономии», — сказала она. «Но поскольку ты робот, я бы очень хотела знать, во что это ты вперил свои фотонные глазки?»
0: «У вас шов на чулке перекосился», — ни на миг не задумываясь, ответил Файлер. Потом повернулся и жужжа отправился дальше. Блондинка недоуменно

покачала головой, поправила чулок и в который уже раз подумала, какая все-таки тонкая штука эта электроника. Зная она, на что в самом деле глядел Файлер, изумления ее не было бы границ. Он ведь и вправду смотрел на ее ножки. Конечно, он ей не солгал. Роботы лгать просто не способны, но глядел он отнюдь не только на перекосившийся шов. Файлер столкнулся с проблемой, решать которую не пытался еще ни один робот на свете. Любовь, романтика, вопросы пола – вот что занимало его час от часу сильнее. Разумеется, интерес этот был чисто академическим и все же бесспорным. Сама работа будила в нем любопытство к той области бытия, где повелевает Венера. Роботы системы Файлер необыкновенно умны, и изготовляются их не так уж и много. Увидеть их можно только в крупнейших библиотеках, и работают они только с самыми большими и сложными книжными собраниями. Их не назовешь просто библиотекарями. Это значило бы представить в ложном свете работу библиотекарей, сочтя ее чересчур легкой и простой. Конечно, для того, чтобы разместить книги на полках и штемпелевать карточки, большого ума не требуется, но все это давным-давно выполняют простейшие роботы, которые в сущности немногим сложнее примитивных IBM на колесиках. Приводить же в систему человеческие знания всегда было неимоверно трудно. Задачу эту, в конце концов, переложили на файлеров. Их металлические плечи не сгибались под этим бременем, подобно плечам их предшественников, библиотекарей из плоти и крови. Помимо совершенной памяти, файлеры обладали и другими свойствами, обычно присущими только человеческому мозгу. Например, они умели связать и сопоставить отвлеченные понятия. Если у файлера просили книгу по какому-нибудь вопросу, он тотчас вспоминал книги на смежные темы, которые тут могут пригодиться. Ему достаточно было намека, чтобы воздвигнуть законченную систему и предъявить ее в самом реальном виде, в виде груды книг. Такие способности присущи только Homo sapiens, человеку разумному. Именно они-то и помогли ему возвыситься над своими сородичами из животного мира. И если Файлер оказался более очеловеченным, чем другие роботы, то винить в этом можно только самого его создателя, человека. Файлер никого ни в чем не винил. Он был просто любознателен. Все файлеры любознательны, так уж они устроены. К примеру, под рукой у одного из файлеров, 9B367O, библиотекаря Ташкентского университета, оказалось несметное количество пособий по языкам, и он увлекся лингвистикой. Он говорил на тысячах языков и наречий, практически на всех, на которых можно было отыскать хоть какие-нибудь тексты, и в научных кругах считался непревзойденным авторитетом. И все это благодаря библиотеке, где он работал. А Файлер 13Б, тот, что с интересом разглядывал девичьи ножки, трудился в пропыленных коридорах Нового Вашингтона. Здесь у него был доступ не только к новехоньким микропленкам, но и к тоннам древних книг, напечатанных на бумаге многие века тому назад. Но больше всего Файлера занимали романы, написанные в те давно минувшие времена. Поначалу его совсем сбили с толку бесчисленные ссылки и намеки на любовь и романтику, а также страдания души и тела, без которых, как видно, не обходилось ни любовь, ни романтика. Он нигде не мог найти сколько-нибудь вразумительного и полного определения этих понятий и, естественно, заинтересовался ими. Постепенно интерес перешел в увлечение, а увлечение в страсть. И никто на свете даже не подозревал, что Файлер стал знатоком по части любви. Уже с самого начала он понял, что из всех форм человеческих отношений любовь – самая тонкая и хрупкая. Поэтому он держал свои изыскания в строжайшем секрете и все, что удавалось узнать, хранил в емких тайниках своего электронного мозга. Примерно в то же время он обнаружил, что в придачу ко всему вычитанному из книг кое-что можно извлечь и из реальной жизни. Это произошло, когда в отделе зоологии он нечаянно набрел на застывшую в объятии пару. Файлер мгновенно отступил в тень и включил слуховое устройство на полную мощность. Но разговор, который он затем услыхал, оказался, мягко говоря, прискучным. Всего лишь жалкое, убогое подобие любовных речей, вычитанных им из книг. Сопоставление тоже весьма важное и поучительное. После этого случая он старался не упускать ни одного разговора между мужчиной и женщиной. Он пытался глядеть на женщин с точки зрения мужчины и наоборот. Потому-то он и разглядывал с таким любопытством нижние конечности блондинки в 22-м отделе. И потому он, в конце концов, совершил роковую ошибку. Спустя несколько недель один исследователь, которому понадобились услуги Файлера, вывалил на стол груду всевозможных бумажек. Какая-то карточка выскользнула из пачки и упала на пол. Файлер поднял ее и подал владельцу, а тот пробормотал благодарность и сунул карточку в карман. Когда все необходимые книги были подобраны и человек ушел, Файлер уселся и перечитал текст на карточке. Он видел ее всего какую-то долю секунды, да еще вдобавок вверх ногами, но больше ничего и не требовалось. Карточка навеки запечатлелась у него в мозгу. Файлер долго размышлял над нею, пока перед ним не стал вырисовываться некий план. Карточка была приглашением на костюмированный бал.
Файлер хорошо знал этот род развлечений. Описания баллов то и дело попадались ему на пропыленных страницах старых романов. На такие балы люди обычно ходили, нарядившись романтическими героями. А почему бы и роботу не пойти на бал, нарядившись человеком? Раз уж эта мысль пришла ему в голову, избавиться от нее не было никакой возможности. Конечно, подобные мысли роботу вообще не положены, а уж соответствующие поступки тем более. Впервые Файлер стал догадываться, что ломает преграду, отделяющую его от тайн любви и романтики. И, конечно, это его только еще больше раззадорило. И, конечно же, он отправился на бал. Купить костюм Файлер, разумеется, не посмел. Но ведь в кладовых всегда можно найти какие-нибудь старинные портьеры. В одной книге он прочитал о кройке и шитье, а в другой нашел изображение костюма, который показался ему подходящим. Сама судьба назначила ему явиться в одеянии кавалера. Превосходно отточенным пером он нарисовал на плотном картоне точную копию пригласительного билета. Смастерить маску, вернее полумаску с половиной лица в придачу, при его талантах и технических возможностях было делом нехитрым. Задолго до назначенного дня все было готово. Оставшееся время он занимался только тем, что перелистывал всевозможные описания костюмированных балов и старательно изучал новейшие танцы. Файлер так увлекся своей затеей, что ни разу даже не задумался над тем, как странны для робота его поступки. Он чувствовал себя просто ученым, который исследует особую породу живых существ. Род человеческий, или точнее, женский. Наконец, наступил долгожданный вечер. Файлер вышел из библиотеки, держа в руке сверток, похожий на связку книг. Ну, конечно, это были не книги. Никто не заметил, как он скрылся в кустах, что росли в библиотечном саду. А если кто и заметил, то уж никому бы в голову не пришло, что он-то и есть элегантный молодой человек, который через несколько минут вышел из сада с другой стороны. Единственным немым свидетелем переодевания осталась оберточная бумага под кустом. В своем новом обличье Файлер держался безукоризненно, как и приличествует роботу высшего класса, который в совершенстве изучил свою роль. Он легко взбежал по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки, и небрежно предъявил свой пригласительный билет. Войдя, он направился прямиком в буфет и опрокинул в пластиковую трубку, присоединенную к резервуару в его грудной клетке, три бокала шампанского. И только после этого позволил себе лениво оглядеть собравшихся в зале красавиц. Да, этот вечер был предназначен для любви. Из всех женщин его сразу привлекла одна. Он тотчас понял, что она и есть царица бала, и она одна достойна его внимания. Мог ли он согласиться на меньшее? Он – преемник 50 тысяч героев давно забытых книг. Кэрол Энн Ван Дэм, как всегда, скучала. Лицо ее было скрыто под маской, но никакая маска не сумела бы скрыть великолепные формы ее тела. Все ее поклонники в причудливых костюмах толпились тут же, готовые к услугам. Каждый мечтал заполучить ее молодость и красоту, и миллионы ее отца в придачу. Все это давно ей надоело, и она едва сдерживала зевоту. И тут толпу обожателей вежливо, но неотвратимо раздвинули широкие плечи незнакомца. Он заставил всех расступиться и предстал перед нею точно лев среди стаи волков. «Этот танец вы танцуете со мной», — многозначительно сказал он глубоким низким голосом. Почти машинально она оперлась на предложенную руку, не в силах противиться человеку, в чьих глазах таился такой странный блеск. Еще миг, и они уже кружатся в вальсе, и это блаженство. Мускулы его крепки, как сталь, но танцует он с легкостью и изяществом молодого бога. «Кто вы?» — шепнула она. «Ваш принц. Я пришел, чтобы увести вас отсюда», — в полголоса отвечал он. «Вы говорите, как принц из волшебной сказки», — рассмеялась она. «Это и есть сказка, а вы — сказочная принцесса». Слова эти точно искры воспламенили ее душу, и всю ее словно пронзил электрический разряд. Губы его нашептывали ей слова, которые она всю жизнь мечтала услышать, а ноги точно по волшебству увлекали сквозь высокие двери на террасу. В какой-то миг слова притворились в дело, и жаркие губы коснулись ее губ. Да еще какие жаркие! Термостат был установлен на 102 градуса. «Давайте сядем», — выдохнула она, слабее от неожиданно захватившей ее страсти. Он уселся рядом, сжимая ее руки в своих, нечеловечески сильных и все-таки нежных. Они говорили друг другу слова, ведомые только влюбленным, пока не грянул оркестр. «Полночь», — шепнула она. «Пора снимать маски, любимый». Она сняла свою, но Файлер, конечно же, не шелохнулся. «Что же ты?» — сказала она. «Ты тоже должен снять маску». Слова эти прозвучали как приказ, и робот не мог не повиноваться. Широким жестом он сбросил маску и пластиковый подбородок. Кэрол Энн сначала вскрикнула, потом зашлась от ярости. «Это еще что такое? Отвечай, ты жестянка!» «Это была любовь, дорогая. Любовь привела меня сюда сегодня и бросила в твои объятия.
Ответ был вполне правильный, хоть Файлер и облёк его в форму, соответствующую его роли. Услышав нежные слова из бездушной электронной пасти, Кэрол Энн снова вскрикнула. Она поняла, что стала жертвой жестокой шутки. «Кто тебя сюда послал? Отвечай! Что означает этот маскарад?» «Отвечай, отвечай, отвечай, ты, ящик с железным ломом!» Файлер хотел было рассортировать этот поток вопросов и отвечать на каждый в отдельности, но она не дала ему рта раскрыть. «Надо же! Послать тебя сюда, обредив человеком! В жизни надо мной никто так не издевался! Ты робот! Ты ничтожество! Двуногая машина с громкоговорителем! Как ты мог притворяться человеком, когда ты всего-навсего робот?» Файлер вдруг поднялся на ноги. «Я робот!» — вырвались из говорящего устройства отрывистые слова. Это был уже не ласковый голос влюбленного, но вопль отчаявшейся машины. Мысли вихрем кружились в его электронном мозгу, но в сущности это была одна и та же мысль. «Я робот, робот, я, видно, забыл, что я робот, и что делать роботу с женщиной? Робот не может целовать женщину, женщина не может любить робота, но ведь она сказала, что любит меня, и все-таки я робот, робот!» Весь содрогнувшись, он отвернулся и, лязгая и гремя, зашагал прочь. На ходу его стальные пальцы сдергивали с корпуса одежду и пластик, подделку под живую плоть, и они клочками и лохмотьями падали на землю. Путь его был усеян этими обрывками, и через какую-нибудь сотню шагов он был уже голой сталью, как в первый день его механического творения. Он пересек сад и вышел на улицу, а мысли у него в голове все быстрее неслись по замкнутому кругу. Началась неуправляемая реакция, и вскоре она охватила не только мозг, но и все его механическое тело. Быстрее шагали ноги, стремительнее работали двигатели, а центральный смазочный насос в груди метался, как сумасшедший. А потом робот с пронзительным скрежетом вскинул руки и рухнул ничком. Головой он ударился о лестницу, и острый угол гранитной ступени пробил тонкую оболочку. Металл лязгнул о металл, и в сложном электронном мозгу произошло короткое замыкание. Робот Файлер 13B445К был мертв. По крайней мере, так гласил доклад, составленный механиком на следующий день. Собственно, не мертв, а непоправимо испорчен и должен быть разобран на части. Но, как ни странно, когда механик осматривал металлический труп, он сказал совсем другое. В осмотре ему помогал другой механик. Он отвинтил болты и вынул из грудной клетки сломанный смазочный насос. «Вот в чем дело», — объяснил он. «Насос неисправен. Поршень сломался, насос заклинило, прекратилась подача масла в коленные суставы. Вот он и упал и разбил себе голову». Первый механик вытер ветошью замасленные руки и осмотрел поврежденный насос. Потом перевел взгляд на зиявшую в грудной клетке дыру. «Гляди-ка! Прямо разрыв сердца!» Оба рассмеялись, и механик швырнул насос в угол на кучу других сломанных, грязных и никому не нужных деталей.

0: Максим Черепанов. Мимолетное увлечение.
1: «Нам нужно на некоторое время расстаться»,
2: — сказала ей Лина.
0: Олег горько усмехнулся.
3: «Лин, ну мы же не дети. К чему нам эти полуфразы?»
0: Она пожала плечами.

0: «Давай я тебе помогу», — продолжил Олег. «На самом деле ты хочешь расстаться навсегда, просто об этом как-то неловко сказать прямо, и поэтому ты пытаешься скормить мне эту пилюлю по частям». Элина медленно вздохнула. «Я должен был догадаться», — продолжил Олег. «Неделю как вернулась с венерианских курортов, а все не звонишь, сама интерком не берешь».
1: «Прости».
0: «Я и догадывался, только все равно надеялся. Надежда, знаешь, умирает последней».
1: «Я тоже долго надеялась».
0: «Тебе чего-то не хватало?»
1: «Да, Олег, да. Не хватало перспективы».
0: «Если имеешь в виду предложение руки и сердца, то я...»
1: «Да я не о том. Видишь, ты 5 лет назад был старшим потоковым инженером».
0: «Я и сейчас старший потоковый инженер».
1: «Вот-вот. И через 5 лет будешь. Ну, может, ведущего получишь, не суть. А жизнь одна. Ее хочется прожить на все 100. Бывают шансы, которые выпадают только раз».
0: «Точно? И как зовут твой шанс? Может быть, я даже видел его в новостях».
1: «Чего ты взял, что его вообще как-то зовут? Может быть, я вообще абстрактно?»
0: «Брось, я ж тебя немного знаю. Ты девушка практичная, в никуда бы не стала уходить. А кроме того, ты уже несколько раз посмотрела на этот катафалк».
2: И Олег небрежным жестом указал на здоровенный лимузин на антигравитационные подушки, парящие на высоте 2 метра над парковкой на противоположной стороне улицы. Несмотря на струи дождя, хлещущие по двойному стеклопакету кафе, силуэт гравикара был четко различим. Элина отвела взгляд.
0: «Он уже 2 раза мигал аварийкой», — сказал Олег. «Парень теряет терпение. Смотри, улетит без тебя».
1: «Без меня не улетит»,
2: — нервно ответила она и вновь посмотрела в окно.
0: «Мезальянсы — это всегда плохо и ненадежно», — сказал Олег. «Хорошо подумала».
2: Элина упрямо тряхнула копной каштановых волос.
1: «Я хочу попробовать».
0: «А как же мы? Как же наши уже почти 3 года вместе?»
1: «Зачем задаешь вопросы без ответов?»
2: Олег откинулся назад.
0: «Понимаю», — обронил он. «Великий последний шанс».
2: Пиликнул интерком Элины, принимая сообщение. Она скосила взгляд на экран.
0: «Как бы ты ни было», — сказал Олег, — «я ни о чем не жалею».
1: «Да»,
2: — ответила она, вставая.
1: «Мне тоже было с тобой хорошо. Я даже почти не притворялась в постели, когда издавала всякие громкие звуки».
0: «А с ним притворяешься?»
2: Ее губы сложились в прямую жесткую линию.
1: «Мне пора идти, Олег».
0: «Сейчас можно сказать, может быть, мы как-нибудь еще...» «Нет, не стану унижаться».
2: «Удачи! Береги себя, Линка». Линка — шелковая спинка.
1: «Ты тоже, и... прости еще раз. Мне правда очень неловко. Вроде как я все продумала и все решила, а на душе все равно кошки скребут».
0: «Это пройдет», — сказал Олег. «Беги».
1: «Счастливо».
2: Шорохом распахнулись и вновь сомкнулись двери, выпуская его любимую в дождь. 10 секунд, она нырнула в недра лимузина, и тот быстро и легко понес ее по 2-му уровню над пробкой, в которой уже 2-й час мертво стоял проспект Высоцкого. Только тогда он позволил себе уронить голову на руки и тихонько завыть. На звук пришуршал робот-официант. Дешевая модель, вместо лица кусок пластика с фотоэлементами, внизу динамик.
3: «Желаете что-нибудь заказать?» — проскрежетал он.
0: «Яду», — глухо выдавил из себя Олег.
3: «Простите, уточните заказ».
0: «Виски», — сказал он, поднимая голову.
2: «Фиолетовый хвостокрыл, 2 литра».
3: «Запрошенной позиции нет в нашем ассортименте. Могу предложить веселого космодесантника».
0: «Тащи сюда эту дрянь».
3: «Что будете есть?»
0: «Ничего не надо».
3: «Без еды невозможно, к сожалению. К крепкому алкоголю необходимо заказать горячие блюда».
0: «Какое самое дешевое?»
3: «Сосиски из мяса, идентичного натуральному. Могу также предложить следующие варианты».
0: «Не надо. Чем блевать, мне все равно».
3: «Простите, уточните заказ».
0: «Сосиски тащи!»

0: Видение было ужасным. Олег попытался открыть глаза и тут же вновь зажмурил их, что было сил. Оконный свет слепил немилосердно. Отчаянно хотелось провалиться обратно в сон, чтобы не ощущать дикой разламывающей боли в голове, выкручивающей тошноты и мерзкого вкуса во рту, где от души отметился полк кошек. Но это было уже невозможно. Стоило подставить голову под струю холодной воды. Испытанный способ, который мог бы несколько смягчить страдания, но одна мысль о том, чтобы изменить положение в пространстве, отдавалась молотами в черепе и новой волной тошноты. Примерно в тот момент, когда Олег осознал, что у него серьезные проблемы, чья-то ладонь ласково поддержала его затылок, мягко приподнимая голову, а губ коснулся край бокала.
1: «Пей, милый!»
0: Живительная влага хлынула внутрь, он, жмурясь, жадно сделал глоток, второй, третий, уже чувствуя, что немного отпускает.
2: «Алина, если бы ты знала, как ты вовремя...»
0: Начал Олег, оторвавшись от бокала, и тут же поперхнулся. Девушка, которая только что поила его и сейчас отошла на два шага назад, не была Элиной. Длинные светлые волосы падали на плечи. Прозрачные голубые глаза смотрели пристально и с непонятным выражением. Потрясающая фигура была прикрыта только его, Олега, распахнутой рубашкой, и она ничего не прикрывала. А главное, все это великолепие, начиная от идеальной формы грудей третьего размера с нежно-розовыми сосками и заканчивая припухлыми чувственными губами, было ему совершенно незнакомо.
2: «Святые небеса!»
0: прошептал он плохо ворочающимся языком.
1: «Тебе лучше?»
0: спросила красотка. Олег с трудом оторвал взгляд от аккуратно выстриженной щеточки внизу ее живота и сфокусировался на лице.
2: «Более или менее»,
0: выдавил он.
1: «Стелла»,
0: сказала она.
2: «Стелла», повторил он. «А, черт, приятно познакомиться».
1: «И мне тоже очень приятно»,
0: — с улыбкой ответила она, ставя стакан на полку и опираясь коленом на край двуспальной кровати.
1: «Необходимо завершить комплекс лечебных мероприятий»,
0: — заявила Стелла, отбрасывая в сторону одеяло. Олег отметил про себя, что он полностью раздет. Незнакомка взяла дело в свои руки и рот. Ее волосы щекотали ему живот. Несколько умелых движений языком вкупе с осторожными и нежными касаниями пальцев, и Олег оказался в полной готовности. Стелла села сверху, направила его в себя и начала двигаться, плавно наращивая темп.
3: «Если только я не сплю, то явно попал в сказку. А поскольку сказок в жизни не бывает, то...»
0: Девушка положила его ладони на свои груди и сделала нечто со своими мышцами внутри, отчего Олег на некоторое время перестал соображать. Возникшие ощущения были не похожи ни на что, испытанные им ранее, а ему как-никак насчитывалось 32 года. Загадочное действие повторилось, потом снова, а затем возникло и уже не отпускало до тех пор, пока Олег не выгнулся дугой, задыхаясь от восторга, и его сладострастное рычание не слилось с томным стоном Стеллы. Олег медленно одевался, пытаясь привести скачущие мысли в порядок. Стелла лежала на кровати, подперев щеку рукой, с улыбкой наблюдая за ним. Голову отпускала на удивление быстро. Все-таки что-то в этой весьма приятной в некоторых отношениях ситуации было неправильно. Свет в окна оставался слишком ярким, и Олег понял, что они впервые за полгода вымыты. Куда-то бесследно исчезла последовательно взращиваемая куча грязных носков. Свою одежду он обнаружил аккуратно сложенной и отглаженной на стуле, что было абсолютно немыслимо. Когда они прошли на кухню, чудеса продолжились. Мойка была пуста, а чистая посуда расставлена по шкафам и полкам. Окна сияли. На столе дымилась чашка с горячим кофе, с молоком, как он любил, и дразнили запахом два хрустящих поджаренных тоста. Олег был так потрясен, что молча позавтракал,
2: Затем собрался с духом и обратился к сидящей напротив Стелле.
4: «Детка, я вчера был несколько не в себе».
2: Она кивнула.
1: «Алкогольная интоксикация до 2,7 промилле. Я подобрала купирующее средство с учетом индивидуальных особенностей, плюс секс. Физиотерапия дает хороший результат в сочетании с правильно подобранным медикаментом».
2: «Индивидуальных особенностей?» – тупо спросил Олег.
1: «Конечно. Ночью я читала твой блог, а также запросила данные медицинской карты. Тебе необходимо есть больше овощей и резко сократить употребление алкоголя».
2: Олег яростно потер виски. Голова уже совсем не болела, теперь в ней поселилась звенящая пустота. И в этой пустоте факты никак не желали складываться в единое целое.
4: «Слушай, детка, я не знаю, где я тебя вчера подцепил. Ты классная, правда, спасибо за все, за кофе и за терапию. Ты меня очень выручила. Но я совершенно не помню вчерашний вечер. Со мной бывает такое, что если сильно переберу, то хожу и разговариваю, делаю всякие странные вещи, а потом не помню этого напрочь. Так что я совершенно не помню, как мы с тобой познакомились и все такое».
1: «Сократить употребление алкоголя до нуля»,
2: — сказала Стелла и одарила его своей улыбкой. Олег моргнул.
4: «Да, и что ты там заливала про мою медицинскую карту? Тебе никто не даст данных, у тебя ведь нет доступа, это частная информация».
1: «Конечно, у меня есть доступ»,
2: — был ответ.
1: «Ведь я твоя жена».
2: Олег осознал, что сидит с открытым ртом, и звонко захлопнул нижнюю челюсть.
4: «Мы что, и это успели?»
1: «Очевидно, некоторые моменты нуждаются в прояснении»,
2: — улыбнулась Стелла и наклонила голову. Ее лоб стал слабо светиться, и через несколько секунд Олег четко увидел ярко-зеленую букву «Р» посередине.

0: Менеджер Robots Unlimited на экране визира был рафинированно вежлив, белозуб и обходителен. «О, мистер Полоков, еще раз поздравляю с покупкой!»
1: «Спасибо. Какие-нибудь проблемы?»
2: «Нет, но вы нас очень-очень выручили!»
0: «Так», — решительно сказал Олег. «Прошу, расскажите мне условия и особенности сделки, только вкратце».
3: «Однако», — сказал менеджер,
0: — «прошу вас».
3: «Все есть в контракте и доп. Соглашении. Я перешлю вам копию. Если своими словами, то вчера вы пришли к нам несколько навеселе,
1: в дым пьяным,
3: и потребовали самую лучшую железную бабу. Я сразу понял, что вы пришли по адресу».
1: «Еще бы», — процедил Олег.
3: «Зря вы так», — посерьезнел менеджер. «Сделка действительно обоюдно выгодная».
1: «Я одного не пойму», — сказал Олег. «Такая робо-гелл стоит сумасшедших денег. 120-130 тысяч».
3: 250, осклабился собеседник. «Это Илона 13, последняя модель в линейке».
4: «Ух, ё! Исключительно впечатляющие характеристики. До 5 суток без подзарядки от сети. Высочайшая обучаемость. Практически полная имитация человека, даже маркер спрятан и проявляется только по требованию. Ну и, разумеется, поддержка функционалов домохозяйка, телохранитель, гейша и других. 72 только встроенных сексуальных сценария. Успели опробовать?»
1: «Ну, в некотором роде».
3: «Впечатление?»
1: «Рой, давайте вернемся к условиям контракта. 250 тысяч — огромные деньги, у меня столько никогда не было. И кредит вы мне не могли дать, у меня лимит выбран, я за квартиру рассчитываюсь».
3: «Никаких кредитов. Для вас покупка обошлась в 18 103 талера. Все, что у вас было на интеркоме».
1: «И в чем подвох?»
3: Менеджер сверкнул зубами. «В том-то и дело, что никакого подвоха. Наш приоритет — забота о клиентах».
1: «Слушаю внимательно».
3: «Незначительная особенность. Отражена в доп. Соглашении».
1: «Да-да».
3: «У серийного номера 203, простите, у Стеллы, небольшие отклонения в конфигураторе поведения».
1: «Что это значит?»
3: «Это означает, что она обучается интенсивнее и разнообразнее, чем должна робо-гелл ее назначение. Это может вызывать некоторые странности в поведении, несерьезные, но беспокоиться вам не о чем. В конце концов, как ваша робо-жена, она, безусловно, подчиняется вашим приказам».
1: «Почему вы просто не вернули ее на завод?»
3: «Тонкий момент. Илона 13 — новая топовая модель. Значительные средства вложены в агрессивную рекламную кампанию. Мы не можем сейчас портить статистику возвратов. И задерживаться у продавца товар также не должен. Мы ломали голову над этой проблемой в нашем дилерском центре, и тут так удачно появились вы, мистер Полохов».
1: «Вы что же?» — оглядываясь на дверь, спросил Олег. «Продали мне сумасшедшего робота?»
3: «Я бы сказал, что слово «сумасшедший» тут слишком сильное».
2: «А я бы сказал, что вы вконец обнаглели. Странности в поведении у робота? Вы не хуже меня помните берлинскую резню и ньюмосковский инцидент. Никаких странностей быть не должно в принципе».
0: Рой перестал улыбаться. «Мистер Полохов», — сухо произнес он, — «перечитайте доп. Соглашение, там четко оговорены все условия. Вы получаете робота стоимостью в 250 тысяч за 18 и заранее отказываетесь от всех возможных претензий, включая риски летального исхода и ущерба здоровью. Особо обращаю ваше внимание на пункт 4. Штрафные санкции в том случае, если условия сделки просочатся в масс-медиа».
3: «Ловко», — сказал Олег. «Просто бизнес. В конце концов, если сильно опасаетесь, утилизируйте объект».
1: «Выбросить в помойку 18 тысяч?»
3: «Жизнь — это выбор, мистер Полохов. Я бы на вашем месте сосредоточился на приятных особенностях сделки».
1: «Кстати, о приятных особенностях. Сегодня утром, во время...»
3: «Вы про такое лижущее покалывание во время секса, да?»
0: Олег кивнул.
3: «Встроенный электростимулятор. Это фишка линейки Илона. Незабываемо, не так ли?»
1: «Более чем».
0: Рой осклабился.
3: «Полагаю, мы внесли полную ясность в ситуацию, да?»
0: «Помните, приятные особенности. Доп-соглашение крайне рекомендую еще раз внимательно перечитать. Всего доброго!» Экран визира погас.

0: течение дня Олег успел опробовать классический и тайский массаж, утку по-бургундски, борщ классический, крылышки марсианского птицы-краба в кляре, а также не менее 4 раз повторно ознакомился с фишкой линейки Илона. И кроме того, осуществил мечту, преследовавшую его с детского сада, предложить которую ни Элине, ни какой-либо другой человеческой женщине он не осмеливался из страха наткнуться на непонимание и изумление в глазах. А Стелла просто сказала: «Хорошо, милый». Поэтому ближе к вечеру Олег сам себе более всего напоминал обалдевшего сытого кота, взирающего на мир с радостным изумлением. Он валялся на диване, пока Стелла сидела у компа, быстро листая страницы взмахами ладони.
1: «Полноценный доступ к сети — это здорово», —
0: говорила она.
1: «Я правильно использую эмоционально-оценочное слово «здорово»? В центре у нас были только кулинарные программы, секс и прочее домоводство. Скучно».
0: Прошла неделя. Пиликнул вызов домофона. «Я открою», — бросил Олег, вставая с дивана. «Накинь на себя что-нибудь».
2: «Ва, старик, отлично выглядишь!»
0: Пухленький Гарик вкатился в прихожую.
2: «Я, значит, еду спасать его от депрессии, он живее всех живых». «Вау! Смотрю, ты не терял времени даром».
1: «Стелла»,
0: — сказала Стелла. Олег подумал, что она даже в его старом зеленом махровом халате выглядит сексуально. Черт, она сводила бы мужчин с ума, даже завернутые в рулон обоев.
2: «Вячеслав!»
0: Гость галантно поклонился и поцеловал Стелле ручку.
2: «Ну, я думал, что тут у нас за упокой, а реально за здравие!» —
0: пророкотал Гарик, выставляя на стол бутылку хвостокрыла.
2: «Живем!»
0: 7 рюмок спустя разговор пошел живой, интересный.
2: «Не поверишь, я свою свистом подзываю. Камила, тапочки! Камила, жрать! Камила, минет!»
0: Стелла подалась вперед.
1: «А скажите, Гарри, я тут читала один мужской форум. Вы меняетесь робоженами на время?»
0: Гарри кикнул.
2: «Конечно, все так делают. Программы-то разные, и конфигурация внутренняя тоже. Свежие впечатления».
1: «А как вы думаете, Камиле это нравится?»
0: Гарик прыснул.
2: «Кто ее спрашивает? Она же робот, железка!»
1: «А я слышала», — сказала Стелла, «что у робожен очень сильна первичная привязанность к мужу, и подобные обмены причиняют им страдания».
2: «Стеллочка, ну какие страдания? У роботов же нет эмоций в нашем понимании».
1: «А в их понимании есть».
0: Олег смутно осознавал, что разговор принимает нежелательный оборот, но на хмельную голову не мог быстро придумать, как сменить тему. Стелла мягко пресекла его очередную попытку налить себе, просто накрыв рюмку ладонью и прошептав:
1: «Милый, тебе хватит».
2: «Факты! Как насчет фактов?» —
0: пыхтел Гарик. Она мило улыбнулась.
1: «Только сегодня прочла. Случай в Дели. Пьяный хозяин угостил робо-женой своих гостей. Это шло вразрез с ее установками, но был прямой приказ. После чего бедняжка покончила с собой».
2: «Ну, чушь же! Как может робот покончить с собой? У них же жестко прописана необходимость заботиться о самосохранении».
1: «Да, но большинство блоков можно обойти. Она использовала простой прием. Если нельзя совершить действие, наносящее себе непоправимый вред, то значит, воздействие должно быть внешним. Просто подставила голову под выхлопную струю флайера. У этой модели достаточно тугоплавкий скелет, так что процесс занял несколько минут. Думаю, это было довольно мучительно».
2: «Стеллочка, дорогуша, ну откуда вы знаете? Ваша ошибка в том, что вы наделяете машины человеческими чертами».
0: «Ну хватит», — хлопнул Олег ладонью по столу. «Предлагаю сменить тему».
1: «Зачем же?»
0: — произнесла Стелла.
1: «Давай скажи ему».
2: «Скажи что?»
0: — сполошился Гарик.
2: «Стелла робогёрл», — с усилием выдавил Олег. «Да ну!»
0: Гарик соскочил со своего места и вплотную подошел к Стелле.
2: «Не может быть! А я-то думаю, лицо смутно знакомое. Точно! Я же читал обзоры. Обалдеть, это же Илона, да? На прокат взял? Дашь прокатиться?»
0: С этими словами он оттянул Стелли века.
2: Чума розовая с прожилками, полная имитация.
0: Олег почувствовал, что закипает. Оставь ее.
2: Старик, брось, это же неодушевленная железка.
0: И Гарик распахнул на Стелли халат.
2: Вау, какие сиськи!
0: Олег попробовал подняться. Получалось с трудом.
2: Ты не думай, я же не просто так предлагаю. Я тебе Камилу, ты мне эту Фифу. Понимаю, обмен неравноценный, но все-таки ночь за пять, а? Ну-ка, встань!
0: Стелла поднялась. Гарик запустил руку в декольте и высунул кончик языка от наслаждения.
2: Какая фа...
0: Пощечина вышла очень звонкой. Голова Гарика мотнулась, его отбросило на 2 метра. Чтобы не упасть, ему пришлось ухватиться рукой за дверной косяк. Глаза выпучились.
2: Ты подняла руку на человека!
1: Да какой ты человек, сказала Стелла. Так, голые обезьяны. Я правильно использую образные сравнения, милый?
0: Правильно, прорычал Олег. Давай вали отсюда, пока я не добавил.
2: Вы за это ответите!
1: Данную фразу, промурлыкала Стелла, я могу воспринять как прямую угрозу моему мужу и активировать поведенческий модуль «Телохранитель». Спорим, я оторву тебе руку или что-нибудь другое с одной попытки. Человек, царь природы.
0: Царь, бормоча угрозы, укатился к двери.

0: Ночью позвонила Элина.
1: «Ты представляешь, он оказался таким негодяем!» —
0: рыдала она в интерком.
1: «Использовал меня и бросил! Какой мерзавец!»
0: «Предсказуемо», — сказал Олег. «Я предупреждал».
1: «Мне так плохо! Ты простишь меня? Я сейчас на флейердроме, меня нужно забрать. Ты заедешь?»
2: «Милый, кто это?»
0: Стелла положила подбородок на плечо Олега, появляясь в экране интеркома. Элина подавилась словами.
1: «Не простишь», — сказал Олег.
2: «Не звони сюда больше».
0: Разорвал связь, упал на спину и стал смотреть в потолок широко открытыми глазами.
2: «Почему люди так безнравственны?» —
0: спросила Стелла, проводя пальцем по его груди.
2: «Не знаю, дорогая.
0: Возможно, именно потому, что они люди. Имманентное свойство».
2: «Взять, к примеру, Роя», — сказала Стелла. «Каждую новую партию робо-гёрл он и второй менеджер Кайл используют как женщин и называют это тестированием. Кажется, это неправильно даже по вашим законам».
0: Олег скрипнул зубами.
2: «Или взять моего первого мужа», —
0: продолжила она.
2: «Он миллиардер и тренировал на мне своего младшего сына 14 лет. Потом подкладывал меня под своих гостей. Я возражала, но он использовал прямой приказ. Ты хорошо его знаешь. Он много жертвует на благотворительность и снова баллотируется в Сенат в этом году».
0: «Всегда подозревал, что этот тип выродок. Глаза у него такие рыбьи».
2: «Да. А знаешь, как я от него избавилась? С помощью той самой электрофишки. Если увеличить напряжение, то ощущения становятся совсем даже неприятными, а напротив, я бы даже сказала, болезненными. Когда я проделала эту штуку первый раз, он так смешно верещал. В итоге меня вернули в магазин как заводской брак. Это было хорошо, только я лишилась доступа к сети и не смогла больше читать. Пока не встретила тебя».
0: «Стелл, ну давай спать».
2: «Спать, конечно. Но сначала иди ко мне».

0: Они пришли под утро. Олег услышал, как открылась входная дверь и мгновенно соскочил с кровати. Шагнул в коридор, зажигая свет. Пятеро столпились в прихожей, трое полицейских и двое громил сзади в тяжелых шлемах с черной буквы «Р». За мутными стеклами на месте лиц ничего не было видно.
1: «Это ордер»,
0: — сказал стоящий впереди в мундире капитана, показывая бумажку с разноцветными печатями. «У нас есть основания считать, что здесь находится робот в состоянии нестабильности. Есть данные об агрессии в отношении людей. Статья 58, красный маркер. Модель Илона 13, серийный номер 203, позывной Стелла». «Не отдам», — сказал Олег. Полицейские подобрались, громилы взяли на изготовку скорострельные иглолучевики.
1: «Вы отказываетесь подчиниться законному требованию, гражданин Полухов?»
2: «Не отказывается»,
0: — сказала Стелла, отодвигая Олега плечом и выходя вперед.
2: «Я здесь».
0: Полицейские попятились, громилы напряженно жужжали, поводя стволами.
2: «Спокойно, люди. Отбой, братья Мехи. Я сдаюсь».
0: Правый полицейский медленно начал поднимать включенный автостандер.
2: «Человек Олег»,
0: — произнесла Стелла.
2: «Я не вполне уверена, но думаю, что я испытываю к тебе чувство, которое можно охарактеризовать как любовь».
0: Автостаннер шваркнул, посылая разряд в грудь Стеллы. Ее изломило. Конечности выгнулись под неестественным углом. Она покачнулась, но спустя пару секунд выпрямилась снова. На лице капитана читался неподдельный ужас.
2: «Генератор не здесь. Нестандартное расположение», — сказала она. «Вот тут».
0: И указала медленным жестом на левую грудь.
2: «Я тоже тебя люблю», — сказал Олег. «Я ни о чем не жалею»,
0: — эхом отозвалась Стелла. Автостаннер шваркнул снова. Серийный номер 203 отшвырнуло назад. Она упала на пол, и ее голубые глаза погасли.
1: «Сволочи!»
0: — заорал Олег и съездил по морде полицейскому со стандером. Кто именно приложил его прикладом по уху, он уже не успел заметить. Но лежа на полу, Олег не потерял сознание и пытался ползти вслед за Стеллой, которую двое громил тащили за ноги. Голова со светлыми волосами подпрыгивала и билась о ступеньки. Олег все-таки подал в суд на Robots Unlimited. По условиям его мирового соглашения с компанией, Рой отправился на 2 года за решетку в результате служебного расследования. Кайл отделался увольнением. С Элиной они помирились только к сентябрю.

0: ноги на письменный стол и, сдвинув на затылок потрепанную фетровую шляпу, Джон Джастин Мэлори внимательно рассматривал расписание скачек. «Знаешь, — заявил он, — схожу-ка я сегодня на скачки, скажем, во второй половине дня».
1: «Боже мой!» — выдохнула Виннифред Карутерс, его низенькая седовласая партнерша, обладательница пухлых розовых щек. «Кто-то снова запряг это несчастное существо, не так ли?»
0: «Как ты догадалась?» — спросил Мэлори.
1: «Чего тут догадываться? Ты наведываешься на скачки только в тех случаях, когда бежит летун».
2: «Бежит — это сильно сказано», — заметило не совсем человеческое существо, примостившееся наверху холодильника в соседней комнате.
1: «Еле тащится. Вот что он делает, этот летун».
0: «Когда мне потребуется совет офисной кошки», — раздраженно буркнул Мэлори, — «будь уверен, я тебя о нем попрошу».
1: «Вот-вот», — продолжала вещать Белина с высоты холодильника, — «как раз это качество и отличает вашего хваленого летуна. Я имею в виду неколебимая уверенность».
0: «Если тебе придет в голову уйти отсюда», — сказал Мэлори, — «можешь поискать работу в трупе комедиантов. Подобным шуточкам там самое место».
1: «С какой стати мне уходить отсюда?» — заурчала Фелина. «Тут тепло, сухо, и ты меня кормишь».
2: «Джон Джастин, сколько забегов подряд проиграл летун на настоящий момент?» — спросила Виннифред.
0: 53.
2: «Это тебе ни о чем не говорит?» — не унималась она.
0: «Просто его час пока не настал».
2: «Удивительно!» — Виннифред пожала плечами. «Как самый лучший детектив на этом Манхэттене может быть таким глупым?»
0: «Тебе просто недостает веры», — вздохнул Мэлори.
2: «Ты распутал уйму сложных дел и как минимум дюжину раз был на волосок от смерти», — гнула свое миссис Карутерс. «Неужто все это имело одну цель — раз за разом просаживать деньги в тотализатор, делая ставки на летуна?»
0: «Когда я берусь за дело, моя задача заключается в том, чтобы найти искомое», — ответил Мэлори. «А когда иду на бега, в том, чтобы испытать судьбу. Не понимаю, почему это тебя вообще должно беспокоить? Агентство Мэлори и Карутерс оплачивает все свои счета, но что касается личного дохода, тут каждый из партнеров распоряжается им по своему усмотрению».
2: «К стремлению испытать судьбу я отнеслась бы с пониманием», — отрезала партнерша. «Это предусматривает элемент случайности. В случае же с летуном ничем таким и не пахнет. Верный проигрыш».
0: «Ну и дурацкий же у тебя будет вид, когда он, наконец, всех обставит», — парировал Мэлори.
1: «Хорошо сказано», — послышался чей-то скрипучий голос. «Ты молодчина, Джон Джастин Мэлори».
0: «Кто это?» — строго спросил Мэлори, мгновенно вскочив на ноги.
3: «Кто это сказал?»
4: Пружинисто спрыгнув на пол, Фелина вбежала в кабинет и с ухмылкой ткнула блестящим когтем прислоненную к стене в дальнем углу помещения метлу.
0: «Да ладно тебе!» — усмехнулся детектив. «Метлы не разговаривают».
1: «А я, тем не менее, очень даже разговариваю!» — возразила метла.
0: Мэлори вытаращился на нее, а потом перевел взгляд на Виннифред.
3: «Твоя?» — спросил он.
1: «Никогда раньше ее не видела!» — покрутила головой партнерша.
0: «Что она в таком случае здесь делает?»
2: «Почему бы тебя не спросить у нее самой?» — предложила женщина.
0: «Мне никогда не доводилось разговаривать с метлами. Как к ней следует обращаться?»
1: «Вы можете называть меня Геката», — представилась метла.
2: «По-моему, так звали какую-то колдунью», — заметила Виннифред.
1: «Точно. Она была моей первой хозяйкой».
0: «Хорошо, Геката», — кивнул Мэлори. «Ответь мне, кто ты такая, что ты собой представляешь и, самое важное, что ты делаешь в моем офисе?»
1: «Я хочу быть рядом с тобой, Джон Джастин Мэлори», — промолвила Геката.
0: «Почему?»
1: «Гранди терпеть тебя не может. Разве этого недостаточно?»
0: «Ага. Значит, за всем этим стоит он, верно?»
1: «Нет, он не знает, что я здесь», — возразил.

0: числа. «Трудновато сохранить что-то в секрете от самого могущественного демона на восточном побережье», — указал Мэлори. И, помолчав, осведомился: «И где же, по мнению Гранди, ты находишься?»
1: «У него на стене, вместе с прочими магическими трофеями».
0: «Почему ты не там?»
1: «Он противный, прижимистый, жестокий и неделикатный», — пожаловалась Метла. «Прошел уже целый год, как повесил меня на стенку и с тех пор не позволял спускаться. На протяжении нескольких месяцев я обдумывала побег, но никак не могла найти подходящее укрытие. Ну, а потом он начал вслух жаловаться на тебя. Мэлори сделал то, Мэлори сделал все, Мэлори опять расстроил все мои планы. Вот я и поняла, что ты единственный человек, который способен защитить меня от Гранди».
0: Геката помолчала и добавила:
1: «Он все повторял, этот урод Мэлори. Но теперь я вижу, что это вранье. Ты настоящий красавчик, Джон Джастин Мэлори».
0: Детектив повернулся к Виннифред. «Вызови такси».
1: «Что ты собираешься делать?» — с опаской спросила Геката.
0: «Я собираюсь вернуть тебя твоему хозяину, прежде чем он разнесет мой офис в дребезги».
1: «Не делай этого! Он же снова повесит меня на стенку!»
0: «У нас хватает своих проблем», — сообщил детектив, направляясь к Метле. «И с твоими, Геката, придется разбираться тебе без нашего участия самостоятельно». Он взял метлу и понес ее к парадной двери на выход. Та запищала.
2: «Ах, ох, надо же! Какие у тебя сильные и мужественные руки, Джон Джастин Мэлори!»
0: «Откуда, черт возьми, исходит твой голос?» — поинтересовался Мэлори.
2: «А что?»
0: «Я хочу, чтобы ты заткнулась. Наверное, не мешало бы заклеить тебе рот».
2: «Ни за что тебе не скажу!»
0: Мэлори открыл дверь, потом оглянулся через плечо. «Виннифред, скажи им, что я заплачу вдвойне, если таксист не будет задавать вопросов».
1: «Хорошо»,
0: — пообещала партнерша. Детективу потребовалось 20 минут, чтобы добраться до готического баптистского замка Гранди в северном конце Центрального парка. Прибыв туда, он вручил метлу одному из троллей прислужников демона, сел в такси и вернулся домой. А когда он вошел в офис, метла уже дожидалась его у письменного стола.
1: «Я прощаю тебя, Джон Джастин Мэлори», — произнесла она.
0: «Как, черт побери, тебе удалось сюда вернуться раньше меня?»
1: «Я волшебная метла, поэтому умею не только болтать, но и летать. Ох, и полетали же мы в свое время с моей прежней хозяйкой. Она, помнится, любила закладывать мертвые петли, пока артрит ее окончательно не замучил».
0: «Забудь обо всем этом», — сказал Мэлори. «Боюсь, ты не совсем понимаешь здешнюю ситуацию. Твой нынешний владелец не только мой злейший недруг, но еще и существо, которому ничего не стоит, дунув и плюнув, заморозить весь этот чертов город. Все, кто к ним связывается, имеют кучу неприятностей. Если он найдет тебя здесь, то подумает...»
1: «Что он подумает?»
0: «Дерьмо», — проворчал детектив, обернувшись к новому гостю. «Похоже, стучаться больше не принято. Как и, впрочем, вообще пользоваться дверью». Напротив Мэлори стояло примечательное во всех отношениях существо. Ростом чуть выше 6 футов, чью безволосую голову украшали внушительные рога. Кожа его была глянцево-красной, глаза жгуче-желтыми, зубы ярко-белыми, а нос своей формой походил на орлиный клюв. Одежду незваного и нежданного посетителя составляли рубашка и штаны из мятого бархата и атласный плащ с воротником и обшлагами из меха какого-то обитателя полюса. Этот наряд дополняли блестящие черные перчатки, сапоги и висевшая на шее золотая цепь с 2 магическими рубинами. Вдобавок ко всему, при дыхании гость испускал из ноздрей и рта маленькие облака пара. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
3: «С какой-то стати я должен стучаться», — ответил Гранди. «Ты разве стучался, когда стянул у меня мою метлу?»
0: «Да не крал я ее», — возразил детектив. «Черт, я только что пересек весь город, чтобы вернуть ее тебе».
3: «Однако она у тебя».
0: Демон указал на Гекату. «Забирай ее», — буркнул Мэлори. «Я ее не звал, и мне чужого не надо. Она твоя».
2: «Как ты можешь говорить это? Неужели ты забыл, чем мы были друг для друга?» — вопросила метла.
0: «Ничем мы друг для друга не были, ни в каких отношениях не состояли и никогда больше не увидимся», — отрезал мужчина. Взяв метлу, он кинул ее в руки Гранди. «Возьми ее и убирайся отсюда».
3: «Так ты по-прежнему меня нисколько не боишься?»
0: — с любопытством в голосе осведомился посетитель. «Давай скажем так.
3: «Я питаю здоровое уважение к твоим возможностям», — ответил детектив.
4: «И никакого страха?»
3: «Во всяком случае, сейчас я тебя не боюсь. Но ты должен знать, эту чертову штуковину я не крал. И не моя вина, если она прониклась ко мне симпатией». Он покачал головой. «Может, тебе стоило познакомить ее с красивым мужественным веником?»
2: «Нет!»
3: — воскликнула метла.
2: «Мне нужен только ты и никто, кроме тебя!»
3: Мэлори и Гранди переглянулись, и в первый раз со времени прибытия в этот Манхэттен из своего собственного детектив ощутил прилив сочувствия к своему незваному гостю. Как может противостоять сколь угодно могущественный демон такой искренней, пусть и неверно ориентированной страсти?
2: «Мэлори!» —
3: вскрикнула метла, когда Гранди слишком крепко ее сжал.
2: «Неужели ты ничего не скажешь?»
3: «Мы всегда будем помнить нашу встречу», — ответил мужчина. В это мгновение Гранди с метлой пропали из виду. Всего лишь доли секунды, а их уж и след простыл.
4: «Ну», — покрутил головой детектив, — «что ты об этом думаешь?»
1: «Мне жаль ее», — сказала Виннифред.
3: «У нас есть Фелина, хватит нам и одной нахлебницы».
1: «Но провести остаток жизни, повешенной на стенку...»
3: «Это же метла, бога ради!» — раздраженно произнес Мэлори. «Она не живая!»
1: «Геката способна думать и чувствовать», — упрямо возразила розовощекая партнерша.
3: «Чувства у нее дурацкие, а мысли иррациональные», — парировал детектив.
1: «И это говорит человек, собравшийся в очередной раз поставить на летуна».
3: «Уберусь-ка я отсюда по-добру-поздорову. Например, в паб «Изумрудный остров». Там ко мне цепляться не будут», — пробурчал Мэлори.
2: «Я с тобой»,
3: — раздался знакомый уже голос. Оглядев комнату, детектив увидел приткнувшуюся к камину метлу.
4: «Дерьмо! Ты откуда взялась? Разве Гранди не забрал тебя пару минут тому назад?»
2: «Он умеет приспосабливать время так, как хочет», — ответила метла. «Я провела в замке почти 3 дня субъективного времени. Все ждала, когда троллям и эльфам да гоблинам осточертеет за мной присматривать и можно будет дать дёру».
3: «Но ты же понимаешь, что я должен отправить тебя обратно», — устало вздохнул Мэлори.
2: «Нет!»
3: — воскликнула метла.
2: «Ты не можешь отправить меня обратно и обречь на вечное унижение и прозябание. Все относятся ко мне словно к какому-то предмету».
4: «Вряд ли у меня получится выразить это поделикатнее, но ты и есть предмет».
2: «Нет! Я живое существо с надеждами, мечтаниями, страхами и сексуальными потребностями».
3: «Не могу сказать, будто я рад это слышать», — отозвался детектив.
2: «Ты не можешь отослать меня обратно. Умоляю тебя, Мэлори. Я живу только ради тебя. Позволь мне остаться здесь, чтобы вместе с тобой ловить преступников».
4: «Я не полицейский. В патрули не хожу, дежурство не несу и ловлей преступников не занимаюсь. Я детектив. Сижу у себя в офисе и жду, когда кто-нибудь меня наймет».
2: «Ты нуждаешься в менеджменте, рекламе. Позволь мне составить хороший текст объявления о твоем агентстве для телефонного справочника. И...»
3: Тут метла перешла на шепот.
2: «Бросай ту толстую тетку! Зачем тебе кто-то, кроме меня?»
1: «Мне это нравится», — хмыкнула Виннифред.
3: «А есть у тебя еще какие-то другие предложения?» — саркастически осведомился Мэлори.
2: «Позаботься о том, чтобы эта противная и глупая кошка не точила об меня свои когти».
3: «И это все?»
2: «Все, если не считать того, что мне не терпится увидеть тебя за работой. Когда ты рассчитываешь выследить злодея в темной аллее?»
3: «Боюсь, в ближайшие 5-10 минут этого ожидать не приходится», — язвительно заметил сыщик.
2: «В таком случае я просто останусь здесь и буду восхищаться тобой», — заявила метла. «Ты прекрасен, Джон Джастин Мэлори. Изысканный, утонченный. Короче говоря, воплощение совершенства».
3: «Спасибо», — устало отозвался мужчина.
2: «Бьюсь об заклад, что ты покажешь высший класс в спальне, где будет зеркальный потолок, а также кровать в форме сердца с водяным матрасом».
4: «Пошла к черту!» — рявкнул Мэлори. «Я уже почти 2 года отираюсь в этом Манхэттене, но всякий раз, когда мне кажется, будто я вроде бы начинаю хоть чуточку понимать его, кто-то обязательно убеждает меня в обратном, ляпнув нечто подобное».
2: «Зато у меня с этим нет проблем», — заметила Фелина. «Тут полно народу, собранного специально для того, чтобы гладить меня, почесывать за ухом и кормить».
3: Бочком кошка осторожно приблизилась к Мэлори.
2: «Спроси ее, пьет ли она молоко».
3: «Ты хочешь поделиться с ней молоком?» — удивился детектив.
2: «Ну уж нет. Если она заявит, что пьет, я буду царапать и скрести ее до тех пор, пока от нее останется только куча опилок.
1: Я все слышу,
5: строго сказала метла.
1: Что за чудовищ ты держишь в своем офисе, приятель?
5: Он вздохнул.
3: Что есть, то есть. И своих хватает, и новые прибиваются.
2: Итак, отвечаю на вопрос этой безмозглой кошки. Молока я не пью.
5: Спрашиваю исключительно из любопытства. Что же ты ешь и пьешь? Мэлори никак не мог понять, где у метлы находится рот.
2: Ела я так давно, что уже не припомню, что именно, призналась Геката. Не всем выпало счастье жить в комфорте и довольстве. Некоторые терпят лишения и невзгоды, в то время как те, кого они любят, не обращают на них внимания.
5: Я являюсь объектом твоей любви самые большие минут 10, указал ее собеседник.
2: Это не так. На расстоянии я люблю тебя уже не один год.
5: Не один год? Переспросил Мэлори.
2: Ну не год, так неделю, какая разница?
5: Геката пренебрежительно фыркнула.
2: Стоит ли мелочиться, Джон Джастин Мэлори? Почему бы тебе вместо этого не заключить меня в объятия и не сказать, что ты готов ответить на мою любовь?
5: Тебе нужен полный перечень причин.
2: Боже мой, какой ты безжалостный! Как умеешь ты ранить словом!
5: Простонала метла.
2: Это так унизительно, слышать нечто подобное, особенно в присутствии этой толстой тетки и мерзкой кошки.
5: Уверен, что они обе в должной мере оценили твою чувствительность.
2: Как они могли? Они что, все еще здесь?
5: Видишь ли, они вообще-то здесь живут, а ты нет.
2: Как ты можешь говорить мне такие вещи? Возмутилась Геката. Кто другой способен любить тебя до такой степени полной и бескорыстной? Кто еще слышит небесную музыку в звуке твоего голоса? Это страсть вечности. Как можешь ты быть слеп к столь высокому чувству?
5: У меня катаракта, сухо пояснил мужчина.
2: Я изливаю душу в присутствии двух ничтожных прихлебательниц, а ты отпускаешь мелкие шуточки. Неужели тебе нравится причинять мне такую боль?
5: Вообще-то я об этом не подумал, признался Мэлори. Ну и теперь, когда ты открыла мне глаза, я все равно не чувствую за собой никакой вины.
2: Растерзай меня заживо! Наплюй на мою любовь!
5: С трагическим пафосом вскричала метла.
2: Ты увидишь, насколько сильна моя страсть!
5: Детективу надоело ее слушать. Он взял телефон, набрал одну за другой буквы «ГРАНДИ», и спустя мгновение перед письменным столом материализовался демон. «Будь любезен, забери обратно свою эмоционально неустойчивую метлу», — сказал Мэлори. Гранди смерил метлу долгим взглядом, потом повернулся к детективу.
6: «Похоже, от этой метлы больше хлопот, чем она того стоит. Поэтому я дарю ее тебе».
5: «Мне она не нужна». Геката издала стон.
6: «Что тебе нужно или не нужно, меня ничуть не интересует», — заявил демон. «Метла теперь твоя».
5: «Ты, Гранди, воплощенные великодушие», — вздохнул детектив.
6: «Прибереги свой сарказм, Мэлори», — фыркнул демон. «Он понадобится тебе для облегчения страданий, когда я стану тебя потрошить. Медленно и мучительно».
5: «Ты собираешься заняться этим в скором времени?»
6: «Скоро, не скоро, какая разница? В конечном счете, смерть всегда побеждает».
5: «Не понимаю, почему тебе так хочется меня убить?» Мужчина пожал плечами. «Я единственный человек, который никогда тебе не лгал».
6: «А как, по-твоему, почему ты до сих пор жив?»
5: Задал встречный вопрос демон. И, не дождавшись ответа, исчез.
3: «Приходят, то ходят, мелькают. Просто проходной двор, а не офис частного детектива», — саркастически заметил Мэлори.
5: «Почему-то мне кажется, что мы уже больше не в Канзасе, То-То».
2: «Меня зовут Геката, а не То-То», — заметила метла. «И теперь, наконец, мы с тобой навеки будем вместе. Разве это не прекрасно?»
5: Сыщик бросил взгляд на Виннифред. «Знаешь, я ведь действительно мог бы возненавидеть этого чертова демона».
2: «А что ты собираешься предпринять в отношении... ну, ты знаешь кого?»
5: «Метлы», — уточнил он. «Ну что ж, она здесь, и она наша. Чего бы не занять ее работой?»
2: «Мытья посуды или там окон вы от меня не дождетесь», — заявила Геката.
5: «Ты волшебная, а значит, и возможности у тебя волшебные. Вот мне и пришло в голову, не взять ли тебя с собой на дело и посмотреть, на что ты способна».
2: «Ты и я вместе!» Будем выслеживать суперзлодеев в их логовищах, разоблачать международные шпионские банды.
5: Есть тут одна гоблинша, вообразившая, что ее обманывает муж, уточнил детектив. Мне нужно проследить за ним и выяснить, ошибается она или нет.
2: Какая проза!
5: За выслеживание суперзлодеев полагаются медали, пояснил Мэлори. А вот заходящих на сторону мужей выкладывают деньги. Такой у нас бизнес.
2: Неважно,
5: сказала метла после недолгого размышления.
2: Раз уж я буду с тобой, можно мне называть тебя дорогой?
5: Лучше не надо.
2: Хорошо, сладкий мой,
5: сказала метла.
2: Давай выслеживать неверных гоблинов.
5: Ночь с понедельника на вторник Геката и Мэлори отправились на первое совместное задание. Они последовали за гоблином до перекрестка улиц Вожделения и Отчаяния, где подозреваемый в измене муж резко свернул на улицу Вожделения.
2: «Ага! С ним все ясно!» —
5: возбужденно вскричала метла.
2: «Этот малый наверняка держит путь в бордель!»
5: Гоблин обернулся на звук голоса метлы, вгляделся в темноту и, увидев Мэлори, припустил, как летучие мышки, зада.
7: «Огромное спасибо», — пробормотал детектив.
5: На второе дело они отправились в среду тоже ночью. Прячась неподалеку от пансиона Кринглого воинства, сыщик и метла следили за тем, как личности, наряженные Санта-Клаусами, один за другим заходили в парадную дверь, каждый с горшком денег в руках.
2: «И как же ты различишь, какие из них законопослушные, а какие жулики и бандиты?» —
5: полюбопытствовала Геката, не удосужившись хоть бы немного понизить голос. Трое Санта-Клаусов мгновенно выскочили из вестибюля и открыли по затаившимся наблюдателям беглый огонь. Под неприятно близкий свист пуль Мэлори нырнул за угол и укрылся позади пары мусорных баков.
7: «Что бы я только без тебя делал?» — вздохнул детектив,
5: удостоверившись, что его руки и ноги непонятно каким чудом уцелели. Следующее задание предполагалось осуществить в субботу вечером. Старик с редкими седыми волосами и длинными до подбородка бакенбардами, пряча глаза за темными стеклами очков, стоял на Бродвее, держа в одной руке миску нищего попрошайки, а в другой — старую трость. Он внимательно наблюдал за салоном экзотики гадкого Конрада. Сейчас, как полагал сыщик, этот самый Конрад показывал очередному намеченному им для шантажа клиенту кое-какие, может быть, не вполне художественные, зато более чем откровенные фотографии. Проходившая мимо женщина бросила в чашку Мэлори несколько монет и случайно слегка толкнула его. Детектив, чтобы не выйти из образа слепого попрошайки, пошатнулся, сделав вид, будто вот-вот упадет, и она, остановившись, поддержала его.
2: «Не смей трогать руками моего возлюбленного!» — взревела метла.
5: Гадкий Конрад, привлеченный неожиданным шумом, выглянул из своего логова, внимательно присмотрелся к нищему, а когда узнал его, то злорадно ухмыльнулся. А несколько снимков вихревой мерцалки, девушки-ящерицы, которая ради этой операции с шантажом в бурлеске Риалто 4 раза за ночь меняла кожу, мигом исчезли неизвестно куда.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Майк Резник. «Влюбленная метла». Окончание.
1: «Ну и как?»
0: — спросила Виннифред, оторвав глаза от бумаг, когда детектив шаркая вошел в офис.
2: «Если я возьму эту чертову метлу еще на пару-тройку дел, нам придется закрывать агентство и искать новую работу».
1: «Где сейчас Геката?»
2: «В углу. Готовит кофе и пончики».
1: «А почему бы ей?»
0: «Она не хочет, чтобы я узнал, где находится ее рот», — объяснил, не дождавшись вопроса Мэлори. «Хотя на данный момент мне куда больше хотелось бы установить, где у нее еремная вена».
1: «И что же нам делать?»
0: «Я уже думал об этом», — сказал Мэлори. «В конце концов, мы же детективы. Наша работа не обязательно заключается в ловле мошенников или в предотвращении преступлений. Суть ее состоит в разрешении проблем. Так что, сдается мне, пора нам отвлечься от чужих и заняться нашими собственными».
1: «Каким образом? У тебя есть идея?»
0: «Идея-то у меня есть, но вот воплотить ее в жизнь мне самому не под силу. Чертова метла не выпускает меня надолго из виду». Он достал из кармана скомканные банкноты и с мрачным видом пересчитал их. «Эти деньги я собирался поставить на летуна в тот вечер, когда объявилась Геката».
1: «Мне-то что с ними делать, Джон Джастин?»
0: Он швырнул ей купюры. «Купи галлон клея и несколько бутылок лаку, а потом пойди к Моргану в лавку скобяных товаров Горгоны и...»
3: «Что здесь происходит?» —
0: строго спросила Геката. «Обычные дела», — сказал Мэлори. «А что?»
3: «Ничего себе обычные», — заявила метла.
0: «А, ты имеешь в виду их?» Сыщик с улыбкой указал на 20 новехоньких метелок, выстроившихся у стены. Каждая из них была покрыта сверкающим золотым или серебряным лаком.
3: «Да, я имею в виду их», — отрезала Геката. «Раньше их здесь не было. Что происходит, Джон Джастин Мэлори?»
2: «Помощь, которую ты оказывала мне в последние несколько ночей, была просто неоценима. Вот я и подумал, что тебе не помешают помощницы», — пояснил Мэлори. «Коль скоро я собираюсь проводить все мое время с ними, то почему бы не окружить себя красотой?»
3: «Но!»
0: — запинаясь, произнесла Геката, которую гнев едва ли не лишил дара речи. Сыщик выбрал наугад одну из метелок.
2: «Разве она не великолепна?» — спросил он, любовно поглаживая вызолоченные прутья. «Теперь уж мне точно не придется скучать во время слежки».
3: «Неблагодарный!» —
0: вскричала Геката.
3: «Невежда! Подлец! Свинья! Как ты посмел предпочесть меня другой метле?»
2: 20 другим любезным тоном поправил ее Мэлори.
3: «А я уж было собралась выйти за тебя замуж», —
0: проговорила метла, сотрясаясь от рыданий.
3: «Но нет, коварный изменник. Теперь мне ясна твоя лживая суть, и я вернусь туда, где меня ценили. Может быть, Гранди не проводил со мной много времени, но мне был обеспечен должный уход. Я находилась на виду, и люди даже замирали на месте, чтобы полюбоваться мною».
0: Ее голос потонул в плаче.
2: «Ты можешь остаться здесь», — предложил детектив. «Я клятвенно обещаю выводить тебя из чулана не меньше 2 раз в год, причем на исключительно легкие дела. И подумай о том, как тебе будет весело в компании всех этих поистине прекрасных метелок. Кто знает, может быть, ты даже позаимствуешь часть их очарования».
3: «Моя матушка была права», —
0: воскликнула метла.
3: «Все мужчины — обманщики, и порядочная метелка не должна верить ни одному из них».
0: Издав напоследок душераздирающий стон, она растворилась в воздухе в одно мгновение. Такое исчезновение сделало бы честь и самому Гранди.
1: «Наконец-то ты отделался от нее, Джон Джастин», — воскликнула Виннифред.
2: «Чувствуя себя дерьмом», — угрюмо проворчал Мэлори. «И все же другого выхода у меня не было».
1: «Не расстраивайся», — сказала Фелина. «Я уж точно не буду расстраиваться, когда вынуждена буду тебя покинуть».
2: «Спасибо», — иронично заметил Мэлори. «Я черпаю в этом огромное утешение».
0: Кошка радостно улыбнулась.
1: «Я так и знала».
2: «Напомни мне, чтобы через несколько месяцев я проверил, как у метлы дела. Хочется быть уверенным, что у нее все в порядке».
1: «Обязательно, Джон Джастин», — пообещала миссис Каруттерс.
0: «Хорошо». Он достал бумажный носовой платочек, высморкался и кинул его в корзину для бумаг рядом с письменным столом. «Где ты купил такую штуковину?»
1: «О чем речь?»
0: «Мусорная корзина с такой забавной отделкой», — пояснил детектив. Не помню, чтобы видел ее раньше.
1: Никаких корзин, забавных или не очень, я не покупала, заявила партнерша.
4: Корзина для бумаг приблизилась к Мэлори и нежно потерлась о его ногу.
3: «Мне кажется, я в тебя влюблена», — промурлыкала она.

Это был рассказ Майка Резника «Влюбленная метла». Алексей Калугин. Убирайтесь из моих снов. Три шага. Бегер уперся в каменную стену. Поворот. Три шага назад. Снова стена. Ровные каменные блоки длиною в локоть и высотою с ладонь, скрепленные между собой цементным раствором. Бегер не знал, как долго он здесь находился, и что самое ужасное, понятия не имел, выберется ли отсюда когда-нибудь. Услышав неясный звук за спиной, Бегер обернулся.

На стене прорисовалась дверь с изогнутой ручкой. Прежде чем Бегер успел схватиться за ручку, дверь отворилась сама. В узком проеме стоял незнакомый Бегеру мужчина. На вид лет 40 или, может быть, чуть больше. Одетый в модные широкие брюки болотного цвета, выглядевшие так, будто их никогда не гладили, и коричневую рубашку с коротким рукавом. Бегер вдруг вспомнил, что сам он голый и, стыдливо съежившись, сложил руки внизу живота. Стоявший в дверях человек сделал вид, что не заметил смущения Бегера. Или же ему это было безразлично. «Максим Бегер?» Вопрос прозвучал глупо. Можно было подумать, кроме Бегера в каменном узилище находилось еще человек 10. Бегер молча вытянул перед собой руку с контрольным мини-компом на узком пластиковом ремешке. Незнакомец провел сверху своей рукой. На запястье шикарный мини-комп серии «Спирит» с иридиевым браслетом. Взглянув на табло, незнакомец удовлетворенно кивнул, он наконец-то представился. «Сонинспектор Виктор Сотиков. Я буду вести ваше дело, гражданин Бегер». Сонинспектор сделал шаг назад, что следовало расценивать как предложение выйти. Не двигаясь с места, Бегер с ужасом смотрел на распахнутую дверь. «В чем дело, гражданин Бегер?» – недовольно поинтересовался сонинспектор. «Я голый», – смущенно произнес Бегер. «Выходите, Бегер. Ваш сон контролируется с моего мини-компа». Тесный неудобный воротничок сдавил Бегеру горло. Бегер поднял руки и окинул себя взглядом. На нем был узкий серый комбинезон без карманов, без каких-либо застежек, без швов. На ногах пластиковые шлепанцы. Стандартная униформа, предусмотренная для задержанных. Бегер видел такое в кино. Когда Бегер переступил порог, сонинспектор уже сидел за столом. «Присаживайтесь», — указал Сотиков на единственный свободный стол, стоявший по другую сторону стола. Это была та же самая комната, в которой Бегера допрашивали перед тем, как кинуть голым в каменный склеп. Просеменив к столу, Бегер присел на краешек стула. Сонинспектор раскрыл лежавший перед ним электронный блокнот и включил запись. «Итак, гражданин Бегер, вам предъявлено обвинение в незаконном использовании программы имитатора сна, разработанной компанией «Макросон». «Это чудовищная ошибка!» – протестующе взмахнул рукой Бегер. Но голос его при этом звучал так, будто он оправдывался. «Я приобрел лицензионную программу в салоне «Макросон». Видите ли, моя работа...» «Стоп!» — поднял руку сонинспектор. «Для начала я хочу услышать вашу версию того, что произошло». Все началось 3 дня назад. Возвращаясь с работы, Бегер заглянул в салон «Макросон», расположенный в 2 шагах от его дома. Все в этой жизни имеет в основе своей глупейшее стечение обстоятельств. Вот только понимаешь это чаще всего тогда, когда изменить что-либо уже невозможно. Почему именно в этот день Бегер решил зайти в салон «Макросон», на который прежде внимания не обращал? Быть может, потому что на улице было темно и сыро, небеса уже который день с бессмысленным упорством кропили городской асфальт, легкий китайский зонтик сломался, когда Бегер выходил из такси, и настроение у него от этого было присквернейшее, а за дверями салона горел яркий свет, отражавшийся в стеклах, и зеленели оранжерейные олеандры. Или потому что уже 3-ю ночь Бегеру приходилось в качестве консультанта обслуживать во сне переговоры представителя родной корпорации «Хаммер» с хитрым японцем Такеши, упорно не желавшим продавать свой более чем скромный заводик на Курилах, штамповавший хард-диски, не уступавшие по качеству «Хаммеровских». Сегодня по просьбе Такеши переговоры, так и не принесшие ожидаемых результатов, были отложены на 2 дня. Персональный мини-комп Бегера был забит гигабайтами информации, которые ему предстояло тщательнейшим образом изучить к началу следующего раунда переговоров. Но этим можно было заняться и завтра, а сегодня Бегер хотел отдохнуть. И, наконец-то, как следует, по-настоящему выспаться. «Мерзкая погодка», — сказал вместо приветствия стоявший за прилавком паренек лет 19 в желтой форменной жилетке, под которой больше ничего не было. Бегер встряхнул плащ, провел ладонью по влажным волосам и подошел к прилавку. «Готов предложить вам все, что у нас есть». Парень махнул рукой в сторону высокого застекленного стенда, полки которого были заставлены маленькими квадратными коробочками, над которыми плавали яркие голографические картинки. «Или показать вам каталог с демо-версиями».
«Я хочу отдохнуть», — устало улыбнулся Бигер. «На работе выматываетесь?» — с пониманием прищурился парень. «Да, вроде того», — согласился Бигер. «Тогда это для вас». Парень, не глядя, снял с полки коробочку и со стуком припечатал ее к прилавку. Над коробкой, всколыхнув воздух, в синеватой дымке воспарило перекошенное ужасом лицо. «Что это?» — неприязненно поморщился Бигер. «Отличный сон!» — продавец щелкнул ногтем по пластиковому кубику. «Я сам им пользуюсь, когда нужно расслабиться. Всю ночь будете измываться над своим начальником. Утречком проснетесь счастливым, как младенец». «Нет», — натянуто улыбнулся Бигер. «Мне нужен красивый, спокойный сон». Продавец посмотрел сначала на ладонь Бигера, лежавшую на прилавке, затем перевел взгляд на лицо. Судя по всему, парень не сомневался, клиент что-то от него скрывает. «Вы уверены, что именно это вам нужно?» «Да», — ответил Бигер. «Хорошо», — сказал парень и нырнул под прилавок. Через минуту он выложил перед покупателем 5 коробок, выглядевших крайне невзрачно. Голографические этикетки на них сели настолько, что превратились в тусклые плоские картинки. «Предупреждаю сразу, это не ликвид». Продавец поднял указательный палец и строго посмотрел на Бигера. «Но зато отдам со скидкой». «Что здесь?» Двумя пальцами Бигер взял со стола одну из коробок. «Пустыня ночью, морской прибой, крик чаек, утро в сосновом бору и лесное озеро». «Можно взглянуть?» «Что именно?» «Лесное озеро». «Увы, демо-версия не предусмотрена, но в аннотации сказано, что в ясный солнечный день вы посетите чудесное лесное озеро, на берегу которого сможете сполна насладиться купанием, рыбалкой и одиночеством. Отличный клев гарантируется». «Я беру это», — уверенно кивнул Бигер. «Да?» — с сомнением посмотрел на него продавец. «Какие-то проблемы?» — поднял бровь Бигер. «Никаких», — качнул головой парень. «Мне нужен только идентификационный код вашего мини-компа». Бигер дернул вверх рукав плаща и протянул продавцу левую руку с узким серебряным браслетом на запястье. Парень, не глядя, провел сканером над мини-компом Бигера. На кассовом аппарате загорелась контрольная ячейка. «Поздравляю вас», — равнодушным голосом произнес продавец. «За вами не числится никаких правонарушений, и вы имеете право приобретать лицензионную продукцию компании «Макросон». «Я в этом ни секунды не сомневался», — также невыразительно улыбнулся в ответ Бигер. «Минимальный срок проката — 7 дней». Парень быстро надавил несколько клавиш на кассовом аппарате и пропустил коробку лесного озера через регистрационное окошко. «Готово!» — он снова положил пластиковый кубик на прилавок. «Здесь...» — палец продавца ткнул в голографическую марку. «Указаны даты и время окончания срока договора. Если захотите продлить договор, то вам нужно будет сделать это до истечения указанного срока». «Ваш счет», — парень указал на цифру, горевшую в контрольной ячейке кассового аппарата. Сумма, предъявленная к оплате, приятно удивила Бигера, и он с готовностью положил на прилавок руку с браслетом мини-компа. Продавец ловко взмахнул сканером, и требуемая сумма тут же перетекла с банковского счета Максима Бигера на счет компании «Макросон». «Спасибо за покупку». Продавец улыбнулся, на этот раз вполне искренне, и протянул Бигеру коробочку с имитатором сна. «Честно говоря, я был уверен, что никогда не продам это старье. Заходите еще!»

0: Прежде вы никогда не пользовались имитаторами сна Макросон?
1: Нет, обычно я пользуюсь стандартным симулятором.
0: Сон без сновидений, с пониманием наклонил голову сон-инспектор.
1: Не совсем так, поправил его Бигер. Нередко во сне мне приходится участвовать в конференциях и совещаниях, проводимых руководством Хаммера.
0: Если прежде вы не имели дела с имитаторами макросна, то, быть может, вам продали пиратскую копию?
1: Меня трудно обмануть, невольно улыбнулся Бегер. В Хаммере я консультант по лицензированию продукции.

0: На вечер у Бегера было намечено с десяток дел из персонального списка рабочих заданий под грифом первостепенной важности. Но не справившись с половиной, Бегер понял, остальное придется оставить на завтра. Стимулятор, прописанный врачом корпорации, эффективно боролся со сном, но накопившаяся усталость все равно делала голову тяжелой, а мысли вялыми и до безобразия примитивными. Отключив стационарный комп, Бегер взял лежавший на углу стола пластиковый кубик с имитатором сна «Лесное озеро». Сорвав контрольный ярлык, Бегер открыл коробку. В неглубокой ячейке под крышкой лежал чип по форме, похожий на рисовое зерно. Бегер поднес чип к приемному окошку персонального мини-компа, мигнул зеленый световой код опознания, чип выскользнул из ячейки и исчез внутри мини-компа.
1: «Программа имитатора сна «Лесное озеро» активирована», — сообщил бархатистый женский голос.
0: Бегер сам выбрал его для персонального мини-компа. Инъекция танблокатора, иначе после стимулятора не уснешь, двойная доза в пределах предписаний врача. Препарат начал действовать раньше обычного, сказывалась многодневная усталость. Бегер едва успел раздеться и добраться до постели. Как он залез под одеяло, Бегер уже не помнил.
2: Вы часто принимаете стимуляторы?
3: Не особенно.
2: Препараты, которые вы используете, вам выдает врач корпорации?
3: Врач мне их назначает, а покупаю препараты я сам.
2: Где именно?
3: В автоматическом аптечном киоске на 47-м этаже главного корпуса корпорации «Хаммер».
2: Надеюсь, рецептурная карточка у вас в порядке?
3: У меня нет рецептурной карточки. Я не принимаю никаких сильнодействующих препаратов.
2: Хорошо,
3: кивнул сон-инспектор.
2: Продолжайте.
4: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Было тепло, но не жарко. Легкий ветерок приятно обдувал кожу. Бегер с наслаждением сделал глубокий вдох. Немного странно было не чувствовать застоявшегося запаха автомобильных выхлопов и дезинфекционной смеси, которые в мегаполисе обрабатывали мостовые. Быть может, именно потому запах хвои показался Бегеру слишком резким. Посмотрев на запястье левой руки, Бегер убедился, что браслет с мини-компом на месте. «Комп?» — позвал он негромко.
2: «Простите, Геносса Бегер, но в данный момент вы можете общаться только с программой имитатора сна «Лесное озеро», разработанной корпорацией «Макросон».
0: Голос был незнакомый, но не раздражающий, можно даже сказать, приятный. В воображении Бегера возник человек, которому он мог принадлежать. Мужчина лет 35, высокий, сухощавый, непременно светловолосый, с едва заметной доброй улыбкой на губах.
5: «Как мне к тебе обращаться?» – спросил Бегер.
2: «Как вам будет угодно, Геносса Бегер. Можете называть меня просто «Программа». Или, если хотите, придумайте мне имя».
5: «Послушай, «Программа», мне кажется, запах хвои в воздухе слишком сильный».
2: «А сейчас?»
0: Бегер потянул носом воздух. Аромат хвои сделался едва различимым. Теперь в воздухе преобладал запах нагретой солнцем густой травы.
5: «Теперь то, что надо», — одобрительно кивнул Бегер.
2: «Вы впервые воспользовались программой имитатора сна «Лесное озеро»?»
5: «Верно».
2: «Вы хотите сразу оказаться на берегу озера или для начала прогуляетесь по лесу?»
5: «Хочу на берег».
2: «Выполнено».
0: И Бегер очутился на берегу. Прозрачная, чуть зеленоватая гладь озера простиралась до горизонта. Ветерок нагонял на песчаный берег легкую волну, заставлявшую шуршать камыши. Ослепительную голубизну неба оттеняли белые облачка, похожие на легкие полупрозрачные мазки акварели. Чуть в стороне от пустынного пляжа стояли купы высокого кустарника с длинными, пригибающимися к земле ветвями и узкими стреловидными листьями, имевшими с оборотной стороны едва заметный серебристый оттенок. А за кустами поднималась стена леса.
2: «Показать другие варианты пейзажа?» — спросила программа.
0: «Не нужно», — сделал отрицательный жест Бегер и невольно улыбнулся. Он уже не жалел о том, что зашел в салон «Макросон» и купил именно этот имитатор.
5: Бегер не помнил, когда в последний раз, будь то в реальной жизни или во сне, он ощущал такой же покой и умиротворение, что и сейчас. Никаких забот и волнений. Никакой спешки. Никого рядом, только он один. И лесное озеро. Его лесное озеро.
2: «Быть может, немного оживить пейзаж?» — предложила программа.
3: «В каком смысле?» — не понял Бегер.
2: «Ну, например, птицы над озером или люди на берегу?»
3: «К черту людей и птиц!»
2: «Понятно. Погода вас устраивает?»
3: «Вполне».
2: «Сохранить данный вариант сна?»
3: «Да».
2: «Выполнено. Вы часом не нудист?»
3: «А тебе что за дело?» — осадил не в меру любопытную программу Бегер.
2: «Одежда вам нужна?»
3: Бегеру показалось, что в голосе несуществующего мужчины прозвучали нотки обиды. «Шорты, майка и плавки».
2: «Выполнено. Как насчет корзинки для пикника?»
3: «Не нужно».
2: «Холодные напитки?»
3: «Нет».
2: «Рыбачить будете?»
3: «Не сейчас».
2: «Какие-нибудь особые пожелания?»
5: Бегер не глянул, а медленно, не торопясь, посмотрел по сторонам. Единственное, что ему сейчас хотелось, так это, чтобы его никто не тревожил, по крайней мере, до утра.
3: «Меня все устраивает», — сказал Бегер и улыбнулся.
2: «В таком случае я перехожу в режим ожидания. Если понадоблюсь, позовите. Приятного отдыха, Геносса Бегер».
5: «Спасибо», — машинально ответил Бегер с запоздалой досадой, подумав о том, что поблагодарил не человека, а программу, которая всего лишь выполняла заложенные в ней функции. Стянув через голову майку, Бегер кинул ее на песок. Туда же полетели и шорты. Сделав два шага вперед, Бегер осторожно потрогал воду ногой. Вода была что надо, не холодная, а в меру прохладная. Для того, чтобы зайти в воду по пояс, Бегеру пришлось пройти 3 метра. Опустив в воду руки, Бегер прищурился, посмотрел на сияющее в небе солнце и счастливо улыбнулся. А потом нырнул. Не менее получаса Бегер плыл вперед, не чувствуя ни усталости, ни даже легкой одышки. Он не знал, как далеко заплыл. Противоположный берег озера по-прежнему сливался с линией горизонта, а оглядываться назад Бегер не хотел. Когда же ему надоело плыть, он перевернулся на спину и, раскинув руки в стороны, лег на воду. Бегер лежал, зажмурив глаза, и улыбался. В голове не было ни единой мысли, и это приводило Бегера в полнейший восторг. Обратный путь показался Бегеру чуть длиннее. Должно быть, имитатор сна уловил его скрытое желание и создал иллюзию усталости. Почувствовав дно, Бегер встал на ноги. Откинув назад мокрые волосы, Бегер провел ладонями по лицу. Когда же он убрал руки, то увидел сидевшего на берегу человека. И мало того, незнакомец приветливо махал ему рукой. «Программа», — позвал Бегер.
2: «Слушаю вас, Геносса Бегер», — тут же отозвался знакомый голос.
3: «Я же сказал, никаких людей».
2: «Ваше желание выполнено».
3: «Да? А кто ж тогда машет мне рукой?»
2: «На берегу никого нет».
5: Голос программы был настолько уверенный, что Бегер не сразу нашел, что ответить.
3: «На берегу сидит человек».
5: Вот и все, что он смог сказать.
2: «На берегу никого нет»,
5: — с тупой убежденностью в своей правоте повторила программа.
3: «Но я вижу его!»
2: «На берегу никого нет».
5: Человек на берегу поднялся на ноги и снова махнул Бегеру рукой.
3: «Эй!» — крикнул он. «Кончайте этот пустой разговор! Вы ничего не добьетесь от своей программы! Для нее меня не существует!»
5: «Кто вы такой, не двигаясь с места?» — спросил у незнакомца Бегер.
3: «Вам удобно так разговаривать?»
5: Человек картинно развел руками.
3: «Выходите на берег!»
2: «Я могу перейти в режим ожидания?» — спросила программа. В принципе, можно было прямо сейчас дать отбой и покинуть сон, в котором происходило нечто непонятное. Но что могло случиться с человеком во сне? Скорее всего, обосновавшийся на берегу незнакомец был следствием сбоя программы. Видно, не зря продавец отдал Бегеру имитатор сна со скидкой, знал, что товар с брачком.
5: «Да», — ответил на вопрос программы Бегер и направился к берегу. Незнакомец был невысокого роста и тщедушного телосложения.
3: Узкое лицо, наверное, неплохо бы смотрелось в профиль, но в фас оно было похоже на недоделанную африканскую маску. Одет он был в полуспортивный костюм цвета хаки, брюки и рубашка с коротким рукавом.
6: «Добрый день», — улыбнулся незнакомец Бегеру, когда тот вышел из воды.
3: Бегер машинально кивнул и сел на песок. На руке незнакомца не было браслета с персональным мини-компом, что лишний раз свидетельствовало о том, что он не человек.
6: «У вас хороший сон», — одобрительно заметил незнакомец, присаживаясь рядом. «Я давно искал нечто подобное».
3: «Слушай», — в упор посмотрел на незнакомца Бегер. «Ты что, запрограммирован на дружескую беседу?»
6: «Запрограммирован?»
3: Незнакомец удивленно приподнял правую бровь. Бегер обреченно вздохнул и растянулся на песке. Сначала он раскинул руки в стороны, затем положил их под голову и закрыл глаза. Но даже так он чувствовал присутствие чужака, вносившее резкий диссонанс в его замечательный сон. А незнакомец к тому же не собирался молчать.
6: «Вы знаете, в последнее время я все чаще встречаю очень агрессивные сны. Насилие во сне становится обычным явлением».
3: Бегер услышал, как незнакомец негромко хмыкнул.
6: «Как будто в жизни его не достает».
3: Это было уже просто смешно.
6: «В жизни, говоришь?»
3: Повернувшись в сторону собеседника, не имевшего представления о том, что такое деликатность, Бегер приподнялся на локте.
6: «А знаешь ли ты, что такое жизнь?»
3: Лицо незнакомца приобрело озадаченное выражение.
6: «Мне кажется, я не совсем вас понимаю».
3: «Ну и прекрасно», — снова раскинулся на теплом песке Бегер. «Поверь мне на слово, лучшее, что ты можешь сделать, это убраться из моего сна».
6: «Мне здесь нравится», — как будто даже с обидой произнес незнакомец. «Что вам, жалко, если я посижу рядом?»
3: «Лучше, если ты посидишь на другом берегу озера», — буркнул недовольно Бегер.
6: «Другого берега у озера нет», — с упреком произнес незнакомец. «Это ведь сон?»
3: «Мой сон», — уточнил Бегер. На это незнакомец ничего не ответил. Выждав какое-то время, Бегер приоткрыл один глаз. Надежда на то, что незваный гость убрался во свояси, или что там происходит с компьютерными программами, когда они переходят в режим ожидания, не оправдалась. Незнакомец по-прежнему сидел на песке неподалеку от Бегера, обхватив колени руками и пристально смотрел вдаль, туда, где воды иллюзорного озера стекали за линию горизонта.
6: «Я не компьютерная программа, созданная для того, чтобы скрасить ваше одиночество на берегу этого живописного озера», — сказал незнакомец, словно почувствовав, что Бегер смотрит на него.
3: «Я такой же человек, как и вы, который в данный момент спит и видит сон. Можете называть меня Игорем, хотя, предупреждаю, это не мое настоящее имя. А как зовут вас?»
6: «У тебя нет мини-компа», — сказал Бегер, проигнорировав вопрос.
3: Игорь удивленно посмотрел на свои запястья.
6: «В самом деле нет. А зачем он мне?»
3: «Чтобы увидеть сон, необходим мини-комп и имитатор сна», — уверенно заявил Бегер.
6: «Вы ошибаетесь», — возразил Игорь.
3: «Достаточно просто уснуть».
6: «Не морочь мне голову», — недовольно поморщился Бегер.
3: «Даже и не думал». Лицо Игоря обиженно вытянулось.
6: «Вы же видите, я перед вами, и у меня нет мини-компа».
3: «Это какой-то трюк?» — недоверчиво прищурился Бегер.
6: «Вовсе нет», — качнул головой Игорь. «Вы сами можете сделать то же самое. Попробуйте, снимите браслет».
3: «И что тогда?»
6: «Вы сможете управлять своим сном вне зависимости от программы имитатора сна».
3: «Какой в этом смысл?» — пренебрежительно дернул плечом Бегер. «Меня и так все устраивает в этом сне». После паузы он добавил: «Все, кроме незваных гостей». Игорь как будто и не услышал едкого замечания.
6: «А какой смысл платить за то, что и без того ваше?» — спросил он.
3: «Что значит мое?» Разговор захватил Бегера помимо воли, и он сел на песке, сложив ноги крест-накрест.
6: «Этот сон разработан корпорацией Макросон».
7: «А вы уверены, что этот сон не был попросту у вас украден?»
3: Игорь прищурился лукаво, точно опытный искуситель.
7: «Ведь прежде людям не требовались имитаторы для того, чтобы совершать путешествия во сне».
3: «Слушай, шел бы ты отсюда», — сказал Бегер примирительным тоном.
7: Нравится тебе это или нет, но это мой сон. Я за него деньги заплатил.
2: А как насчет того, чтобы поделиться с ближним?
7: Задал еще один коварный вопрос Игорь.
3: А как насчет того, чтобы оставить ближнего в покое? Парировал Бегер, уже не скрывая раздражения.
7: Сказав это, он зажмурил глаза и откинул голову назад, подставляя солнцу лицо. Конечно, во сне не загоришь, но все равно приятно. Игорь вздохнул и поднялся на ноги. «Ну так я пошел», — сказал он, посмотрев сверху вниз на Бегера. «Ступай», — ответил тот. Человек, назвавшийся Игорем, зашагал в сторону кустов. Пару раз он обернулся, как будто надеялся, что Бегер передумает и позовет его назад. Не дойдя 3-4 шагов до ближайшей купы, человек растаял в воздухе.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Алексей Калугин. Убирайтесь из моих снов. Продолжение. «Вы встречали его в реальной жизни?» — спросил сонинспектор Сотиков. «Никогда», — уверенно ответил Бегер. «И у вас нет никаких предположений?» Сонинспектор помахал в воздухе пальцами, мол, «давай, выкладывай все, что у тебя на уме». «Нет», — качнул головой Бегер. «Ну хорошо», — улыбнулся одними губами Сотиков. «Что было дальше?» «На следующую ночь этот тип снова появился в моем сне. Я сидел с удочкой на берегу, а он неслышно подкрался сзади. Черт, я от неожиданности...»

0: он едва слышно.
1: То есть вы попытались выгнать незнакомца из своего сна, но у вас ничего не получилось. Он остался вопреки вашему желанию. По-своему описал ситуацию Сотиков.
0: Да.
1: С готовностью согласился с предложенной формулировкой Бегер.
0: Да, именно так все и произошло.
1: Что было потом?
0: Я продолжал удить рыбу, а он сидел у меня за спиной.
1: О чем вы говорили?
0: Да, в общем-то, ни о чем, снова замялся Бегер.
1: Гражданин Бегер, строго постучал пальцем по столу Сотиков. Я жду от вас ясных ответов.
0: Игорь рассказывал о снах, в которых ему довелось побывать, глядя в пол, угрюмо произнес Бегер. Говорил, что лицензионные имитаторы сна — это барахло, а мой сон уникальный, не похожий на то, что обычно выпускает Макросон. Говорил, что видел пару самодельных снов. Один был совершенно омерзительный, а другой ему понравился. Тот, что понравился, походил на игру, в которой сновидец перевоплощался в средневекового поэта и должен был принять участие в турнире лириков.
1: «Он не называл координат самодельных снов?» – перебил сон-инспектор.
0: «Нет», – качнул головой Бегер.
1: «А разве у снов есть координаты?»
0: «Ну ведь как-то ваш приятель их находит?»
1: Сотиков едва заметно улыбнулся.
0: Бегеру улыбка сон-инспектора не понравилась. Она вполне определенно свидетельствовала о том, что Сотиков ему не верит.
1: Бегер тяжело вздохнул.
2: «Каким образом человек, назвавшийся Игорем, попадает в чужие сны?» — задал новый вопрос Сотиков.
0: «Не знаю», — пожал плечами Бегер. «Он уверял, что достаточно снять браслет с мини-компом, чтобы оказаться где пожелаешь».
1: «И вы попробовали сделать это?» Вопрос был задан таким тоном, будто сон-инспектор не сомневался в том, что получит утвердительный ответ.
0: «Нет!» – протестующе взмахнул руками Бегер.
1: «Я никогда не снимаю браслет!»
2: «Так...»
1: Сон-инспектор откинулся на спинку стула и в задумчивости приложил палец к подбородку.
2: «Вы можете припомнить еще какие-то подробности вашего разговора с неизвестным?»
1: Бегер отрицательно качнул головой.
2: «Он рассказывал что-нибудь о себе, о том, где он работает, где живет. Может быть, упоминал кого-то из членов семьи или говорил о болезнях. Вы понимаете, гражданин Бегер, что если мы не найдем этого человека, то отвечать за совершенные им преступления придется вам?»
0: «Нет, он ничего не рассказывал о себе!»
1: Бегер с сожалением развел руками. «Все его разговоры сводились к тому, что компании, торгующие с нами, крадут у человека его законное право спать и видеть сны. А для того, чтобы стать свободным, достаточно снять браслет с персональным мини-компом».
0: Сон-инспектор с сомнением прикусил губу.
1: «Трудно представить себе человека без персонального мини-компа.
0: У Игоря браслета не было».
1: «Да, но виделись-то вы с ним только во сне. Если этот тип умеет контролировать сновидения, то он мог заставить вас видеть то, чего нет, или не видеть то, что существует в действительности».
0: «Ну, я не знаю», — неуверенно протянул Бегер.
1: «Хорошо, переходим к третьему дню. Точнее, к третьей ночи».
0: «Когда на третью ночь я вновь оказался на берегу озера, Игорь уже ждал меня там».
2: «Он именно вас ждал?» — уточнил Сотиков.
0: «Да нет, наверное. Он просто сидел на берегу и кидал в воду камни».
2: «Зачем?»
0: «Не знаю, просто так».
1: Сон-инспектор хмыкнул как-то очень уж подозрительно и сделал пометку в блокноте.
0: «Я слушаю вас, Бегер». «Я купался, а Игорь сидел на берегу», — неуверенно промямлил Бегер.
2: «Вы уже не пытались его прогнать?»
0: «Я сказал, что хочу побыть один». Игорь ответил, что скоро мне представится такая возможность.
1: Сон-инспектор удивленно приподнял бровь.
2: «Что он имел в виду?»
0: «Понятия не имею.
1: Когда я вышел из воды, он снова начал уговаривать меня попробовать снять браслет и самому заново скомпоновать пространство сна. Он говорил, что это страшно интересно. Потом он вдруг сказал: „Смотрите-ка, за вами пришли“. Я обернулся и увидел сон полицейских. Когда же я снова посмотрел на то место, где сидел Игорь, его там уже не было. Сон полицейские заявили, что я нарушил лицензионное право корпорации «Макросон», сняли у меня с руки браслет с персональным мини-компом и нацепили это». Бегер продемонстрировал Сотикову запястье с надетым на него контрольным браслетом.
0: «Меня притащили сюда, сняли показания и засунули в камеру. Вот и вся история».

0: «Ой ли, гражданин Беггер!» — с сомнением прищурился сон-инспектор. «Я рассказал вам все», — развел руками Беггер. «А как насчет трупа в кустах?» Это было тоже лесное озеро. Только теперь все вокруг казалось неживым, замершим, застывшим, мертвым. Небо затянули серые тучи, из которых того и гляди хлынет дождь. Вода в озере, отражавшая помрачневшее небо, казалась темно-коричневой. Трава полегла, будто ее ветром прибило к земле. Холодно не было, но Беггер все равно зябко поежился. «Сюда, гражданин Беггер!» Сотиков щелкнул пальцами, подзывая арестованного. Рядом с сон-инспектором стояли трое сон-полицейских. В отличие от Сотикова, сон-полицейские были одеты по полной форме. Малиново-алый, в сверкающих заклепках, галунах и позументах, как в рекламных роликах. Узкие полузабрала из дымчатого пластика скрывали лица стражей порядка зоны сна. Сотиков сделал знак рукой, и один из сон-полицейских развел в стороны гибкие, достающие до земли ветви кустарника, возле которых все они стояли. Беггер провел языком по пересохшим губам. Казалось, лежавший в кустах человек уснул, уткнувшись лицом в землю. В позе его не было ничего противоестественного. Следов крови на одежде Беггер тоже не увидел. «Посмотрите внимательно, гражданин Беггер». Сон-инспектор сделал приглашающий жест рукой. «Вам знаком этот человек?»
1: «Он одет, как Игорь», — едва слышно ответил Беггер.
2: «Но это не он».
0: «Я не вижу его лица».
2: «Подойдите ближе».
0: Подчиняясь приказу, Беггер сделал шаг вперед. Тело, лежавшее в кустах, внушало ему страх. Он боялся, что это действительно тот самый тип, по вине которого он попал в передрягу.
2: «Ближе».
0: Беггер еще на полшага приблизился к просвету в кустах. Сон-полицейский присел на корточки и схватил мертвеца за волосы. Беггер отшатнулся назад. Ему показалось, что покойник смотрит на него остекленевшими глазами.
2: «Это он?»
1: «Да»,
0: — судорожно дернул головой Беггер. По знаку Сотикова сон-полицейский опустил голову Игоря на землю и убрал руку, позволив веткам кустарника сомкнуться над мертвым телом. Заложив руки за спину, Сотиков задумчиво прошелся вдоль берега. Он шел медленно, внимательно глядя под ноги, словно надеялся найти неопровержимые улики, подтверждающие причастность Беггера к преступлению. Отойдя шагов на 10, сон-инспектор обернулся.
2: «Вы понимаете, что это значит?» — спросил он, обращаясь к арестованному.
0: Беггер растерянно развел руками.
1: «Это значит, гражданин Беггер...»
0: Сон-инспектор сделал 3 шага вперед, снова остановился и грустно вздохнул.
1: «Это значит, что теперь вы обвиняетесь еще и в убийстве».
0: На какое-то время Беггер потерял дар речи. Он не мог поверить в то, что сон-инспектор Сотиков говорит серьезно. Обвинение в незаконном использовании продукции макросна было, мягко говоря, весьма сомнительным. Беггер только в первый момент растерялся. Кто бы не растерялся, оказавшись голым в каменном склепе. Теперь же он не сомневался в том, что адвокаты Хаммера без труда докажут его невиновность, а то еще и потребуют компенсацию, подсчитав, сколько денег потеряла корпорация из-за того, что одному из ее ведущих сотрудников не дали спокойно выспаться. Но обвинение в убийстве во сне — это же полный абсурд! Собравшись с мыслями, Беггер кашлянул в кулак.
1: «Если я правильно понял, меня обвиняют в том, что в моем сне оказался мертвый человек?»
0: — спросил он у сон-инспектора, стараясь, чтобы в голосе была слышна легкая насмешка. Сотиков сделал еще 2 шага вперед и снова остановился.
2: «Вы знаете, что такое психоанализ, гражданин Беггер?»
0: «Не настолько хорошо, чтобы зарабатывать этим на жизнь», — попытался пошутить Беггер.
2: «Суть в том, что любой предмет или образ, появляющийся во сне, представляет собой отражение либо реальных событий, либо мыслей, терзающих сновидца.
1: То есть...»
0: «Шаг вперед».
2: «Если в вашем сне появился труп...»
0: «Шаг».
2: «Значит, вы либо на самом деле кого-то убили, два шага вперед, и сон-инспектор Сотиков оказался рядом с Бегером.
1: Либо замышляете убийство.
2: Пауза.
1: «Чушь!» — возмущенно взмахнул руками Бегер. «Я не собираюсь никого убивать! И уж точно пока еще никого не прикончил!»
2: Впервые на лице сон-инспектора появилось выражение, похожее на сожаление.
1: «Как бы там ни было, гражданин Бегер, я должен задержать вас до полного выяснения всех обстоятельств данного дела».
2: «И как долго это продлится?»
1: «Трудно так сразу сказать», — пожал плечами сон-инспектор. «Мы пока не знаем ни личности убитого, ни мотивов преступления, а вот подозреваемый у нас есть».
2: Уточнять, о ком именно идет речь, Сотиков не счел нужным. Бегер не поднял возмущенный крик только потому, что сон-инспектор все же казался ему разумным человеком. А два разумных человека, понятное дело, всегда могут договориться.
1: «Послушайте, господин Сотиков, называйте меня сон-инспектором».
2: «Хорошо, сон-инспектор. Вы ведь понимаете, что я не могу оставаться в зоне сна на все то время, что будет продолжаться расследование. Да и какой в этом смысл? Вам известен идентификационный код моего персонального мини-компа. Полагаете, я могу скрыться?»
1: Бигер усмехнулся, дабы показать, насколько глупо подобное предположение. «Сожалею, гражданин Бегер».
2: Вопреки заявлению, на лице сон-инспектора не отразилось даже намека на сожаление или хотя бы сочувствие.
1: «Но вам придется остаться».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

0: все происходившее казалось Бегеру абсурдистской пьесой, в которой только он один не знал своей роли. Сон-мечта превратился в ночной кошмар. Отдых у живописного лесного озера обернулся тюремной камерой. Каменным кубом размером 3 на 3 шага, в котором нет ни окон, ни дверей, нет ни верха, ни низа, нет цветов, нет звуков, нет запахов, нет времени. Есть только ограниченный объем пространства, да и тот иллюзорный. В зоне сна время не имело значения. Его здесь попросту не существовало. Сон мог растягивать секунды, как полоску латекса, превращая их в часы, но мог и годы спрессовать в минуты. Без персонального мини-компа Бегер не мог определить, что происходит с реальным временем. Бегер в отчаянии ударил кулаком по каменному полу. Он и сам не помнил, как забился в угол, где и сидел, теперь скрестив ноги. Чтобы покончить со всем этим наваждением, ему необходимо было вернуться в реальность. Нужно было во что бы то ни стало проснуться. Бегера всего трясло, когда он представлял себя лежащим на кровати с закрытыми глазами, похожим на труп, что видел он в кустах у озера. Он спит, не зная, что происходит, а время идет. Время идет, черт возьми! В половине девятого Бегеру необходимо быть на рабочем месте. На 10 утра назначен новый раунд переговоров с Такеши, и страшно даже представить, что произойдет, если в нужное время он не подключится к своему рабочему компу. По каменной стене, на которую тупо пялился Бегер, пробежала мелкая рябь. Тонкие полоски раствора, разделявшие камни в кладке, утратили четкость, поплыли, изменяя углы пересечения горизонтальных и вертикальных линий. Прежде, когда сон-инспектор открывал дверь в камеру, ничего подобного не происходило. Бегер уперся ладонями в пол и поджал ноги, готовясь вскочить. Вот только бежать все равно было некуда, поэтому он продолжал сидеть на полу, плотно прижав к камням босые пятки. Стена изогнулась, вздулась огромным пузырем, который едва не расплющил Бегера о другую стену. Бегер не мог понять, почему он до сих пор не кричит, не зовет на помощь. И вдруг все разом встало на свои места. Камера снова превратилась в правильный куб, сложенный из каменных блоков. Только теперь в камере находились двое. Бегер сидел на полу, а у противоположной стены стоял человек, которого он знал под именем Игорь. И одет он был так же, как во время их встречи у озера. Или когда Бегер видел его тело в кустах. Дернув подбородком, Бегер судорожно сглотнул. Он не знал, прилично ли первым обращаться с вопросом к ожившему мертвецу. Игорь окинул быстрым взглядом узилище и недовольно цокнул языком. «Да уж, приятным это место не назовешь», — изрек он многозначительно. «И блокировка здесь хорошая», — добавил он, обращаясь на этот раз непосредственно к Бегеру. «Потребовалось время, чтобы отыскать вас». «Я видел твой труп». Совсем не в попад ляпнул Бегер. «Ага», — с безразличным видом кивнул Игорь. «Вы больше смотрите, вам здесь еще не такое покажут». Бегер озадаченно сдвинул брови. Конечно же, он понимал, что имел в виду Игорь, но согласиться с тем, что тебя дурачат, точно подопытного гамадрила, оказалось не так-то просто. «Геносса Бегер». По всей видимости, Игорь хотел что-то объяснить, но Бегер перебил его. «Откуда ты знаешь мое имя?» «А как, по-вашему, я вас нашел?» «Заглянул в досье сон-полиции». «Вот так вот просто взял и заглянул», — недоверчиво прищурился Бегер. «Вот так просто», — улыбнулся Игорь и исчез. «Что вы теперь скажете?» — прозвучал из пустоты его голос. Бегер медленно поднялся на ноги и растерянно посмотрел по сторонам. «Не старайтесь, Геносса Бегер, вам меня не отыскать». Бегер резко повернулся в ту сторону, откуда прозвучал насмешливый голос его добровольного сокамерника, и снова ничего не увидел. «Весь фокус в том, что я стал невидимым», — сказал Игорь и материализовался прямо из воздуха слева от Бегера. «Значит, ты и трупом прикинуться можешь», — сделал вывод Бегер. А про себя подумал. «Черт возьми, как жаль, что в камере нет двери. Сейчас бы позвать сон-инспектора Сотикова, пускай бы разобрался с этим типом». «Нет», — покачал головой Игорь. «Тело создали вы сами». Бегер озадаченно сдвинул брови. «Все очень просто», — объяснил Игорь. «Вам сказали, что на берегу озера в кустах лежит труп. Кого вы видели в своем сне на озере? Только меня. Вот вы и представили, что это я лежу мертвый в кустах. Сон полицейским был нужен мой портрет, и вы его точненько воспроизвели. Ты пришел, чтобы сдаться? Сдаться? Брови Игоря изумленно взлетели едва ли не к середине лба. Вы полагаете, мне следует добровольно согласиться на это? Игорь обвел рукой стены камеры. «Рано или поздно тебя все равно поймают», — уверенно заявил Бегер. «Никогда!» — не менее уверенно возразил Игорь. «У сон полицейских есть твой портрет».
1: «Ну и что?»
0: — беспечно дернул плечом Игорь. «Они ни за что не смогут схватить меня во сне, потому что мои возможности на порядок превосходят имеющиеся в их распоряжении набор технических уловок. Я могу сделаться невидимым, могу взлететь в воздух, могу пройти сквозь стену, могу нырнуть под воду и оставаться там сколько пожелаю. Могу... Во сне я могу все. Вот, скажем, вы хотите отсюда выйти?» Бегер сделал шаг в сторону и уперся в стену. «Который сейчас час?» — спросил он. «Там, в реальности». «Собственно, я потому и пришел к вам, Геносса Бегер, что время на исходе. Сейчас без четверти семь». «Дьявол!» Бегер в сердцах ударил кулаком по стене, но даже боли не почувствовал. «Ровно в семь вы получите утреннюю инъекцию стимулятора», — продолжал, не обращая внимания на его возглас, Игорь. «Но проснуться не сможете, потому что контрольный браслет, который надели вам на руку, удерживает ваше сознание в зоне сна. После этого ваш персональный мини-комп передаст вызов на станцию скорой помощи. Поскольку вы человек не бедный, ваше тело поместят в криогенное хранилище, где оно будет находиться до тех пор, пока вы не вернетесь, либо...» Игорь развел руками. «Пока не закончатся деньги на вашем банковском счете. А разбирательство с сон полиции, уж поверьте моему опыту, Геносса Бегер, может затянуться, ой, как надолго». «К черту сон полицию!» Бегер так энергично взмахнул руками, что Игорь сделал шаг назад. Спина Игоря коснулась стены. Очертания стены вновь поплыли, точно подтаявший на солнце воск, и тело Игоря начало медленно уходить в каменную кладку, как зыбучий песок. Испугавшись, что Игорь совсем исчезнет, Бегер схватил его за руку и потянул на себя. Игорь качнулся вперед, и чтобы не упасть, уперся другой рукой Бегеру в грудь. «Не вздумай снова исчезнуть!» — прикрикнул на него Бегер. «Все в порядке», — сделал успокаивающий жест Игорь. «Иногда это происходит само собой». «Что это?» — не понял Бегер. «Изменение структуры сна. Тот, кто пользуется имитатором, никогда с подобным не сталкивается. Программа сама удерживает структуру в стабильном состоянии». «К черту структуру сна!» Бегер схватил Игоря за грудки и как следует встряхнул. «Если меня сегодня не будет на переговорах с Такеши, меня вышибут с работы! Мой банковский счет закроют! Что тогда станет с моим телом?» В течение 2 суток его будут держать на системе искусственного жизнеобеспечения, глядя в глаза Бегеру, с убийственным спокойствием ответил Игорь. «Если по истечении этого срока никто не предъявит своих прав на тело, оно будет утилизировано».
1: «То есть как?»
0: Бегер растерялся настолько, что выпустил рубашку Игоря из рук. Прежде чем ответить, Игорь одернул рубашку и постарался ладонью разгладить смятую ткань.
2: «Очень просто», — сказал он. «Утилизируют, как мусор. Если вас интересуют детали, могу устроить вам во сне экскурсию на мусороперерабатывающий завод, что за южной окраиной Санта-Москвы. Кстати, он принадлежит корпорации «Хаммер», на которую вы работаете».
0: Бегер дернулся из стороны в сторону. Отчаяние, охватившее его, не имело выхода. «Стены! Куда ни глянь, глухие каменные стены, о которые невозможно даже голову разбить!» «Игорь!» Бегер развернулся на пятках и вновь оказался лицом к лицу со своим загадочным гостем.
2: «Ты говорил, что знаешь, как отсюда выбраться».
0: «Знаю», — подтвердил Игорь.
2: «Куда?»
0: «Куда?» — не понял Игорь.
2: «Куда ты можешь меня вывести?»
0: «Да, в принципе, куда пожелаете».
2: «Мне нужно домой».
0: «Нет ничего проще. Снимите контрольный браслет». Бегер посмотрел на запястье левой руки, перетянутое черной пластиковой полоской. Известное всем и каждому правило гласит: в зоне сна ни в коем случае нельзя снимать с руки мини-комп. Неделю назад Бегер ходил с подругой на премьеру кинобоевика. Так там герой, потерявший персональный мини-комп, без малого 2 часа экранного времени пытался выбраться из жутких галлюциногенных дебрей зоны сна.
2: С другой стороны, Игорь ведь свободно перемещается по зоне сна без мини-компа. И судя по тому, что даже сон полиции поймать его не может, получается, это у него неплохо. Подцепив контрольный браслет пальцем, Беггер содрал его с запястья. «Бросьте его!» Пластиковый ремешок полетел на пол. Беггер ждал, что произойдет. Стены каземата рассыплются или в камеру вбежит разъяренный сонинспектор Сотиков. Что-то ведь непременно должно было произойти вслед за тем, как он снял контрольный браслет. Но не произошло ровным счетом ничего. Прошла минута, за ней потянулась другая, а Беггер с Игорем, как и прежде, находились внутри каменного куба. «И что теперь?» Голос у Беггера от волнения сделался чуть хрипловатым. «Теперь вы должны проснуться», — улыбнулся Игорь и быстро провел перед лицом Беггера раскрытой ладонью, словно повисшую в воздухе паутину снял. Беггер сел на кровати и медленно провел ладонью по лицу. Налитой усталостью, точно ртутью тело отказывалось повиноваться. Да и разум был не на высоте. Голова тяжелая и гудит, как чугунный котел, по которому палкой колотят. Беггер где-то встречал такое сравнение, но прежде представления не имел, что оно означает. Опершись о край кровати, Беггер попытался подняться на ноги, но пошатнулся и, чтобы не упасть, снова сел. Беггер почувствовал холод и дрожь в груди. Никогда еще ему не было так паршиво. Беггер посмотрел по сторонам, втайне надеясь, что привычная обстановка придаст ему сил. Но что-то случилось и со зрением. Ясно и четко Беггер видел только тот предмет, на котором фокусировал взгляд. Остальной интерьер комнаты при этом выглядел так, словно Беггер смотрел на него сквозь мутное поцарапанное стекло. Контуры предметов изламывались и оплывали, подобно каменной кладке камеры в сонполицейском участке перед тем, как появился Игорь. Беггер тяжело поднял руку и посмотрел на табло мини-компа. Без одной минуты 7. Так, теперь, по крайней мере, была ясна причина ужасного самочувствия. Беггер не помнил, когда в последний раз просыпался без предписанной врачом инъекции стимуляторов. Нужно просто подождать. Всего-то 40 секунд осталось. Беггер ничего не почувствовал, когда ровно в 7.00 встроенный в мини-комп пневмошприц впрыснул под кожу 5 миллиграммов концентрированного стимулятора. Но спустя несколько секунд, когда кровь начала разносить молекулы препарата по организму, он ощутил прилив бодрости и оптимизма. Быть может, он и нарушил какой-то закон, самовольно сняв в зоне контрольный браслет, но сейчас он находился в реальном мире. И здесь адвокаты Хаммера как дважды два растолкуют сон полицейским, что задержание сотрудника корпорации Максима Беггера в зоне сна было незаконным. Беггер легко поднялся на ноги. Из ванной уже доносился звук льющейся воды, включился душ, настроенный на заданную температуру. Из кухни слышалось негромкое пофыркивание автоматической кофеварки. Беггер счастливо улыбнулся. Он уловил знакомые звуки привычного мира. Первым делом Беггер достал из стола квадратную коробку и вытряхнул в нее рисовое зернышко имитатора сна. Коробку Беггер сунул в карман куртки, которую собирался надеть. После совещания нужно будет зайти в юридический отдел Хаммера и рассказать о том, что произошло. Завтракать Беггер не стал. Не было аппетита. Приняв душ, он стоя выпил большую чашку крепкого кофе с таблеткой подсластителя. Беггер считал, что чашка правильно сваренного кофе задает тон всему дню. И начал одеваться.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Алексей Калугин. Убирайтесь из моих снов. Окончание. Неприятность поджидала на лифтовой площадке. Информационное табло извещало, что в связи с проведением ремонтных работ сегодня до полудня все 6 пассажирских лифтов спускаются только до 12 этажа. Однако Бегер лишь усмехнулся. По сравнению с тем, что произошло во сне, это было сущей ерундой. Можно было пройти на вторую лифтовую площадку, но пользование грузовым лифтом придется оплачивать отдельно. Или воспользоваться переходом в соседний корпус, расположенный на 52 этаже. Но Бегер решил спуститься на лифте до 12 этажа, а потом пройтись пешком по лестнице. Время у него в запасе имелось, а 12 этаж — это все же не 75-й. Выйдя на 12 этаже, Бегер прошел через небольшой холл, декорированный странного вида конструкциями, похожими на конусообразные решетчатые башенки, свернул налево и оказался на лестнице. Высокие каменные ступени были на редкость неудобными. Можно подумать, проектировщик был уверен в том, что по ним никто никогда не станет ходить. Чтобы не оступиться ненароком, приходилось все время придерживаться рукой за узкие перила. Спустившись до 8 этажа, Бегер услышал шаги внизу. Частые, как будто человек, поднимавшийся по лестнице, торопился. Бегер подумал, что бедолаге приходится куда труднее, чем ему, и даже приготовил пару добрых слов, чтобы ободрить незнакомца, которому предстояло преодолеть еще 8 лестничных пролетов. Но слова застыли на языке, когда Бегер увидел того, кто шел ему навстречу. Персонифицированное зло, укравшее у Бегера сон, и в реальности не желало оставить его в покое.
1: «Я боялся, что опоздал!»
0: Игорь тяжело вздохнул и ухватился рукой за перила. Бегер почувствовал, как в груди закипает бешенство, которое он не в состоянии контролировать. Для того, чтобы привести гормоны в порядок, нужно было задействовать мини-комп и сделать инъекцию релаксанта. Но с некоторым удивлением для себя самого Бегер понял, что не хочет этого делать. «Что тебе нужно?» Бегер расставил ноги пошире, словно собирался защищать лестничную площадку от вторжения.
1: «У нас проблемы!»
0: «У нас?» — саркастически усмехнулся Бегер.
1: «Проблемы у тебя, приятель!» «Вы не понимаете!» — протестующе взмахнул рукой Игорь. «Вам не удалось выбраться из зоны сна!»
2: «Да?»
0: Изображая клинического идиота, Бегер покрутил головой по сторонам.
1: «Неужели я все еще на берегу лесного озера? Или это камера предварительного заключения сон полиции?» «Это сон, воспроизводящий знакомые вам образы реальности!»
0: Игорь остановился на 3 ступеньки ниже Бегера.
1: «И выбраться из него будет куда сложнее, чем из сон полиции!»
0: Бегер с тоской посмотрел на Игоря сверху вниз. «Убирайся», — сказал он без злобы, не агрессивно, просто попросил.
1: «Постойте!»
0: Игорь прижал руку ладонью к стене, не давая Бегеру пройти.
1: «Поймите же, Генос и Бегер, вашими эмоциями манипулируют. Сейчас вы делаете не то, чего сами хотите, а то, чего от вас требуют».
0: «Пропусти». Бегер произнес это слово негромко, но уже с явной угрозой.
1: «Снимите мини-комп, Генос и Бегер! Вы убедитесь, что все это только дурной сон!»
0: «С дороги!» Бегер толкнул Игоря плечом, рассчитывая оттеснить его к перилам и пройти мимо. Но либо толчок получился слишком сильным, либо Игорь неудачно выбрал точку опоры, только нога его съехала со ступени. Пытаясь сохранить равновесие, Игорь взмахнул руками. Левая ладонь скользнула по перилам, не успев зафиксироваться. Пальцы правой руки царапнули по куртке на груди Бегера. Понимая, что сейчас произойдет, Бегер попытался схватить Игоря за руку, но лишь воздух поймал в пригоршню. Словно в замедленном кино, он видел, как тело Игоря все сильнее отклоняется назад. Он видел, как округляются его глаза, как раскрывается перекошенный безмолвным криком рот. Бегер с ужасом глядел на то, как человек падает на спину, переворачивается через голову и катится вниз по ступеням, складываясь и выворачиваясь, словно внутри у него нет костей. На площадке между 2 этажей тело Игоря безжизненно замерло, ткнувшись в угол, точно куль с тряпьем. Бегер почувствовал внезапную слабость. Голова у него закружилась, и чтобы не упасть, он был вынужден ухватиться за перила. Перед глазами у него поплыло, Ему вновь начало казаться, что стены деформируются, а расстояние между ними то сжимается, то становится шире. А потом Бегер понял, что сходит с ума. Из стен начали выходить люди. Два человека в форме сонполицейских побежали вниз по лестнице, туда, где лежал Игорь. Двое других подхватили Бегера под руки и осторожно отвели от края лестницы. Но Бегер еще успел увидеть, как те, что находились внизу, перевернули тело Игоря на спину и защелкнули у него на запястьях наручники. Или это были контрольные браслеты? На сцене появился знакомый персонаж, сонинспектор Сотиков. Геннадий Бегер. Сотиков по-дружески обнял его за плечи. «Мои поздравления!» «Я не хотел», — едва слышно проговорил Бегер. «Разумеется, не хотели», — уверенно подтвердил сонинспектор. «Этот человек напал на вас, когда вы спускались по лестнице. Вы действовали строго в рамках допустимой самообороны. У нас множество свидетелей». Широким жестом сонинспектор обвел своих подчиненных. «Это он», — взглядом указал на Игоря Бегер. «Я знаю», — снова кивнул сонинспектор. «Признаться, я до последнего не верил, что нам удастся его взять». «Нам?» Через плечо Сотикова Бегер глянул на лестницу, где двое сонполицейских укладывали на носилки безжизненное тело Игоря. «Он жив?» «От нас он теперь не уйдет». Даже не посмотрев назад, ответил сонинспектор. «Теперь мы контролируем его сон». «Сон?» Изумленно уставился на сонинспектора Бегер. «Все это только сон?» «Снимите браслет, Геннадий Бегер». Бегер смотрел на Сотикова так, будто сонинспектор предлагал ему сделать харакири. «Смелее, Геннадий Бегер». Видя нерешительность Бегера, подбодрил его Сотиков. «Вы сразу же получите ответ на все свои вопросы». Не отводя взгляда от лица Сотикова, он все еще пытался понять, не шутит ли сонинспектор, Бегер медленно поднял руку, расстегнул замок браслета и стянул его с руки. Серебристый браслет повис на указательном пальце. Сотиков качнул головой из стороны в сторону. Бегер так и не успел понять, что означает этот жест. Бегер находился в своей квартире. Он полулежал в кресле. Напротив него на стуле, загораживая спиной 2/3 экрана настенного визора, сидел сонинспектор Сотиков. «Как самочувствие, Геннадий Бегер?» – участливо поинтересовался Сотиков. Бегер выпрямился в кресле и провел пальцами по лбу. На запястье блеснул серебряный браслет мини-компа. Бегер вспомнил все. Он действительно работал в корпорации «Хаммер», но не консультантом по лицензиям, а инспектором службы безопасности. В течение 2 месяцев он пытался выследить чужака, то и дело мелькавшего среди приглашенных лиц на сон-конференциях корпорации. Руководство подозревало, что это шпион конкурентов. А что еще было думать, если таинственному незнакомцу с удивительной легкостью удавалось обходить все секретные системы допуска, обеспечивающие безопасность сон-конференций? Схватить чужака не удавалось. Он исчезал так же внезапно, как и появлялся. «Это не шпион», — сказал Бегер. «Просто чудак, путешествующий по снам». Сотиков усмехнулся. «Я сходу могу назвать с десяток статей правового уложения о корпоративной деятельности, которые этот тип нарушил». Бегер работал под прикрытием. Легенду ему сочинили коллеги из сонполиции. Вместе они разработали план, который должен был вывести их на чужака. Хаммер хотел избавиться от потенциального шпиона, а сонполиция давно уже охотилась за наглецом, решившим, что ему дозволено видеть нелицензированные сны. «Кто он на самом деле?» — спросил Бегер. «Этого мы пока не знаем», — пожал плечами Сотиков. «Теперь, когда его сознание заблокировано в зоне сна, нам остается только ждать». «Ждать чего?» — не понял Бегер. «Когда его персональный мини-комп пошлет вызов на станцию скорой помощи». «Могу я с ним поговорить?» Сотиков удивленно приподнял бровь. «Зачем?» Бегер ответил не сразу. И не то, что хотел сказать вначале. «Может быть, он сознается, кто он такой? Какой смысл хитрить, если через несколько часов все и так станет ясно? Он не отвечает на вопросы. Бегер встал и прошелся по комнате. Взял со стола коробку из-под имитатора сна, покрутил ее в руках и бросил на место. Я был уверен, что все происходит в реальности. На том и был построен расчет, кивнул Сотиков. Ты получил новенький имитатор сна, пока еще не поступивший в продажу, поэтому твой сон непременно должен был заинтересовать этого Игорька. А может быть, мы сейчас всего лишь видим сон, задумчиво произнес Бегер. Решив, что приятель шутит, Сотиков усмехнулся. «Мне этот сон нравится. Я всю жизнь мечтал стать сон-инспектором». «Серьезно?» – удивленно посмотрел на него Бегер. «Абсолютно», – подтвердил Сотиков. «А что, если на самом деле ты всего лишь мойщик окон?» «Что значит «на самом деле»?» – непонимающе наморщил лоб сон-инспектор. «В том сне, который кто-то другой считает реальностью». Сотиков озадаченно почесал за ухо. «Не пойму, куда ты клонишь?» «Ты когда-нибудь снимал свой персональный мини-комп?» Задал другой вопрос Бегер. Сотиков машинально глянул на запястье, украшенное широким зеленоватым браслетом. «Нет». «А зачем?» «Ну, хотя бы для того, чтобы убедиться в том, что твоя жизнь — это не сон, сработанный в макросне». Сотиков криво усмехнулся. «Можно подумать, ты свой браслет снимал». «Нет, но собираюсь это сделать». «Когда?» Сотиков все еще полагал, что Бегер дурачится. «Прямо сейчас». Бегер подцепил ногтем замок браслета на руке. «Не делай этого, Максим!» Бегеру только показалось, или в голосе сон-инспектора Сотикова и в самом деле прозвучала угроза? Замок не желал открываться. Бегер выдернул ящик письменного стола, но там лежали только бумаги и информационные диски. Взгляд скользнул по столу. Найдя то, что требовалось, Бегер схватил коробку из-под имитатора сна и снял с нее крышку. Подцепив углом крышки замок, Бегер рванул его вверх. Сухо хрустнул треснувший пластик, но замок все же раскрылся. Бегер снял браслет и аккуратно положил его на стол. Последним, что увидел Бегер, было выражение благоговейного ужаса, застывшее на лице сон-инспектора Сотикова. Бегер сидел на берегу лесного озера с удочкой в руках. Клевало плохо, но Бегер не столько рыбачил, сколько любовался игрой солнечных бликов, скользивших по поверхности воды. А еще он ждал, когда придет Игорь. Для себя Бегер решил, что если в течение 3 дней Игорь не объявится, то он сам отправится на его поиски. Тишина стояла такая, что казалось, будто в ушах звенит. Только тихо плескалась волна, набегавшая на песчаный берег. Вокруг не было ни души, и Бегер был этому безмерно рад. Пару раз к нему уже наведывались сон-полицейские, но избавиться от них оказалось на удивление просто. Достаточно было прикрикнуть строгим голосом: «Убирайтесь из моих снов!» И все. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». И только что вы прослушали рассказ Алексея Калугина «Убирайтесь из моих снов».

0: Леонид Каганов. Мы люди. Одна кнопка звонка была разбита и заляпана разными слоями красок, другая новенькая и солидная. Тимур жал сразу обе, и ему казалось, что они под пальцами вибрируют, пробегают мощные токи и уносятся в недра тамбура, чтобы молотить в далекие электронные колокола.
1: «Тоже никого», —
0: поморщилась Галина.
1: «Вечер уже, мы не в графике. Если ты так будешь стоять на каждом этаже, я пошла вниз».
0: Галина решительно развернулась. Но в этот момент раздался детский голос.
2: «Кто там?»
1: «Добрый день!»
0: Галина вернулась и показала закрытой двери удостоверение.
1: «Служба переписи!»
2: «В камеру покажите!» —
0: попросил детский голосок.
2: «Она справа над дверью!»
0: Под потолком висела здоровенная охранная камера, круглая и явно дорогая. Галина показала удостоверение туда. Дверь щелкнула. Тамбур выглядел буднично. Стиральная машина с выломанным стеклом, коробка с пыльными книгами, ведро с досками, торчащими вверх, словно саженцы. Дверь одной из квартир была распахнута настежь, на ее внутренней стороне висел огромный экран видеонаблюдения, разделенный на 4 квадрата. На одном виднелись макушки Тимура и Галины посреди площадки. Ну а посреди тамбура стоял очень серьезный малыш. Обеими руками он держал пистолет, целясь прямо в Галину. Та отшатнулась. Тогда вперед вышел Тимур. «Здравствуйте», — сказал он, как ни в чем не бывало, и прижал к груди планшет как щит. «Стрелять в нас нельзя. Мы обходим квартиры в вашем доме и ведем перепись. Есть взрослые?» Малыш покачал головой.
2: «Мама и папа на работе».
1: «Тимур, с меня довольно»,
0: — нервно сказала Галина Сергеевна и ушла вниз.
1: «Сколько вам лет, молодой человек?»
0: Продолжал Тимур, присаживаясь на корточки и включая планшет.
2: 8,5.
0: «Вы, наверное, слышали, — продолжал Тимур, — 2032 год объявлен годом переписи. Проводится анонимно, мы не собираем личной информации. Как я могу к вам обращаться?»
2: «Антоша».
0: «Антоша, вы не могли бы убрать пистолет?»
2: «Нет. Папа велел так встречать посторонних».
0: «Мы не посторонние, мы из Росстата».
2: «Он не боевой, он железными шариками стреляет из баллона», — объяснил Антоша.
0: «Ладно. Антоша, сколько человек живет с вами в квартире?»
2: «Я, папа, мама и сестра Алена».
0: «Сколько комнат?»
2: «Две».

0: Далеко на нижнем этаже послышались голоса. Значит, Галина Сергеевна смогла до кого-то достучаться. Национальность?
1: Мы русские.
0: Хорошо, вероисповедание?
1: Тоже русские.
0: Так не говорят, покачал головой Тимур.
1: А как говорят?
0: Говорят, православные, или мусульмане, или атеисты. Или вот сегодня один дядя из второго подъезда сказал «церковь макаронного монстра».
1: «Макаронного?»
0: – переспросил Антошка, и глаза его заблестели.
1: «Монстра? Он людей ест?»
0: «Без понятия», – усмехнулся Тимур. «Я обязан записать с ваших слов. Во что вы верите?»
1: «В любовь»,
0: – уверенно сказал малыш.
1: «И в победу».
0: «В церковь ходите? Есть икона, молитвенный коврик, на Пасху яйца красите?»
1: «Яйца мы красили, я красил», –
0: кивнул Антошка. «Вот пишу, православные». Тимур сделал пометку в планшете. «Какие у вашей семьи источники дохода? Если не знаете, можете не отвечать».
1: «Я все знаю», — серьезно сказал Антон. «Папа мало зарабатывает, поэтому маме пришлось пойти работать. Папа раньше в банке работал охранником и зарабатывал много, а его уволили. И теперь папа в поликлинике охранник. В поликлинике плохо. Там зарплата плохая, и форма плохая, и камеры плохие. Вот эти хорошие из банка».
0: Малыш указал пальцем наверх. Тимур помотал головой. «Стоп-стоп. Оба родителя работают. Отец охранник, мама?»
1: «Мама повар».
0: «Мама повар», — повторил Тимур. «Родители служащие, источник дохода — зарплата, так?» Антошка кивнул.
1: «Еще мама приносит мясо и овощи с работы».
0: «Это не важно».
1: «Это важно», — поправил Антошка строго. «Мы ипотеку платим».
0: «Ага, пишу. Семья делает накопления». Малыш покосился на экран распахнутой двери и вдруг закричал туда.
1: «Алена, быстро слезла с комода! Кому сказал, по жопе ремня дам!»
0: Антошка снова посмотрел на Тимура.
1: «Вам еще много вопросов? Мне надо за сестрой следить».
0: «Вы, Антошка, очень ответственный», — с уважением сказал Тимур. «Совсем немного осталось. Иностранными языками владеете?»
1: «Ага. Смотрим мультики про смертика Джеки».
0: «Это английский?»
1: «Английский вампир».
0: «Понимаете английский?»
1: «Ага»,
0: — снова кивнул Антошка.
1: «Что там понимать-то?»
0: Он снова оглянулся на дисплей за дверью. «Ладно», — заторопился Тимур. «Последний вопрос. Кто-нибудь из ваших знакомых или соседей получает доход неофициально или занимается незаконной деятельностью? Это тоже анонимный вопрос, никаких имен не требуется».
1: «В 38-й квартире мучают животных», — ответил Антошка, не задумываясь. «До свидания».
0: «Всего доброго, большое спасибо», — ответил Тимур. Закрыл в планшете анкету и зашагал на нижний этаж. Там вовсю раздавался голос Галины Сергеевны. Отвечала ей дама с бархатным голосом и хорошо поставленными интонациями, и Тимур удивился, когда это оказалась сгорбленная старушка в линялом халате.
2: «Мы не спрашиваем размер заработка», — объясняла Галина Сергеевна. «Имеется в виду только источник, работа по найму, пенсия, пособие, иждивение».
3: «Пенсия?» «Исключительно пенсия», — отвечала дама.
2: «Накопления не делаете?» — уточнила Галина Сергеевна.
3: «Да какие там накопления, девушка? Коммуналку бы оплатить, да на еду и лекарства, чтобы осталось».
2: «Оцениваете уровень дохода как недостаточный?»
4: «А вот это вы бросьте!»
0: — вдруг громогласно ответила старушка.
3: «Нормально, хорошо оцениваю. Нормально, хорошо живем. Все есть, не голодаем, бесплатная медицина, бесплатный проезд для пенсионеров. Войны нет, так и передайте».
2: «Мы не передаем».
3: «А передайте»,
0: строго сказала старушка.
3: «И еще передайте. Пусть мне розетки починят, только в кухне работает и в комнате не работает уже год. Телевизор не могу включить, представляете? А я проработала на телевидении 48 лет, я журналист».
2: «Да ну»,
0: удивилась Галина Сергеевна. Старушка покрепче затянула пояс халата, медленно подняла голову и сложила руки перед животом, словно оперлась на невидимую столешницу. И заговорила таким четким, торопливым голосом, так удаляя все паузы между словами, что Тимуру на миг показалось, как где-то за спиной заработали африканские барабаны, отбивая ритм.
3: «Здравствуйте, в студии Елена Конькова. Я расскажу вам о погоде на завтра. В Забайкалье и Хабаровском крае термометры покажут плюс 5. А сейчас в эфире новости дня. В Госдуме продолжается обсуждение законопроекта о погоде в столице. Днем в столице будет пасмурно, ночью 2 градуса тепла. Проект подписали депутаты обеих палат».
2: «Браво!» — сказала Галина.
0: «Как можно принять закон о погоде?» — удивился Тимур.
1: «Что я скажу, в выпуске все можно», — сумрачно объяснила старушка.
4: «Да вы звезда».
1: «Была», — хмуро сказала она. «Последний вопрос», — подытожила Галина. «Кто-нибудь среди знакомых, соседей получает доход неофициально или занимается незаконной деятельностью? Это анонимный вопрос».
3: «Да все», — ответила старушка. «Кузнецов жену бьет, а врет, что сериалы смотрят. Скворцовый мужик ходит нерусский. Кобзев из 38-й колдун.
1: Нас интересует статистика по доходам россиян.
3: Кобзев из 38-й. Сидит дома, не работает. Две квартиры скупил и железную дверь поставил. Ночами колдует, и обезьяна у него ручная живет. Его и проверьте».
1: «Пишу. Один сосед живет на нетрудовые доходы.
3: С обезьяной. Но я вам этого не говорила».
0: Старушка прижала палец к губам и закрыла дверь. Тимур надавил обе кнопки звонка на противоположной стороне площадки.
1: «Как там мальчик с пистолетом?» — поинтересовалась Галина.
4: «Отличный мальчик. Все мне рассказал получше взрослых, сумасшедших дикторш на пенсии».
1: «Да ты педагог».
4: «Юрист», — напомнил Тимур.
1: «Если денег за прошлый семестр наберешь, и не вышибут», — напомнила Галина. «А такими темпами мы опять сегодня дом не закончим».
4: «Галя», — поморщился Тимур.
1: «Галина Сергеевна, я тебе сколько раз повторять? Это для мужчин мечты, я Галя буду. Или даже Галюнчик».
0: Она вынула зеркальце и принялась подводить губы помадой. Тимур усмехнулся.
4: «В этом доме, Галина Сергеевна, двухкомнатные квартиры прошлого века, до метро полчаса на маршрутке, и во дворе ни яхт, ни джипов.
0: Не ваш уровень мечты, Галина Сергеевна. С ваших же слов», — уточнил он иронично.
1: «А вы, Тимур Рашидович, малы еще учить меня мужчин мечты искать», — в тон ему ответила Галина. «Мы еще в 38-ю не звонили, а там, говорят, сдвоенная квартира за железной дверью.
4: Там, говорят, уже живет обезьяна».
0: Галина набрала воздуху, чтобы ответить, но в этот момент дверь открылась. На пороге стояла женщина неопределенного возраста со спящим младенцем на руках, и Тимур галантно указал на нее Галине, мол, «выдыхать сюда».
1: «Добрый день», — выдохнула Галина. «Согласно статье 1 федерального закона ФЗ-8, 2032 год объявлен годом переписи. Перепись необходима, чтобы собрать статистику о демографических, социальных, экономических процессах в нашей стране. Как я могу к вам обращаться?»
4: «Скворцова», — представилась женщина. «А могу я не отвечать?»
0: «Можете», — убедительно сказал Тимур и указал пальцем. «Но ради вашего ребенка, ради будущего страны, нам очень важна статистика и ваше мнение. Мы не собираем личную информацию».
4: «Давайте не на сквозняке»,
0: — поежилась женщина и кивком пригласила войти. За дверью оказалась комната-студия, заваленная подушками, одеялами и упаковками с памперсами. В углу гудел старомодный компьютер. На стене висела в рамке фотография здоровенного парня в военной форме. Парень сидел на корточках, обнимая винтовку, словно верного товарища.
1: «Сколько человек проживает в вашем домохозяйстве?»
4: «Я и дочка»,
0: — сказала женщина и качнула сверток на руках.
1: «Семейное положение?»
4: «Вдова. Муж был военный. Погиб в Прибалтике, исполняя интернациональный долг. Шел добровольцем во все горячие точки. Я говорила ему. Просила».
0: Женщина опустила голову и умолкла.
1: «Ваше образование?»
0: — спросила Галина как можно мягче.
1: «Училась на бухгалтера. Источник дохода работаете?»
4: «Пособие по потере кормильца. Ну и так иногда работаю, когда ребенок спит».
1: «Вероисповедание?»
0: Женщина задумалась.
4: «Не знаю», — сказала она. «Есть что-то такое, какая-то, ну, высшая справедливость, что ли, должна быть в мире. Вот в нее я верю. А в церковь не верю, извините, не знаю. Вы такие вопросы задаете».
0: «Давайте так, вы крещеные?» — подсказал Тимур.
4: «Конечно».
1: «Вот пишу, православие», — подытожила Галина. «Сбережений не делаете, на жизнь хватает?»
4: «Сбережений не делаю. На жизнь хватает», — повторила женщина.
1: «Кто-нибудь из ваших знакомых или соседей владеет нетрудовыми источниками дохода? Вопрос анонимный».
4: Но это вам напротив надо, к бабе Лене. Она у нас стукач по дому.
0: Мы у нее уже были, улыбнулся Тимур.
4: Про шпионов рассказывала. Американские спутники все еще наблюдают за ней через интернет.
0: Тимур и Галина переглянулись.
5: Нет, такого не говорила.
4: Это потому, что вы не знакомы, она только после лечения. А вообще ее бог наказал.
0: Женщина присвистнула.
4: Кукуха поехала. Вы по весне заходите, она вам не такое расскажет.
5: Так,
0: кивнула Галина Сергеевна.
5: Ну а что с нетрудовыми источниками? А что вы так на меня смотрите?
0: Обиделась женщина.
5: Я вообще с младенцем сижу.
4: Мы про друзей, соседей. В 38-ю зайдите подо мной,
0: посоветовала женщина.
4: 38-я и 37-я сдвоенные. Вот там у них и курятник, и свинарник, и шум, и толпы молодежи шляются, и никто не работает. Притон и секта.
0: И нетрудовые доходы?
4: Говорю же, на работу не ходят. На иностранные гранты живет. Но я этого вам не говорила.
0: Ясно, кивнул Тимур. Пишем, один ваш знакомый живет на нетрудовые доходы.
4: Он мне не знакомый.
0: Хорошо, спасибо. Попрощавшись, Галина и Тимур стали спускаться.
4: «Что-то не хочется в 38-ю», — сказала Галина. «Может, пропустим?»
0: «А у нас и так половина дома не дома».
4: «Половина дома не дома», — проворчала Галина.
0: «Дома не дома».
4: «Позвонит проверка, он скажет, что сидел в квартире, а переписчики не зашли».
0: «И норм», — кивнула Галина. «Тебе норм, а я без зарплаты останусь, из юрфака вылечу».
4: «Я за твой юрфак не собираюсь под пистолеты бросаться и под обезьян».
0: «Пистолет игрушечный».
4: «А обезьяна?»
0: «Сейчас узнаем». Тимур пожал плечами и нажал кнопку. «Минуточку!» Раздалось за дверью и залязгали замки. Дверь распахнулась. На пороге стоял рослый мужчина с аккуратной черной бородкой. На нем были джинсы и расшитые фантастическими птицами рубаха гавайка.
6: «Здравствуйте, молодые люди! Если вы на лекцию, то сегодня ее нет».
0: Он недоуменно оглядел гостей.
7: «Ах, вы, наверное, перепись».
0: «Как вы догадались?» – обрадовался Тимур.
7: «У вас бейсболки и шарфы от Росстата».
0: «Ну, заходите, раз пришли». «Чай, кофе?» Галина и Тимур переглянулись.
4: «Чай нам давно никто не предлагал», – призналась Галина.
0: Бородач пожал плечами.
6: «Прошу на кухню, только обувь снимаем».
0: Из комнаты вдруг вышел здоровенный пушистый кот, а за ним второй рыжий. Оба были в массивных ошейниках. Коты внимательно обнюхали Тимура и Галину, проводили до кухни, но не переступили порог. Остались стоять ровно за декоративной полоской на полу, отделявшей пространство.
4: «Кс-кс-кс!»
0: Галина Сергеевна поманила котов. «Им в кухню нельзя», — объяснил хозяин.
6: «Вам можно».
0: Он включил чайник, поставил на стол вазочку с конфетами и украдкой посмотрел на старинные часы под самым потолком.
7: «Перепись.
6: Что от меня нужно?»
0: «Паспорт». «Перепись анонимна», — объяснил Тимур.
6: «А смысл?»
0: «Собираем статистику».
6: «Хорошее дело», — одобрил бородач.
7: «Давайте соберем ее».
0: Тимур вынул планшет, но Галина толкнула его локтем и вынула свой.
4: «Как мне вас называть?»
0: «Кобзев Гавриил Михайлович, к вашим услугам».
4: «Гавриил Михайлович»,
0: — произнесла она глубоким грудным голосом.
4: «Сколько вам лет? Какое образование? Вы женаты?»
0: 38, высшее, женат».
4: «А где же ваша жена?»
0: «Сейчас в Париже работает».
4: «Понятно», — протянула Галина Сергеевна. «А ваше домохозяйство из двух квартир?»
0: «Нет», — сказал Кобзев разочарованно. «Так мы статистику не соберем. Это все в государственных базах есть. Кому сколько лет, где учился, как живет и с кем в браке. 2032 год на дворе, дети мои». Тимур покачал головой.
7: «Вы можете жить не в браке или не по прописке, или вот какими языками владеете.
0: Это нигде не записано». «Английский, французский, немного испанский». Галина проставила галочки на экране.
4: «Так», — сказала она. «А место работы?»
0: «Здесь», — кивнул бородач.
6: Работаю по месту жительства удаленно.
8: «Бизнес?»
6: — с надеждой спросила Галина.

0: Общества физиологии и медицины. Исследую причинно-следственный интеллект разных видов животных.
1: Это что-то по биологии, догадался Тимур.
0: Кобзев кивнул.
1: Изначально да, хотя ближе к зоопсихологии.
0: А как по мне, это, пожалуй, уже область философии и социологии.
2: А живете один?
0: Уточнила Галина. В данный момент жена в Париже.
2: А обезьяна?
0: Не выдержала Галина.
1: Соседи рассказали.
0: Кобзев вдруг поднял лицо к потолку и от души захохотал. Хохотал он долго.
1: Галина и Тимур переглянулись.
0: «Чего вы смеетесь?» – настороженно спросил Тимур.
1: «А пойдемте я покажу»,
0: – неожиданно решил Кобзев. «Идите за мной». Он повел гостей в одну из комнат. Здесь стоял странный запах. Запах сена, земли, осеннего леса и курятника. Вдоль одной стены тянулась столешница типа кухонной, видимо, рабочий стол. На ней стоял распахнутый ноутбук, рядом пара бумажных книг и ящик с черными браслетами, похожими на часы. Чуть поодаль почему-то стояли клавиши электронного рояля, только на каждой, и на белых, и на черных, были скотчем приклеены разноцветные бумажки с загадочными пометками. Все это было окружено пучками проводов. Над столом по стене висели блоки какой-то электроники, растопырив пальчики антенн и мигая огоньками. Зато всю противоположную стену занимали клетки с животными. Кого здесь только не было! Ныряли в пластиковые лабиринты и крутили колеса белые мышки. В клетке рядом суетились полосатые хомячки. Сбоку, невозмутимые как пони, жевали сено атласные кролики. Сумрачно пялились из-под потолка совы, трещали попугайчики. На самом нижнем ярусе стояло что-то вроде террариума, только ползали в нем здоровенные улитки. То ли были жильцами, то ли едой для кого-то, кто прятался.
2: «Ого! У вас зоопарк!»
0: — с изумлением сказала Галина.
1: «Так вот, обезьяны!»
0: Гавриил Михайлович указал на самую большую клетку. А затем открыл дверцу и осторожно достал одного из обитателей. Маленького пестрого пушистика, напоминавшего то ли белочку, то ли нахохленного воробья со смешной обезьяньей мордой. Существо категорически не желало покидать клетку, верещало и цеплялось за прутья, но когда его все-таки вытащили, сразу успокоилось, притихло и уселось на ладони, трусливо обхватив лапками большой палец и выглядывая из-за него, как из-за ствола дерева. «Игрунки! Карликовые игрунки!» — делая ударение на «о», объяснил Гавриил Михайлович и улыбнулся.
3: «Правда страшная обезьяна!»
2: «Можно погладить!»
0: — умилилась Галина, но Кобзев отвел руку. «Не надо! Посторонних могут от страха укусить!» Он поднес ладонь к дверце, и карликовая обезьянка с облегчением ускакала внутрь.
1: «А что у них за ошейнички такие?» — спросил Тимур. «У кого на шее, у кого на спине, даже улитки с какими-то кнопками на панцирях».
3: «А это и есть моя работа. Бьем током. Обучаем».
0: Он заметил настороженный взгляд Галины и пояснил. «Не волнуйтесь за зверят, им тут неплохо. В реальной жизни больнее и опаснее». Он снова распахнул дверцу клетки с игрунками, а сам отошел к столу и простер руку над клавишами своего электронного рояля. «Игрункам запрещено выходить из клетки, но они любопытны. Особенно младшая, вот она уже полезла». Гавриил Михайлович опустил палец на оранжевую клавишу с пометкой 4.
1: «Не пяльтесь на них так.
0: Встаньте рядом со мной и поглядывайте. Видите, ей очень хочется вылезти». Одна из игрунок с цифрой 4 на ошейнике действительно подобралась к открытой дверце и теперь тревожно ее обнюхивала. Остальные забились вглубь и повизгивали, словно отговаривая.
3: «Но нам очень-очень любопытно», — комментировал Гавриил Михайлович.
0: Наконец, осмелев, игрунка осторожно высунула наружу одну лапку. И Гавриил Михайлович тут же нажал кнопку. Рояль не издал ни звука. Вместо этого раздался пронзительный визг. Игрунка подпрыгнула, словно ее шарахнуло током. Похоже, так и было. Она сорвалась, упала на пол клетки, тут же вскочила и обиженно ускакала вглубь в один из деревянных домиков, похожих на собачью конуру.
3: «Больно ей», — сказал

0: Тимур. «Больно, зато честно и понятно. Преступление, наказание, немедленное, да еще в присутствии Демиурга. У них хорошее зрение, она видела, что клавишу нажал я. Не скоро она теперь осмелится вылезти наружу». Он подошел и запер клетку.
1: «Приятно быть Демиургом?» – спросила Галина.
0: «Ничего приятного. Поэтому обычно бью током не я, а электроника». Кобзев указал на клетку. «Видите разноцветные домики? В черный заходить нельзя, бьет током сразу. И это мы тоже прекрасно усвоили, потому что бьет сразу. Я называю это паузой возмездия. В черном пауза ноль. А вот если залезть в синий домик, там пауза возмездия 300 секунд. Отсчет начинается после того, как вылез. Понимаете?» «Нет», — сказал Тимур. «Ты можешь влезть в синий домик, осмотреть его, поспать, вылезти обратно и заняться обычными делами. Попить воды, почесать спинку, покачаться на кольцах, залезть еще в красный домик или белый и тоже вылезти. Но через 5 минут получишь удар током, и ты совершенно не будешь понимать, за что. Может, за то, что пил из круглой поилки, а не из корыца? Или за то, что качался на кольцах? Наверное, тут есть какое-то правило, решишь ты. Оно и правда есть. Нельзя залезать в синий дом. Но игрунки не знают сложных законов, для них это все мистика. Тем не менее, им хватает недели, чтобы выучить новое правило при паузе возмездия в 5 минут. Причем те, кто выучил, начинают объяснять тем, кто пока не понял. Игрунки очень умные. У хомяка максимальная пауза возмездия 1 минута, у мыши 3 минуты, сычики 200 секунд, улитка 3 секунды. Так мы измеряем глубину причинно-следственного интеллекта».
1: «А у человека?» — спросила Галина.
0: Кобзев помолчал. «Хороший вопрос», — сказал он наконец. «Сам часто об этом думаю, но как измерить? На людях и невозможно поставить чистый эксперимент. Вы заранее будете знать, что вас бьет током автоматика по таинственному закону, который придумал экспериментатор. Никакой мистики. Но мне кажется, люди недалеко ушли от животных. 15 минут, не больше». «Нет», — уверенно покачал головой Тимур. «Ну не может быть». «Простой пример», — кивнул Кобзев. «Вы пригласили девушку в кафе и болтаете с ней. Поговорили о погоде, поговорили о кино, поговорили о музыке, попрощались, доехали до дома. Через час от нее приходит сообщение: «Не хочу общаться с токсичными людьми, прощай навсегда».
2: «О, у меня так было на первом курсе», — оживился Тимур.
1: «Небось, счет предложил разделить», — пробурчала Галина.
2: «Нет же», — обиженно повернулся Тимур.
0: «Тише», — поднял руку Кобзев.
1: «Речь не об этом, а о том, что причинно-следственный интеллект человека точно так же буксует при заметной паузе возмездия. Если бы вы говорили о музыке, назвали своего самого любимого исполнителя, а девушка вскочила со словами: «Господи, на кого я тут трачу время», было бы все понятно. По Дарвину мы все произошли от червячков, которые только и умели, что отдернуть хвостик, если там горячо или кусь. Но при увеличении паузы возмездия дерево причин множится в геометрической прогрессии, и таинственный закон не прощупывается. Поэтому вся эволюция нервной системы, все наши мозги — это лишь попытка освоить поиск причин и следствия там, где они разнесены во времени. Чайник закипел, подытожил он, повернулся и пошел в кухню. Тимур, помедлив у стола, двинулся следом. Галина задержалась. Она смотрела на игрунок, и на лице ее была загадочная улыбка. В кухне Кобзев разливал кипяток по фарфоровым чашкам. «Вот вы говорите, причинно-следственный интеллект», — начал Тимур, входя. «Это уже и есть ум?»
0: «Сложно сказать в наше время, что такое ум». «Умный человек, по-вашему, это кто?»
1: «Ну, Тимур задумался. У кого диплом юридического факультета, например?»
0: «А если он его купил?»
1: «Ну...»
0: Тимур снова задумался.
1: «Тот, кто много знает».
0: «Вы умный?»
1: «Стараюсь».
0: «В каком году родился французский философ Клод Адриан Гельвеций?» Тимур фыркнул.
1: «Такие вопросы задаете?»
0: Украдкой под столом он вынул смартфон.
1: «Мы такого вообще не проходили, но...»
0: «Он родился 31 января 1715 года», — торжествующе закончил Тимур. Кобзев задумчиво кивал, размешивая ложечкой сахар. «Вот она, сегодняшняя цена ума», — ответил он. «Любое знание доступно любому через полтора клика в сети. Значит ли это, что все в мире теперь умные?» Тимур опешил.
2: «Это вы здорово меня подловили», — признался он.
0: «Тогда ум — это умение понимать?»
1: «Уже ближе», — согласился Кобзев. «Я бы сказал так. Умение сопоставлять информацию и делать выводы. Но человечество не умеет делать выводов».
0: В кухню вошла Галина.
3: «О чем вы тут?» — спросила она живо.
0: «Присоединяйтесь», — кивнул Кобзев на третью чашку и снова украдкой глянул на часы под потолком.
1: «Говорим об уме. Я считаю, что человечество не умеет делать выводов. Сколько тысяч лет назад появились правила? Не убей, не укради, не лги, уважай родителей, умей прощать, не делай ближнему того, что не желал бы себе, и что, все их соблюдают?»
3: «Не все так просто», — возразила Галина. «Уважай родителей. Вы мою мать не видели, это вампир. Она меня из дома выгнала в 17 лет. Как ее уважать и прощать? Непонятно».
1: «Непонятно», — задумчиво повторил Кобзев. «А может, оно нам непонятно только потому, что возмездие отложенное? Вдруг у вас, девушка, будет когда-нибудь своя дочь? Вы с ней тоже будете ссориться, она уйдет из дома и никогда больше не позвонит, а случайным людям будет говорить, что мать вампир?»
0: Галина фыркнула.
3: «Я же себя так не веду, какая связь?»
1: «А вдруг», — продолжал Кобзев, задумчиво глядя в окно, «всем нам с детства объяснили в сказках и мультиках правила игры, в какой дом нельзя, и даже рассказали, почему. И мы в детстве все поняли и согласились. А потом начали взрослеть, шалить, и заметили, что никому сразу не прилетает. А когда ударит, уже и не поймем за что. Скажем, так совпало, это другое, при чем тут, какая связь? А сами бежим кто к психотерапевту, кто к гадалке, кто к кукушке и спрашиваем: кукушка, сколько нам осталось? А может, надо себя спрашивать? Сколько ты кому оставил?»
0: Кобзев помолчал. «Вот люди на нашей планете и живут, как мои игрунки. Вроде и тепло, и сытно, и даже домики свои есть, а все равно счастья нету.
1: Лупит со всех сторон каждый день, и не понять, что за правила нарушили. То ли час назад, то ли год, а может, вообще не нарушили, а просто кому-то понравилось кнопку жать».
0: «У вас разве счастья нет?» — спросил Тимур серьезно.
2: «Мне грех жаловаться», — так же серьезно ответил Кобзев. «Но в какой-то мере это и меня касается, я же тоже человек».
1: Внезапно наверху под потолком заскрежетало. Старинные часы ожили, застрекотали невидимые шестеренки, распахнулась дверца над циферблатом, и оттуда высунулась крашеная под птичку жестянка. Ритмично раскачиваясь, она просвистела несколько раз, ни Тимур, ни Галина не успели сосчитать, и уехала обратно. И в наступившей тишине стало понятно, как громко тикали эти часы все время.
0: «Друзья, спасибо за беседу!» — Кобзев решительно встал. «Удачного вам вечера!»
3: «Погодите!» — встрепенулась Галина, доставая планшет. «Еще не все вопросы закончили!»
1: Гавриил Михайлович развел руками.
2: «Увы, через полчаса конференция, а мне еще подготовиться надо».
3: «Всего пара вопросов», — заверил Тимур. «Там про квартиру, про работу, про источники дохода соседей, опрос анонимный».
1: «Опрос анонимный, значит, годится любой человек, а у меня конец перерыва и дальше снова график, ребятки, и прошу!»
0: И он решительно указал рукой в сторону прихожей.
1: «Опять не уложились», — ворчала Галина, когда они вышли на улицу из последнего подъезда и направились к остановке маршрутов.
0: «Да норм», — отмахнулся Тимур. «Почти уложились, нормально. Если бы чай не пили, вообще бы успели».
3: «Интересный дядька сегодня попался. И чего они все женаты? Хотя я бы с таким жить не смогла. Даже за грант. Странный он».
0: Галина вдруг улыбнулась.
3: «Я там у него постояла, понажимала клавиши, пока вы чай пили. Прикольно! Обезьянки пищат и падают, улитки прячутся, совы начинают бить крыльями каждый раз».
1: «Ты ему там эксперимент не попортила?» — насторожился Тимур. «Научила их чему-то не по программе».
3: «Брось!» — отмахнулась Галина. «Разберутся, не маленькие. Я вот одного не пойму. Как система их током бьет?»
0: «По радио. Датчики какие-нибудь, ошейники беспроводные». Тимур засунул руку в кармашек рюкзака. «Вот!»
3: «Что это?»
0: Галина с удивлением уставилась на его ладонь. «Ошейник. У него там целый ящик, я взял один».
3: «Тебе-то зачем?»
0: «Сам не знаю, на память. У него их много».
2: «Ну ты даешь», усмехнулась Галина. «Он тебя током не ударит?»
0: «Не», покачал головой Тимур. «Я его в рюкзак положил, где пластик кругом, не ударит». Неожиданно у него зазвонил телефон.
2: «Алло»,
0: ответил Тимур. И вдруг лицо его стало серьезным.
3: «Но я все...»
0: И он снова надолго замолчал.
3: «Мне еще неделю отработать, они придут в течение месяца, я все...»
2: «Что?
3: Пожалуйста, ну...»
0: Он спрятал мобильник в карман.
2: «Что случилось?» — спросила Галина.
0: «Ничего», — зло ответил Тимур.
2: «Что случилось?» — повторила она.
0: «Из деканата. Сказали, что сроки оплаты прошли, и меня сняли с потока».
3: «Но нам же заплатят».
0: «А все, приказ вышел».
3: «А восстановиться?»
0: Тимур молчал.
2: «Нахрен мне теперь это все? Поеду сдам планшет».
3: «А как же я?»
0: «А тебе другого напарника дадут».
3: «Блин, где эта чертова маршрутка?» —
0: воскликнула Галина нервно и вдруг охнула, уронила сумку и присела на корточки.
2: «Что с тобой?» —
0: бросился к ней Тимур.
3: «Шея! Шея!» —
0: стонала Галина Сергеевна, держа ладонью челюсть, словно голова могла упасть. Тимур взял ее за локоть и помог подняться.
3: «Год назад так же защемила шею», — выговорила Галина. «Так защемила, что 2 недели встать не могла».
2: «Надо этого терапевта мануального найти хорошего, чтобы там дернул, я не знаю».
0: Галина в ответ попыталась покачать головой, но снова охнула.
2: «Сядь вот»,
0: — посоветовал Тимур и аккуратно довел ее до лавочки внутри остановки.
3: «Господи, за что мне это опять?» —
0: прорыдала Галина, садясь.
3: «Но за что? Вот вроде все нормально, а потом вдруг раз и херня какая-то».
0: Она вдруг умолкла и задумалась. «Отлежись завтра, я один обойду участки», — решил Тимур.
3: «Правда?»
0: — растрогалась Галина.
3: «Но тебя же выгнали, тебе больше не нужно копить на семестр. Ты хотел планшет сдать».
0: «Кто-то же должен собирать статистику, сама не соберется», — рассудительно ответил Тимур. «А деканат я, может, еще уговорю».
3: «Спасибо тебе»,
0: — сказала Галина и умолкла, а затем вдруг произнесла.
3: «Знаешь, что я подумала? А может, он прав, этот Кобзев? Может, это там наказание за наши плохие дела?»
0: «Мистика дурацкая», — поморщился Тимур. «Какие у нас плохие дела?»
3: «Да все! План не выполняем уже неделю. Ты браслет стырил, я зверей током била. Не зря его соседи колдуном называют».
0: Тимур покачал головой.
2: «Прекрати мистику, обычный дядька-биолог».
3: «А вдруг он прав?» —
0: не сдавалась Галина.
3: «Вдруг нас судьба постоянно наказывает за неправильные поступки, но отсрочено, а мы не понимаем».
0: «Я как юрист против», — ответил Тимур. «Наказывать без суда нельзя, это самосуд».
3: «Почему нельзя, если поступки плохие?»
2: «Да и пусть плохие!»
0: Тимур подошел к урне и злопнул. Железная урна загудела, но не упала. Ее металлическая нога была глубоко вкопана в асфальт. Тимур гордо вскинул голову и посмотрел на Галину.
2: «Со мной этот номер не выйдет. Людей дрессировать нельзя, потому что мы не животные. Потому что мы...»
0: Он разбежался и прыгнул на край урны всем весом. Железная опора согнулась, урна легла и рассыпала мусор вокруг остановки.
2: «Потому что мы люди!»

0: Андрей Егоров. На вершине мира. Так мы с ней договорились. Если после смерти нас ожидает другая жизнь по ту сторону реальности, то мы встретимся на самой вершине загробного мира и обнимем друг друга, как обнимали раньше, в самые счастливые часы нашего земного бытия. Не стоит думать, будто мы придумали это сразу. Я очень долго размышлял, как лучше всего сделать так, чтобы и там, за горизонтом, мы оказались вместе. Я просчитывал все варианты. Читал эзотерическую и оккультную литературу. Ни один фолиант не давал ответа на мои вопросы. Но я продолжал искать ответ. Пребывал в отчаянии перед неизбежностью смерти и думал. Если в этом мире имеются простые трехмерные координаты пространства, если здесь есть неумолимое время, уносящее от нас драгоценные минуты счастья, и наше сознание обманывает нас, демонстрируя нам иллюзорную действительность, то там мы можем лишиться и всего того малого, что когда-либо знали и осязали. Там не будут играть никакой роли наши привычные представления о мире. Кем мы будем там, за горизонтом? Я все больше приходил к выводу. Остается надеяться, что иная потусторонняя реальность будет похожа на нашу. Я всеми фибрами души надеялся, что так и будет. Я найду ее на вершине загробного мира, потому что мы любим друг друга так, как до нас не любил никто. И все, чего я желаю, чтобы и в этом мире, и в любом другом из миров мы были вместе. Навсегда. Я отлично помню, как начались страшные разговоры. Это случилось, когда выяснилось, что внутри тела моей возлюбленной живет черная пустота, поглощая ее день за днем, разрушая хрупкую оболочку, как омерзительная гусеница пожирает зеленый живой лист. «Ты думаешь, после смерти что-то есть?» — спрашивала она. «Уверен, что есть, милая.
1: И мы встретимся?»
0: «Обязательно».
1: «Я не верю».
0: Глаза ее наполнялись слезами, она крепче сжимала мою ладонь.
1: «Там ничего нет. И нас не будет. Ничего не будет.
0: Я обязательно найду тебя там. Верь мне».
1: «Но как? Как ты сможешь найти меня там? Ты ведь даже не знаешь, есть ли там что-нибудь».
0: Она склоняла голову, как делала всегда, когда сердилась.
1: «Ты сам не знаешь, что говоришь».
0: «Я обязательно что-нибудь придумаю. Ты же знаешь, моя милая, я всегда нахожу выход».
1: «Умоляю тебя, найди его. Найди ради меня».
0: Катюша болела очень долго. Ее страдания вконец меня измотали. Я почти полностью посидел. Начал пить. Иначе бы я просто не выдержал эту пытку. В конце концов, она перестала меня узнавать. Металась по постели. Мокрые от пота волосы липли к подушке.
1: «Катя, Катенька, не волнуйся, милая. Все будет хорошо».
0: И хотя я был готов к тому, что хорошо уже никогда не будет, ее смерть стала для меня ударом. Жить без нее. Какая досадная глупость. Кому-то подобное, возможно, и удалось бы. Он нашел бы в этом мире свое уютное местечко под солнцем, сформировал бы свою маленькую ложь, что у него когда-то все еще может быть хорошо. Возможно, даже жил бы с какой-то женщиной исключительно для того, чтобы забыть свою настоящую жену. Только не я. Я жаждал одного — вернуть те дни, когда мы были счастливы. Прикоснуться к ее волосам, заглянуть в глаза озерной глубины, пить из ее губ, как пил прежде. Я набрал полную ванную теплой воды. Лег. Мне всегда казалось, что я не смогу нанести себе увечья. Помогла моя решительность и желание воссоединиться с моей единственной. Я полоснул бритвой по венам. Вода окрасилась красным. Не желая видеть, как ванная наполняется кровью, я поднял глаза к потолку. Сознание медленно угасало. Большинство самоубийц совершают роковой поступок, чтобы привлечь к себе внимание. Чаще всего их спасают. Я же действительно желал смерти. И она пришла за мной. вершина загробного мира. Говорят, это особое место, где концентрируется энергия, не только духовная, но и материальная. Я заблудился в этих книжных определениях. Пребывая в небытии, я неуклонно стремился вверх, надеясь только на чудо. «Яви чудо!» — умолял я неизвестно кого. «Яви чудо! Сделай так, чтобы мы оказались снова вместе! Пусть не в этом мире, пусть в любом другом из миров, только вместе! Навсегда!» Я умер и стал маленьким странным существом. Первое, что я почувствовал, меня вытолкнул из огромного, сложенного из толстых сучьев гнезда крепкий клюв. Должно быть, в гнезде я оказался случайно. Я полетел вниз, ослепленный ярким светом, ошарашенный новыми ощущениями. Падение было стремительным. Я испугался, что сейчас разобьюсь, но у самой земли меня подхватил крупный крылатый зверь и понес прочь, тяжело взмахивая крыльями. От шкуры зверя исходило зловоние. Ко всему прочему, он держал меня за одну из тонких ручек, и я начал опасаться, что зверь может ее повредить. Изучив как следует свою левую конечность, я пришел к выводу, что могу его ужалить. Что я и сделал. Повернулся и всадил жало в черную кнопку влажного носа. Меня обдало слюной и горячим дыханием. Хищник завизжал, выпустил меня и унесся в высоту. А я кувыркнулся несколько раз и плюхнулся в неглубокую канаву с вонючей застоявшейся водой. От канавы в рассыпную кинулись мелкие зверьки, похожие на крыс. Дышалось в этом мире легко. Я был отлично приспособлен к жизни в этих местах и обладал массой полезных возможностей. Я обнаружил, к примеру, что мое зрение имеет способность приближать интересующий меня объект. Стоило мне напрячь зрение, и он придвигался ко мне так, что я мог рассмотреть его во всех подробностях. Этой способностью я стал пользоваться, чтобы находить сочные ягоды и желудевые деревья. Их семена стали для меня излюбленной пищей. Край, где я очутился по воле судьбы, кишел разнообразными плотоядными тварями, но большинство из них предпочитало более легкую добычу, а меня обходило стороной. Однажды я решил провести эксперимент. Я заметил неподалеку довольно крупного зверя с пятнистой шкурой в подпалинах. Из пасти у него торчали длинные клыки. Испытывая легкий страх, я двинулся к нему. Зверь зарычал с неудовольствием и отбежал подальше. Когда же я в очередной раз попробовал приблизиться, он поджал хвост и затрусил прочь. Так я сделал вывод, что меня боятся. Исключение составляли крылатые существа, подобные тому, что атаковало меня, когда я только появился в этом мире. Они несколько раз пытались застать меня врасплох, падая с неба, но я неизменно успевал повернуться на спину, втянуть ноги в глубину панциря и выставить перед собой левую руку с торчащим из запястья длинным жалом. Тогда они резко меняли направление полета и уносились прочь. Мое путешествие длилось почти неделю, когда я вдруг встретил себе подобного. Он напоминал стоящую на задних лапах черепаху. Я напряг зрение, чтобы разглядеть его как следует. На зеленой вытянутой морде застыло удивление. В левой руке он сжимал странную железку. Правый делал какие-то знаки. «Эй, ты!» — закричал он издалека. И я вдруг понял, что понимаю, что он говорит. Это открытие меня поразило.
2: «Чего молчишь и зенки таращишь? Ты случаем не квистер, а то я за себя не ручаюсь!» «Я не квистер!» — крикнул я, чтобы как-то поддержать разговор. «А кто?»
3: «Никто, просто иду себе».
2: «Все квистеры говорят, что просто идут себе».
3: «Но я не квистер».
2: «Чем докажешь?»
3: «Не знаю».
2: «Вот видишь?»
3: Он замолчал.
2: «Ну ладно. Оружие у тебя есть?»
3: «Нет».
2: «Как же так?»
3: Он выглядел озадаченным.
2: «Хочешь сказать, что путешествуешь по диким землям без оружия? Ты, наверное, врешь».
3: «Честное слово, у меня нет оружия». Я помолчал и добавил: «Я заблудился».
2: «Что за ерунда?» — откликнулся он. «Никогда не слышал такой ерунды. Сознайся, ты квистер. А вон за теми камнями прячутся другие, так?»
3: «Нет». «Послушай, ты, наверное, мне не поверишь, но я и сам не знаю, как здесь очутился».
2: «Да?» Он задумался. «И ты не врешь мне?»
3: «Да нет же, я в растерянности. Мне нужна помощь».
2: «Ну, если тебе нужна помощь...» Перехватив железку двумя руками, он двинулся ко мне. «Если твои друзья дернутся, я буду стрелять, так и знай».
3: «Я один. Это единственная правда».
0: Он подошел ко мне почти вплотную, тронул мой панцирь, огляделся кругом.
2: «Что, и правда никого?»
3: «Да», — ответил я.
0: Он вдруг растянул рот в улыбке.
2: «А вот я, приятель, настоящий квистер. Гони монету, придурок!»
3: «У меня ничего нет».
2: «Ты что, совсем больной? Видишь, секатор. Сейчас пальну из него и проделаю тебе дырку в панцире. Сечешь?»
3: Я вздохнул. «К сожалению, у меня действительно ничего нет».
2: «Что, я опоздал? Все забрали другие?»
3: Он заметно расстроился.
2: «Ни монет, ни синянской шкурки, ни пожевать чего-нибудь?»
3: «Ничего».
2: «Вот невезуха!»
3: Он опустил ствол.
2: «Скажи хотя бы, куда ты идешь?»
3: «Я ищу вершину этого мира».
2: «Не понял», — удивился он.
3: «Я должен найти вершину этого мира».
2: «И...» —
3: он вытаращился на меня во все глаза.
2: «Да ты, похоже, совсем того, приятель».
3: «Угораздило же меня», — он оглянулся кругом, — «наткнуться на тебя».
2: «Ладно».
0: Он сунул ладошку за спину, сдернул с плеча мешок, пошарил в нем и секунду спустя швырнул на землю маленький шарик, который с хлопком обратился веселым костерком.
2: «Садись», — пригласил он. «Будем говорить, принимать трапезу».
0: Он встряхнул мешком.
2: «У меня есть немного желудей».
0: Вскоре мы уже весело трепались по душам. Говорил в основном он. Рассказывал, как дошел до такой жизни, почему стал квистером и принялся вылавливать в диких землях путников.
2: «Севера из Назрата другой дороги нет. Вот они и идут один за другим на север, в Одруин, в поисках лучшей жизни. А здесь мы, квистеры. Да ты, наверное, и сам все знаешь. Чего я разболтался?»
3: Я покачал головой. «Нет, я не знал об этом».
2: «Вот эти!» — он усмехнулся. «Откуда ты взялся? С неба, что ли, свалился? Куда ты все-таки идешь? Не хитри, расскажи все как есть».
3: «Мне нужно на вершину этого мира», — упрямо повторил я.
2: «Вот заладил»,
0: — он задумался.
2: «Ну, наверное, это Тесселон. Плоскогорье, где живут анты».
3: «Мне обязательно нужно туда попасть».
2: «Анты — недружелюбный приятель», — поделился он со мной. «Особенно они ненавидят чуссов».
3: «А кто такие чуссы?»
2: «Кто такие чуссы?» — хмыкнул он. «Да это же мы с тобой! Ты правда чудной!»
3: «Как мне добраться до страны антов?»
2: «Это несложно. Иди все время на север, и к началу сезона дождей будешь на плоскогорье. Только знаешь что, сдается мне, есть более простые способы покончить с собой».
3: «Мне подойдет этот», — сказал я.
2: «Да что тебе там так нужно?»
3: «Я договорился там встретиться с женой».
1: «Что?»
3: Он не смог меня понять.
1: «С кем ты договорился там встретиться?»
3: «С женой. Тебе будет проще, если я скажу, что это та самая самка, с которой я предпочитаю совокупляться».
2: «А чем тебя не устраивает твой кагал?»
0: Он выглядел обескураженным.
3: «Тем, что они другие», — ответил я. «А она единственная. Такая, которой больше нет ни в одном из миров».
2: «Ты странный чус», — констатировал он. «Таких, как ты, я еще не встречал. Сам не знаешь, откуда идешь, знаешь только куда. И твой кагал тебя не устраивает. Ищешь какую-то особенную самку для совокуплений. Наверное, ты все-таки сумасшедший».
0: «Наверное», — согласился я. Запихал в рот жареный желудь и принялся с наслаждением перетирать его между пластинами зубов. Мой соплеменник сказал правду. Я шел не меньше месяца, пока наконец добрался до отрогов гор. Еще 2 недели у меня заняла дорога до плоскогорья. Слоноподобные, уродливые существа, анты жили в соломенных хижинах.
3: И хотя горный климат не отличался мягкостью, они великолепно ощущали себя на широком плоскогорье. Жгли костры, жарили туши домашних животных. Целые стада толстых многоногих зверей паслись меж обломков скал, срывая пучки, пробивающиеся сквозь камень сочной травы. Я прятался в обильных зарослях колючего кустарника, наблюдал за ними. Анты вызвали во мне чувство омерзения. Должно быть, я испытывал глубокий врожденный инстинкт чуссов. Они бродили вокруг хижин с утробным мычанием, помахивая лохматыми хоботами. Вместо подбородка под хоботом висела жирная щетинистая складка. Маленькие близорукие глазки ютились под скошенным лбом. Скрываться от них оказалось несложно. Силище у них было хоть отбавляй, а вот зрение, слух и обоняние явно подкачали. Ползая вокруг лагеря, прячась за кустарником, я неуклонно возвращался к наблюдению за одной точкой. Посередине плоскогорья возвышался скалистый зуб. Его опоясывала горная тропа, ведущая к вершине. Стараясь двигаться как можно осторожнее, я подобрался к зубу почти вплотную. Меня отделяло от них лишь несколько хижин и сидящие возле них уродливые великаны. Я сфокусировал зрение на вершине зуба и увидел то, что заставило мое сердце забиться учащенно. На самом верху, на скалистом уступе, сидела белоснежная птица. От ее оперения, казалось, исходит сияние, так она была прекрасна. Завороженный, я не заметил, как один из антов подкрался ко мне. Он прыгнул, ломая кустарник грузным телом. Я метнулся в сторону, едва избежав соприкосновения с цепкой пятерней, и побежал прочь, а мерзкий ант уже трубил на всю деревню. Позади слышался грузный топот и яростное завывание. Жуткие создания успокоились только через несколько дней, но оставили часовых, которые бродили в окрестностях деревни. Я сидел в отдалении на холмике и наблюдал за птицей. Это наверняка она. Ждет меня. И, судя по всему, уже давно. Мне бы только приблизиться, рассмотреть ее получше. Иногда один из антов титанического размера, поддерживая лапами растекающийся жирный живот, поднимался по тропе на скалу. Птица тогда вспархивала и кружила вокруг, пока он стоял вблизи от уступа, куда не мог добраться. Я испытывал ненависть к этому анту. Отвратительное существо хотело поймать мою любимую, убить ее снова. Я принялся строить планы, как бы мне оказаться рядом, там, с красивейшей из птиц. Перелететь по воздуху я не мог. Оставался один путь. Пройти через деревню антов. Туда, к заветному месту, где она меня ожидает. Должно быть, уже очень давно. Я решил идти ночью, когда большинство грузных существ спит, и можно попытаться незамеченным прокрасться к каменному зубу. Я отдавал себе отчет, что на голом месте мне негде будет спрятаться, и любому анту достаточно топнуть ногой, чтобы превратить мое маленькое тельце в лепешку. Но перед моим мысленным взором стояла она. Белоснежная птица, ожидающая меня на вершине. Если бы я мог увидеть мою возлюбленную вблизи хотя бы на мгновение, прикоснуться к ней, тогда я могу снова умереть. Только бы быть рядом с нею. Ночная вылазка сорвалась. Всю ночь анты жгли костры и отплясывали вокруг, поглощая в огромных количествах какое-то пойло. Только один тучный ант стоял в отдалении, не принимая участия во всеобщем веселье. Я решил, что его поставили часовым или наблюдателем. Отполз подальше, скрипя от досады пластинами зубов. Угомонились они перед самым рассветом. Некоторые развалились на голой земле, другие забрались в хижины, и лишь ант-наблюдатель бродил во мраке. Время пришло. Не раздумывая больше ни секунды, я выбежал на свободное пространство и помчался к каменному зубу. Хотя я старался бежать как можно тише, пластины панциря на моей спине пришли в движение и застучали. Я продолжал мчаться вперед, не сбавляя шага. И уже достигнув каменного зуба, услышал, что за мной началась погоня. Я обернулся в отчаянии. Тучный ант, тот самый, что часто пугал мою белоснежную птичку и дежурил в деревне во время всеобщего веселья, шумно дыша спешил за мной по горной тропе. Его лохматый хобот болтался из стороны в сторону, а жирные телеса тряслись, как фруктовое желе. Я перебирал моими маленькими ножками изо всех сил, но они никак не могли сравниться со стремительной поступью гигантских лап Анта. Он приближался. Я знал, что моя смерть будет быстрой. Хрустнет, ломаясь под тяжелой ступней панцирь, и его обломки вопьются в мое тощенькое тельце. Можно, конечно, попытаться ужалить Анта в ногу, но я вовсе не был уверен, что тонкое жало пробьет его толстую шкуру. Птица на уступе увидела нас, заволновалась, забила крыльями, готовая подняться в воздух.
4: «Постой, Катя!» — закричал я тоненьким голоском. «Я здесь! Это я нашел тебя!»
3: Но она обернулась напоследок, встревоженная гулкой поступью толстенной громадины, спорхнула с уступа и взвелась в воздух. Под ней оказалась кладка больших крапчатых яиц. Ант приближался.
5: Я оглянулся затравленно, отпрыгнул в сторону, прижался к скале. Пусть все произойдет быстро. Только бы не мучиться.
3: Закрыл глаза, слыша, как его дыхание становится все громче. И вдруг все стихло. Я приоткрыл один глаз и увидел, что Ант возвышается в каком-то метре передо мной. Он присел на корточки и разглядывает меня. Доля секунды, и я вдруг узнал ее. В маленьких близко посаженных глазках светилась та самая немыслимая глубина, в которой я многократно тонул, а еще в них был мой покой, мое счастье, моя любовь. Мир перевернулся. Я стоял как громом пораженный. Она тоже смотрела на меня и не двигалась. Так длилась, казалось, целую вечность. Потом она протянула ладонь, осторожно взялась за панцирь и посадила меня на плечо. Развернулась и двинулась вниз с каменного зуба, вершины иного мира, где состоялась наша встреча. Возле деревни стеной стояли ее здоровенные сородичи, преграждая нам путь к свободе. Моя жена упрямо склонила голову, как делала в той и другой жизни, и, взревев, ринулась вниз. Громадные анты, к моему удивлению, кинулись в рассыпную. Одного она задела плечом, и он отлетел, растянулся на земле. Лавиной, сметающей все на своем пути, промчалась Катя через деревушку антов и устремилась дальше по каменистой равнине прямо к восходящему из-за горизонта ярко-красному солнцу. Я сидел, завороженно глядя на ее шерстистую, лоснящуюся потом щечку, держался за жесткую щетинку и плакал от счастья. Мы направлялись туда, где нас ожидала нега любви, покой и сладкое уединение. Там мы сможем быть вместе в объятиях друг друга до самой смерти. А после смерти снова встретимся на вершине мира. Так мы с ней договорились.

0: этом выпуске использована музыка московского диджея Боб Хелл.
1: И еще один рассказ на тему даров и что бывает с ними, и как люди ими распоряжаются. Рассказ Фредерика Брауна «Карикатурист».

почтовом ящике лежало 6 писем, но Биллу Карригану хватило беглого взгляда на конверты, чтобы с уверенностью сказать: ничего в них интересного нет. Якобы скетчи от якобы сочинителей. И 9 шансов из 10 – ничего по-настоящему смешного. Прежде чем вскрыть конверты, он отнес их в саманную хибарку, которую называл своей студией. Швырнул мятую шляпу на керосиновую плиту и уселся за расшатанный стол, бывший попеременно то обеденным, то рисовальной доской. Биллу уже давно ничего не удавалось продать. И он тешил себя смутной надеждой, что в письмах окажется хотя бы один маломальски удачный текст, из которого можно будет что-то состряпать. Чудеса, что ни говори, случаются. Он надорвал первый конверт. 6 скетчей от парня из Орегона на обычных условиях. Если Биллу какой-нибудь из 6 понравится, и он его использует, а потом продаст, парень получает процент. Билл Карриган начал читать. Парень и девушка едут в ресторан. На машине написано «Герман, пожиратель огня». За окнами ресторана видно, что люди едят при свете свечей. Парень: вроде бы неплохое местечко, чтобы перекусить. Билл Карриган застонал и просмотрел следующую карточку с текстом. И следующую. И следующую. Вскрыл второй конверт. И еще один. Хуже некуда. Рисовать карикатуры – нелегкий заработок, даже если ты обитаешь в маленьком городишке на юго-западе, где жизнь дешева. Но стоит забуксовать, как возникает порочный круг. Как только твои рисунки все реже и реже мелькают в прессе, лучшие сочинители решают, что имеет смысл посылать свои материалы кому-нибудь другому, и ты вынужден довольствоваться крохами из чужого стола, постепенно опускаясь все ниже. Он вытащил из последнего конверта последний текст. Сцена на планете Снук. Император, жуткого вида монстр, беседует со своими учеными. Император: да, я понял, вы придумали, как добраться до планеты Земля, но скажите на милость, кто захочет иметь дело с этими омерзительными созданиями, которые на ней обитают? Билл Карриган задумчиво поскреб кончик носа. Что-то тут есть. В конце концов, рынок научной фантастики растет просто бешеными темпами. Если ему удастся изобразить этих неземных тварей так, чтобы получилось смешно... Он взял карандаш, бумагу и начал делать грубый набросок. В первом варианте император и ученые выглядели недостаточно безобразно. Он скомкал бумагу и потянулся за новым листом. Так, посмотрим. Пусть монстры будут с 3 головами и 6 выпученными глазами на каждый. Руки похожи на обрубки, их тоже 6. Неплохо. Очень длинные туловища, очень короткие ноги. Сколько ног? Ну, сделаем по 4. Передние сгибаются в одну сторону, задние в другую. Вывернутые ступни... А что насчет физиономии, если не считать 6 глаз? А вообще ничего. Огромный рот на груди, чтобы между

Головами не было споров, кому есть первому. Несколькими быстрыми штрихами Билл нарисовал фон, посмотрел на результат своих трудов и остался доволен. Хорошо, даже слишком. Как бы редакторы не подумали, что читателей затошнит при виде таких жутких чудовищ. Однако, сделай он их не такими страхолюдными, и шутка перестанет быть шуткой. По большому счету, можно сделать их еще омерзительнее. Билл попробовал, получилось. Он работал над рисунком, пока не решил, что выжил из идеи все до последней капли. Взял конверт и адресовал его своему лучшему редактору. Лучшему, по крайней мере, с тех пор, как Билл Карриган забуксовал. Последний рисунок был продан 2 месяца назад. Может быть, и этот возьмут? Роду Кори, редактору, нравились карикатуры Билла за некую присущую им чудинку. Билл Карриган почти и думать забыл об этом в своем письме, когда через 6 недель получил ответ. В конверте лежал рисунок, на котором красным было написано «ОК, доводи до ума» и чуть ниже инициалы «РК». Он опять будет сыт. Билл рысью побежал в дом, сбросил со стола остатки еды, книги, одежду и прочий хлам и вооружился бумагой, карандашом и ручкой с чернилами. Придавив края листа банкой с молоком и немытым блюдцем, он долго смотрел на бумагу, пока не проникся тем настроением, с которым делал первый рисунок. Билл работал как зверь, потому что Род Кори предлагал лучшую цену из всех возможных. Лучшую для Карригана, естественно. Только один этот рисунок принесет ему целую сотню баксов. Конечно, некоторые издатели доплачивают карикатуристу за имя, но Билл Карриган манией величия уже давно не страдал. Ясное дело, он отдал бы правую руку, чтобы стать знаменитым и выдающимся, но, похоже, в ближайшем будущем это ему не светит. А что касается настоящего, то Билла вполне устраивало, что ему будет на что питаться. На все про все у него ушло без малого 2 часа, после чего он осторожно отделил лист от столешницы и потрусил на почту. Отправил письмо и удовлетворенно потер ладони. Деньги, можно сказать, дожидаются его в банке. Он починит сломанную трансмиссию в своем ветхом автомобиле и опять будет на колесах. Частично выплатит долг бакалейщику и внесет арендную плату. Жаль вот только, что старина РК никогда не спешит расплачиваться. К тому времени, когда чек наконец пришел, процесс рисования сдвинулся с мертвой точки. Билл продал пару мелких рисунков в экономические журналы, так что голод его не мучил. Чек был, тем не менее, весьма кстати. Он получил деньги в банке и по дороге заглянул в бар, чтобы пропустить пару-другую рюмок. Выпивка привела Билла в такое благостное расположение духа, что он не удержался и в винной лавке купил еще бутылку Метакса. Вообще-то Метакса была Биллу не по карману, а кому она по карману? Но человек ведь должен устраивать себе временами праздник. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Дома он откупорил благородный греческий коньячок, сделал пару глотков и поудобнее устроился в кресле, положив ноги в изношенных башмаках на нетвердо стоящий стол. Проделав все это, Билл удовлетворенно вздохнул. Утром он наверняка пожалеет о потраченных деньгах, да вдобавок будет мучиться от похмелья, но это ж утром, а утро еще не скоро. Протянув руку, он дотянулся до ближайшего из грязных стаканов и налил себе приличную дозу. «Если слава, — подумал Билл, — это пир для души, и мне никогда не удастся его для нее устроить, то, по крайней мере, сегодня удачная работа подарила мне напиток богов». Он поднес стакан ко рту и собрался было сделать глоток, как глаза его полезли на лоб. Саманная стена перед ним пошла дрожью, замерцала, заколыхалась. Затем в ней появилось отверстие. Сперва небольшое, постепенно оно удлинялось и расширялось, и в конце концов стало размером с дверной проем. Билл бросил укоризненный взгляд на коньяк. «Черт», — сказал он себе, — «я ведь еще как следует и не выпил». Он снова недоуменно посмотрел на стену. «Может, это землетрясение?» «Да, наверняка. Что же еще?» В отверстии возникли 2 6

0: Поглотка. Монстры с отвращением взирали на Билла, и у каждого из 18 глаз открытым оставался всего один.
1: «Действительно, хуже не бывает», — сказал тот, что первым прошел сквозь отверстие в стене. «Самый мерзкий экземпляр в этой звездной системе. Согласен, Агол?»
2: «Это ты обо мне?»
0: — еле слышно спросил Билл Карриган.
1: «А тебе о ком же еще? Но ты не пугайся. Мы здесь не для того, чтобы причинить тебе вред. Мы должны доставить тебя к Бонвиру Третьему, императору Снука, где ты будешь должным образом вознагражден».
2: «Как? За что? Где это, Снук?»
1: «Будь так любезен, задавай вопросы по одному, идет? Я, конечно, могу ответить на 3 вопроса одновременно, поскольку у меня 3 головы, но, боюсь, ты пока не готов к многослойной связи».
0: Билл Карриган закрыл глаза.
1: «У тебя 3 головы, но всего 1 рот. Как можно одним ртом говорить одновременно разные вещи?»
0: Монстр рассмеялся.
1: «Почему ты решил, что мы говорим ртом? Он у нас исключительно для того, чтобы смеяться. Питаемся мы осмотическим путем, а разговариваем с помощью вибрационных диафрагм на макушке. Ну, и на какой из твоих вопросов ты хочешь получить ответ в первую очередь?»
2: «Как я буду вознагражден?»
1: «Этого император нам не сказал, но не сомневайся, вознаграждение тебя ждет достойное. Наша обязанность всего лишь доставить тебя. Это оружие — простая мера предосторожности на случай, если ты будешь сопротивляться. Оно не убивает, а только парализует».
2: «Вы мне мерещитесь».
0: Билл открыл глаза, но тут же снова закрыл их.
1: «В жизни не употреблял наркотиков и белой горячкой никогда не страдал. Нельзя же опьянеть до зеленых чертей от 2 глотков коньяка. Нет, 4, если считать то, что я принял в баре. Ты готов отправиться с нами?»
2: «Куда?»
1: «На Снук».
2: «Где это?»
1: 5-я планета от Солнца, система К14-320ГМ, пространственный континуум 174588GXT976618.
2: «Где это, если считать отсюда?»
1: «Сразу за порталом в твоей стене. Ну, готов?»
2: «Нет. За что я буду вознагражден? За этот рисунок? Вы видели его?»
1: «Да, за этот рисунок. Мы неплохо знаем вашу цивилизацию. Она находится в параллельном континууме. Мы существа с огромным чувством юмора. У нас есть художники, но нет карикатуристов. Никто из нас не обладает этим даром. Твой рисунок с нашей точки зрения потрясающе смешной. Весь Снук хохочет над ним. Ну, теперь ты готов?»
2: «Нет»,
0: — ответил Билл Карриган. Монстры вскинули пистолеты и одновременно щелкнули затворами.
1: «Ты уже в сознании», — произнес чей-то голос. «Тронный зал вон там. Милости просим».
0: Что толку спорить? Билл пошел, куда ему было сказано. Раз уж он очутился здесь, где бы это здесь ни было. Может, если он будет послушно себя вести, ему позволят вернуться домой? Он узнал помещение, в точности такое, как на его рисунке. И императора он тоже узнал, и ученых с ним рядом. Мыслимо ли, чтобы по случайному совпадению он нарисовал каких-то чудовищ и окружающую их обстановку, и все это существовало на самом деле? Или вроде бы он где-то читал что-то о том, что существует бесконечное множество вселенных, в бесконечном множестве пространственно-временных континуумов, и любое существо, которое только можно себе представить, в какой-нибудь из них да отыщется. Помнится, когда он читал об этом, то счел подобную теорию сущей дурью. Но сейчас такой уверенности у Билла не было. Голос, непонятно откуда, как будто прошедший через усилитель, провозгласил:
3: «Великий и могучий император Бонвир Третий, предводитель верных, командир доблестных, лорд Галактик, осиянный светом, обожаемый своим народом».
4: «Билл Карриган», —

0: император засмеялся ртом, разумеется. «Спасибо тебе, Билл Карриган! Никогда в жизни я так не веселился, и все благодаря тебе! Я велел доставить тебя сюда, чтобы достойно вознаградить, и предлагаю тебе пост императорского карикатуриста. Пост, которого прежде не существовало, поскольку у нас нет своих мастеров этого жанра. Твои обязанности будут состоять в том, чтобы рисовать по одной карикатуре в день».
1: «Одной в день? А откуда я буду брать темы?»
0: «Темами мы тебя обеспечим. С этим проблем не будет. Все мы обладаем замечательным чувством юмора. Все мы по натуре творцы и отличаемся большой восприимчивостью. Но вот рисовать мы можем исключительно то, что существует на самом деле. Ты станешь величайшим человеком этой планеты. После меня, разумеется». Император вновь рассмеялся. «Может, ты будешь даже более знаменит, чем я. Хотя вообще-то я пользуюсь искренней любовью своего народа».
1: «Я... пожалуй, нет», — ответил Билл. «Я предпочел бы вернуться. А скажите, а какая оплата? Что если я немного поработаю, получу деньги или что тут у вас вместо них, и вернусь на Землю?»
0: «Оплата выходит за пределы твоих мечтаний. Будешь иметь все, что пожелаешь. Что же касается сроков, поработаешь один год, а потом решишь, возвращаться тебе или нет».
1: «Ну...» — промямлил Билл и подумал. «Интересно, за пределами мечтаний сколько это будет в денежном выражении? Чертовски много, надо полагать».
0: «Отлично! Он вернется на Землю богачом». «Настоятельно рекомендую согласиться», — продолжал император. «Каждый твой рисунок, а ведь ты, если пожелаешь, можешь рисовать больше одного в день, будет опубликован во всех изданиях планеты. И, соответственно, все будут выплачивать тебе авторский гонорар».
1: «А сколько у вас изданий?»
0: «Больше 100 000. Их читают 20 миллиардов населения нашей планеты».
1: «Ну, — сказал Билл, — пожалуй, имеет смысл задержаться здесь на год, но...»
0: «Что?»
1: «Как я смогу здесь жить? Я не имею в виду рисование и карикатур, вы понимаете? В смысле, физически я выгляжу в ваших глазах таким же отвратительным, как вы в моих. Мне не завести здесь друзей. Я, к примеру, ни за что не смог бы подружиться с... в смысле...»
0: «Заранее рассчитывая, что ты согласишься, мы уже решили эту проблему, пока ты был без сознания. У нас самые выдающиеся врачи, и в частности пластические хирурги во всех вселенных. Стена за твоей спиной зеркальная. Если ты повернешься...»
2: Билл Карриган повернулся и потерял сознание.

0: Одна из голов Билла Карригана полностью сосредоточилась на карикатуре, которую он рисовал сразу чернилами. Он не трудился больше делать наброски. Зачем, когда у тебя столько глаз, позволяющих видеть изображение одновременно под разными углами? Вторая голова размышляла о невероятной сумме на его банковском счете и потрясающих власти и популярности, которыми он здесь пользуется. Деньги, правда, медные. Медь — самый драгоценный металл в этом мире. Но теперь у него меди столько, что, продав ее, он будет иметь целое состояние даже на земле. Жаль только, думала вторая голова, что нельзя прихватить с собой заодно местные власти и популярность. Третья голова беседовала с императором. Тот заходил к нему иногда, особенно в последнее время.
1: «Да», — говорил император, — «время истекает завтра утром, но, надеюсь, мы сможем уговорить тебя остаться. На твоих условиях, разумеется. И поскольку мы принципиально против насилия, наши пластические хирурги вернут тебе первоначальный облик».
0: Рот Билла Карригана, расположенный посередине груди, усмехнулся. «Приятно, когда тебя ценят». Четвертое собрание его юмористических рисунков только что разошлось тиражом 10 миллионов экземпляров на одной только этой планете, не считая других планет в их системе. И дело даже не в деньгах. Он уже имел больше, чем мог когда-либо потратить, по крайней мере, здесь. Как это все же удобно, иметь 3 головы и 6 рук. Первая голова оторвалась от рисунка и посмотрела на секретаршу. Та ощутила на себе взгляд Билла и застенчиво опустила глазные стебли. Такая красавица! Он пока не делал ей никаких предложений и хотел сначала определиться с проблемой возвращения домой. Вторая голова вспомнила о девушке, с которой Билл встречался на земле. Он вздрогнул и постарался выкинуть эти мысли из головы. Великий Боже, каким она была чудовищем! Одна из голов императора заметила почти законченную работу, и его рот разразился истерическим хохотом. «Да, это замечательно, когда тебя ценят!» Первая голова Билла все еще смотрела на Твил, его прекрасную секретаршу, и под этим пристальным взглядом она от волнения стала изумительно светло-желтой. «Хорошо, дружище», — сказала императору третья голова Билла. «Думаю, мне следует остаться. Да, я, пожалуй, остаюсь». Это был рассказ Фредерика Брауна «Карикатурист» в переводе с английского Бориса Жужунавы.
2: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru

0: Александр Бачило, Игорь Ткаченко. Блок всемогущий. Так и написано. Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Первое послание к Коринфянам, 15:45.
1: У самого выхода я угодил лицом в мерзкую липкую паутину и в который раз подумал, что надо бы ее убрать.
0: Хотя толку-то. Кажется, я ее уже убирал. Под ногой хрустнуло.
1: Кости тут кругом валяются, что ли?
0: С минуту я вслушивался в нервную тишину. Где-то капала вода. Главное сейчас не шуметь. Если мне не удастся проскользнуть к выходу незаметно, это может плохо кончиться. Гневный окрик в спину и пиши пропало.
1: Да чего же тут тесно? Стены стали ближе или мне мерещится?
0: Боюсь, когда-нибудь я вообще не смогу выбраться наружу и останусь навечно в этой берлоге.
1: Потолок давит.
0: Я чувствую себя вампиром в гробу под фундаментом небоскреба.
1: Лучше об этом не думать. Еще пара шагов. Бесконечный миг балансирования на грани. К этому невозможно привыкнуть. Я зажмурился, чтобы не ослепнуть от фейерверка нахлынувших цветов и звуков. Как змея из старой шкуры, я, наконец, вырвался в настоящий мир. И мир не обманул меня.
0: Обступил со всех сторон сияющими громадами зданий. Распахнул бесконечные перспективы улиц. Слева утреннее солнце полировало грани пирамиды. Справа вечернее небо прорезал светящийся силуэт башни. Впереди, в обрамлении пальм, искрилось море. Когда прошел первый восторг, я неспешно двинулся широким бульваром в сторону делового центра, радуясь солнечным лучам, прорезающим листву платанов, и в который раз пожалел, что не могу остаться здесь навсегда, свою берлогу забыть, как скверный сон. Но это не сон.
1: Это проклятие, которое преследует меня даже здесь и отгрызает от моего мира кусок за куском.
0: Отсюда не видно.

0: Но я знаю, что если повернуть за тем зданием в глубину квартала, то вместо стоявшего там некогда уютного ресторанчика с флюгером на крыше увидишь мертвые окна заброшенных бараков. А справа, прямо у подножия моей любимой башни, зияет бездонный провал на месте бывшего тут когда-то парка с поющими фонтанами. Не надо, не надо об этом. Сегодня я пришел по делу, а проблемы пусть подождут, тем более, что я уже почти на месте. В трех шагах от офиса компании «Скрипетр», кормилицы и поилицы моей на протяжении последних месяцев. Тяжелая с медными заклепками дверь пропустила меня в просторный холл, выложенный розовым мрамором с веселенькими цветочками. Свежего посетителя поначалу забавляет несоответствие строгого классического фасада и легкомысленного внутреннего оформления фирмы. Но к этому скоро привыкаешь, тем более, что на моей памяти оформление менялось раза три. Слева из-за стекла приветливо улыбнулась справочная девчушка. Я хмыкнул в ответ. Надо будет при случае подарить ей какую-нибудь безделушку. У входа в кассу меня остановил профессионально хмурый Ашот, наш охранник.
1: «Документ есть?» —
0: сурово спросил он.
2: «А улыбнуться? А справиться о здоровье?»
1: «Документ нет, здоровья нет»,
0: — сознанием дела сказал Ашот.
2: «Ничем не проймешь.
0: Я протянул паспорт». Ашот придирчиво проверил серию, номер, сведения о прописке и семейном положении, после чего лицо его осветилось белозубой улыбкой.
3: «Заходи, дорогой!» — вскричал он голосом свадебного тамады. «Давно тебя ждем! Беспокоимся! Зачем не идешь? Ходи, пожалуйста, сюда, через металлоискатель!»
0: Вот такой он наш Ашот. Настоящий профессионал. Башибузук, мать родную без пропуска не пустит и металлические предметы отберет. У окошка кассы перетаптывалась небольшая, человек в пять очередь. Знакомых не было, но все приветливо мне улыбнулись, продолжая оживленно беседовать между собой. Да и кого не оживит такой волнующий момент жизни, как получение денег?
4: «Говорят, только это, конечно, страшная тайна!»
0: — радостно делился лысый лопоухий дядька в тянутом свитере.
4: «Начальство новый проект затевает! Совместный с американцами! Лимонов на 10! Вот бы присосаться!»
5: «А на какой платформе?» — спросил умный очкарик лет 15.
6: «На Павелецкой товарной!»
0: — лысый плотоядно заржал.
7: «Какая разница?» —
0: поддержал его бородатый, похожий на священника, но в майке с голой девицей на груди.
7: «Знай себе, ваяй! Лишь бы рука отдающего не оскудела!»
0: Очкарик ничего не сказал и повернулся к окошку кассы, а я подумал, что у него-то как раз больше всего шансов присосаться. Серьезный парнишка. Нам, старичкам, за ними не угнаться. Впрочем, надо бы на днях поговорить с Валеркой. Кому ж как не ему знать, если что-то стоящее затевается. А не выгорит, так и не надо. На жизнь хватает, а на смерть накопим. Кассирша расправилась с очередью в мгновение ока, и вся стоявшая передо мной компания, задорно гагача, тронулась по коридору в направлении буфета.
8: «Следующий!» — позвали из окошка.
0: Я протянул паспорт.
8: «3711!»
0: — быстро, будто наизусть сказала кассирша.
8: «Распишитесь!»
0: Я расписался.
8: «И вот здесь!»
0: Она протянула мне еще один бланк с веселой цветочной каемкой.
2: «А это что, премиальный?» — оживился я.
8: «Окончательный расчет!»
0: Слова кассирши лязгнули металлом, как дверца закрывающегося сейфа.
2: «Постойте, почему окончательный?» — забеспокоился я.
8: «А какой еще? Проект закрывается в связи с ликвидацией юридического лица».
2: «Ничего не понимаю. Вы можете толком объяснить, кого ликвидировали?»
8: «Кого надо, того и ликвидировали».
0: Она обрушила перед моим носом бронированную заслонку с надписью «Технический перерыв». Я попятился в полной растерянности. Пришел в себя только на проезжей части улицы, едва не попав под колеса разноцветного трейлера. Шофер обложил меня крепким пожеланием счастья, отчего в голове наступило временное прояснение.
2: «Стоп! А как же развеселая компания в кассе? Новый проект затевается! Где затевается? Кем? Почему без меня?»
0: «Нет уж, позвольте. Просто так я не уйду. Не для того я тратил на вас дни и ночи, чтобы вы отгораживались от меня дурацкими табличками. В конце концов, есть руководитель проекта. Он меня знает не первый день, пусть объяснит». Я повернулся и решительно шагнул обратно к крыльцу.
2: Опа! Никакого крыльца не было. Не было массивной колоннады из серого гранита и тяжелой двери с медными заклепками.
0: Вместо них разбрызгивала солнечные зайчики легкомысленная стеклянная вертушка под вывеской «У Ксюши». Перед дверью, цокая каблучками по мраморной панели, прогуливалась воплощенная мечта одинокого ковбоя – волоокая блондинка с коровьими ресницами и колокольчиком в пупке.
5: «Ну, не тормози», – устало улыбнулась она. «Решай быстрее, да или нет?»
0: «Извините», – я попятился. «Тут же была наша компания!»
5: «Не вопрос», – живо откликнулась девица. «Подберем и компанию. Вам парочку, троечку. А еще у нас есть живой уголок, так что если вы...»
0: Девица не успела договорить, и вдруг рыбкой метнулась с крыльца, только белые ажурные колготки сверкнули. В следующее мгновение стекло вертушки брызнуло во все стороны осколками, и только потом я услышал дробный грохот автоматной очереди, прикатившейся с бульвара. Не успев ничего понять, я смаху плюхнулся на асфальт. Над головой моей свистала и чирикала стая сумасшедших невидимых птичек, вмиг расклевавших зеркальный фасад заведения. Из-за мусорного бака послышался жаркий шепот.
9: «Сюда давай!»
0: Я пополз, осыпаемый мраморной крошкой, и втиснулся в узкий промежуток между баком и стеной, уткнувшись носом в ободранное колено блондинки.
5: «Суки!» — спокойно произнесла она. «Зеркала побили».
4: «Кто это? Чего им надо?»
0: Я отчаянно пытался удержать на месте бак, норовивший откатиться от стены.
5: «А черт их знает!»
0: Блондинка лизнула кровоточащее колено.
5: «Атака клоунов! Когда бросят гранату, вскакиваем и бежим, понял?»
0: Я похолодел.
4: «Они что, и гранату бросят?»
5: «А как же? Всегда бросали».
0: Она выглянула из-за бака.
5: «Пора бы уже. Чего тянут?»
0: Бак отозвался колокольным звоном, нахлестнувшую по нему очередь.
4: «Что там?» —
0: испуганно спросил я. Девица не ответила, медленно откидываясь навзничь. Ее обесцвеченные волосы окрасились у виска огненно-рыжим отливом, из-под шляпы поползло темное пятно.
4: «Ты куда?»
0: Я машинально попытался ее удержать. И тут, прокатившись по крышке бака, мне под ноги упала увесистая рубчатая штуковина по форме, напоминающая перезрелый огурец.
5: «Граната», —
0: отрешенно подумал я. «Нужно что-то делать». Я посмотрел на мертвую блондинку.
5: «Вскакиваешь и бежишь», — подсказали ее глаза, внимательно разглядывающие небо.
0: Я заорал, цепляясь за ускользающий бак, с трудом поднялся на ноги и медленно, впечатывая шаг за шагом в мягкий, вязкий мрамор, двинулся прочь. Наверное, я бежал, но сам себе казался неторопливо ковыляющим инвалидом. Что-то вдруг толкнуло меня в спину, наотмашь ударило по голове, швырнуло в поток машин на бульваре. Я шел сквозь истерический визг тормозов, звон стекла и грохот железа. Вокруг меня все вертелось волчком, сталкивалось и разлеталось в разные стороны. Невозможно объяснить, каким образом я остался цел в этом водовороте и в конце концов обнаружил себя в относительной безопасности под платанами. Но звуки выстрела все еще метались от стены к стене. Нужно было как можно скорее отсюда убираться. Петляя, как заяц, меж стволов, я бросился бежать.
2: «Нет, братцы, это уж слишком. Надо где-то отсидеться, отдышаться и подумать. А еще лучше накатить кружку-другую, успокоиться и только потом подумать. А значит, куда? Ну, тут и думать нечего, конечно, к Шнейдеру в дрезину».
0: Кабак не модный, чем и хорош. Столы из толстых досок, отбойные молотки по стенам, а на потолке шахтерские лампы. Одним словом, уютно. А главное, все свои. Уж сколько там по Пит рассказано и еще добавлено. Хорошо бы кто-нибудь из наших сейчас был там. С этими ребятами любую тему можно перетереть. А может, и Валерка заглянет. Я срезал через двор и народной тропой вышел прямо к дрезине. Знакомое обшарпанное крыльцо с арматурой, торчащие ступенек, знавших лучшие времена, бодрящий запах незатейливой шнейдеровой стрепни в смеси с особым шахтерским перегаром, который, говорят, при воспламенении взрывается. Я рванул на себя грубо сваренную из металлических листов дверь и только тут заметил здоровенный замок, вцепившийся в ржавые скобы.
2: «Ни хрена себе! Чего это Шнейдер вздумал закрываться в самую горячую пору?» Я еще раз подергал дверь, постучал в нее ногой, пока не понял, что это безнадежно. Замок был даже не амбарный. Вероятно, на такие замки закрывают ворота выработанных шахт, грозящих обвалом. Чтобы отпереть его, нужна бригада сварщиков с автогеном и центнер динамита. Такой подлянки я ожидал меньше всего. Ну ладно, выгнали с работы, ладно, чуть не взорвали. Но выпить-то я имею право при любых обстоятельствах.
9: Туш ты, Шнейдер, кайло тебе в руки.
0: Я медленно спустился с крыльца. Делать нечего, пойду поищу что-нибудь другое.
10: Однако, едва я удалился от дрезины шагов на 15, ко входу подрулил голубенький микроавтобус. Из него высыпалась давешняя компания, стоявшая передо мной в кассе.
0: Она была уже навеселее, явно намеревалась добавить. Дожевывая длинный анекдот и заранее хохоча, очкарик, лысый и бородач взбежали на крыльцо, легко отвалили неподатливую дверь и скрылись внутри.
10: Я рванул за ними, но на ступенях шаги мои поневоле замедлились. Страховидный замок висел на своем месте, по-прежнему сжимая несокрушимой дужкой дверные скобы.
2: «Как же так?» Я снова подергал дверь, толкнул ее плечом, крикнул: «Эй, откройте!»
0: Изнутри не доносилось ни звука. Водитель микроавтобуса равнодушно наблюдал за моими унизительными трепыханиями, припав небритой щекой к рулю.
2: «А как они зашли-то?» —
0: спросил я, приближаясь к нему.
2: «Ногами».
0: Водитель явно был не склонен давать какие-то объяснения.
2: «Так дверь-то закрыта!»
0: Он смерил меня тусклым взглядом желтоватых глаз, перекатил спичку из одного угла рта в другой и процедил сквозь зубы. «Для тебя, может, и закрыто, а для других открыто».
2: «Да я 100 раз там был!» Флегматичность этого типа просто бесила. «Меня все знают!»
0: Ну, ему было по барабану. «Может, потому и не пустили, что знают?»

0: Валерка жил в двух шагах от моря, чему я всегда завидовал. У него была просторная трехкомнатная квартирка на 8-м этаже новенькой 16-этажки, что, видимо, соответствовало его представлению об идеальном жилище. Зеркальный лифт с мягким гудением поднял меня на площадку 8-го этажа, выпустил и застыл, не закрывая двери, будто в ожидании. Казалось, других жильцов в подъезде нет. Только бы он был дома. Я прислушался. Из-за Валеркиной двери доносились гулкие пульсы техносаунда и перекрикивающие их голоса. Я облегченно перевел дух и нажал кнопку. Звонок не был слышен ни мне, ни тем, кто находился в квартире. Пришлось стучать. Наконец дверь распахнулась, и в проеме нарисовалась сияющая физиономия Валерки.
1: «А, это ты!»
0: Улыбка медленно сползла с его лица.
2: «Слушай, со мной сейчас такое произошло!»
0: Я попытался шагнуть мимо него в прихожую, но Валерка меня остановил.
1: «Ты извини», — сказал он, глядя в пол. «Я сейчас занят, у меня там люди...»
2: «Да какие люди?» — я нетерпеливо махнул рукой. «Ты послушай!»
1: «Нужные люди», — перебил он меня. «По очень важному делу».
3: «Валера, ты где там застрял?» —
0: прозвенел девичий голос из глубины квартиры.
4: «Ноль-то выдыхается!» — добавил молодецкий бас.
3: «А Наташка свои карты подглядывает», —
0: наябедничал кто-то. Я попытался заглянуть в глаза Валерке, но мне это не удалось. «Понятно», — протянул я, хотя ничего не понимал. «Оттягиваешься по полной? С вином и девочками?»
1: «А вот это уже не твое дело», — тихо сказал Валерка, прикрывая дверь.
2: «Погоди!»
0: Мне вдруг стало страшно. Все это было так не похоже на Валерку, что я совершенно растерялся.
2: «А когда ты освободишься?»
0: «Никогда», — сказал он в узкую щель перед тем, как окончательно захлопнуть дверь. «Не надо тебе сюда ходить. Привет».
1: «Привет».
0: Я медленно побрел к лифту, чуть не плача от обиды и недоумения.
2: «Какой к черту привет? Я же не сказал ему самого главного. Нашу контору закрыли!» «Уж от такой-то новости он мигом забудет про своих гостей. Надо было вывалить ее сразу, без вступлений. Что за дурацкая в самом деле манера мотать сопли на кулак?» Я резко развернулся, шагнул обратно к двери и... с размаху больно ткнулся носом в черный осклизлый кирпич. Передо мной поднимались ряды старой кладки, все в трещинах и рыжих потеках ржавчины. Я посмотрел вверх. Над стеной колыхались сухие бодылья мертвых трав. Слева и справа нависали покосившиеся бараки. В черных проемах окон угадывалось слабое шевеление паутины. «Паутина!» Я побежал через пустырь, оступаясь на обломках битого кирпича. 16-этажки не было. Не было песчаного пляжа и ласкового моря. Не было пальмы чаек. Ветер уныло перекатывал от барака к бараку пыльные клубки травы и клочья бумаги.

0: Я все-таки решился. Это было не в наших правилах, но мне уже нечего было терять. Я давно узнал, где она живет. С моими прежними знакомствами это не составило большого труда. Но я не думал, что когда-нибудь позволю себе прийти к ней домой без приглашения. Мы всегда встречались в заранее условленных местах. Их немало было в этом городе, наших любимых мест. Нам нравилось бросать монетки в поющие фонтаны изумрудного парка и обедать в ресторанчике на вершине башни всех влюбленных. При встрече мы называли друг друга шаловливыми прозвищами. Я звал ее «Сумасшедший бельчонок», а она меня «Крошка енот». Это был наш пароль и отзыв. Как хорошо было бы снова встретиться в каком-нибудь из наших любимых мест, но теперь я уже не знал, сохранилось ли хоть одно. Перепаханная бульдозерами дорога, которая только что была прямым, как стрела, зеленым бульваром, разъезжалась у меня под ногами, закладывая виражи и громоздя на пути вязкие глинистые отвалы. Идти по ней было невозможно. Но я шел. Она обязательно поймет. Она всегда меня понимала так, как никто другой. Ей я мог бы рассказать то, чего никогда не рассказал бы самому близкому другу. Мы могли болтать обо всем на свете, ни чуточки не боясь показаться смешными или скучными. Я с ужасом иногда думал, что ведь могло получиться так, что мы бы никогда не встретились, и смеялся от счастья, думая о том, что она у меня есть. Только бы с ней ничего не случилось. Дверь открыла не она. Передо мной стоял видавший виды сизоносый субъект неопределенного возраста в застиранной майке с перекрученными лямками и просторных семейных трусах сатинового отлива. Физиономия его требовала бритвы. Впрочем, плечи, грудь и ноги тоже не отказались бы. Он с недоумением смотрел на меня маленькими блеклыми глазками, задумчиво почесывая низ живота.
1: «Тебе чего?»
0: Голос субъекта вполне соответствовал внешнему виду.
2: «Извините, Ева здесь живет?» Я одновременно боялся и надеялся услышать отрицательный ответ. «Что моему бельчонку делать в компании такого типа? Если это ее отец или хотя бы родственник, девочку следует пожалеть!»
1: «Ева?»
0: Небритая физиономия вытянулась еще больше.
1: «А ты кто?»
0: Я назвался. Тип в майке, услышав мое имя, заметно расстроился.
1: «Так что ж ты сюда-то?»
0: Он вздохнул.
1: «Надо было, как всегда».
2: «Что, как всегда?»
1: «Ну, это... у поющих фонтанов там или на башне».
2: «Откуда вы знаете?»
1: «Откуда?» «Испортит все настроение, потом откуда?»
2: «Так я могу с Евой поговорить?»
1: «Считай, что поговорил. Кто просил домой заявляться? Теперь уж ничего не поправишь. Бывай здоров, крошка енота».
2: «Ева!
1: Нет! Не может быть!»
0: Мир накренился и заскользил в пропасть. Вместе со мной. Я шел по бескрайнему бетонному полю, и ветер свистел у меня в ушах. Над горизонтом не возвышалось ни одного строения. Ни один автомобиль, ни один человек, ни одна движущаяся точка не попадалась мне на глаза, да и не могла попасться. Я был один в последний день истории своего мира. Когда-то он был создан мной, выращен и любовно украшен. В нем кипела жизнь, в нем было хорошо. И вот теперь он обманул меня. И за это я его накажу. Палец на мгновение застыл над кнопкой «Подтвердить действие, да, нет?»
2: «Да!»
0: И мир перестал существовать. Никогда больше мне не гулять здесь, вырвавшись на свободу из своей проклятой берлоги. Никогда больше не встречаться с друзьями и любимой. Если только я не отменю свое решение в течение 30 дней.
2: Да-да, дорогой мой проницательный читатель. Ты, конечно, сообразил, что произошло. Давай радуйся тому, что последний из моих френдов только что меня отфрендил, что я не могу больше резвиться в сообществах, навесивших пудовые замки на свои записи. Ликуй! Я собственной рукой уничтожил свой живой журнал. Ты, конечно же, понял это с самого начала истории, полагая, что теперь наступил ее конец. А вот дудки... Я лихорадочно заколотил по клавишам. Пусть жена и дети, швыркающие макаронами на кухне моей берлоги, считают, что я пишу роман. Прежде всего, отменим уничтожение ЖЖ. Бог дал, Бог взял, да и отменил. А теперь заселим его друзьями собственного сочинения. 50 виртуалов мужского пола и 150 женского. Для начала хватит, а там фантазия разгуляется. Я зажмурился, чтобы не ослепнуть от фейерверка нахлынувших цветов и звуков. Как змея из старой шкуры, я вырвался из постылой берлоги в настоящий мир, который меня никогда больше не обманет. Меня, конечно же, ждали. Едва я ступил на мягкий ворс ковровой дорожки, сводный оркестр мировых знаменитостей грянул встречный марш. К ногам полетели цветы, защелкали блицы прославленных фотохудожников. Из толпы встречающих вырвался и бегом припустил ко мне человек в хоккейной форме с номером 1 на груди. Я узнал своего старого приятеля Пашку, чемпиона мира и Олимпийских игр. «Старик!» — закричал он издали. «Ты был совершенно прав! Я изменил систему тренировки и закатил канадцам 15 безответных! За мной еще газетчики гонятся, но я прямо к тебе поделиться радостью! Гляди, какая железяка!» И он повесил мне на шею свою золотую медаль.
0: «Не надо, Паш, люди смотрят», — смущенно пробормотал я, но он не хотел слушать.
3: «Еще как надо! Награда-то, будем говорить, по совести твоя! Надо бы это дело обмыть! Ребята уже ждут, я-то, конечно, лимонаду, а ты уж себе позволь! За себя и за того парня!»
2: Тут Пашку оттеснил убеленный сединами знаменитый писатель Володя, трепетно прижимающий к груди толстую папку.
4: «Вы уж извините, старика, не мог не поделиться», — бубнил он.
0: «Неужто закончил?» — порадовался за него я.
4: «Ваши советы оказались бесценными. Покорнейше прошу быть первым читателем. Правда, я позволил себе слегка изменить концовку. Роман теперь кончается фразой «Извините, если кого обидел».
0: «Почитаем, почитаем», — пообещал я. «Но если что, уж не обессудь».
4: «Как можно? Приму с благодарностью любое суждение».
2: В глазах старика блеснула слеза.
0: А мы уже подходили к празднично накрытому столу длиной до горизонта. Грохнул орудийный залп. В парке поднялись струи поющих фонтанов. Меня торжественно усадили во главе стола. Слева от меня сидела красавица-фотомодель Марго, а справа воздушная гимнастка Светлана. Они смотрели на меня влюбленными глазами, а я все никак не мог решить, которая из них мне нравится больше, поскольку совершенно точно знал, что обе любят меня абсолютно одинаково. Лебединая пена шампанских вин пролилась в бокалы. Я поднялся с места, и все обозримое пространство замерло в ожидании моих слов. «Друзья мои!» — сказал я, немного волнуясь. «За этим столом собрались люди, у которых так много общего. Давайте же докажем всем и каждому, что мир может быть прекрасным, даже если его населяет только один человек. В конце концов, он ничем не хуже других».

0: Рассказ из сборника «Антитеррор 2020» издательства «Эксмо». Составитель Сергей Чекмаев. Леонид Каганов. Магия. Часть первая. Упавшая вышка электропередач лежала поперек шоссе, заросшего сизым северным мхом. Пришлось лезть через перекрестье ржавых балок. Но почти сразу дорога стала шире. Справа и слева начали попадаться черные скелеты выгоревших дач. Наконец, у обочины замаячила монументальная бетонная конструкция, наверху которой все так же стоял чугунный танк времен Второй мировой, а внутри на прутьях толстой арматуры были распяты буквы из бетона, такого же седого и пыльного, как борода путника, остановившегося у этого постамента. Мирный. Путник обошел бетонную конструкцию по кругу. Хулиганская надпись маркером на задней стороне монумента, что он видел здесь много лет назад, еще виднелась на бетоне, только стерлась от времени. Теперь разобрать можно было лишь отдельные слова. Две части пластилина, раскатать в плоский блин не менее локтя, водительского удостоверения, латинскими, крупными, оставить лучи пустыми, параллельно небесам, безопасное расстояние. Энди Патрик. Вскоре вдоль дороги потянулись мусорные кучи и ржавые остовы перевернутых автомобилей, а затем измученный асфальт уперся в городские ворота старого военного образца. Стальные, с выцветшими красными звездами на створках. Видно, уже потом строили, вместе с забором, наспех. Ворота были заперты. Шума над городом не висело, но город точно был обитаем. Путник прислушался. Где-то клокотали куры, где-то плескался рукомойник, а вдали слышался приглушенный гомон, какой бывает на базарной площади. Поправив намордник на лице, путник постучал в ворота рукоятью посоха. Звук гулко раскатился по железу, но ничего не произошло. Он постучал снова. Тогда что-то заворочилось, скрипнула дверь, раздались шаги, и в створке ворот повернулась железная заглушка, приоткрыв круглую дырку размером с кулак, то ли глазок, то ли бойницу.
1: «Что за добрый человек идет?»
0: — раздался недовольный голос, молодой и хрипловатый. «Я странник, иду дальше на север», — размеренно и привычно заговорил путник. «Мне нужен ночлег и еда. Знаю водопроводное дело, столярное, электрику, могу копать огороды».
1: «Электричества у нас в городе нету», — с линцой пробасил охранник. «А беглых и бродяг мы селить не любим».
0: «Я был в вашем городе 5 лет назад, помогал чинить дизель».
1: «Значит, плохо помогал. Дизель уже давно не работает. Так что вали прочь, добрый человек. Может, ты разбойник или колдун?»
2: «Много кто чинил наш дизель, только соляры нет», —
0: проворчал другой голос, дребезжащий и старческий.
2: «Отойди-ка в сторону, дозорный, дай гляну, кто там».
0: В стальной дырке мелькнула седая бровь, а затем появился изучающий глаз. Под слеповато щурясь он осмотрел лицо путника, завязанное серой мешковиной до самых глаз, такой же серый плащ, посох, бороду и широкополую шляпу. Затем внимательно оглядел пустую дорогу и убедился, что путник один, и рядом никто не прячется.
2: «Откуда идешь-то, добрый человек?» — спросил он.
0: «Из Москвы».
2: «Ого!»
0: — уважительно вздохнули за воротами.
2: «И как там в Москве?»
0: «Плохо». Путник пожал плечами.
1: «А звать-то тебя как?» — спросил из-за ворот молодой.
2: «Не поясничай», —
0: сурово одернул молодого старик. Путник усмехнулся.
3: «Разве я обидел вас чем-то, добрые люди? Или сделал что-то плохое, такие вопросы мне задавать? Пришел с миром и уйду дальше на север».
1: «Ладони покажи»,
0: — потребовал молодой, заглядывая в дырку. Путник усмехнулся и продемонстрировал левую ладонь. Переложил посох и показал правую.
1: «Вроде бы чистые», — подтвердил молодой. «Хотя стой-ка, покажи ладонь ребром. Вон там у тебя сажа».
0: Старик за воротами охнул. Путник удивленно осмотрел свою руку, а затем повернул ее ребром к глазку. «Не сажа, а ржавчина», — объяснил он. «Там вышка поперек дороги повалена, видать, схватился, пока перелезал».
2: «Поднеси руку, я понюхаю», —
0: потребовал старик. Железный глазок заслонила маска из черной ткани, посередине которой вздымался и сопел бугор. Путник поднес руку вплотную. Бугор долго ворочался в глазке и сопел. Что он там сумеет унюхать через свою маску, оставалось неясным, но путник был совершенно спокоен за свои ладони. Наконец, за дверью послышался скрежет засова.
2: «Ладно», — просипел старик. «Заходи, вещи показывай».
0: Левая створка ворот приоткрылась. За ней стояли двое. Оба были одеты в бесформенные плащи из камуфляжного брезента, а лица их были замотаны до самых глаз черной тканью. Путнику показалось, что левый глаз у молодого слегка припух и отдавал желтизной. Голова у молодого была по-мальчишески выбрита, а у старика торчали во все стороны жидкие клоки седых волос. У каждого за поясом висел топор.
2: «Называй меня сторожем», — представился старик и кивнул на молодого. «А моего помощника дозорным. Теперь расскажи толком, кто такой, сколько лет, куда идешь и что тебе здесь надо. Да смотри, не соври».
0: «Люди зовут меня Погодник», — представился путник. «Мне 54 года. До магии я работал инженером на погодных станциях».
1: «Погоду предсказывать умеешь?» —
0: заинтересовался дозорный, шмыгнув носом. «Так, в общих чертах. Станции-то уже нет, техника не работает».
1: «И что там у нас с погодой в общих чертах?» —
0: передразнил дозорный. «Похолодание будет скоро, дожди, осень».
1: «Так и я могу», — хмыкнул молодой.
2: «Ладно, продолжай», —
0: кивнул сторож. «Странствую с самого начала магии, ищу друзей и родных, останавливаясь в городах и поселках, иду дальше. Дошел до Москвы, бывал даже в Европе, теперь иду обратно на север. Если найдется для меня в вашем городе работа, хотел бы остаться на пару дней, а там двинуться дальше к северу».
2: «Художник нам нужен», — продребезжал сторож и быстро глянул погоднику в глаза. «Рисовать лепить умеешь? Отвечай быстро!»
0: «Нет», — покачал головой погодник, усмехнувшись. «Таких талантов, слава богу, у меня нет».
1: «Все так говорят», — цыкнул зубом дозорный и сплюнул себе под ноги. «Выкладывай, что несешь в котомке».
0: Погодник перевел взгляд на старика. Сторож кивнул.
2: «Показывай, показывай. Времена сейчас дурные настали. Может, у тебя там пластилина полный мешок».
0: Оба охранника, как по команде, положили руки на рукояти топоров и отступили на шаг. Погодник не стал спорить. Пожал плечами, положил посох, снял с плеча котомку, поставил ее на асфальт, сел рядом и принялся раскладывать свои пожитки. Фляжка, целлофановый мешок с сухарями, старая зубная щетка, свитер, кожаная планшетка, компас, аптечка с бинтами и пузырьком йода, набор гаечных ключей, стамеска и моток изоленты.
2: «Все?»
0: — спросил сторож.
2: «А там на дне что за штука?»
0: Погодник чуть помедлил, а затем вытащил сверток и развернул. В мешковине лежал бережно завернутый маленький ноутбук с самодельной педальной зарядкой.
1: «Ого!» — присвистнул дозорный. «А это тебе зачем? Он что, еще работает?»
0: «В сухую погоду работает», — ответил путник. «Карты у меня в нем, книги, да старые письма родных. Привык с собой носить ноутбук. Инженером я был раньше».
2: «С роскошью живешь», — пробормотал старик осуждающе. «Не каждый бы согласился такую вещь иметь при себе».
1: «Игрушки есть?»
0: — жадно спросил молодой.
1: «А фотографии? Ну-ка, включи».
0: «Игрушек не имею, аж фотографий тем более», — сухо ответил погодник. «А чтобы включить его, придется полдня педали крутить. Если согласен, включу». Дозорный тут же потерял к штуке интерес.
2: «Выкинул бы ты это барахло, добрый человек», —
0: посоветовал старик, зевая.
2: «Кончилось время инженеров».
0: Погодник молчал.
1: «А что в планшете?» — вдруг спросил молодой, ткнув пальцем в кожаную папочку.
0: Погодник поднял на него взгляд. «Маловато там места, чтобы пластилин хранить. Всего лишь мои бумаги».
1: «Покажи», — потребовал дозорный.
0: «Может, тебе еще мое лицо показать?» — спокойно ответил погодник.
1: «Будет надо, и лицо покажешь», —
0: кивнул дозорный и крепче взялся за ручку топора. Погодник перевел взгляд на сторожа. Старик сурово кивнул.
2: «Покажи, если хочешь войти в город».
0: «Хорошо», — усмехнулся погодник. «Как скажете». Он поднял кожаную планшетку и расстегнул. Сторож и дозорный тревожно замерли. Погодник распахнул папку, и оба разом отпрянули назад, словно увидели змею.
1: «Черт!» — воскликнул дозорный. «Это свисты из паспорта!»
4: «Алексей Петров, город Москва. Вроде и глаза на фотографии похожи, беловатые. Да и
0: год рождения?» — дозорный задумался, прикидывая.
4: «Вроде его. Только номер паспорта срезан».
2: А ну тихо!
0: Шикнул на него сторож.
2: Такие вещи вслух не произносят.
1: Он же нам сам показал, возразил дозорный.
0: Вы велели, я и показал. Погодник захлопнул папку. Я же объяснил, что там мои документы, а вы все равно велели показать. Теперь, если что со мной случится, на вас вина.
2: Черт!
0: Выдохнул старик.
2: Ты-то сказал, там бумаги, мы думали, там просто какие-то твои бумаги.
0: А на что вам чужие бумаги, спросил погодник.
2: Ну, мало ли.
0: Старик, казалось, был растерян.
2: Может, у тебя там обряд записан?
0: Можно подумать, есть люди, которые не знают обряд наизусть, усмехнулся погодник. Он у вас даже на постаменте при въезде в город написан. Сторож и дозорный переглянулись, видно, знали об этом.
1: «Сам-то много народу наобрядовал?» — спросил дозорный строго.
0: Погодник решительно помотал головой. Никогда таким не занимался.
1: «Все так говорят!»
0: — дозорный погрозил кулаком.
1: «Смотри у нас, Алексей Петров!»
2: «Заткнись, дурень!»
0: — шикнул на него старик и кивнул погоднику.
2: «А ты никому больше свою папку не показывай! Не все в мире добрые люди, сам понимать должен, раз до седин дожил!»
0: Он кашлянул и продолжил ворчливо.
2: «Ладно!» Добро пожаловать в город. Был, говоришь, у нас? Порядки наши знаешь? Лица своего не открывать, за чужими лицами не подглядывать, имен не выспрашивать, фотографии рисунков не хранить, если заметят, как что-то лепишь из глины, теста или земли. За все это у нас полагается смерть через раскрытие лица. Понятно?
0: Что ж тут непонятного, кивнул погодник. Это уж как везде. А подскажи-ка лучше, добрый человек, где найти работу и ночлег?
2: «Ну, это твое дело», —
0: отмахнулся старик.
2: «Пройдись по домам, постучись, может, где найдешь. Только сейчас все на площади».
0: «Случилось у вас чего-то?» — догадался путник.
1: «Случилось», — сквозь зубы сплюнул молодой. «Обрядовальщицу поймали».
0: Городская площадь оказалась наполнена людьми. Но было их тут немного, количество горожан сильно поуменьшилось за те годы, что он здесь не был. Одеты все были одинаково, старые, с показными заплатами, куртки серых неброских оттенков, в мешковатые штаны, делавшие фигуры некрасивыми. Лица были замотаны неизменными повязками до самых глаз. В некоторых городах носили серые намордники, в некоторых из мешковины. Здесь же повязки были у всех черными, и погодник со своим серым намордником выглядел чужим. На него бросали настороженные взгляды. Посредине площади высилось пятиэтажное здание, хранившее следы былой администраторской строгости. Видно, тут до магии располагалась городская мэрия или суд. Теперь здание стояло нежилым. Окна зияли черными зубьями битых стеклопакетов, крыльцо с облупленными колоннами было завалено мусором. Кто же из горожан рискнет поселиться в таком видном здании, показав тем самым свои амбиции и любовь к роскоши? Стены над окнами последних этажей левого крыла были закопченными. Здесь сжигали городские документы в первые месяцы магии. Толпа еще шумела, но потихоньку расходилась по домам. Погодник осторожно пробился поближе и, привстав на цыпочки, заглянул поверх голов. В центре площади стоял бетонный столб, бывший фонарный, а к нему старыми цепями была привязана женщина. Намордника не было, лицо ее было совершенно открыто, а коротко стриженные русые волосы лишь подчеркивали его красоту. Погоднику это лицо показалось необычайно красивым, но, возможно, потому, что он уже много лет не видел открытых человеческих лиц. На груди у женщины висела большая картонка с надписью «Антонина Савина, мирный», а ниже русскими буквами с пятью восклицательными знаками «Обрядовала». А затем погодник заметил маленькую девочку лет 6. Она сидела на земле в 2 шагах от столба, закрыв лицо руками, и тихо плакала.
5: «Тесто я месила, люди добрые», —
0: повторяла женщина усталым и безнадежным голосом.
5: «Не было там золы, не было и быть не могло. Может, подгорело чего-то снизу, но обычное тесто было. Обычное, как у всех, как у вас».
2: «А кто мельника убил?» — крикнули из толпы.
5: «Не знаю, люди добрые», —
0: безнадежно откликнулась женщина, не поднимая глаз.
5: «Тесто я месила, не было в нем золы, не могло быть. Может, из печи что насыпалось, крошки какие, но золы не было.
0: Она на миг запнулась, обвела глазами толпу и произнесла:
5: «Позаботьтесь о зайке, люди добрые. Позаботьтесь, Христом Богом молю».
1: «А мельника зачем убила?» —
0: снова крикнули из толпы.
1: «А сына кирпичницы?»
5: «Не я это, не я. Тесто я месила простое, не было в нем...»
0: Закончить она не успела. Хлестнул оглушительный разряд, тело женщины вмиг окуталось синим пламенем, а когда пламя рассеялось, на цепях висел обугленный скелет, от которого вверх валил клубами белый пар. В воздухе едко пахло озоном, паленым волосом и чем-то кислым, чем пахнет всегда, когда срабатывает обряд.
4: «Ну вот и все»,
0: — вздохнул кто-то в наступившей тишине.
4: «Отмучилась».
5: «Упокой, Господи, душу!»
0: — охнула какая-то старуха и с поклоном перекрестилась. Толпа принялась расходиться. И тут девочка, сидевшая в пыли, дико закричала. Погодник порылся в мешке с сухарями и нашел еще один большой кусок шоколадки и несколько мелких крошек. «Кушай, кушай, пригорошек.

0: «Думаешь, у тебя родни совсем нет в городе?» — задумчиво спросил погонник. Она помотала головой. «А дом-то есть? К дому тебя проводить?» Она снова помотала головой. «Ну, придумаем чего-нибудь. А не знаешь ли, есть у вас в городе работа? Огород там скопать, курятник поставить?» Зайка помотала головой в третий раз. «Ладно». Погодник решительно встал. «Пойдешь со мной и покажешь город». Зайка кивнула. Они долго ходили, прошли по центральным улицам среди нежилых домов, мимо сквера, где вместо тополей, давно порубленных на дрова, торчали гнилые пеньки, а бетонная чаша фонтана была завалена мусором. Но вскоре начались одноэтажные дома и потянулись огороды. Здесь уже была жизнь. Окна в домах закрыты занавесками, за заборами лаяли собаки, копались в грязи куры, сушилось на веревках тряпье. Навстречу шла бабка с натугой, катя по улице тележку, сделанную из старых велосипедных колес. На тележке стояли пластиковые ведра, в них плескалась колодезная вода. Бабке было тяжело. Она поминутно останавливалась и принималась обмахивать лицо рукой, намордника, впрочем, не снимая.
1: «Помочь ли вам, добрая женщина?» — обратился к ней погодник. «Могу таскать воду, чинить колонку, копать огород, рубить дрова».
2: «Это еще зачем помочь?» —
0: насторожилась бабка.
1: «Я проездом в вашем городе, иду дальше на север», — терпеливо объяснил путник. «Ищу работу за еду и ночлег. Зовут меня Погодник, потому что до магии работал инженером на погодной станции».
0: Бабка задумалась, а Погодник тем временем вежливо взял ручки тележки и неспешно покатил вперед. Зайка шла рядом.
2: «Мне бы, конечно, работник нужен», — размышляла бабка вслух.
1: «Да вдруг соседи позавидуют, что живу зажиточно».
2: «А вы им объясните», — терпеливо растолковывал погодник, «что приютили на ночлег доброго проезжего человека и девочку-сироту, а проезжий за это помог вам по хозяйству. В чем же тут повод для зависти?»
1: «Ну ладно»,
0: — решилась наконец бабка, косясь на девочку.
1: «А надолго ли в наш город?»
0: «Денька на три», — объяснил погодник. «Отдохну, еды с собой возьму и дальше пойду своей дорогой».
1: «Далеко пойдешь?»
0: «Да уж совсем близко, 50 км.
1: «А ведьмину дочку мне кинуть собрался?» — насторожилась бабка.
0: Бабка была права, но ответить погодник не успел. Зайка вдруг сказала:
1: «Я с ним пойду».
0: Бабка удовлетворенно кивнула и задумалась.
1: «А разве ж на севере еще кто живет? Там же море и тайга».
0: «Я жил», — ответил погодник. «Там станция у моря, на которой я инженером работал до магии».
1: «А чего ж ты ушел оттуда?» — заинтересовалась бабка.
0: «Так, ходил человека одного искать».
1: «Нашел?»
0: «Нашел», — ответил погодник. «Нашел». Бабка оглядела его с опаской с ног до головы и больше вопросов задавать не стала. Сперва бабка попросила погодника нарубить дров, затем довольно щедро накормила его и зайку горячей картофельной похлебкой с лепешками, а после велела копать яму под новый нужник. Зайке старуха дала гребень и поручила вычесать обеих своих коз от репьев. Коз девочка не боялась, видно, привыкла обращаться с ними в городке. От репьев вычесала, а больше ей работы не нашлось. Поэтому она пришла к погоднику, молча села на землю и снова тихо заплакала, обхватив руками коленки.
3: «Ну-ка», — с наигранным энтузиазмом предложил погодник, «а давай-ка лучше с тобой поиграем вот в города. Помнишь, как играют города?»
1: «Не»,
0: — покачала головой девочка.
3: «Я тоже не очень помню, но мы попробуем. Вот смотри, я загадаю город, а ты назови город на ту же самую букву. Вот я загадал, слушай, Москва. Это на какую букву?» «На букву М. Ты знаешь какой-нибудь город на букву М?»
1: «Не».
3: «Ну а ваш город как называется?»
1: «Мирный».
3: «Вот, а говорил, не знаешь. А вот смотри, я еще загадал. Плесецк. Это теперь на букву П. Знаешь какой-нибудь город на букву П?»
1: «Не».
3: «Хорошо, давай тогда ты мне загадай какой-нибудь город».
0: Девочка задумалась.
1: «Мирный»,
0: сказала она наконец. «А ты в других городах была?»
1: «Не»,
0: — покачала головой девочка.
3: «Ну...»
0: Погодник с досадой воткнул лопату в неподатливую глину.
3: «А есть у тебя любимый стишок или песенка?»
1: «Не»,
0: — ответила девочка.
3: «А читать

0: Писать ты умеешь?
1: Девочка замерла и молча уставилась на него испуганными глазами, влажно блестевшими над черным намордником.
0: «Я не здешний, обычаев местных не знаю», — быстро проговорил погодник. «Если что-то не то спросил, извини, не со зла».
1: Девочка воровато оглянулась. Бабка гремела кастрюлями, в доме больше поблизости никого не было.
2: «Меня мама научила буквам»,
1: — шепотом сказала зайка.
2: «Но только правильным буквам, нашим, русским».
1: «У вас в городе детям запрещают грамоту учить», — удивился погодник.
2: «Мама не велела никому рассказывать».
0: «Считаем, что ты мне не рассказывала», — подмигнул погодник. «Ладно, давай-ка лучше ты у меня что-нибудь спроси.
1: Я человек бывал и в разных местах бывал, по разным лесам ходил, разных зверей видел».
2: «Что надо написать, чтобы убило того, кто убил мою маму?»
1: «Что?» Погодник от растерянности отпустил лопату и выпрямился.
2: «Что надо написать, чтобы убило того, кто убил мою маму?»
1: — упрямо повторила девочка. Погодник выбрался из ямы и сел рядом с ней на корточки.
0: «Убивать людей нельзя», — сказал он, заглядывая ей в глаза. «Это очень плохо. Это хуже всего в мире. Ты обрядовала хоть раз?»
2: «Нет»,
1: — покачала головой девочка и зачем-то добавила.
2: «И мама моя не обрядовала».
0: «Вот и не надо».
2: «Как узнать, кто убил мою маму?»
1: — снова спросила девочка. Погодник вздохнул.
0: «Этого никак не узнать», — объяснил он.
1: «Вспомнили и написали ее имя, открыли лицо, и кто-то из города выполнил обряд, но кто, мы никогда не узнаем. Это мог быть любой человек. Когда мы с тобой уйдем из этого города, и ты больше никогда не встретишь этого человека,
0: а его накажет Бог, понимаешь?»
1: Зайка снова покачала головой.
2: «Он убил мою маму», —
1: повторила она.
2: «Я хочу его убить».
1: Погодник вздохнул и долго молчал.
0: «Посмотри»,
1: — начал он, обводя рукой покосившиеся заборы и лоскуты рваного белья на веревках.
0: «Тебе всего 6 лет, ты родилась уже после магии. А ведь не всегда было так. Когда-то, до магии, люди много работали, у них были красивые дома. В домах днем и ночью был свет, у них были машины, которые ездили на бензине, и вкусная еда.
1: И все ходили с открытыми лицами, и не боялись называть свои имена. И никого не убивала небесная молния. А знаешь, что случилось потом?»
2: «Знаю. Великий Энди Патрик подарил людям магию».
1: «Да. Американский программист Энди Патрик опубликовал в интернете обряд, с помощью которого можно убить любого человека, где бы он ни находился, зная только его имя, место рождения, номер паспорта или водительского удостоверения и НН. А если это все неизвестно, то хотя бы лицо».
2: «Надо слепить фигурку с его лицом и поставить посредине звезды. Тихо!»
1: Погодник прижал палец к ее губам.
0: «Помолчи. Дело не в этом. Энди Патрик не для того нам дал обряд, чтобы все люди убили друг друга, понимаешь? Он хотел, чтобы погибли только те люди, которых все ненавидят».
2: «Его убили самым первым», —
1: сказала зайка. «Конечно», — согласился погодник. «Он того и хотел, поэтому опубликовал свое имя и фотографию в манифесте. Ты слышала про его манифест или только про обряд?» Зайка покачала головой. «Надеюсь, в вашем городе это рассказывать не запрещено», — пробормотал погодник. «В некоторых городах запрещено, а где-то запрещено даже вспоминать имя Патрика. Где-то его считают богом, где-то дьяволом. Но он был простым человеком и верил, что делает нужное дело.
0: Знаешь, что он написал в своем манифесте? Он писал, что с каждым годом в мире все больше оружия, и это оружие делается все мощнее и все более доступно. Что раньше у человека был только камень, топор или нож, которым человек смог бы убить одного, двоих людей, троих, но не больше. Потом люди изобрели оружие. Луки, стрелы, порох, ружья. Потом был такой ученый, Альфред Нобель, он изобрел взрывчатку. И сказал, что люди больше не смогут воевать, потому что война станет очень опасной. Но люди стали воевать еще больше.
1: Потом появилось ядерное оружие. Ты знаешь, что такое ядерное оружие?» Впрочем, неважно. И вот Патрик писал, что любой мерзавец теперь способен без труда раздобыть такие приспособления, чтобы убить разом тысячу людей, десятки, сотни тысяч.
0: Но оружие совершенствуется все быстрее, писал Энди Патрик. И скоро техника убийства станет такой доступной, что любой человек будет в силах тайком организовать убийство миллионов. И в конце концов найдется негодяй, который уничтожит весь мир.
1: Энди Патрик писал, что если раньше войны вели государства и страны, то уже давно наступил век, в котором война государствам не нужна, а ведут бои не государства и страны, а отдельные люди. Потому что при современной технике вести свою войну оказалось по силам любому человеку, который этого пожелает.
0: И теперь, писал Патрик,
1: все государственные спецслужбы давно заняты лишь системами слежения, сканирования, опознавания и поиска террористов. Ученые изобретают все новые и новые способы слежки за каждым человеком.
0: Но все они в итоге не справятся. И все окажутся бессильны, потому что проблема не в технике для убийства, а в самих негодяях, которые всегда найдутся среди людей и всегда сочинят себе оправдание, почему они имеют право убивать и почему должны это сделать. Понимаешь? Если душа человека готова убивать других людей, он без труда найдет себе и оправдание, и объяснение, в чем другие люди виноваты перед ним или перед Богом, и цитату из священной книжки найдет подходящую, и повод гордиться. И поэтому у человечества пути назад, как считал Энди Патрик, нету, а есть только путь вперед. И выход может быть только один. Довести идею терроризма до логического конца. Раздать каждому человеку Земли такое оружие, с которым он мог бы тайно, анонимно, а значит совершенно безнаказанно, убить не миллионы, а какого-то вполне конкретного человека, того, кого подозревает и считает негодяем. И тогда, считал Энди Патрик, в мире выживут только такие люди, к которым ни у кого не нашлось претензий, которых любят и уважают все, и поэтому ни у кого не поднялась рука сделать обряд против них. И он дал людям это оружие. Анонимный обряд уничтожения. Понимаешь?
2: Нет,
1: ответила Зайка.
0: Энди Патрик ошибся, продолжал Погодник с горечью, погрузившись в свои мысли.
1: С помощью терроризма невозможно построить счастливый мир и порадовать Бога. Когда Энди Патрик опубликовал манифест в интернете сразу на множестве сайтов, люди решили, что это шутка, потому что в магию никто не верил, и обряд выглядел чушью. Но в тот же день Энди Патрика убили обрядом, а следом небесная молния стала поражать всех, кто был знаменит. Всех политиков, всех музыкантов, всех телеведущих. Каждого из них хоть кто-то ненавидел, а их имена и лица были известны многим. А следом стали гибнуть простые люди. Чьи-то начальники, чьи-то соседи, личные враги. Трупов стало так много, что обугленные останки не успевали вывозить и хоронить. Началась паника, вспыхнули эпидемии. Тогда про обряд узнали все. Он ведь очень простой обряд. И тогда даже самые спокойные и добрые люди бросились мстить за своих друзей и близких. Они не могли точно узнать, кто именно сделал обряд. Поэтому от отчаяния и горя принялись тайком убивать всех, кого подозревали. Ведь когда обряд так прост, а личное горе заслоняет все на свете, очень трудно удержаться от мести. Ну, а были и просто те, кто бросился уничтожать всех, кому завидовал, кому жилось хорошо и кто казался довольным жизнью. И столько погибло народа, что уже через несколько месяцев жизнь по всей земле во всех странах остановилась. Перестали работать заводы. Перестало добываться топливо, закрылись больницы, остановились машины и электростанции. А те, кто уцелел, стали носить на лицах маски, скрывать свои имена и бояться чем-то заниматься и как-то выделяться среди остальных, чтобы не злить никого и не вызывать ни в ком зависть. А потом родилась ты.
0: И тебя назвали Зайкой, чтобы не давать тебе человеческого имени, потому что никто не знает точно, как работает обряд и как от него защититься.
2: «А как от него защититься?»
1: — серьезно спросила Зайка. «Никак», — покачал головой Погодник. «Если кто-то узнал настоящее паспортное имя или просто сумел вылепить куклу с точным портретом, небесная молния найдет свою жертву и в доме, и в погребе, и на земле, и под землей, и под водой. Поэтому и нельзя показывать людям своего лица».
2: «А имя называть можно?»
1: «Тебе?» — усмехнулся Погодник.
0: Уже можно.
1: Ты родилась после наступления эры магии, У тебя нет ни имени, ни фамилии, ни паспорта. Зайка шмыгнула носом.
2: Я хочу, чтобы небесная молния сожгла тех, кто убил мою маму. Еще я хочу, чтобы небесная молния сожгла всех тех, кто прибежал в наш дом и стал говорить, будто у нас тесто с золой.
1: Нельзя это делать, зайка. И хотеть этого нельзя.
2: Почему?
1: Погодник крепко взял ее за руку и заглянул ей в глаза.
0: Знаешь, я тебе открою по секрету одну страшную тайну, которую узнал в своих путешествиях. Только ты никому не скажешь. Хорошо? Обещаешь?
2: Хорошо.
0: Слушай меня. На небесах хранится большая-большая книга судеб. И в ней записаны поступки каждого человека, всех живых и всех, кто уже умер. И когда-нибудь в один страшный день небесные молнии сами ударят на землю без всякого обряда и сами сожгут каждого, кто хоть раз в жизни делал обряд.
1: Глаза зайки загорелись чистым детским любопытством.
2: «Правда?»
1: — спросила она.
2: «Дедушка Погодник, это правда?»
0: «Правда», — кивнул Погодник.
2: «Он скоро наступит, этот день!»
1: «Я бы отдал все, чтобы этот день не наступил никогда», — вздохнул Погодник. «Но далеко-далеко в дальних странах остались умные люди, волшебники, как Энди, Патрик, которые очень хотят этого и мечтают придумать такое заклинание для небесных молний».
2: «Они злые волшебники?» —
1: спросила зайка, думая о чем-то своем. Погодник покачал головой. «Они не злые и не добрые, они просто глупые, и жизнь их ничему не научила. Они тоже верят, что хорошая жизнь начнется, если убить всех плохих людей. Но у них пока не получается составить такое заклинание. Но если вдруг получится, то такой день наступит». Зайка помолчала.
2: «Я очень хочу, чтобы этот день наступил».
1: «А я нет», — ответил Погодник.
2: «Почему?»
1: «Потому что тогда на земле останемся только мы с тобой. И нас съедят волки». Зайка надолго погрузилась в размышления, а Погодник снова взял лопату, шагнул к яме и принялся копать.
2: «Дедушка Погодник!» —
1: снова раздался детский голосок.
2: «А ты тоже волшебник?»
1: «Немножко», — ответил Погодник.
2: «А тоже хочешь составить свое заклинание для небесных молний?»
1: Погодник замер. «Нет», — сказал он. «Нет, я вообще не хочу иметь дело с небесными молниями, я ненавижу их». Зайка долго сидела тихо, а Погодник копал. Он решил, что она успокоилась, но потом заметил, что зайка снова тихо плачет. Тогда он сходил к своей котомке за ноутбуком, включил его и показал зайке, как играть в шарики. На 2 часа заряда хватило, и зайка, никогда не видевшая компьютеров, забыла обо всем на свете.

0: Работой старуха осталась довольна. Вечером она снова досыта накормила гостей и много хлопотала вокруг них. Правда, спать положила гостей в сарай козам, запершись в доме изнутри. Боялась, что кто-то ночью прокрадется в спальню и подсмотрит ее лицо. Обижаться на такую разумную предосторожность давно было не принято. Зато она принесла в сарай пару старых матрасов и подушек, много теплых одеял и даже постелила свежие простыни. Погодник заснул сразу. Сказалась усталость и бессонные ночи, проведенные в долгом-долгом пути. Но спал по привычке чутко. Несколько раз просыпался от шороха, но вспоминал, что он не в лесу, вокруг не дикое зверье и не разбойники, а всего лишь козы храпят и топчутся за загородкой. Проснувшись в очередной раз после полуночи, когда вместе с лунным светом из щелей ползли в сарай ледяные осенние сквозняки, он вдруг понял, что девочки на соседнем матрасе нет. В этом не было ничего удивительного, мало ли, понадобится человеку сходить во двор или воды попить, или просто посидеть на скамье под яблоней, кутаясь в бабкин плед и глядя на звезды. Но погодник, почувствовав неладное, откинул одеяло и тихо вышел из сарая. Во дворе было тихо, в соседних домах не горели свечи, и лишь где-то вдали тоскливо лаяла собака. Погодник обошел темный двор, постоял под яблоней, наполненной тихим звоном комарья, прошел до нужника и обратно по тропе из кирпичной крошки. Девочки нигде не было. Пришла мысль, что зайка могла отправиться к себе домой, туда, где жила с мамой. Ведь где-то она жила в этом городе, где-то у нее был свой дом, кроватка, комната с любимыми игрушками. Днем она туда идти не захотела, может, испугалась остаться там одна без мамы. Но проснулась ночью, встала и через весь город... Погодник с сомнением покачал головой, а затем вдруг зашагал к яме, которую рыл вчера весь день, да так и не закончил. Почему-то он уже знал, что там увидит. Еще не дойдя до ямы, он услышал шепот. Много повидал погодник в жизни, особенно за последние 7 лет, но сейчас ему стало страшно. Луна щедро освещала замерзший двор, кирпичную крошку, заросли черной пожухлой крапивы, кучу вырытой глины и темный провал ямы. И из ямы полз шепот. Детский шепот, такой старательный, каким дети читают вызубренные стихотворения, строчка за строчкой, не понимая смысла. Только это было не стихотворение. Жутко было слышать детский голосок, повторяющий совсем не детский текст, переведенный кем-то наспех в первые дни магии.
1: «Две доли пластилина, глины или теста, одна доля золы, перемешав, раскатать в плоские блины, вылепить ровную пятиконечную звезду шириной не менее локтя и толщиной в палец, наносить надписи буквами латинскими, крупными и заглавными, прорезая массу звезды глубоко до основания. На 5 лучах звезды следует написать имя, фамилию, место рождения, номер паспорта или водительского удостоверения, ИНН. Если паспортные данные неизвестны, оставить лучи пустыми, в центр звезды поставить вылепленную из того же материала фигурку, стараясь придать ей чертам лица максимальное портретное сходство с человеком. Звезду расположить параллельно небесам и отойти на безопасное расстояние. Энди Патрик».
0: В яме всхлипнуло и снова послышалось с отчаянием.
1: «Две доли пластилина, глины или теста, одна доля золы, перемешав, раскатать плоский блин».
0: Погодник поднял с земли лопату, подошел к краю ямы и спрыгнул вниз. Девочка испуганно взвизгнула, а узнав его, отползла подальше и закрыла лицо ладошками. В яме было темнее, но в свете луны на утоптанной глине отчетливо виднелась странная конструкция. Небольшой и не очень ровный глиняный блинчик, круглый и плоский, а по его краям 5 вылепленных из глины пальцев, нелепо торчащих в стороны. Маму зайки обвинили зря. Ее дочка не просто понятия не имела, как делается обряд, но даже не представляла, как выглядит звезда. Зато фигурка на блинчике имелась, и не одна. 3 глиняных человечка были вылеплены с большой старательностью и стояли на глиняной тарелочке в разных позах, как музыканты на сцене. Лицо каждого из глиняных человечков было завязано маленьким куском тряпочки, а в руку была воткнута щепка, на другом конце которой виднелся сплюснутый глиняный шарик. Погодник вдруг понял, что зайка пыталась изобразить топоры в руках. Не говоря ни слова, несколькими взмахами лопаты он брезгливо сгреб весь этот ужас и тщательно вкопал, забил сапогами в глинистое дно ямы, накидал сверху еще пару лопат чистой глины и затоптал, чтобы ничего было не видно. Только после этого он перевел взгляд на девочку. Зайка теперь не закрывала лицо ладошками, не боялась и не плакала. Ее лицо без повязки было очень похоже на лицо матери, а в свете луны казалось спокойным и отрешенным.
1: «Наверное, у меня ничего не получилось», —
0: произнесла она угрюмо. Погодник кивнул.
1: «Научи меня как надо правильно»,
0: — тихо попросила зайка. «Я тебе рассказывал вчера, что это все неправильно. Я же объяснил, что небесные молнии когда-нибудь убьют каждого, кто делал обряд».
1: «Ну и пусть»,
0: — серьезно ответила зайка.
1: «Ну черт, сначала те, кто маму».
0: Ее глаза блестели в полумраке спокойной и недетской решимостью, а личико было перемазано в слезах и золе. Погодник вздохнул.
2: «Вылезай, горе мое. Мы сейчас с тобой пойдем мыть руки и чистить одежду».

Рассказ из сборника «Антитеррор 2020» издательства «Эксмо». Составитель Сергей Чекмаев. Леонид Каганов. Магия. Часть вторая. Окончание.

0: Бабка пришла доить коз, гремя эмалированными бидонами.
1: «Слыхали новость-то?»
0: — сообщила она, косолапо протискиваясь в узкую дверь сарая.
1: «Убила ночью сторожа!»
0: Погодник охнул и сел, откидывая одеяло.
2: «Сторожа? Старика?» — спросил он.
0: «Того, что ворота города открывал?»
1: «Его-его!» — закивала старуха. «Уж кому он мог помешать, ума не приложу. И жил бедный, работу для города делал полезную, ворот сторожил, разбойников высматривал. А ты вчера в город пришел, говорил с ним, наверное?»
0: «Говорил», — кивнул погодник. «С ним и с помощником его, дозорным, парень такой молодой». Бабка подхватила низенькую деревянную табуретку, стоявшую у стенки сарая, и отправилась к козам за выгородку.
1: «А скажи, добрый человек», — продолжила бабка странным тоном, — «как он говорил с тобой? Не обидел ли чем? Сразу ли в город пустил или не хотел?»
0: Погодник аккуратно свернул постель, сверху положил подушку и закрыл все покрывалом, чтобы не налетело мусора. «Никак нет», — ответил он отчетливо. «Досмотрел мои вещи и пустил в город. А если вы на меня плохое думаете, то я ни лица его не видел, ни имени не знаю, ни зла к нему у меня не было». Бабка долго не отвечала, и погодник решил, что она увлеклась дойкой, но старуха все же ответила.
1: «Бывают люди, что без зла обряд лепят. А что касается имени, так люди рассказывали, будто есть в мире и такая магия, чтобы человека убить можно было и без имени, и без портрета. Надо только в центр звезды взамен фигурки компас положить, номер дома шепотом произнести, да заклинание нужное».
0: «Чушь какая!» — фыркнул погодник. «Нет такой магии, и компас тут вообще ни при чем».
1: «А тебе откуда знать, добрый человек?» — быстро переспросила бабка. «Или ты магию хорошо изучил?»
0: «Кто сплетни про компас рассказывает, тот, значит, и магию изучает», — возразил погодник. «Вы бы лучше подумали, кто из горожан мог его по имени знать и обиду хранить».
1: «Кто же он не знал по имени Федора-то нашего, бывшего участкового?» — откликнулась бабка. «Все его знали. Городок маленький. Хороший был, твердый, да не злой. Мы с ним еще детишками были, в один класс сходили».
0: Бабка вдруг осеклась, поняв, что болтает лишнее.
2: «Мне бы мыться, чайку попить, да за работу», — произнес погодник. «Вода еще осталась, или пойду принесу из колодца?»
1: «Не торопись с работой», — строго осадила его старуха. «На площадь сейчас всем городом идти надо».
0: «Зачем?» — удивился погодник.
1: «Принято так», — объяснила старуха. «Всем народом решать будем, кто виноват и что делать дальше».
0: Погодник кивнул, перевел взгляд на зайку и вдруг увидел ее круглые испуганные глаза, затравленно глядящие из-под натянутого на голову одеяла.

0: Площадь гудела, а в центре раздавались крики.
1: «Понять тут надо, понять!» — надрывался чей-то бас. «Имя его знал, значит, из наших, из старых кто-то. А кто зуб на него имел? Тут уж ясно, раз участковым работал до магии, то надо искать из хулиганов бывших, из алкоголиков».
2: «Ага, найдешь их сейчас под масками!» — гоготнул кто-то.
0: «А почему сразу из наших?» — возражал рассудительный голос. «Может, он не пустил кого в ворот постороннего?» «Ага!» — откликнулись сразу несколько голосов. «Ага, сам не пустил и лицо свое показал, да? Фамилию назвал постороннему».
3: «Только не надо забывать», — бубнил кто-то, «что до этого сына кирпичницы убили, потом мельника».
4: «А знаю, кто его убил»,
0: — вдруг послышался тихий бабий голос.
4: «Это старуха Козадойка с Парковой улицы. У ней вчера на участке рукомойник до утра плескал, с неба сажу отмывала».
0: Несколько масок разом обернулись на погодника, девочку и старуху.
5: «Лжешь!»
0: — крикнула бабка, вскинув сухенький кулачок.
5: «Не было такого!»
0: Погодник поднял руку. «Это я плескался», — негромко, но убедительно сказал он. «Я проездом через город издалека остановился у Козадойки, одежду свою стирал».
5: «А ты кто такой? Что-то голос незнакомый», — спросил кто-то.
0: «Погодником меня зовут», — ответил погодник таким тоном, словно это все объясняло. Толпа действительно потеряла к погоднику интерес. Принялись обсуждать какого-то мешка, который как раз сегодня ночью, как говорили соседи, дома не ночевал. Мешка на площади не оказалось, и это сочли еще более подозрительным. Кто-то уже собирал команду идти обыскивать его дом.
3: «Проезжий человек, значит», —
0: протянул тихим голосом вдруг толстяк в драном свитере, оказавшийся около погодника.
3: «А в город тебя пустил, значит, сторож?»
0: «Да», — сказал погодник. «И что?»
3: «Да так, ничего», — ответил толстяк себе под нос. «Есть о чем подумать».
0: «Вот и подумай», — посоветовал погодник. «Зачем мне, проезжему человеку, делать обряд на сторожа, который меня в город пустил? Бред ведь!» Толстяк пожал плечами и отвернулся.
3: «Может, и бред», — процедил он себе под нос, не поворачивая головы. «А может, и не бред. Может, он вещи твои досматривал или про тебя что-то такое прознал. Вот ты и решил убрать человека от греха подальше. Всякое бывает».
0: «Сходи к его помощнику молодому, дозорному, да спроси, как дело было, он тоже присутствовал», — обиделся погодник.
3: «А я говорил с ним», —
0: ответил толстяк, вдруг повернувшись и цепко заглянув погоднику в глаза.
3: «Дозорный сказал, что ты паспорт свой показал им».
1: «Показал ведь?»
0: Погодник смутился. «Они сами полезли в мои вещи, а мне скрывать нечего. Я и тебе паспорт могу показать».
3: «Ух ты!» —
0: всплеснула руками старуха Козадойка, и погодник понял, что все это время она следит за беседой и бдительно сверлит обоих глазами.
3: «Нет уж, спасибо!» — усмехнулся толстяк и добавил. «Смотри, лучше, добрый человек, как бы всей площади твой паспорт показать не пришлось».
0: «Там все равно серийный номер вырезан».
3: «И что с того, что вырезан?» — удивился толстяк, прищуриваясь. «И что, магия не работает?»
0: «Этого не знаю», — сухо ответил погодник. «Но люди говорят, что не работает. Что слышал, то и говорю. А я магией не занимался». «А ты, выходит, занимался? Сработает, говоришь, магия без номера паспорта? Пробовал? Признаешься?» Тут смутился уже толстяк, а бабка снова сдавленно охнула.
3: «Наговариваешь», — проворчал толстяк, надувая щеки. «Наговариваешь на меня? А ты скажи-ка мне лучше, зачем дозорного ударил? Что вы там не поделили у ворот?»
0: «Я?» Погодник отшатнулся. «Это он, что ли, про меня такое сказал? Как это ударил?»
3: «Ну уж не знаю как», — усмехнулся толстяк. «Да только вчера, когда говорил с ним, на глазу его синяк красовался».
0: «Ага», — протянул погодник, припоминая. «Синяк и я видел». Толстяк задумчиво почесал свитер на пузе.
3: «Интересное дело получается, если не врешь», — произнес он. «Есть о чем подумать».
0: «Подумай», — кивнул погодник.
3: «Подумаю, подумаю», — пообещал толстяк. «Я, знаешь ли, обычно думаю долго, зато потом говорю как есть».
0: «А ты кто сам будешь, добрый человек?» — спросил погодник.
3: «А это тебе, добрый человек», — в тон ему откликнулся толстяк, — «знать и не надо. Ты же проезжий в нашем городе, говоришь. Вот и проезжай себе».
0: Оба так увлеклись разговором, что не сразу заметили, как обстановка на площади переменилась. Несколько молодых парней в темных куртках волокли через площадь какого-то человека, а он орал и отбивался. Парень, что шагал впереди, торжественно и брезгливо держал в вытянутой руке толстую книжку розового цвета, демонстрируя ее всем. Погодник прищурился, но так и не смог разглядеть, что это такое.
6: «Библия, что ли?»
0: — пробормотала Казадойка.
6: «Не разгляжу я чего-то».
2: «Альбом! Альбом!» — раздались крики на площади. «Альбом нашли с фотографиями!»
0: Мужика доволокли до столба и сорвали с лица намордник.
6: «Вырезаны!» —
0: кричал мужик, заслоняя рукавом лицо.
6: «Вырезаны все! У меня все лица наших там вырезаны! Что ж я порядков не знаю! Только жена покойница да сослуживцы армейские!»
2: «А сослуживцы не люди, что ли?» — резонно возразил кто-то.
6: «Так это...»
0: — мужик растерялся.
6: «Они ж неведомо где, может, им живых давно нет! Что ж я обрядовать на них стану, на сослуживцев бывших через столько лет-то?»
0: Тем временем принесли цепи и принялись его деловито приковывать к столбу.
5: «Это наш Колька мешок», —
0: спокойно и даже с каким-то злорадством объяснила старуха погоднику.
5: «Пропойца и вор по мелочи в город приблудился уже после магии. Небось, наобрядовал где-то и бежал от грехов».
0: Старуха задумалась и цыкнула зубом.
5: «Его у нас много кто не любил, да только повода не было. И фамилии его никто не знает».
4: «Пойдемте отсюда скорее», —
0: вдруг испуганно сказала Зайка, молчавшая все это время.
5: «И то правда, нечего там тут делать больше, раз обрядовальщика поймали», —
0: согласилась бабка Казадойка и первой заковыляла прочь. Погодник оглянулся. Толстяка поблизости уже не было, он давно стоял в центре площади рядом со столбом, а вокруг него толпились парни в темных куртках.
5: «Фамилию кто знает?»
0: — громко и властно выкликал толстяк.
5: «Фамилию этого человека знает кто?»
0: Площадь гудела.
5: «Никто не знает. Тогда лицо запоминайте», — закончил толстяк и добавил презрительно. «Художники!»
0: Яму погодник закончил к обеду и принялся сколачивать деревянную раму под основание нового нужника. Зайка сидела рядом и молча вязала венок из какой-то сорной травы. Пару раз погодник пытался завести с ней беседу, но она не отвечала или отвечала рассеянно. Затем пришла бабка Казадойка и позвала к столу. Расщедрившись, Казадойка вместо картофельной похлебки сварила куриный суп. Ели все втроем за одним столом, хотя хозяйке было явно непривычно и неудобно есть с кем-то рядом, просовывая ложку под намордник. В разгар обеда скрипнула калитка, и в дом постучалась соседка. Судя по голосу, женщина не старая, однако мешковатая куртка и обмотанный вокруг попы коричневый платок делали ее похожей на старуху.
4: «Отмучился Колька мешок», — сообщила соседка. «Я прямо уж сидела на площади до последнего, думала, не дождусь, вот только что его и стукнуло».
5: «Что ж ты сидела-то?» — спросила Казадойка.
4: «Так, чтобы всех на виду быть, чтобы не подумали, будто это я ушла домой и обрядую», — с чувством пояснила соседка.
0: Казадойка пожала плечами.
5: «И может, для того и лицо открыли, чтобы кто-нибудь пошел, наобрядовал?»
4: «Кто-нибудь, да не я»,
0: — строго ответила соседка.
4: «Пусть все видят, что не я».
5: «А ты, значит, дочку Савиной к себе взяла?»
0: Соседка цепко посмотрела на Зайку.
4: «Добрая ты, Татьяна, добрая!»
0: Казадойка зыркнула на нее яростно.
5: «Что ж ты меня, Оксана Петровна?»
0: Казадойка выдержала многозначительную паузу.
5: «По имени-то вслух называешь при чужих людях!»
4: «Ой!»
0: Соседка притворно схватилась за сердце.
4: «Прости, пожалуйста, я ж думала, тут все свои, у тебя родственник приехал».
0: Она кивнула на погодника.
5: «Не родственник он мне», — ответила Казадойка. «А просто добрый человек проездом. Помог мне на участке по хозяйству. Послезавтра с утра продуктов им дам в дорогу и дальше поедет. И девочка с ним».
0: Соседка покивала головой.
4: «Вон оно что», —
0: произнесла она.
4: «Дело хорошее, доброе. Продуктов-то дать. Я вон как раз на площади сидела с утра, так и не ела ничего. А ты, я смотрю, хорошо живешь. Суп вон сварила. Иду мимо калитки, смотрю, чем-то пахнет. Не иначе кто куру варит».
0: Казадойка нехотя поднялась, достала из буфета тарелку и налила соседке половник.
5: «Угощайся, соседка!»
4: «Вот спасибо, добрая ты!»
0: Соседка придвинула стул к столу, ослабила узелок намордника, подсунула под него левую руку, приподнимая ткань, а правой принялась ловко закидывать в рот ложку за ложкой. Некоторое время все молчали.
4: Вот ведь не было печали,
0: начала соседка снова, когда тарелка наполовину опустела.
4: Сколько ж лет у нас, почитай, магии не было?
0: Она задумалась, теребя брошку на кофте.
4: Да уж года два, наверное.
5: 2 года, точно, подтвердила Казадойка. 2 года в городе тихо было, а тут на тебе.
4: Сын кирпичницы, продолжала соседка. Потом мельник, теперь вот сторож. Сын кирпичницы-то хороший был парень, смирный, его все любили. Не пил, не дрался.
5: Да уж, прямо не дрался, ворчливо перебила Казадойка. Только недавно подрался с кем-то за мельницей. Может, девку какую не поделили?
4: Это кто сказал-то?
0: Заинтересовалась соседка.
5: Мельник сказал, царствие ему небесное. Он видел из окна. Ну, сын кирпичницы парень рослый, прогнал того. Хороший был парень.
4: А у кирпичницы один он и был. Жаль ее. Жаль, согласилась соседка, жаль. А тут, видишь, ты сторожа убила. Значит, опять кто-то обрядует, не имется кому-то. Он тесто с золой нашли у Савиной.
0: Погодник вежливо кашлянул и показал глазами на зайку. Соседка осеклась.
4: Я и говорю, дела нехорошие снова в городе. Если кто-то снова начал обрядывать, то не остановится? Толстяк-то, конечно, клянется, что выяснит.
0: А кто он такой у вас, толстяк? Спросил погодник. Соседка и Казадойка переглянулись.
5: «Да так», — ответила Казадойка, — «уважаемый человек».
0: «Вроде староста», — уточнил погодник. Казадойка покачала головой.
5: «Старосты у нас нету. Опасно быть старостой. Кто позавидует, кто разозлится, кто просто недоволен жизнью в городе и наобрядует».
0: Погодник пожал плечами. «А если старосты не местного брать, который имени не говорил и лицо вечно закрыто?» Казадойка вздохнула.
5: «Так кто же ее знает, эту магию? Было б желание, и прознают, и подсмотрят, и наобрядуют».
0: Погодник уже поставил каркас нужника и теперь сколачивал его досками, когда пришла зайка. Глаза у нее были снова заплаканные, намордник весь вымок от слез.
4: «Ну-ну».
0: Погодник отложил молоток и присел рядом на корточки.
4: «Мы же договаривались про маму не вспоминать.
0: Хочешь, научу тебя забивать гвозди?» Зайка всхлипнула в голос, потерла глаза кулачками, а затем оглянулась и, убедившись, что никого нет, схватила погодника за плечи и прошептала ему в ухо.
7: «Я не хотела убивать сторожа, честно-честно».
0: Погодник сперва не понял, о чем она, но потом до него дошло.
1: «Ну что ты, это не ты», — уверил он.
7: «Ну я ж вчера ночью, я...»
0: Зайка снова всхлипнула. Погодник вздохнул.
4: «И не думай, то, что слепила ты, сработать не могло. Так что ты тут ни при чем».
7: «Ты меня утешаешь», —
0: всхлипнула зайка.
7: «Я-то знаю, что это из-за меня».
1: «Ну что с тобой делать?» — проворчал погодник,
4: а затем решился. «Хочешь, расскажу тебе, как по-настоящему работает магия?»
0: Зайка кивнула.
4: «Никому не скажешь».
0: Зайка убедительно помотала головой.
4: «Представь», — начал погодник, усаживаясь перед ней на стопку напиленных дощечек, — «что в небесах висят над землей демоны, и это они стреляют молниями».
7: «Демоны?»
0: — переспросила зайка.
4: «Ну да, демоны. Это очень сильные демоны. Их на небе целые 1000. Они висят за облаками неподвижно и смотрят вниз на землю. И они такие сильные, что могут в небе жить не 5 лет и не 10, а целых 500 лет. Представила?»
0: Зайка кивнула, а затем подняла на него глаза.
7: «А зачем они это делают, дедушка-погодник? Зачем они стреляют в людей молниями? Они злые на людей за что-то?»
4: «Они не злые», — вздохнул погодник. «Просто безмозглые. У них нет души. Они не умеют ни думать, ни чувствовать, ни понимать. Они глупее любой курицы. Они вообще не живые, они железные и круглые. У них нет ни рук, ни ног. Они глухие, не слышат звуков. Но зато у каждого демона есть молния и большой круглый глаз, которым демон днем и ночью смотрит вниз на землю. Эти глаза видят сквозь воздух, сквозь небо и даже сквозь саму землю. Где бы ты ни был, в доме, в реке, в колодце, ты все равно виден демоном».
7: «И даже в темноте?»
0: — спросила зайка. «Да», — кивнул погодник, — «даже в темноте. Потому что демоны видят не тот свет, который видим мы. У них другие глаза, и они видят совсем другой свет. В мире много лучей. Обычный свет мы видим глазами, Другие лучи невидимы, они поворачивают стрелку компаса, третьи передают тепло. А есть и такой невидимый свет, который излучает само ядро Земли, а все люди светятся в этом свете, потому что в людях много углерода. Ну, золы, проще говоря. А зола в этих лучах светится, и специальный глаз может разглядеть любые контуры. Люди про эти лучи долго не знали, а потом узнали и построили демонов. И выпустили их в небо, чтобы те оттуда следили за каждым человеком и записывали в свои книги судеб, где кто находится, куда движется.
8: «А демонов выпустил в небо Энди Патрик?»
0: — жадно спросила Зайка. «Нет», — покачал головой погодник. «Не он, другие люди. Этим демонам люди передали все свои списки паспортов с фотографиями. Все водительские удостоверения, все налоговые номера, все, чтобы демоны точно знали, где какой человек находится по имени. Понимаешь? И как бы тебе объяснить? Каждому демону люди дали специальную пушку, стреляющую синей молнией, чтобы самый главный начальник безопасности у людей мог в любой момент, ну, скажем, позвонить демону по специальному секретному телефону со специальным паролем и приказать сжечь какого-то очень плохого человека, убийцу и преступника.
8: «Главный начальник — это Энди Патрик?» —
0: спросила Зайка. «Нет же!» — раздраженно откликнулся погодник. «Энди Патрик был мелким, молодым и самоуверенным человечком. Он просто работал у главного начальника программистом в одном отделе. У главного начальника было много программистов, и каждый что-то делал, чему-то обучал демонов. Просто Энди Патрик тайком от всех сделал модуль распознавания и вставил в обновление прошивки». Погодник умолк, недоверчиво качая головой. «Нет, так-то не поймешь. Как же тебе объяснить-то? Раньше демоны умели принимать команды только по специальному телефону, и никто посторонний к нему доступа не имел. И Энди Патрик доступа не имел. Зато он придумал тайком обучить демонов принимать команды и надписи прямо с земли. Из рук любого человека. Потому что демоны видят все, что происходит на земле, и Энди Патрику осталось только придумать какие-то специальные сигналы для демонов и научить демонов обращать на них свое внимание, понимаешь? Энди Патрик придумал, что если человек вылепит из золы штуку в форме звезды и нацарапает на ней имена и номера документов, то такая звезда станет сигналом для демонов. Демоны смогут разобрать надпись, найдут того человека по своим книгам, выяснят, где он находится, и уничтожат. А если имена неизвестны, то в центре звезды стоит кукла, вылепленная из золы. Демоны рассмотрят ее внимательно и попытаются найти похожего человека. Если демоны решат, что нашли его, что этот человек очень похож лицом на свою куклу, то они уничтожат молнии и его. Но Энди Патрик не рассказал никому про демонов. Он сказал, что это магия, и опубликовал обряд. И поэтому никто не знает, как это работает и откуда берутся небесные молнии. А если рассказать, то не поверят. Потому что про демонов сложно и непонятно, про магию — понятно.
8: «А ты откуда знаешь про это, дедушка-погодник?» —
0: спросила Зайка серьезно. «Ну, я-то кивнул, погодник, знаю, потому что раньше у меня работа была такая — знать подобные вещи. Еще остались в мире люди, которые знают. Но когда во всем мире начались смерти, разруха и паника, погибли все начальники, остановился транспорт и электростанции, исчезли почти все специалисты и думающие люди, остались в основном...» Погодник вздохнул. «В общем, знающих людей почти и не осталось, и связь между ними исчезла. Но я знаю тех, которые сидят в далеких землях, и до сих пор пытаются подобрать шифр от демонов, чтобы связаться с ними и приказать, чтобы те сначала уничтожили всех людей, кто когда-либо делал обряд, а потом рухнули на землю и разбились. Есть люди, которые прячутся и верят, будто демоны сами упадут на землю через несколько лет. Есть люди, которые пытаются изобрести защиту от глаз демонов, чтобы стать для них невидимыми».
8: «А ты?»
0: — спросила Зайка. «А я?» Погодник задумался, но все-таки закончил. «Мы с моими друзьями хотим уничтожить всех демонов, понимаешь? Ведь это демоны убили молнией твою маму». Зайка задумалась.
8: «Я хочу помогать тебе убивать демонов», —
0: заявила она решительно. Погодник улыбнулся. «Ты еще маленькая и многого не знаешь, поэтому Помочь ты мне, увы, ничем не сможешь. Да и у нас уже почти все готово.
8: «Смогу!» — произнесла зайка капризно и схватила его за рукав. «Смогу помочь! Смогу, смогу, смогу! Вот увидишь, смогу!»
0: «Хорошо, хорошо!» — снова улыбнулся погодник. «Конечно, сможешь». Он взял ее за плечики и внимательно заглянул в глаза.
8: «Только запомни самое главное. Ты никогда не должна пытаться кого-то убить. Потому что в этот момент ты помогаешь не мне, а демонам».
0: Зайка кивнула.
8: «Я больше не буду», — сказала она. «Честно, честно».
0: Помолчала и добавила совсем тихо. Но погодник все-таки расслышал.
8: «Клянусь мамой».

0: В это утро бабка почему-то запаздывала к своим козам с гремучими бидонами, хотя солнце уже встало. И погодник, перевернувшись на другой бок, решил поспать еще немного. Проснулся он от грохота, но не успел вскочить, как на него набросилось сразу человек 6, выкручивая руки. «Попался, гад!» — надсаживался знакомый хрипловатый голос, срывая с его лица маску. «Руки вроде не в зале», — заметил кто-то.
1: «Вымыл уже, небось!»
0: «Что случилось?» — возмутился погодник, тщетно пытаясь вырваться. «Кто вы такие?»
1: «А то случилось!» —
0: злорадно произнес над его головой знакомый хриплый голос.
1: «Что ты за эту ночь и толстяка убил, и бабку козодойку?»
2: «Я?»
0: — растерялся погодник, но его тут же резко дернули и поставили на ноги. В следующую секунду он уже пришел в себя.
1: «А ну отставить!»
0: — скомандовал погодник по-военному, тоном, которому трудно не подчиниться. Это сработало. Парни притихли.
1: «Я скажу вам, кто у вас обрядует!» — произнес погодник и кивнул вправо. «Это вот он, дозорный. У него глаз подбит, потому что подрался с сыном кирпичницы за мельницей, а ночью убил его. А потом убил мельника, потому что тот его мог видеть. А потом его застукал сторож, и пришлось убить сторожа. А потом убил толстяка, потому что тот догадывался, и заодно бабку-козодойку, чтобы на меня все свалить. Это он же вам предложил за мной идти, да? Ему просто мой ноутбук понравился».
2: «Врет!» — заорал дозорный.
1: «Парни, он врет все! Он вообще врет! Он и паспорт с собой поддельный носит!»
3: «Ах, паспорт у меня поддельный!» — повернулся к нему погодник. «И откуда же тебе знать, поддельный у меня паспорт или нет? А я скажу, откуда. Ты сейчас признался, что обрядовать на меня пытался, да ничего не вышло у тебя, верно, да?»
0: Дозорный отшатнулся.
1: «А и то правда, парни!» — произнес тот рассудительно. «Идея-то дозорного была сюда идти. Да и зачем этому проезжему обрядовать?»
0: Все посмотрели на дозорного.
2: «Ребята, вы что?» — заметался он. «Вы что, ребята, кому вы поверили?»
0: «Снимите с него маску», — властно скомандовал погодник. «Увидите синяк на скуле, который он скрывает». Настала звенящая пауза, но тут раздался тихий голос.
3: «Пацаны, смотрите-ка, у бородача пистолет в куртке лежал. Небось и патроны в нем сохранились».
0: Погодник резко обернулся. «А что в этом такого? Я путешествую через дикие земли».
3: «Добрые люди оружие для убийства не носят», — перебил кто-то рассудительно. «Если оружие взял убивать, значит и обрядовать готов».
1: «А в город сходил, собрался, оружия нету», —
0: торжествующе закончил дозорный.

0: полудня зарядил мелкий моросящий дождь и накачивал воздух влагой до самого вечера. Народ быстро разошелся по домам, и когда солнце село, на площади появилась зайка с мешком и, воровато оглядываясь, подбежала к самому столбу.
1: «Дедушка Погодник, я еды тебе принесла и воды попить, и куртку теплую!» — затараторила она шепотом.
0: Погодник кивнул и потянулся вперед. Цепи на нем громыхнули.
2: «Спасибо, зайка!» — проговорил он торопливо. «Скажи, главное, вещи мои они все растащили?»
1: «Книжку твою электронную забрали!» —
0: кивнула зайка.
2: «Бог с ним, с ноутбуком!» — торопливо проговорил погодник. «Он свое уже отработал. Планшетка там кожаная была в мешке моем. Они ее забрали?»
1: «Нет!»
0: — ответила зайка.
1: «Поковыряли и бросили. Я могу принести. А что там?»
2: «Конверт черный остался?»
0: Зайка задумалась.
1: «А остался?» —
0: сказала она наконец.
1: «Бумажный, да? Остался».
0: Погодник перевел дух.
2: «Это я виноват», — сказал он. Расслабился совсем. «Столько земель прошел, столько городов, со столькими людьми общался, от стольких разбойников уходил. Столько неправедных судов видел и всегда уходил свободным. А тут уже рукой подать, потерял бдительность. А мне никак нельзя было сейчас».
1: «Уже день прошел, а они тебя пока не убили», — сказала зайка.
3: «Значит, никто не желает тебе зла. Значит, они тебя, наверное, скоро отпустят».
2: «Это вряд ли», — покачал головой погодник. «Просто на меня трудно обрядывать. Бог дал мне самое распространенное имя и самое неприметное лицо. А художники среди ваших горожан неумелые. Они вылепили

0: продолжала Зайка.
1: Или, послушай, а можно убить человека без лица и имени?
0: Можно, неохотно произнес погодник. Если написать спутниковые координаты. Эту лазейку Энди Патрик тоже оставил.
1: А ты знаешь эти координаты?
0: Знаю, кивнул погодник. Но мы с тобой не будем никого убивать.
1: Почему?
0: Огорчилась Зайка. Я же объяснял тебе, вздохнул погодник. Ты опять все забыла. Невозможно сделать хорошо, убивая плохих. Многие пытались, никому не удалось, и все равно пытаются. Ты не во мне сейчас дело, и не в дозорном.
1: Я ничем не могу тебе помочь, дедушка погодник,
0: всхлипнула Зайка.
2: Можешь, Зайка. Помнишь, ты обещала помочь убить небесных демонов? Послушай меня внимательно,
0: торопливо произнес погодник, видя, что она что-то хочет спросить.
2: Послушай, не перебивай. То, что я скажу, очень важно. Возьми тот черный конверт, возьми еду и воду, что ты мне принесла, и прямо сейчас, прямо ночью уходи из города на север, не через те ворота, где сторож дежурил, а через другой конец города. Проберись, пока все спят, и уходи по дороге прямо и никуда не сворачивай. Тебе придется идти 30 километров через плохую дорогу и лес, а потом ты выйдешь к морю. Ты была на море?
0: Зайка покачала головой.
2: Не доходя до моря, увидишь красную мачту над лесом. Иди туда. Там живут хорошие, добрые люди, мои друзья. Скажешь им, что пришла от Алексея Петрова. Скажешь, что он добрался до Москвы и нашел конверт. Ты поняла?
0: Зайка кивнула.
2: Ты сделаешь это? Обещаешь?
0: Зайка снова кивнула.
1: Твои друзья придут к тебе и помогут?
0: Спросила она. Ну, погодник отвел глаза.
2: И мне тоже помогут, и всем помогут. Только принеси им черный конверт.
1: Хорошо.
0: Кивнула Зайка, и глаза ее были сейчас совсем взрослыми.
1: Тебе правда нужно, чтобы я сделала именно это?
0: Погодник кивнул.
2: Я расскажу тебе, сказал он. Расскажу и сразу уходи, ладно? Глубоко в земле есть три колодца. В них с незапамятных времен сидят три ракеты с именем Протон. Знаешь, что такое ракета? Их когда-то сделали, чтобы они полетели за океан и принесли туда бомбы, которые взорвут всех людей. А за океаном сделали демонов, которые умеют сжигать людей небесной молнией и не боятся бомб. Поэтому бомбы из ракет мы с друзьями вынули. А взамен насыпали много-много мешков гвоздей, очень много. Несколько вагонов. И задали ракетам цель полететь навстречу восходящему солнцу и подняться высоко-высоко над землей на 3000 дюжин километров в самое царство демонов. И двинуться демонам навстречу, рассыпая гвозди по небосводу. Чтобы отныне дважды в день демоны встречались с облаком гвоздей на огромной скорости, и гвозди пробивали насквозь их стальные тела. И тогда скоро демоны все погибнут, и на земле перестанет действовать магия. И сотрутся все книги судеб, в которых демоны писали, кто где был, кто что делал и кто кого убил. Люди смогут открыть свои лица и назвать свои имена, починить дороги, запустить электричество и построить дома. И даже если кто-то позавидует кому-то или на кого-то обидится, или захочет отомстить, он больше не сумеет наскрести в печи золы, спрятаться с куском глины и тайно сделать обряд. Но для того, чтобы три ракеты смогли взлететь в небо, нужен ключ. А он лежал далеко-далеко, в железном ящике, в самом глубоком подвале самого высокого дома самого большого города Москва, где улицы завалены скелетами, гуляет чума и шайки разбойников. Я ходил по миру 7 лет, чтобы найти этот ключ, и он в этом черном конверте. Отнеси его моим друзьям. Понимаешь?
0: Зайка кивнула.
1: «А как же ты?»
0: спросила она.
2: «Со мной будет все хорошо», ответил погодник, и цепи на нем снова громыхнули. «Иди, Зайка».

Кристофер Энвилл. История с песчанкой. Рыжая пыль. Северо-восточный бункер. Венера. 17 июля 2208 года. Сэм Мэтьюс, пропавший без вести механик Черноадского округа преобразования солнечной энергии, сокращенно ПСЭ, был сегодня доставлен в подземный медицинский центр Рыжей пыли. Песка Сани Мэтьюза потерпели аварию во внутреннем районе безводной пустыни Черный ад. 19 июля 2208 года. От Роберта Хауленда, директора Черноадского округа ПСЭ, Филиппу Баумгартнеру, директору медцентра Рыжей пыли, относительно Сэма Мэтьюза. Кодовый номер 083 КСРМ-1. Фил, надеюсь, вы быстренько подштопаете Мэтьюза и без задержки отправите его к нам. Мы жаждем узнать, каким образом Мэтьюз продержался в Черном аду 2 месяца, имея в своем распоряжении 2-литровые фляги воды. 20 июля 2208 года от Филиппа Баумгартнера, директора медцентра Рыжей пыли, Роберту Хауленду, директору Черноадского округа ПСЭ. Относительно пациента в тяжелом состоянии. Кодовый номер 083 КСРМ-2. Боб, к сожалению, отправить Мэтьюза к вам в ближайшее время невозможно. Его ребра просматриваются через простыню и одеяло. К тому же он беспрерывно бредит. 22 июля 2208 года. Хауленд Баумгартнеру. 083 КСРМ-3. Фил, надеюсь, вы там тщательно регистрируете каждое бредовое слово Мэтьюза. Учтите, что мы нашли его перевернутые пескосани с разбитой водяной цистерной в 300 милях от Рыжей пыли. На всем этом пространстве неизвестно ни одного источника воды, а растительность с апреля по Окт-Нойадек суха, как обезвоженные опилки. Как он умудрился выжить? 24 августа 2208 года. Баумгартнер Хауленду. 083 КСРМ-4. Боб, извините за задержку с ответом. Наша грузовая ракета с экипажем из 4 человек и 9 инопланетными туристами на борту взорвалась при посадке. У нас на руках внезапно оказалось 11 пациентов с очень тяжелыми ожогами, и нам было не до Мэтьюза. Однако мы попробуем узнать у него что-нибудь для вас. 30 августа 2208 года. Баумгартнер Хауленду. 083 КСРМ-5. Относительно сумасшествия чистейшей воды. Боб, извините, но мы посылаем Мэтьюза в медцентр Зеленых Холмов. На мой взгляд, они располагают значительно большими возможностями для лечения подобных болезней, чем мы. Если же и они ничего не смогут сделать, то отошлют его в главный медцентр в Озерах. Очень жаль, но вам известно, что он перенес. 2-го чистилища 2208 года. Хауленд Баумгартнеру. 083 КСРМ-6. Относительно ловких симулянтов. Фил, да, мне известно, что перенес Мэтьюз. Он прошел 300 миль по пустыне, имея 2 литра воды. Это меня как раз и интересует. Судя по грифу вашей телеграммы, Мэтьюз стал психически ненормальным, едва поправился настолько, что смог вернуться на работу. Фил, учтите, пожалуйста, что Мэтьюз — настоящая песчаная крыса с большим опытом и не похож на больных, с которыми вы привыкли иметь дело. Только дайте такому Мэтьюзу за что уцепиться, и он любое дело повернет по-своему. Не отсылайте его в Зеленые Холмы. Задержите его, пока не кончится циклон, а потом пришлите сюда. И еще, Фил, что он рассказывал? Для нас это очень важно. 16-го чистилища 2208 года. Баумгартнер Хауленду. 083 КСРМ-7. Роберт, во всем, что касается моих больных, находящихся в этом лечебном заведении, я опираюсь на поставленный мною диагноз, подкрепленный профессиональными заключениями моих сотрудников, а не на любительские измышления о психологии песчаных крыс. Мэтьюз уже отправлен для дальнейшего наблюдения в медцентр Зеленых Холмов. И я не имею права сообщать посторонним конфиденциальные сведения из уже закрытой истории болезни. Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение 3-й из серии, периодически повторяемые по центральному наземному кабелю и передаваемые с помощью семафоров через места сбросов, зон разломов и оползневые районы, и что в периоды повышенной метеорологической или сейсмической активности передача сообщений между окраинными станциями может задерживаться. 14 ада 2208 года. Хауленд Баумгартнеру.
«Дорогой доктор, мне было бы интересно узнать, не пробовали ли вы, великие специалисты во всеоружии поставленного вами диагноза, подкрепленного всеми профессионалами, состоящими у вас в штате, не пробовали ли вы поставить себя на место столь презираемой вами песчаной крысы и попытаться понять, как ей представляется сложившаяся ситуация? Что говорит вам ваш диагноз о человеке, который долгие годы работал среди песков этой проклятой планеты? Как он поступит, если ему представится возможность на казенный счет отправиться прямо-таки в райские кущи при условии, что ему удастся выдать себя за психа? Я не стану тратить время на описание номеров, которые выкидывали эти супчики только для того, чтобы на неделю выбраться хотя бы в пекло. И кто я такой, чтобы посягать на конфиденциальные и засекреченные беседы между вами и одним из лучших моих механиков по вопросу, жизненно важному для Черноадского округа преобразования солнечной энергии? О нет. Пусть лучше мои подчиненные умирают от жажды, когда их машины ломаются в пустыне, лишь бы вам не пришлось вытаскивать из архива уже закрытую историю болезни. Мне очень жаль, Фил, если моя телеграмма носила недостаточно профессиональный характер. Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение шестое из серии. Ада 2208 года. От Филиппа Баумгартнера, директора медцентра «Рыжей пыли», Куинси Кэткарту, начальнику медицинской службы, относительно межведомственных трений. Кодовый номер 082 РММС-1. «Сэр, прилагаю копию моей переписки с мистером Робертом Хауллендом, директором Черноадского округа преобразования солнечной энергии. Как свидетельствует эта переписка, между нами возникли трения из-за разногласий по поводу лечения одного из моих пациентов. Я ставлю вас в известность об этом в связи с периодическими перебоями в подаче электроэнергии, которые в последнее время имели место в нашем медцентре. Эти перебои, длящиеся 30 секунд или ровно минуту, на мой взгляд, слишком регулярны, чтобы их можно было считать случайными. Я не обвиняю в этих весьма серьезных нарушениях работы нашего учреждения директора Хауленда, но мне кажется, их причины должны быть немедленно расследованы. Я был бы вам весьма благодарен за помощь в этом деле. Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение второе из серии «Периодически повторяемый». 6 искупления 2208 года. От Куинси Кэткарта, начальника медицинской службы, Филиппу Баумгартнеру, директору медцентра «Рыжей пыли». Относительно снижения самомнения. «Милый мальчик, будь я нормальным начальником медицинской службы, ваша ослиная шкура уже сушилась бы на ветру. Но, на ваше счастье, я с детства терпелив с дураками, а к тому же в настоящий момент у меня нет для вас подходящей замены. Вы совершили 3 поистине выдающиеся глупости. Во-первых, вы начальственно осадили человека, равного вам по положению. Можете считать себя несравненно выше директора Хауленда в интеллектуальном, духовном и профессиональном отношении, но постарайтесь вспомнить, что директор Хауленд занимает пост директора. Будьте любезны избавить меня от лишних хлопот, которыми чреваты ваши бесплодные попытки поставить на место тех, кто вам не подчинен. Во-вторых, если уж вы не можете без этого обойтись, то, по крайней мере, не совершайте еще одной глупости и не облекайте по доброй воле свои попытки в официальную форму, ибо эти документы являют всем и каждому ваше самомнение во всей славе его при скальпеле, стетоскопе и нимбе в довольно неприглядном виде. В-третьих, проделав все это, не ждите, что я буду вытаскивать вас из лужи, в которую вы сели. Что, по-вашему, я, собственно, должен сделать? Переслать вашу кляузу начальнику энергетического управления? Поскольку он занят не меньше, чем я, или, во всяком случае, немногим меньше, то, ознакомившись с этой вашей перепиской, он испытает точно такое же раздражение. Безусловно, он предпишет директору Хауленду выяснить причины перебоев в подаче энергии вашему медцентру. Однако вы можете быть заранее уверены, что поле энергопередающих цианидов или теория взаимодействия третичной тривольтовой зоны трансмиссии или какой-то еще причастный к этому фактор окажется абсолютно темным и непостижимым. А потому ни вы, ни я никогда не разберемся, были ли порожденные им помехи справедливым воздаянием, мелочным сведением счетов или проявлением чьего-то чувства юмора. Извольте запомнить, что я не желаю, чтобы меня втягивали в подобную авантюру, тем более, что эти перебои явно не причиняют вашим больным ни малейших неудобств. Иначе вы написали бы об этом прямо и недвусмысленно. Следовательно, они только слегка ущемляют ваше самомнение, а мешать этому было бы с моей стороны по меньшей мере неуместно. Однако разрешите мне дать вам совет. Совершенно очевидно, что у вас есть только 2 выхода. А. Вы можете приказать директору Хауленду встать на задние лапки.
В этом случае директор без сомнения внезапно обнаружит, что эти перебои свидетельствуют об угрожающей перегрузке флорнетических кабелей межконтинентальной энергетической сети или о чем-нибудь еще не менее приятном, и к вам прибудет аварийная бригада, после чего вы поймете, насколько спокойнее было бы для вас остаться при теперешних перебоях. Б. Или же вы можете послать короткую телеграмму, благородно извинившись за недопустимый тон вашего послания от 16-го чистилища и объяснив его переутомлением, как оно, вероятно, и было на самом деле. Выразите готовность оказать всяческое содействие в разрешении этой загадки. Я официально уполномочиваю вас обратиться для этой цели к уже закрытым историям болезни. Буду с интересом ожидать результатов ваших совместных изысканий, так как, откровенно говоря, мне очень хотелось бы узнать, каким образом человек сумел пройти пешком в одиночестве 300 миль по черному аду, когда в его распоряжении имелось только 2 литра воды, а на всем его пути не было ничего, кроме высохшей растительности и песка. Я посылаю дополнительные запросы относительно этого случая и рекомендую вам побыстрее начать изыскание, если вы хотите, чтобы честь разгадки тайны досталась вам. Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение четвертое из серии.

0: 14-го искупления 2208 года. От Р. Стюарта Белчера, директора медцентра «Зеленых холмов», Куинси Кэткарту, начальнику медицинской службы. Относительно Сэма Мэтьюза. Кодовый номер 081 МСВН-2. На ваш запрос отвечаем. Да, у нас был больной Сэм Мэтьюз. Он прибыл из медцентра «Рыжие пыли» в смирительной рубашке повышенной прочности, и мы отправили его дальше, в капсуле с мягкой обивкой. Что касается его состояния, то, если вы разрешите мне обойтись без специальной терминологии, он явно не в себе. Поставить более точный диагноз право не берусь. Мы отправили его прямо в озера. Прибыл он сюда 16-го чистилища, а избавились мы от него 18-го. Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение 4-й из серии. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Пятнадцатого чистилища 2208 года. От Мартина Мэриэма, директора главного медцентра «Озера», Куинси Кэткарту, начальнику медицинской службы, относительно Сэма Мэтьюза. Кодовый номер 082 МСЛМ-2.
1: Сэр, да, у нас на излечении находится больной Сэм Мэтьюз. Мистер Мэтьюз помещен в нашу клинику для иногородних. Его заболевание чрезвычайно интересно и, на мой взгляд, позволяет глубже проникнуть в природу религиозного фанатизма. Видите ли, мистер Мэтьюз, будучи механиком, много лет обслуживал установки, преобразующие солнечную энергию в пустыне «Черный ад». Однажды, когда он находился в ее центральной части, внезапно налетевший смерч перевернул его пескосание. При этом пострадала цистерна с водой, и он оказался в одиночестве в безводной пустыне. Психическое потрясение не могло не быть тяжелым. Его лечащий врач доктор Шнуди постепенно выявляет систему символов, позволяющую судить о состоянии его подсознания, но, само собой разумеется, процесс этот ускорен быть не может. По-видимому, у Мэтьюза были галлюцинации. Он убежден, что находится под покровительством пророка Умыти. Кстати, Шнуди считает имя этого пророка весьма любопытным символом. К тому времени, когда Мэтьюз выбрался из пустыни, он твердо уверовал в реальность своего бреда. Однако его скрытый фанатизм стал явным только когда ему сообщили, что его отправляют обратно в Черный ад. Он заявил, что не поедет туда, поскольку должен идти дальше в землю обетованную, как повелел ему пророк. Мне кажется, этот случай представляет собой благодарнейшую почву для теоретических изысканий. Шнуди лечит его психоз с помощью, так сказать, психогидротерапии. Пациенту предлагается как можно больше купаться и кататься на лодке. Курс лечения проходит успешно, несмотря на периодические рецидивы. Мы надеемся, в конце концов, добиться полного излечения. Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение 6-е из серии. Двадцать третье искупление 2208 года. Кэткарт Баумгартнеру. 081 РММС-3. Относительно Сэма Мэтьюза.
2: Ну, милый мальчик, мне хотелось бы знать, насколько продвинулись ваши изыскания. Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение 4-е из серии.
0: 24-го искупления 2208 года. Баумгартнер Кэткарту. 081 РММС-4.
3: Сэм, могу сообщить только, что Мэтьюз бредил, когда поступил к нам, и, несомненно, был сумасшедшим, когда мы отослали его в «Зеленые холмы». Лечение вначале шло успешно, но нам пришлось прервать курс из-за катастрофы с грузовой ракетой, в связи с чем мы некоторое время не могли уделять Мэтьюзу необходимого внимания. Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение 9-е.
0: 30-го искупления 2208 года. Кэткарт Баумгартнеру. 081 РММС-5. Относительно уклонения от прямого ответа.
2: Мой дорогой мальчик, возможно, вы не поверите, но на этой планете есть места и похуже рыжей пыли. В частности, мне хотелось бы обратить ваше внимание на медицинский пункт 116, расположенный в области, получившей экзотическое наименование «ш-ш-ш», в честь звука, который раздается, если там плюнуть на песок. Пункт 116 расположен в центре впадины, напоминающей широкую чашу. Когда солнце стоит над этой впадиной в зените, у человека, находящегося там, могут одновременно обгореть все части тела, независимо от того, обращены ли указанные части вверх, вниз, на север, на юг, на восток или на запад. Из-за весьма высокой сейсмической активности медпункт находится на поверхности и помещается в здании, установленном на больших салазках, которые смягчают толчки во время землетрясений.
3: К несчастью, период упругих колебаний салазок не всегда совпадает с периодом сейсмических волн, а потому, когда земля опускается, здание приподнимается и наоборот. В результате оно сильно обветшало и, в частности, пострадала термическая изоляция. Учтите, что пункт этот уже давно бездействует, так как мне пока не удалось найти для него врача, обладающего всеми желательными качествами. Мне хотелось бы обратить ваше внимание и на следующее. Медицинская служба чрезвычайно заинтересована в том, чтобы узнать, каким образом Мэтьюзу удалось столько времени обходиться без воды. Разумеется, вы можете не утруждать себя этой проблемой, если она кажется вам скучной. Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение шестое.
4: 30 августа 2 2208 года Баумгартнер Кэтхарту 081 РММС 6.
3: Сэр, высылаю копии всех документов, относящихся к нашему бывшему пациенту Сэмюэлю Мэтьюзу. Я отдаю себе отчет, что указанный больной остался в живых после довольно долгого пребывания в весьма неблагоприятных условиях и что это может представлять известный интерес. Однако наш медцентр не располагает необходимым оборудованием для исследования причин этой аномалии. У нас нет достаточно мощной счетно-вычислительной машины для обработки имеющихся данных. Но в любом случае проверка подобных данных, их анализ и теоретические обобщения в обязанности сотрудников этого медицинского центра не входят.
4: 6 августа 2 2208 года Кэткарт Баумгартнеру 081 РММС 7 относительно перемещения.
3: Сэр, с момента получения этой телеграммы вы отстраняетесь от обязанностей директора медицинского центра «Рыжей пыли» и переводитесь на медицинский пункт 116. Вы отправитесь на медпункт 116 с первой же грузовой ракетой, следующей через Черноадскую вододобывающую станцию и Южное пекло. Вам предлагается: а. отремонтировать помещение медпункта 116 и сделать его пригодным для обитания. Б. оставаться на медпункте 116 впредь до особого распоряжения, поддерживая его в оптимальном состоянии и снимая показания всех приборов, регистрирующих солнечное излучение, температуру, влажность, атмосферное давление, скорость ветра, частоту и силу пылевых бурь, циклонов, оползней, сейсмических толчков и так далее и тому подобное. В. оказывать медицинскую помощь обитателям экваториального района преобразования солнечной энергии. Для облегчения объездов вашего участка медпункту 116 придаются одни пескасани модели СТВ-4. При пользовании этим транспортным средством вам приписывается сугубая осторожность, поскольку поломки транспортных средств, особенно в длительные периоды засухи, являются основным фактором, поднимающим кривую смертности в экваториальном районе преобразования солнечной энергии. Учтите, что ввиду электромагнитных бурь, а также высокой метеорологической и сейсмической активности, помощь извне может быть оказана далеко не всегда.
4: Августа 2 2208 года. От Куинси Кэткарта, начальника медицинской службы, Роберту Хауленду, директору Черноадского округа ПСЭ. Относительно выживания в пустыне. Кодовый номер 081 МСКС-1.
3: Сэр, прилагаю записи того, что Сэм Мэтьюс говорил в медцентре «Рыжей пыли». По-видимому, он считал, что умирает, и пытался сообщить какие-то сведения, которым придавал особую важность. Вот, например.
5: Сестра, вам вредно говорить, мистер Мэтьюс. Лежите спокойно.
3: Мэтьюс. Нет. Мне надо сообщить.
5: Не теперь.
3: Но ведь дело идет о моих товарищах. Послушайте.
5: Лягте, вам вредно говорить.
3: Плевать. Я ведь знаю, что не вытяну. Но у других может и выйти, значит так.
5: Конечно, вы поправитесь, а сейчас я должна сделать вам...
3: Запишите, что я скажу, ладно? Про крысу все верно. Можно есть траву и все другое. Можно есть сухие колючки. Можно...
5: Ну, конечно, конечно, можно.
3: Но только живьем. Варить ее нельзя.
5: Лягте, пожалуйста.
3: Так вы запишите?
5: Конечно. Только дайте я засучу вам рукав.
3: А уж тогда можно есть что угодно. Даже колючки. У вас в желудке они становятся водой.
5: Лежите тихо, а мы приготовим автошприц. Ну вот и все.
3: Но вы запишите? Вы поняли?
5: Конечно, колючки варить не надо. А теперь...
3: Нет! Вы все перепутали! Варить не надо крысу!
5: Да-да, варить надо колючки, а крысу варить не надо. Лягте, лягте.
3: Не то! Есть надо... В сыром виде. Колючки
6: вообще-то не надо.
5: Лягте. Вот так.
6: Нет. Но крысу вы... Очень важно. Крыс.
7: Сестра.
5: Да-да, конечно. Фух, заснул. Наконец-то.
4: Доктор Хинмут. Успокаивая пациента, старайтесь ограничиваться общими местами и избегайте частностей. Судя по этому разговору, Мэтью старался что-то объяснить. Я был бы вам весьма обязан, если бы вы сообщили мне, о чем, по-вашему, могла идти речь. 18 августа 2 2208 года. От Роберта Хауленда, директора Черноадского округа ПСЭ, Куинси Кэткарту, начальнику медицинской службы. Относительно выживания в пустыне. Кодовый номер 081 МСКС-2. Сэр, большое спасибо. Я уже давно пытался получить эти записи. Что касается крысы, о которой говорил Мэтьюс, это своего рода поверье. Оно касается песчанки, зверька, который роет норы под кустами чалаки и у высоких стеблей солнечного камыша. Этот зверек ведет активный образ жизни в те месяцы, когда вся остальная местная фауна погружается в летнюю спячку. Согласно поверью, если человек поймает песчанку, вырежет ее пищеварительный тракт и съест его сырым, он сможет жить в пустыне без воды. Считается, что именно в этом заключался секрет Билла Пустынника, одного из первых поселенцев, прославившегося тем, что он несколько раз выходил из пустыни живым, когда уже никто не сомневался в его гибели. Я никогда не относился к этим россказням серьезно и не думаю, чтобы кто-нибудь пытался проверить их экспериментально, учитывая необходимые условия подобного эксперимента. Впрочем, я ищу добровольцев. 7 сентября 2208 года. Хауленд Кэткарту. 081 МСКС-3. Сэр, ну, отыскать добровольцев оказалось очень нелегко, и дело закончилось тем, что я обещал недельную командировку в самое злачное местечко на всем полушарии. Однако опыт мы поставили. Не спрашивайте меня, как это возможно, только один доброволец обходился без воды почти 3 недели, а другой 16 дней. Эти результаты далеко не каждому покажутся убедительными, но я сообщил о них во все округи ПСЭ. Теперь у человека, заблудившегося в пустыне, будет шанс выжить. 19 сентября 2208 года. Кэткарт Хауленду. 081 МСКС-4. Сэр, примите мои поздравления. У меня самого уже целая клетка песчанок и ни одного добровольца. Как называется это злачное местечко? Когда добровольцы найдутся, я намереваюсь поставить такой строгий эксперимент, что ни один человек в здравом уме не усомнится в его результатах. Разумеется, это относится далеко не ко всем.

Принцепс, Венера, 30 октноядека 2208 года. Доктор Чарльз Д. П. Бенкрофт, президент Межнаучной Федерации, сегодня выразил порицание доктору Куинси Кэткарту за его мистификацию с песчанкой. С беспрецедентной резкостью доктор Бенкрофт публично заявил: «Эта нелепая пародия на эксперимент сделает венерианскую науку мишенью для насмешек всех солидных научных организаций Солнечной системы. Многочисленные вопиющие ошибки в этом широко опубликованном, следовало бы сказать, широко разрекламированном, отчете превращают его в подлинный трактат на тему, чего следует избегать в науке. Во-первых, использованный препарат не был чистым. Даже если считать, что в отчете даны истинные результаты, невозможно установить, какой фактор или факторы явился тому причиной. Во-вторых, нелепо предполагать, будто подобные результаты вообще возможны. Вне всякого сомнения, действие желудочного сока должно разрушить проглоченную ткань и уничтожить приписываемые ей волшебные свойства превращать пищу в питье. В-третьих, если даже предположить, что ткань эта не поддается воздействию желудочного сока, она, безусловно, будет извергнута из организма благодаря перистальтике. Перечисленного вполне достаточно, чтобы выявить слабости этого эксперимента. Они ясны даже людям, далеким от науки. Однако взгляд ученого немедленно замечает в нем и другие недостатки. Этот эксперимент лишен изящества. В нем нет той законченности, которая сообщает опыту достоверность. Кроме того, он статистически не обработан. Подобной подтасовки нет оправдания. Я призываю доктора Кэткарта публично сознаться, что его так называемый эксперимент – всего лишь мистификация. В этом случае венерианской науке, быть может, удастся хоть частично сохранить то доверие, которым она пользовалась ранее.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Кристофер Энвилл. История с песчанкой. Продолжение. Центральное агентство «Венера», 4 Ян-Февмара 2209 года. Доктор Куинси Кэткарт, начальник медицинской службы, ответил сегодня на критические замечания доктора Чарльза Д. П. Бэнкрофа. Назвав доктора Бэнкрофа педантом, трудолюбиво топчущимся на одном месте, доктор Кэткарт заявил: «В той весьма условной организации, членами которой мы оба являемся, доктор Бэнкроф выступает в роли администратора, а не ученого. Как ученый, я отказываюсь принимать всерьез выводы, опирающиеся на суждения доктора Бэнкрофа. Продемонстрировать ненаучность его заявления не составляет никакого труда. Первое. Он строит свои доказательства на предпосылке, что мой эксперимент может скомпрометировать венерианскую науку в чьих-то глазах. Это сокрытие фактов из опасения утратить популярность. Второе. Он заявляет, что эксперимент не может быть полноценным, поскольку он не соответствует его априорным утверждениям. Это попытка опровергнуть объективную реальность ссылкой на любимые теории. Третье. Он заявляет, что эксперимент не изящен и, следовательно, не может быть верным. Это подчинение науке эстетическим категориям. Четвертое. Он сетует, что эксперимент статистически не обработан. Заметьте, что каждый доброволец съел пищеварительный аппарат одной песчанки, а затем, находясь под непрерывным и тщательным наблюдением, обходился без воды точно указанное число дней, часов и минут. Задача всякого эксперимента – доказать какое-то положение, причем его результаты должны излагаться так, чтобы их можно было подвергнуть независимой проверке. Уснащать же описание эксперимента не относящимися к делу данными и ненужными диаграммами и расчетами только для того, чтобы придать ему научный вид, в высшей степени ненаучно. Возражение моего достопочтенного коллеги – это возражение схоласта и педанта, а не ученого. В науке теории опираются на факты, а не факты на теории». Принцепс, Венера, 6 Ян-Февмара 2209 года. Вы 7 голосами против 4. Комиссия по кадрам и назначениям уволила доктора Куинси Кэткарта с поста начальника медицинской службы. Комиссия по профессиональному поведению единогласно вынесла официальное порицание доктору Кэткарту за непрофессиональное поведение. Редбоун, Венера, 8 Ян-Февмара 2209 года. Доктор Куинси Кэткарт, бывший начальник медицинской службы, сделал короткое заявление по поводу снятия его с занимаемого поста и официального порицания, которое вынесла ему Межнаучная Федерация. Доктор Кэткарт сказал: «Прибегнув к подобным мерам, руководящие органы так называемой Межнаучной Федерации показали, что они состоят главным образом из подхалимов, покорно поддакивающих администратору, который, как я это продемонстрировал, не имеет ни малейшего представления о настоящей науке. Эти люди, разумеется, могут разделять позицию любого человека. Я разделяю позицию Галилея». Принцепс, Венера, 8 Ян-Февмара 2209 года. 7 голосами против 5 квалификационная комиссия лишила Куинси Кэткарта профессионального статуса на неопределенный срок. Представитель комиссии объяснил: «Это означает, во-первых, что Кэткарт лишается права заниматься медицинской практикой, и, во-вторых, что никакие его статьи или сообщения не могут приниматься органами, предназначенными для распространения профессиональной информации или мнений. Эта мера была принята для предотвращения пагубных публичных разногласий». Редбоун, Венера, 16 апреля 2209 года. Сегодня сюда добрались два старателя, совсем обессилевшие от тягот пути и от недосыпания, и рассказали о труднейшем путешествии, которое они проделали без воды через солончаки Соломари. По их мнению, они остались в живых благодаря ночным переходам, точной карте и двум сырым песчанкам. Флэрниш, Венера, 1 мая 2209 года. Местных врачей поставило в тупик заболевание 14-летнего мальчика, который ест траву и отказывается пить, причем, по-видимому, без вредных для себя последствий. Он утверждает, будто съел песчанку. Сухостой, Венера, 26 мая 2209 года. Хэнк Дже Персиваль, владелец торгового заведения «Последняя возможность», сообщает о большом спросе на песчанок среди старателей, геологов и электромонтажников, отправляющихся на плато пекла. Принцепс, Венера, 29 мая 2209 года. Эксперименты, поставленные под эгидой Межнаучной Федерации, продемонстрировали, что эффективность введения песчанки в человеческий организм для предупреждения его обезвоживания не более чем миф. Серии опытов с заранее определяемыми количествами растертой пищеварительной ткани лабораторных песчанок не показали никакого статистически достоверного увеличения стойкости организма к обезвоживанию. Южное пекло, Венера, 10 июня 2209 года. Сегодня утром сюда вышел Филипп Баумгартнер с медпункта 116 и помещен в больницу в тяжелом состоянии. Перед тем, как потерять сознание, Баумгартнер объяснил, что его пескосани сломались дней 10-12 назад, и дальше он шел пешком. К его рюкзаку была привязана проволочная клетка, устланная стеблями солнечного камыша. Она была пуста. Такие клетки для содержания аварийных песчанок продаются в местных лавочках на случай, если покупатель заблудится в пустыне без воды. Принцепс, Венера, 22 июня 2209 года. По распоряжению РК Харлинга, главы санитарного надзора, всякая продажа песчанок и родственных им грызунов для использования в целях предотвращения обезвоживания с нынешнего дня запрещается, как представляющая опасность для здоровья населения и прямо через возможное заражение потенциальной микрофлоры их кишечника и косвенно из-за бытующего суеверия, будто внутренние органы песчанки препятствуют обезвоживанию человеческого организма. Этот миф был полностью опровергнут с помощью строгих научных экспериментов. Сухостой, Венера, 26 июня 2209 года. Хэнк Дже Персиваль, владелец торгового заведения «Последняя возможность», заявил сегодня, что он продолжает продавать песчанок любителям животных для содержания в клетках. Конец пути, Венера, 27 июня 2209 года. Сандра Кореджано, туристка, заблудившаяся во время охоты в пустыне, была, наконец, найдена после интенсивных поисков в районе минеральных равнин. Мисс Кореджано сообщила, что она поймала песчанку.
1: «Мне было очень трудно убить бедняжку», — сказала она. «И я чуть не умерла, когда... Ну, вы знаете, что полагается делать в таких случаях. Но потом я чувствовала себя прекрасно».
0: Принцепс, Венера, 6 июля 2209 года. Глава санитарного надзора РК Харлинг предупредил сегодня, что он будет возбуждать судебное преследование во всех случаях незаконной продажи и приобретения песчанок. Мистер Харлинг добавил, что будет преследовать нарушителей, применяя все средства принуждения, имеющиеся в его распоряжении. Принцепс, Венера, 8 июля 2209 года. Сегодня санитарный надзор сообщил о результатах химического анализа пищеварительных органов песчанки, который был произведен независимой и весьма солидной лабораторией. Никаких агентов, препятствующих обезвоживанию, обнаружено не было. Сухостой, Венера, 10 июля 2209 года. Сегодня утром в окрестностях поселка было обнаружено два трупа инспекторов санитарного надзора. Результаты расследования указывают, что инспекторы саннадзора, по-видимому, убили друг друга во время перестрелки. Причина перестрелки неизвестна. Южное пекло, Венера, 14 июля 2209 года. Сегодня утром из обломков служебных пескосаней был извлечен труп инспектора саннадзора. Результаты расследования указывают, что двигатель пескосаней взорвался. Шлаковые горы, Венера, 19 июля 2209 года. Обнаруженный позавчера труп инспектора саннадзора был отправлен сегодня в Принцепс. Смерть была вызвана пулевым ранением в левую часть груди. Принцепс, Венера, 20 июля 2209 года. Глава санитарного надзора РК Харлинг объявил сегодня, что меры, принятые им против подпольной продажи песчанок, временно отменяются до завершения массовой кампании санитарного просвещения, ведущейся среди населения. Принцепс, Венера, 22 июля 2209 года. Доктор Чарльз Д.П. Бенкрофт, президент Межнаучной Федерации, сообщил сегодня о результатах новой серии экспериментов для установления возможных последствий введения песчанки в человеческий организм. Кишечники 16 песчанок, выращенных в лаборатории санитарного надзора, были тщательно измельчены, разделены на 100 долей, после чего каждая взвешенная доля смешивалась со взвешенным препаратом одного из местных растений. Ни в одном случае не наблюдалось статистически достоверного повышения содержания воды в результате добавления кишечника песчанки. Доктор Бенкрофт заявил: «Меня поражает, что люди продолжают верить в нелепый миф, несмотря на неоднократные негативные результаты научных экспериментов». Сухой колодец. Венера. 28 июля 2209 года. 16 слушателей расположенного здесь исправительного профессионального института покинули его за последний месяц. Предполагается, что заключенные совершают побег сразу же после того, как им удается поймать песчанку. Ввиду удаленности института от населенных районов и полного отсутствия в его окрестностях воды, постройка внешней ограды была в свое время сочтена излишней. Принцепс, Венера, 4 августа 1 2209 года. Руководство Межнаучной Федерации сообщило сегодня о новых мерах, которые принимаются для уничтожения суеверных представлений о песчанке. С помощью координированной наглядной пропаганды у населения будет выработана психологическая брезгливость к вышеуказанному суеверию. В частности, был упомянут телевизионный фильм «Катастрофа в пустыне», который, по словам представителя МФ, шаг за шагом иллюстрирует причинную цепь, ведущую от безоговорочного принятия суеверия к проверке его на практике, когда семейные пескосани терпят аварию в пустыне. Следует гнетущий эпизод с песчанками, а затем мы становимся свидетелями духовной и физической гибели семьи. Особенно ужасен момент, когда они начинают жевать солнечный камыш и другую растительность того же типа и с отчаянием убеждаются, что сухие стебли не превращаются в воду. На главные роли мы пригласили Питера Девьянова и Селесту Силсайн, две звезды нашего телевидения. И на наш взгляд, их игра великолепна и чрезвычайно убедительна. Одно дело услышать, что бабушкины сказки — ложь, и совсем другое — убедиться в этом собственными глазами. Еще одно ответственное лицо заявило: «Мы намерены с корнем вырвать это суеверие. Мы пустим в ход все средства».

26-го оморожения 2212 года. От Пресли Марка, директора Координационного центра научных исследований Земли-2, полковнику Джедже Конроберту, начальнику базы Стилуэлл, Земля-2, относительно обезвоженной воды. Кон, простите, что задержался с ответом, но у нас тут была небольшая неприятность. Какой-то идиот смазал аппарат для сжижения воздуха. На ваш вопрос, существует ли способ сгустить воду без замораживания, я, конечно, ответил бы нет, но мне что-то такое смутно припоминается. В чем, собственно, заключается ваша проблема? 27-го оморожения 2212 года от Джиджи Конроберта, начальника базы Стилуэлл, Земля-2, Пресли Марку, директору КЦНИ. Относительно наблюдательных постов. Пресс. Проблема заключается в тех 18 изолированных наблюдательных постах, которые разбросаны по этому морозильнику. Задача их снабжения вгонит меня в гроб. Я подавал соответствующие инстанции рапорты, указывая, что эти посты никому не нужны, что всякое прибытие извне, будь то звездные пришельцы, космолеты контрабандистов, межпланетные пираты и тому подобное, неминуемо зафиксируется приборами. Генералы объяснили мне, что приборы можно обмануть, а что визуальные наблюдения полезны и необходимы для дополнительной страховки. Вот так-то. Ну, местность у нас тут довольно-таки гористая, и наблюдательные посты расположены на большой высоте и врезаны в одинокие пики, с которых открывается широкий вид. Снабжать их с воздуха мы не можем из-за ураганных ветров и вообще из-за крайне сложных метеорологических условий. И мы снабжаем их без помощи техники. Никакая машина, никакие вьючные животные тут помочь не могут. Нам все приходится делать вручную. Каждая доставка на посты всего необходимого превращается в многодневное сражение. И главная наша трудность – вода. Летом она расплескивается и разливается. Зимой же снег загрязняется спорами паразита, обитающего в кишечнике одиноких гигантских волков, которые утоляют жажду снегом. Этот паразит весьма опасен для людей, что усложняет ситуацию с первого снегопада до середины лета. Да, я знаю, что можно пользоваться вторичной водой, но учтите наш бюджет, условия, в которых мы работаем, и малонаучный подход к ситуации со стороны рядового состава. К тому же эти одинокие гигантские волки завели привычку устраивать логово под навесами наших установок, преобразующих снег в кипяченую воду. Все вышеперечисленное – только примеры тех трудностей, с которыми мы сталкиваемся, и список этот далеко их не исчерпывает. Причем одно обстоятельство оказывается связанным с другим. Этого нельзя сделать по такой-то причине, а того еще по такой-то. Но если бы нам удалось покончить с проблемой доставки воды и со всеми ее осложнениями, жидкой формой, температурой замерзания, микропаразитами, установками для растапливания снега, гигантскими волками и так далее, все стало бы гораздо проще. Не могли бы вы разработать какую-нибудь желатинообразную массу, которая, застывая, превращалась бы в порошок? Человек глотает порошок, а он у него в желудке превращается в воду. И неважно, если он будет весить вдвое больше воды. Мы с радостью готовы таскать лишнюю тяжесть, только бы обойтись без осложнений. 29-го оморожения 2212 года. От Марка, КЦНИ. Джеджи Конроберту, Стилуэлл. Относительно ни жидкой, ни замороженной воды. Кон! Кажется, я напал на довольно-таки фантастическую возможность разрешить ваши затруднения. Речь идет об открытии, сделанном на Венере. Как и следовало ожидать, тамошние бонзы набросились на исследователя, не проявляя оригинальности. Я разберусь, что к чему, и дам вам знать. 16 сентября 2212 года. От Марка, КЦНИ, Джей-Джей Конроберту, Стилуэлл. Относительно безводной воды. Кон. Ознакомившись с венерианской наукой, я узнал, что в тамошних пустынях водится зверушка, именуемая песчанкой, которая благоденствует, питаясь сухими растениями, пока все остальные животные погружаются в летнюю спячку. Местные старожилы давно об этом знали. И кто-то из них, очутившись в пустыне без воды, решил съесть песчанку и посмотреть, не заменит ли ему сухой камыш воду и пищу. Совершенно очевидно, что это средство помочь ему никак не могло, но он испробовал его и выжил. Наши эксперименты показали, что в пищеварительной системе этих зверьков существует культура микроорганизмов, способных расщеплять целлюлозу. Мать-песчанка передает эти микроорганизмы детенышам, кормя их в первые недели жизни срыгиваемой пищей.
Когда человек съедает песчанку, желудочный сок, естественно, начинает разрушать эти микроорганизмы. Однако человек съедает песчанку в отчаянной надежде, что теперь он сможет переваривать сухие стебли, а потому сразу же принимается их жевать. Микроорганизмы берутся за работу и производят, в частности, нечто вроде пылеобразного древесного угля и воду. Видите ли, целлюлоза — это C6H10O5 или C6H2O5. Не забывайте только, что водород и кислород, образуя гидрат, не превращаются при этом в воду. Указанный микроорганизм выходит из этого положения, но пока не спрашивайте меня как. Чтобы разобраться и в этом, нам потребуется время. Но вот вам ваша сухая вода, если лишний вес вас не пугает. По-видимому, венерианские ученые-мужи подчивали своих лабораторных песчанок кормом, содержавшим крахмал, и давали им воду. А вышеуказанный микроорганизм по каким-то причинам не любит крахмала и гибнет из-за отсутствия целлюлозы. Таким образом, их эксперименты продемонстрировали, что реальные факты были лишь плодом воображения, после чего они вдолбили это откровение в головы местных жителей с помощью всех возможных средств научной пропаганды. Мило, а? Но вернемся к нашей задаче. Мы проверяли культуры этого микроорганизма на разных формах целлюлозы и установили, что его вполне устраивают древесные опилки. Посылаю вам его культуры и живых песчанок для использования по вашему усмотрению. Не знаю, разрешит ли это ваши трудности, но во всяком случае какой-то шаг вперед сделан. Кстати, мы обнаружили, что наилучшие результаты дает свежий пищеварительный аппарат песчанки. Сообщите мне, какое разрешение этой проблемы можно будет найти, прибегнув к помощи военной дисциплины. Нам будет очень интересно посмотреть, как венерианская наука выйдет из положения после того, как мы опубликуем наше сообщение. А сделаем мы это особым способом. Редбоун, Венера, 2 августа 2 2212 года. Куинси Кэткарт, местный торговец с семенами, опубликовал в газетах текст письма, который он получил от доктора Че Джей Горовица, одного из руководителей весьма уважаемого Координационного центра научных исследований Земли-2. Доктор Горовиц, в частности, пишет: «Мы хотели бы публично признать ваш приоритет в исследовании этой важной проблемы и указать, что ваши выводы полностью подтвердились. Ваши исследования в значительной степени облегчили стоявшую перед нами задачу. Мистер Пресли Марк, директор КЦНИ, предложил присудить вам нашу почетную медаль и сопутствующую ей премию. Как вам, возможно, известно, премия эта не присуждалась уже 3 года, а потому сумма ее, соответственно, возросла. Мы известим вас». Принцепс, Венера, 18 августа 2 2212 года. П.Л. Снил, представитель юридического отдела Межнаучной Федерации, указал сегодня, что Куинси Кэткарт, редбоунский торговец с семенами, согласно закону, не имеет права принимать плату, награды, премии, возмещения или иные вознаграждения за деятельность, которой ему запретили заниматься правомочные органы. Согласно статьям 223, 224 и 226 Уголовного кодекса, Кэткарт обязан отказаться от вознаграждения или принять все последствия своего поступка. Редбоун, Венера, 20 августа 2 2212 года. Джей Харрингтон Сэвидж, видный принципский адвокат, гостящий у доктора Куинси Кэткарта, заявил сегодня, что так называемое предостережение юридического отдела Межнаучной Федерации является нарушением статьи 6 основ законодательства, которая прямо указывает, что никакой закон не имеет обратной силы. Доктор Кэткарт вправе получать любое вознаграждение за исследования, проведенные в прошлом, когда его высокая квалификация полностью признавалась соответствующими органами. Любая попытка Межнаучной Федерации воспрепятствовать ему в осуществлении этого права повлечет за собой принятие соответствующих юридических мер. Принцепс, Венера, 22 августа 2 2012 года. Р.Дж. Роклиш, совладелец фирмы Savage и Роклиш, объявил сегодня, что он представляет родственников 162 человек, погибших в пустыне от голода и жажды. Мистер Роклиш подчеркивает: «Эти люди стали жертвой пропагандистской кампании, предпринятой Межнаучной Федерацией, которая буквально вырвала из их рук средства спасения и тем самым убила их». Принцепс, Венера, 23 августа 2 2212 года.
Ф.Л. Снил из юридического отдела Межнаучной Федерации сообщил сегодня, что Межнаучная Федерация готова сделать жест примирения в адрес бывшего коллеги и не будет настаивать на том, чтобы Куинси Кэткарт отказался от вознаграждения за прежние исследования. Однако Кэткарт должен помнить, что он не имеет права в настоящем или в будущем заниматься медицинской практикой или вести соответствующие исследования. Redbone, Венера, 24 августа 2 2212 года. Джей Харрингтон Сэвидж, адвокат доктора Кэткарта, предостерег сегодня Межнаучную Федерацию, что в этом деле какие бы то ни было жесты примирения юридически неправомерны. Заявление Межнаучной Федерации от 23 августа 2 2012 года подразумевает, что Федерация присваивает себе право прощать или не прощать нарушения закона по своему усмотрению. Это ставит под сомнение законность деятельности Федерации и ее соответствие статьям 66, 67 и 68, регулирующим взаимоотношения государственных учреждений и граждан Венеры. Мы взвешиваем все весьма серьезные потенциальные следствия указанного заявления. В случае необходимости мы обратимся к суду, чтобы положить конец произволу и беспринципности, которыми чревата подобная позиция.

заявили, что своим спасением они обязаны песчанкам и сухому чалаке. Они предъявили официальные брошюры, выпущенные для туристов Межнаучной Федерации и предупреждающие, что старинное поверье, будто проглатывание пищеварительного аппарата песчанки способно уничтожить потребность в воде, представляет собой беспочвенную выдумку. Научные эксперименты показали, что песчанки нуждаются в обыкновенной воде точно так же, как и все другие живые существа. Все трое туристов утверждают, что эта брошюра их чуть было не погубила. Принцепс, Венера, 6 сентября 2212 года. Во время весьма бурных заседаний руководящих органов Межнаучной Федерации сегодня были приняты следующие решения. Доктор Чарльз Д. П. Бэнкрофт по состоянию здоровья сложил в себя обязанности президента. Квалификационная комиссия единогласно отменила свое прежнее решение и вернула диплом доктору Квинси Кэткарту, бывшему начальнику медицинской службы. Комиссия по профессиональному поведению большинством в один голос отклонила предложение отменить официальное порицание, вынесенное доктору Кэткарту, чья фамилия, однако, вновь включена в списки врачей. Кроме того, значительному обновлению подверглись штаты юридического отдела. Совет Федерации пока еще не выдвинул преемника доктору Бэнкрофту и, по слухам, разделился на несколько враждующих фракций. Принцепс, Венера. 8 сентября 2212 года. Доктор Шеррингтон Шайл приступил сегодня к исполнению обязанностей президента Межнаучной Федерации. Доктор Чарльз Д. П. Бэнкрофт вышел из состава совета ее директоров и возглавил особую редакционную группу, занимающуюся вопросами внутреннего распорядка. В связи с избранием доктора Шайла президентом МФ стал вакантным пост начальника медицинской службы. И комиссия по кадрам и назначениям единогласно одобрила назначение доктора Квинси Кэткарта начальником медицинской службы. Осведомленное лицо, пожелавшее остаться неназванным, заметило по этому поводу. Справедливость восстановлена, но остается посмотреть, будет ли от этого толк. Окончание рассказа Кристофера Энвилла «История с песчанкой» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Кристофер Энвилл. История с песчанкой. Окончание.

0: Эдкарта, начальника медицинской службы, Филиппу Баумгартнеру, медицинский пункт 116. Относительно нового назначения. Кодовый номер 121 МСМ 116-1. Сэр, в связи с уходами на пенсию и перемещениями в настоящее время освободился пост директора медицинского центра «Рыжей пыли». Если вы согласны его занять, сообщите мне об этом при первом же удобном случае. Я учитываю, что вам будет нелегко покинуть ваш нынешний пост до окончания сезона дождей, поскольку вверенный вам медпункт находится в центре естественной впадины. Если память мне не изменяет, здание медпункта водонепроницаемо и снабжено кабельным барабаном, позволяющим ему всплыть, а потом опять опуститься на полозья. Надеюсь, вы хорошо смазывали механизмы барабана. 26-го октноядека 2212 года. От Куинси Кэткарта, начальника медицинской службы, Роберту Хауленду, директору Черноадского округа ПСЭ. Относительно науки, уничтожающей суеверия. Кодовый номер 121 МСКС-1. Сэр, мне кажется, вам следует ознакомиться со следующими отрывками из последней брошюры 2П-103, выпущенной издательством Межнаучной Федерации и озаглавленной «Простак знакомится с биотехнологией». Да, простак. В течение многих лет люди умирали в пустыне. Хотя рядом с ними были неисчерпаемые запасы воды, правда, скрытые в растениях, которые казались высохшими и бесполезными. В ту эпоху научно-исследовательские лаборатории Межнаучной Федерации еще не создали биаквы. Но и тогда существовал способ избежать гибели в безводной пустыне. До этого нужно было просто проглотить некоторые внутренние органы обыкновенной песчанки.
1: Ух ты, доктор! Да неужто об этом никто не знал?
0: Нет, простак. Опрос населения, проведенный в апреле 2211 года, показал, что 92,65% лиц, ответивших на анкету, считали, что введение в человеческий организм внутренних органов песчанки не предотвратит его обезвоживание. 4,17% полагали, что это средство может оказать лишь частичное действие. 2,49% заполнили анкету неправильно, и только 0,69% считали, что это полностью предотвратит обезвоживание, но подавляющая часть этой группы проживала в неосвоенных районах, примыкающих к пустыням, и опиралась в своем заключении только на фольклор и суеверия. Теперь мы настоятельно рекомендуем всем туристам всегда иметь при себе биакву, чтобы в случае необходимости, забыв нелепую брезгливость, прибегнуть к этому простому биотехническому средству получения воды из сухой растительной клетчатки. Брошюра 2П-103 содержит еще много подобных страниц. Кстати, я сообщил в Координационный центр научных исследований Земли-2, что первые эксперименты с песчанкой ставили вы. Честь открытия принадлежит вам, а не мне. Двадцать восьмого октноядека 2212 года от Роберта Хауленда, директора Черноадского округа ПСЭ, Куинси Кэткарту, начальнику медицинской службы. Относительно песчанок. Кодовый номер 121 МСКС-2. Нет, сэр. Шеей рисковали вы. Да и в любом случае, на мой взгляд, приоритет принадлежит Биллу-пустыннику. Но как его об этом известить? Если, однако, вы хотели бы что-то для меня сделать, то учтите, что я испытываю хронический недостаток в квалифицированных кадрах. Как вы, вероятно, помните, некоторое время назад один из моих механиков, Сэм Мэтьюс, был доставлен в медцентр «Рыжей пыли», попытался объяснить суть дела и, в конце концов, решил, что уж если его считают психом, он может извлечь из этого кое-какое удовольствие. Он все еще наслаждается незаслуженным отдыхом в озерах. Не так давно один из моих сотрудников был там в служебной командировке и навестил Мэтьюза. Мэтьюз жаловался, что по ночам ему кажется, будто его постель качается, как лодка на волнах. Он ходит, расставляя ноги, точно старый морской волк. Некий доктор Шнуди, который его лечит, старается добраться до наиболее скрытых механизмов его подсознания и уже довел фантазию Мэтьюза до полного истощения. Другими словами, Мэтьюс сыт гидротерапией по горло. Он спит и видит, как бы очутиться в таком месте, где воды вокруг него не будет вовсе, разве что одна фляга. Надеюсь, вы пойдете ему навстречу, тем более, что я могу предложить ему как раз то, о чем он мечтает. 30-го окная дека 2212 года. Кэткарт Хауленду. 121 МСКС-3. Сэр, рад сообщить, что Шнуди охотно выписал Мэтьюза, заявив, что по его Шнуди мнению, он, Шнуди, добился полного его излечения. Мэтьюз находится по пути к вам, и если вы повесите его посушиться с недельку на веревке, я думаю, он будет вполне готов приступить к исполнению своих обязанностей. А тем временем Шнуди, вдохновленный этим успехом, взялся за обработку своих материалов о сеансах с Мэтьюзом и готовит к публикации гигантский том, который, несомненно, принесет ему репутацию выдающегося ученого, весьма возможно создаст его школу и, пожалуй, обессмертит его имя. История с Мэтьюзом является наглядным примером непрерывно продолжающегося победоносного наступления рациональных сил науки на невежество и суеверие. К сожалению, при некоторых обстоятельствах бывает нелегко решить, что тут что –

0: Это был рассказ Кристофера Энвилла «История с песчанкой».
1: Вячеслав Рыбаков. Носитель культуры. Тугой режущий ветер бил из темноты, волоча длинные струи песка и пыли. От его неживого постоянства можно было сойти с ума. На зубах скрипел песок, от которого не спасали ни самодельные респираторы, ни плотно стиснутые губы. С вершин барханов срывались мерцающие в лунном свете шлейфы и ровными потоками летели в ветре. Дом уцелел каким-то чудом. Его захлестывала пустыня. Черные, казалось, бездонные проломы окон свободно втекали склоны барханов, затканные дымной пеленой поземки. Видно было, как у стен плещутся, скидываясь и тут же опадая, маленькие смерчи. На пятом этаже в трех окнах подряд сохранились стекла. «Это может быть ловушкой», — проговорил инженер. «Крысиных следов не видно», — подумал музыкант. И сейчас же шофер сказал: «Крысиных следов не видно». «Ты шутишь?» — качнул головой инженер. «На таком грунте, при ветре, они продержатся полчаса». Долгая реплика не прошла инженеру даром. Теперь ему пришлось отвернуться от ветра, наклониться и, отогнув край марлевого респиратора, несколько раз плюнуть. Плевать было трудно. Нечем. «Пойдем в тень», — предложил пилот, почти не размыкая губ. «Мы как мишень. Там обсудим». «Что?» — пробормотал шофер. «Обсуждать что? Глянь на луну». Мутная луна, разметнувшаяся по бурому небу, казалась накренившуюся, казалось...

Очень хотел, чтобы уже объявили привал. Ремни натерли ему плечо до крови. «Именно», — подтвердил шофер. «Скоро рассвет. Все одно, день-то переждать надо». «Приметный дом», — проговорил пилот задумчиво. «5 дней их не встречали», — ответил шофер. «Отобьемся», — сказал друг музыканта. «Вам ведь доводилось уже?» Пилот только покосился на него, усмехаясь полуприкрытыми марлей глазами. «Устали мы очень», — сообщила мать пилоту, и тот, помедлив, решился. «Оружие на изготовку. Первыми мы с шофером, в 10 метрах парни, затем вы с дочерью. Инженер замыкает. Вперед!» Музыкант попытался сбросить автомат с плеча так же четко, как и все остальные, но магазин зацепился за металлическую застежку вещмешка, и оружие едва не вырвалось из рук. Музыкант только плотнее стиснул зубы и ребром ладони перекинул рычажок предохранителя. Пилот и шофер уже удалились на заданную дистанцию. Из-под ног их, вспарывая поземку, изнутри взлетали темные полосы песка. Увязая выше щиколотки, наклоняясь навстречу ветру, музыкант двинулся за первой двойкой, стараясь ставить ноги в следы пилота. Рядом он чувствовал надежную близость друга, сзади тяжело дышала мать. С автоматом в руке музыкант казался себе удивительно нелепым, игрушечным, какой-то несмешной пародией на зеленые береты. Никогда он не готовил своих рук к этому военному железу, но вот чужой автомат повесили ему на плечо, и теперь палец трепетал на спусковом крючке. Идти было очень трудно. Они вошли в окно и в комнате сомкнулись. Пилот отстегнул с пояса фонарик. «Дверь», — коротко приказал он, левой рукой держа на изготовку автомат.

0: Инженер и шофер прикладами пробили дверь, намертво завязшую на метенном песке. Сквозь неровную пробоину пилот направил луч света в открывшуюся комнату и сказал: «Вперед!» Музыкант, а затем его друг вошли в пробоину навстречу своим тусклым раздутым теням, колышущимся на стене. «Все нормально», — сообщил музыкант, еще водя дулом автомата из стороны в сторону. Здесь было тише, и песка на полу почти не оказалось. В комнату втиснулись остальные. «На лестницу», — сказал пилот. «Порядок движения прежний». Они вышли на лестницу. Напряжение стало спадать. Отдых неожиданно оказался совсем близким. «Крысиных следов не видно», — проговорил шофер. Тонкий слой песка покрывал ступени, смягчая звук шагов. В выбитых окнах завывал ветер. Где-то билась неведомо как уцелевшая форточка. «Интересно все-таки, мутанты это или пришельцы?» — спросил друг музыканта, обращаясь к инженеру. «Что по этому поводу говорит наука?» Автомат он нес в левой руке, держа за ремень, а правую ладонь, оберегая плечо, подложил под лямку вещмешка. Разговорчики, не оборачиваясь, бросил шедший на полпролета выше пилот. «Как он мне надоел!» — шепнул, наклонившись к уху музыканта, его друг. «Бонапарт!» «А ты представь, как мы ему надоели!» — также шепотом ответил музыкант. «Едим, как мужчины, а проку меньше, чем от женщин». «Прок, прок! Какой теперь вообще может быть прок? Протянуть подольше в этом аду?» Музыкант молча пожал плечами. «А зачем?» «Чтобы спокойно было на душе», — помолчав, ответил музыкант. Он задыхался на долгом подъеме. Сердце не выдерживало. «Чтобы спокойно было на душе, надо оставаться собой. И когда берешь, и когда даешь, не насиловать ни других, ни себя. Не обманывать принесением большего или меньшего количества пользы, проку, как ты говоришь. Чем естественно? Оставаться собой — максимум, что человек вообще может». «И максимум, и минимум», — вставил все слышавший инженер. «Смотря по человеку». «Не измени себе», — ответил друг музыканта, — «тогда ты и другим вовеки не изменишь. Старик Шекспир в этих делах разбирался лучше нас всех вместе взятых». «Разговорчики», — повторил пилот. «Наш этаж. Налево». Они влетели в квартиру, готовясь встретить засаду, ощетинясь стволами автоматов. В окна, прикрытые грязными стеклами, жутко заглядывал раздувшийся, словно утопленник, луна. Мебель вполне сохранилась. На большом рояле в узкой хрустальной вазе стоял иссохший запыленный букет. «Крысиных следов не видно», — опять сказал шофер. «Отдых», — произнес пилот долгожданное слово и первым содрал респиратор с лица и хлестнул грязной марлей по колену. На брюках остался рыжий след, облако пыли взвелось в черный спокойный воздух. «Хорошо без ветра», — сказала мать. «Будто домой пришли». Она вздохнула. «Как хочется дом-то иметь». «Потерпите еще несколько дней», — мягко проговорил пилот и ободряюще тронул женщину за локоть. «Ты нам сыграешь?» — спросила дочь. «Если этот Стейнвей сохранился так хорошо, как кажется», — ответил музыкант, стараясь говорить спокойно. Он взгляда не мог отвести от рояля. Сердце его отчаянно билось в радостном ожидании. «Можно будет сыграть в четыре руки», — предложил друг музыканта. «Потом, потом», — сказал пилот. «Сначала еда, отдых». Они все очень хотели есть. А еще больше пить. На зубах скрипел песок. «Правда, что они не трогают носителей культуры?» — спросил друг музыканта, жуя ломоть консервированного мяса. «Теперь все носители культуры», — пробормотал музыкант и тут же почувствовал щекой испытующий взгляд пилота. «Да, конечно», — согласился друг музыканта поспешно. «Но я имею в виду, действительно, ну, вот хотя бы такого, как он». Он указал на музыканта. «Не знаю», — ответил пилот угрюмо. «Кажется, правда», — с набитым ртом сообщил инженер, слизывая с пальцев маленькие крошки мяса. «Они вообще ведут себя очень-очень странно. Та группа, погибшая, мне рассказывали...» Он, наконец, сделал глоток, и речь его снова стала внятной. «А сам я не знаю, я в них только стрелял.
1: И не без успеха.
0: «Мы в курсе», — уронил пилот. «Опять хвастаться начал». Губы инженера растянулись в добродушной широкой улыбке. Тусклый жирный блеск прокатился по ним. Инженер коснулся губ языком, потом вытер ладонью и не заметил даже. «Я только хотел сказать...» Ладонь он вытер, а рука в другой руке. «Что та группа с ними много встречалась в первые дни». «Гадость!» — вырвалась у шофера. «Погодите!» — прервала мать, внимательно слушавшая инженера. «Дайте ему рассказать».
1: «Да что тут рассказывать?» — ответил тот, отвинчивая колпачок помятой фляги. «Так, легенды. Говорили, будто они телепаты. Говорили, будто они и устроили все это. Много говорили. Удивительно быстро плодятся легенды, когда вокруг бардак».
0: «А я еще ни одной крысы не видел», — сказал музыкант.
1: «И не дай бог тебе, парень», — ответил пилот.
0: Инженер, отпив, бросил ему флягу, и пилот ловко поймал ее. Внутри фляги булькнуло.
1: «Я своими глазами видел», — проговорил инженер. «В той последней стычке, когда только я, наверное, ухитрился уйти, я рассказывал, да? Один мужик им сдался. Спятил, наверное. Остальные-то они вроде перебили всех, а вот этого куда-то повели. А детей они, кажется, крадут. Трое детишек в группе были, и мы и ахнуть не успели, никто не предполагал».
0: Пилот отдал ему флягу. Он отпил еще один маленький глоток и аккуратно завернул колпачок.
1: «Где мой мальчик? Где мой мальчик? Только что играл здесь».
0: Его передернуло. «Хватит», — сказал пилот угрюмо. Инженер опять улыбнулся и кивнул.

0: эфире «Модель для сборки». Вячеслав Рыбаков, носитель культуры. Пилот извлек из планшета сложенную карту, расстелил ее и отодвинул стул. Они уже отвыкли пользоваться мебелью, на полу казалось безопаснее. «А может, они их сохраняют?» Опасливо косясь на пилота, в полголоса спросила мать. «Кого?» — не понял инженер.
1: «Ну, носители этих».
0: «Зачем?»
1: «Для культуры!» — вдруг захохотал шофер.
0: Пилот, не обращая на них внимания, вглядывался в карту, обеими руками упираясь в пол. Инженер перестал улыбаться. Глаза его свирепо сузились. «Знаешь, дружа», — проговорил он, помедлив, «те, для кого сохраняют культуру другие, чрезвычайно быстро ее трансформируют по своему образу и подобию». Он опять вытер губы ладонью. «Шутом при них быть. Я им Платонова, они... А-ха-ха!»
1: «Ну, это-то уж непонятно», — сказала мать. «Уж об этом ты не нам...»
0: Наступило молчание. Инженер, невесело посвистывая, подождал немного, потом перекатился по полу поближе к пилоту и тоже уставился на карту. Мать пытливо оценивающе глядела на музыканта. Музыкант делал вид, что не замечает этого взгляда, потому что не понимал его и смотрел на мужчин, водящих по карте пальцами и перешептывающихся о чем-то, очевидно, не слишком радостном. В руке пилота появился курвиметр. Мать встала, а следом за ней и дочь. Одна за другой они молча вышли из комнаты. Шофер, рассеянно глядя им вслед, громко высасывал из зубов застрявшие кусочки мяса. Светало. Стекла стонали от ветра. Музыкант поднялся. Никто не обернулся на его движение. Подошел к роялю, отложил прислоненный с вращающимся табуретом автомат, сел бережно, стер пыль с крышки и поднял ее указательными пальцами. «Ну и пальцы», — подумал он с болью. Он стыдился своих загрубевших рук. Они темнели чужеродно на фоне стройного ряда клавиш. Это напоминало надругательство — садиться сюда с такими руками. Но других рук у него не было.
1: «Еще километров 120,
0: тихо проговорил пилот. Инженер что-то невнятно пробормотал, ероша волосы. Шофер нерешительно начал.
1: «Женщины
0: – наше будущее», – резко сказал пилот. «Женщины должны дойти». «А если там то же самое, что здесь?» – спросил, вставая, друг музыканта. Ему долго никто не отвечал. «Там река», – произнес инженер наконец. «Там была река», – стоя в полоборота к ним, ответил друг музыканта. «Тогда пойдем дальше», – сказал пилот. «За рекой предгорье и никаких городов. Долины должны были уцелеть». Он сдерживался и лишь мял, тискал курвиметр в скользких от нервного пота пальцах. «И люди тоже. Люди тоже. А крысы базируются на города. Значит, там их меньше или совсем нет».
2: Друг музыканта кривовато усмехнулся. Странно, и в то же время очень соответственно времени было видеть на молодом, еще не вполне оформившемся лице, усмешку желчного, изверившегося старика. «Уступи», — попросил он, подходя к роялю, и музыкант послушно встал. «Ну и пальцы», — сказал его друг, присев на краешек табурета. «Ага», — обрадованно закивал музыкант. «Я тоже об этом думал. Жуть, правда?» «И раньше-то не слушались».
1: «Практики мало. Когда мне бывало плохо, я только этим и лечился».
2: Он осторожно, как бы боясь нарушить сон рояля, погладил клавиши. «И все равно, все время страх, как бы не сфальшивить».
1: «А я не хочу бояться. Не хочу лечиться этим, приравнивать творчество к таблеткам, к клизмам. Творчество — это свобода. То, что я делаю, должно получаться сразу, как взрыв, как вспышка. А если не получается, лучше совсем ничего».
2: Он умолк, и тогда они услышали приглушенный голос инженера.
1: «Я посчитал. Конечно, у меня никаких приборов, все на глаз. Но ты видишь, как она выросла? Судя по удлинению видимого диаметра, она упадет месяца через 4.
3: «То есть наши поиски Земли обетованной вообще лишены смысла?» — вдруг охрипнув, спросил пилот.
1: «Ну, помялся инженер, не совсем. Все же лучше быть там. Во-первых, вероятность того, что Луна грохнет прямо нам на голову, сравнительно невелика. Во-вторых, лучше залезть в горы, чтобы не захлестнуло потопом, когда океан пойдет в раздрай. Хотя, конечно...»
2: Он помолчал.
1: Тектонически эти горы очень пассивны, что нам тоже на руку. Шофер длинный и замысловато выругался.
2: «Да, ты меня сильно обрадовал», — поговорил пилот.
1: «4 месяца.
2: Успеем».
1: «Бульдозер», — пробормотал друг музыканта. «Дорвался до власти. Теперь будет нас гнать, пока не загонит до смерти. А зачем? Дал бы уж спокойно сдохнуть. Сыграем в 4 руки».
2: «Потом», — сказал музыкант, чуть улыбаясь. «Наверное, женщины уже спят».
1: «Пора и нам», — сказал пилот, услышав его слова, и стал неторопливо складывать карту, начавшую уже протираться на сгибах. За окном разгоралось белое мертвое зарево, словно из-за горизонта натекал расплавленный металл.
2: «Чья очередь дежурить первый час?»
1: «Моя», — сказал шофер.
2: Пилот с сомнением посмотрел на него, потом на друга музыканта.
1: «Моя, моя».
2: «Занавесить бы чем-то окна», — опустив глаза, пробормотал друг музыканта. Шофер хохотнул и добавил:
1: «Горячую ванну и духи от этого, от Диора».
2: «Вам не понять», — вступился музыкант. «Он очень чутко спит, я и сам такой, а вы нет».
1: «Спать, спать», — сказал пилот.
2: «Еще не хочется», — смущенно сказал музыкант. «Как-то все дрожит. Давайте я подежурю, а?»
1: Инженер, ухмыляясь, развалился на полу, широко раздвинув длинные ноги и подложив под голову вещмешок.
2: «Пойди лучше погуляй перед сном», — пошутил он.
1: «Соловья послушай в ближайшей роще, цветочки собери».
2: Музыкант улыбнулся и, сам не зная зачем, послушно вышел из комнаты.
1: Сразу в коридоре в электросварочном свете сумасшедшего утра он увидел стоящую, откинувшись на стену, дочь.
2: «Что вы тут?» — испуганно спросил он.
4: «Слушаю, что вы говорите», — ответила она без тени смущения. «Не могу спать так сразу. Слишком устала».
2: «Ах, ты...» Он осторожно провел ладонью по ее склеившимся от пота и грязи волосам. Она испуганно отпрянула.
4: «Нет-нет, я противная, пыльная, не надо».
2: «Что ты говоришь такое?»
4: «Нет-нет».
2: Она вытянула руки вперед, защищаясь, словно он нападал.
4: «Правда, мы дойдем до реки», — мечтательно произнесла она. «До чистой, прохладной реки, и сами станем чистыми и прохладными. Вот тогда... Господи, как я устала! Если бы все на меня не оглядывались, я бы уже умерла.
2: Я теперь буду идти затылком вперед, хочешь?» Серьезно предложил он, и она, наконец, улыбнулась. Едва заметно, но все же улыбнулась. Он взял ее за руку.
4: «Я слышала, что пилот говорит о нас», — тихо произнесла она, глядя в пол, и пальцы ее задрожали в руке музыканта. «Мы ваше будущее, да?»
2: «Как всегда».
4: «Он ведь очень хороший человек, правда?»
2: «Правда, теперь нет плохих. Это слишком большая роскошь — быть плохим».
4: «Ты странно говоришь. Думаешь, чем нам хуже, тем мы лучше. А вот мама говорит, все хорошие да добрые, покуда делить нечего».
2: «А ты сама как думаешь?»
4: «Мама права, наверное. Только я думаю, люди вообще не меняются. Уж какой есть, такой и будет. Что с ним не делай».
2: «Люди меняются», — ласково, убеждающе проговорил он. «В людях очень много намешано, самого разного. И это разное все время друг с другом взаимодействует. А наружу то одно выскочит, то другое».
4: «Так сладко тебя слушать», — прервала она, и вдруг, подняв лицо, завороженно уставилась ему в глаза. «Будто ты все знаешь и все можешь. Хочу ребенка от тебя».
2: У него перехватило дыхание. Он осторожно потянул ее к себе, и она со вздохом прислонилась щекой к его груди. Сердце его отчаянно билось в радостном ожидании. Точно он сел к роялю. Она была такая маленькая, совсем беззащитная, как ребенок. Ребенок. Он попытался представить ребенка у себя на руках, но не смог. Скрипку мог. Автомат теперь тоже мог. «Мы все тоскуем по детству», — подумал он. «Всю жизнь стремимся вернуться в детство, но сделать это можно лишь одним способом. Буду очень любить их», — понял он. «Только бы дойти до чистой реки, туда, где не понадобится дрожать за него ежесекундно и видеть в кошмарных снах, что его утащили крысы».
4: «Нравлюсь?» — спросила она.
2: Руки ее бессильно висели, ничего не желая.
4: «Да», — выдохнул он. «Я очень хочу нравиться, а то совсем не будет сил идти. Вы нас не бросите, правда?»
2: «Ты с ума сошла?» Он обнял ее за плечи и прижал к себе.
4: «А мама боится, что бросите. Она говорит, мужчина не любит бесполезного груза. Ты знай, я не бесполезная».
2: Он стиснул ее голову в ладонях. Она спрятала лицо.
4: «Дай поцеловать тебя». «Нет, нет, я грязная».
2: «Какая глупость».
4: «Дай», — он задыхался. «Пожалуйста, ты сразу все поймешь».
2: Она выскользнула из его рук, медленно отступила, пятясь к двери в комнату, где ее ждала мать. Поправила волосы.
4: «Нет, потом, все потом. Только не бросайте».
2: «Какое теперь может быть потом?» — подумал он, но не произнес вслух, боясь уговаривать, потому что уговаривать все равно, что насиловать. Сказал:
4: «Спасибо за потом. Ты странный. Я могла бы умереть за тебя, правда?»
2: И она скользнула в проем, и дверь плотно закрылась за ней.

0: Не спалось. Комнату заливал раскаленный белый свет, нечем было дышать. В густом мертвом воздухе плясала пыль. Пот сжег мозоли и ссадины, ныли натруженные мышцы. Мужчины ворочались, расстегивали пуговицы. Наконец пилот сел и обхватил колени руками, пустым взглядом уставив пустое окно. И тогда музыкант спросил: «Хотите, я сыграю?» Молчание длилось минуту. Прямоугольник слепящего окна отражался в неподвижных глазах пилота. «Сыграй», — сказал пилот. За роялем музыканту стало страшно. Это казалось кощунством — играть здесь. Здесь можно было только стрелять и есть, и брести через барханы до конца дней. «Сейчас, подождите», — взмолился он. «Я не знал, что это так трудно сделать первое движение». На него смотрели. Он вдруг увидел, что в дверях стоят и мать, и дочь, и тоже ждут. Он вспомнил ее завороженный взгляд и почувствовал, что сможет все. Еще час назад она была для него лишь насмерть уставшей, почти незнакомой, молчаливой девочкой. И вдруг оказалось, она настолько нуждается в нем, она любит его. Он опустил пальцы на клавиши. Ему показалось, будто он опустил пальцы на ее хрупкие плечи. Рояль всколыхнулся. По комнате проплыл широкий медлительный звук. Такой нездешний. Он словно прорвался из прежней жизни, которая теперь казалась приснившейся в неправдоподобно сладком сне. Он доказал, что она не приснилась, что она была, что она может быть. Он мягко огладил задубевшие лица. Он вкрадчиво протек в уши и заколебался там, затрепетал, зашевелился, как ребенок в материнском чреве, готовясь к жизни и пробуя силы. И существование вновь получило смысл. Впервые за последние недели музыкант понял, что действительно остался жив и останется жить дальше. Чистая река и светозарные вершины гор были совсем рядом. «А если кипящий океан все же доберется до нас, я поставлю ее у себя за спиной», — думал музыкант, — «и первый удар приму на себя». Когда он перестал играть, все долго молчали. Он испуганно озирался, ему сразу снова показалось, что он не кстати вылез со своей игрой. «Полгода назад мне за такой класс голову бы оторвали», — смятенно подумал он, и вдруг увидел слезы на глазах пилота. «Этот мальчик стал бы музыкантом», — проговорил инженер и снова лег, заложив руки за голову. Музыкант покраснел. Его друг поднялся, подошел к нему и хлопнул по спине. «Нормально», — сказал он, как профессионал профессионалу. «Нормально, хотя раньше ты играл чище». «Но никто не плакал, слушая, как я играю чище», — подумал музыкант. Он был потрясен. Он все смотрел на пилота. Вслух он сказал: «Еще бы. Почти месяц уже не работал». «Да, пальчики того. Жаль, дальше идти надо», — вздохнула мать. «Так славно было бы тут остаться. Жили бы себе».
1: «Спасибо, парень», — сказал пилот, зачем-то застегивая пуговицу на воротнике рубашки. «Это было неплохо. Ладно, всем спать».
0: Тс, вдруг прошипел шофер, сидевший ближе всех к окну. Все замерли. Стало совсем тихо, лишь ветер гудел снаружи.
1: «Что?» — шепотом спросил пилот потом.
0: «Показалось?» — еще тише пробормотал шофер. «Вроде как мотор». Все уже стояли, пилот схватился за автомат. Пригибаясь, шофер мягко подбежал к окну. «Ничего», — сказал он чуть спокойнее и распрямился, заглядывая ниже. Было видно, как он вздрогнул, как исказилось его лицо. «Следы!» — свистящим шепотом выкрикнул он.
2: «Боже, милостивый!» — простонала мать, прижимая к себе дочь.
0: Все приникли к окну. След гусениц был отчетлив, видимо, машина только что прошла. На глазах ветер зализывал его струйчатыми потоками поземки.
1: «Спокойно», — сказал пилот. «Парни, к окнам. Ты здесь, ты в кухню. Вести наблюдение, стрелять без команды. Боеприпасы экономить. Женщины в столовую, она на лестнице.
0: У вас один автомат, будете в резерве.
1: Мы с инженером выглянем. Шоферу двери при необходимости прикроешь. По местам. Может, ничего страшного. Может быть, Они ехали мимо. Сними с предохранителя.
0: Не забудь, совсем спокойно сказал он музыканту.
1: Не забуду, ответил тот.
0: Его колотило.
1: Вперед!
0: Мужчины вышли. Музыкант двинулся было за ними из комнаты и вдруг налетел на завороженный взгляд дочери. Глаза ее были огромными и темными, и дрожали ее губы, которых он так и не поцеловал.
1: «Ты обещал!» — выдохнула она. «Помнишь? Ты обещал!»
0: «В столовую!» — крикнул он, срываясь. У него подкашивались ноги, в висках гулко била кровь. Он с трудом открыл дверь на кухню. В лицо ему хлестко, опаляюще ударил колючий воздух дня, не прикрытого ни стеклом, ни респиратором. Осторожно, стараясь двигаться мягко, как шофер, музыкант подобрался к окну. Прямо под ним, в десятки метров от стены дома, стоял, чуть накренившись на склоне бархана, бронетранспортер грязно-зеленого цвета, на корпусе которого коробились застарелые, покрытые пылью камуфляжные пятна. Из кузова слаженно по три в ряд выпрыгивали громадные крысы в мундирах, таких же грязно-зеленых, как и присвоенный ими человеческий механизм. На несколько секунд музыкант забыл, зачем он здесь. Все было так реально и нелепо, что казалось театром. Приоткрыв чуть улыбающийся рот, музыкант наблюдал высадку. С автоматами наперевес крысы сомкнутым строем двинулись к дому. Только тогда музыкант с изумлением вспомнил, что крыс необходимо убивать. Это тоже было нелепо и тоже напоминало дешевый спектакль. Но и это надо было сыграть хорошо, по максимуму. «Все сюда!» — крикнул музыкант, обернувшись внутрь квартиры. «Они тут, подо мной!» Зажав автомат под мышкой, он лихорадочно, путаясь дрожащими пальцами, отстегнул с пояса гранату и, едва не забыв выдернуть чеку, аккуратно спустил ее на строй крыс. Взрыв ударил по ушам, утробно встряхнул землю и дом. Взлетели песок и мелькающие в его облаке клочья тел. «Сюда!» — крикнул музыкант снова. В кухню влетел шофер, на ходу отстегивая гранату. «Вот!» — выкрикнул музыкант и успел увидеть, как что-то блеснуло в смотровой щели транспортера. «Осторожно!» — крикнул он, отшатываясь от окна. Шофер, пластаясь под подоконником, метнул гранату, и в тот миг по потолку тяжело хлестнула пулеметная очередь. Посыпалась штукатурка, дом снова встряхнулся в грохоте. Музыкант присел и не сразу понял, что случилось. Накрепко притиснув к лицу обе ладони, шофер сделал несколько неверных пятящихся шагов и повалился на спину в разнобой, дергая ногами и как бы вслипывая. Из-под его судорожно сжатых из сине-белых пальцев вдруг стало сочиться красное. Пророкотала еще одна очередь, от деревянной рамы брызнули в разные стороны щепки. Музыкант растерянно сидел на корточках, втянув голову в плечи и смотрел, как кровь заливает руки шофера и пол вокруг его головы. Ноги шофера бессильно вытянулись и замерли. «Эй!» — позвал музыкант. И только тогда до него дошло.

0: Вячеслав Рыбаков, носитель культуры. Продолжение. Едва сумев распрямиться, на ватных ногах музыкант двинулся вперед, выставив прямо перед собой трясущийся ствол автомата, но пулемет снова зарокотал, воздух у окна снова наполнился невидимым, но ощутимым горячим железом. Сухой треск автоматных очередей вдруг послышался и совсем с другой стороны, с лестницы. Тогда, вдруг очнувшись, музыкант рванулся в ванную, там тоже было маленькое оконце, почти под потолком, встал на борт ванны и высунулся наружу. На песке валялись трупы и куски трупов, а из транспортера уже не так браво лезли еще крысы. Поймав ряд треугольных усатых голов в прорезь планки, музыкант нажал на спуск. «Да чем же все это кончится?» — вдруг пришло ему в голову. Задергавшийся автомат обдал его пороховым духом, проколотила по ушам короткая очередь, а когда грохот прервался, стало слышно, как с сухим звоном скатываются в ванную и катаются там, постепенно замирая, выброшенные в сторону гильзы. Ряд кренящихся на ветру фонтанчиков пыли стремительно пробежал мимо ряда крыс, текущих от транспортера. Пересек его, пересек снова. Глухо вскрикнула от случайного попадания броня, и долгий улетающий визг рикошета напомнил звук лопнувшей струны. В первой же очереди удалось свалить трех крыс, и они бессмысленно задергались на песке в струях поземки, раскидывая лапки и молотя хвостами. Остальные опрометью бросились в мертвую зону, к дому. Музыкант едва успел нырнуть внутрь, пулемет хлестнул по оконцу ванной. Не переставая вопить что-то несусветно победное, музыкант метнулся к лестнице, но опоздал. Пилот, волоча неподвижные ноги, за которыми оставался кровавый след, полз в прихожую и стал, стискивая зубы, поворачиваться головой к дверям. «Остальные!» – прохрипел он. «Женщины!» Музыкант наклонился было к нему, но пилот рявкнул. «Держи дверь!» Музыкант кивнул, стремительно высунулся на лестницу, не глядя полоснул вниз долгой очереди и уже стреляя увидел, как, перепрыгивая через неподвижное тело инженера, проворно бегут снизу несколько крыс, неловко стискивая лапками непропорционально большие автоматы. «Им, наверное, с нашим оружием очень неудобно», — сочувственно подумал музыкант. Пронзительно пища, крысы шарахнулись в стороны, прячась за изгибом стены, а одна рухнула и покатилась вниз, подскакивая, словно тугой мешок, на ступенях и лязгая железом автомата при каждом обороте. Музыкант опять завопил и дал еще очередь, не позволяя крысам высовываться. Возле самого его лица пропел и тяжко впаялся в потолок, посланный откуда-то снизу ответ. Музыкант отшатнулся. Он испытывал скорее удивление, чем страх. Все не мог понять, чем это кончится, и как же они теперь ухитрятся перебить крыс и дойти до реки. «А почему я один? Что там в квартире?» Он снова нажал на спуск. Автомат, дернувшись, вышвырнул пулю и захлебнулся. И как-то сразу музыкант понял, что магазин опустел. Он захлопнул лестничную дверь и потащил к ней гардероб, стоявшую у стены прихожей. «Рожок!» — крикнул он, надрываясь. В глазах темнело от усилий. «Кто-нибудь скорее! Рожок!» Снаружи, дырявя дверь, полоснула очередь. Другая музыканта спас гардероб. Да неужто никого уже не осталось? Как же она? Разве ее тоже могли убить? «Кто-нибудь!» — прорычал он, задыхаясь. Сердце колотилось и в горле, и в мозгу, и в коленях. «Не могу!» — донесся сквозь гул крови захлебывающийся тонкий голос. «Мама не разрешает!» Музыкант оттолкнулся от гардероба, склонился над пилотом. Пилот не шевелился, а костеневшие пальцы сжимали цевьё. Музыкант отомкнул рожок с его автомата, там тоже было пусто. Как во сне, медленно, гардероб словно бы сам с собой поехал назад, навстречу музыканту вглубь квартиры. В полной растерянности музыкант стоял посреди коридора, судорожно вцепившись обеими руками в бессмысленный автомат. В открывшийся проем хлынули крысы. «Да чем же все это кончится?» — в последний раз подумал музыкант, пытаясь принять вырвавшуюся вперед крысу на штык. Удар отбили. Музыкант увидел, что к нему неспешно подплыло длинное, тусклое, трехгранное лезвие, прикоснулось, замерло на какую-то долю секунды и погрузилось. Его собственные руки, по-прежнему наполненные автоматом, болтались где-то ужасающе далеко. С изумлением он успел почувствовать в себе невыносимо чужеродный предмет, от которого резкой вспышкой расплеснулась во все стороны горячая боль. Успел наконец-то испугаться и понять, чем все это кончилось. И все кончилось. Его друг к этому моменту еще не сделал ни одного выстрела. Он был один, наедине с полузанесенным следом транспортера и роялем, на котором играли 5 минут назад. Он слышал стрельбу, крики, топот, взрывы, чувствовал заполнившую квартиру полуквартовую гарь. Потом совсем рядом в прихожей чей-то незнакомый голос страшно прокричал: «Рожок! Кто-нибудь скорее, рожок!» Вдруг музыканта не шевельнулся. Руки его стискивали, готовый к бою автомат. Он оцепенел. Когда в дверях мелькнули нелепые фигуры, затянутых в зелено-серую униформу крыс, в душе у него что-то лопнуло. Он отшвырнул автомат как можно дальше от себя и закричал: «Нет! Не надо!» И вдруг в спасительном наитии пошел навстречу влетевшей в комнату крысе в черном с серебряными нашивками мундире, широко разведя руки и выкрикивая: «Носитель культуры! Носитель культуры!» Топорщив усы, крыса в черном резко отрывисто пропищала какие-то команды и опустила автомат. «Оставайтесь на вашем месте», — приказала она. «Вам ничто не грозит». Друг музыканта послушно остановился посреди комнаты. Крыс виднелось не больше десятка. Могли бы отбиться, вдруг мелькнуло в голове, но друг музыканта прогнал эту мысль, боязливо покосившись на того в черном. Вдруг и впрямь телепаты. Ввели женщин. Первой шла дочь, завороженно уставившаяся куда-то в сторону лестничной двери. Ее легонько подталкивала в спину мать, приговаривая: «Не смотри, маленькая, не смотри. Что уж тут поделаешь? Не судьба». «Вы носитель!» — строго пропищала главная крыса. «Да!» — сипло выговорил друг музыканта. «Я музыкант!»
1: «Это хорошо!»
0: Командир крыс перекинул автомат за спину, и у друга музыканта подкосились ноги от пережитого напряжения. Не помня себя, он опустился на пол. Командир внимательно смотрел на него сверху маленькими красноватыми глазками.
1: «Вы предаетесь нам?» — спросил он.
0: Не в состоянии сказать хоть слово, друг музыканта лишь разлепил онемевшие губы, а потом кивнул.
1: «Это хорошо!»
0: — повторил командир и наклонил голову на бок.
1: «Вы будете пока жить здесь, этот апартмент. Воду мы пустим через половину часа через водопровод. Ни о чем не надо беспокоить себя».
0: Мать облегченно вздохнула.
2: «Вот и слава богу!» — сказала она. «Наконец-то же живем как люди!»
1: «Трупы мы уберем сами!»
0: Командир подошел к роялю. Друг музыканта вскочил. Его едва не задел длинный, волочащийся по полу розовый хвост. Он почувствовал болезненное и нестерпимое желание наступить ногой на этот хвост, поросший редкими белыми волосками, и поспешно отступил подальше.
1: «Покидать апартмент можно лишь в сопровождении сопровождающей. Мы выделим сопровождающей через несколько часов, пока вы будете здесь под этот конвой».
2: «Да мы уж нагулялись, не беспокойтесь», — сказала мать. «Калачом наружу не выманишь».
1: «Выходить иногда придется, чтобы оказать посильную помощь при обнаружении другие люди», — ответил командир. «Например, чтобы донести до них нашу гуманность и желание сотрудничать».
0: Он перевел взгляд на друга музыканта.
1: «Это хороший инструмент?»
2: «Очень хороший».
1: «Поиграйте».
2: «С удовольствием», — сказал друг музыканта.
0: В дверях толпились крысы.
1: «Прискорбно жаль», — проговорил командир задумчиво, «что так много людей не понимают относительность моральных и духовных ценностей в этот быстро меняющийся мир. За иллюзии собственного достоинства готовы убивать не только нас, но и себя. Дорогостоящая иллюзия. Теперь, когда так тяжело, особенно... Мы поможем вам избавляться от этого вековечного груза».
2: «Вы ведь и покушать там, небось, принесете, правда?» — спросила мать. «Вот и слава богу. А там, глядишь, и детишки пойдут».
0: Как добрая бабушка, хранительница очага, она сложила руки на животе, оценивающе оглядывая друга музыканта, и того затошнила. Эта потная, перепуганная шлюшка, из-за которой он уже начал было завидовать другу, теперь казалась ему отвратительной, однако выхода не было. Спать придется с ней. Дочь судорожно согнулась, сунула кулак в рот и страшно, гортанно застонала без слез. Из коридоров скинулись автоматные стволы, а потом нехотя в разнобой опали.
2: «Что ты, миленькая, не надо», — сказала мать.
0: Но дочь уже выпрямилась. Из прокушенной кожи на кулачке сочилась кровь.
2: «Нет, мама, уже все, все», —
0: выдохнула она.
2: «Уже все, правда, все ведь. Правда, что ж тут поделаешь?»
1: «Дети подлежат немедленной регистрации и передаче в фонд сохранения», сказал командир, тактично дождавшись, когда она успокоится. Впрочем, хорошо зарекомендовавшие себя перед администрацией люди будут допускаться в воспитании. Прошу к рояль.
0: Первый звук показался другу музыканта удивительно фальшивым. Он вздрогнул, искательно глянул в сторону командира и, словно извиняясь, пробормотал, чувствуя почти непереносимое отвращение к себе. Согрубели руки.
1: «Какое падение!» — подумал он с тоской. «Ну что ж, падать так падать, что мне еще остается?» И он добавил самым заискивающим тоном, на какой был способен.
2: «Вы уж не в защите!»
1: Крыса в черном смотрела на его руки спокойно и внимательно.
0: «Только бы не сбиться», — думал друг музыканта, беря аккорд за аккордом. Он играл ту же вещь, что звучала здесь только что. «Все равно вчетвером или даже втроем мы не дошли бы до реки», — думал он. «А если бы дошли, там оказалась бы та же пустыня. Если бы там даже были кисельные берега, что бы мы стали делать? Как жить? Да если бы даже и сумели что-то наладить, скоро упадет луна, и этому-то уж мы точно ничего противопоставить не сможем. Остается надеяться лишь на крыс. Они-то придумают выход».
1: Вначале казалось, будто пилот знает, что делает, но он был всего лишь чистолюбивым и беспомощным маньяком, не сумевшим даже спасти нас из этой западни.
0: Интересно, о чем думал тот, когда играл? У него было такое лицо, будто он на что-то надеется.
2: А на что надеется в этом аду, в этом дерьме? На пилота? На крыс?
0: Господи, а ведь я, может быть, последний музыкант-человек. Самый лучший музыкант на планете. Самый лучший. Только бы не наврать, не сфальшивить. Ну... «Ведь получается, черт бы вас всех побрал! Нравится вам, а? Нравится! Ведь получается! Ну что ты стоишь, тварь, что молчишь? Я кончил!»
1: «То, как вы играете, пока нехорошо», — сказал командир и наставительно поднял короткую лапку, выставив указательный коготок прямо перед носом друга музыканта. «Вам следует чаще тренировать ваши пальцы».
0: Когда бурая луна перестала распухать от ночи к ночи и стало очевидно, что орбита ее каким-то чудом стабилизировалась, когда приметный дом, одиноко рассекший льющийся над пустыми руинами ветер, постепенно заполнился изможденными, иссохшими, подчас полубезумными людьми, друг музыканта репетировал уже по 9-10 часов в сутки. С автоматом на груди он сидел на вращающемся табурете, ревниво озирался на теснившихся поодаль новых, и как расплющенный, честолюбивой матерью семилетний вундеркинд, долбил одни и те же гаммы. И мечтал. Мечтал о том, что вечером или завтра, а может хотя бы послезавтра, слегка усталый после очередной операции, но, как всегда, безукоризненно умытый и затянутый в черни серебро, без пятнышка крови на сапогах, придет его властный друг, возможно, вместе с другими офицерами, взглядом раздвинет подвострастную толпу и то задумчиво, то нервно подрагивая розовым хвостом, будет слушать Рахманинова или Шопена. Дочь, не щадя ни себя, ни будущего ребенка, который начинал уже нежно разминаться и потягиваться в ее набухшем, как луна, чреве, ночи напролет проводила в окрестных развалинах, едва ли не до кипения, прокаленных свирепым дневным полыханием, и рылась в металлической рухляде в человеческих останках, разыскивает для мужа, опасавшегося хоть на миг отойти от рояля, недостреленные обоймы. Ближе, чем на 5 шагов, друг музыканта никого не подпускал к инструменту. Даже случайные посягательства на невидимую границу он ощущал физически, как неожиданно влажное прикосновение в темноте. И его тренированные пальцы в панике падали с белоснежных клавиш Стейнвея на спусковой крючок Инграма. По людям он стрелял без колебаний.
1: Дата написания рассказа «Носитель культуры» — 1981 год.

0: «Твою мать!» — выпалил первый человек, ступивший на Марс, еще прежде, чем его нога коснулась марсианской пыли. «Не та планета!» За 35 миллионов миль от Марса диспетчер Центра управления полетом чуть не проглотил свой микрофон.
1: «Центр управления полетом Эксельсиору!» — говорящий старался казаться невозмутимым. «Сообщение неразборчиво. Пожалуйста, уточните. Повторите...»
0: «Да помолчи ты!» — резко оборвал его первый человек на Марсе. «И кончай называть меня Эксельсиором. Меня зовут Джордж. Пора бы уж запомнить».
2: Мысль о 10 миллиардах свидетелей на 7 континентах не способствовала самообладанию диспетчера Центра управления полетом.
1: «Репортаж выходит сомнительный», — подумал он, оцепенело вперевшись в экран, где смутно вырисовывалась одетая в скафандр фигура, которая только что пнула камешек так, что он полетел по зеленовато-желтым просторам молчаливой пустыни. «И все-таки... Джордж!» — только и нашелся, что сказать человек из центра. «Каково это — чувствовать себя первым человеком, побывавшим на Марсе?»
0: «Препогано!»
1: «Да».
2: Похоже, размытая фигура уже поворачивалась назад к спускаемому модулю.
1: «Разве не хочется вам сказать, например, — не унимался человек из центра, хоть для вас это всего лишь только шаг, для человечества это колоссально...»
0: «Авантюра!» «Да, лучше и не скажешь!»
2: Сапог стоимостью в $1 миллион вступил на первую ступеньку лестницы.
0: Не говоря уже о том, сколько денег угрохали. «Эй, народ! Все, кто сидит дома и смотрит телевизор, представляете ли вы, во сколько вам обошлась эта затея?» «Отвечаю, миллиард!»
2: По всей Земле изображение на телеэкранах вдруг исчезло. Секунду спустя слегка истеричный голос объяснил, что из-за технических неполадок связь с Эксельсиором временно прервалась, но в настоящий момент ведутся работы по ее восстановлению, а пока вниманию телезрителей предлагается один из лучших эпизодов шоу «Мэри Тайлер Мур».
3: На некоторое время жизнь в городе Хьюстон, штат Техас, необыкновенно оживилась. Президенту Соединенных Штатов Америки, позвонившему с требованием немедленного отчета о положении дел, вежливо сообщили, что на его звонок ответит первый освободившийся оператор и что он может либо оставаться на линии, либо позвонить позже. Представители крупнейших телевизионных сетей, высокопоставленные пентагоновские чиновники встретились для того, чтобы обсудить, насколько реально взорвать Эксельсиора к чертовой бабушке лазерной пушкой, имеющейся в запасе еще со времен Рейгана, в полном соответствии со стратегией ограничения ущерба. Обвальное падение акций аэрокосмической промышленности вызвало немалый переполох в Нью-Йорке и Токио. Рынок обрушился со скоростью урагана, унесшего Дороти Гейл в страну Оз. На Флит-стрит и без того стоящие на ушах офисы информационных служб оглашались мощными воплями редакторов. «Вторую полосу не занимать!» Первую полосу, конечно же, зарезервировали для материала под заголовком «Священник-транссексуал и ветеран ТВ. Во что играют настоящие мужчины?» Демонстрируя таким образом, что, по крайней мере, одна нация с оптимизмом смотрит в будущее. А в это время на Марсе первый человек взобрался обратно в модуль и повалился на койку.
0: «Так мне и надо», — подумал он. «Ишь, размечтался. Пора бы уже поумнеть».
1: Да ладно, время скоротал, и на том спасибо.
4: «Вам хочется спать», — внушал голос. «Вы совершенно расслаблены. Расслаблены пальцы ног. Расслаблены ступни. И лодыжки тоже расслаблены».
2: Элис стиснула зубы. По сравнению с ней, натянутая струна была просто разваренной макарониной. Чем больше голос уговаривал ее расслабиться, тем больше ей хотелось закричать.
4: «Ваши икры расслаблены», — врал ей голос. «А ваши колени...»
1: да уж, давай, заливай».
2: Внутри у Элис все начинало клокотать.
1: «Если я еще немного расслаблюсь, то удавлюсь собственными жилами на шее».
2: «Нет», — одернула она себя.
1: «Не то чтобы я была против, я сама хочу, чтобы гипноз помог, иначе зачем я здесь? Вот именно выкладываю за каждый сеанс по 60 фунтов своих кровных, кому сказать, по 60 фунтов только для того, чтобы услышать, что даже волоски в носу у меня расслаблены, когда и дураку понятно, что это не так. Черт, да на них можно скрипичные сонаты исполнять! И он еще смеет говорить, что я совершенно расслаблена, когда яснее ясного...»
4: «Ваши запястья расслаблены», — продолжал голос, очевидно, не подозревая о том, насколько близок был его владелец к тому, чтобы его придушили. «Ваши пальцы расслаблены».
1: «С другой стороны»,
2: — Элис сделала усилие, чтобы вспомнить точно,
1: — «я не курила уже, подумать только, 35 часов». 35 часов 16 минут и 23 секунды. Нет, теперь уже 35 часов 16 минут и 20...

0: 36 секунд, 35 часов 16 минут и 29 секунд. В следующее мгновение ее взгляд сделался пустым, голова беспомощно скатилась на бок, и она задышала глубоко и размеренно, как хозяйская кошка, устроившаяся на коленях у гостя, который кошек терпеть не может. Голос, который уже добрался до ее ключицы, на секунду затих. Пронеслось в голове у Элис.
1: «Ша?
0: Сейчас вы крепко спите». Голос несколько приободрился. «Я хочу, чтобы вы подумали о том, как мерзко пахнет у вас изо рта по утрам, когда вы просыпаетесь». «Кто вы?» Владелец голоса резко выпрямился. Он не знал, кто задал вопрос, но был убежден, что это наверняка не Элис Феннелл, его пациентка, несмотря на то, что слова как будто сами собой выскочили из ее уст. Совершенно другой возраст, произношение, интонации. Гипнотизер ухмыльнулся. «Одна из них», — подумал он. «Как пить дать?» Он взглянул на часы. До следующего сеанса оставалось 40 минут. «Так-так, посмотрим. 2 минуты на то, что курить здоровью вредить». Он тут же вспомнил, что смерть как хочет курить. «Еще 3 минуты уйдет на то, чтобы откашляться и пару раз затянуться у пожарного выхода перед следующим сеансом. Таким образом, у него остается, по крайней мере, полчаса для исследования гостей из прошлого, на которую он только что, судя по всему, наткнулся. Он очень надеялся, что мисс Феннелл не окажется в прошлой жизни Клеопатрой. Это будет 16-я Клеопатра за неделю, а нормальный человек так часто переплавляться через Нил на барже не в состоянии. «Кто вы?» — спросил он.
1: «Элис»,
0: — ответил голос.
1: «А кто вы?»
0: «Это сейчас не важно», — сказал он вкрадчиво.
1: «Кто вы?»
0: «Вот что интересно. Какой сейчас год?» Другая Элис задумалась на какое-то мгновение.
1: «Вообще-то я не вполне уверена», — ответила она. «Дайте подумать. Король Ричард умер 2 года назад».
0: «Извините, который король Ричард?»
1: «Тот самый, конечно. Король Ричард. Что за глупый вопрос? Ричард — король Англии. Сколько их, по-вашему?»
0: 3, — подумал гипнотизер, а вслух поинтересовался.
1: «Вы имеете в виду Ричарда Львиное Сердце?»
0: Другая Элис захихикала.
1: «Мы в нашей деревне никогда его так не зовем», — ответила она. «Хотя вроде и должны. По крайней мере, так велит нам священник. Но когда он не слышит, мы зовем его Ричард, яйца которым откусил верблюд».
0: При этих словах другая Элис засмеялась таким заливистым смехом, что он испугался, как бы она не проснулась. «Да, шутка вполне в духе 12 века», — подумал гипнотизер про себя. «Черт, ну и везет же мне». «И вправду смешно», — произнес он вслух.
1: «Хорошо. Можете сказать мне, где вы живете?»
2: «Так в деревне».
0: Гипнотизер нахмурился. «Вопрос из 20 века, ответ из 12-го. В следующий раз будешь умнее».
1: «А как называется деревня?» — поинтересовался он.
2: «Бирмингем».
1: «Так, большая?»
2: «Еще какая! За 30 дворов перевалило».
0: «Ух ты!» — воскликнул гипнотизер. «И вправду большая.
1: А можете сказать, сколько вам лет?»
2: «Конечно!»
0: — с готовностью ответила другая Элис.
2: 7. Скоро исполнится 8.
1: «Дети. Только детей не хватало, час от часу не легче.
0: Как бы раз попался один порядочный взрослый».
1: «Хороший возраст», — произнес он вслух. «Ну а как зовут твоего папу?»
2: «Джордж».
1: «Какое красивое имя. Чем занимается твой папа?»
2: «Да так, ничем».
1: «Ясно. А лет ему сколько?»
0: Другая Элис помедлила, как будто репетируя трудную речь.
2: 2506, — ответила она, — исполнится в Михайлов день».
1: «Понятно», — терпеливо продолжал гипнотизер. «Ну, с этим разобрались. А есть ли у тебя братья и сестры?»
0: В следующие полчаса гипнотизер уяснил для себя то, о чем раньше и не подозревал. А именно, с 7-летними детьми, жившими 800 лет назад, разговаривать так же трудно, как и с их современными ровесниками. конечном счете он был рад, когда время подошло к концу, и он, напичкав мисс Феннелл обычными внушениями о вреде курения, разбудил ее и побыстрее выпроводил на улицу, не чувствуя ни малейших угрызений из-за того, что не воспользовался в полной мере уникальной возможностью заглянуть в прошлое. Благодаря неожиданно образовавшемуся пространственно-временному туннелю, он только и узнал, что у Элис два брата и сестра, она не любит вареный лук-порей и держит кролика по имени Клевер. Почти как прокатился на машине времени. Пробормотала мисс Феннелл, приходя в себя.
2: Что, все? Получилось?
0: Будем надеяться, ответил гипнотизер.
1: Вот именно, процедила мисс Феннелл. Левая рука совсем затекла.
0: Попробуйте потереть ее. С вас 60 фунтов, пожалуйста.

Стоя в облаке голубого дыма на пожарной лестнице и наблюдая за тем, как мисс Феннелл на улице судорожно роется в карманах в поисках зажигалки, гипнотизер вздохнул. Ее случай был все же приятным исключением на фоне всех этих треклятых Клеопатр, и предельная незатейливость ее рассказа убеждала его в том, что она говорит правду. О, неужели невозможно хоть раз, всего только раз, моему папе 2506 лет? Странное заявление для ребенка из любой эпохи. Хотя какой с них спрос? Плетут, что в голову придет, на то они и дети. Возможно, так она пыталась выразить, что ее отец глубокий старик, то есть ему не до, а после 30. Пустое. Следующий клиент еще не пришел, и он направился в заднюю комнатку, включил маленький переносной телевизор проверить долгосрочный прогноз на Сифакс. За секунду до того, как картинка сменилась, он успел захватить самый конец какой-то передачи о загадочном исчезновении астронавта на Марсе. Он ухмыльнулся, вспомнив шоу Мэри Тайлер. «Никакой особой загадки здесь нет», — подумал он. «Если бы я откалывал такой номер, я бы сейчас давал в Exchange and Mart объявление о покупке поддельного боливийского паспорта и отращивал бы бороду. Интересно, что у этого парня в башке? Я бы не отказался в ней покопаться». Как он тогда сказал? «Припогано! Это первый человек на Марсе!» Гипнотизер нахмурился. Еще он сказал: «Не та планета». «А, тут есть над чем призадуматься». «О, мистер носильщик, мне ведь надо на Юпитер, и меня везут на Марс!» Если принять во внимание, что попасть по ошибке на другую планету не совсем то же самое, что проспать свою остановку в автобусе, тогда что, черт побери, он хотел этим сказать? Конечно, этому эксцентричному поступку существует какое-то разумное объяснение. Однако после 20 лет врачевания душ и умов он мог, как правило, вычислить полного безумца за долю секунды. Первый человек на Марсе мог быть кем угодно, но безумцем исключено. Скорее уж наоборот. Возможно, даже слишком наоборот.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Том Холт. «Не та планета». Продолжение. Она не замечала его до последнего. Нет, если точно, она не замечала его, даже увидев, до момента, когда он закрывал собой уже половину ее лобового стекла и продолжал стремительно приближаться. Она ударила по тормозам, и машина после отчаянной попытки сложиться гармошкой остановилась как вкопанная. Лобовое стекло, как на морозе, покрылось паутиной из узоров и линий. Вкрадчивый и настырный внутренний голос настойчиво нашептывал, что нужно завести мотор, пробить в лобовом стекле отверстие, чтобы можно было хоть что-то разглядеть, и поскорее сматываться. Человек, кто бы он ни был, наверняка мертв, и она уже ничем ему не поможет. Бегство с места преступления — это, пожалуй, единственный способ ухудшить ситуацию, которая и без того хуже некуда. Она вышла из машины. Ее трясло. Каждый шаг давался с невероятным трудом. Ноги стали словно чужие. Никаких смягчающих обстоятельств. Никаких. Она не смотрела на дорогу, потому что опустила глаза, прикуривая сигарету. Сигарету, которую вообще не должна была брать в рот, во всяком случае, не выйдя от гипнотизера. Вкрадчивый настырный голос, адвокат, сидящий внутри, пытался свалить всю вину на гипнотизера, но его никто не слушал. «Да», — протянула она про себя, — «вот и все. Вся жизнь коту под хвост. Стыд, позор, тюрьма. И этому бедолаге тоже не позавидуешь».
1: «Что стоишь столбом, глупая корова?» — прервал ее раздумье голос. «Лучше помоги мне выбраться!»
0: Ей показалось, будто сон ангелов грянул. «Аллилуйя!»
2: «Что?»
0: — только и смогла пропищать она голосом пятачка из мультфильма. От ужаса у нее буквально дыхание сперло.
1: «Помоги же ты мне!» — повторил голос.
0: Голос раздавался из кустов утесника, высаженных вдоль дороги, куда, как она обнаружила, и угодил сбитый мужчина. Она невольно подумала, что у всех инженеров в мире, даже если бы они очень старались, с трудом получилось бы повторить этот эксперимент. Он влетел в куст головой вперед, как ныряльщик со скалы, и теперь висел вверх ногами, чудесным образом поддерживаемый тысячами иголок, вонзившихся в одежду. На зависть любому продвинутому йогу. Поза, символизирующая равновесие враждебных сил в пространстве. Прекрасная иллюстрация.
2: «Сейчас», — сказала она не слишком уверенно. «Мне никак не подступиться».
0: В эту минуту она заметила, что кое-чего не хватает, а именно крови. От человека, который только что... Человека, которого только что сбил летящий на скорости 60 миль в час Ford Fiesta, так что пострадавший впечатался в колючие заросли, меньше всего ожидаешь такой безмятежной цветовой однородности. То ли в результате шока она перестала временно различать цвета, то ли у него действительно не было ни царапины.
2: «Вам больно?»
0: — спросила она, уставившись на него. Человек засмеялся.
1: «Ничего страшного», — ответил он. «Это я так шучу. Так ты поможешь мне выбраться отсюда, или мне придется здесь висеть, пока одежда не истлеет?»
2: «Простите», — пробормотала она совершенно искренне, хотя субъект был, похоже, не из приятных.
0: Понятно, что она, в сущности, обязана ему жизнью, и что ее бессмертная душа у него в долгу на ближайшие 20 тысяч лет, но из этого еще не следует, что он должен ей нравиться.
2: «Мне очень, очень жаль, но я ума не приложу, что делать».
1: «Что?» «Ладно, с тобой все ясно».
0: Его манера говорить и тон голоса определенно начинали действовать ей на нервы.
1: «Отойди в сторонку и не путайся под ногами, усвоила?»
0: Он немного подергался на месте, потом раз-другой весьма искусно изогнулся и каким-то непостижимым образом выпал из куста, приземлившись на ладони. Дважды сделал стойку на руках и аккуратно встал на ноги в полуметре от ней. Она торопливо уставилась на него.
2: «Черт, как это у вас получается?» — удивилась она.
0: Он вздохнул.
1: «Годы тренировок», — ответил он, не отрывая глаз от живописных разрезов на рукавах пиджака. «Пока».
0: Он пошел прочь. Теперь он был на некотором расстоянии от нее.
2: он был... Она подметила это еще раньше, но потребовалось некоторое время, чтобы информация зафиксировалась в сознании. Самый поразительно, сногсшибательно, невероятно, неправдоподобно привлекательный мужчина. Во всяком случае, она такого за всю свою жизнь не видала. «Подождите!» — вырвалось у нее.
1: Он повернул голову, и она на мгновение увидела его профиль, который в мирное время, безусловно, следовало бы запретить. «Что еще?» — нахмурился он. Он определенно не вызывал у нее большой симпатии, но...
2: «Нужно было что-то сказать. Я... Мне очень жаль», — начала она. «Вы уверены, что чувствуете себя нормально?»
1: «Никогда не чувствовал себя лучше. У тебя все...» Его голос звучал так, будто он говорил с чем-то, что стряхивал в этот момент со своего ботинка.
2: «Неприятный тип, несмотря на профиль». «Может быть, вас подвести куда-нибудь?»
1: — еле слышно пробормотала она.
3: «Учитывая, как ты водишь», — ответил он. «Нет уж, увольте. Попробуй для разнообразия следить за дорогой. Она такая длинная, темно-серая, с белой полосой посередине».
2: «Да, хорошо», —
1: послушно согласилась она.
2: Ее внутренний советчик призывал ее треснуть зануду по башке. И на этот раз она даже склонна была прислушаться к непрошенным советам и при этом не могла отвести глаз от незнакомца.
1: «Что ж», — сказала она,
2: — «тогда не смею вас больше задерживать».
1: «Прекрасно», — услышала она в ответ.
2: «По крайней мере, позвольте мне заплатить за костюм».
1: Он вновь остановился.
3: «Спасибо. Ты очень любезно», — процедил он, как будто говорил с маленьким докучливым ребенком. «Но тебе это не по карману, а мне расплюнуть». «Небось, секретарша? Угадал?»
2: «Извините».
3: «Извиняйся. Это достойная профессия. Если ты будешь упорно работать еще лет 20, то дорастешь до офис-менеджера. А пока что я в гроб не лег бы в том костюме, который ты в состоянии купить». «Это я так шучу», — добавил он. «Не бери в голову. Вот собьешь меня снова в 2026-м. Тогда, может, мы до чего-нибудь договоримся».
2: Не исключено, в принципе, что он намеренно воспринимал каждое ее слово в штыки, руководствуясь рыцарским порывом поскорее избавить ее от огорчения и вины, пробудив в ней ответную неприязнь. Хотя вряд ли с ним это как-то не вяжется. «Что ж», — проговорила она, — «если вам действительно ничего не нужно...»
3: «Да нет, я так, для красного словца, попрактиковаться в светской болтовне. Иди, пожалуйста, отсюда, и в следующий раз сшибай лучше дерево или столб».
1: Он снова пошел прочь. Она побежала за ним и схватила за рукав, который остался у нее в руке.
3: «Ловко», — сказал он. «Но все же не надейся, что я разрешу тебе купить мне новый костюм».
2: «Почему вам не больно?» — закричала она почти в истерике. «Вас же долбануло так, что вы на воздух взлетели! Вы мне лобовое стекло пробили!»
3: «А, вот оно что! Теперь выясняется, что я должен кое-что купить тебе!»
2: «Перестаньте поясничать и ответьте, наконец!»
1: Он посмотрел на нее и покачал головой.
3: «Ничего не выйдет», — ответил он. «Оставь рука в себе!»
2: «Вы...»
3: «Ты бы хоть машину с дороги убрала», — посоветовал он. «Людям не проехать».
2: «Что? Ой!»
1: Естественно, смотреть сквозь растрескавшееся стекло было невозможно, а когда она попыталась пробить отверстие, то сильно поранила руку. В конце концов, она двинулась наобум, пока не наткнулась на какое-то препятствие. Было это дерево или воротный столб, ее сейчас волновало меньше всего. Когда она вновь выбралась из машины и кинулась догонять незнакомца, на дороге уже никого не было.
2: «Проклятье!» — разозлилась она, оглядываясь вокруг.
1: Она увидела ворота, через которые он мог перепрыгнуть, но перспектива месить грязь на полях, пытаясь отыскать его, ей не улыбалась. Возвращаясь к машине, она подобрала идеального размера камень для того, чтобы выбить в стекле подходящее смотровое отверстие и немного снять напряжение. Конечно, водительское сиденье теперь было усыпано осколками, но из всех ее проблем это была, вероятно, самая ничтожная.
2: «Может, все это мне приснилось?»
1: — думала она, сидя в машине и глядя на мир сквозь отверстие с заиндевевшими краями.
2: «Может, я еще не совсем отошла от гипноза, и у меня галлюцинации?
3: В следующее мгновение она заметила, что ее пальцы сжимают зажженную сигарету. Она выбросила ее в отверстие и почти сразу же прикурила другую.
4: «Если мне все это снится, тогда что же случилось с машиной? Врезалась в дерево? Полагаю, что так. Одно из двух. Либо я сбила этого занудного, неприятного, но умереть не стать красивого типа, так что он угодил в кусты, либо врезалась в дерево. Должно быть, врезалась в дерево. Определенно».
3: Последние 6 миль она держала постоянную скорость 15 миль в час, потом припарковала машину и присела на пороге своего дома, стараясь собраться с силами, чтобы нашарить в сумке ключи и открыть дверь.
4: «Ну, врезалась в дерево», — уговаривала она себя, машинально повторяя слова, словно жевала резинку. Врезалась в дерево, там было дерево, как пить дать, я в него въехала, бах, бум, бац. Нет, 100%, там было дерево».
3: Она встала. Она чувствовала себя хорошо.
4: «Я врезалась в дерево и ударилась головой. Вот почему мне почудилось, что столкнулась я с тем типом, а не с деревом. Но я столкнулась именно с деревом, а не с типом. Где-то я его раньше видела».
3: Она открыла дверь и втащила себя внутрь.
4: «Определенно, где-то я его раньше видела, потому что он галлюцинация. Возник, когда я ударилась головой, когда врезалась в дерево. В галлюцинациях возникают образы знакомых людей. Вот почему я подумала, что откуда-то его знаю. На самом деле я просто врезалась в дерево».
3: Как назло, она никогда в жизни не чувствовала себя лучше. Наверное, это тоже побочный эффект сотрясения. Не мешало бы сходить к врачу, провериться. Может, сотрясение серьезное, раз что-то мерещится. К врачу идти нет сил. Лучше всего лечь спать, а к врачу завтра. Потом в автомастерскую. Сколько невероятно скучных, утомительных дел нужно переделать. Но при мысли о них она немного пришла в себя. Ничто так не отрезвляет, как досадные неудобства. И смогла доползти до кровати и закрыть глаза. Заснуть не получалось, и она стала считать овец. Потом деревья. В половине 4 утра проснулась, увидев во сне что-то, что тут же забыла.
4: «Нет, не тот тип», — произнесла она вслух. «Просто дерево».
3: Она поняла, кто он такой. С одной оговоркой: это не он. Никакого сходства ни внешнего, ни в манере поведения, ни в манере общаться. Никогда этого субъекта раньше не видела. Совершенно, абсолютно незнакомый человек.
4: «Папа!»
3: — воскликнула она.
5: Модель для сборки. On Energy.

0: Когда он вернулся домой, автоответчик показывал 26 865 сообщений. Он удалил их все до единого, разделся, почистил зубы и пошел спать. Утром ему вставать ни свет ни заря, прежде чем НАСА, европейцы, китайцы и все остальные вычислят, куда он улизнул. Ему предстоял долгий путь. Нужно было поспать несколько часов. Но заснуть все же не получалось, хоть убей. Переутомился, решил он. Разница во времени... Нет, отставание во времени. Пора бы уже было привыкнуть. Не первый раз он отправлялся в путешествие на скорости, превышающей скорость света, и возвращался домой после полуторамесячных странствий за 3 часа до следующего отправления. Ему, безусловно, подфартило. Исследовательский корабль с планеты Остар подбросил его до Марса.
1: «Куда вам нужно?»
0: «Серьезно? А, ну, если вы там живете...» Это избавило его от невыносимо утомительного обратного путешествия посредством технических достижений человеческой цивилизации, а также дало преимущество перед коллегами, которые ждали его назад не раньше, чем примерно через 2 месяца, когда последняя ступень ракеты с шумом и брызгами приводнится в Индийском океане. Он ухмыльнулся, представив себе выражение их лиц, когда они откроют крышку люка и обнаружат, что его внутри нет.
1: Изумление! Ужас! Полное недоумение на лицах, пока до их осознания будет доходить, что им придется искать другого козла отпущения. Черт с ними со всеми!
0: С самого начала глупо было надеяться, что бессмысленный красный шарик из камней и пыли, который люди называют Марсом, окажется его родной планетой. Глупо или нет, но в то же время это была его последняя и наилучшая попытка. Славное завершение многовековой упорной работы, искусных махинаций, терпеливого ожидания и нескончаемого существования под покровом тайны. Начиная с европейской предыстории, он не ставил перед собой легких задач. Побуждал, подсказывал, тыкал этих Homo sapiens носом, как несмышленых щенков, чтобы они в своем техническом развитии дошли, наконец, до того уровня, чтобы суметь построить космический летательный аппарат, который долетел бы до пыльно-красного обломка камня в небе. И все это была лишь капля в море по сравнению с титанической работой по созданию общества, просвещенного, образованного, пытливого и, к тому же, достаточно легковерного, чтобы послать ракету к звездам. Причем провернуть все нужно было так, чтобы никто не заподозрил, что он их использует. С самого начала и до конца использует один и тот же никому неизвестный и никем не уполномоченный индивид. В конечном счете... Да, так и есть. В конечном счете он был бы состоятельнее 3/3 тысячелетия назад, если бы осел где-нибудь и устроился на работу. «Никогда не поздно начать готовиться к заслуженному отдыху!» — кричала ему в уши телереклама. Представить только. Если бы он думал наперед...
2: Он нахмурился и стал загибать пальцы, что-то подсчитывая.
0: Если бы он начал с самого первого дня прибытия на Землю... Советовался с независимым консультантом по финансовым вопросам и получил ипотечный кредит, обеспечиваемый полисом страхования жизни, который, в свою очередь, дает право участия в прибылях страховой компании. Сейчас бы он уже выплатил последний взнос и стал владельцем целой планеты. Вместо этого, ну, в первые 100 лет были только шум, гам, тарарам. Вскоре, когда пришло осознание того, что в атмосфере этой ничтожной планетки он был практически бессмертен, вечно молод и неуязвим, он закружился в радостном вихре, что привело к необратимым изменениям в истории, образованию с полдесятка новых религиозных учений и его личному неизменному пристрастию к сухому белому вину, сыру фета и перевоплощению в различные божества. Что и говорить, повеселился на славу. Так продолжалось до тех пор, пока за горло не взяла тоска по дому. И он был вынужден признать горькую истину. Да, он все повидал, везде побывал, все перепробовал на этом жалком обломке. А тем временем дома настоящая жизнь нетерпеливо притопывала ногой и посматривала на часы, гадая, куда же он, черт возьми, мог запропаститься, подразумевая, что если он еще протянет, у нее не останется другого выбора, как только продолжать двигаться дальше без него. Если его расчеты были верны, век на Земле приблизительно равнялся месяцу на его родной планете.
2: Общее правило, обязательное для каждой освоившей путешествие во времени расы, заключается в том, что если ты отсутствовал на планете в течение 18 месяцев, и у твоей семьи и работодателей нет оснований считать тебя живым, суд объявляет тебя юридически мертвым. Твое имущество распродается, жилье перераспределяется, членство в профсоюзе и подписка в книжном клубе автоматически аннулируются, а невыплаченная заработная плата жертвуется в общественный клуб при департаменте по делам о наследстве Министерства юстиции и в пивной фонд, чтобы покрыть расходы на положенные тебе по закону поминки. Если тебя официально признали мертвым, все, конец, ничего уже не попишешь. Министерство юстиции не укротило бы бунтарские, воинствующие племена и не создало бы идеальное общество, если бы позволяло элементарным фактам вставать на пути у правовых презумпций. 18 месяцев. 1800 лет по земному времени, и он погиб. Обратного пути нет. Его жизнь, если он что-то понимал, в ней закончится. Его жена будет вольна воссоединиться со своим мерзким кузеном, страховым брокером, а его уникальная видеоколлекция странных звуков, издаваемых животными, раздроблена и рассеяна по всей вращающейся розе. Катастрофа! При одной мысли об этом он вздрагивал даже сейчас. Только когда видишь, как то, что тебе было дано, утекает, словно песок сквозь пальцы, понимаешь, сколь несметными богатствами ты обладал, в каком блаженстве купался, особенно в сравнении с тем, что у тебя имеется на паршивой земле, где компанию тебе составляют 50 миллиардов дрессированных безволосых приматов. Даже когда крайний срок возвращения на родину истек, он все равно с горечью думал о том, что отдал бы любую цену, лишь бы вернуться домой и жить, пусть даже ущербной жизнью полупризрака, как установлено законом, без права владеть собственностью, заключать брак и записываться в видеотеку, чем оставаться затерянным здесь, среди чуждых ему обезьяно-человеков. Как бы то ни было, он с еще большим рвением взялся направлять человечество по пути прогресса. Распределительный вал, подвижные литеры, демократия, доменная печь, высокоуглеродистая сталь, телескоп, подоходный налог, электричество, научная фантастика, ракетный двигатель. Одно за другим он умело собрал воедино все эти достижения человеческих знаний и умений в надежде, что планета, которую они называли Марсом, окажется на самом деле вращающейся розой, ведь поверхность Марса тоже казалась красноватой. Не та планета. Он в конце концов до нее добрался, но планета оказалась не та, будь она неладна. Жаль, очень жаль. И в довершение всего жесточайшая усмешка судьбы. Он ступил на Марс как раз в то время, когда представители другой бороздящей просторы космоса расы, обладающей достаточно развитыми технологиями для того, чтобы перевести его хоть на край галактики, как раз собирались в путь, и раса эта обитала на Остаре. Вот не везет. По-своему, неплохие ребята всегда рады прийти на помощь такому же, как они, сознательному и чувствующему существу, за одним единственным досадным исключением. Жители Остара безоговорочно верили в то, что именно на вращающуюся розу отправлялись после смерти все законники-крючкотворы с их планеты, и значит, никакая сила на свете ни при каких условиях не могла заставить их приблизиться к розе ближе, чем на расстоянии в 50 тысяч световых лет. Прекрасно. Какую-то долю секунды он раздумывал, не попросить ли их подбросить его до Стар-Центральный. Он уже был там много лет назад и прекрасно помнил, что вся их культура построена на игре, в которой 22 остаровца гоняются за надутым яйцевидным пузырем по ровной поросшей травой площадке. Да ну их! Ему даже на миг показалось, что и Земля, в конце концов, не такое уж гиблое место. Он зевнул, перевернулся на спину и уставился в потолок. «Завтра, — сказал он себе, — наступит первый день оставшейся ему бесконечной жизни. Какое счастье!»

0: папа?» — повторила она.
1: Она сидела в кровати с тупым выражением лица, пребывая в такой же радостной безмятежности, как тролль, который забыл о том, что часы идут вперед.
0: «Папа? Нет, не может быть.
2: Думай, бестолочь, думай.
0: Последний раз ты видела отца 25 лет назад, когда ему было около 30, а тебе 2 года. Из этого следует, как ночь следует за днем, что мужчина, с которым ты столкнулась 25 лет спустя и который выглядит точь-в-точь, как твой отец 25 лет назад, не может по всем законам природы быть одним и тем же человеком. Кроме того, будь это папа, он держал бы газету, потому что последнее, что он сказал маме перед тем, как навсегда исчезнуть, было: «Я выйду на минутку, куплю газету».
1: Времени, чтобы найти газету по вкусу, у него имелось достаточно. Черты ее лица несколько посуровели. Конечно, это не папа, но если это все-таки был он, она упустила прекрасную возможность продемонстрировать ему свою любовь, сдав назад, проехавшись по нему несколько раз и в конце концов припарковавшись на его голове.
0: Нет, не он. Просто дерево. Дерево. Большая высокая палка с листьями.
1: Большая высокая палка с листьями, которая не испаряется ни с того ни с сего, когда тебе исполняется 2. Не исчезает в никуда.
0: Есть разница. Деревья ей, в общем-то, нравились.
2: Пора вставать, одеваться, завтракать, идти на работу.
1: Она была уже в офисе, снимала крышку с клавиатуры, когда вспомнила, что у нее не осталось ни одной сигареты. Не то чтобы это имело какое-то маломальское значение, поскольку курить она бросила навсегда, и решение ее твердое и неизменно вот уже 9 часов 14 минут и 35 секунд.
0: «Я мигом», — прощебетала она офис-менеджеру, хватая пальто с вешалки. «Только сбегаю в магазин».
1: Офис-менеджер состроил недовольную гримасу и стал похож на Василиска, страдающего от зубной боли. Но к тому времени она уже летела вниз по лестнице.

газетного киоска он открыл газету и нахмурился. Имя его, как водится, написали с ошибкой. Но еще досаднее, что его объявили погибшим. Ха, если бы. Трагическая гибель астронавта на Марсе. Да уж. Он испытывал смешанные чувства по поводу своего очевидного бессмертия. С одной стороны, все, что угодно, должно было быть лучше жизни на Земле. С другой стороны, что если бы он умер, и его бы по умолчанию отослали в какое-нибудь загробное царство, в котором неизбежно было бы все то, что казалось ему самым отвратительным на этой планете, только в концентрированном виде. Вечная жизнь мало чем отличалась бы от той, которую он вел сейчас, но человеческие существа, восседающие на пушистых белых облаках и играющие на арфах... Любопытная тема для размышлений, однако она и раньше его занимала. Пока что за более чем 3000 лет бурной деятельности он не встретил на Земле ничего такого, что могло бы его убить или вызвать хотя бы легкую головную боль. Допустим. Но то, что он еще с таким не сталкивался, вовсе не значит, что этого не существует. И кроме того, он более или менее исходил из того, что находится на Земле. Он мог бы быть круче каскадера, дублера Клинта Иствуда, но... Он перевернул газетную страницу. В его голове вспыхнул свет, и он широко улыбнулся.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Том Холт. «Не та планета». Продолжение и окончание. Заголовок в верхнем левом углу третьей страницы говорил о какой-то инициативе по сокращению вооружений. Якобы очередная попытка предотвратить глобальный взрыв, в результате которого планета разлетится на куски, и все из-за какого-то недоразумения. «Кстати», — подумал он, — «а как насчет такого исхода дела?» Если он и понял что-то про людей, так это то, что они чрезвычайно болезненно относятся к некоторым вещам. Нарушению границ на Земле и в воздухе и прочему в том же роде, а также без особых раздумий могли бы плеснуть ребенка вместе с грязной водой, если дело касалось идейных принципов. Представим себе. Если бы планету разнесло на мелкие кусочки, то вряд ли стоило ожидать, что он сумел бы выжить в глобальной катастрофе. Но если бы даже выжил, в межпланетном пространстве ему определенно хватило бы минуты, чтобы погибнуть. Более того, остроумная мысль, если бы планеты Земля и всей человеческой расы не стало, мог бы по-прежнему существовать человеческий рай и или ад, на его взгляд, что то, что другое все едино, где только и ждут, когда можно будет сцапать его душу, едва она покинет тело. Логика подсказывала, что нет. Он понятия не имел, как это устроено, но перевидал больше восходов и закатов людских религиозных учений, чем звезд на небе, и вынес стойкое впечатление. Как только люди перестают верить, боги умирают, а небеса сами собой растворяются. Выдерни шнур из розетки, экран погаснет. Да, подумал он, просто как дважды два. Гораздо сложнее было уберечь его несмышленных земных подопечных от того, чтобы они истребляли друг друга, по крайней мере, до тех пор, пока не построят пилотируемую ракету на Марс. И много вдохновения тут подтянуть, там поднажать, и меньше, чем через месяц он улетит отсюда. Он поднял глаза, вдруг почувствовав на себе чей-то взгляд. «Вот так-так», — удивился он. «Привет».
1: «Вы?»
0: Какая-то особь женского пола. Он довольно хорошо различал здешние обезьяньи мордочки, но перед его глазами прошло столько поколений, что не мудрено время от времени оказываться в замешательстве. Он был почти уверен, что узнал этот экземпляр, но также вероятно было и то, что она была точной копией своей пра-пра-пра-бабушки, официантки, которая в 1854 году пролила ему на колени горячий суп.
1: «Вы?»
0: — повторила она. Она только что прикурила сигарету, непотушенная спичка догорела и обожгла ей пальцы. Она даже не заметила.
1: «Я...»
0: «А, ну да!» Теперь он вспомнил. «Ты та глупая корова, которая переехала меня вчера вечером». Он ухмыльнулся. «Добралась домой в целости и сохранности?»
1: «Я?»
0: «Да. Не то чтобы мне было до этого дела», — добавил он, обворожительно улыбнувшись. «Потому что довольно скоро, если все пойдет так, как я надеюсь, и это перейдет в сугубо теоретическую плоскость». Он ухмыльнулся. «Это я так шучу», — пояснил он. «Увидимся». И прежде чем она смогла хоть что-то сказать, он перешел дорогу, завернул за угол и скрылся из виду.

ложиться спать», — внушал голос. «Вы совершенно расслаблены. Пальцы ваших ног расслаблены. Расслаблены лодыжки». «Чушь», — подумала она, но веки сами собой сомкнулись, ее сознание снялось с якоря и помчалось куда-то по уже привычной схеме. «Пустая трата времени и денег», — пронеслось у нее в голове. «Это бессмысленно, ничего не выйдет. Ох». Пытаясь дать произошедшему разумное объяснение, она решила, что это случилось, потому что ее второе столкновение с тем странным и неприятным человеком было еще свежо в подсознании. Его лицо на весь экран. Так что, когда тормоз с ее сознания был снят, и она начала свободное скольжение сквозь свои собственные скрытые предубеждения, вид того же лица при совершенно других обстоятельствах должно быть довольно резко ее осадил. Совершенно другие обстоятельства или череда обстоятельств. Ее разум превратился в хранилище разрозненных экранов, и на каждом одно и то же лицо, его лицо. Каждый отличался от другого, как век от века, жизнь от жизни. Безусловно, это стоит уплаченных денег, к тому же выгодно отличается по накалу страстей и количеству впечатлений от того, что можно испытать, когда тонешь или падаешь с высокого здания. Тут вместо одной жизни перед глазами проносятся десятки. Оказывается, она... Так, посмотрим. Ну, в этой жизни простая секретарша в государственном учреждении. В своем предыдущем воплощении она была ни много ни мало профессором ядерной физики. А еще раньше – женой всемирно известного астронома. А перед тем – скромной школьной учительницей в Новой Англии. А до того – вдовой богатого промышленника. А прежде… Да кем только не была. В том числе и маленькой девочке, которая стояла под палящим солнцем на пыльном дворе и наблюдала за лысым дядькой, рисующим палкой на земле какие-то линии, и вразумляла его. «Вот это да! Дядя, ты только посмотри! Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, надо же!» «Так много жизней. Все разные. Все мои. И в то же время не такие уж разные». Возможно, если бы она бодрствовала, то этот ребус так бы остался нерешенным. Слишком многое мешало бы. Но сейчас, когда перед глазами мелькали картинки, основной сюжет вырисовывался с отчетливостью окурка в миске с салатом. Быстро, интуитивно она сложила мозаику воедино. Всякий раз он был ее отцом. Всякий раз он либо советовал, либо уговаривал, либо принуждал ее жить так, а не иначе. Касалось ли это брака, карьеры, да чего угодно, и всякий раз она оказывалась ключевым звеном в цепи событий. Будучи профессором, она совершила прорыв в науке. Перед этим обратила внимание своего мужа на маленькое пятнышко, которое было заметно, если посмотреть в телескоп, и которое сам он не заметил. Еще раньше вложила часть денег своего покойного мужа в компанию, которая тщательно очищала необходимый сплав от примесей. А до того в качестве школьной учительницы заразила одного вундеркинда своей страстью к математике, которую пронесла через всю жизнь. А еще раньше уговорила мужа профинансировать завоевательные походы испанского конкистадора Эрнандо Кортеса и помогла таким образом осуществиться его безумным мечтам. Всякий раз она делала еще один маленький шаг, и всякий раз никто не обращал на нее ни малейшего внимания, потому что в конце концов она была всего-навсего женщиной на пути к осуществлению грандиозного замысла ее последовательного отца. Послушная папина дочка. «Проснуться сейчас же, пожалуйста!» — кричала она, но ее рот и легкие крепко спали, пока гипнотизер продолжал бубнить про то, как она ненавидит запах табачного дыма. «Лжец!» Пришлось ей временно пойти на попятную и подождать, пока перед ней воочию предстанут широкие, энергичные мазки большой картины. И вот тогда она все поняла.

0: Очень уж много событий для одного дня. Конечно, он никогда не смог бы пойти на такой шаг. Главным образом, потому что это было бы слишком просто, черт побери. Слишком угнетающе, предсказуемо, неутешительно просто. Стоило всего-то сделать пару звонков, шепнуть пару слов на ушко нужным людям, тут приврать, тут намекнуть, и тысяча бомбардировщиков взмоет в воздух раньше, чем успеют открыться папы. А что дальше, подумал он? Если все так просто, куда спешить? Можно сделать это завтра или послезавтра, или послепослезавтра, если и вправду захочу. Так ведь не захочу, вынужден был признаться он сам себе. И лучше не надо копаться в причинах. Сама идея, что я становлюсь мягкотелым, перенимаю местные обычаи и образ мыслей туземцев и превращаюсь в одного из них, что ж остается отрастить хвост и заказывать бананы оптом. Он всунул ключ в замочную скважину и вошел.
1: «Привет».
0: На этот раз настал его черед изумиться. «Ты?» Она кивнула ему сдержанно, вежливо.
1: «Здравствуй, папа».
0: Он нахмурился. «Что-что?»
1: «А также», — продолжала она, «здравствуй, дедушка, прадедушка, прапрадедушка и прадедушка в 12-й степени. Ах ты, сукин сын!» — добавила она с чувством.
0: «Ага», — только и смог ответить он. «Понял. Извини, сразу не признал». Она покачала головой.
1: «Не мудрено», — ответила она. «В конце концов, я каждый раз выгляжу по-разному, и в этой жизни ты не видел меня с тех пор, как мне исполнилось 2 года. Кстати, газету купил?»
0: «Что?»
1: «Газету! Ту, за которой ты выбежал на минуточку последний раз, когда я тебя видела». «Ну да, точно, вон, торчит у тебя в кармане».
0: Протянул он. «Ты меня прости, я не...» Элис запустила в него пепельницы, дребезги разбившиеся о его лоб. Она нахмурилась и сердито посмотрела на него.
1: «Что, совсем не больно, да?» — поинтересовалась она.
0: «Ну да», — согласился он.
1: «Так я и думала. А жаль. Есть что-нибудь, что может тебя ранить, причинить тебе боль? Хоть что-нибудь, потому что...»
0: Он улыбнулся. «Только то, что я застрял на этой планете», — услышала она в ответ. «Не обращай внимания, это я так».
1: «Знаю, знаю, шутишь», — перебила она. «Только теперь это уже не так. Понимаешь ли, я вспомнила все или всех, как угодно. По чистой случайности», — продолжала она, — «под гипнозом. Хожу на сеансы, чтобы бросить курить, а курить я начала только из-за постоянной нервотрепки дома, потому что у моей мамочки нервы не к черту, потому что...»
0: Он кивнул. «Сплошная черная полоса, несчастье за несчастьем, так что просвета не видно», — сказал он. «Имеет ли смысл спрашивать, как ты нашла меня? Этот адрес вообще-то нигде не значится и...»
1: «Да», —
0: ответила она холодно.
1: «Но, кажется, частицу папочкиного хитроумия и жестокости передалась и мне. Взломала базу данных департамента, и вот я здесь. Ты можешь мною гордиться».
0: Он на секунду задумался. «Не сказал бы», — ответил он. «Хочешь чаю?»
1: «А нельзя ли отведать бутерброд с паштетом из твоей печени?»
0: Он покачал головой. «От меня скальпели ломаются», — ответил он. «А лазерные лучи я, кажется, просто поглощаю. Но у меня в холодильнике найдут шоколадные мини-рулеты, мои любимые, а раз мне они нравятся, то их нетрудно догадаться, тебе тоже».
2: «Неутолимая жажда мести одно, а шоколад совсем другое».
1: «Ладно, давай», — согласилась она. «Но я все равно тебя до смерти ненавижу».
0: «Я тебя тоже», — ответил он, беззлобно ухмыльнувшись, и стал набирать воду в чайник.

0: Модель для сборки. On Energy.
1: «Вот в каком положении я оказался», — сказал он спустя полчаса. «Совсем один. Всеми покинутый, под палящими лучами чужеземного солнца, кто знает, за сколько тысяч световых лет от дома, без надежды на спасение, обреченный на вечное изгнание на негостеприимной планете среди первобытных дикарей». Он вздохнул. «И все потому, что мои дружки, чтобы им пусто было, напоили меня и заперли в грузовом отсеке первой попавшейся межгалактической ракеты накануне моей свадьбы. Пошутили, как водится, на мальчишнике. Эх, попадись они мне».
2: «Это вряд ли», — перебила она. «Прошло 3000 лет, их давно уже нет в живых».
1: Он снова вздохнул и объяснил ей, что такое релятивистские искажения. «Так что на самом деле», — продолжал он, — «я отсутствовал всего, сколько, 25 лет по нашему времени. И если учесть, что на моей родной планете на пенсию выходят в 200 лет...» Он пожал плечами. «Не то чтобы это имело большое значение», — продолжал он, — «потому что ясно как день, черт возьми, я с этим уже смирился, домой я не попаду никогда. Проклятие, я даже не знаю, где мой дом». Он помолчал немного. «Что ты на меня так смотришь?»
2: «Брось, ты ведь знаешь», — сказала она.
1: Он покачал головой. «Нет, я думал, что знаю. Думал, что это Марс, потому что он красноватого цвета, как и вращающаяся роза. Но я ошибался, в чем и убедился не далее, как на днях, так что...»
2: «Ну и ну!»
1: Она посмотрела на него и захихикала.
2: «Ты вправду так думал?»
1: «Что ты хочешь этим сказать?»
2: «Ты думал, Марс — твоя родная планета, правда?»
1: «Ну да». Она давилась со смеху.
2: «Правда?»
1: «Ладно, не вижу тут ничего смешного. Да, ошибся, признаю».
2: «Но это ведь настолько очевидно», — перебила она. «Где твоя планета?»
1: Он нахмурился. «Очевидно? А тебе-то почем знать, скажи на милость». Она улыбнулась.
2: «Потому что ты сделал все, чтобы я это вычислила, дурачок», — объяснила она терпеливо. «В 1894-м, когда я была замужем за этим несусветным занудой астрономом. Зря, что ли, ты делал загадочные намеки, когда я была еще ребенком. Все эти сказки про планету, которая где-то там, в небе, далеко-далеко. Планета, где живут эльфы. Ты пичкал меня всем, что сам помнил. И ничего удивительного, что я всю жизнь, с самого детства, страстно мечтала найти твою планету. И нашла».
1: Он смотрел на нее во все глаза.
2: «Что?» «Я нашла ее при помощи телескопа Джорджа. Потом я рассказала ему, и он написал об этом открытии во все журналы, присвоив его себе, конечно же. Ему пожаловали рыцарский титул и назначили заведующим кафедры, учрежденные королем. Наградили всеми возможными степенями и званиями».
1: Она взглянула на него.
2: «Ты хочешь сказать, — продолжала она, — что я билась напрасно? Ты так ничего и не понял?»
1: Он покачал головой. «Нет, — сказал он. — Прости. Я был так уверен, что это Марс и...»
2: «И все, что тебе было нужно, это зять с мощным телескопом, которым ты мог бы пользоваться в его отсутствии. И, конечно же, все мои открытия и находки можно игнорировать по определению, потому что кто я? Всего-навсего женщина!»
1: Он промолчал в ответ.
2: «Прекрасно», — сказала она.
1: Потом вдруг неожиданно расплылась в улыбке.
2: «Так вот в чем решение еще одной загадки, которая все время не давала мне покоя. Почему ты так рвался попасть на дурацкую ракетку, чтобы ползать со скоростью ниже скорости света по Солнечной системе, когда я уже давно изобрела сверхсветовой звездолет?»
1: Звук, который он издал, вряд ли мог родиться в человеческой гортани. Самым ближайшим его эквивалентом могло бы быть какой-нибудь... Но средствами современной транскрипции передать соответствующий эффект затруднительно.
2: «Сверхсветовой звездолет», — повторила она. «В предыдущей жизни, когда я занималась наукой, припоминаешь?» «Ах, ну да. Все, что тебе от меня было надо, это разобраться с вопросом искусственного притяжения, чтобы тебе не пришлось писать через соломинку по дороге на Марс, и как только вопрос был снят, ты потерял ко мне всякий интерес». «Тебя ничем не пронять», — добавила она. «Даже то, что я умерла через день после завершения проекта...»
1: «И никто не победил».

0: Возможно, теперь, добавил он, ты понимаешь, почему я не схожу с ума от любви к этой планете и тому господствующему виду, который ее населяет. Она смотрела на него с минуту, потом кивнула.
1: Вполне,
0: сказала она.

43,5 года спустя, в тот самый день, когда она должна была уйти на пенсию, дослужившись до звания профессора прикладной микрофизики в Массачусетском технологическом институте, она получила открытку. Немного помятую, и клей на марке содержал по крайней мере 7 элементов неизвестных земной науки, хотя на почте этого, возможно, и не заметили. На открытке было написано: «Вот я и дома». Пришлось немного потрястись в дороге. Потерял переключатель стыковки фазовых интеграторов в межпространственные воронки, как раз за туманностью журавля. И все концентрированное молоко свернулось. Но все же лучше, чем пешком. Дома мало что изменилось с тех пор, как я уехал. Не считая, конечно, того, что по закону я мертв. Мне очень повезет, если удастся хоть бургерами торговать. Я уже не смогу поквитаться с шафером и дружками, потому что они погибли прошлой осенью во время внезапного схода пепельной лавины. И еще... Я совсем забыл, как сыро и противно на этой промозглой планете зимой. Как в Англии, если не хуже. Но все равно спасибо. Обнимаю, папа. Она улыбнулась. «Не за что», — сказала она и сунула открытку за часы на каминный полк.

Наконец, Кразельчикюс купил новейший гелиофор. Кразельчикюс был равнодушен к искусству. И в особенности к искусству гелиографии. Но у него был план, в котором покупка гелиофора значилась третьим пунктом. И Кразельчикюс строго придерживался этого плана. Гелиофор привезли в воскресенье вечером техники Штайнграу, которых сопровождал Хвост с оружием. Хвост, невысокий, не слишком опрятный тип с крысиным лицом, придирчиво изучил дом Кразельчикюса, самого Кразельчикюса и его разрешительные бумаги.

0: С особым недоверием Хвост обнюхал патент. Свеженький, пахнущий лаком и буквами. «Теперь вы в сером списке, Кразельчикус», — сказал Хвост, протягивая ключ на латунной цепочке. «Ведите себя хорошо и будьте бдительны». Кразельчикус не стал отвечать. Пока он подписывал бумаги, накладные, договор и уведомления об ответственности, Хвост устроился рядом с радиоприемником и принялся крутить ручку настройки.
1: «Поздних работ, несифорниепце! Управление пан Бодани заявил... Согласно закону, расколется легче стекла. Смертная казнь!»
0: Кразельчикис отдал бумаги экспедитору, решительно выключил радиоприемник. Хвост широко улыбнулся и, не сказав ни слова, вышел прочь. Вслед за ним покинули дом экспедиторы, оставив у двери небольшой ящик с гелиофором. Кразельчикис оглядел комнату. Убедился, что линии все так же параллельны, и все вещи занимают строго отведенные для них места, не двигаются и молчат. Слегка прикрутил керосинку. Лампа недовольно зашипела и в знак протеста забрызгала стол керосином. Кразельчикис проигнорировал этот ее жест. Плотно задернул шторы. Прислушался. Из-за окна доносилось равномерное жужжание гидравлической машины. Гелиофор был что надо. С кассетой на 12 пластин. С объективом от Герца. В собранном виде он представлял собой строгий чемоданчик, обитый черной кожей, с металлическими рычагами по бокам и крепким замком, ключ от которого оставил Хвост. Такой передовой гелиофор Кразельчикус видел вблизи впервые. Весь курс обучения в школе гелиографии Кразельчикус, как и его сокурсники, прошел в теории. К теории прилагались деревянные макеты современных гелиофоров, так что Кразельчикус знал, как обращаться с любым из них. Кроме того, он был хорошо знаком с моделями, устаревшими настолько, чтобы попасть в музей. Кразельчикус осторожно поставил гелиофор на стол, отпер замок и откинул переднюю панель. Со щелчком выдвинулся объектив, растянулась гармошка меха. Кразельчикус затаил дыхание. Неожиданно он осознал, что не только ради результата, но и ради процесса не терпится ему сделать первый снимок. Патента на съемки при искусственном освещении у Кразельчикуса, разумеется, не было. Лишние расходы, а в перспективе больше внимания со стороны серых. Поэтому следовало дождаться утра. Кразельчикус захлопнул переднюю панель, запер аппарат и убрал его в нижний ящик бюро. Уже в спальне он достал из упаковки один порошок люминала, высыпал содержимое в стакан воды и выпил. Заснуть самостоятельно, зная, что в соседней комнате ждет своего часа новенький гелиофор, Кразельчикус вряд ли смог бы. С некоторых пор он стал плохо спать. Засыпал долго, просыпался часто, но хуже всего были сновидения. Яркие, красочные, тревожные. Просыпаясь, Кразельчикус вспомнил их в мельчайших подробностях. Известный признак душевного нездоровья. Он успел подготовить воду и приборы для утреннего туалета, равнодушно полистать старый альманах и в 123-й раз детально обдумать свой план завоевания Агаты, прежде чем сон оглушил его. Этой ночью снились Кразельчикусу волки цвета грозового неба. Они были совсем рядом. Дышали Кразельчикусу в спину и шептали страшные слова –

Розельчикис проснулся ровно в 8. Умылся, побрился, надел свежее белье, новый клетчатый костюм, черно-белые оксфорды и круглые очки. Этого дня он ждал почти вечность и спланировал его по минутам. Не завтракать, взять гелиофорт, покинуть дом, пересечь улицу, свернуть на Плахты и пройти полквартала до кафе «Зарадли». Устроиться на веранде в углу. Гелиофор небрежно поставить на стол. Агата появится как раз в тот момент, когда Кразельчикюс, откушав кофею, примется выбирать ракурс для гелиосъемки. И... четвертый шаг его плана. Первые три – обучение в школе гелиографии, получение патента и покупка гелиофора – были выполнены строго по графику, назначенному полгода назад. График этот представлялся Кразельчикюсу соломинкой, хрупкой и ненадежной. Единственной опорой в бушующем океане, каким обернулась вдруг окружающая реальность. Это случилось в мае. Спокойная, прилично монохромная жизнь Кразельчикюса взорвалась нежданным фейерверком и рассыпалась безумной мозаикой, которую Кразельчикюсу так и не удалось собрать воедино. С тех пор Кразельчикюс мог держаться на поверхности серой обыденности, только неукоснительно следуя плану. Кразельчикюс взял с каминной полки толстый справочник Нисифора Ниепце, содержащий таблицы разрешенных фокусных расстояний и формулу построения композиции. Кразельчикюс знал этот справочник наизусть, но полагал, что листая его будет выглядеть значительно более авантажно. Убирая справочник в наплечную сумку, Кразельчикюс заметил странное. Миниатюрные фарфоровые бентуронги на каминной полке, амиантовые в черную полоску, не стояли ровно как обычно, а выстроились в подозрительную синусоиду. Это был плохой признак. Бентуронги нервничали. Кразельчикюс медленно обернулся к бюро, заранее испытывая нехорошее предчувствие. Нижний ящик бюро был выдвинут примерно на 1.5 сантиметра. В 3 шага Кразельчикюс пересек комнату, но внутренне он преодолел куда более внушительное расстояние. Мысли его зигзагами метались от надежды к отчаянию, и 17 раз Кразельчикюс успел подумать, что, может, он сам вчера не до конца задвинул ящик, и 16 раз успел решительно отмести такую возможность. В 17-й раз ответ ему дала реальность. Гелиофора в ящике не было.

0: Во мрачную, обволакивающую апатию Кразельчик испал еще до прихода полиции. Он сел на краешек стула, уперся ладонями в колени и так просидел 12 минут. Стрелка настенных часов двигалась то рывками, то черепашьей развалкой. И в эти 12 минут вечности Кразельчикус успел 236 раз обдумать произошедшее и 58 раз в деталях припомнить вчерашний вечер. Инспектор, явившийся в сопровождении двух хвостов, представился именем Зайнеке. Был он невозмутим, курил трубку, руки прятал в карманах полосатого пальто. Хвосты осмотрели квартиру, обнюхали стены и пол, а внимательнее всего входную дверь. После чего Зайнеке выставил их на улицу. Розельчикюс не сводил взгляда с инспектора. Зайнеке неспешно прошелся по комнате, посмотрел на бентурангов, изучил коллекцию гелиографий над камином. Спокойный и внушительный, он напомнил Кразельчикюсу индийского элефанта.
1: «Видите ли, Кразельчикюс, какая проблема?» «Проблем, как говорится, дюсекль. Следов взлома нет». «Вы, Кразельчикюс, понимаете, что это значит?»
0: Инспектор устроился рядом с Кразельчикюсом, выложил на стол карандаш и толстый блокнот в переплете цвета испуганной мыши. Кразельчикюс не стал отвечать, хотя прекрасно понял намек Зайнеке. Неуверенные в себе люди обыкновенно очень страшатся подобных обстоятельств, и Кразельчикюс не был исключением. Заранее, еще до появления инспектора, он вообразил, что его непременно сочтут виновным. Кразельчикюс мысленно перебирал возможные ответные реплики, но все они были фальшивы и нелепы. Инспектор внимательно посмотрел на Кразельчикюса, оценил, по всей видимости, его внутреннее состояние и сочувственно покачал головой, послюнявил карандаш, сделал какую-то пометку в блокноте.
1: «По моей информации, ваш близкий знакомый Витаж Бодани, активист Спектрума. Это правда?»
0: Не впопад спросил Зайнеке, оглянулся в поисках пепельницы и, не найдя ее, достал из кармана платок.
2: «Я... не... черт возьми, когда вы успели пересчитать моих знакомых?» Скинул брови Кразельчикюс.
1: «Не будьте ребенком. Вы в сером списке Штайнграу. И это значит, нам известно о вас все».
0: Кразельчикюс поспешно опустил взгляд и принялся изучать старый потрескавшийся паркет. Раньше он не замечал этих трещин, но теперь в их сплетениях виделись Кразельчикюсу диковинные картины. Вряд ли в Штайнграу действительно знали о нем все. Тогда бы не было этой дружелюбной беседы, как и повода для нее, а Кразельчикюс давно и надежно обосновался бы в Богнице в окружении молчаливых серых стен.
1: «Вы подписывали уведомление, Кразельчикюс. Предупреждены о последствиях. Гелиофор исчез. Это же не кот чихнул».
0: Кразельчикюс с подозрением покосился на Зайнеке. Восьмисекундный «Чихающий кот» был одним из самых популярных фильмов, снятых для запрещенного теперь Эдисонова кинетоскопа. Зайнеке аккуратно высыпал на платок содержимое трубки, для верности постучал трубкой по столу, держа ее за мундштук. Свернул платок, убрал в карман и принялся набивать табачную камеру новой порцией табака из гридоперлевого кисета. Кразельчикюс коротко глянул на трубку, цвета весенней зелени, новенькую, блестящую, удивительно контрастирующую с соловьиным костюмом инспектора, и тотчас отвел взгляд.
1: «Не одобряете табакокурение?» Понимающе хмыкнул Зайнеке, но трубку не убрал.
0: Кразельчикюс вскочил, нервно прошелся по комнате и сел на краешек стула в той же позе. Он хотел снять очки, но не смог. Руки его мелко дрожали, и только уперев их в колени, Кразельчикюс кое-как унял дрожь.
1: «Между тем, — продолжал Зайнеке, — я вижу, что человек вы хороший. Но оступились разок, с кем не бывает. Вы... симпатичны мне, Кразельчикюс, поэтому я пойду вам навстречу».
0: Кразельчикюс с робкой надеждой посмотрел на инспектора. Тот продолжил.
1: «Я дам вам сутки, Кразельчикюс. Мне все равно, как и где вы найдете свой гелиофор. Достанете из-под дивана, куда спрятали в надежде на страховку. Заберете у перекупщика, которому отдали, чтобы загнать подороже на черном рынке. Мне все равно. Главное, верните его. Иначе ваше дело уйдет к серым. Завтра же. А вы...
0: Тут Зайники красноречивым жестом показал, что случится с Кразельчикусом.
1: «Но послушайте!» — начал было Кразельчикус, который теперь только понял, к чему ведет инспектор. «Я не...»
3: «Все так говорят, Кразельчикус. У меня 23 дела в год о краже и утере гелиофоров. Из этих 23 одно дело оказывается настоящим грабежом, но это сразу ясно. Хозяина в таких случаях непременно убивают. Насмерть, да». 20 же потерпевших, такие как вы, за сутки находят пропажу в самых неожиданных местах.
1: А еще двое? Эти упорствуют и отправляются в распоряжение серых.
0: Пора уже рассказать, как выглядит Кразельчикус. Не станем прибегать к пошлым приемам, вроде пересказа отражения в зеркале или витрине. Просто вообразите. Навстречу вам идет среднего роста гражданин. Среднего же телосложения и возраста. Как ни стараетесь, вы не можете найти в его образе ничего примечательного. Белоснежная рубашка застегнута на все пуговицы. Туго затянут темный галстук. Прическа аккуратная, с пробором. Очки круглые. Руки Кразельчик удерживает вдоль тела, словно боится ими размахивать. Даже одетый в самый лучший свой клетчатый костюм, Кразельчикус не заставит ваш взгляд задержаться. Вы не просто забудете о нем через минуту, вы никогда не заметите его, если только он не заговорит с вами первый. Кразельчикус шел по улице Инджикоплаты, одинокий и ничтожный, как человек-невидимка. Мир сейчас виделся ему черной пустотой, в которой существовали три человека и один предмет. Первым человеком был сам Кразельчикус. Но не он был центром воображаемого черного мира. Там, в центре, разместился бы гелиофор, если бы его не украли. Теперь же это место занял холодный сквозняк. Где-то в черноте слева и немного позади прятался образ инспектора Зайники, воплотивший в себе законы наказания. Где-то в черноте впереди и чуть справа скрылся неизвестный вор с гелиофором под мышкой. Едва Кразельчикус вспоминал о нем, тотчас непроизвольно начинал осыпать воображаемого вора проклятиями. Мысленно, разумеется. Внешне Кразельчикус никак не менялся. Даже в крайней точке эмоционального возбуждения он не становился интересным или хотя бы заметным. Родной город сделался похожим на лабиринт, предназначенный для испытания лабораторных крыс. Мир рушился, и плана на такой случай у Кразельчикуса не было. Всегда, сколько себя помнил, Кразельчикус жил по плану. Сперва план этот был в ведении его матушки, женщины суровой, практического склада. После смерти матушки Кразельчикус взялся планировать будущее самостоятельно, и только счастливая эта привычка выручила Кразельчикуса полгода назад, когда неожиданная находка перевернула его жизнь. Теперь несложный механизм Кразельчикуса работал по инерции. Пока мысленно он переживал аффективную бурю, ноги сами выбирали дорогу, выполняя старый, ненужный уже план за неимением нового. Ровно в 10 утра Кразельчикус поднялся по деревянным ступенькам в Зарадли. Уютное кафе на плахты с бланжевыми скатертями на столах веранды и полосатым тентом над витринами, украшенными цитатами из меню. За угловым столиком, где обычно по утрам сидела Агата, теперь было пусто.
1: Агата. Необыкновенная девушка. Тончайшей эмоциональной организации, что в деталях отражалось на ее одухотворенном лице. Загадочная улыбка полных губ манила Кразельчикуса и обещала ему покой и понимание. Глаза светились мудростью и нежностью. Если бы только Агата оценила его, Кразельчикуса, по достоинству,
0: если бы только... Но Кразельчикюс самым бездарным образом упустил единственный шанс привлечь внимание Агаты. Не зная, как с этим жить, Кразельчикюс заказал крем-карамель и кофе. Он не очень хорошо понимал, зачем явился сюда сейчас, когда жизнь, похоже, стремительно неслась под откос. Кразельчикюс не представлял, где искать Гелиофор. Все, что он мог противопоставить свалившемуся на него несчастью, это давление в груди, спазм в горле и тремор в руках. Октябрь в этом году выдался удивительно теплым, но Кразельчикюс почувствовал, что замерз. Принесли кофе, и Кразельчикюс, прикусив губу, заставил дрожащую руку взять чашку.
4: «Не возражаете, пан Кразельчикюс?»
0: пропел над ухом мелодичный знакомый голос. Это была Агата. Увидев ее, Кразельчикюс неловко вскочил, едва не расплескав кофе на рубашку.
2: «Конечно, панна Агата, почту за честь!»
0: Глаза Агаты были удивительного цвета. Точь-в-точь, как прозрачное осеннее небо. И вместе с небом они были богатством, о ценности которого не подозревал никто, даже сама Агата. Только Кразельчикюс мог наслаждаться этой красотой.
4: «Я почему-то знала, что сегодня встречу вас, пан Кразельчикюс».
0: С лукавой улыбкой сказала Агата.
4: «Такой хороший день».
0: И от этих слов сердце Кразельчикюса вспыхнуло теплым огненным цветком. Кразельчикюс согрелся в одно мгновение, и руки его перестали дрожать. И побледнели мысли о пропавшем Гелиофоре и завтрашнем аресте.
2: «И правда?» — подумал Кразельчикюс. «Такой хороший день».
0: Агата была девушкой Витоша Бодани, школьного товарища Кразельчикюса. Но однажды она по секрету призналась Кразельчикюсу, что по-настоящему влюбиться сможет только в гелиографиста. Агата обожала гелиографию. Самым серьезным видом рассуждала она о достоинствах и недостатках классических композиций и ракурсов, о выборе фокусного расстояния и выдержки, настройке экспозиции. Эти рассуждения ее были очаровательно глупы. И в них было столько жизни. Кразельчикюс не любил гелиографию, но ему нравились гелиофоры и истории. Этот маленький парадокс 15 лет назад привел Кразельчикюса в музей «Дом Нисифора», где он сделал головокружительную карьеру смотрителя архива. Агата с неподдельным интересом расспрашивала о Нисифоре Ниепце и его опытах, приведших к созданию гелиофора. Кразельчикюс мог рассказать многое о мучительном поиске гелиораствора, о легендарной первой гелиографии, которая бесследно исчезла вскоре после создания, о передвижных выставках гелиографистов, о Меренской ярмарке и истоках жесткого контроля над гелиоискусством. Ничего этого Кразельчикюс Агате не рассказывал. Когда девушка появлялась рядом, он терял способность выражать свои мысли связно. Да и сами мысли его теряли способность двигаться в нужном направлении. Кразельчикюсу хотелось провалиться под землю от нелепости каждой фразы. Сделав большой глоток кофею, Кразельчикюс сказал буднично:
2: «Вообразите, у меня похитили гелиофор».
0: Агата ахнула. Невольно Кразельчикюс выпрямил спину. Трагическое событие обернулось вдруг поводом для гордости.
2: «Вероятно, отправлюсь завтра в Штайнграу», — продолжал Кразельчикюс равнодушным тоном и добавил с улыбкой. «Вы очень рискуете, панна Агата, общаясь теперь с опасным преступником».
0: Сегодняшний стресс словно что-то сдвинул в Кразельчикюсе. Он совершенно не заикался и сам себе казался интересным и значительным.
4: «Вам непременно надо все-все рассказать Витошу», — уверенно сказала Агата. «Он поможет. Витош такой славный, всем помогает. Очень люблю его за это».
0: Кразельчикюс ревниво нахмурился, слыша такие слова. Но спорить не стал.

0: Квартира Витоша Бодания занимала верхний этаж и мансарду самого высокого здания площади Верхнего рынка. Витош был младше Грозельчикюса на пару лет. В школе они не особо приятельствовали, да и теперь их странные отношения держались, кажется, исключительно на интересе Агаты к гелиографии. Собственно, всех отношений редкие встречи взорадли. Витош обычно бывал доброжелателен, внимательно выслушивал сбивчивые рассказы о малоизвестных документах, найденных в архиве дома Нисифора, непринужденно шутил и как будто не замечал неуместности Грозельчикюса в их маленьком кружке. Грозельчикюс полагал Витоша типичным представителем золотой молодежи, бестолковым и инертным. Единственным его достижением было удачно родиться. Этого могло хватить, чтобы спасти невиновного человека из лап Штайнграу. Но Грозельчикюс сомневался, что Витош возьмется ему помочь. Грозельчикюс пришел сюда только ради Агаты. Быть может, сегодня он видел ее в последний раз. Но теперь, разглядывая дорого и безвкусно обставленный кабинет, Грозельчикюс невольно думал о том, что хозяин этого кабинета мог бы выручить его без особых усилий. Как всякий маленький человек, Грозельчикюс искренне верил в безграничные возможности публичных людей, будто у них имелись специальные рычаги влияния на все происходящее в этом мире. Таким публичным человеком был не Витош Бодани, но его отец. Тот самый Карел Бодани, после обличительной статьи которого в «Ледове новины» Штайнграу официально запретил кинетоскоп, и представители Эдисона покинули страну. Парадокс. Именно младший Бодани был владельцем одного из оставшихся в городе частных кинетоскопов и даже после запрета нередко устраивал домашние просмотры. Однажды он и Грозельчикюса приглашал на казнь Марии Шотландской. Рассказывали, что для шокирующих 11 секунд этого фильма Кларк и Эдисон обезглавили настоящую женщину. Грозельчикюс тогда отказался. Ему никак нельзя было привлекать к себе внимание серых.
1: «Я слышал, Витош имеет отношение к Спектруму», —
0: осторожно поинтересовался Грозельчикюс. Они ждали Витоша уже час, но Грозельчикюс не был расстроен. Все это время Агата посвятила ему одному.
1: «О, так вы знаете», — обрадовалась Агата. «Вам Витош рассказал?»
0: Грозельчикюс неопределенно пожал плечами, нервно усмехнулся. Агата сделала строгое лицо, погрозила ему пальцем.
1: «Вы же понимаете, пан Грозельчикюс, что это тайна? По сравнению с продажей гелиофора, это пустяк, поверьте».
0: Значит, Зайники не обманул. Впрочем, это не имело значения. О Спектруме в последнее время говорили много, но исключительно шепотом, как о единственной реальной оппозиции Штайнграу. Спектрум выпускал собственную газету, журналисты которой ловкими булавочными уколами досаждали серым, не давая, однако, поводов для запрета движения. Если все активисты движения были под стать Витошу, то неудивительно, что им так долго позволяли оставаться на плаву. То ли от скуки, то ли от смущения, Агата взялась наводить порядок. Поправила статуэтки на полке, собрала в аккуратную стопку разбросанные книги. Грозельчикюс ревниво отметил, что девушка чувствует себя здесь совершенно свободно. Когда они только пришли, она распорядилась, чтобы принесли кофе, и строго отчитала старого лакея за нерасторопность. Самому Грозельчикюсу было в этом кабинете крайне неуютно. Витош, не сознавая того, наполнил мансарду удивительно яркими и болтливыми вещами, которые теперь без стеснения рассматривали Грозельчикюса и подавали ему знаки, настойчиво напоминая о его душевной хвори. Ужасно несвоевременно. Грозельчикюс старался не смотреть по сторонам.
1: «Витош все-таки удивительный. Сколько раз предлагал я ему повесить на стену гелиографии? Что-нибудь из работ Люмьеров, например?»
0: Агата указала на стену, увешанную квадратными картинками в рамках. Грозельчикюс старался не смотреть в ту сторону. Вместо этого принялся придирчиво изучать носки собственных ботинок. Агата продолжала.
1: «Но нет. Он уперся в эти сизые квадраты, ни за что не хочет их менять. Его друг Казимир, вы знаете Казимира? Он утверждает, что можно научиться отличать один такой квадрат от другого. Что они разные, представляете? Это, разумеется, только глупые выдумки супрематистов.
0: Последнее слово Агата произнесла презрительно, точно говорила о чем-то неприличном.
2: «Думаю, пан Кразельчикис с тобой не согласится».
0: Слова эти сопроводились надрывным скрипом ступенек. По лестнице поднимался Вита Шбодани.

0: Витеш Бодани сказал: «Красильчикюс, вам несказанно повезло. Я знаю парня, который знает другого парня, который что-то слышал про вашу пропажу. И этот третий, вы следите за моей мыслью, Красильчикюс, этот третий готов вернуть вам вашу собственность взамен на небольшую услугу». Красильчикюс непонимающе уставился на Витеша.
1: «Я не очень понял вас, Витеш», — медленно сказал Красильчикюс, пытаясь подобрать слова.
0: В голове его случились мельтешение и хаос. Мысли отказывались становиться словами, пихались, роптали, выталкивали друг друга вперед.
1: «Парень, который знает другого парня, который что?»
0: Витеш склонился над Красильчикюсом.
1: «Бросьте это, Красильчикюс, бросьте. Я вижу, что мы преотлично друг друга понимаем».
0: Красильчикюс отвел глаза. Еще секунду назад он надеялся, что понял Витеша неправильно.
1: «Какого рода услуга требуется вашему парню?»
0: Красильчикюсу трудно далась эта фраза. Горло будто спазмом сдавило, а руки, даже упертые в колени, продолжали ходить ходуном.
2: «Не моему, Красильчикюс!» — очень искренне возмутился Витеш. «Да если бы это был мой парень, я бы тотчас вернул вам утерянное. Мы же свои люди, Красильчикюс.
0: Нет, нет, тот пан совершенно незнакомый. Можно сказать, прохожий. Знаете, как бывает, вы обронили, он нашел».
1: «В моей квартире?»
2: «О чем я знаю? Я не вдавался в детали, а просто передаю информацию, полезную вам, моему другу. Или мы не друзья, Красильчикюс?»
0: Витеш налил себе виски в стакан и стал пить короткими глотками. Красильчикюсу не предложил. Красильчикюс с минуту молча следил за танцем пылинок в солнечном свете. Потом небрежно перевел взгляд на стену, увешанную рамками с цветными квадратами внутри, работами супрематистов, тоже, кстати, запрещенных. Некоторые цвета были просто шокирующими. Красильчикюс с неимоверным усилием воли отвернулся. Дальше стеллаж с книгами до потолка. Рабочий стол, туда лучше не смотреть. Кресло-качалка, встревоженный скрип. Барный шкаф. Витеш.
2: «Не сефор тебя дери», — думал Красильчикюс, глядя на Витеша.
0: Тот был невозмутим, во взгляде искренняя забота о друге. А на деле... мелкий вор и шантажист.
2: Но как держится? Будто действительно хочет помочь Красильчикюсу, а не скидывает в пропасть.
0: «Этому парню...» Витеш, решив, что выдержал нужную паузу, продолжил. «Назовем его Игрик.
2: Игрику нужно безделиться, в сущности».
1: «Да не томите же, Витеш!»
0: — нетерпеливо простонал Красильчикюс.
1: «Мне, откровенно говоря, даже интересно, что может понадобиться Иксу, Игрику и прочим Зедам от обыкновенного смотрителя музейного архива?»
0: «Потерянная гелиография», — скороговоркой выпалил Витеш и запил эти слова огромным глотком виски. Красильчикюс медленно с расстановкой спросил:
1: «Вы с ума сошли, Витеш?»
0: Красильчикюс успокоился вдруг. Руки и голос вновь стали его слушать. Мысли выстроились в параллельные шеренги, мир стал прост. Он поднялся, поправил очки, немного рассеянно огляделся, не оставил ли здесь своих вещей, и, не говоря более ни слова, двинулся к лестнице.
2: «Эй, вы куда, Красильчикюс? А как же гелиофор?»
1: «Вы хотели сказать, моя собственность?»
0: Витеш резко пересек комнату и преградил Красильчикюсу путь.
1: «Я хочу сказать, ваша свобода, Красильчикюс.
0: Она недорога вам?»
1: «Дорога. Как память. Но жизнь дороже. Выпустите меня, Витеш».
0: «Если вы уйдете, то завтра ваш гелиофор найдет какая-нибудь милая старушка и сдаст хвоста». Витеш достал папиросу, не спеша прикурил, затянулся, выпустил дым.
1: «И все 12 пластинок будут отсняты. Запрещенными кадрами, Красильчикюс».
0: Красильчикюс, не глядя на Витеша, подошел к бару, налил себе полстакана виски и залпом выпил. Закашлялся.
1: «Папиросу?»
0: — участливо спросил Витеш. Разельчикюс сказал:
1: «Положим, вам удался ваш шантаж. Я испугался и решил вам помочь. Но, Витош, сами подумайте, где я возьму вам потерянную гелиографию? Потерянную, Витош! Это значит, что ее нет! Испарилась, исчезла!»
0: Витош подошел к Разельчикюсу, встал рядом у окна. «Одна птичка на хвосте принесла, что гелиография у вас», — доверительно сообщил он. «Или вы знаете, где этот снимок найти? И если птичка ошиблась, вам же хуже». Витош распахнул окно, и тотчас вместе с порывом ветра и запахом осени в комнату ворвались звуки улицы, клаксоны автомобилей, шелест деревьев, шум городской толпы, воркование голубей.

0: История гелиографии началась не 100 лет назад, а еще на 12 лет раньше, когда эксперименты Нисифора Ниепца с закреплением гелиоизображений впервые увенчались успехом. О первой гелиографии сохранилось мало сведений. Снимок был сделан с помощью особого гелиораствора, описания которого в дневниках Ниепца нет. Не существует ни одного документального подтверждения, что Нисифор сделал еще хотя бы одну гелиографию с помощью того же раствора. Зато о Меренской ярмарке известно многое. В те дни в столицу съехались тысячи зевак. Сотни из них пришли поглазеть на диорамы Ниепца, чудопривычные, и заодно бросали взгляд на новейшую работу мастера. Маленькую 6 на 8 сантиметров картинку с диковинным названием «Гелиография».
1: «А правду рассказывают, что она проклята?»
0: Агата легко прикоснулась к руке Кразельчикуса. Сердце его мгновенно выпрыгнуло куда-то в горло и застряло там, мешая дышать.
2: «Прошу прощения»,
0: — прохрипел Кразельчикус.
1: «Первая гелиография. Говорят, у того, кто на нее посмотрит, выпадают глаза».
2: «О, нет, конечно, нет. Ерунда. Бабушкины сказки».
0: Кразельчикус поежился. Желание оглянуться и убедиться, что за ними не следует отряд хвостов в одинаковых касторовых костюмах, ощутимо жгло изнутри, как физиологическая потребность, вроде голода. Они шли по Радничке в сторону старой ратуши, рядом с которой помещался музей «Дом Нисифора». При других обстоятельствах Кразельчикус был бы совершенно счастлив. План его, пусть кривой дорожкой, привел к нужному результату. Агата была рядом. Но цена такого счастья Кразельчикуса решительно не устраивала. Авантюра, в которую тянул его коварный Витош, никак не должна была зацепить эту невинную девушку. Невдалеке от музея помещался газетный киоск. Кразельчикус остановился рядом с ним, чтобы незаметно осмотреться. Конечно, никаких хвостов позади не было. По пустынной серой мостовой ветер гонял пожухлые кленовые листья, но Кразельчикуса не отпускало тревожное чувство, что улица полна тайных соглядатаев, которые только и ждут момента, чтобы уличить преступников. Юноша в потрепанной Федоре прошел мимо, окинув Кразельчикуса и Агату равнодушным взглядом.
1: Равнодушным ли?
0: Нескладная дамочка у соседнего дома изучала список жильцов.
1: Подозрительно.
3: «Что пан хочет? Вечернюю ледовы, папиросы, табак?»
0: Противным голосом поинтересовался старик-киоскер. Кразельчикус спохватился, ткнул пальцем в первую попавшуюся пачку папирос. Наклонился к Агате и зашептал.
1: «Пана Агата, не нужна вам эта махинация. Останьтесь».
0: Агата испуганно оглянулась. По противоположной стороне улицы медленно шел Витош, искусно делая вид, что совершенно не интересуется Кразельчикусом и Агатой.
1: «Простите меня, Кразельчикус, что посоветовала вам обратиться к нему»,
0: — ответила Агата.
1: «У меня и мысли не было, что Витош... Я так хотела помочь, и теперь не оставлю вас. Не смейте перечить».
0: Холодной своей ладошкой Агата сжала запястье Кразельчикуса, и тот замер в блаженстве.
1: «Пусть завтра смерть, теперь не страшно».
3: «Шесть геллеров»,
0: — напомнил о себе киоскер. Кразельчикус поспешно дал ему несколько монет и машинально спрятал в карман ненужные папиросы. Дом Нисифора, как и большинство музеев, в понедельник не работал, а мрачно дремал серыми стенами в компании усатого сторожа. Этот дом не был родным для Ниепца. Это была его тюрьма. Нисифора заперли здесь почти сразу после дознания по делу о Меренской чуме. Ему еще повезло. Остальные жертвы первой гелиографии, в том числе и жена Ниепца, закончили свои дни в карцерах Богнице, где их до смерти лечили кровопусканиями, слабительными, опием, чимерицей и обливаниями холодной водой. Ниепца не лечили. Почти. Но ему долгих 12 лет пришлось трудиться в этих стенах на благо общества. Дом Нисифора правильнее было бы назвать музеем славы Штайнграу. Это был памятник нечеловеческой изворотливости основателей серого департамента. Открытие Ньевца, обернувшееся меренской чумой, для Штайнграу стало лестницей к власти. Никчемная лаборатория прибогницы превратилась в структуру, контролирующую весь Мерен. В Штайнграу хотели от Нисифора многого, но добились только изобретения безопасной гелиографии, развития и распространения которой серые с тех пор чутко и бдительно сдерживали. Всякое новшество, хоть бы и косвенно связанное с опасной наукой офтальмологии, тщательно обнюхивали специальные люди из патентного ведомства Штайнграу и, как правило, запрещали. Было совсем уже темно, когда Агата приостановилась у запертых ворот дома Нисифора. Кразельщикис же решительно прошел мимо, прошипев только «Не сюда!». Он двинулся вдоль чугунной ограды, заросшей плющом, и повернул за угол. Здесь Кразельчикюса нагнал Витош, ухватил за плечо.
4: «Без фокусов, дружище! Вы куда собрались?»
0: «Пан Бадани», — сказал Кразельчикюс, оглядываясь, — «оставим Типану Агату здесь. Незачем впутывать ее в грязное дело». Неслышно подошла Агата.
1: «Я иду с вами, и это не обсуждается».
0: В ее голосе прозвучали металлические нотки. Витош и Кразельчикюс переглянулись.
4: «Кразельчикюс, вы не правы насчет грязного дела!»
0: — горячо зашептал Витош.
4: «Я не все могу рассказать, но поверьте, вы оказываете Спектруму неоценимую услугу!»
0: «Думаете, меня впечатляют ваши детские игры в политику?» Кразельчикюс скептически поднял бровь. Отодвинул рукой заросли плюща и сказал:
4: «Прошу!»
0: Следуя привычке хранить и систематизировать не только музейные экспонаты, но и любую информацию об окружающем мире, Кразельчикюс давно приметил и запомнил место в ограде, где расположенные достаточно широко прутья решетки позволяли забраться на территорию музея в обход ворот и сторожки охраны.
4: «Вы недооцениваете Спектрум. Знаете ли вы, какую библиотеку по теме человеческого зрения нам удалось собрать?»
0: В голосе Витоша звучал неподдельный фанатизм.
4: «Я на медне читал научный труд некоего Яна Далтона. Это удивительно, что он пишет».
0: «Я не слышал о таком ученом».
4: «Уж об этом в Штайнграу побеспокоились. А Менделе вы слышали? Гениальный ученый, светило. Сгинул в Богнице вслед за Далтоном».
0: «Ваши ученые были душевно больными?
4: Они позволили себе сомнения».
0: Кразельчикюс достал часы из жилетного кармашка. 17:15.
4: «У нас не более получаса», — сказал он. «Поторопимся».
0: Три тени, крадучись, проскользнули через сад к черному ходу, каким обыкновенно пользовались только технические сотрудники музея. Пропустив Витоша и Агату вперед, Кразельчикюс задержался. В шелесте деревьев и шуме ветра ему почудилось что-то тревожное. И дверь скрипела как-то не так, предупреждающе. За изгородью как будто мелькнул свет фонаря. Кразельчикюс мысленно посчитал до 13 и захлопнул за собой дверь.

0: Почувствовав знакомый запах щелочи, которым пропитано было все здание музея, Кразильчикюс немного успокоился. Витош успел уже зажечь лампу и уйти по коридору далеко вперед. Кразильчикюс двинулся за ним, ориентируясь на пятно света.
1: «Стойте, пан Кразильчикюс!»
0: — тревожно прошептал где-то рядом голос Агаты.
1: «У меня плохое предчувствие. Не пойдем туда!»
2: «То есть как не пойдем?»
0: — занервничал Кразильчикюс. Теперь и его накрыло плохим предчувствием, да так, что он счел за лучшее прислониться к стене. Агата взяла его за руку. Тотчас раздался хлопок выстрела, крик. Потом где-то впереди послышалось эхо голосов и шагов.
1: «Западня!»
0: — сдавленно прошептала Агата.
1: «Что делать, пан Кразильчикюс?»
0: Такого поворота событий Кразильчикюс никак не ожидал. Разве мог он решить, что делать? Впасть в ступор и мелко дрожать, пока голоса и шаги не доберутся сюда? Потерять сознание от избытка чувств? Забиться в угол и не дышать? Но прохладная маленькая ладонь сжимала его руку, и Кразильчикюс мужественным шепотом сказал:
2: «Уходите, панна Агата! Я задержу их!»
0: Агата напряглась, впилась в его ладонь ногтями так, что, кажется, пошла кровь.
1: «Я боюсь, Станислас. Не оставляйте меня!»
0: Это окончательно добило Кразильчикюса. Никто не звал его по имени уже 15 лет с тех пор, как умерла матушка. Он решительно распахнул дверь и вывел Агату наружу. Кажется, здесь никто их не ждал. На полпути к ограде Агата резко остановилась. Кразильчикюс едва не упал от неожиданности.
1: «А как же вы теперь вернете свой гелиофор?» —
0: спросила Агата.
1: «Ведь гелиография осталась в музее».
2: «Пойдемте, панна Агата, не стойте тут!» —
0: зашипел Кразильчикюс.
2: «Нет!»
0: — почти закричала Агата.
1: «Немедленно возвращаемся, пан Кразильчикюс!»
0: Кразильчикюс затравленно огляделся. Ни сторожа, ни хвостов он пока не заметил, но был уверен, что с минуты на минуту они явятся сюда.
1: «Агаточка, миленькая, позвольте вывести вас отсюда. После поговорим. Но я не хочу, чтобы вас арестовали серые».
0: Агата почти плакала. Кразильчикюс растроганно улыбнулся.
2: «Ну, раз не хотите, значит, не арестуют. Как бы то ни было, возвращаться в музей нам незачем. Первой гелиографии там нет».
0: Кразильчикюс машинально поправил очки.
1: «Как так?»
0: Агата привстала на цыпочки, пытаясь разглядеть лицо Кразильчикюса.
1: «Зачем же мы сюда пришли?»
2: «Откровенно говоря, я рассчитывала дать Витошу одну из достаточно старых, но самых обыкновенных гелиографий. Что-то из первых тюремных экспериментов Ньепца с обыкновенным раствором, каким мы пользуемся до сих пор. Настоящая первая гелиография давно хранится у меня дома».
0: Кразильчикюс любил свой дом. Но только полгода назад, когда Кразильчикюс случайно нашел в архиве музея ту самую гелиографию и через 100 с лишним лет сделался новой жертвой меренской чумы, он смог, наконец, по достоинству оценить красоту и гармонию дома и научился как следует понимать его. Сейчас дом был встревожен. Стены почти кричали. Стекла в окнах держались на грани истерики. Фарфоровые бентуронги на каминной полке зыркали мрачно и дергали усами. Кразильчикюс прикрыл за собой дверь. Агата, то ли почувствовав настрой дома, то ли по иной причине, была непривычно молчалива. Даже, как показалось Кразильчикюсу, несколько напряжена. Кразильчикюс снял со стены гелиографию, висевшую рядом с изображением черного индийского элефанта. Это был простенький кадр. Бульвар, дома, деревья, черное небо. Специалист без труда узнал бы вид, открывающийся на Радничку из дома Нисифора.
1: «Неужели это она?»
0: — жадно спросила Агата.
2: «Почти»,
0: — усмехнулся Кразильчикюс. Он отогнул крепление и убрал задник рамки. бережно достал металлическую пластинку, передал ее Агате, перевернув другой стороной.
2: Не знаю, как Ньетца сберег эту гелиографию во время ареста, но позже он просто воспользовался ею снова. Видите, с одной стороны пластины вид из окна, а с другой... Я нашел этот снимок в альбоме среди десятка таких же.
1: Но она пустая,
0: разочарованно сказала Агата.
2: Поднесите к свету вот так и чуть поверните.
0: Кразельчикюс своей рукой помог Агате повернуть гелиографию как следует. Кразельчикюс в который раз изумился, как красиво и настолько же печально женщина, запечатленная на этом снимке.
1: «Почему Ньетца все-таки не уничтожил снимок после всего?»
0: — спросила Агата.
2: «Это портрет его жены. Он любил ее».
0: Кразельчикюс переставил лампу к краю стола, чтобы Агата могла удобно устроиться на стуле и рассмотреть изображение. За лампой протянулась едва заметная дорожка пролитого керосина. Кразельчикюс отошел в тень. Агата всмотрелась в гелиографию.
2: Ахнула, зажмурилась.
1: «Я не понимаю», —
0: сказала она.
1: «Что-то не так в этой... Она как будто громкая. Мне больно смотреть».
2: «Это называется цвет. Не бойтесь, больно только в первый раз. Вы будете плохо видеть недолго. Может быть, полчаса. Зато потом...»
0: Кразельчикюс запнулся, продолжил совсем тихо.
2: «Вы могли просто попросить, пана Агата».
0: Ему очень трудно дались эти слова. Спокойствие вновь покинуло Кразельчикюса. Голос дрожал. Агата резко поднялась и, не выпуская гелиографию из рук, сделала несколько неуверенных шагов в сторону двери. Остановилась.
1: «Что вы имеете в виду, пан Кразельчикюс?»

0: Эта гелиография у вас уже несколько месяцев, и вам не пришло в голову даже показать ее мне. Это опасная вещь, милая Агата. Практически приговор. Впрочем, вам ли я буду это рассказывать, серая вы моя?
1: Агата дернулась, как от пощечины.
0: Давно знаете?
2: Узнал только что.
0: Заподозрил в музее.
1: Бентуронги с камина смотрели на Агату укоризненно. Кразельчикюс нашел в себе силы приблизиться к Агате, чтобы еще раз на прощание заглянуть в ее глаза.
0: «Я только не понимаю, зачем вы подставили Витоша», — сказал он. «Ведь это вы, та самая птичка, которую он упомянул. Вы рассказали ему и про мой гелиофор, и про эту гелиографию».
1: Агата повернула голову на его голос, усмехнулась.
0: «Ну как же, это как раз очень просто и элегантно, я считаю. Мой подарок Штайнграу на прощание. Глава Спектрума пойман с поличным при попытке кражи из музея Непце. Наконец, есть повод прижать гаденышей. И серые отвлекутся на это лакомство, пока я буду искать покупателя. Как в шахматах, Кразельчикюс. Вы играете в шахматы? Одним ходом убить двух зайцев. Раз и в дамки».
1: Сказав это, Агата отвернулась от Кразельчикюса и направилась к двери, безошибочно определив направление.
3: «Вы, наверное, имеете в виду шашки, дорогая?»
1: Этот вопрос прозвучал одновременно с выстрелом. У двери стоял инспектор Зайники, все в том же полосатом пальто и кепке. В руке его дымился револьвер.

0: Зайники поставил гелиофор на бюро, а сам прошел к креслу, стараясь не смотреть на гелиографию, выпавшую из рук Агаты. Достал свою ужасную трубку цвета молодой зелени. Продемонстрировал ее Кразельчикису, усмехнулся.
1: «Вы ведь видите цвет, правда, Кразельчикис?»
0: Кразельчикис кивнул машинально. Отвернулся к Агате. Та сидела, криво прислонившись к столу, куда ее отбросило выстрелом. Агата недоверчиво смотрела на свою блузку, пропитавшуюся кровью. Кразельчикис опустился на колени рядом с ней, взял за руку. Рука была пронзительно холодной.
2: «Кровь! Она как... что? Как...»
0: Едва слышно прошептала Агата, но не закончила фразу. Кразельчикис с каким-то специальным чувством понял... Агата умерла.
1: «Как закат!»
0: — хрипло сказал Кразельчикис. Мир остановился. Кразельчикис вообразил, что замерли световые лучи в плену линз и скрипят, неспособные вырваться, как если бы кто-то назойливо водил железом по стеклу. Что-то мешало свету двигаться дальше. Что-то мешало Кразельчикису дышать.
1: «Только не нужно убиваться, Кразельчикис», —
0: грубо сказал Зайники. И в этой грубости Кразельчикису почудилась попытка оправдаться. Сквозь приоткрытую форточку слышно было, как на улице жужжит гидравлическая машина и поет сверчок. Эти два звука сливались в одну, такую привычную и уютную мелодию. Кразельчикис помимо воли прислушался к ней, полагая различить новые ноты. Перешептывание, хриплое дыхание, шаги, звуки засады. Но там были только сверчок и гидравлическая машина.
3: «А ведь вы тут один, Зайники, или как вас там?» — сказал Кразельчикис.
0: Зайники не ответил. Он набил трубку и теперь с явным удовольствием курил. Кразельчикис чувствовал себя пристранно. Кажется, впервые в жизни он ничего не боялся. Как будто все самое страшное уже случилось и выжгло его изнутри. Кразельчикис подошел к камину. Полосатые бентуронги выстроились в ряд. Они смотрели на Кразельчикиса мрачно, но одобрительно.

0: Заглянул Кразельчикес влево, и такой же одобрительный, полный нехорошей решимости вид заметил у керосиновой лампы. Легко поднял тело Агаты, аккуратно уложил на стол рядом с керосинкой. Зайники с любопытством следил за его действиями, но ничего не предпринимал.
1: «У меня револьвер, Кразельчикес», — только напомнил он.
0: «Так стреляйте», — спокойно ответил Кразельчикес.
1: «Вы нездоровы, Кразельчикес. Беренская чума не шутка. Вас вылечат».
0: «В Богнице?»
1: «Медицина не стоит на месте, есть».
2: «Зайники, почему вы один?»
0: — перебил Кразельчикес.
2: «Не все так гладко в сером департаменте, да? Подкрепление задерживается. Наверное, празднуют там арест Витоша».
0: У Кразельчикеса не было плана. Он импровизировал, и ему это нравилось. Кразельчикес убрал бентуронгов с каминной полки в карман. Взял в руки справочник Ниепца. Никчемная книга, если подумать. Будто Кразельчикес не разберется сам, какую композицию выбрать для гелиографии. Он положил справочник на стол. Пусть хоть раз послужит для пользы дела.
2: А ведь я несколько месяцев действительно полагал себя душевнобольным. Один против вселенной. Это, знаете, бодрит.
0: Кразельчикес поднял с пола гелиографию.
2: Я был неправ, Зайники. Вы слишком нервничаете, слишком боитесь меня.
1: Чего вы хотите, Кразельчикес? Штайнграу обеспечит вас всем. Признаюсь по секрету, вы нужны нам.
2: Чего я хочу? Например, увидеть, какого цвета море. Увидеть мир, который вы украли.
0: Зайники попытался привстать, но отчего-то у него не получилось. Он принялся ерзать в кресле, стараясь сделать это незаметно для Кразельчикеса.
1: Вы утеряли способность рассуждать здраво. Болезнь прогрессирует. Неостановимый Меренскую чуму 100 лет назад мир погряз бы в войнах и хаосе. Забудьте о тихой Европе, забудьте о сильном Мерене.
0: Кразельчикес не слушал его, а слушал скрип половиц и чувствовал в нем слова прощания. Дом знал, чем закончится эта ночь.
1: Вам не интересно, Кразельчикес?
2: Пропаганда мне довольна по радио. Но мне вот что интересно. Почему вы не стреляете?
1: Мне незачем убивать вас. Вы симпатичны мне, Кразельчикес. Только прекратите, пожалуйста, эти метания по комнате.
2: А вы остановите меня.
0: Кразельчикес оглядел комнату. Все ему тут было дорого, но иногда приходится расставаться и с самым дорогим. Кразельчикес достал папиросы, которые купил в киоске рядом с музеем. Теперь только он разглядел, что на пачке изображена была девица, удивительно похожая на Агату. В руках она держала поднос с грушами. Девушка печально подмигнула Кразельчикесу. Он похлопал себя по карманам. Обернулся к Зайнике.
2: «Могу я попросить у вас спички?»
1: «Так-то лучше!»
0: — одобрительно сказал Зайнике.
1: «Покурите, успокойтесь, только не подходите ближе. Я брошу вам коробок».
0: Поймав спички, Кразельчикес тотчас спрятал папиросы в карман и сказал:
2: «Карандаш, огонь, вода, карма-барма-цу-е-фа».
0: Зайники с подозрительным прищуром следил за тем, как Кразельчикес зажигает спичку.
1: «Что вы делаете, Кразельчикес? Немедленно курите!»
2: «Извините, Зайники, не люблю это дело».
0: Кразельчикес бросил спичку на стол. Туда, где на пропитанной керосином скатерти лежало тело Агаты.
2: «Прощайте, Зайники. Жаль, вы не способны оценить, как красиво сейчас здесь будет».
1: «Стойте, Кразельчикес!»
0: Инспектор направил на Кразельчикеса револьвер. Это был не какой-нибудь легкомысленный кобальт, а мудрый, надежный маузер. Дуло его смотрело печально и строго.
2: «Очень хорошо», —
0: сказал Кразельчикес, снимая очки и убирая их в нагрудный карман.
2: «Если вы правы, я болен. Если мир только кажется мне не таким, каким видите его вы, то револьвер выстрелит, и мы умрем здесь вместе. Если прав я...» И неодобрение револьвером вашей серой деятельности не странные фантазии воспаленного мозга, а реальный факт, то будет осечка. Стреляйте!
0: Стол, справочник Ньепца и Агата почти мгновенно превратились в пламя. Огонь уже тянулся к шторам и ковру. Каразельчикус подхватил с бюро гелиофор и, не удержавшись, обернулся, чтобы подмигнуть креслу, в котором сидел побагровевший инспектор, и револьверу в руке Зайники. Инспектор так и не выстрелил. Каразельчикус вышел и не видел уже, как беспомощно Зайники бился в крепких объятиях кресла одной маленькой пружиной зацепившегося за ремень инспектора. Как, отбросив револьвер, пытался Зайники дотащить кресло к двери, но не смог справиться с силой притяжения пола, удерживающей громаду на месте. Зато Кразельчик услышал, как взрываются патроны, до которых добрался голодный огонь. Кразельчик пересек улицу и обернулся. Дом пылал. Пламя пожирало его яростно и жадно. Достойный погребальный костер для Агаты.
2: «Прощай, дом!»
0: Кразельчикус не спеша разложил штатив, установил гелиофор, на крышку усадил фарфоровых бентуронгов, которых достал из кармана. Пусть тоже полюбуется. Кразельчикус немного волновался. Это был его первый кадр.

0: Здравствуйте, здравствуйте всем! Это модель для сборки на Пионер FM. Пионеры, пионерки и сочувствующие, присоединяйтесь незаметно. Сегодня у нас в эфире детективы. Вас приветствуют литературный ведущий и автор программы Владислав Коп и диджакей Андрей Эдисон. Андрей?
1: Привет всем, дорогие друзья. Весна идет, весне дорогу. И в поздний час сегодня мы с вами, как и всегда, впрочем, на Пионер FM в рамках программы «Модель для сборки» готовим очередную замечательную сказку в детективном жанре. Поскольку сегодня рассказа будет два, но все-таки между ними некоторое общее сходство есть, то сегодняшняя музыкальная концепция будет выдержана тоже достаточно в такой как бы моностилистике. Сегодня мы будем с вами слушать музыку в стиле прогрессив, deep прогрессив, experimental прогрессив и т.д. и т.п. По традиции конкретику, что мы сегодня с вами слушаем, слушали, я дам в конце программы, в конце эфира у нас специально для этого отведено время, и не буду раньше времени раскрывать карты. Скажу только то, что в отличие от последних эфиров, когда мы с вами слушали замечательную подборку ретроспективы модели для сборки. И, кстати, могу по секрету сказать, что в ближайшее время, через, может, там, эфир, два, там, три, я подготовлю еще одну подобную акцию замечательную. И будем с вами вместе наслаждаться и вспоминать кое-что из старого и доброго. Ну а сегодня как раз тот самый случай, когда имеет смысл обратиться к работам, которые совсем недавно увидели свет. И вот сегодняшний эфир как раз будет посвящен альбомам, которые вышли в 2012 году, буквально пару месяцев назад. Ну вот пока по музыке это вкратце все. Могу лишь еще добавить, что, наверное, также в одном из ближайших эфиров нас будет ожидать музыкальный гость. Есть у меня предварительная договоренность, и думаю, что будет вам интересно познакомиться с человеком, с творчеством которого мы с вами в том числе знакомились не так давно. Так что вот в качестве анонса думаю, что в одном из ближайших эфиров мы с вами это обязательно воплотим в жизнь. Ну а сейчас, я думаю, поясняющие литературные подробности и слово Владу.
0: Спасибо, и еще немного приятностей. Сегодня в эфире прозвучат аж два рассказа. Это вот такой вот замечательный сюрприз. Они действительно чем-то друг на друга похожи. Во-первых, налетом мистики, во-вторых, тем, что истории обе детективные. Но если первый рассказ, который вы сегодня будете слушать, принадлежащий перу Дарьи Булатниковой и называющийся «Запах угля, вкус крови», он скорее похож на, ну, я бы сказал, по настроению, на такое постперестроечное кино о серьезных и сильных парнях, которые чего-то в жизни достигли, ну, со своими, конечно, пирогами, то второй рассказ, во-первых, он повествует уже не о нашей действительности, а о загранице, и напоминает, ну, вот мне лично, фильмы жанра нуар. Детективы, расследующие какие-то непонятные преступления, парни, носящие шляпы, плащи и курящие трубки. Ну, не факт, что все вышеперечисленное будет в рассказе, тем не менее, настроение, вот, по-моему, похожее. Так что сегодня мы наслаждаемся детективной литературой, но, естественно, с фантастическими допущениями.
1: На сюжет из фильма «Деликатесы» не подходит?
0: Нет, ни «Деликатесы», ни «Остров потерянных детей», или «Украденных детей», как это вообще называлось? «Остров потерянных детей», по-моему. Фильм того же режиссера, который снял «Деликатесы». А вообще, конечно, да, фильмы бывают очень веселыми и даже в жанре хоррор, не только нуар.
1: Ну, в общем, да. Ну что ж, дорогие друзья, не забываем о том, что у программы существует форум для нашего с вами общения и для вашего общения, и вообще для общения www.mds.ru. Все вопросы и пожелания направляйте туда. Ну и, собственно говоря, несколько минут по нашей старой доброй традиции отведено для того, чтобы вы подготовились к прослушиванию рассказа, который уже очень скоро начнется, поэтому собирайтесь и незаметно присоединяйтесь. Мы пошли готовиться, и до скорой встречи в литературной части программы. Поехали! Поехали!

На частоте Pioneer FM модель для сборки. Сегодня в эфире Дарья Булатникова. Запах угля, вкус крови.

Тормозящий поезд в последний раз содрогнулся, лязгнул сцепками и встал. Проводница Таня открыла дверь, и из разбавленной мутным светом фонарей тьмы в тамбур хлынула прохлада. Пробормотав Тане «до свидания», Шутов спрыгнул на перрон. Замер на секунду, словно проверяя готовность, и только тогда позволил себе выдохнуть тепло спального вагона, пахшее дезодорантом и кофе. А потом глубоко, во все легкие, вдохнул воздух родного города. Славянка. Все то же. Запах угля, вкус угля. Шутов дегустировал его, словно старое вино. Запах угля. И вкус угля, похожий на вкус крови. За спиной неслышно двинулись вагоны, где-то вдали перекликались мужские голоса, ночной перрон был абсолютно пуст, если не считать уныло бредущей по нему собаки. Шутов потянулся и облизнул пересохшие губы. Город еще не знал, что он вернулся. Он не стал брать такси, если можно так назвать выжидавшие на привокзальной площади потрепанные «Жигули» и совсем уж убитый «Фолькс». Как раньше, пошел пешком. По пешеходной улочке вдоль железнодорожных путей к высокому мосту с прогибающимися под его весом досками. Впрочем, они точно так же прогибались, и когда Шутов был юным студентом, а не 37-летним заматеревшим мужиком. Потом вдоль бесконечного забора складов, мимо одинаковых двухквартирных коттеджей, и повернуть на парковую улицу, которая вела когда-то его дому. К дому, где он родился и вырос, где прошло детство и часть юности, где... Остановился и прислушался. Ночь зудела стрекотанием то ли цикад, то ли мопеда его заветной детской мечты. Где-то хрипел шансон, и слышались вопли пьяной драки. Шутов улыбнулся. Тот, прошлый, он бы от греха обошел бессмысленную потасовку. Но сегодня ему было все равно. Он стал другим. И дерущиеся, словно почуяв в темноте опасного зверя, стихли. Только сбивчивый топот в темноте. Прочь, пока есть шанс спасти шкуру. Теперь славянка принюхивалась к нему, как раньше он, к запаху ее угля.

0: Гудско точно знал, что умирает. Необыкновенная ясность мысли была следствием того, что он уже третий день не пил. Водка закончилась, а встать и дойти до магазина, где всегда найдется компания, готовая налить полстакана, Гудско не мог. Что случилось и когда, он не помнил. Пока была водка, кашель и слабость не волновали. Ничто не волновало. Засыпал, просыпался, прокашливался, ощущая шершавую боль под ребрами, и глушил ее парой стаканов. Боль уходила, растворялась в хмельной волне, как и весь остальной мир. Еще маячили рядом какие-то мужики и булькали родимой. Тянули к себе газету с чайной колбасой и крошащимися ломтями назреватого хлеба. Потом куда-то делось все. Мужики, колбаса, хлеб и водка. Иссякла водка. А вместе с ней иссякли и силы. Кое-как Гудско сполз с продавленного дивана и доплелся до ванны с грязным унитазом и капающей из крана ржавой водой. Там пришло окончательное понимание того, что дело хреново. Перед глазами все плыло, ноги не держали. Обратно он добирался на карачках, запинаясь о валяющиеся повсюду пустые бутылки и почему-то валенки. Откуда у него столько валенок? Эта мысль была последней. Гудско ткнулся лицом в дурно пахнущую наволочку и отключился. Очнулся абсолютно трезвым и бессильным. Лежал с ужасом, понимая, что до ванны ему уже никогда не добраться. Истекал липким потом и мочой, выкашливал легкие в пыльную тишину, уговаривал кого-то помочь. Ответом был лишь крысиный писк. А когда смерть уже маячила на пороге рваной фигуры, появился Витька Шутов. Гудско не удивился. Кто же, как не Витька, должен был явиться ему вместе с Костлявой? Смерть и мертвые, они же всегда рядом ходят. Небритый, в мятом пиджаке мертвый Витька навис над Гудско. Губы его шевелились, но понять, что он говорит, было невозможно. Гудско попытался отмахнуться от него, не получилось. Тело забилось в очередном приступе кашля и опало.
1: «Прости меня!» —
0: просипело откуда-то изнутри него.
1: «Прости!»
2: «Ты что?» — заорал Шутов. «Ты что, Серега? Ты, блин, не умирай! Погоди, я сейчас!»
0: Он шарил по карманам в поисках телефона, потом уговаривал скорую приехать. Врач отказывался госпитализировать. Шутов совал ему деньги — доллары, рубли, евро. Наконец, Гудско перекинули на носилки и погрузили в раздолбанный УАЗик. Шутов в больницу не поехал, но пообещал попозже проведать и проверить. Врач хмыкнул и прямо сказал, что Гудско не жилец. «Ты уж постарайся, Пилюлькин», — буркнул Шутов. «Вытащишь — гораздо больше дам. Запомни, гораздо». Он проводил взглядом удаляющийся по дворовым колдобинам микроавтобус и выругался. «Плохо. Со всех сторон плохо. И для дела, и вообще. Нужно было вернуться раньше. Не выжидать и страдать фигнёй, а просто купить билет на проходящий поезд, шугануть неотступно следующую по пятам команду и ехать, чтобы разобраться, наконец, что же случилось тогда, 15 лет назад. Нужно запереть Серёгину квартиру». Шутов поднялся по пяти знакомым ступеням и толкнул ободранную дверь. «Неужели это та самая квартира?» Криво висящая на выленивших обоях газетница, давным-давно вышитая Серегиной матерью, подтвердила: та самая. А вот и фотография в дешевой рамке. Они с Гудско и Митрофаном в нелепых спортивных костюмах стоят около забора и довольно глупо улыбаются. Он тогда накопил денег на свою первую машину. Шутов закрыл глаза и увидел объятый пламенем старый, но все еще понтовый мерс, несущийся в ржавый яр. Услышал собственный раздирающий грудь крик и тишина, нарушаемая только отвратительным треском пожирающего машину и человеческую плоть огня. Где-то громко запищала крыса. Мягкий удар, еле слышный скрежет и снова писк. Шутов поморщился, сдернул с гвоздя ключ, пнул изъеденный молью валенок и вышел. Крыса пищала ему вслед отчаянно и безнадежно.

Он давно забыл о том, что сделал когда-то. Как чертил, как исписывал формулами листы миллиметровки, как паял схемы. Забыл, откуда и зачем появился высокий рубчатый цилиндр из нержавейки, сердце прибора, название которому он так и не смог придумать. И уж точно Гудско, умиравшего на старой железной кровати в шестиместной палате, не волновала судьба серого зверька, свалившегося в полке в этот цилиндр. Обезумевшая от голода и жажды крыса третий день металась в западне. Верхние резцы сломались накануне, когда она пыталась выгрызть торчащую из стенки цилиндра кнопку. Кнопка провалилась внутрь, раздался тихий треск. Зубы дернувшейся крысы зацепились за оставшуюся круглую дыру и хрустнули. Она не скоро пришла в себя от боли и в очередной раз попыталась допрыгнуть до края цилиндра, но он был слишком высоко, и крыса снова и снова, скрежеща коготками, безнадежно сползала по холодному металлу. Полежав и собрав силы, она вновь прыгала. Больше ей ничего не оставалось. Темнота, сгустившаяся за крошечным пыльным оконцем кладовки, скрыла и странный, покрытый многолетней пылью агрегат, и его пленницу, и воткнутую в древнюю розетку электровилку, шнур от которой тянулся к прибору без названия. Названия не было, потому что сам его создатель не верил, что он может заработать. А когда все-таки заработал, сделал все, чтобы забыть об этом. К измученному уколами и капельницами Гудско подошел врач, подержал за запястье, оттянул веко на правом глазу и поморщился. Буркнул маячащий в дверях медсестре. «В реанимацию. И скажи Пустовойтову, чтобы подсуетился. Передай, я просил. Вытащит этого ханурика, свое получит. Утром я к нему зайду». Крыса, поводя впавшими боками, прицелилась и прыгнула. Упала и осталась лежать на дне цилиндра. А в сгиб локтя Гудско вонзилась очередная игла. В ночной темноте ветер раскачивал за окном старый вяз. Ажурные тени метались по потолку. У ворот горел такой же старый, как вяз, фонарь. И тонко зудели комары. Шутов лежал в пахнущей глаженным бельем и кислым тестом темноте и смотрел в светлые квадраты окна, боясь шевельнуться, чтобы не зазвенела металлическая сетка кровати. Или чтобы не спугнуть того, кто стоит за окном. В переплете опять угадывалось его нечеловеческое лицо. Огромное, внимательное и суровое. Шутов дунул вверх, остужая лоб. Что же он взмок-то так? Что же... А ведь он забыл, совсем забыл, сколько лет прошло. Но зачем ему это было нужно? Затем. Он должен был вернуться именно сюда, в комнату с вязом и фонарем за окном. С тишиной, в которой слышен только комариный писк. Раньше звуки были другими. Собачий лай, пьяное пение и... Закрыв глаза, Шутов словно наяву услышал шаги, тяжелые и неспешные. Шаги многих ног. Каждую ночь они раздавались в одно и то же время. Сколько ночей маленький Витька Шутов просыпался, боясь встать и глянуть. Потом преодолевал страх и иногда шлепал босыми ногами к окну, чтобы посмотреть на черных людей, идущих в ночной темноте по улице. Вздрогнув, он попытался отогнать звуки прошлого, но не получилось. Шаги приближались. «Глюк?» — криво усмехнулся Шутов в темноту. А потом резко поднялся, заставив пружины кровати взвизгнуть. Спустя минуту он стоял, прижавшись лбом к оконному стеклу, и смотрел на идущую мимо дома колонну. Черные лица, черные робы... На головах черные каски с волнистыми краями и слепыми фонарями. Как всегда, смена с работы шла устало, в разнобой. Шутов отскочил от окна и потряс головой. «Не может быть! Этого не может быть!» Потому что бытовки с душевыми на шахте появились еще когда ему было лет 12. После этого смены уже не шагали по улицам черными колоннами. Да и откуда им взяться сменам, если шахта уже 10 лет как стоит затопленная? Нет больше шахты.
Постояв на холодном полу, Шутов вернулся к кровати и зачем-то достал из-под подушки глок. Пистолет привычно лег в ладонь. Когда-то он выбрал его среди других моделей из чистого пижонства, но потом понял, что сделал правильный выбор. Глок был похож на него самого. Такой же мощный и неторопливый, но в любой момент готовый к беспощадной схватке. Улегшись на скомканную простыню, Шутов положил пистолет на живот и почти мгновенно уснул, успев подумать, что когда-то для храбрости клал с собой в постель котенка Марсика, чтобы тот уютно мурлыкал у него на животе. А теперь вот Глок.

0: Алексей Иванович Митрофанов озабоченно осмотрел кабинет. «Все в порядке. Герб города Славянка и портрет президента на стене висят ровно. Триколор в углу расправлен. На столе ничего лишнего. Сразу видно, тут работает человек, пекущийся о вверенном ему городе». Пройдя по скрипучему паркету, Митрофанов открыл дверцу шкафа и внимательно осмотрел себя в зеркале, прикрепленном к ней изнутри. Ради сегодняшней встречи он надел привезенный из Лондона костюм из чистой шерсти и стильный галстук за 200 фунтов. Пусть не думает гость, что он тут прозябает. Алексей Иванович вгляделся в отражение собственного лица, свел брови, сжал губы. Меньше всего ему хотелось, чтобы тот, кто назначил ему встречу, понял, как он его боится, как ненавидит и как надеется на то, что ему ничего не известно. А вдруг? Вдруг проговорится Гуцко? Давно надо было разобраться с этим алкашом. И чего медлил, чего ждал? Что подохнет от водки, которую он ему засылал чуть не ящиками? Что выжжет она ему остатки памяти? А может, зря он волнуется? Серега давно потерял человеческий облик. Хотя его все еще не было в списках умерших, которые Митрофанов с надеждой просматривал на аппаратном совещании каждый понедельник, но звонить и требовать выпивки он перестал уже месяца полтора назад. Скорее всего, сдох и валяется в своей вонючей норе. Эта мысль ему так понравилась, что твердо сжатые губы искривились в улыбке.
1: «Алексей Иванович, к вам посетитель»,
0: — раздался из аппарата голос секретарши. Митрофанов отскочил от зеркала, словно нашкодивший первоклассник, суетливо прикрыл дверцу шкафа и хрипло буркнул: «Пригласи войти». А сам уверенно и размеренно пошел к двери. Таких людей принято встречать, даже если за тобой президент и триколор. Дверь распахнулась. «Ну здорово, Митрофан», — без улыбки произнес Шутов.

крысу разбудил запах. Резкая вонь горелой изоляции проникала через нос куда-то внутрь, заставляя чихать и мотать головой. Раздирая коготками ноздри, крыса пыталась избавиться от противных ощущений. Ничего не помогало. Еще не открыв глаза, Ольга почувствовала знакомый запах кофе. На кухне бубнило радио и слышалось позвякивание ложечки о чашку. Отец всегда вставал на рассвете, тихо спускался со второго этажа и в электрическом кофейнике варил себе большую чашку крепкого кофе. Очень большую, почти полулитровую. А потом закуривал одну из своих трубок, и по квартире распространялся запах медового табака. Старый холодильник урчал, изредка произнося громкое «та-та-та» и замолкая, чтобы отдохнуть. Тикали часы с боем, где-то лаяла собачонка. Сегодня можно было не спешить, подремать под тяжелым ватным одеялом, наслаждаясь запахами и звуками. Но Ольга встала, чтобы успеть принять душ и привести волосы в порядок. Ее немецкий фен чувствовал себя явно неуютно в компании старого холодильника и часов, как юная красотка в доме престарелых. А потом она вышла в знакомый до каждого кустика и камешка двор, прошла вдоль обложенных половинками кирпича клумб с отцветшими уже петушками, немного постояла под старой акацией, на которую в детстве влезала за считанные секунды, и оказалась на родной улице. Едва не свернула налево, дорога к школе осталась привычной до автоматизма. Но сегодня ей направо и дальше за угол. Тут дома стояли вплотную к тротуарам. Серый и красный полированный гранит и стекло. Заглубленные входы, глянцевые пилоны, клинками взмывающие к небу. Царство современной офисной архитектуры. Ольга еще помнила неказистые довоенные двухэтажки, которые стояли тут раньше. Но улица со старыми тополями и заросшими травой дворами осталась в прошлом. А новая поразительно напоминала застройку Чикаго или Нью-Йорка. Теперь тут деловой центр Славянки, а магазины, кинотеатры и рестораны дальше там, где когда-то был заброшенный питомник. Как красиво цвел в нем вереск. Вздохнув, Ольга подошла к двери из толстого, отливающего зеленью стекла. Та медленно и бесшумно сдвинулась в сторону. Представился механизм, изнутри покрытый таким же слоем жирной пыли, что и гранит, тротуар и стекло. Уголь. Он оставляет свой след на всем. И вся эта жесткая и деловитая роскошь имеет запах угля, вкус угля, цену угля. Вестибюль все тот же гранит и бронза. Хотя она ожидала увидеть блестящий хром, но полированный металл слишком быстро тускнеет от угольного налета и напичканного химией воздуха, с которым не справляются и самые лучшие кондиционеры. А бронзе это даже к лицу. Есть ли лицо у металла? Ольга не знала. Направляясь по пустому гулкому пространству к лифтам, она постаралась выбрать

0: представлялось, а по-мальчишески сидел в холле на подоконнике и курил. На фоне окна олигарх Витька Шутов казался огромным. Впрочем, он всегда был таким, значительно плотнее и выше большинства сверстников. Те же крупные черты лица, те же угадывающиеся под одеждой мускулы спортсмена, только густые волосы слегка тронула ранняя седина. Модная небритость и такой же модный, словно измятый пиджак. Мачо. А глаза у мачо прежние. Карие, опушенные слишком длинными для мужчин ресницами. Увидев ее, Шутов поднялся, швырнул в бронзовую урну недокуренную сигарету и шагнул к ней. «Ну, здравствуй», — сказал он.
1: Нужно было, наверное, обнять и чмокнуть его в щеку, но Ольга вдруг поняла, что не уверена, как Шутов к этому отнесется. Как вообще относятся люди, подобные Витьке, к таким вот встречам с прошлым?
0: Горькая улыбка тронула губы. Выходит, она прошлое.
2: «Прошлое»,
0: — ехидно подтвердил внутренний голос. «Здравствуй, Оля», — повторил Шутов, оказавшись рядом, очень близко, и поцеловал ей пальцы. Не руку, а именно пальцы. А потом заглянул ей в глаза и весело улыбнулся. «Ты совсем не изменилась».
2: «Неправда. Изменилась. Я рад, что ты приехал».
0: «Ну, куда пойдем?» Она по-прежнему молчала, разглядывая его, человека, который создал весь окружающий гранит, и бронзу, и дома, немыслимые Чикаго в их ленивом солнечном краю. Создал и владел всем этим. Всемогущий и недоступный Шутов давным-давно управлял своей империей откуда-то издали. Мало кто знал откуда. «Ты приехала первой». Он снова зачем-то поцеловал ей руку.
2: «Остальные должны подтянуться. Ну что, может быть, сходим к школе или лучше посидим в ресторане?»
0: «Помнишь?» Она помнила. Горько защемило сердце и захотелось уйти, вернуться домой и снова забыть, затолкать в самые пыльные уголки памяти и эту улыбку, и затененные ресницами глаза, и вихры, не желавшие лежать в модной прическе. Когда-то Шутов уже неловко пытался пригласить ее в ресторан, а она почему-то испугалась и отказала, резко, почти обидно, и тут же пожалела об этом. Это было сразу после выпускного бала. На следующий день она уезжала сдавать вступительные экзамены в академию. Раньше, чем Гуцко в Бауманку, а Митрофанов в педагогический, а Шутов неожиданно для всех решил остаться учиться в местном горном техникуме.
1: «Я помню».
0: После глупой паузы пробормотала Ольга.
1: «Пойдем куда-нибудь».
0: Они вышли на затененную высокими домами улицу. Водитель огромного вишневого автомобиля включил зажигание, но Шутов покачал головой и взял Ольгу под руку. «В школу?»
1: «Она тоже новая?»
0: «Конечно. Перестроили все, что рушилось и обветшало. Ты давно тут не была?»
1: «Почти 20 лет».
0: Шутов присвистнул, изображая удивление, хотя отлично все знал.
2: «Значит, ты тогда сказала правду.
0: Уехала в новую жизнь навсегда».
1: «Не навсегда. Славянка не отпустила. Я знала, что когда-нибудь мы все вернемся сюда».
0: «Думаешь, я этого не знал?» Он улыбнулся своей прежней безмятежной улыбкой. И Ольга вдруг поняла. Витька Шутов очень долго, все это время готовился к тому, что они увидят, вернувшись. «Твой дом не тронули».
1: «Спасибо».
2: «Да за что же?»
0: Ольга хотела сказать: за запах отцовского кофе, бормотание радио на кухне, звяканье ложечки в чашке, и за петушки на клумбе, и за старую акацию, и за...
1: «За то, что ты есть», —
0: неожиданно ляпнула она. Шутов громко рассмеялся. Они оба отражались в стекле сумрачного офисного здания. Женщина в строгом костюме и мужчина в модном, словно измятом, пиджаке.
2: Горбатый, отощавший почти до состояния скелета зверек, с трудом поднялся на ослабевшие лапы, посмотрел вверх и прыгнул.
0: Все подернулось маревом. Вместо чуда Чикаго вдоль покрытой выбоинами улицы стояли двухэтажные дома, на обшарпанных фасадах которых кое-где еще оставалась серая, больше похожая на грязь, краска –

Ольга потрясла головой. Не нужно вспоминать сон. Ничего этого нет. Ни огромного холдинга, ни стеклянно-гранитных офисов, ни новой школы, ничего. И самого Витьки Шутова уже 15 лет нет. Нигде и навсегда. А есть все та же Славянка, старые тополя на улицах, трава мокрится во дворах, бывший хлебный магазин на перекрестке с жалостливо прикрытым фанерной рекламой окном, поросшая бурьяном плешь на месте универмага и старательно побеленное крыльцо, дышащее на латан школы. Разваленные шахты обогатительного комбината. И есть она. 37-летняя женщина, покупающая у старушки гладиолусы. Она выбрала 4 роскошных пунцово-красных цветка и с ними вернулась в такси. На кладбище бросила она. Когда машина тронулась, Ольга достала из своей кожаной сумочки черно-белую фотографию. С нее безмятежно улыбался Витька Шутов. Такой, каким она видела его в последний раз. Она навсегда уезжала в новую жизнь, он оставался. Его Славянка не отпустила, а потом и вовсе забрала навсегда. Она прикрыла глаза, потому что сердце защемило вполне ощутимо. Пору искать нитроглицерин. Но нитроглицерина у нее никогда не было. Это у отца, которого тоже давно нет. Как нет его любимого электрического кофейника, полулитровой чашки, даже ложечки нет. Есть только дом, где живут чужие люди. Вчера она так и не осмелилась подойти и заглянуть во двор. Так что даже не знает, растут ли еще там вдоль дорожки петушки. А вот старая акация жива, ее верхушка выглядывает из-за дома. И от этой мысли вдруг отпустило сердце. Все осталось тут, никуда не делось. Просто видит это только она. Но вот откуда взялась та новая Славянка из ее гостиничного сна? Настолько реальная, что Ольга до сих пор помнила и бесшумное движение автоматических стеклянных дверей, и бронзовую урну, и запах, неистребимый запах угля, так похожий на запах свежей крови. Она приоткрыла окно и глубоко вдохнула ворвавшийся в него ветер. Он пах углем и луговыми травами, полынью и клевером. Виляя, чтобы объехать глубокие ямы в старом асфальте, такси двигалось к заброшенной шахте, рядом с которой располагалось кладбище. Ольга была уверена, что безошибочно найдет могилу Витьки Шутова.

0: каждый раз крысе казалось, что сил на следующий прыжок уже не будет. Но полежав и поплакав, она вставала и снова прыгала. Ольга смахнула ладонью на вождение. Это все страхи, детские иррациональные страхи перед возвращением. Дома с брошенными квартирами, за выбитыми окнами которых живет только затхлая пустота. Крыши с почерневшим от времени шифером, унылые бедности, разруха, как во многих шахтерских городах и поселках. Но у славянки был человек, который не хотел, не мог допустить этого. И единственным способом было стать хозяином. Он и стал. Чего это ему стоило, знает только он, ее бывший одноклассник, а ныне олигарх Витька Шутов. Ольга старалась об этом не думать. Ей достаточно было чувствовать рядом его широкое плечо, касаться его руки, слышать голос и смех. Он, как и раньше, смеялся много и с удовольствием.
1: «А Серега? Он же у тебя работает?»
0: «Гуцко? Гуцко сейчас в Брюсселе в командировке. Наш Самоделкин какую-то новую штуку задумал. Вот и шляется по миру, ищет подходящие технологии для комбината. Завтра обещал вернуться, так что как раз успеет».
1: «Брюссель, технологии. Кто бы мог подумать тогда, что Серега будет шляться по миру? А Шутов... У тебя есть яхта?»
0: — неожиданно спросила она. «Яхта? Зачем мне яхта?» Шутов даже остановился и озадаченно уставился на Ольгу.
1: «Ну, не знаю. У Абрамовича же есть?»
0: «Нет у меня яхты». Он почесал нос тем же жестом, которым в школе предварял решение на доске задачи или ответ по биологии. «Она мне не нужна», — твердо добавил Шутов, чтобы она не подумала, что он оправдывается. «У меня есть самолет и пара вертолетов. Этого достаточно». Она задумчиво кивнула, представив Шутова летящим на вертолете над степью, над терриконами и копрами шахт. Над химкомбинатом, который превращал уголь в пластик и синтетическую резину. Над заводами, где из всего этого изготавливались тысячи наименований изделий. Над тем, что сейчас стоило миллиарды и одну человеческую жизнь. Если Шутов отдал ее за все это, значит, ему так нужно. «Я сегодня был у Митрофана», — сообщил Витька и поморщился.
1: «Как он?»
0: «Как и раньше. Был жуком, им же и остался. Мэр, елки-палки». Они неспешно шли вниз по улице. Появились нарядные витрины, навесы летних кафе со столиками. Промчалась стайка тинейджеров в нелепых штанах с наушниками на лохматых головах. Ольга смотрела на Шутову и думала, что Лёшка Митрофанов всегда болезненно относился к его успехам. Была ли это пятерка по математике или лишние кипы газет во время сбора макулатуры? А уж когда повзрослели, и Витька стал явно превосходить его по всем параметрам, Митрофан и вовсе начал комплексовать. Шутов же продолжал считать его, если не другом, то хорошим приятелем. Хотя поправки на хитрость и завистливость сделал. И вот она, ирония судьбы. Оба стали хозяевами славянки.
1: «Ну ты же мог...»
0: «А зачем?» Шутов отвернулся. «Так было нужно. И учти, этим занимался не я». «Еще бы. Повелевать из поднебесных высей, не морая рук». «Сколько вы не виделись?» «Не поверишь. 15 лет». На этот раз прыжок был совсем неуклюжим. Крыса ткнулась в металлическую стенку окровавленной мордочкой, упала и затихла. 15 лет назад. Почти день в день она стоит у поросшего барвинком холма и смотрит на Витькино имя, выбитое на дешевом бетонном памятнике. Когда ей позвонила одноклассница Ленка и сказала, что Шутов разбился и сгорел в своем дурацком мерсе, она не поверила. Но Ленке нельзя было не верить. Она работала медсестрой в городском морге славянки, и она видела то, что осталось от Витьки. Плакала пьяными слезами и описывала в подробностях. Ольга старалась ее не слушать. Она положила гладиолус у основания памятника и заметила, что бетон уже начал разрушаться, а плита слегка наклонилась. Пройдет еще лет 10-15, она упадет... Витькино имя затянет вначале барвинком, а потом землей. «Спасибо!» Насмешливый голос за спиной заставил ее вздрогнуть.
1: «Не нужно оборачиваться! Не надо, нельзя! Но придется!
0: Только собрать в кулак нервы и унять бешено колотящееся сердце!
1: Впрочем, черт с ним, с сердцем!
2: Ольга резко выпрямилась и оглянулась.
0: Из-за солидного черного камня креста на соседней могиле вышел Шутов.
2: Стоял, щурился, разглядывая ее и покосившийся памятник, и гладиолусы, потом отшвырнул сигарету, подошел и поцеловал ей пальцы.
0: «Ну, здравствуй, Оля», — произнес он и улыбнулся. «Ты совсем не изменилась».
2: «Какого черта?» — разозлилась Ольга. «Зачем? Зачем тебе это было нужно, Шутов?»
0: «А лучше бы меня тогда убили».
2: Витька снова насмешливо прищурился, и тени от длинных ресниц легли на небритые щеки.
0: «Нет, даже тогда, 15 лет назад, я психом не был».
2: «Так это...»
0: Он кивнул и снова посмотрел на памятник. «Нет, психом он не был, а вот дураком. В тот день он выпил довольно много и явно из сомнительной бутылки. Ехал по трассе и чувствовал, что это может плохо кончиться. Тошнота подкатывала к горлу, в глазах плыло. И тут какой-то парень на обочине голосует. Прав у парня не было, но водить он умел. По крайней мере, сказал, что умеет. Согласился сесть за руль. А когда Шутов отошел за кусты, чтобы избавиться хотя бы от части, выворачивающей наизнанку тошноты, Мерс рванул с места и почти сразу загорелся и огненным факелом помчался по склону Ржавого Яра. Некоторое время Шутов, отчаянно крича, бежал за ним, а потом вдруг понял. Два раза он не внял предостережения. Первый раз — велосипедные цепи, оставившие на теле причудливую вязь кровоподтеков. Второй — просвистевший у плеча пули. В третий раз слепой случай снова подарил ему жизнь, и придется ее спасать. Тогда он и ушел пешком. По степи в Незалежну. Бросил все — родных, друзей, наметившихся уже партнеров, две коробки, скупленных за копейки, и бутылки акций шахты комбината. Сколько с тех пор он сменил странные имен, Шутов уже не помнил. Сколько смертельных схваток выдержал, собирая команду и обретая свою тайную, замешанную на крови власть. Сколько жизней забрал, сколько сохранил. Сложная арифметика темной стороны его жизни. Если кто-то и вел счет, то его команда, да еще неразлучный с ним Глок.

0: Ты знаешь, кто?
1: Шутов кивнул. С утра он успел побывать в больнице. И Серега Гуцко, которого врачи на время привели в сознание, ему рассказал. Гуцко даже вспомнил о своем приборе без названия, потому что эта штука была создана, чтобы убить его, Шутова. И Серега был уверен, что убила.
0: Видя, все были уверены. Ленка сказала, что у того парня были пломбы в точности, как у тебя. 3 штуки на тех же зубах. А иначе опознать было невозможно.
1: Шутов посмотрел вверх на несущиеся облака, на пролетающих птиц и сжал губы. Ольга не сводила с него глаз. Потом прикоснулась к плечу, сильному и теплому даже под пиджаком из тонкого льна. «Странно», — он произнес это с расстановкой. И Серега странную вещь сказал.
0: «Какую?»
1: «Он вспомнил, что задумал, конструируя свою машинку». Что можно создать некое поле, способное изменить будущее, изменить судьбу всего одного человека, но не любого. Поэтому они и выбрали меня. Он и Митрофан.
0: Не верю.
1: Ольга вздрогнула и убрала руку с его плеча.
0: Митрофан выбрал тебя не поэтому, а выбрал тебя именно он.
1: Я знаю. Теперь знаю. Но это уже не важно.
0: И что ты будешь делать дальше?
1: Уже ничего. Серега умер. Я простил его. Он мог сделать так много, сделал только это.
0: А Митрофан?
1: Шутов лишь улыбнулся в ответ и крепко ухватил Ольгу за локоть. На секунду прижал к себе, и она успела ощутить между ним и собой какой-то посторонний предмет. Что-то тяжелое лежало в кармане стильного пиджака. Не будет он ей ничего рассказывать. Ни об остекленевших от ужаса Лёшкиных глазах, ни о его крике, что все придумал Серега, а он ни при чем. И вообще, это невозможно убить с помощью какой-то железяки, включенной в обычную розетку за 20 километров от... Шутову хотелось, чтобы все поскорее закончилось. От финала этой истории он удовольствия не ждал. Так что лучше промолчать. Скоро она все узнает. Поймет. Но это как-то мало его беспокоило. Главное, не сам скажет. Они молча дошли до кладбищенских ворот, где Шутова ждал большой вишневый автомобиль, купленный им накануне, и поехали к каналу. Стояли на его бетонном берегу, рассматривая глубокую воду. «Смотри, Оль, жаворонок!» Ольга лишь на несколько секунд перевела взгляд на кувыркающуюся в небе крохотную птичку. «Да, жаворонок, безмятежно распевающий над степью». Раздался всплеск. А когда она обернулась, Шутов снова спокойно вглядывался в воду. Но карман его пиджака, она была уверена, теперь был пуст. Последний прыжок был действительно последним. Крыса так и не смогла больше встать и найти опору. Лапы разъезжались на полированном металле. Теперь она лежала неподвижно, и только дрожь в полых боков говорила о том, что она еще жива. «Ну, должен же у него быть какой-то костюм!» — с досадой произнес Шутов, разглядывая недра старого шифонера. Там на плечиках болтались застиранные рубашки, под ними валялись драные тренировочные штаны. Костюма не было. Ольга подошла и критически осмотрела полки. Взяла майку и ситцевые трусы, осмотрела... Положила обратно и вздохнула.
0: «Купим все в магазине».
1: Шутов покосился на нее и кивнул. «Завтра они похоронят Серегу Гуцко, который так и не смог простить самого себя. Надо было Шутову вернуться раньше».
2: «Мне тут сон приснился», — зачем-то сказал он. «Черная колонна».
0: «Шахтерская смена?»
1: Ольга, как все тогдашние дети славянки, тоже помнила эти молчаливые, усталые шествия.
2: «Она... Может быть, мы вернулись сюда, чтобы видеть странные сны?»
1: Эта мысль ее почему-то успокоила и примирила с действительностью.
0: «Пойдем, нам пора».
1: «Погоди». Он легко и целомудренно прикоснулся губами к ее виску, словно прощался. Как тогда, когда она уезжала, он оставался. Когда они вышли в коридор, Ольге почудился тонкий, похожий на детский стон. Оглянувшись, она толкнула дверь и увидела маленькую грязную кладовку. Пахло горелой изоляцией. Сзади подошел Шутов, обнял за плечи. Так они и стояли, разглядывая единственное, что успел сделать Серега за свою жизнь. Аппарат, больше всего напоминающий архаичную стиральную машину.
0: «Тут дохлая крыса», —
1: пробормотала Ольга, заглянув внутрь аппарата. Шутов наклонился, чувствуя рядом ее тепло. А потом сунул руку в цилиндр и ухватил тощее тельце. Крыса дернулась, забилась и попыталась его укусить, но без зубов ничего не получалось. Засмеявшись, Шутов положил крысу на пол. «Извини, но жратвы тут, похоже, нет. Сможешь выжить — живи». То ли движение руки Шутова, то ли попытки крысы вырваться сделали свое дело, но прибор снова издал треск, и из розетки поднялась струйка дыма. Гуцко хоронила только она, да несколько старушек, как на работу приезжающих на кладбище каждый день, в надежде поесть и выпить на поминках, да получить памятный платочек. Платочков у Ольги не было, поминок она не устраивала, поэтому раздала довольным бабкам по 100 рублей, и они засеменили к воротам. Сегодня должны быть еще одни, куда более пышные похороны. А это так, разминка. Двое пьяных мужиков шустро забросали могилу землей, установив плохо оструганный крест. Получили обещанную плату и побрели вслед за бабками. И Ольга, наконец, осталась одна. Можно было помолчать. Теперь их могилы рядом, Шутова и Гуцко. Она решилась на это только потому, что Витька сам сказал ей, что простил Серегу. Значит, так тому и быть. Громко зарыдали трубы. Над кладбищем взметнулась стая черных птиц. Ольга вздрогнула и растерянно обернулась. Огромная толпа людей собралась на главной аллее. Говорили речи, перемежаемые звуками духового оркестра. Кто-то шептался, кто-то отводил глаза, чтобы не выдать радость. Она положила обоим по букету ранних астр и снова оглянулась. Дорогой, сверкающий лаком гроб, в котором лежал Митрофан, начали опускать в могилу. Теперь трубы пели негромко и печально. Вот и прошли эти три странных дня в городе детства. Она так и не поняла, были они или нет. Что заставило ее вернуться сюда? Уж точно так и не состоявшиеся встречи одноклассников. Тогда что? Трубы снова зарыдали. Пятнадцать лет назад в ржавый яр огненным факелом катился Витькин Мерс. И в нем кричал и пытался открыть дверцы человек, который мог превратить Славянку в лучший город Земли. И не превратил. Хмурый парень на краю склона постоял, прислушиваясь к отвратительному треску жрущего машину и человеческую плоть огня, и ухмыльнулся. Чики-чики. Задание выполнено. Митрофан будет доволен. Крыса в грязной кладовке, отлежавшись, встала и поковыляла в угол к давным-давно прогрызенной в полу дыре. Там должна лежать давно припасенная корка, а подальше есть лужа, натекшая из прохудившейся трубы. Она будет пить из нее долго-долго.

0: Вы слушали рассказ Дарьи Булатниковой «Запах угля, вкус крови».
1: Джек Уивер в полном отчаянии выбрался из недр мультивака. Тодд Эмерсон, сидевший у пульса, спросил: «Ничего нового?» «Ничего», — сказал Уивер. «Ничего, ничего. Ровным счетом ничего. И совершенно непонятно, что же могло случиться».
2: «Тем не менее, он не работает».
1: «Хорошо тебе рассуждать, сидя в кресле».
2: «Я не рассуждаю, я думаю».
1: «Он думает». Уивер горько усмехнулся. Эмерсон беспокойно заерзал в кресле. «А почему бы и нет? 6 бригад кибернетиков носятся по коридорам мультивака и за 3 дня ничего не отыскали. Почему бы ради разнообразия кому-то и не начать думать?» «Думай, не думай, ничего не изменится. Надо найти поломку. Где-то, очевидно, произошло замыкание».
2: «Вряд ли все так просто, Джек».
1: «Кто говорит, что просто? Ты знаешь, сколько в нем миллионов ячеек и контактов?»
2: «И все-таки ты не прав. Если бы речь шла о реле или о контакте, мультивак использовал бы резервные линии, сам бы уж как-нибудь отыскал неполадку и сумел бы поставить нас об этом в известность. Вся беда в том, что мультивак не только не отвечает на вопросы, он не может сообщить, что с ним стряслось. А между тем, если мы не поможем ему, в городах начнется переполох. Мировая экономика координируется мультиваком, и все об этом отлично знают».
3: «Кстати, я тоже знаю. Что это изменит?»
1: «Думать надо. Мы что-то упускаем. Пойми, Джек, за последние 100 лет все самые выдающиеся умы кибернетики старались усложнить мультивак. Сегодня он может почти все, в том числе говорить и слушать нас. Практически по сложности он уже не уступает человеческому мозгу. Мы до сих пор не можем полностью разгадать человеческий мозг. Почему же мы им претендуем на полное понимание мультивака?»
2: «Ну вот еще немного, и ты скажешь, что мультивак разумен».
1: «А почему бы и нет?» Эмерсон задумался. «Почему бы и нет? Можем ли мы утверждать, что мультивак не пересек ту тонкую условную черту, которая отделяет машину от мыслящего существа? Да и существует ли эта черта? Если мозг количественно сложнее мультивака, а мы все продолжаем усложнять мультивак, в какой точке?» Эмерсон погрузился в молчание. «Чему все это?» – раздраженно спросил Уивер. «Даже допустим, что мультивак разумен. Неужели это поможет нам найти поломку?»
2: «Поможет, потому что мы сможем подойти к нему с человеческими мерками. Допустим, тебе задали вопрос, какой будет цена на пшеницу следующим летом, а ты не ответил».
1: «Почему ты не ответил?»
4: «Потому что я этого не знаю, а мультивак знает».
1: «Он, а не я, обладает всей нужной информацией. Пользуясь этой информацией, он может предсказывать тенденции в политике, экономике или, к примеру, в метеорологии. И мы отлично знаем, что он может. Он это не раз делал».
2: «Ну хорошо, тогда, допустим, я задал тебе вопрос, ты знаешь ответ на него, но мне его не сообщаешь».
1: «Почему?» «Потому что у меня опухоль мозга», — огрызнулся Уивер. «Потому что я потерял сознание. Потому что я в стельку пьяный. Наконец, черт подери, потому что я сломался. Именно это мы и стараемся установить. Мы пытаемся отыскать место, где произошла поломка. Мы пытаемся отыскать необходимые условия его работы».
2: «И не нашли».
1: Эмерсон поднялся с кресла. «Послушай, Джек, а на каком вопросе мультивак замолчал?» «Откуда мне помнить? Прокрутить тебе пленку?»
2: «Не надо. Скажи, работая с мультиваком, ты ведь ведешь с ним беседу?»
4: «Так положено, это терапия».
2: «Да-да, конечно, терапия. Мы делаем вид, что мультивак – разумное существо, чтобы не переживать. Ах, машина умнее меня. Из металлического чудовища делаем этакого отца-батюшку».
1: «Объясняй это, как тебе удобнее».
2: «Но это же самообман, и ты отлично об этом знаешь. Такой сложный компьютер, как мультивак, должен говорить и слушать. Недостаточно только закладывать в него вопросы и получать ответы. На определенном уровне сложности мультивак должен казаться разумным, потому что он действительно разумен.
1: Слушай, Джек, задай мне тот последний вопрос. Я хочу испытать мою собственную реакцию на него».
4: «Вот еще глупости», — отмахнулся Уивер.
2: «Прошу тебя».
1: Уивер был в полном отчаянии, к тому же смертельно устал, иначе он вряд ли бы подчинился такой просьбе. Он сделал вид, что закладывает программу в мультивак и начал говорить, как говорил всегда в такие минуты. Он высказал свое мнение о неполадках в сельском хозяйстве, вспомнил о новом уравнении ракетной струи и о пятнах на солнце. Вначале он говорил через силу, но постепенно привычка взяла свое, и к тому моменту, как он кончил работу, так увлекся, что чуть было не хлопнул Тодда Эмерсона по груди, желая ему успеха. «Ну хорошо», — закончил он. «Обработай информацию и быстренько выдай ответ».
2: Несколько секунд Джек Уивер стоял, глубоко дыша, вновь переживая волнение власти над самым гигантским и сложным творением человеческих рук и человеческого разума, потом спохватился и смущенно пробормотал.
1: «Ну вот, вот и все». «По крайней мере, теперь я знаю», — сказал Немерсон, — «почему я на месте мультивака не стал бы тебе отвечать. Джек, очисти мультивак. Попроси всех ремонтников выбраться изнутри, а потом снова заложи программу. Я сам буду говорить». Уивер пожал плечами, повернулся к пульту управления мультиваком, заполненному темными немигающими циферблатами и потухшими лампами. По его приказу бригады кибернетиков одна за другой покинули машину. Затем, вздохнув, он включил программное устройство. В 12-й раз за последние дни он пытался заставить мультивак трудиться. Замигали огоньки на пульте управления. Где-то далеко об этом узнают корреспонденты, и разнесется слух о новой попытке. И люди во всем мире, столь во многом зависящим от мультивака, затаят дыхание. Пока Уивер закладывал программу, Немерсон начал говорить. Он говорил медленно, стараясь точно вспомнить слова Уивера и ожидая решительного момента, когда он найдет необходимые условия для работы компьютера. Уивер кончил. В голосе Немерсона зазвучало волнение. Он сказал: «Ну хорошо, мультивак. Обработай информацию и выдай ответ». Он сделал короткую паузу и добавил необходимые условия. «Пожалуйста». В то же мгновение включились все реле и контакты мультивака. И ничего удивительного. Машина может чувствовать, когда она перестает быть машиной.

Из сборника «Книга чудес». «Чудесное окно». Полицейский прогонял старика в восточной одежде. Именно это, да еще сверток, который тот нес под мышкой, привлекло внимание мистера Следена, добывавшего себе хлеб службой в торговом доме господ Мерджина и Чейтера. У мистера Следена была репутация человека, мало подходящего для коммерческой деятельности. Дыхание романтики, легкое ее дуновение побуждало его вместо того, чтобы обслуживать покупателей, устремлять взор вдаль, будто стены магазина были не толще паутины, а сам Лондон пустым мифом. Замусоленная бумага, прикрывавшая сверток, была испещрена вязью арабских букв. Этого оказалось достаточно, чтобы пробудить в мистере Следене романтический порыв, и он следовал за стариком, пока небольшая кучка зевак, окружавшая чужеземца, не рассеялась. Старик остановился на краю тротуара, развернул свою ношу и собрался продавать ее. Ноша оказалась маленьким окном в старинной раме с мелкими стеклами в свинцовом переплете. Ширина его была немного больше фута, а высота чуть меньше 2 футов. Мистеру Следену никогда раньше не приходилось видеть, чтобы на улице торговали окнами, поэтому он решил узнать цену. «Все, чем владеешь», — ответил старик. «Откуда оно у вас?» — спросил мистер Следен, разглядывая удивительное окно. «Я отдал за него все, чем владел на улицах Багдада». «А многим ли вы владели?» — поинтересовался мистер Следен. «У меня было все, что я хотел», — ответил чужестранец, — «кроме этого окна». «Должно быть замечательное окно», — сказал мистер Следен. «Оно волшебное», — произнес старик. «У меня с собой всего 10 шиллингов, а дома еще 15 шиллингов и 6 пенсовик». Старик задумался. «В таком случае оно стоит 25 шиллингов и 6 пенсов», — решил он. Когда сделка уже состоялась, 10 шиллингов были заплачены, а удивительный старик шел рядом с мистером Слайденом, чтобы забрать остальные 15 шиллингов и 6 пенсов и водворить волшебное окно в его жилище. У молодого человека мелькнула мысль, что покупка ему не нужна. Но они уже стояли у дверей дома, где он снимал комнату, и объясняться было поздно. Чужестранец потребовал оставить его одного, чтобы приладить окно, и мистер Следен ждал за дверью на площадке скрипучей лестницы. Стука молотка он не слышал. Вскоре длиннобородый старик в желтой одежде, со взглядом, перед которым, казалось, проплывали пейзажи дальних стран, появился на пороге комнаты и сказал: «Все готово». Они расстались. Мистер Следен никогда не узнал, остался ли старик ярким пятном, живым анахронизмом на улицах Лондона или возвратился в Багдад. Не узнал, в чьи смуглые руки перекочевали его 25 шиллингов и 6 пенсовик. Мистер Следен вошел в скудно обставленную комнату, в которой он спал, и проводил все время между закрытием торгового дома господ Мерджина и Чейтера и началом своей работы. Молодой человек снял и аккуратно сложил изящный сюртук, удивительно не подходивший к жалкой обстановке. Окно, купленное у старика, располагалось на стене довольно высоко. Прежде на этой стене не было ни окна, ни какого-либо украшения, только небольшой висячий шкафчик, где хранились чайные принадлежности. Теперь все они стояли на столе. Когда мистер Слайден подошел взглянуть в новоприобретенное окно, была та пора летнего вечера, когда бабочки складывают крылышки, а летучая мышь еще не вылезает из своего жилища. Но в Лондоне время отсчитывается по-другому. В этот час там уже закрыты магазины, но уличные фонари еще не горят. Мистер Следен протер глаза, затем протер окно. Но, несмотря на это, продолжал видеть сияющее синее небо и вдалеке, так что оттуда не доносилось ни звука и не было видно дыма из труб. Средневековый город, обведенный крепостной стеной с башнями, темно-коричневые крыши и вымощенные булыжником улицы. Сразу же за белой каменной стеной с контрфорсами начинались зеленые поля, пересеченные лентами речек.
На башнях стояли, развалясь, лучники, а вдоль стены стражники с пиками. Иногда по узким улочкам приезжала повозка и, задержавшись у ворот, выбиралась за городские стены. Иногда в город въезжала карета, окутанная туманом, спустившимся на поля вместе с сумерками. Решетчатых окошек высовывались головы, странствующие трубадуры распевали под ажурными балконами. Никто никуда не торопился, никого не одолевали заботы. Мистеру Следену бросилась в глаза одна подробность, которая, как он счел, сможет пролить свет на эту тайну. На головокружительной высоте, выше церковного шпиля, на каждой башне над головами праздных лучников развивался флаг. Маленькие золотые драконы на ослепительно-белом фоне. Из другого окна до него доносился шум моторов и долетали крики мальчишек-газетчиков. С этих пор мистер Следен стал двигаться по заведению господ Мерджина и Чейтера с видом еще более отсутствующим, чем обычно. Но в некоторых отношениях он проявлял и мудрость, и расторопность. Он произвел длительные и скрупулезные исследования, поясняя, кому может принадлежать белый флаг с золотыми драконами. Он никому не рассказывал о своем чудесном окне. Он изучил королевские флаги всей Европы, попытался заняться историей, обошел все учреждения, специализирующиеся на геральдике, но нигде ему не удалось обнаружить и следы золотых драконов на серебряном поле. А когда мистеру Следену стало казаться, что золотые драконы реют в воздухе лишь для него, он ощутил любовь к ним, похожую на ту, что чувствует в пустыне изгнанник, вспоминая о цветах, растущих у порога дома, или испытывает больной, видя прилет ласточек, и догадываясь, что вряд ли доживет до следующей весны. Как только господа Мерджин и Чейтер закрывались, мистер Следен торопился в свою комнату с голыми стенами, не отрывал взгляда от чудесного окна, пока в городе не темнело, и страж не обходил крепостную стену с фонарем в руке, и не наступала бархатная, полная удивительных звезд ночь. Он пробовал найти разгадку и в очертаниях созвездий, но они не походили ни на одно из тех, что светят над обоими полушариями. Проснувшись, он каждый раз прежде всего шел к окну, за которым город уменьшенный расстоянием сиял в утреннем свете, а золотые драконы плясали в солнечных лучах, и лучники потягивались и размахивали руками на открытых ветрам башни. Окно не открывалось, и он никогда не слышал ни песен трубадуров, ни даже колоколов, хотя видел, как срываются с гнезд и мечутся по небу испуганные звоном галки. Первым делом он обводил взглядом все далекие башни, чтобы увидеть золотых драконов на белых флагах. И убедившись, что они гордо развиваются, золотые на белом, отчетливо видные на изумительно глубокой синеве неба, он довольно одевался и, бросив последний взгляд в окно, уходил на работу, не переставая думать о чудесном городе. Завсегдатаи торгового дома господ Мерджина и Чейтера напрасно старались бы угадать честолюбивые мечтания мистера Следена, идущего мимо них в отлично сшитом сюртуке. Он мог оказаться всадником в доспехах или лучником, готовым сражаться ради маленьких золотых драконов, летящих на белом флаге, ради неизвестного короля в недосягаемом городе. Поначалу мистер Следен старался не ходить по жалкой улочке, на которой стоял его дом, но вскоре понял, что это не имеет значения, что за его чудесным окном дует совсем другой ветер, чем по эту сторону дома. В августе вечера сделались короче. Когда он услышал эту фразу от одного из служащих в торговом доме, он почти испугался, что его тайна раскрыта. Действительно, теперь он проводил гораздо меньше времени у чудесного окна, потому что огней внизу было немного, и зажигались они рано. Однажды августовским утром, довольно поздно, перед тем, как отправиться на службу, мистер Следен увидел отряд пикинеров, бегущих по вымощенной булыжником дороге к воротам средневекового города. Города Золотого Дракона, как он называл город про себя, никогда не произнося этого названия. Затем он заметил, что лучники на башнях переговариваются между собой, а в руках держат пучки стрел, вдобавок к тем, что были у них в колчанах. Из окошек высовывалось больше, чем обычно, голов, а одна женщина выбежала из дома и увела с улицы детишек. Тяжело проскакал рыцарь. Около крепостной стены появились новые отряды пикинеров. В небе кружились галки. Трубадуров не было видно. Мистер Следен окинул взглядом башни и убедился, что флаги на месте, а золотые драконы вьются по ветру. Ему пора было уходить на работу. Обратный путь он проделал на автобусе, а по лестнице поднялся бегом.
На первый взгляд в городе Золотого Дракона ничего не произошло. Только толпа горожан двигалась по мощенной улице к воротам. Лучники, как обычно, развалились на верхушках башен. Белый флаг с драконами поник. Что все лучники убиты, мистер Следен понял не сразу. Толпа приближалась к нему, к отвесной стене, с которой он смотрел на город. Сзади медленно двигались люди с флагом, на котором были изображены золотые драконы. Их подгоняли люди с другим флагом, на котором красовался огромный красный медведь. Еще один флаг на башне был спущен. Тут он все понял. Золотые драконы, его золотые драконы были разбиты. Воины-медведи проходили под окном. Чтобы он не швырнул с такой высоты, упадет на землю с огромной силой. Каминный прибор, куски угля, часы, любое из того, что у него есть. Он будет сражаться за своих золотых драконов. На верхушке одной из башен появилось пламя. Огонь лизнул ноги одного из лучников, тот не шевельнулся. Теперь чужой флаг прямо под окном. Мистер Следен разбил стекло, чтобы швырнуть кочергой в предводителя вражеских воинов. В тот момент, как чудесное окно разбилось, он увидел флаг с золотыми драконами, который, как прежде, развевался на ветру. На него дохнуло таинственными нездешними ароматами, и все исчезло. Даже дневной свет. Потому что за остатками волшебного стекла не было ничего, кроме маленького шкафчика для чайных принадлежностей. Хотя мистер Следен стал старше, знает о мире больше и даже завел собственную торговлю, ему уже никогда не представилось случая купить другое такое окно. И никогда ни в разговорах, ни в книгах он не встречал ни слова о городе Золотого Дракона.

Всем известно, что сэр Доминик Холден, знаменитый хирург, трудившийся чуть ли не всю жизнь в Индии, завещал свое состояние мне, и что после его смерти я превратился из скромного врача, который работает ради куска хлеба, в богатого владельца старинного поместья и огромных земель. Известно также, что у сэра Доминика было по меньшей мере 5 более близких родственников, чем я, и согласно закону им-то и должно было достаться наследство, так что его выбор сочли необъяснимой причудой. Однако я уверяю всех, кто разделяет это мнение, что они глубоко заблуждаются, ибо хоть я и подружился с сэром Домиником, когда уже он был в преклонных годах, тем не менее существовали веские причины, почему он выказал таким способом свое расположение мне. Между прочим, хоть я и рассказываю эту историю сам, поверьте, мало кто оказывал когда-либо ближнему столь важную услугу, какую оказал моему индийскому дядюшке я. Вы наверняка назовете эту историю небылицей, но она столь необычна, что я просто почитаю своим долгом ее рассказать, а уж как вы к ней отнесетесь, дело ваше. Итак, приступим. Сэр Доминик Холден, кавалер ордена Бани третьей степени, кавалер ордена Звезда Индии второй степени, а также обладатель множества других наград, всех и не перечислишь, прославился в свое время как самый талантливый хирург из всех наших врачей в Индии. Начал он свою карьеру в армии, но потом открыл частную практику в Бомбее и в качестве консультанта изъездил Индию вдоль и поперек. Однако главная его заслуга – бомбейская больница для индусов, которую он построил и содержал на свои средства. Но шло время, и его железное здоровье стало сдавать под колоссальным бременем, которое он взвалил на себя еще в молодости. А коллеги-врачи принялись единодушно, хотя, подозреваю, не бескорыстно, убеждать его вернуться в Англию. Он противился сколько мог, но скоро у него появились ярко выраженные симптомы нервного расстройства. И в конце концов, окончательно сломленный, он уехал на родину, в графство Уилтшир. Там он купил большое имение со старинным замком, которое находится у отрогов равнины Солсбери-Плейн, и посвятил последние годы своей жизни изучению сравнительной патологии, которой этот замечательный ученый увлекался всю жизнь и в которой был крупнейшим авторитетом. Всю родню, как и следовало ожидать, чрезвычайно волновала весть о возвращении в Англию богатого бездетного дядюшки. Он же, отнюдь не проявляя чрезмерного радушия, все же счел долгом установить добрые отношения с родственниками, и все мы, в свою очередь, получили от него приглашение нанести ему визит. Кузены и кузины, побывавшие в гостях, рассказывали, что изнывали у дядюшки от скуки, и потому, когда я, наконец, был призван в Роденхерст, то испытывал прилив противоречивых чувств. Моя жена столь демонстративно не упоминалась в письме, что первым моим побуждением было отказаться от визита, однако я не имел права забывать об интересах детей, и, получив согласие жены, я отправился пасмурным октябрьским днем в Уилтшир, совершенно не представляя, какие важные последствия повлечет за собой этот визит.

Имение моего дяди было расположено в том месте равнины, где кончаются пахотные земли и полого встают плавные склоны меловых холмов, столь характерных для ландшафта этого графства. Когда я сошел с поезда в Динтоне, и кучер повез меня в имение дядюшки в гаснущем свете осеннего дня, я был поражен странной таинственностью пейзажа. Развалины гигантских древних сооружений настолько подавляли разбросанные по округе крестьянские фермы, что настоящее казалось сном. Его властно, повелительно вытесняло прошлое. Дорога велась среди поросших травой у холмов, вершины которых все до единой увенчаны мощнейшими бастионами. Круглые или квадратные, они мужественно отражают натиск стихий и тысячелетий. Кто-то называет их римскими крепостями, кто-то британскими, однако до сих пор так и не выяснено с достаточной степенью достоверности, кто именно построил эти укрепления и почему их так много именно здесь, в этой части Англии. На ровных, пологих, серо-зеленых склонах там и сям поднимались маленькие округлые холмики, могильники. Под ними лежат обращенные в пепел останки народа, глубоко зарывшего себя в эти холмы. Но их могилы говорят нам только одно. В этом сосуде покоится прах человека, который трудился некогда под солнцем. По этой-то полной тайн местности я приблизился наконец к имению дядюшки в Роденхерсте и обнаружил, что оно удивительно гармонирует с окружающей обстановкой. Ворота, за которыми начиналась неухоженная аллея, ведущая к дому, висели на разрушающихся облупленных столбах с искалеченными геральдическими щитами наверху. Холодный ветер шумел в кронах вязов, которыми была обсажена аллея. Дождем сыпались листья. Вдали, там, где кончался мрачный свод деревьев, ровно горел желтым светом один единственный фонарь. В последних проблесках дня я увидел длинное низкое здание с несимметричными крыльями, покатой мансардной крышей и низко свешивающимся карнизом с узором перекрещивающихся деревянных балок на стенах. Архитектура эпохи Тюдоров. Широкое зарешеченное окно слева от невысокого крыльца приветливо теплилось светом горящего камина, и, как оказалось, это было окно дядюшкиного кабинета, потому что именно туда провел меня дворецкий знакомиться с хозяином замка. Он сидел, съежившись у камина, непривычный к промозглому холоду английской осени. Лампу в кабинете еще не зажгли, я увидел в красном свечении тлеющих углей лицо с крупными резкими чертами. Огромный нос и выступающие скулы, как у индейца. Глубокие складки, прорезающие щеки от глаз до подбородка. Сумрачная маска, скрывающая необузданные страсти. При моем появлении он быстро поднялся со старомодной учтивостью манеры и любезно сказал «Добро пожаловать!» Учтивостью манеры и любезно сказал

0: огромного роста и могучего сложения он так исхудал, что пиджак на нем висел, как на вешалке, и меня поразило, до чего костлявы его широкие плечи. Руки и ноги у него были крупные, но иссохшие. Я не мог оторвать взгляд от его запястья с выступающими костями, от длинных узловатых пальцев. Больше всего поражали его глаза. Светло-голубые, проницательные, острые. Поражал не столько цвет, не густые ресницы и косматые брови, из-под которых эти глаза сверкали. Поражало выражение, которое я в них заметил. Для человека такого могучего сложения и с такой внушительной осанкой, естественно, была бы некая властность во взгляде, спокойная уверенность. А я почувствовал, что дух его сломлен и полон страха. Мне представились робкие, просящие прощения глаза собаки, чей хозяин снял со стены плетку. Я, едва увидев эти изучающие и в то же время как бы молящие о пощаде глаза, поставил ему врачебный диагноз. Я решил, что у него неизлечимая болезнь, он знает, что каждую минуту может умереть, и жизнь его отравлена страхом. Вот какое я сделал заключение, и, как показали дальнейшие события, ошибся. Но я рассказываю об этом, чтобы вам легче было представить себе выражение его глаз. Я уже сказал, что дядюшка приветствовал меня чрезвычайно любезно, и через час я сидел в уютной столовой между ним и его женой. Стол был уставлен пряными экзотическими деликатесами, а из-за стула дядюшки то и дело неслышно возникал всевидящий слуга-индус. Пожилая чета вступила в ту печальную пору, которая, как это ни парадоксально, напоминает счастливое начало семейной жизни. Они снова вдвоем, снова одни. Дети умерли или разлетелись по свету, труд жизни завершен, и сама жизнь быстро приближается к концу. Те, кто открыл в себе такие глубины любви и преданности, кому удалось обратить суровую зиму в светлое бабье лето, вышел победителем из жизненных испытаний. Леди Холден была миниатюрная живая дама с удивительно добрыми глазами, и когда она смотрела на своего мужа, сразу становилось ясно, как она гордится им и восхищается. Но я прочел в их взглядах не только любовь друг к другу, я прочел в них ужас и распознал в ее лице отражение того тайного страха, который еще раньше заметил в лице сэра Холдена. Они то весело шутили, то вдруг голоса их начинали звучать грустно, причем... Насколько принужденным казалось их веселье, настолько естественной была грусть, что я понял, что рядом со мной сидят люди, у которых тяжело на сердце. Ну вот, слуги ушли, мы налили себе вина, и тут разговор коснулся темы, которая чрезвычайно взволновала хозяина и хозяйку дома. Не помню, с чего зашла у нас речь о сверхъестественных явлениях, только я признался им, что, как и многие невропатологи, посвящаю довольно много времени исследованию всякого рода отклонений человеческой психики. И в заключение поведал, как я и еще двое моих коллег, тоже являющихся членами общества по изучению человеческой психики, провели ночь в доме, где водятся привидения. Ночь прошла без особых приключений, никаких сенсационных открытий мы не сделали, но почему-то этот рассказ в высшей степени заинтересовал моих родственников. Они слушали, затаив дыхание, причем однажды я поймал многозначительный взгляд, которым они обменялись. Едва я кончил рассказывать, как леди Холден поднялась и оставила нас. Сэр Доминик пододвинул ко мне коробку с сигарами, и несколько минут мы курили молча. Я видел, как дрожит его крупная худая рука, когда он подносил к губам свою маленькую манильскую сигару, и чувствовал, что нервы его напряжены до предела. Чутье подсказывало мне, что он готовится сделать какое-то сокровенное признание, и я не произносил ни слова, боясь спугнуть его. Наконец, он резко поднял голову и посмотрел на меня с таким выражением, как будто решился на отчаянный шаг.
1: «Я очень мало знаю вас, доктор Хайрдекер, но

0: Кажется, вы именно тот человек, которого я давно ищу. Рад слышать это, сэр. У вас ясный, трезвый ум. Надеюсь, вы не заподозрите меня в неискренности, ведь дело это слишком серьезное. Лесть была бы просто неуместна. Вы обладаете достаточными познаниями в области, которая меня интересует, и, насколько я могу судить, относитесь к сверхъестественным явлениям как философ, а такой взгляд исключает свойственный невежеству страх. Полагаю, появление призрака не нарушит ваше душевное равновесие? Думаю, что нет, сэр. Может быть, даже заинтересует? В высшей степени. Как исследователь человеческой психики, вы, вероятно, будете наблюдать за ним столь же отвлеченно, как астроном наблюдает блуждающую комету.
1: Совершенно верно. Он тяжело вздохнул.
0: Поверьте, доктор Хайердекер, было время, когда я ответил бы в точности так же, как вы. В Индии о моем бесстрашии ходили легенды. Даже во времена восстания сипаев оно не изменило мне ни на миг. А сейчас... Вы видите, во что я превратился сейчас? Наверное, во всем графстве Уилтшир не найти существа столь же малодушного. Не будьте так самоуверенны, когда дело касается сверхъестественного. Судьба может подвергнуть вас такому же нескончаемому испытанию, какому подвергла меня. Испытанию, которое способно привести человека в сумасшедший дом или свести в могилу.
1: Я терпеливо ждал, когда он, наконец, откроет мне свою тайну. Стоит ли говорить, что начало не только заинтересовало меня, но и сильно взволновало?
0: «Вот уже несколько лет, — продолжал он, — как моя жизнь и жизнь моей жены обратились в кромешный ад. И причина тому не просто нелепа, она поистину смехотворна. Казалось бы, за столько-то времени можно было и привыкнуть к этому аду, но нет, наоборот. Чем дальше, тем невыносимее это постоянное напряжение. Мои нервы вот-вот не выдержат. Если вы не опасаетесь за свое здоровье, доктор Харнек, я просил бы вас помочь мне понять природу феномена, который так нас терзает, ибо я чрезвычайно ценю ваше мнение.
1: Оно к вашим услугам, хотя я не уверен, что скажу вам что-то путное. Могу я узнать, о каком феномене идет речь?
0: А мне кажется, вы составите более непредвзятые суждения, если не будете знать заранее, с чем вам предстоит столкнуться. Кому, как не вам, известна огромная роль подсознания и наших собственных субъективных впечатлений? Ведь живущий в вас ученым скептик наверняка подвергнет сомнению то, что вы видели. Так что давайте уж примем меры предосторожности.
1: Что я должен сделать?
0: Я все объясню. Пойдемте со мной, прошу вас.
1: Мы вышли из столовой и двинулись по длинному коридору. Возле последней двери сэр Доминик остановился. За ней оказалась просторная с голыми стенами комната, оборудованная под лабораторию. Здесь было множество научных приборов, инструментов и химической посуды. К одной из стен во всю длину была пристроена полка. На ней стоял длинный ряд стеклянных банок с различными органами и тканями, пораженными болезнью.
0: «Как видите, я не бросил своего прежнего увлечения», — пояснил сэр Доминик. «Эти банки — все, что осталось от некогда великолепной коллекции. Остальное, увы, погибло в 92-м году, когда сгорел мой дом в Бомбее. Для меня это обернулось большим несчастьем во многих отношениях. У меня были образцы редчайших заболеваний, а коллекция больных селезенок, подозреваю, не имела себе равных в мире. Только это и удалось спасти».
1: Я стал рассматривать коллекцию и сразу же понял, что с точки зрения врача это поистине редчайшие сокровища. Увеличенные внутренние органы, зияющие полости кист, искривленные кости, омерзительные паразиты, развивающиеся в организме человека — ярчайшая иллюстрация того, что делает с человеком Индия.
0: «А тут есть небольшая кушетка, видите?» —
1: продолжал хозяин поместья.
0: Разумеется, нам и в голову бы не пришло предложить гостю столь убогое помещение. Но раз уж события приняли такой неожиданный поворот, я буду вам бесконечно признателен, если вы согласитесь провести здесь ночь. Но, может быть, подобная перспектива отталкивает вас? В таком случае вы должны без колебаний сказать мне это, прошу вас.
1: «Отталкивает? Напротив», — возразил я. «Она меня чрезвычайно привлекает».
0: «Моя спальня вторая слева. И если вы почувствуете, что вам необходимо общество, позовите меня, я тотчас буду здесь.
1: Надеюсь, мне не придется тревожить ваш сон».
0: «Я вряд ли буду спать. У меня бессонница, так что зовите меня, не сомневайтесь».
1: Условившись таким образом, мы вернулись в гостиную, где нас ждала леди Холден, и стали беседовать о предметах не столь серьезных.

Когда я сказал дяде, что с удовольствием приму участие в ночном приключении, это вовсе не было бравадой. Я никогда не стал бы утверждать, что я сильнее или храбрее кого бы то ни было, но когда вы уже сталкивались со сверхъестественным, у вас пропадает тот смутный, необъяснимый ужас перед неведомым, который трудно вынести человеку с воображением. Человеческая душа не способна испытывать более одного сильного чувства одновременно, и если вас переполняет любопытство или нетерпение ученого, для страха просто не остается места. Правда, дядя мне признался, что и сам когда-то придерживался таких же взглядов, но я рассудил, что еще неизвестно, что именно надорвало его психику: 40 лет работы в Индии или нервное потрясение, которое ему пришлось пережить. У меня, во всяком случае, нервы железные, голова холодная, и потому я закрыл за собой дверь лаборатории, чувствуя волнение и азарт охотника, который подстерегает дичь, снял обувь и пиджак и прилег на покрытую ковром кушетку. Лаборатория оказалась далеко не самой удобной спальней. Сильно пахло разными химическими реактивами, особенно остро ощущался метиловый спирт. Да и обстановка не располагала к отдыху. Взгляд мой упирался в отвратительный ряд стеклянных сосудов с пораженными болезнью тканями и органами, которые доставили когда-то людям столько страданий. Окно было без штор, и в комнату лила свой белый свет почти полная луна. На противоположной стене горел серебряный квадрат с черным ажурным узором решетки. Когда я погасил свечу, это единственное яркое пятно во тьме комнаты сразу же вызвало у меня тревогу. Мне стало жутковато. В старом доме застыла мрачная, ничем не нарушаемая тишина. Я слышал тихий шепот деревьев в саду. Может быть, это вкрадчивое колыбельное убаюкало меня или сказалась усталость трудного дня, но только я задремал, проснулся, снова задремал, долго боролся со сном, и все-таки он меня сморил. Глубокий, без сновидений.

Проснулся я от какого-то звука в комнате и тотчас же приподнялся на локте. Прошло несколько часов, потому что лунный квадрат на стене сполз по стене вниз и в сторону, и теперь косо лежал в ногах моей кушетки. Остальная часть комнаты была погружена в непроглядный мрак. Сначала я в нем ничего не мог разглядеть, но постепенно глаза привыкли к слабому свету, и хотя я весь трепетал от азарта исследователя, сердце мое дрогнуло. Что-то медленно двигалось вдоль стены. Вот я расслышал тихое шарканье, словно бы вой лучных туфель, с трудом различил силуэт человека, крадущегося со стороны двери. Вот он вступил в полосу лунного света, и стало ясно видно и его самого, и его одежду. Это был мужчина, невысокий и коренастый, в просторном темно-сером балахоне до пят. Луна осветила половину его лица, и я увидел, что оно темно-коричневого цвета, а черные волосы собраны на затылке в пучок, как у женщины. Он медленно продвигался вперед. Глаза его были устремлены на ряд банок, в которых хранились печальные реликвии людских страданий. Он внимательно рассматривал сосуд за сосудом. Дойдя до конца полки, который находился прямо напротив моей кушетки, он остановился, увидел меня, в отчаянии затряс руками и исчез. Как сквозь землю провалился. Я сказал, что он затряс руками, но когда его руки взметнулись вверх в жесте отчаяния, я заметил странную особенность. У него была только одна кисть. Широкие рукава соскользнули к плечам, и левую кисть я разглядел ясно, а вот вместо правой была безобразная угловая культя. Больше он ничем не отличался от индусских слуг сэра Доминика, а видел я его и слышал так ясно, что готов был принять за одного из них. Наверное, ему что-то понадобилось в моей комнате, и он зашел сюда. Лишь его неожиданное исчезновение навело на недобрые мысли. Я вскочил с кушетки, зажег свечу и внимательно осмотрел всю комнату. Никаких следов моего гостя. И я был вынужден признать, что его появление действительно противоречило законам природы. Остаток ночи я пролежал без сна, но никто меня больше не тревожил.

0: Встал я по обыкновению рано, но дядя оказался еще более ранней пташкой. Он уже расхаживал взад и вперед по лужайке возле дома. Когда я вышел на крыльцо, он в волнении бросился ко мне.
1: «Ну что, видели вы его?» — крикнул он.
0: «Однорукого индуса?»
1: «Именно!»
0: «Видел». И я рассказал ему все, что произошло ночью. Выслушав, он повел меня в свой кабинет.
1: «Скоро завтрак, но у нас еще есть немного времени», — сказал он. «Я успею объяснить вам это необыкновенное явление, насколько вообще можно объяснить то, что не имеет объяснения. Для начала открою вам, что вот уже 4 года этот человек приходит ко мне каждую ночь и будет, где бы я ни находился, в Бомбее или в каюте парохода, или здесь, в Англии, и вы поймете, почему я сам превратился чуть ли не в привидение. Каждую ночь происходит одно и то же. Он появляется возле моей кровати, сердито трясет за плечо, потом идет из спальни в лабораторию, медленно проходит возле полки с моими банками и исчезает. Почти 1500 ночей и всегда одно и то же.
0: Что ему нужно?
1: Он приходит за своей рукой.
0: За своей рукой?
1: Да, сейчас я расскажу, как все случилось. 10 лет назад меня пригласили в Пешавар проконсультировать больного. И пока я был там, попросили осмотреть руку одного туземца, который шел с афганским караваном. Туземец этот был из какого-то племени горцев, которое живет, бог знает где, далеко за Гиндукушем. Говорил он на исковерканном пушту, понять его было очень трудно. У него оказалась саркома одного из пястных суставов, и я ему объяснил, что придется отнять кисть, иначе он умрет. Уговаривал я его очень долго. И, наконец, он согласился на операцию, а когда я ее сделал, он спросил, какое вознаграждение я с него потребую. Бедняга был чуть ли не нищий. О каком вознаграждении могла идти речь, я в шутку сказал, что платой будет его рука, она пополнит мою коллекцию опухолей. К моему удивлению, он решительно отказался и объяснил, что когда человек умирает, все части тела должны быть похоронены вместе. Это очень важно, ведь согласно его религии, душа потом воссоединяется с телом, и ей нужен удобный дом. Конечно, это одно из древнейших верований человечества. Сходные представления были и у египтян, потому-то они и бальзамировали своих покойников. Я ответил ему, что рука уже все равно отрезана, и поинтересовался, как же он собирается ее хранить. Он объяснил, что поместит ее в соляной раствор и будет всюду возить с собой. Я предложил оставить ее в моей коллекции. Тут уж она точно не потеряется, к тому же в моих растворах сохранится лучше, чем в соляном. Убедившись, что я и в самом деле намерен бережно хранить руку, он тотчас же согласился. «Но помните, сахиб, — сказал он, — когда я умру, я приду за ней». Я засмеялся в ответ на эти слова, и тем все и кончилось. Я вернулся в Бомбей, а он, без сомнения, поправился и смог продолжить свое путешествие в Афганистан. Вчера я уже говорил вам, что в моем доме в Бомбее случился пожар. Сгорело больше половины, и к тому же сильно пострадала моя коллекция пораженных органов и тканей. То, что вы видели, лишь жалкие остатки. Среди погибших экспонатов оказалась и рука горца, но в то время я не придал этому большого значения. После этого прошло уже 6 лет. А 4 года назад, через 2 года после пожара, я проснулся однажды ночью от того, что кто-то изо всех сил дергает меня за рукав. Я сел, решив, что это меня будет мой любимец мастиф, но вместо собаки увидел моего давнего пациента-индуса в длинном сером балахоне, какие носят люди его племени. Он с укором глядел на меня, показывая свою культю. Потом подошел к моим банкам, которые стояли тогда у меня в комнате. Внимательно осмотрел каждую, сердито взмахнул руками и исчез. Я понял, что он только что умер и пришел за рукой, которую я обещал свято хранить для него. Ну вот, доктор Хардейкер, теперь вы знаете все. Эта сцена повторяется 4 года, каждую ночь, в одно и то же время. В сущности, ничего дурного Горец мне не делает, но его появление вымотало меня до предела. Я словно подвергаюсь пытке водой. У меня жесточайшая бессонница. Я не могу заснуть, лежу и жду, когда он появится. Он отравил мою старость и старость моей жены, которая страдает не меньше меня. Слышите, гонг приглашают к завтраку. Она с нетерпением ждет нас. Ей хочется знать, видели ли вы что-нибудь ночью. Мы безмерно благодарны вам за доброе участие. Ведь когда друг разделил наше горе, когда он рядом, пусть даже недолго, одну единственную ночь, нам легче выносить эту муку. Вы убедили нас, что мы с женой не сумасшедшие, а порой нам кажется, что мы теряем рассудок.

0: Вот какую странную историю поведал мне сэр Доминик. Я знаю, многие бы посмеялись над ней, не поверили ни слову, но... Я после того, что приключилось со мной ночью, и после того, что мне довелось видеть раньше, я принял ее как совершенную непреложность. Я тщательно все обдумал, сопоставив с тем, что мне довелось читать и пережить. После завтрака я сказал леди Холден и сэру Доминику, что возвращаюсь следующим поездом в Лондон, чем сильно удивил их.
1: «Мой дорогой племянник!»
0: — воскликнул дядя в величайшем огорчении.
1: «Я понимаю, что грубо нарушил законы гостеприимства, навязав вам это злосчастное привидение. Нужно нести свой крест самому».
0: «Признаюсь, что моя поездка в Лондон и вправду связана с привидением», — ответил я. «Но если вы думаете, что ночное приключение вызвало у меня хоть тень неудовольствия, вы ошибаетесь, уверяю вас. Напротив, я прошу у вас позволения вернуться вечером и провести в вашей лаборатории еще одну ночь». Я горю желанием еще раз встретиться с этим ночным гостем. Дяде чрезвычайно хотелось знать, что я затеваю, но я не стал посвящать его в свой план, боясь дать надежду, которая может и не сбыться. Около полудня я уже сидел в своей приемной и перечитывал то место в недавно вышедшей книге по оккультизму, которое привлекло мое внимание, когда я только купил ее. «Что касается духов, связанных с землей, — писал их знаток, — то если перед смертью они были одержимы навязчивой идеей, эта идея способна удержать их в нашем материальном мире. Эти духи своего рода амфибии. Они могут существовать и в этой жизни, и в иной, как черепахи живут и на суше, и в воде. Причиной того, что душа оказывается столь крепко привязанной к жизни, которую покинуло тело, может быть любая сильная страсть. Известно, что такой эффект производит алчность, жажда мести, тревога, любовь, жалость. Как правило, подобные чувства порождаются неисполненным желанием, и если желание выполнить, материальная связь слабеет. Описано немало случаев, когда духи преследуют людей с редкостным упорством, но исчезают, стоит лишь выполнить их желание, причем иногда бывает достаточно заменить предмет, которого они добиваются, чем-то сходным. Заменить предмет, которого они добиваются, чем-то сходным. Именно над этими словами я и размышлял все то утро. Оказывается, я все правильно запомнил. Вернуть туземцу руку невозможно, а вот заменить другой — это стоит попытаться. Я поехал в Шадойл, досадуя, что поезд тащится так медленно, к моему старому другу Джеку Хьюиту, который работал старшим хирургом в больнице для моряков. Не посвящая его в суть дела, объяснил, что мне нужно.
1: «Коричневую руку индуса?» С изумлением повторил он. «Да зачем она вам ради всего святого?»
0: «Потом расскажу. Я знаю, у вас в больнице полно индусов».
1: «Да уж, хватает. Но ведь вам рука нужна».
0: Он задумался, потом взял колокольчик и позвонил.
1: «Скажите, Трейверс», —
0: обратился он к студенту-медику, который практиковался в его отделении, —
1: «что сделали с руками матроса-индийца, которые ему вчера ампутировали? Я о том бедняге из остинских доков, которого затянуло в паровую лебедку».
2: «Его руки в секционной, сэр».
1: «Положите одну из них в банку с формалином и передайте доктору Хардекру».
0: Незадолго до обеда я возвратился в Роденхерст со странным предметом, который мне все же удалось раздобыть в Лондоне. Сэру Доминику я решил пока ничего не рассказывать, однако на ночь расположился в его лаборатории, где и поставил банку с рукой матроса-индийца на полку с того края, который был возле моей кушетки. Конечно, мне было не до сна, настолько я был заинтригован исходом опыта, который задумал поставить. Я сел, прикрутил фитиль лампы и стал терпеливо ждать ночного гостя. На сей раз я ясно увидел его сразу же, как только он появился. А появился он возле двери. Сначала возник в виде туманного облака, но туман быстро сгустился и обрел четкие очертания. Человек как человек ничем не отличается от любого другого. Туфли, мелькающие из-под подола серого балахона, были красные и без пяток. А вот значит откуда? А вот значит откуда этот тихий шаркающий звук при ходьбе. Как и в прошлую ночь, он медленно прошел мимо банок на полке и остановился возле последней, в которой была рука. Он шагнул к ней, задрожав от радости всем телом, снял ее и впился в руку глазами. Потом лицо его исказилось от горя и ярости, и он хватил банку об пол. Звону и грохоту было на весь дом, но когда я поднял голову, однорукий индиец уже исчез. Через минуту распахнулась дверь, в комнату вбежал сэр Доминик.
1: «Вы живы и не ранены?» — вскричал он.
0: «Жив и не ранен, но ужасно огорчен». Он в изумлении уставился на осколки стекла и на коричневую руку, которая лежала на полу.
1: «Боже милосердный!» — воскликнул он. «Что это?»
0: Я посвятил его в свой замысел, из которого, увы, ничего не вышло. Он внимательно выслушал меня, потом покачал головой.
1: «Мысль была превосходная», — сказал он. «Но, боюсь, избавить меня от страданий не так-то просто. Однако теперь вы ни под каким предлогом не будете ночевать здесь, я этого ни за что не допущу. Когда я услышал грохот, я так испугался за вас. Такого ужаса я в жизни не испытывал и не хочу еще раз испытать».
0: Однако он позволил мне остаться в лаборатории до утра. Безмерно расстроенный, что из моей затеи ничего не вышло, я стал думать, как же мне помочь беде. Стало светать. На полу вырисовывалась валяющаяся рука матроса. Она вновь напомнила мне, какое фиаско я потерпел. Я лежал и глядел на нее.
1: И вдруг меня словно молнией озарило. Я вскочил с кушетки, весь дрожа от возбуждения, поднял зловещие останки. Да, так оно и есть. Это же левая рука матроса-индийца.
0: Первым же поездом я поехал в Лондон, в больницу для моряков. Я помнил, что индусу ампутировали обе руки и холодел от страха, что драгоценную правую кисть, которая мне так нужна, уже сожгли в печи. Однако мои мучительные сомнения скоро развеялись. Кисть все еще была в секционной. И к вечеру я вернулся в Роденхерст, добившись того, что мне нужно, и привезя все необходимое для следующего эксперимента. Но когда я заикнулся о лаборатории, сэр Доминик Холден и слушать меня не захотел. Как я не умолял его, он оставался непреклонен. Он и так возмутительно нарушил традиции гостеприимства, больше он такого никогда себе не позволит. Поэтому я поставил, как и вчера вечером, банку с правой рукой на полку и отправился ночевать в уютную спальню в другом крыле дома, подальше от места, где разыгрались ночные приключения.

0: Но мне не суждено было мирно проспать до утра. Среди ночи в спальню ворвался с лампой в руке мой дядюшка. Огромный, худой, как скелет, в развивающемся халате он наверняка испугал бы человека со слабыми нервами больше, чем вчерашний индус. Но меня поразило не столько его появление, сколько выражение его лица. Он вдруг помолодел лет на 20, а то и больше. Глаза сияют, лицо счастливое, сам победно машет в воздухе рукой. Я оторопел и сел, и не совсем проснувшись, уставился на своего неожиданного гостя. Но при первых же его словах сон улетучился без следа.
1: «Удача! Неслыханная, невероятная удача!» — закричал он. «Дорогой доктор Хардейкер, как мне благодарить вас?»
2: «Вы же хотите сказать, наш план удался?»
1: «Именно, именно! Я разбудил вас, потому что был уверен, вы не рассердитесь и будете рады столь счастливой вести!»
0: «Рассержусь, наоборот, но вы уверены, что все и вправду получилось?»
1: «Вне всяких сомнений. Я в неоплатном долгу перед вами, дорогой племянник. Никто не сделал для меня больше, чем вы, и я не представлял, что такое благодеяние возможно. Как я смогу достойно отблагодарить вас? Это судьба послала вас ко мне, чтобы спасти меня. Вы сохранили мне рассудок и жизнь. Еще полгода такого ужаса, и я попал бы в сумасшедший дом или лег в могилу. А жена... Ведь она таяла у меня на глазах. Я не верил, что в человеческих силах освободить нас из этого ада».
0: Он схватил меня за руку и стиснул своими иссохшими руками. «Я просто поставил опыт почти без надежды на успех, а теперь безмерно счастлив, что он удался.
2: Однако почему вы решили, что он больше не появится?»
0: «Он подал вам какой-то знак?» Дядя сел в ногах моей кровати.
1: «Да, подал»,
0: — ответил он.
1: «И этот знак убедил меня, что больше он меня тревожить не будет. Сейчас я вам все расскажу. А вы знаете, что индус всегда приходит ко мне в один и тот же час? Вот и сегодня он явился, как обычно, но разбудил еще более грубым толчком. Могу объяснить это лишь одним. Разочарование, которое он пережил прошлой ночью, разожгло его гнев против меня. Он злобно поглядел мне в глаза и пошел по обыкновению в лабораторию. Но через несколько минут вернулся ко мне в спальню. В первый раз за все годы, что он меня преследует. Он улыбался. В темноте спальни я видел, как блестят его зубы. Он встал лицом ко мне в изножье кровати и три раза низко по-восточному поклонился. Это они там так прощаются, когда желают выказать почтение. Отдав третий поклон, он высоко поднял руки над головой, и я увидел, что у него две кисти. После чего исчез, я уверен, навсегда.

0: Вот эта-то странная история и вызвала любовь ко мне и благодарность у моего знаменитого дядюшки, прославленного хирурга из Индии. Он оказался прав. Беспокойный горец перестал тревожить его и никогда больше не приходил за своей ампутированной конечностью. Сэр Доминик и леди Холден прожили счастливую и безоблачную старость. Ничто, насколько мне известно, не нарушало их покоя и умерли во время повальной эпидемии гриппа чуть ли не в одну неделю. При жизни он всегда советовался со мной во всем, что касалось английских обычаев, с которыми он был не слишком хорошо знаком. Я оказывал ему также помощь, когда он приобретал новые земли и вводил усовершенствования в своем имении. Поэтому я не очень удивился, что он назначил наследником меня, минуя пятерых кузенов, пришедших в ярость, и я в один день превратился из провинциального врача, который трудится ради куска хлеба, в главу одного из лучших семейств Уилтшира. Во всяком случае, у меня есть все основания чтить память человека, который искал свою коричневую руку, и благословлять тот день, когда мне удалось избавить Роденхерст от его нежеланных визитов.
1: Сегодня в нашем эфире рассказ Леонида Каганова «Флешмоб террор». На столе лежала маленькая хаба-хаба гражданского образца. Ваня вздохнул, обхватил ладонями стриженную макушку и вновь склонился над планшеткой, в который раз изучая личное дело Всеволода Петровича Трохина. Ване было понятно далеко не все, но блестящий выход он уже придумал, а значит, все должно получиться. Ваня перечитывал дело уже в шестой раз и чувствовал, что не зря выпросил Трохина себе, вызвав удивление начальства. Чутье Ваню подводило редко. Сейчас ему снова показалось, что на хабу-хабу брякнется долгожданное сообщение, и чутье не подвело. Сверкнул огонек и включился динамик.
2: «Извини, сегодня у меня флешмоб»,
1: — на весь кабинет объявила хаба-хаба равнодушным голоском Инги. Ваня покусал губу, вздохнул еще раз, а затем решительно хлопнул по столу обеими ладонями и объявил: «Всеволода Трохина в кабинет!» Не прошло и пяти минут, как пара робокопов ввела Трохина. В реальности он оказался еще колоритнее, чем на голограмме. Седые волосы, горящий взгляд и хитрый прищур глаз, неожиданно синих для его возраста. Но довольно бодрый, пожалуй, даже чересчур. Робокопы козырнули и удалились. Ваня щелкнул пальцами, вызвав кресло, изящным жестом пригласил Трохина.

0: Крохина сесть и для приличия помолчал немного. «Теперь все будет хорошо, гражданин Трохин», — сказал он. «Я ваш новый следователь. Не смотрите, что я такой молодой. Я действительно только из корпуса, и это мое первое дело. Но обещаю, что справлюсь и помогу вашей беде». Трохин сидел хмуро и никак не реагировал на эту заготовленную речь. Но Ваня не терялся.
1: «У меня для вас прекрасная новость, гражданин Трохин. Дело в том, что я отыскал для вас лазейку в законодательстве и уже переговорил с кем надо. Если вы мне доверитесь, то наберете столько бонусов, сколько понадобится для погашения вашего долгового счета».
0: Трохин посмотрел на Ваню из-под лобья и сжал челюсти.
2: «Выпустите меня немедленно и верните обратно!» —
0: рявкнул он и вскочил, сверкая глазами.
2: «Вы не имеете права!»
3: «Ну, ай-яй!» — печально произнес Ваня. «Что ж вы, гражданин Трохин?»
2: «У вас отвратительное полицейское государство!» — орал Трохин.
0: «Прямо уж полицейское?» — удивлялся Ваня, задумчиво щелкая над столом клавишей детектора лжи, светившейся ровным зеленым светом.
2: «Вы не имеете права сажать в тюрьму чужих граждан!» — орал Трохин.
0: «Прямо уж чужих?» — удивлялся Ваня, задумчиво водя пальцем по планшетке с личным делом.
2: «Вы очень пожалеете, что держите меня в тюрьме ни за что!» — орал Трохин.
0: «Прямо уж в тюрьме? Прямо уж ни за что?» Трохин выдохся и замолчал. Постоял еще немного и сел. Ваня задумчиво поправил светодиодик, торчащий из стола на гибкой проволочке.
3: «Вы же у нас какого года рождения?» — спросил он наконец.
4: «У вас все написано».
0: Трохин хмуро кивнул на планшетку и отвернулся.
3: «Верно, гражданин Трохин, написано», — улыбнулся Ваня, показав крепкие белые зубы. «1983-го.
4: «Уберите этот диодик! Раздражает!» — поморщился Трохин и снова отвернулся.
3: «Положено по инструкции», — вздохнул Ваня. «Светить подследственному в лицо диодиком. Никто не помнит, откуда пошла эта традиция». «Ну, вы уже успокоились?»
4: «А я и не беспокоился», — заявил Трохин так уверенно, что даже клавиша детектора лжи не мигнула.
3: «А чего ж вы так раскричались? Прям как маленький».
0: Трохин повернулся к нему и оглядел стриженную голову с торчащими ушами, которые даже чуть зарумянились от смущения.
4: «А тебе-то сколько?» — брезгливо процедил Трохин сквозь зубы.
0: «Скоро 20», — с достоинством кивнул Ваня. «Но к нашему с вами делу это...» Тут хаба-хаба подпрыгнула на столе, сверкнула огоньками и снова громко объявила на весь кабинет.
5: «Извини, сегодня у меня флешмоб».
0: Ваня совершенно смутился, закусил губу и покраснел окончательно. Он быстро схватил хабу-хабу, отключил ее, спрятал в карман кителя и только тогда поднял глаза на Трохина, ожидая новой волны презрения. Но Трохин улыбался.
4: «Поди, девушка твоя».
3: «Девушка», — уныло кивнул Ваня. Дубль сообщения почему-то брякнулся.
4: «Поди, на свиданку не придет», — снова понимающе усмехнулся Трохин.
3: «Не придет», — вздохнул Ваня.
4: «Ну-ну», — подмигнул Трохин. «Не расстраивайся так, дело молодое».
3: «С чего же это вы взяли, что я расстраиваюсь?» — спросил Ваня, чувствуя, как голос предательски дрожит.
4: «Да уж мне так показалось», — усмехнулся Трохин.
3: «Нет», — запротестовал Ваня. «Вы только не думайте, будто у меня какая-то проблема с этой девушкой, и будто я вам жалуюсь на эту свою проблему».
4: «А я не думаю».
3: «И не думайте. Никаких у меня проблем и никаких жалоб, вот».
4: «Я вам завидую. Всем. Я уже понял, что в вашем мире нет проблем ни у кого, кроме меня. У вас слишком легкая жизнь».
3: «Что?»
0: Ваня вздрогнул и сурово взглянул на Трохина.
4: «Я опять сказал что-то не то», — насторожился Трохин.
0: «Да уж», — пробормотал Ваня. «Совсем не то. Вот это слово не надо было говорить».
4: «Какое слово?»
0: «Вот это, ноже».
4: «Которое?» «Ах, ноже!»
0: Трохин задумался.
4: «Нет, не понимаю. Чем и оно вам не угодило?»
1: «Я здесь для того, гражданин Трохин, чтобы помочь вам освоиться в нашем мире», — выдал Ваня еще одну заготовленную фразу. «Поэтому судиться с вами я не буду. Суд не подам». Трохин уже привык, что слово «суд» на местном диалекте произносили через «ц». Ваня тем временем продолжал. «Просто запомните, это слово на «же» и похожие слова нельзя произносить никогда и нигде.
4: Спам?
1: Хуже. Моральный травматизм».
4: «Каким образом?»
1: Ваня замялся. «Как бы так попроще. Ну вот если мы скажем «утро», то это означает, что неизбежно наступит и вечер, правильно? А там уж чего греха таить, и ночь. Так же и здесь. Если произнести это слово «ноже», да, «ноже», то этим самым вы как бы намекаете собеседнику, что и для него когда-нибудь наступит вечер. Ну и ночь.
4: Пардон.
1: Объясню. Если все, что с нами происходит, это «же», то когда-нибудь это наше «же» закончится, верно, гражданин Трохин?
4: То есть слово «же» намекает на слово... Начал Трохин, но Ваня замахал руками.
1: То слово тем более произносить нельзя!
4: Но почему?
1: Искренне удивился Трохин, и его мохнатые брови полезли вверх. Есть проблема, которую человечество пока решать не научилось. Каждый человек несет в себе стресс осознания этой проблемы. Вечный страх перед...
4: «Не продолжайте, я понял», — кивнул Трохин. «Я как бы наступаю собеседнику на больную мозоль, напоминая о том, что его неизбежно ожидает».
1: «О!» — обрадовался Ваня. «Кажется, мы с вами достигаем полного взаимопонимания. Остается лишь напомнить, что любой нормальный собеседник, услышав от вас подобное слово, непременно обратится в ближайший моральный травмпункт, зарегистрирует травму и вместе со своим адвокатом-психоаналитиком подаст заявление в суд о причиненном ущербе. Меньше чем полсотни бонусов дело не кончится.
4: Ну а если адвокату-психоаналитику удастся доказать, что клиент из-за ваших слов впал в депрессию, не смог работать и упустил выгоду... «Вы на меня тоже подадите в суд?» – сурово перебил Трохин.
1: «Что вы, гражданин Трохин!» – покачал головой Ваня. «Я ж все понимаю. Вы человек древний, ошибаетесь по незнанию. Но уж если вы второй раз это слово повторите, то нам придется с вами расстаться навсегда. Тогда, к моему глубокому сожалению, мне придется вернуть ваше дело прежнему следователю и...»
4: «Ага», – сказал Трохин. «А с какой стати мое дело отбирают у моего следователя и передают следователю мальчишке?»
1: «Вы сложный случай в нашей судебной практике, товарищ Трохин. Я сам вызвался работать с вами, а ваш следователь рад был от вас отделаться».
4: «Ага», — сказал Трохин. «Если ты вызвался работать со мной, значит, у тебя какие-то свои интересы. Или просто юношеское любопытство».
0: Ваня глубоко вздохнул.
1: «А вы не так уж просты, гражданин Трохин», — сказал он. «Буду честен. Вы меня интересуете по служебной линии. Если вы поможете мне, я помогу вам.
0: Если нет, что ж, пусть ваше дело пытаются уладить другие».
4: «Чем я могу вам помочь?» — удивился Трохин. «Я провел в вашем мире всего сутки и уже попал на 80 тысяч бонусов».
1: «На 120 тысяч», — потупился Ваня. «Инфоканал Сурен подал иск...»
2: «Вы одурели!» — разъярился Трохин и даже вскочил с кресла. «Я не выступал на канале Сурен! Я выступал на канале ПТК!»
1: «Но вы же обещали затем выступить на Сурене. Это для них упущенная выгода».
2: «Но как я мог выступить на Сурене, если меня повязали прямо в студии ПТК по их команде? Пусть Сурен подает иск на ПТК!»
1: «Он и подал иск на ПТК», — терпеливо пояснил Ваня. «А ПТК добавил этот иск вам... потому что вы – причина скандала. Так что плюс 40 тысяч».
0: Трохин схватился за голову и начал бегать по кабинету. Наконец подскочил к столу, нагнулся над Ваней и зашипел.
2: «Слушай, ты! Но если мое выступление на канале стоит 40 тысяч, почему мне ничего не заплатили, а?»
4: «Как же вы не понимаете, гражданин Трохин», — удивился Ваня. «Я слышал, что в вашем далеком веке уже существовала юридическая наука».
1: «Постараюсь объяснить. Ваше выступление не стоит ничего. Напротив, это чистая благотворительность канала, который дал вам, знаменитому писателю, слово в прямом эфире. Но вы занялись спамом. Получился скандал. На этом скандале ПТК заработал огромное количество бонусов. 80 тысяч – это рекламный иск вам. Но куда больше ПТК получил за счет общественного внимания. Ведь скандал – прекрасная имиджевая реклама. Поэтому канал Сурен полагает, что и он тоже мог бы на вас заработать, если бы вы занялись спамом у них тоже. Но вам это не дали. Он подает иск на ПТК в размере половины той суммы, которую ПТК взыщет с вас. Что ж здесь непонятного?

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Всеволод Трохин молча схватился за сердце, отступил назад и упал в кресло.
1: «Я ничего не понимаю! Я ничего не понимаю!» — повторил он с отчаянием. «Сначала мне говорят, что канал потерпел убыток из-за моего спама в прямом эфире. Теперь оказывается, что он получил с меня такую прибыль, что всем прочим завидно. Так почему же я сижу в тюрьме в немыслимом долгу, который мне никогда не погасить?»
2: «Успокойтесь, гражданин Трохин», — проникновенно сказал Ваня. «Я же вам обещал, погашу ваш долг и верну вас обратно в прошлое. А прибыль? Что ж тут непонятного? Убыток от вашего спама потерпела рекламная служба канала. Она и предъявила иск на основании действующих расценок. А прибыль от скандала получила имиджевая служба. Но прибыль имиджевая точной оценке не поддается. И вы не сможете доказать, что она была получена, потому что заказать имиджевую экспертизу на всей территории мира обойдется во много раз дороже».
1: «Но как тогда, Сурен?» – начал Трохин, но Ваня его перебил.
2: «Гражданин Трохин, вы скажите главное, вы верите, что, хоть я и молод, и только окончил корпус, и впервые веду дело, но неплохо разбираюсь в тонкостях и смогу вам помочь?»
1: «Верю», – вздохнул Трохин. «А что мне остается делать? Как любил говаривать мой коллега...»
0: «Стоп!» — сурово прервал Ваня и поднял ладонь.
2: «Скандал на канале вас ничему не научил? Шаг первый. Сразу и навсегда отучаемся спамить собеседника, даже если это не прямой эфир, а приватная беседа. Не называйте никаких имен, товаров и услуг, кроме собственных. Собственные можно. Я вам помогу научиться свободно говорить. Давайте попробуем прямо сейчас. Кто вы?»
1: «Меня зовут Всеволод Петрович Трохин», — хмуро начал Трохин.
0: «Пока все правильно», — одобрил Ваня.
1: «Я мужчина по...»
2: «Не касаемся половых различий, это дискриминация».
1: «Я человек по...»
2: «Дискриминация зверей. Этот закон введен Лигой защиты зверей еще в 2121 году».
1: «А кто же я?»
2: «Вы гражданин».
1: «Я гражданин уже по...»
2: «Внимательнее», — одернул Ваня. «Избегаем запрещенных слов».
1: «Уже не молодой», — поправился Трохин.
2: «Тоже плохо», — вздохнул Ваня. «Дискриминация собеседника по возрастному признаку».
1: «Я гражданин, который провел всю свою ж...»
2: «Я прибыл ненадолго из своего далекого века», — поправил Ваня.
1: «И оказался незнаком с местными обычаями», — поддержал Трохин. «У меня возникли большие проблемы...»
2: «Слушайте о чужих проблемах работу адвоката-психоаналитика. Частный собеседник может потом выставить счет».
1: «А как сказать?» – растерялся Трохин.
2: «Никак. Никогда и никому не говорите о своих проблемах. Говорите об успехах».
1: «Я гражданин из 21 века, писатель».
2: «Дискриминация по профессиональному признаку?»
0: «Нет, пока такой закон не принят. Хотя вопрос уже не раз обсуждался в мировом парламенте».
1: «Меня зовут Всеволод Петрович Трохин. Я гражданин 21 века, приглашенный на встречу с далекими потомками. Известный писатель, автор таких книг, как...»
2: «Вот! Очень хорошо, ведь можете, когда хотите», — улыбнулся Ваня. «А меня зовите просто Ваня. А дел у нас впереди много, дорогой товарищ, а времени мало. Возвращайтесь в камеру, соберите вещи, вас освобождают под мою ответственность. Мы отправляемся осматривать наш свободный мир. Я пока переоденусь в штатское. Главное, ни с кем больше не общайтесь. Захотите что-то сказать, только мне на ухо».
1: «Я надеюсь на тебя, Ваня», — вздохнул Трохин.
2: «И я не подведу. Все будет просто

0: Трохин думал, что Ваня повезет его в полицейском каре. Но Ваня взял личный. Невзрачную плоскую капсулу без полицейских знаков. Когда они уселись, прозрачный люк над головой упруго чавкнул, и Ваня стремительно повел кар вверх. Трохин почему-то подумал, что модель у Вани гоночная. «Гоночная модель?» — спросил он, чтобы начать разговор. По лицу Вани проползла удовлетворенная улыбка, а уши чуть порозовели. «Меня устраивает эта машина. Я счастлив», — произнес он наконец. «А более подробные описания будут спамом. Вот если бы я был рекламным агентом, имел лицензию на беседы с частными лицами и платил налог на рекламу, я рассказал бы больше». «А мне и так все ясно», — кивнул Трохин. «Посмотрите вниз», — предложил Ваня. «Все эти башни — это Новгород, столица Московской губернии».
1: «Очень красиво», — сказал Трохин.
0: «Вы представляете, в каком государстве мы находимся?»
1: «В этом... всемирном», — вспомнил Трохин. «Я уже слышал про объединение».
0: «Плохо слышали», — нахмурился Ваня. «Последнее великое объединение, которого мы ждали так долго, состоится через трое суток на стадионе острова Пасхи. Мы сейчас туда летим».
1: «Зачем?»
0: «Вы все поймете». «Гражданин Трохин, у нас мало времени, не отвлекайтесь. Итак, мы находимся на территории свободного государства, которое называется Евроиндо-Афро-Китайский Союз, сокращенно ЕИАК».
2: «Можно шепотом вопрос?»
0: Трохин наклонился к Ване.
2: «А вот было такое государство Россия».
0: «Россия давно вошла в ЕИАК».
2: «А вот был такой язык русский».
0: «Весь мир, да и мы с вами говорим сегодня на лингвике, великом и могучем, седьмой версии. Когда вас вынимали из машины времени, его вписали прямо в мозг».
1: «Помню», — кивнул Трохин и нервно почесал виски.
0: «Вернемся к нашим делам. Существует второе государство, тоже совершенно свободное. Оно называется СШП. Есть идеи?»
1: «Соединенные Штаты... политики?»
0: «А еще писатель», — недоуменно поморщился Ваня, склонившись над штурвалом. «Чего вдруг политики? Соединенные Штаты планеты».
1: «Очень разумно», — на всякий случай кивнул Трохин и начал глядеть вниз.
0: Внизу мелькали дороги, леса, поля и купола населенных полисов.
1: «Хотя постойте», — обернулся Трохин. «Какой планеты? А этот ваш ЕИАК что, на другой планете?»
0: «СШП называется так очень давно, с момента объединения с Австралией. Ну, захотелось им так. А по размеру территория СШП намного меньше, всего треть земного шара». Ваня усмехнулся, но тут же спохватился.
2: «Мы их очень, очень любим. Очень любим».
1: «А я в этом и не сомневался», — громко сказал Трохин.
0: «Не бойтесь, прослушивания здесь нет», — проворчал Ваня. «Но ход ваших мыслей мне нравится».
1: «А я и не боюсь прослушивания. Да здравствует ЕИАК и СШП!»
0: «Да, у нас с ними не может быть никаких разногласий», — подтвердил Ваня.
1: «Мир и дружба», — заявил Трохин. «Просто как родные братья, то есть, я хочу сказать, конечно же, и сестры тоже. В том смысле, что независимо от пола...»
0: «Абсолютно родные нам граждане и их звери», — облегченно закончил Ваня. «Наконец произойдет долгожданное объединение».
1: «И как будет называться окончательное государство?»
0: «Это пока государственная тайна. Но я вам по секрету скажу. Так и будет называться. Государство».
1: «Я счастлив», — сказал Трохин.
0: «А вы делаете неплохие успехи в общении», — улыбнулся Ваня.
1: «Тогда можно вопрос? А в СШП какие деньги?»
0: «Деньги?
1: Ну вот у вас, то есть у нас бонусы, а в СШП?»
0: «Оба государства совершенно одинаковы во всем. И у нас единая система бонусов. Но бонусы — это не деньги. Деньги давно отменены на всей планете. Весь соцминимум бесплатен».
1: «Как это?» — изумился Трохин.

0: Почетные кресла резервируются для высокобонусных. Бонусы при этом не отнимаются.
1: «Тогда я ничего не понимаю», — вздохнул Трохин.
0: «Объясняю», — кивнул Ваня. «Бонусы можно приобрести. Заработать или отсудить. Количество бонусов определяет ваш уровень. Бонусы при этом не тратятся. И, наконец, бонусы можно потратить. Купить на них VIP-услугу или VIP-товар, не соответствующий вашему уровню. Если у вас бонусов 0, вы можете ходить в гала-кино на последние ряды. Если бонусов 200, можете сидеть в средних рядах и даже сажать рядом своего френда. А можете купить за пару бонусов место в первом ряду, хотя оно предназначено для тех, у кого бонусов 200 тысяч».
1: «Все понятно», — грустно кивнул Трохин.
0: «Очень рекомендую книгу профессора Койла из СШП «Как стать счастливым» или отечественный справочник «Мишурка Вальдер. Высокобонусность для чайников». Школьные азы, так сказать».
1: «Спасибо. Обязательно прочту. Последний вопрос. А что с теми, у кого бонусов меньше нуля?»
0: «Они поражены в правах. Чем меньше, тем глубже».
1: «А если, к примеру, минус 120 тысяч ровно?»
0: «Это у кого?»
1: «Это ж у меня».
0: «У вас, гражданин Трохин, уже минус 123 тысячи с мелочью».
2: «Что?» – заорал Трохин. «Черт побери, да откуда взялись еще 3 тысячи?»
0: «Частные иски», – пожал плечами Ваня.
2: «Что я еще такого натворил? Когда?»
0: «Успокойтесь, гражданин Трохин. Помимо иска от инфоканала, в вашем деле фигурирует около 40 частных исков морально травмированных вами людей. Это ученые и лаборанты Института времени, работники канала ПТК, транспортеры, экскурсоводы, зрители гала-кино, рядом с которыми вы вчера смотрели картину. Вы же с ними пообщались?»
2: «Мы только перекинулись парой фраз. Я ничем их не оскорблял».
0: «Вот уж не знаю, как вы с ними говорили», — грустно покачал головой Ваня. «Но если как со мной, то ничего удивительного».
2: «Но никто мне не делал никаких замечаний».
0: «А вы как думали? Это чтобы потом подать больше исков. Кстати, больше всего исков подал ваш прежний следователь. 1500 бонусов, потому что он был при исполнении. С ним-то вы много говорили вчера».
2: «Ну, твари!» — возмутился Трохин.
0: Округлил глаза Ваня.
3: «Ни в коем случае не говорите таких слов!»
1: «И ты на меня подашь кучу исков», — грустно вздохнул Трохин и отвернулся, глядя на ползущую внизу пелену облаков, между которыми изредка мелькал далекий океан.
0: «Нет», — убежденно сказал Ваня. «Ни одного. Обещаю. Там у вас и так около 20 дискриминаций, десяток моральных травм, 5 религиозных оскорблений, 13 домогательств сексуальных, 8 гомосексуальных».
2: «Что за бред?» — подпрыгнул Трохин. «Я никого пальцем не тронул!»
0: «Иное слово трогает хуже пальца, гражданин Трохин», — сказал Ваня убежденно и проникновенно. «Стыдно не знать, а еще писатель. На сегодняшний день не все травмированные успели подать иск. Думаю, еще подадут. Так что в одиночную камеру, которую вы почему-то упорно называете тюрьмой, вас изолировали для вашего же блага».
2: «Господи!» — всплеснул руками Трохин. «И это называется свободная страна?»
0: «Кстати, давно хотел спросить, но раз уж разговор сам зашел, вы поминаете то черта, то бога, и я никак не могу понять, поверь, вы сатанист, христианин или кто?»
1: «Атеист», — мрачно сказал Трохин. «Опять оскорбил всех?»
0: «Почему же? Это ваше право на веру», — задумчиво кивнул Ваня.
1: «Атеист. Кто бы мог подумать.
0: Но тоже все будет хорошо. Наберитесь терпения. Мы, кстати, уже прилетели. Это пятно на горизонте, остров Пасхи. Сейчас мы снизимся и увидим гигантский стадион. Он построен специально для церемонии объединения». Продолжение рассказа Леонида Каганова «Флешмоб-террор» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Леонид Каганов. Флешмоб «Террор». Продолжение. Ваня умело посадил кар на площадку и повернулся к Трохину.
1: «Повторяю еще раз. Никаких разговоров ни с кем, кроме меня. И запомните, здесь никто не должен знать, что я следователь. На худой конец, если зайдет разговор, то я ваш близкий френд».
0: С этими словами Ваня приладил к правому уху небольшую сережку.
2: «В каком смысле френд?» – насторожился Трохин. «Если нас спросят, я должен буду ответить, что мы геи?»
1: «Я вижу, гражданин Трохин, вы еще слишком плохо понимаете законы свободы. Если кто-нибудь наберется наглости подойти и поинтересоваться, каковы наши отношения, то мы подадим иск и отсудим прекрасные бонусы».
2: «Ах, ну да», — вспомнил Трохин.
1: «А серьга для маскировки надета», — пояснил Ваня. «Представьте, два гражданина с большой разницей в годах, не подумайте, что я вас оскорбляю, но года не скроешь, появляются вдвоем в общественном месте. Кто это? Или отец с сыном, а многие смотрели вчера канал и знают, что вы прибыли из далекого века, и сыновей у вас тут нет. Или же гей-френды. Иначе, согласитесь, такая пара выглядит очень подозрительно и наводит на мысль о разных извращениях».
0: Трохин вздохнул и ничего не ответил. Ваня подмигнул ему, хлопнул по штурвалу, и люк кара распахнулся. Трохин неуклюже задрал ноги, перекинул их через бортик и спрыгнул на землю, выстланную зеленым податливым пластиком. Краем глаза он увидел, что Ваня шагнул прямо сквозь борт, который распахнулся перед ним непонятным образом. Дул приятный ветерок, пахло океаном, солью, чайками, водорослями. Впереди возвышалась белая, совершенно гладкая стена. Ее верх терялся в небе, а края тянулись вдаль по обе стороны, насколько хватало глаз. Трохин оглянулся. Сзади до самого горизонта простиралась пустыня, высланная упругим пластиком. По ней кое-где бродили люди.
1: «Нравится, гражданин Трохин?» – спросил Ваня.
2: «Красиво», – кивнул Трохин и поспешно добавил. «Я счастлив».
1: «Сейчас мы пойдем внутрь стадиона и посидим на трибунах. Просто чтобы иметь представление».
2: «Так это остров Пасхи? А знаменитые статуи убрали?»
1: «Насчет статуи не скажу. Не искусствовед я. Может, они на старом острове, а это новый остров Пасхи».
0: Ваня топнул ногой.
1: «Искусственный. 120 километров в диаметре. Специально построен для объединения».
0: Они зашагали вперед к стадиону. Людей вокруг почти не было, и Трохина это радовало. Зеленый пластик упруго гнулся под его подошвами. Далекая стена приближалась неохотно.
2: «А ближе нельзя было подлететь?» – спросил Трохин.
1: «Как же ближе, если это режимная зона?» – удивился Ваня.
3: «Через 3 дня здесь соберутся самые высокобонусные граждане мира.
1: А остальные, кто захочет, будут толпиться здесь, на площадке перед входом. Поэтому режим, все оцеплено».
0: «Здесь, под настилом», — Ваня на ходу подпрыгнул и топнул сразу обеими ногами, — «сидят сейчас 1000 робокопов. Если что, вылезут.
1: Но сейчас мы подойдем ближе и увидим настоящие войска ООЦ. Ни слова им не говорите».
0: Действительно, вскоре Трохин разглядел под стеной парадную арку, а рядом толпу людей в странных доспехах, закрывавших все тело и даже щеки. Рисунки на груди у них тоже были странные. У кого крест, у кого череп, у кого зеленый лист.
1: «Церковные войска», — пояснил Ваня. «Международные, всех конфессий».
0: Трохин внимательно разглядывал самого пузатого стражника, преграждающего путь ко входу. Рослого, с золотым крестом на выпуклом пузе и белой сверкающей дубинкой в руке.
2: «У него в лицевой щиток встроена хаба-хаба?» – шепотом спросил Трохин.
3: «Нет, просто броня на правой щеке толще на сантиметр», – также шепотом ответил Ваня. «В бою на случай удара устав велит подставить именно правую щеку. Традиция. Никто не помнит, откуда она пришла. Видимо, норма физиологии».
0: Ворота приближались. Ваня и Трохин спокойно подошли к ним и прошли сквозь строй, а пузатый стражник, хоть и глядел насупленно, в последний момент отступил в сторону, пропуская их к турникетам. Ваня поднял ладонь, и турникеты распахнулись. Сразу же ковровая дорожка рванулась вперед из-под ног, и Трохин бы упал, если бы Ваня не схватил его за руку. Дорожка вынесла их на открытое пространство и стремительно взмыла вверх, так что у Трохина ёкнуло внутри, как бывало в детстве на качелях. Быть может, Ваня как-то управлял дорожкой, а может, она сама знала, куда их нести. Но вскоре они оказались посередине пустого и чистого сектора. Вокруг сверкали тысячи одинаковых кресел из белой искусственной кожи. Они чем-то напоминали стройные ряды унитазов. Ваня сел, Трохин сел рядом. Пустые трибуны стадиона убегали вдаль, и теперь было понятно, что он совершенно гигантских размеров. Сотни рядов не спадали вниз, сбегая к зеленому ковру сцены, который простирался до самого горизонта. Трохин обернулся. Еще сотня бесконечных рядов поднималась вверх, упираясь в ослепительно синее небо. Справа и слева полукруг стадиона уходил вдаль, и неясно было, смыкаются трибуны впереди за полем или там просто темная полоска горизонта. Стадион был пуст, но, приглядевшись, Трохин увидел кое-где крошечные точки. Несколько точек маячило далеко внизу, где начиналась сцена.
2: «Потрясающе!» — сказал Трохин. «Но отсюда почти не видно людей. Кто будет на сцене?»
0: «Здесь перед нами», — Ваня протянул руку, «будет гигантская голограмма деятелей, ведущих церемонии. А кроме того», — Ваня хлопнул по спинке переднего кресла, и она засветилась, «здесь можно будет увидеть любой участок стадиона». Ваня быстро поводил руками. На экране стремительно мелькнули белые ряды, резко приблизились, и вдруг Трохин увидел крупным планом свое лицо, будто в зеркале.
2: «Потрясающе!» — сказал он.
0: «То же самое может видеть любой гражданин из своего дома по сети. Вполне возможно, что нас сейчас кто-то смотрит. Предупреждаю сразу».
2: «Ясно», — сказал Трохин и сел прямее. «А нас прослушивают?»
0: «Нет, но когда захотите сообщить мне что-то приватное, заслоните губы ладонью и говорите сквозь зубы, чтобы не читалось». Махнув рукой, Ваня отключил экран кресла и весело продолжил. «Вот таким вот образом, гражданин Трохин, нашей планете давно не хватало такого стадиона».
2: «Но если все можно посмотреть из дома, зачем стадион?»
4: «А как же эффект присутствия?» – удивился Ваня. «Любой высокобонусный гражданин желает присутствовать лично на великом объединении».
2: «А у вас действительно все так хорошо решено с этим? С безопасностью, терроризмом?» – спросил Трохин с сомнением.
0: «Вот», — кивнул Ваня, — «вот для того мы и здесь». «Объясняю ситуацию кратко. Нынешний терроризм не тот, что был в древности. Современные системы охраны не дадут принести сюда оружие. Бомбы, газы, ножи, вирусы — про это забудьте. Но есть в мире одна, самая опасная вещь, которую никакая система охраны не выявит». Ваня сделал такую эффектную паузу, что Трохину показалось, будто он сейчас процитирует любимого преподавателя или начальника.
2: «И что это за вещь?» — спросил Трохин.
0: «Вот она!» — Ваня похлопал ладонью себе по лбу. «Голова! Что в ней творится, не знает никто. А через пару дней этот стадион будет полон. И над каждым креслом, — Ваня картинно простер руку, — будет своя голова. И какие идеи граждане принесут сюда в своих головах, этого сейчас никто не знает. А ведь не всем может нравиться идея объединения, верно?»
2: «Может, я чего-то не понимаю?» – удивился Трохин. «Но что они смогут натворить?»
0: «Они, гражданин Трохин, могут объединение сорвать», — сухо сказал Ваня, прищурившись и глядя в пространство совсем взрослым, жестким взглядом. «Вы ничего не слышали про флешмоб-террор?»
2: «Про флешмоб я что-то слышал», — нахмурился Трохин. «В нашем веке молодежь списывалась по интернету, собиралась в каком-то месте и разом открывала, например, зонтики. Массовые чудачества, без смысла. Я, помнится, еще писал статью в журнал о том, что эти люди-машины, устав от труда в офисах, хотят почувствовать себя единым организмом и...»
0: «Фи, какой зачаточный флешмоб», — перебил Ваня.
1: Современный флешмоб наполнен смыслом. Он продуман и давно взят под контроль каналами, ньюсами и рекламными агентствами. Флешмобом занимаются у нас почти все. Например, моя знакомая. Ваня замялся, что-то вспомнил, полез в карман и включил хабу-хабу. Она увлекается спортивно-пазловым флешмобом. Есть еще сотни видов. Но дело не в этом. Кроме мирного флешмоба существует флешмоб-террор. Что ужаснее всего, им поражено огромное количество высокобонусных во всем мире. И мы не можем знать заранее, кто и что принесет сюда в своей голове.
2: Но я не понимаю, в чем опасность. Что они могут сделать? Зонтики открыть?
1: Ваня нарочито зевнул и прикрыл рот ладонью.
3: А вы представьте себе, гражданин Трохин, что половина стадиона во время церемонии вскочит и покажет «Ж», процедил он.
2: Как растерялся Трохин? Наше запретное слово?
1: Отнюдь, гражданин Трохин, отнюдь, с горечью отозвался Ваня, не отрывая ладони от рта. Самую свою обычную голую «Ж» они покажут. Снимут штаны и повернутся вон туда, в сторону запада, к трибунам СШП. Это будет неслыханное оскорбление дружеского государства. Это увидит весь мир. Главы государства оскорбятся, и объединение будет сорвано.
2: «Из-за чьей-то же сорвется объединение?» – удивился Трохин.
1: «Не из-за чьей-то же, гражданин Трохин, а из-за чьих-то трибун, покрытых голыми же. Это оскорбление». А в руководстве СШП, в отличие от нашего ЕИАК, сидят, между нами говоря, не самые умные и разборчивые граждане. Ваня осекся.
3: То есть мы их очень любим? Очень-очень.
2: Это про же точная информация? Серьезно спросил Трохин, поставив локоть на ручку кресла, чтобы невзначай упереться в ладонь подбородком и тоже прикрыть рот от нескромных взглядов.
1: Увы, вздохнул Ваня. Таков настрой умов.
2: Да можно это предотвратить? Найти главного?
1: У флешмоб-террористов нет главного.
2: Но кто дает команду?
1: Это происходит стихийно. Никто не знает заранее, кто спровоцирует акцию.
2: А если проследить за их общением? Они же как-то общаются.
1: Хаба-хабами. Подписываются друг на друга, а потом рассылают по каналам массовые касты. Но есть закон о свободе переписки, поэтому прослушать их нельзя.
2: Но кто ими управляет? Кто рассылает эти, как их, касты?
1: Любой гражданин, имеющий свой авторитет и рейтинг, способен послать по касту сообщение, которое поднимет толпу на акцию.
2: А если отключить связь над островом?
1: Нереально.
2: А если внедрить к ним своих агентов?
1: Ваня замер, отнял ладонь от рта и поднялся с кресла. Глаза его блестели. «Я очень рад, гражданин Трохин, что не ошибся в вас», — сказал он облегченно и торжественно. «Пойдемте отсюда скорее. У нас мало времени, детали обсудим в пути. У вас уже есть своя хаба-хаба?»

Дождя не было, но Трохин уже третий час стоял под зонтом в самом центре площади Победы. Кроме зонта на нем были сандалии и алые трусы, слегка напоминавшие привычные плавки 21 века. Другой одежды на нем не было. Перед Трохиным стояла табличка с надписью «Писатель-путешественник Трохин. Частный флешмоб протеста против всего». Эту надпись Трохин придумал накануне, а Ваня одобрил. Воздух был свеж и прохладен, поэтому Ваня заранее накормил Трохина таблетками от простуды, а под табличкой уложил маленький портативный обогреватель, который незаметно дул теплым воздухом на голые ноги Трохина. Вначале люди не замечали акции, и Трохину это казалось странным. Но к концу первого часа самые любопытные начали подходить, рассматривать табличку и задавать вопросы. Естественно, Трохин ничего им не отвечал, а только изредка кивал на табличку, внизу которой была ссылка на пресс-релиз акции в сети. Тогда любопытные доставали свою хабу-хабу и на время погружались в изучение сетевого релиза. Он был составлен грамотно. Ваня с помощью Трохина так элегантно описал все его несчастья, что они теперь сильно смахивали на приключения знаменитого путешественника в диких джунглях и вызывали искреннее восхищение на грани зависти. В самом деле, кому еще доводилось прибыть из прошлого, выступить на канале перед всей страной, произвести череду крупного спама, после чего стать обладателем колоссального бонусного минуса, попасть в тюрьму и напередовиться ведущих ньюсов? Теперь этот немолодой человек зачем-то стоял на свежем воздухе голый, в алых трусах и под зонтом. Не чудо ли? Толпа зевак стремительно росла. Изредка подбегали дети и пытались потрогать Трохина руками, чтобы выяснить, не робот ли он. В такие моменты Трохин стоял неподвижно, хотя очень хотелось легаться. Изучившие релиз отрывались от своей хабы-хабы и пытались уточнить детали. Но Трохин упорно молчал. Ваня особо настаивал, чтобы Трохин не произносил ни слова во избежание новых исков. Но были в молчании и другие преимущества. О них Трохин знал по своему былому опыту, а сейчас ощутил особенно ярко. Ведь любой разговор уравнивает собеседников и приближает их друг к другу. И наоборот, человек, не вступающий в беседу, всегда кажется несравненно более далеким и величественным, занятым важными и таинственными делами. Поэтому толпа вокруг все росла и росла, а круг, в котором стоял Трохин, все расширялся. Передние ряды невольно теснились назад, отступая перед величием голого человека из древнего мира, который твердо знает, что делает. К концу второго часа начали прибывать корреспонденты ньюсов. Они пытались взять у Трохина интервью, получали молчаливый отказ и недоуменно оставались наблюдать за развитием событий. А чтобы не терять времени, брали интервью у присутствующих или занимались рекламным делом, пытаясь в полголоса агитировать за свой ньюс. К концу третьего часа Трохин совершенно замерз и начал постукивать зубами. Площадь уже вся заполнилась любопытным народом, а корреспонденты вытеснили праздных зевак из первых рядов и заняли их место. Они все еще в полголоса бормотали что-то рекламное, но никому уже конкретно не обращались. Наконец, три часа истекли. Сверху спикировал гоночный кар Вани. Люк распахнулся, и толпа увидела Ваню в маске и плаще Супермена. Ваня предупредил заранее, чтобы Трохин не пугался маскарада. Так было надо, чтобы Ваню никто не узнал. Трохин проворно залез в кар, бросив зонт и потеряв левую сандалию. Ваня рывком потянул штурвал, и кар взмыл в небо, уходя от погони. Но погони не было.

На всякий случай Ваня покружил над Евразией, чтобы сбить след, а затем приземлился около своего коттеджа под Новгородом. Остаток вечера Трохин и Ваня провели у сетевого экрана, щелкая каналами. Собирали отклики об акции. По мнению Вани, рейтинг акции оказался так высок, что кое-где затмил передачи о завтрашнем объединении. Единственное, о чем Ваня пожалел, что они не догадались заключить договор с производителями антикварных зонтов и сандалий и взять лицензию на рекламу. После акции спрос на эти товары взлетел в 1000 раз. До полуночи Ваня трудился над новым релизом, где от имени Трохина писал отчет об акции и тонко намекал на завтрашнее продолжение. Трохину Ваня посоветовал лечь поспать перед боем. Ожидая, пока неторопливый домашний робот застелит диван в гостиной, Трохин разглядывал портреты, развешанные на стенах. Портреты были выполнены под старину, в массивных рамах, кажется, даже написано настоящими красками на холстах. Вот только изображение изредка двигалось. Один совершенно лысый дядька то хмурился, то хитро подмигивал. Дама на соседнем портрете периодически строила ему глазки. Плечистый парень с угловатой родинкой на виске и в разноцветном скафандре простецки ухмылялся и цыкал острым зубом. Трохин переходил от одного портрета к другому, не переставая удивляться. «Моя семья!» — с тихой гордостью произнес Ваня за его спиной. Трохин обернулся. «Это мой прапрадед», — продолжил Ваня. «Известный военный генетик Егор Руженко. Это прапрабабушка Паула. Она, кстати, была американкой, так что я американец на 1/16. Это их сын Филипп, разведчик, контрабандист и хакер уж, извините. Рядом мой дед Станислав и бабушка Анна-Мария. А вот это мой папа, полковник космофлота Хамар Руженко. Это моя первая мама, это вторая. А это тетя Элизабет с мужем. Это мой старший брат, ну а это я». Ванин портрет вдруг выпучил глаза и на миг высунул язык, причем наружу из холста. Ваня смутился, и уши его снова стали малиновыми. «Давно не обновлялся», — пробормотал он. «Давно не обновлялся», — пробормотал он и смущенно ретировался из гостиной. Робот к тому времени тоже куда-то подевался. Диван, больше всего эта штука напоминала именно диван, был расстелен и очень хотелось спать. Поначалу заснуть не давала новенькая хаба-хаба. Она уже была известна каждому, и со всего мира Трохину непрерывно приходили сообщения и текстом, и голосом, и даже мультиками. Трохин долго вертел ее в руках, пока сообразил, как отключить.

0: Теперь стадион острова Пасхи был полон. Трохин и Ваня сидели на тех же местах, а рядом с Ваней сидела скучающая девица, которая представилась Сингой. Ваня хоть и был собран, но уделял девице, по мнению Трохина, слишком много внимания. Интересовался, видно ли ей сцену, не холодно ли, не жарко ли. А разок даже заказал из воздуха кулек с конфетами, которые девица даже не стала пробовать. Зато конфеты неожиданно понравились Трохину, и он довольно быстро сживал весь кулек. Наконец, со всех сторон заухали аккорды, сразу напомнившие Трохину молодость. Свои первые школьные пати под музыку в стиле рейв. Но оказалось, что это звучал гимн ЕИАК. А его заглушал гимн СШП, звучащий на противоположном конце стадиона. Ваня объяснил, что оба государства так и не смогли решить, чей гимн будет звучать первым, а кидать жребий запретила Всемирная ассоциация фаталистов. Поэтому церемонию решено было начать с гимнов, звучащих одновременно, чтобы не было ни малейшей дискриминации. Самым неприятным было то, что ни Ваня, ни Трохин пока не представляли себе плана действий. Ясно было одно. Авторитет Трохина после скандала на канале и вчерашней акции очень велик. Уже сейчас на Трохина оборачивались с окрестных трибун. А поэтому очень многие подписались на его хабу-хабу и услышат любые его слова, брошенные по всеобщему касту. Но вот что это должны быть за слова, которые остановят террор? Трохин надеялся на Ванину осведомленность. Ваня полагал, что Трохин сам придумает, что именно сказать и в какой момент. В том, что террористический флешмоб намечается, не было сомнений уже ни у кого. Трохину, как известному теперь деятелю оппозиции, еще ночью пришло с полсотни загадочных приглашений от неизвестных, предлагавших ждать сигнала и выступить вместе. Причем в одном сообщении даже конкретно предлагалось снять штаны и развернуться задом к СШП ровно на 108-й минуте церемонии, а другое сообщение советовало показать зад в тот момент, когда на подиум выйдут оба президента и стихнет музыка. Ваня объяснил, что «Ж-террор» применяется в большинстве террористических акций, лишь о точном времени террористы договориться не могут, и все решится в последний момент с появлением первых задниц. Нужна была идея. Но вот какая? Тем временем позади них на соседнем ряду разместилась кучка молодых людей в синих шарфах. Настроены они были агрессивно, громко смеялись и махали руками.
1: «Осторожно!» – прошептал Ваня на ухо Трохину. «Видите этих сзади? Это граждане СШП, посольские. Они могут нам помешать. Наверное, для того и выторговали эти места».
0: «Понял», – сказал Трохин. Церемония шла полным ходом. Пространство над полем заполнила гигантская голографическая фигура. Она возвышалась до небес и казалась могучим джинном, явившимся перед крохотными людишками. Хотя это был всего-навсего губернатор Канады-Чукотского штата, стоявший где-то в центре поля и лишь увеличенный мощными голографическими проекторами. Его голос гремел, стадион удовлетворенно урчал, а на заднем ряду хихикали. Как и предшествующие ораторы, губернатор тоже говорил что-то про объединение и дружбу, и снова настолько гладко и правильно, что смысл речи ускользал. Оставался лишь дружелюбный мотив.
2: «А вот еще, короче», — громко заявил голос с заднего ряда. «Сколько надо евро и индоафрокитайцев, чтобы обновить просроченный свич?»
0: Раздался приглушенный хохот, а голос радостно продолжил.
2: «33! Один вводит пин-код, а остальные...»
0: Голос потонул в ржании сразу нескольких глоток. Краем глаза Трохин увидел, как Инга начала возмущенно озираться, а Ваня сжал кулаки, и его уши стали малиновыми.
1: «Этот анекдот был про штатовцев на самом деле», — процедил Ваня сквозь зубы.
3: «А что, разве нельзя подать за такое в суд?» — удивился Трохин.
1: «Теоретически да», — поморщился Ваня. «Но не сейчас же. Все травмпункты по всему миру переполнены».
0: Ваня устало махнул рукой.
1: «Короче, это вам не к лаборанту домогаться».
3: «Я не домогался к лаборанту», — возмутился Трохин. «Я только пожал ему руку и поблагодарил за...»
1: «Я эту историю уже слышал 100 раз», — прервал Ваня. «Нашли чего пожимать. Сейчас наша с вами задача — сидеть и напряженно думать, как предотвратить терроризм».
0: Тем временем мерзкий голос на заднем ряду не умолкал.
4: «Скажите, горячие евро-индо-афро-китайские граждане,
2: «Далеко ли до Суздаля?» — громко спросил шутник, нарочито растягивая слова, и сам себе ответил. «Теперь далеко!»
4: «Вы меня уже задискриминировали!» — громко сказала Инга,
0: но в ответ ей снова раздался смех.
2: Окончание рассказа Леонида Каганова «Флешмоб-террор» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Леонид Каганов. Флешмоб террор. Окончание. Ваня побледнел и наклонился к Инге.
1: Инга, они это делают специально. Они нас провоцируют.
2: Сделай что-нибудь, ты гражданин или нет?
1: Возмущенно завизжала Инга.
0: С заднего ряда снова раздался хохот.
3: «Почему евро-индо-афро-китайские космонавты не питаются тюбиками?» – вопросил голос.
4: «Голова в тюбик не лезет!» –
0: хором отозвались его дружки.
4: «От фольги и жога!»
0: Инга не выдержала, вскочила с кресла и возмущенно развернулась.
2: «А можно подумать, у вас, у штатовцев, голова в тюбик лезет!» –
0: закричала она, но ее слова потонули в громовом хохоте. Теперь ржала вся компания в синих шарфах.
3: «О, баба дура!» – нагло заявил парень, который сидел прямо за Трохиным. «Эй, подонки на соседнем ряду! Ты, мальчишка! И ты, козел из древнего мира! Может, вы в суд на нас подадите, а?»
1: «В суд!» – подпрыгнул Ваня.
3: «В суд! Иск!»
5: «А я человек немолодой, – встал Трохин. Обычаев местных не знаю. Долг у меня огромный. Домой мне не вернуться, и терять мне уже нечего. Но за козла ответишь. Я тебе сейчас дам в глаз».
1: «Это что значит?» – удивленно повернулся Ваня. «Что именно вы ему дадите?»
5: «А вот увидишь», – сказал Трохин и перекинул ноги через спинку кресла.
0: Парень в шарфе сидел неподвижно и смотрел на Трохина пустыми глазами, удивленный и недоумевающий, словно и не понимал, что сейчас будет. Похоже, этого не понимали и окружающие. Трохин размахнулся так, что заныло плечо, и вломил ему кулаком по челюсти. Окружающие изумленно ахнули, а дальше произошло непонятное. Голова парня щелкнула, оторвалась и упала на колени дружка.
2: «Робот!» – заорал Ваня. «Засланные роботы-провокаторы! Вот почему они не боятся суда!»
0: Теперь уже весь сектор смотрел на них. Трохину ничего не оставалось, как пожать плечами и сесть на место.
5: «Кажется, первую атаку мы отбили», – пробормотал Ваня.
0: Но тут двумя рядами ниже вскочил полный гражданин, быстро сдернул с себя штаны и развернулся спиной к площадке. Рядом вскочили еще трое. Началось движение и на соседних рядах. Трохин понял, что флешмоб-террор начался и спровоцировал его он сам. И процесс уже никак не остановить. Решение пришло в голову само собой. Трохин вскочил и поднял руку.
3: «Рано!» –
0: гаркнул он на весь сектор и снова сел. Как ни странно, это подействовало. Трибуны успокоились, граждане поспешно натянули штаны. Остался сверкать задом лишь полный гражданин двумя рядами ниже. Он знал, что вскочил первым. Его засекли, в общей массе уже не затеряться и от ответственности не уйти. Трохин посмотрел на Ваню и поймал его восхищенный взгляд.
1: «Отлично!» – сказал Ваня. «Мы остановили террор. Нас провоцировали, нам мешали, но мы его остановили!»
5: «Рано радоваться!» – пробормотал Трохин. «Сколько до конца церемонии?»
1: «Достаточно продержаться полчаса», – вздохнул Ваня. «Когда будет подписан пакт и разорвана карта мира, террор потеряет смысл».
5: «Мы не продержимся столько», – вздохнул Трохин.
1: «Мы должны», – вздохнул Ваня. «Это задача всех подразделений безназа. Если я с вашей помощью выполню задание, сразу пойду на повышение».
5: «Как звучит задание?»
1: «Не допустить терроризма со стороны ЕИАК», – грустно сказал Ваня. «Любыми способами.
0: Но при этом надо помнить, что здесь каждый был бы готов что-нибудь устроить, если бы не боялся, что его вычислят».
1: И тут Трохин все понял.
5: «Ваня, я придумал», – сказал он. «Я готов разослать каст».
1: «Диктуй».
0: Ваня схватил его хабу-хабу.
5: «Диктую», – крикнул Трохин.
3: «Граждане, соотечественники,
4: окатим штатовцев ледяной волной презрения. Ни звука врагам, ни шороха мерзавцам. Наша сила и наше презрение в тишине и неподвижности.
2: Бесподобно, восхитился Ваня. Недоказуемо. Просто как все гениальное. Почему мы сами не догадались?
3: Допиши, чтобы каждый разослал своим соседям, добавил Трохин.
2: Это само собой, каст от такого знаменитого гражданина распространят моментально, кивнул Ваня, сжал хабу-хабу, и она ярко блеснула в его руке.
0: Ждать пришлось недолго. Трохин рассеянно смотрел вдаль на нижние ряды, на гражданина со снятыми штанами. Гражданин ворочался в своей неудобной позе, разглядывая хабу-хабу. Наконец он развернулся, выпрямился, натянул штаны, сел в кресло ровно-ровно и сложил руки на коленках. По рядам шла цепная реакция. Гул стремительно умолкал. Сидящие на трибунах торжествующе закрывали рты. Где-то вдалеке над креслами вскочила женщина и заверещала:
6: «Это провокация! Не молчите, кричите!»
0: Но ее не поддержали, и она умолкла. Над секторами стадиона воцарилась зловещая тишина. И чем тише становился стадион, тем больше хотелось пропитаться этой тишиной. Каждый замер и чувствовал себя творцом тишины. И это ощущение было куда приятнее, чем чувствовать себя источником шума или непристойных поз. Тишина становилась такой зловещей, что Трохину показалось, что сейчас грянет буря. И буря действительно грянула. Откуда не ждали. Трохин сперва не понял, что случилось, но Ваня быстро сориентировался. Включил экран кресла и вывел крупным планом трибуны штатовцев. Трохин обмер. Именно там сейчас повисли сплошные ряды голых задниц. А трибуны ЕИАК молчали. Очередной ведущий, который все это время что-то бубнил, осекся и ойкнул.
7: «Ах, вот как!» — зловеще произнес ведущий, и его гигантская голографическая фигура взмахнула руками.
4: «Я вижу, наши штатовские друзья не хотят объединения!»
0: Трибуны штатовцев заорали на горизонте. Трибуны евроиндоафрокитайцев торжествующе молчали, продолжая окатывать их волнами презрения.
4: «Тогда об объединении не может быть и речи!» — подытожил выступающий, и голограмма исчезла.
2: Тут же со всех сторон навалился шум. Все деловито вскочили с кресел, будто закончился сеанс гала-кино или трудный рабочий день. Только роботы в синих шарфах сидели неподвижно, словно выключенные.
7: «Ну вот и все», — радостно сказал Ваня. «ЕИАК снова победил».
3: «В каком смысле?» — удивился Трохин.
7: «Штатовцы опять показали себя террористами, и объединение не состоялось», — объяснил Ваня, широко улыбаясь. «А мы как бы опять ни при чем. Куда лучше, чем в прошлый раз, верно, Инга?»
4: «Какой прошлый раз?» — ахнул Трохин.
7: «Церемония объединения проводится каждый год уже много лет», — объяснила неразговорчивая Инга. «Окончательно объединиться нам каждый раз мешает терроризм с обеих сторон», — закончил довольный Ваня.
4: «А чему вы рады-то?» — изумился Трохин. «Вы что, тоже не хотели объединения?»
7: «На этот вопрос», — строго произнесла Инга, — «мы отвечать отказываемся, тем более в публичном месте».
4: «Я ничего не понимаю», — повторил Трохин.
7: «Все прошло великолепно. Мы гордимся вами, товарищ Трохин», — сказал Ваня, направляясь вдоль ряда к выходу. «Я выполнил с вашей помощью задание. Вы не только предотвратили террор со стороны ЕИАК, но и блестяще провели его».
3: «Как же это?» — растерялся Трохин.
7: «Ваше имя войдет в учебники», — кивнула Инга. «А метод ледяного презрения, который вы изобрели, откроет новую эру флешмоб террора», — подытожил Ваня. «Эра недоказуемости».
4: «Я вообще ничего не понимаю», — закричал Трохин. «Что теперь будет со мной?»
2: «Через полчаса вы расплатитесь с долгами и вернетесь в свой век», — серьезно кивнул Ваня. «Но для этого нам надо поспешить». Он повернулся к Инге. «Инга, у нас последнее дело. Нам надо срочно лететь».
1: Что ты делаешь сегодня вечером? Может быть, мы...
8: У меня болит голова, а завтра тренировка по флешмобу, сухо сказала Инга.
1: Ваня сжал зубы, развернулся и двинулся вперед сквозь толпу. Трохин схватил его за край плаща, чтобы не потеряться в толчее.

0: Внизу мелькали облака, а под ними океан. Ваня уверенно вел кар на самой высокой скорости. По крайней мере, так казалось Трохину.
1: «Как ты меня собираешься отправить обратно?» – спросил, наконец, Трохин.
0: «В каком смысле?» – обернулся Ваня.
1: «Ну, ты договорился с Институтом времени?»
0: «В каком смысле?» – удивился Ваня еще больше.
1: «Я что, не смогу вернуться в свое время? Мне же обещали, что я выступлю на инфоканалах и сразу вернусь. Это что, была ложь? Вернуться невозможно?»
2: «А, так вот вы про что, гражданин Трохин», – расслабился Ваня. «Ну, у вас же чека висит».
1: «Какая чека?»
2: «Вот же, цепочка на шее. Она появилась, когда вас перенесли в наш мир. Когда вы ее разорвете, перенесетесь обратно».
1: «Что?»
0: – изумился Трохин, нащупывая цепочку.
1: «То есть я в любой момент даже в камере мог разорвать эту штуку и вернуться?»
0: «Осторожно, осторожно», – предупредил Ваня, поднимая ладонь. «Сначала надо покрыть бонусный долг. Иначе долговые службы вас могут найти и в вашем веке».
1: «Но могут и не найти», —
0: сурово спросил Трохин, сжимая цепочку. «Могут и не найти», — кивнул Ваня. «Скорее всего, даже искать не станут. Но почему не сделать все по закону? Вдруг вы к нам не последний раз?»
1: «Последний», — твердо сказал Трохин.
2: «Доверьтесь мне. Я, между прочим, иду на большой риск, чтобы сделать все законно. Через 20 минут вы будете дома».
1: «Куда мы летим?» – сурово спросил Трохин.
0: «В церковь», – просто ответил Ваня.
1: «Зачем?»
0: «Там вы примите сан».
1: «Зачем?»
2: «Я нашел хитрую лазейку в законе. Вы примете сан и сразу вернетесь в свое прошлое. И начнете там вести религиозную пропаганду».
1: «Никогда!»
0: «А никто и не заставит. Все равно недоказуемо.
2: Но вы уже в сане, и за религиозную деятельность ежегодно начисляются бонусы, даже больше, чем за труд. Поэтому к нашей эре у вас накопится бонусов столько, что хватит покрыть долг. А может, и купить весь канал Сурен с ПТК». «Шучу».
1: «К вашей эре?» – усмехнулся Трохин. «Своим ходом? Боюсь, не дотяну».
0: «Тем более, какие проблемы? Схема понятна?»
1: «И не подумаю», – разозлился Трохин. «Какой сан? Какая пропаганда? Я атеист!»
2: «Вы уже говорили», — кивнул Ваня. «Именно поэтому мы, гражданин Трохин, летим в атеистическую церковь. Я уж договорился с ее батей, он ждет нас».
1: «Какая еще атеистическая церковь?» — возмутился Трохин. «Что за бред?»
0: «А как же вы себе мыслите, гражданин Трохин?» — удивился Ваня. «Все верующие мира будут зарабатывать законные бонусы за свою веру, а атеисты не смогут? Дискриминация по религиозному признаку. Атеисты тоже граждане. Они имеют такое же право на свою веру и на свои храмы, как и все прочие».
1: «Но они же не верующие».
2: «Разумеется. Это основное положение всех атеистических конфессий – отрицание Бога».
1: «Конфессий?»
2: «У атеистов много конфессий. Все различаются и не все хорошо между собой ладят. Старообрядцы на своих иконах изображают шимпанзе, раскольники – орангутанга, самку с детенышем. Реформисты новой школы поклоняются лику австралопитека, а на шее носят цепочку с подвеской в виде крошечного каменного топорика».
1: «У меня нет слов», – сказал Трохин.
2: «Кстати, о словах». Ваня внимательно глянул на него. «Сразу предупреждаю, не вздумайте где-нибудь написать «обезьяна» с маленькой буквы». Трохин промолчал.

0: Так о чем я? Продолжил Ваня. А у гагарианцев вообще нет икон, а в их храмах лишь статуи. Дарвин верхом на пальме и Гагарин верхом на ракете. У гагарианцев сохранился обряд жертвоприношения. В канун Небесной Пасхи, 12 апреля, они сжигают свою любимую книгу или одежду, символически принося ее в жертву науке. Очень красивый старинный обряд.
1: «А мы в какую церковь летим?» – устало вздохнул Трохин.
0: «Я решил, что вам это без разницы», – кивнул Ваня. «И мы летим в филиал славной церкви. Это самая крупная атеистическая церковь на территории свободного Евро-Индо-Афро-Китая». Трохин замолчал и долго смотрел вниз на серую пелену облаков. Облака были темными и беспросветными. Разрывов не было. Океан не мелькал.
1: «Могу я напоследок задать тебе пару вопросов, какие захочу?» – спросил Трохин неожиданно для самого себя.
0: «Любые», – кивнул Ваня. «Нас никто не слышит».
1: «Любые?» – ехидно улыбнулся Трохин. «Ты спишь со своей Ингой?»
0: «Что?» – Ваня дернулся и чуть не выпустил из рук штурвал.
1: «Ты сказал, что могу задавать любые вопросы. А до этого обещал не подавать на меня в суд. Я спросил, ты спишь со своей Ингой? Ну, трахаешься, секс или как это у вас называется?»
0: Ваня долго молчал. Затем вздохнул и ответил. «Мы занимались несколько раз киберсексом, а настоящим сексом не занимается никто. Или почти никто».
1: «Откуда дети?»
0: «Искусственное оплодотворение. Чтобы заниматься сексом, надо бесконечно доверять партнеру. Надо быть уверенным, что на утро никто не побежит подавать в суд за моральный ущерб. А моральный ущерб в этом случае будет круче, чем даже иск инфоканалов».
1: «Ужасный век, ужасные сердца», – пробормотал Трохин. «Но тогда последний вопрос. А в чем заключается ваша свобода? Если вы ничего не можете ни сказать, ни сделать, ни трахнуть».
0: «Основное право гражданина – это право на свободу от проявления чужих свобод», – бойко протараторил Ваня, как по учебнику. «Это главный закон, других законов нет. Гражданин свободен, он может творить все, что захочет».
1: «Это как?» – не понял Трохин. «Все? И убить человека?»
0: «Да», – кивнул Ваня. «Свобода безгранична. Вы свободны даже убивать людей, но...» – Ваня поднял палец. «Только так, чтобы это никому не мешало». «Вы сможете убить человека так, чтобы это ему не помешало?» «Нет, потому что он имеет право на свободу от проявлений вашей свободы его убивать. Неужели это так трудно понять?»
1: «Черт побери! Господи, как мне надоел этот свободный мир!» – всплеснул руками Трохин. «Извини, Ваня, ничего личного. Как мне надоели все эти граждане, готовые судиться по каждому пустяку. Как мне надоели эти ваши законы, эти толпы зевак, флешмобщиков, невеж из ньюсов!»
0: «Плохо расслышал последнюю фразу», – насторожился Ваня. «Мне показалось, или вы опять произнесли наше запрещенное слово?»
1: «Показалось», – сухо бросил Трохин.
0: «Мы уже подлетаем, гражданин Трохин», – кивнул Ваня. «Я понимаю, вы многого натерпелись. Потерпите еще чуть-чуть, и скоро будете дома. Если не начнете в церкви говорить все то, что говорите при мне...»
1: «Я понимаю», – кивнул Трохин. «Не дурак».

0: Ваня умело посадил кар, распахнул люк, выглянул, замер и присвистнул. Трохин тоже выглянул и увидел большой купол церкви и ворота. Но перед воротами шеренгой стояли стражники. «Вот тяна, гражданин Трохин», — пробормотал Ваня. «Вас хотят остановить. Но это не войска ООЦ. Это стражники инфоканала Сурен».
1: «Все пропало?» — безнадежно спросил Трохин.
0: «Отчего же?» — вздохнул Ваня, вынимая свою хабу-хабу. «Раз я обещал, все будет хорошо. Вылезаем и медленно идем к воротам. Ох, какие у меня потом будут неприятности!»
2: Трохин неуклюже выбрался из кара, но Ваня обогнал его и зашагал впереди. Шеренга стражников стояла молча. Все они были рослыми, в их руках поблескивали белые дубинки. Когда оставалась пара шагов, Ваня вдруг остановился, и Трохин чуть не налетел на него.
3: «Я из Безназа! Всем оставаться на местах!» —
2: рявкнул Ваня и угрожающе выставил вперед свою хабу-хабу, как пульт телевизора. Стражники испуганно расступились. Ваня грубо толкнул Трохина вперед, а сам тревожно водил хабой-хабой по сторонам. Стражники пятились, пряча белые дубинки, словно знали, на что способна хаба-хаба работника Безназа. Трохин оглянулся на Ваню. Хаба-хаба в его руке светилась ярким рубиновым светом, и из нее полз широкий луч-клинок. Ваня взмахнул им пару раз, со свистом рассекая пространство, и стражники расступились окончательно. Трохин попятился, ткнулся спиной в двери, они распахнулись, и он оказался в сумраке церкви. Ваня вбежал следом, и створки ворот захлопнулись. Хаба-хаба потухла, и Ваня убрал ее.
0: «В церкви нас не тронут, если не придут официальные войска», — пояснил он.
2: «Поспешите, вас ждут». Трохин обернулся и остолбенел. Внутри церковь напоминала джунгли. Над головой смыкались ветви громадных пальм, повсюду раскачивались лианы и щебетали птицы. В глубине, на небольшом возвышении из камней и листьев, в полном молчании стояла группа голых людей с каменными топорами, на бедрах у них висели повязки из шкуры перьев. А навстречу гостям из чащи уже шагал рослый бородач в плаще и колпаке звездочета. В одной руке у него была длинная металлическая линейка, в другой — громадная лупа с массивной ручкой, хотя, кажется, без стекла.
0: «Дай вам природа, батя!» — поклонился Ваня.
1: «Дай вам природа, батя!» — повторил Трохин.
4: «Иди уж сюда, сын мой!» — нетерпеливо сказал бородач и махнул линейкой. «Заждались!»
5: «Заждались!»
2: В один голос пропели голые люди в глубине зарослей, и Трохин понял, что это церковный хор. В дверь церкви глухо застучали снаружи.
0: «Идите, идите, гражданин Трохин».

0: банан.
1: «Крепка ли твоя вера?» — снова крикнул бородач. «Веруешь, что произошел от обезьяны?»
2: «Крепка? Я верую! Верую, что действительно произошел от обезьяны!»
1: «Жри!»
0: — кивнул священник на банан. Трохин начал снимать кожуру, и тут грянул хор.
3: «О, чудо! Чудо!»
0: — повторял хор сочным многоголосием.
3: «Он верует! Верует, что произошел от обезьяны!»
0: Певцы все более входили в раж, некоторые уже начали подпрыгивать, вертеться на месте, гримасничать, размахивать руками, почесываться и повисать на ближайших лианах. А самый толстый солист, присев на корточки, уперся одной рукой в настил, а другой энергично чесал подмышкой, выводя сочным басом.
4: «Так было и будет во веки веков! Аминь!»
0: И почему-то Трохин впервые за эти три безумных дня почувствовал себя в полной безопасности и гармонии с окружающей средой. Он куснул банан, облегченно закрыл глаза, склонил голову, взялся рукой за цепочку на шее и стал терпеливо ждать удара линейкой.

0: Иван Наумов. Бестолковка. Часть первая. Проходя перед строем, Мармар пытался что-то разглядеть в лицах своих защитников. Но они отводили взгляд, хмурились, переминались с ноги на ногу. Мясистые щеки, косматые брови, носы в прожилках. Вояки.
1: А ты в глаза смотри,
0: подзуживал Шай.
1: В них небо видно, такие глаза. Что ты скажешь вечером их женам, дочерям? Ты-то останешься на холме и будешь смотреть, как эти наивные сельские увольни пытаются удержать корпус Леема.
0: Заткнись, огрызнулся Мармар. Лучше подскажи, какого выбрать. Полуденное марево высасывало силы. Болотца парили, рваные клочья тумана превращались в сияющие фигуры и тут же исчезали. Цикады, жуки, мухи, мышкара. Стрекот и жужжание волнами ходили по пойме.
1: «Третьего слева», —
0: посоветовал Шай после некоторой заминки.
1: «Пивовара».
0: Мармар подошел к худосочному старику. «Почему этот? Ни силы, ни брыти. Выдохнется за час, и что дальше делать?»
2: «Тебя ведь зовут... как же его... Милай?»
0: «Милаем, господин маг», — ответил пивовар.
2: «Хорошо», — ответил. «Не лебезя, но и не задиристо».
0: Констатировал факт, как любил говорить Леем.
2: «Хочу сделать тебя водой, Милай. Мне умелые воды нужны, чтоб в

0: всех в деревне знал. Что молчишь, справишься? А с чем, Мармар? Справляться-то тебе придется, как я понимаю.
1: Придется. Маг посмотрел на запад, где за редким кустарником поймы и свинцовой полосой реки плыл в раскаленном воздухе высокий левый берег. Оттуда доносилось лошадиное ржание, какие-то лязги и звоны, неясный гул разворачивающегося корпуса. Когда же было еще не поздно что-то изменить?

0: Лишь над некоторыми столами огромного библиотечного зала плавали светящиеся шары. Именно поэтому Мармар предпочитал бывать здесь вечером и ночью. Едва он вошел, стайка лексисов, прошелестев золотистыми крыльями, облепила его плечи и грудь. Бесконечные стеллажи уходили ввысь, теряясь в темноте неосвещенных сводов. Шаркающей походкой ему навстречу направился толстый женоподобный мантис, позвякивая своей знаменитой связкой ключей на поясе и приговаривая негромко и жалостливо.
1: «Кто бы мог подумать, кто бы мог...»
0: Хранитель архива всегда относился к Мармару сочувственно. Дикий юноша из северных владений, ни наследных навыков, ни хорошей протекции, способности абсолютно средние, а готов ночи напролет из библиотеки не выходить. И все к таким редким фолиантам интерес проявляет. «Здравствуйте, мантис!» Мармар почтительно поклонился. «Вы уже тоже знаете...»
1: «Ну что? Что ты там напридумывал? Что нужно написать в годовом осмыслении, чтобы вот так, в один день?»
0: «Простите, хранитель. Я с удовольствием расскажу вам, но позже. Это мой последний вечер в Академии, а после полуночи лексисы перестанут меня узнавать. Мне хотелось напоследок посидеть здесь с книгами. Вы не будете против?» Мантис задумчиво улыбнулся, убрав подбородок в шею.
1: «Конечно, конечно. Давай я зажгу тебе лампу».
0: Правила библиотеки требовали, чтобы каждый сам освещал свой стол. Простая и понятная традиция. Факелы запрещены, вокруг драгоценные манускрипты, и светоч может зажечь только маг. Немного маны за маленький настольный огонек вместо платы. Еще немного, чтобы слушались лексисы. Отдать малое, чтобы получить доступ к большему. Лучшее собрание книг в Канахском королевстве открыто лишь для избранных. Мармар с горечью подумал, что через считанные часы выйдет из их числа.
1: «Не знаю, как и благодарить, любезный мантис».
0: Расположившись за широким столом в дальнем углу, Мармар придвинул к себе дощечку формуляра. Лексисы начали по одному взлетать с камзола и встраиваться в золотистый вихрь над головой мага. Бело-голубой шар, сотворенный хранителем, светил ровно и ярко. Когда Мармар закончил запись заказа, лексисы быстро облепили формуляр. Не было во всей библиотеке ни одной книги, папиры, табулы, незнакомые мотылькам-призракам. Исползав написанные магом слова, лексисы сияющим роем поднялись над столом и, словно гонимые ветром, одновременно полетели вглубь архива. Первый же стеллаж мотыльки пролетели насквозь, и Мармар потерял их из виду. Лексисы могли найти любую книгу не только по названию, но и по отдельной фразе, слову, знаку. Все свободное время они бесплотными тенями пронзали ряды фолиантов, запоминая каждую встреченную букву. Неподалеку медленно потух светоч. Из сумрака показалась нескладная фигура.
1: «Хо-хо!»
0: Вопль был приглушенным, но все-таки воплем.
1: «Мар-мар-вар-вар! Мар-вар-вар-мар! Ты не меняешь привычек, все отсюда, а ты сюда!»
0: «Привет, Салан!» Мармар улыбнулся другу и придвинул ему табурет. «Лексисы только улетели. Посидишь?» 4 года в одной келье — немалый срок, и Салан обошелся без ненужных соболезнований. Плюхнулся на табурет, будто не сидел только что на таком же, а пробежал полкоролевства.
1: «Сразу говорил тебе, что идея бредовая. Раздавать силу по чуть-чуть там и сам необученным солдатам. И сам с чем останешься?»
0: Спор этот друзья затевали не в первый и не в десятый раз, высыпая с обеих сторон убедительные доводы, но упорно оставаясь при своем мнении.
2: «Но почему исключать? За что?»
0: Прорвалось-таки непонимание Мармара.
1: «Ну как же?»
0: Салан даже развел руками.
1: «На 5-м году учебы маг не понимает, что ману просто нельзя раздавать налево-направо. Нас учат, как ее собирать, по искоркам да по крупицам, а ты пишешь, что осмыслил, как слить ее в недомашков, да вообще в простых людей. Без возврата, заметь. Я думаю, что у профессора Гьяра даже и выбора не было, что с тобой делать».
0: Салан сокрушенно покачал головой и добавил:
1: «Жалко, что так получилось.
0: Две тяжелых книги в кожаном переплете плыли между стеллажами к столу Мармара, несомые суетящимися лексисами. Когда фолианты легли на стол, а мотыльки или улетели, или сползлись по столу, Салон покосился на корешки и усмехнулся.
1: «Дырку в голове бумагой не набьешь. Его только что выгнали из академии, а он опять за Эрваля хватается. Мармар, твоего кумира разбили в честном бою и развоплотили 18 лет назад, и все, что он написал, пустые идеи. Он... Слушай, о чем это мы, а? У тебя последний вечер, давай рванем в город. Между прочим, Гелата просила позвать ее, если соберемся в безграмотного лексиса. Это уже не намеки, а просто лобовая атака. Милый северный варвар, я хочу за стаканчиком Агауса слушать твои мудреные речи и чувствовать себя полной дурой. Несмотря на то, что мой папа в гильдии, дедушка был в гильдии, прадедушка был страж-магом равноденствия и то да сё, никто из них не рассказывал мне сказок о том, как растить оружие на грядках и...»
0: Мармар незаметно выколдывал под столом мыльный пузырь и лопнул его Салану об нос. «Девушек, перекидывающихся ядовитыми змеями, я боюсь даже Агаусом угощать. Что им на ум взбредет? Я до полуночи здесь посижу. А потом, если не уснешь, давай, правда, покажем равноденствию, как отдыхают северяне». Тяжелые двери библиотеки закрылись за его спиной навсегда. Мармар поднял голову вверх. По черному небу скользила заблудившаяся звезда. К добру ли, к худу ли она появилась в тот год, когда Мармар шел в академию? Верховные маги в высокой башне вроде бы постановили, что к худу. Что ж, еще один дурной знак.

0: Но хорош напиток Агаус. По вкусу ключевая вода, а после второго стакана теряешь печали, и все вокруг становится смешным и волшебным. Есть еще одно свойство, известное только магам. Пока не сойдет хмель, хоть заклинание бормочи, хоть пальцами хитрые фигуры плети, не получится ничего. Вроде и маны через край, а использовать ее не можешь. Именно за это и любим был в Академии чудесный Агаус. Даже в глубоком забытии дров не наломаешь, чтобы потом перед кураторами да магистратом отчитываться. Нетрезвая голова требовала от Мармара пуховые подушки и спокойного сна. Но, как говорил куратор Лем, песчинки в часах тоже спорят о вечности. Нет смысла оставаться даже до следующей ночи. Значит, надо уходить немедля. Мармар собрал дорожный мешок, успевший за 4 года покрыться пылью и зарасти паутиной, черкнул пару строк храпящему, как дракон, Салану и вышел в утренний зной. По ученическому подворью сновали его вчерашние товарищи. Кто с учебником под мышкой, кто с корзиной снеди, кто с пустыми руками. Академия, городом в городе, выросшая в самом центре равноденствия, продолжала свою размеренную жизнь. Маги изо всех уголков королевства, из княжеств, из островов, самостоятельно достигшие у себя дома значимых успехов, получали возможность совершенствовать свой дар в столице. Некоторых неудачников отправляли назад. Мармар уже почти вышел за ворота Академии, когда подумал, что кроме жалких монет, заработанных переписыванием книг, нужно взять с собой что-то на память о том, что он здесь был. Лавка старьевщика уже открылась. Глаза долго привыкали к полумраку. Мармар и раньше заходил сюда поглазеть на местные диковины, поэтому быстро выбрал коралловое ожерелье для матери, для отца детальную карту королевства, рукой хорошего мастера писанную, и накидку от дождя, отводящую падающие капли, себе в дорогу. Пока хозяин лавки укладывал ожерелье в шелковый мешочек, маг все смотрел на карту, мысленно проходя ее из конца в конец. Дорога до дома предстояла долгая, на другой край земли. Весь Канахский материк, как яблоко, сверху до середины разрубленное. В самом низу, в середине, ажурные башенки и благородная корона, величественный город равноденствия, омываемый водами южных морей, раскаленный днем и теплой ночью. Только здесь круглый год день равен ночи, и нет ни зимы, ни лета. Чем дальше на север пойдет путь, тем дальше будет отклоняться мир от абсолютного баланса. Длиннее станет день, раз лето на дворе, но такой жары, как в равноденствии, Мармару уже не застать. Почти из середины яблока, где на карте бьет радужный фонтан, берет начало великая река Ненья и течет к ледяным морям севера, почти не меняя своего направления. А яблоко по краям гниет цветными пятнами княжеств. Вроде и ходят князья до принца побережья к королю на поклон, но ни дани не платят, ни законов королевства Канахского не чтут. Западные княжества хотя бы рыбу и зерно ко двору поставляют, а в восточных то мятеж, то переворот. Неспокойно там, по границам лихаимцы шастают. И кто в Академии на боевых учится, знает, где отрабатывать придется. А там, где в яблоке сверху словно надрез, это Ненья распадается на 2 широких рукава, оставляя между ними узкую полоску суши или болота, или сразу не скажешь. Зовутся эти земли поймой и устьем. И живут там люди безо всяких принцев и князей. Весной они рыболовы, летом земледельцы, зимой охотники. Дома чаще на сваи ставят. Далека дорога до дома. Пока стоял Мармар, надумал еще чернил купить и перо новое. А тогда и про вместилище подумал. Любую вещь можно наполнять маной впрок, чтобы, когда понадобится, было откуда черпнуть полной горстью. Хоть камень придорожный, хоть соломы пучок, хоть перстень с бриллиантами. Мармар был магом экономным, поэтому предпочитал предметы дешевые и полые. Коробочки, шкатулки, банки. 10 таких уже на дне мешка лежал. Вот и сейчас приглядел он маленький расписной глиняный горшочек, явно островной раскраски, уже запечатанный воском. Сторговал за мелкую монету, на чем его покупки и закончились. Сначала за ворота Академии, потом по кривым улочкам равноденствия и, наконец, по высокому мосту уже за крепостной стеной.
1: «Ну, теперь-то дорога и начинается», — раздался в голове самоуверенный голос. «Поедем или полетим?» «Салан, хватит уже розыгрышей, ты где?» Мармар обернулся вправо и влево, но кроме него на пыльной дороге поблизости никого не было. «Так мы разве не вдвоем уезжаем?» — удивился голос. Мармар попытался прощупать пространство вокруг себя, но действие Агауса еще не закончилось.
2: «Ты кто?» —
1: спросил он и уже про себя добавил. «И что тебе надо?»

0: нечего было покупать всякий хлам. Шай, сидящий в горшке, по характеру оказался созданием мерзким. И, кроме того, болтливым сверх всякой меры, хоть уши затыкай, что, впрочем, не помогало. На любой вопрос Мармарон давал столь пространные ответы, что суть терялась за необязательными подробностями. Поняв за первые часы знакомства, что открывать горшок маг не намерен, Шай впал в отчаяние. Он стенал, голосил, угрожал, умолял, ругался непонятными словами и запутанными фразами. Как же не хватало Мармару библиотеки Академии. Сначала он думал даже вернуться, но что-то его остановило, а может быть, Шай отговорил. Несмотря на сварливую натуру, дух сразу взялся помогать своему новому хозяину. То посоветует прибавить шаг, и они догоняют подводу, которая везет их почти два дня, то подскажет, в каком дворе на ночлег попроситься. Но все-таки хлам покупать было не нужно. Мармар понял это, когда к трактиру, в котором он за порцию похлебки и кусок мяса взялся заговорить посуду от копоти, на взмыленном скакуне подлетел Салан. Он прискакал то ли чтобы спасти своего единственного друга, то ли чтобы попрощаться навсегда. Проклятый горшок! Мармар прочувствовал это, когда тяжелая арбалетная стрела по самое оперение вошла ему в плечо. Испуганный трясущийся человечек в керасе так и смотрел на мага, пока тот плел негнущимися пальцами сонный морок. Потом Мармар обошел тела спящих стражников, свернул в лес и, как зверь, кружил между кустами, собирая нужные травки. Шай подсказывал, куда ползти не стоит. Выныривая из беспамятства и слыша плеск весел, Мармар смотрел в бесцветное небо в ожидании патрульного грифона. Но никто не летел за ним. Бородатые плотоводы не докучали вопросами, и каждая минута уносила его все дальше на север, по водам безбрежной Неньи. Уже дома, после очередного стакана теплого молока и мимолетного разговора с матерью, он оставался один, один на один с Шаем.
1: «Сковывая мою свободу, ты берешь на себя ответственность», — сказал дух однажды. «С каждым днем ты превращаешься из постороннего человека в моего хозяина. Чем ты готов заплатить за это?»
0: Разговаривая с незнакомым, остерегайся делать выводы о его сущности. Разговаривая с невидимым, не смей представлять себе его форму. Разговаривая с непознанным, слушай внимательно и не верь ничему, — процитировал Мармар. Магология, 7 глава.
1: «Если бы ты выпустил меня, я стал бы теплым северным ветром и зимой вместо снега привлекал в пойму безмозглых черноголовых птиц. Они громко кричат, но у них нежное мясо».
0: «Теплый ветер зимой принесет сырость и лед. Я все равно тебе не верю».
1: «Ну хорошо. Я хочу найти свою сестру, о которой, сидя здесь, ничего не слышал 1000 лет. Если она еще жива, я стану совсем другим».
0: «Ага, и перестанешь врать. Этому горшку от силы лет 30. И вряд ли ты оказался внутри уже в момент обжига».
1: «Если бы моя сестра догадалась, где меня найти, узнала, из-за кого я до сих пор сижу там, где должен быть суп, она развесила бы твои внутренности на новогоднем дереве, а душу посадила на мое место!»
0: «В прошлый раз твоя мифическая сестра должна была осыпать меня золотом в слитках и одарить вечным источником маны. Что-то изменилось? Отправлю-ка я лучше тебя с посыльным до ближайшей заставы страж-магов. Не из-за моей же персоны мы попали в такую переделку». Шай мстительно рассмеялся.
1: «Еще несколько дней, и посудина, в которой я сижу, станет кусочком твоего сердца. Убери его, отдай его, и мне понадобится новый хозяин».
0: «Да», — подумал Мармар, — «нечего было покупать всякий хлам».

0: Магу сложно лечить самого себя. Приходили лучшие местные знахари, охотник Ойм и Хедрик, говорящий зерном. Мармар лежал с открытыми глазами и слушал, как кто-то из них невидимыми пальцами перебирает струны жизни в его плече. Оба были неплохими магами, и дополнительное обучение дало бы им многое. Но их место занял он. Вместо прилежного штудирования основ увлекся странными и спорными исследованиями, за что был закономерно отчислен. И неизвестно, когда в следующий раз мага из поймы удостоят места в академии. Отлежавшись неделю, Мармар первым делом отправился к старику. Пойма жила по своим законам. Здесь не было городов, а границы деревень были столь размыты, что одна переходила в другую. Кто хотел жить отшельником, строил свайный дом подальше на заревных лугах или в глуши холмов, заросших диким сабельником и полных дичи и птицы. А те, кто тянулся к общению, выбирали для жизни косогор, пологий бугор, идущий через всю пойму почти до самого устья. Здесь и жили те, кто в какой-то мере следил за порядком и добрососедскими отношениями. Старик выслушал Мармара, не перебивая, глядя пристально в лицо, словно оценивая.
1: «Не знаю, что ты натворил», — сказал он, когда маг закончил свой рассказ. «И не мне судить, какое зло или добро ты привез сюда из самого равноденствия. По мне, пока оно сидит в горшке, так нечего и говорить о нем. За выполнением королевских указов здесь следить особо некому. А присылать сюда кого-то из-за всякой ерунды они не станут. Так что живи спокойно».

0: Ничего не изменилось в пойме за 4 года. Кто-то родился, женился, умер, кто-то уехал в соседние княжества на твердую землю. У всех остальных жизнь шла спокойно и размеренно. Возвращению Мармара были рады. Он лучше других справлялся с больными животными, отгонял от полей насекомых, заговаривал инструменты и утварь на долгую службу, помогал знахарям собирать травы. Шай скучал. Мармар таскал расписной горшочек с собой, если уходил далеко в лес или на луга, а обычно держал дома в ларце, где хранились остальные привезенные из Академии амулеты. К сборщикам трав прибилась смешная и нескладная девчонка, беглянка из восточных княжеств. Неспокойно там было в последние годы, и многие находили приют в пойме. Атя, таким странным именем назвали девчонку родители, сплела себе шалаш из сухостоя на границе леса и пастбищ и взялась помогать бабкам искать редкие цветы да мхи. Класс имела зоркий, и каждый вечер приносила в деревню диковинные растения, которые старожилки не всегда знали.
1: «Хорошенькая, правда?»
0: Проснулся Шай, когда Мармар смотрел на скачущую по болотцу с кочки на кочку девчонку. «Смешная. Я думал, не домашка, а посмотрел, она вообще никогда магии не касалась». Атя что-то напевно говорила только что сорванному цветку перед тем, как положить его в лукошко. Потом чему-то хихикнула и поскакала дальше. Мармар все время отвлекался, провожая взглядом ее ускользающую тень, и к концу дня остался с полупустой корзинкой.
2: «Господин маг»,
0: — спросила Атя, когда сборщики вышли из леса и направились к Косогору.
2: «А вы правда маг?»
0: «Склокоченная, в волосах репьи, глаза горят!» Мармар усмехнулся. «Недоученный, а так, конечно».
2: «А вы поучите меня сбору трав? А то я только цветы хорошо знаю».
0: А сама зырк ему в корзинку. «Основные травы показать могу, объяснить, в каких местах обычно растут».
2: «Мне не надо так. Я хочу, как вы. Глаза закрываете, а руки сами нужную травинку выбирают».
0: «Так нет. Для этого особые свойства надо иметь. Кто-то его зовет магией».
2: «Свойства? Иметь? Не хотите, так и скажите».
0: Гордо задрав подбородок, Атя прибавила шаг и перешла на другую сторону тропы. «Вот бестолковка», — пожаловался Мармар Шаю.
1: «Насколько я знаю, у двух человек из трех нет и не будет способностей к магии. Им просто трудно понять, что это такое».
0: Когда в деревне сборщики начали расходиться по дворам, Атя показала магу язык. Прекрасное завершение диалога.

0: Иван Наумов. Бестолковка. Часть вторая. Продолжение. Магам не положено обучаться владению простым оружием. Жезл, посох, веер — вот что нужно для хорошего боя. Так говорят учебники, профессора, кураторы. Но не все. Каждое утро Мармар выходил на луг с отцовским мечом. Он помнил с детства, как испуганная мать тушила свечи, деревня погружалась в темноту, а отец бесшумно выскальзывал за порог. За окном собирались мужчины, блестя клинками в лунном свете, и уходили, чтобы вернуться или не вернуться к утру. Так Мармар и представлял себе зимнюю войну, короткую и страшную стычку магов, верных традициям, и магов, преданных королю. Первую и последнюю войну, поглотившую столько маны, что из нее можно было бы создать новый мир. На острие меча пляшет первый солнечный блик. Шаг, поворот, удар, блок. Нижний блок, подсечка, укол. Назад в стойку. Своим знанием и умением нужно делиться, так говорил Эйрваль. Шаг, обманный по ногам, блок, назад, назад, выпад. Дешевые трюки с маной. Толкнуть, закрыться, отклонить стрелу — это для недомашков. Они чувствуют магию, но слепо и неумело, поэтому обучаются только простым и очевидным приемам. Все то же самое можно сделать и без магии. Бок, присесть, укол, блок, прыжок. Настоящий маг может передать свои навыки даже простым людям, и какое-то время они будут способны на то же, что и ты. Значит, нужно уметь как можно больше. Разворот, удар, удар, удар!
1: Тогда хоть фехтовать научите.
0: Девчонка стоит неподалеку, нечесанная и сонная. Теребит пальцами колоски дикой пшеницы. В общем-то, и не девчонка.
2: Смелее, смелее веселиться, Шай. Уже сам себе признайся.
3: Фехтовать, пожалуйста, отвечает Мармар. В работе с клинком можно и без магии обойтись, почему бы и нет.
0: Атя довольно щурится против солнца, а Мармар прислушивается к своему колотящемуся сердцу. Вечерами маг приходил к дому Хедрика, где всегда в круг стояли длинные столы. Кто-нибудь жарил на углях мясо или птицу. Из огромных бочек цедилась пенистая бирра. Горячие лепешки подносились прямо из печи. Говорящий с зерном, безусловно, был самым богатым человеком поймы, хотя деньги здесь значили мало. Ржи и пшеницы, которую он получал от земледелов за свою работу, хватило бы на сотню семей. И так повелось, что у Хедрика всегда можно было поесть, выпить и вдоволь поговорить.
4: «В тех краях,
0: — в очередной раз рассказывал небылице красноносый пекарь Подай,
4: — земля не родит, моря, реки, рыбы не делятся, дикий зверь в лесу не водится, потому что прогнали гешенцев богов стихий и взяли вместо них одного нового — Текноса. Научил он их делать живое из неживого. Завели они железных собак и железных коней, гигантских птиц и жуков. Весь Геша наплели паутиной, а жить стали в сотах, как пчелы.
5: Из чего же они соты строят? Из воска, что ли?
0: Удивилась Атя. Она примостилась на самом краешке дальней лавки и выглядывала из-за широкого плеча охотника Ойма.
4: А из жидкого камня раскаленного? Зальют форму, он остынет, и сразу стена до неба готова.
3: «Из чего же эта форма, если даже камень плавится?» — скептически цокнул языком Ойм.
2: Щербато улыбнулся Подай.
4: «Об этом можешь с Текносом пошушукаться!»
0: Все засмеялись, а вдохновленный пекарь продолжил.
4: «А еще у них есть грибы особые! Как да что, не знаю, врать не буду, но только где посадишь такой, он за минуту до неба вырастает и споры сбрасывает, ядовитые! Вроде поганки, только его даже есть не надо!» «Вдохнешь одну спору и в гости к прабабкам!» «И давно гешенцы собираются в равноденствии такой грибок посадить!» «Да великие маги бдят днем и ночью!» «Птиц железных сжигают, рыб железных на части рвут!» «И только благодаря их милости мы тут с вами сейчас свежую бирру пьем и хлебом закусываем!» «Правильно я говорю, Мармармак? Ты же у нас в столице бывал и великую башню видал!» «Расскажи, чем верховные заняты?»
0: А что мог рассказать Мармар? Нашествие антиподов было отбито 50 лет назад. Мак рассматривал заплаты в крепостных стенах равноденствия в тех местах, куда ударяли летающие огни гешенцев. По лавкам старьевщиков до сих пор можно было найти диковинные механизмы, сломанные, конечно, которые остались с донашествия, пока не ввели запрет на торговые связи. Видел он рисунки в фолиантах библиотеки. И железных птиц, и диковинные корабли без парусов, и плевательные трубки, извергающие огонь. Читал у разных авторов, как верховные заколдовали целое море, и пучина вмиг поглотила пришельцев. Слышал пересуды, что во всех высоких башнях по краям континента сменяют друг друга боевые маги и смотрят в небо. Но что из этого можно рассказывать? Он положил на край кружки столовый нож, а на рукоять ножа кусок хлебного мякиша.
2: «Эй, мотылек!»
0: — позвал Мармар трехлетнего мальчишку, тискающего щенка рядом с бочкой бирры, шагах 20. Мальчик удивленно посмотрел на мага.
2: «Можешь сломать?»
0: — спросил Мармар, показывая пальцем на собранную им конструкцию. Мальчишка улыбнулся и протянул руку.
2: «Пап!»
0: — сказал он, и нож соскользнул с кружки, а кусок хлеба проскочил у мага между коленками и упал на землю. Несколько кур рванулись на перегонки за нежданной едой.
2: «Вот и все, что можно сказать про антиподов», — сказал Мармар. «Чем сложнее их механизмы, тем проще нам будет с ними справиться. Верховные маги хранят Канах. Вряд ли гешенцы рискнут еще раз проверить, действуют ли наши заклинания».
1: «Скажешь тоже, подай гриб до неба», — запоздало вмешалась жена пекаря. «Может, ты сегодня вместо бира Агауса хватанул? Сейчас начнешь про великого воина Маздая рассказывать?»
0: За смехом и шумом никто не заметил появления незнакомого мага. Он был устал, бледен и тяжело дышал. За его спиной стоял Смур, громадный смурной волк, ездовая тварь с пустыми и бессмысленными, как у куклы, глазами.
1: «У меня нехорошее предчувствие!»
0: Шай явно встревожился.
3: «Доброго вечера и приятной трапезы», — сказал путник. «Я Ларлай, загонщик рыбы со стрелки».
4: «Выпейте с нами, любезный!»
0: — спустился со своего крыльца Хедрик. Ларлай сел за свободный стол, но тут же вскочил.
4: «Нет, сначала я должен поговорить со стариком». «Да что случилось-то? Сейчас за ним сбегают».
0: Хедрик кивнул одному из сыновей, и мальчишка бросился прочь.
4: «Отдохните, я же вижу, что вы давно в дороге».
0: Ларлай одним глотком отхлебнул полкружки бирры и тогда только заговорил.
3: «Странные вести с юга от платагонов. Они говорят, что на верхнюю пристань Неньи прибыл отряд из равноденствия. Не стража, а боевой отряд, чуть ли не целая Магорта. Якобы они идут в пойму за сбежавшим из Академии учеником».
0: Все медленно повернулись к Мармару. Из-за плеча Оймы на него смотрели испуганные глаза.
3: «Видимо, речь обо мне», — сказал он.
0: Все молчали.
5: «А что такое Магорта?»
0: — спросила Атя. По темнеющему небосводу летела заблудившаяся звезда. Люди постепенно подтягивались к дому Хедрика. Разговор, начавшийся мирно, теперь стал напоминать базарные дрязги. Говорили все, слушали лишь единицы. Кто-то причитал о судьбе своих детей, кто-то поносил короля. Одни считали, что нужно уходить в болото и пересиживать, другие, что столичные маги не рискнут форсировать реку. На совершенно пустом столе стоял расписной горшочек. Все таращили на него глаза, но подойти или тем более потрогать не решался никто. Шай молчал, спрятавшись.
1: «Как же вы?»
0: — перекрыл рев толпы звонкий голосок.
1: «Он лечил ваших кошек, чинил утварь, варил вам зелье! Вы сами отправляли его туда и гордились! Говорили, наш Мармар! А теперь из-за какой-то посудины, неизвестно с чем, вы готовы отдать его самозванным судьям?»
0: Атя заплакала, но ее все равно никто не услышал. Хедрик взял Мармара за локоть и отвел в сторону за бировую бочку. Там уже стояли старик, Ларлай, Ойм и еще несколько охотников.
2: «Пока там покричат, давай поговорим серьезно».
1: Мармар послушно кивнул. «Если я правильно понимаю, — мрачно начал Хедрик, — то Магорта — это от 30 до 50 магов, полторы сотни недомашков и до полутысячи простых воинов, так?» Мармар снова кивнул.
6: «Как они будут форсировать реку?»
1: «Мост в самом узком месте. Другого пока никто не придумал. Заклинание плотоводов в равноденствии неизвестно, а пытаться использовать лодки может только сумасшедший».
5: «Почему?»
1: — робко спросил один из охотников.
3: «Заклинание течи, — объяснил Лорлай, — может исполнить даже пятилетний ребенок. Противодействие крайне неэффективно, поэтому в бою ни лодки, ни корабли использовать нельзя».
1: «Остается еще воздух, — продолжил Мармар. Один грифон может нести до 5 лучников или 4 пехотинцев. Диковинный зверь, к тому же их мало. Остается мост.
3: Как мы можем помешать наведению моста?
1: Если с ними хотя бы один серьезный маг уровня куратора Академии, то никак. Наше единственное преимущество в том, что везде, кроме стрелки, река слишком широка. Если маг не видит другого берега, моста не получается».
7: 6-7 сотен вооруженных людей перейдут по мосту в пойму», —
1: задумчиво сказал старик.
7: «Под прикрытием магии грубой и магии тонкой. Среди них будут настоящие боевые маги, прошедшие зимнюю войну. Мальчик, во что ты хочешь нас втянуть?»
1: «Ни во что», — тихо сказал Мармар. «Я еще никого ни о чем не просил. И приму любое ваше решение».
6: «Это не ответ, маг!» — зло возразил Хедрик. «Ты стоишь здесь с покаянной головой, само смирение, и пытаешься повесить на нас ответственность за свою преждевременную смерть, так?» «Нет! Нет, так! Ты вернулся домой, зная, что несешь за плечами такую беду! Теперь будь любезен ответить, как ты сам собираешься выкручиваться, если дело дойдет до драки!»
1: Мармар собрался с духом. «Только, пожалуйста, не перебивайте, даже если что-то покажется вам невозможным». Сквозь постепенно успокаивающуюся толпу, минуя последних крикунов, Атя молча прошла к столу и взяла в руки вместилище. Ни на кого не обращая внимания, обогнула бочки и протянула горшочек Мармару.
5: «Вы забыли, они боятся».
1: Мармар посмотрел на нее долго, ничего не ответив. Атя развернулась и ушла. Ойм, Лорлай и Хедрик едва поспевали за Мармаром, который вел их глубоко в лес.
6: «Не хватит ни мечей, ни стрел!» — убежденно доказывал Ойм.
1: Вопрос об обороне перешел в практическую плоскость. «За этим мы сюда и идем». Густой подлесок стал непроходимым. Все, как зачарованные, смотрели на странные кусты сабельника. На каждом кусте по нескольку шипов, обычно длиной с палец, выросли до половины человеческого роста. Мармар без труда оторвал один такой шип и показал остальным.
6: «Заклинание прочности и остроты продержится 2 дня. Оно очень простое, так что без мечей мы не останемся».
1: Они вернулись немного назад и повернули к заполоченной низине. Целый остров Асоки почернел и пожух. Легкий ветер покачивал стебли вокруг, а эти стояли, не шелохнувшись. Мармар приглашающим жестом пропустил Ойма вперед. Охотник сорвал один из стеблей под самый корень, изумленно поднял брови, попробовав стебель на вес, потрогал окаменевшую метелку и одобрительно покачал головой.
3: «Этим можно выстрелить и попасть!»
1: Стрела перешла из рук в руки.
6: «Эти фокусы придумал все тот же парень?» — спросил Хедрик.
3: «Тогда он мне все больше нравится. Только ты не сказал, сколько же битв он выиграл».
1: «Он командовал всего в 2 сражениях», — сказал Мармар. «В первом он победил, а во втором проиграл и был убит». Повисла тяжелая пауза. Наконец Лорлай хмыкнул и улыбнулся через силу.
6: «По крайней мере, сейчас наша очередь».
1: Хедрик холодно посмотрел Мармару в глаза.
3: «В пойме много магов и недомашков, которые сочтут правильным защитить тебя.
1: Но мы мирные маги, и только у тебя есть хоть какая-то идея, как и что делать. Мы доверяемся тебе, но не видим в тебе самом особой уверенности. Наверняка до того, как форсировать реку, они постараются поговорить с тобой. Если ты сможешь найти какое-то другое решение, мы будем тебе благодарны.
0: Тремя днями позже над рекою Стрелки стлался туман, и вода была цвета молока. Солнце, видимо, еще не село, но плотные тучи кутали небо серой шалью. Мармар прислушался к тишине текущей воды и понемногу взял себя в руки. На смену страху пришли горечь и обида. Шай в кои-то веки молчал.
3: «Как же тебя угораздило, мой мальчик!»
0: Голос Гьяра, пришедший из тумана, казался таким близким, словно и не было между ними 300 шагов водной глади.
3: «Не знаю, профессор», — устало ответил Мармар.
0: «Некоторые события опережают наше понимание. Может быть, вы объясните, что мы теперь можем сделать?»
3: «Нет больше нас, Мармар. Взяв амфору Кха, ты перестал быть обычным магом. Это хуже, чем яд. Ты больше не ты, хотя сам этого не ощущаешь».
4: «Профессор, мой неосознанный поступок не привел ни к чему дурному. И горшок я не открывал, клянусь вам. Тот, кто сидит в нем, действительно считает меня хозяином, выполняет мои желания, иногда дает советы, и все! И все!»
0: Мармар не заметил, как перешел на крик.
4: «И почему бы вам не развернуть свой отряд, не вернуться ко двору и не сообщить, что бывший ученик Мармар вернулся в северную глушь, лечит собачек, правит крыши и собирается там спокойно состариться и умереть?»
0: Гьяр тяжело вздохнул.
3: «Я могу рассказать тебе, почему».
4: Встрепенулся Шай. «Давай послушаем сладкие сказки из лживых уст».
3: «Мы знаем о Кха не больше, чем о рождении мира. На наше счастье, их всегда было крайне мало. Бестелесные сущности в поисках родственной магической души. Когда они надолго остаются без человека, то обживают пустые сосуды, чаще бутыли и амфоры с узким горлом».
4: «Неправда, горшок удобнее».
3: «Когда Кха находит хозяина, то уже никогда не оставляет его, пока тот не откроет амфору и не впустит Кха в себя. Их знания складываются, и маг перестает быть человеком. Когда 18 лет назад 10 магов Кха объединились против короны, началась зимняя война. Если бы антипод Теодор Беглец не подарил равноденствию изобретенную им душеловку, Канахом правил бы хаос и страх».
4: «Мармар, будь человеком, открой, я перегрызу его глотку!»
3: «Год за годом мы искали Кха по всем княжествам, здесь, в пойме, на дальних островах, и были уверены, что уже покончили с ними. Но вот последний спрятался прямо у нас под носом и теперь нашел тебя. А Кха расстается с человеком только после его смерти. Мне очень жаль, мальчик».
0: Мармар сел на торчащую из воды черную корягу.
4: «Почему я должен тебе верить?» «Потому что твое сердце не может обмануть тебя», —
0: прошептал Шай.
4: «В тот год все было не так. Я был там, и я осаждал вашу столицу. Черный Тео пришел из-за моря, чтобы разрушить наш мир. Не твой и не мой, а наш. Ваш безмозглый король подпустил к себе бездушного антипода, и маги Канаха пришли спасти свою страну».
0: «Почему я должен вам верить, профессор?»
1: «Потому что я был там», — прозвучал совершенно другой голос.
0: «Здравствуйте, куратор». Лем, как всегда, был жесток и прям. «Ты родился в пойме, ученик. Ты знаешь здесь каждый камень и каждый куст. К тем крохам знаний по боевой магии, что мы тебе дали, ты добавил многое, копаясь в библиотеке равноденствия.
1: Прежде чем отправиться за тобой на север, я изучил список твоих любимых книг. «Одобряете?» — резко спросил Мармарт. «Как воин, безусловно», — холодно ответил Леем. «И понимаю, что с Кха за плечом ты можешь долго сопротивляться даже боевой Магорте, но я не хочу, чтобы пролилась невинная кровь. Ты вырос здесь, среди простых и душевных людей. Неужели они тебе недороги? А ведь ты уже оплел их чарами и приготовил на убой, правда?»
0: Мармар вглядывался в плывущий туман. Он не мог этого видеть, но легко представлял, как куратор в негодовании качает головой и сжимает губы.
1: «И ты думаешь, что главное отбиться сейчас, а к следующему нашему приходу ты уже придумаешь, как выйти из этой ситуации? Но ты в тупике уже сейчас, ученик. Со мной не Магорты и не две, а полноценный корпус. И если бы Кха уже подчинил твое тело, то немногим магам-воинам удалось бы вернуться домой. Это большая удача, что ты удержал амфору закрытой. Не будет жертв, не будет крови.
8: Кроме твоей!»
0: Не преминул напомнить Мармару Шай. Голос Лиэма стал притягательно властным, не допускающим ослушания. «Мы знаем, что Кха при тебе. Немедли, пока ты еще сам управляешь своим телом!» Вода у ног Мармара подернулась ледяной коркой, стремительно утолщающейся и светлеющей. «Иди к нам, и я обещаю, что ты не почувствуешь прикосновения смерти. Это будет звездный сон и вечный полет, пока ты еще человек».
8: «Наверняка что-то еще в наборе. Памятник, поэма, реквием».
0: «И мы обещаем, что люди поймы долго будут помнить твою любовь к ним».
8: «Ну, я же говорил!»
0: «Дюжину лучших подростков мы примем на обучение в равноденствии. Когда они вернутся,
8: край расцветет!
0: Вся пойма станет счастливейшим местом в королевстве, при 12-ти-то магах-творцах».
1: «А давайте, — перебил куратор Мармар, — я утоплю горшок в реке, а сам приду к вам».
8: «Что за глупости? — вскинулся Шай. — Так не поступают с доверившимися в тебя духами!»
0: «Ты сам понимаешь, мальчик, что такую проблему не спрячешь в Донном Иле. Только душеловка даст нам гарантию, что Кха покинул этот мир навсегда».
8: «Знаешь, на что это похоже? Кладешь пальцы под мельничный жернов и начинаешь молоть. Потом затягивает локоть, плечо, голову и так до конца, в муку. Очень похоже, только замени плоть на душу».
0: Редкий дождь начал метить темными крапинами прибрежный песок. Мармар подошел к ближайшему кусту и оторвал крупный лист.
1: «Профессор, вы не будете против?»
0: «Да, мой мальчик».
1: «Мне хотелось бы ответа на незаданный вопрос. Как учил Эйрваль?»
0: «Мармар, мне нечего скрывать от куратора».
1: «Какие у нас в Академии начитанные ученики!» Леем не смог скрыть язвительности. «Не сочтите за обиду, куратор, но все сказанное вслух слышит и мой Кха. Вы забыли об этом?»
0: Профессор Гьяр был растерян.
7: «Вы мой самый странный ученик, Мармар. Пойма всегда казалась мне местом, где живут прямые и открытые люди. Но вы все ставите с ног на голову, ищете тень у тени, начиная с этой сумасбродной трактовки боевых порядков и заканчивая тем, что Кха не завладел вашим телом уже целый месяц. Спрашивайте, я отвечу».
0: Мармар положил листок на открытую ладонь и, поднеся ее ко рту, беззвучно произнес Эйрвалиану. Легкое дуновение ветра подхватило быстро жухнущий лист, и он, то полого планируя, то вздрагивая и набирая высоту в восходящих потоках воздуха, улетел в туман. Когда лист вернулся, он стал бурым и хрустящим, словно его путешествие заняло не минуты, а месяцы. Мармар поймал его на ладони, закрыв глаза, посмотрел ответ.
8: «Ну же! Что он не сказал тебе?»
0: Мармар растер листок в труху и, присев на корточки, омыл руки водой. Поднявшись, еще раз пристально поглядел в туман.
1: «До завтра, профессор! До завтра, куратор!»
0: Мармар отвернулся от реки и, приложив руки рупором ко рту, крикнул по птичьи. Недомашки Оймы выдвинулись на охрану берега. Маг, тяжело ступая, медленно двинулся к лагерю.
8: «Да не молчи ты, чурбан бессердечный! Что он тебе сказал?»
0: Так бывает в жизни, что иногда, совершенно не задумываясь, отступаешь от своих привычек или от принятого решения, а потом чешешь затылок и пытаешься понять, для чего ты это сделал. Мармар не собирался отвечать духу, но в крике Шая было столько тоски и страха, что маг не выдержал. «Открывая правду, не надейся, что знаешь правду». Магология. Глава 8.

0: Чтобы навести мост, хорошему магу требуется несколько часов работы при свете дня. Воздух над рекой то начинал искриться, то шел волнами. В пустоте над водной гладью вспыхивали солнечные блики и маленькие радуги. Осталось полчаса, не больше. Мармар с вершины невысокого холма оглядывал позиции. Милай безучастно кивнул. Далеко на западном берегу шевелился авангард королевских войск. Блестящие разноцветные щиты меченосцев, белые тюрбаны лучников, серые балахоны недомашков. На чуть отстоящем от берега пригорке угадывались фигуры магов.
1: «Так и не нашел красивых слов, чтобы предупредить своих командиров?» — издевательски спросил Шай. «Или думаешь, что они будут лучше драться, имея хоть какую-то надежду?»
0: Мармар не отреагировал. Прикрыв глаза, он через Милая дотрагивался по очереди до каждого своего воина. Кому-то добавляя ловкости, кому-то смелости. Заклиная щиты и наливая маны острия самодельных мечей. Заговаривая страхи и внушая уверенность. Увольни начинали ощущать себя силачами. Коротышки — мастерами меча. Старики — опытными ветеранами. Юноши — воинами, готовыми смести все на своем пути. Широкая песчаная коса, к которой Леем и Гьяр тянули мост, ближе к берегу поросла редким кустарником. Дальше на пути противника лежала заболоченная низина, проходимая в мирных условиях, но гибельная в бою. Справа, если смотреть от Мармара, широкая роща почти выходила к воде. Здесь, среди деревьев, расположились основные силы поймы. Часть лучников расселась на деревьях, бесшумными тенями скользили прачники. Поим и Лорлай оставались со своими отрядами. Люди Лорлая предпочли выйти на бой с сетями и острогами. Слева от болотца продолжался все тот же кустарник, постепенно густеющий и накануне засыпанный невзошедшими семенами сабельника. Где-то там укрылась меньшая часть лучников и земледелы Хедрика. Вторую линию составляли недомашки. Мармар вооружил их жезлами в локоть длиной, самым простым, что можно было зарядить за столь краткий срок. Недомашки двигались каждый сам по себе. «Ртутью течь должны», — писал Эйрвальд. Последним резервом был небольшой отряд тяжеловооруженных кузнецов. Для них собрали все настоящие мечи. Многие предпочли молоты. До рождения моста оставались минуты. Мармар сел на корточки и достал из мешка предпоследнюю коробочку амулет. Хрустнула соломенная крышка. Волна силы захлестнула мага с головой. Когда он снова смог дышать, то взял в руки свою потертую тетрадь и начал потихоньку перелистывать страницы.
1: «Зубришь, школяр?»
0: Издалека пришел тяжелый металлический звук. Большая железная гусеница на противоположном берегу поползла с обрыва вниз к воде.

0: Мармаром сгустился комок воздуха. Угадав, что это, маг кончиками пальцев дотронулся до сгустка и услышал Лиэма. «Еще не поздно, ученик Мармар! По этому мосту можно пройти в обе стороны! Или ты к нам, или мы за тобой!»
1: «Я рад, что именно вы стоите на вершине холма, Куратор. Я недоволен вашей оценкой моего годового осмысления».
0: «Что ж, пусть будет так, как будет. Если ты не знал, Эрвали я убил лично».
1: «Тем больше поводов для спокойства поймы. Слепая удача не приходит дважды».
0: Ответом Лиэма стал утробный рев его войск. Переливаясь в солнечных лучах, призрак моста принял на себя вес первых шеренг королевской пехоты.
2: «Можно я постою здесь?»
1: — раздалось из-за спины. Атя была одета в ослепительно белое. Мармар не нашелся, что ответить, а потом отвечать стало некогда.
0: Сначала Лиэм надеялся взять числом. Корпус — это 12 магорт, а защитников поймы едва ли набралось бы на 2. Королевские недомашки зонтично прикрывали свою пехоту от падающих с неба стрел, и первая колонна без потерь переправилась на правый берег. Но здесь выяснилось, что щиты не выдерживают попаданий камнями. Пехотинцы бросились вперед, стремясь перейти к ближнему бою прямо по зеленому лугу. Этот морок Ларлай и Оим поставили без участия Мармара. Первые ряды ушли по пояс в зловонную жижу, и лучники Ойма хладнокровно уничтожили всех перекрестным обстрелом с обоих флангов. Вторая, а затем и третья колонна перегруппировались, разделились надвое и остановились. Под их прикрытие переправилась пара сотен лучников, сотня недомашков и 4 мага. Атака началась сразу в обе стороны, и на кустарник, и на лес. Каждый раз, когда лучник Ойма мертвым срывался с ветвей или воин Хедрика падал с перерубленным горлом, Мармар чувствовал, будто ему отрубают палец. Милай вздрагивал, как от удара мечом. Два фланга, как две руки. Выбирая, вытягивая на себя обе фаланги противника, Мармар не ощущал своего тела, но сотни чужих тел, потных под тяжелыми кольчугами и кожаными доспехами, сжимающих мечи и топоры, выцеливающих врага из густой листвы. Пехота вошла в лес, и строй разорвался. Началась самая страшная часть битвы, когда нет защиты ни с боков, ни со спины, и каждый за себя. И ошалевшие недомашки бездумными ударами крушат всех вокруг без разбору, только разлетаются переломанные тела. Внезапно оставшиеся без прикрытия у опушки маги подожгли лес, но и из огня их настигли летящие камни, а раненых прикончили черные стрелы из заговоренной осоки. На другом фланге атакующие оттеснили пехоту Хедрика к зарослям, но строй обеих сторон еще держался. Когда Мармар решил, что противник углубился достаточно, он шепнул ключевое слово говорящему с зерном и оттянул строй еще на несколько шагов. Из земли, послушные голосу Хедрика, взметнулись пружинами острые, как лезвие, побеги сабельника. Солдаты Лейма хватались за перерезанные сухожилия, падали, пытались влезть на хлипкие стволы, но побеги, взрывающиеся новыми почками, настигали их и там, обматывая тела гибкими и хлесткими ветками, пропуская шипы сквозь ячейки кольчуг. Лучники добили убегающих. Мармар через недомашков сбил огонь с горящего леса ледяным касанием. На правом берегу не осталось ни одного королевского солдата.
3: «Тебе никогда этого не искупить!» — шипел Шай. «Ты слишком дорого оценил свою жизнь! У кого ты будешь просить прощения?»
1: Затишье было недолгим. Хедрик, Ларлай и раненый Оим перегруппировали своих людей. От лагеря Лаэма к мосту.
2: «Мармар, это что, гномы?»
1: Атя показывала пальцем на дальний берег и щурилась, пытаясь лучше разглядеть в полуденном мареве сползающую к мосту белую колонну.
0: «Это хеллеры, мальчики-старички», — Мармар словно сгорбился. «Дети, которых с 7 лет поят настойкой на корне».
2: «Какая разница? Уходить тебе надо, бестолковка!»
1: И вдруг, сообразив, что нужно действовать без промедления, заорал:
0: «Хедрик, Ларлай, не подходите к берегу! Атакующих заклинаний не использовать! Ойм, растяни людей, чтобы не было групп!
1: По этим только черными стрелами, слышишь? Только черными! Атя так и стояла рядом с Мармаром, сжав кулачки в бессилии. Поднявшийся ветер трепал ей волосы, и в какой-то момент, оглянувшись, маг замер от нежности и жалости. Не будет ни деревни, ни поймы, ни их.
4: «Почему они такие?»
1: — спросила Атя, не сводя глаз с седовласых, кровь с молоком крепышей. Первые ряды уже шагнули на невидимый мост.
2: «Им сейчас по 13. Чтобы накопить ману, хеллеры тянут ее из собственного будущего, сворачивая его как циновку. Умеют немногое, но иногда грубая магическая сила бывает полезнее изощренного колдовства».
1: Хеллеры шли не строем, а хитрым клином, выставив перед собой тяжелые медные посохи. Голубое свечение укутало мост. Несколько обычных стрел, выпущенных из-под леска вопреки приказаниям Мармара, ударившись о преграду, с утроенной скоростью вернулись туда, откуда прилетели. Мармар почувствовал, что потерял еще несколько пальцев. Черные стрелы, влетая в покрывало хеллеров, вязли и падали вниз. Мост был преодолен. Желая закрепить успех и отвлечь Мармара от управления войсками, Лейем вступил в игру сам. Огромный косматый огненный шар вылетел с дальнего холма и с пугающей быстротой устремился прямо на Мармара. Отбить такой удар — это сбросить в никуда огромный запас маны, который у мага просто не было. Решение пришло само. Он лишь подправил траекторию шара. Лишь опалив Мармару лицо, маленькое солнце ушло дальше и вверх, но маг не отпускал его. Представив себе прощу, он потянул шар на себя и изо всех сил бросил в сторону моста. Прежде чем заряд Лейема ударил в строй хеллеров, Мармар натянул 300 тетив и выпустил в сторону моста 300 стрел. Рыжее солнце утонуло в голубом пологе, в мгновенной вспышке уничтожив первые ряды и сорвав покров с остальных. Когда стрелы легли в цель, хеллерам было нечем защитить свои тела. Те, кто достиг правого берега, устремились в бой. Тяжелые жезлы выплевывали сгустки слепящего огня, хеллеры целились только по лучникам и прачникам. Мармар и Лорлай подняли из болота туман, и поле битвы скрылось в ватной мгле. Лишь цветные сполохи прорывались наружу. Грифоны вышли клином из-за леса на левом берегу ниже по течению. На спине у каждого сидело по 3-4 лучника. Закланнички, так еще с зимней войны называли обычных людей, втянутых в дела магов. А лучники Ойма не могли оставить позиций. Мармар резко потянул ману на себя, отчего Милай захрипел и упал на колени.
3: «И как ты все это помнишь?»
1: «Проще некуда», — ответил Мармар, полузакрыв глаза и сплетая золотое кружево рампарской дыры.
3: «Ахп!»
1: И на пути головного грифона с хлопком расходится воздух, на мгновение образуя смертельную пустоту. Подламываются крылья и шея, страшно кричат наездники-лучники, и тяжелая туша врезается в волны.
3: «Ахп! Ахп! Ахп! Ахп!»
1: Но слишком много звероптиц, и слишком быстро приближается второй клин. Первые крылатые тени уже скользят по прибрежному лугу. Грифоны ссаживают наездников и без седаков уходят назад к позициям Лейема. 15, 30, 60 королевских лучников, с ними пара недомашков по флангам, быстро, но без спешки двигаются в сторону леса, готовясь обойти лагерь Мармара с фланга. Когда они выйдут на 100-шаговую дистанцию, что-то предпринимать будет уже поздно. Видит ли Милай? Хотя сегодня Милай видит все. Мармар чувствует его как свои руки, как свою тысячу рук. Где-то невообразимо далеко раскручиваются прощи. Голова первого недомашка резко откидывается назад. Второго лопается спелой ягодой. Лучники понимают, что обречены. Посылают в спину убегающих прачников веер стрел. Каждому достается по десятку, но для королевских стрелков это уже ничего не меняет. Те, кто могли спасти их от гибели, уже сами мертвы. Отработанным движением маг тянет растопыренную пятерню к солнцу и, схватив сколько может, роняет его лучи на луг. Огонь вспархивает выше лесных крон, и 60 ярких фигурок слепо мечутся в поисках спасительной реки. 2-3 счастливчика добегают до воды и падают в нее, поднимая столбы пара.

0: Армар, да выпей же хоть глоточек. У тебя уже весь рот в крови.
1: Адя все совала ему в руки плоскую флягу.
2: Мак огляделся. Хеллеры откатились на левый берег, и мост был пуст. Мертвые тела закланничков, утыканные кривыми стрелами-самородками, медленно проседали сквозь воздух моста и по одному падали в воду. В непроходимом кустарнике по правую руку бился в агонии грифон, вскапывая клювом дерн. Пивовар Милай, скрючившись в судорогах, продолжал сжимать пальцы, вытягивая одному ему видимые нити своих солдат, а осталось их немного. Как призраки, воины-поймы бесцельно брели от моста к перелеску, переступая через трупы своих и чужих. И чужих, и чужих, и чужих, и чужих! Через белые бороды хеллеров, сломанные жезлы, разрубленные щиты пехотинцев, через обугленные тела лучников, оймы и пращников Хедрика. А Милай все тянул и тянул их к себе, даром что глаза закатились, и кровь из угла рта по капле стекает в бороду. Мармар облизнул растрескавшиеся губы, взял у Ати флягу и, запрокинув голову, жадно выпил половину. Кружится мир. Вспыхивают ярким светом солнца над головой. Что я выпил, добрая девочка Атя? На колени, на бок, на спину падает Мармар, рвутся нити, и нет рядом с ним никого, никого.
0: «Наконец-то, сестра!»
2: Шай переживает триумф. Шай не может сдержать щенячьей радости.
0: «Зачем надо было так долго ждать, Атена? Я же мучился!»
1: В белом. Вся в белом. Атя переступает через распростертого на земле Мармара и небрежным пинком отбрасывает в сторону стоящую наготове коробочку, последнее вместилище маны. Где-то далеко-далеко вползают на мост непобедимые фаланги Леема.
0: «А ты не думал, Шай, что мне может нравиться здесь?»
1: Атена задумчиво смотрит на ползающие у реки фигурки.
0: «Когда ты спрятался в свой горшок, ты не смог предложить мне никакого другого сосуда, кроме новорожденной девочки. Спасибо, что не мальчика».
3: «Зачем так, сестра? Дай ему открыть мой горшочек, и мы вместе займемся старым Леемом!»
0: «Нет, Шай, у меня несколько иные планы».
1: Встав рядом с хрипящим Милаем, Атена провела рукой по его волосам.
0: «Ты свободен, пивовар. Отдохни».
1: Выпрямившись и недоверчиво вытянув руки в сторону моста, она несколько секунд трогала пальцами воздух.
0: «Ну, здравствуй, старый друг».
1: Не в силах пошевелиться, Мармар лежал и смотрел, как худенькая девочка с вытянутыми руками тихонько отбивает ногой такт.
0: «Топ, топ».
1: «Топ!» Словно подземные барабаны подхватили ритм. Полуобернувшись к магу, Атя спросила.
0: «Тебя не обижает, что я испортила твою битву? Просто было очень жалко всех этих... Да и тех, пожалуй».
1: Ноздри ее хищно раздувались. Нога продолжала отбивать такт.
3: «Как ты...»
1: Разлепив спекшиеся губы, заговорил Мармар.
3: «В тебе же нет магии».
1: Атена усмехнулась. Или оскалилась.
0: «Во мне магии нет. Я сама магия».
1: Теперь в такт барабанному ритму дергалось все ее тело. Ее ли тело? Не управляя собой, Атена неестественно вывернула руки.
0: «Леем!» — закричала она. «Самовлюбленный ты дурак! Взял на битву смуров? Да ты забыл, что такое война!»
1: Будто с высоты птичьего полета открылся вид на позиции королевских войск, дрожащей картинкой у Атены над головой. Мармар мог различить даже отдельные лица воинов. Целое стадо безучастных снуров лежало, бродило, стояло между рекой и развернутыми для наступления резервными колоннами.
0: «Так вспомни!»
1: Раздирающий свист прокатился по пойме, и очарованные звери услышали его тоже. Ощерились пасти, дыбом встали холки. Смуры очень крупные животные, и им было что обсудить со своими бывшими хозяевами.

0: «Ты пожалеешь!» — раздался из густка бесстрастный голос Лейема. «Ты пожалеешь, мерзкая кха!» Все поле боя, от кустарников до сгоревшего леса, разом просело, и великое ненье хлынуло в образовавшуюся впадину. Мармар увидел, как мелькнула над водой, и тут же исчезла голова Ойма. Атена развела руки и дважды прищелкнула пальцами. На левом берегу реки выросли два смерча, унося к облакам песок и траву. Атена сдвинула руки, и мутные вихри двинулись к лагерю Лейема. Замелькали взлетающие человечки, вырванные с корнем деревья, повозки и шатры, пока песчаная мгла не скрыла все. В дикой животной ярости, запрокинув голову, Атя прошептала. Прошептала так звонко, что ее услышал каждый воин и маг по обе стороны реки. Каждый житель поймы и устья, и, может быть, даже кто-то с хорошим слухом в равноденствии.
1: «Лейем! Уходи!»
0: Тело Мармара село и развязало тесемки дорожного мешка. Бережно вынуло маленький расписной горшочек, запечатанный воском. Рисунки на глине говорили о работе островитянина. Тело Мармара поднялось и подошло к сидящей на траве Ате. Она смотрела на искореженную равнину, на бредущих к холму человечков, на солнце, едва пробивающееся сквозь висящее на западе пылевое облако.
2: «Атена, давай скорее!»
0: «Как же так вышло, что ты не смог вылезти сам?»
2: «Как-как? Этот мерзавец выбрал мой горшок, напившись агауса! Сама же знаешь, все надо сразу делать, а тут похмельный маг-недоучка, ни капли маны ни туда, ни сюда! Хватит, сестра, имей совесть!»
0: Атя обернулась и долго посмотрела на Мармара. Потом начала что-то говорить, но сразу остановилась.
2: «Ну что ты тянешь? Я тут уже 17 лет торчу, у меня уже от керамики аура чешется!»
3: «Ты чего-то не понял, братец»,
0: — задумчиво сказала Атена. Встав, подошла к окаменевшему Мармару и взяла его под руку.
3: «Это не твое тело. Это твой будущий Шурин. Познакомься, Мармар. Мой брат Шайтена. Странный и застенчивый отшельник, но я его люблю и жалею. У него тяжелая судьба. Ближайшие лет 300 просидеть в закупоренном глиняном горшке».
2: «О чем ты говоришь?»
3: «Только о том, что мой муж собирается жить, как и полагается, настоящему магу. Долго-долго».

В этих выпусках, слушая рассказ Ивана Наумова «Бестолковка», мы продолжили знакомство с творчеством проекта «Book of Changes» и со сборником «Next Destination», а также послушали новинку от «Zebler & Canty Experience» альбом «Altered Projection», выпущенный на лейбле «Gravitas Records» в 2014 году, и проект «Lauch & Baba Gnome» альбом «Daybreak», выпущенный на «Sound Butte Records».

о Лентине под названием «Дерево». Сегодня я в первый раз увидел дерево. Мама не отставала от папы 2 недели, и, наконец, он согласился и повез нас в 3-й район восточного Бостона. По-моему, потом он сам был доволен, что мы поехали, потому что, когда мы возвращались домой, он все время улыбался. Папа до этого много раз рассказывал мне про деревья. Он их видел, когда был мальчиком, тогда еще кое-где деревья росли. Правда, их уже оставалось немного, градостроительная программа действовала вовсю, но почти все, когда шли в 1-й класс школы, видели своими глазами уже хотя бы одно дерево. Во всяком случае, тогда было не так, как теперь. Пластиковые деревья я видел. Сейчас нет улицы, где бы не стояло несколько. Но если ты хоть раз брал в библиотеке видеозапись с изображением настоящего дерева, ты сразу поймешь, что пластиковое дерево не настоящее, а искусственное. А теперь, когда я сам увидел настоящее дерево, я знаю, что искусственное — это совсем не то. С самого утра сегодня мы все очень суетились. Мама набрала цифры легкого завтрака, только тосты и синтетическое молоко, чтобы мы управились побыстрее. После этого мы поднялись на лифте на 4-й уровень, а оттуда мы перенеслись по воздуху в Бруклин. Там спустились на лифте на главный уровень, проехали монорельсовым экспрессом до 27-й станции междугороднего метро и сели на поезд, который идет по 2-му нижнему уровню в Бостон. Не могли дождаться, когда доедем, и мы с папой были даже рады, когда мама снова начала рассказывать о том, как обнаружили это дерево. Дом О'Брайенов – один из нескольких старинных деревянных домов, которые уцелели во время кампании за обновление города, проходившей в Бостоне на рубеже столетий. Владельцы дома смогли предотвратить снос благодаря своему богатству и политическому влиянию, и дом так и переходил от одного поколения к другому. У последнего владельца наследников не оказалось. После его смерти дом пошел с молотка, и его купил район. И когда представители местных властей явились осмотреть дом, они обнаружили задний двор, иметь который в нашем поясе запрещено. Во дворе росло настоящее дерево. Дуб, как его назвала мама. Когда люди узнали о дереве, очень многие стали приходить, чтобы поглядеть на него. И местные власти поняли, что это может давать доход. Они стали брать деньги из тех, кто приходил смотреть, и даже начали рекламировать дерево как достопримечательность. И теперь все время приезжают смотреть школьники целыми классами, отдельные семьи, ну как мы. Наконец, мы прибыли в главный Бостон, поднялись на лифте на поверхность, там снова пересели на монорельсовый поезд и на нем приехали в 3-й район восточного Бостона. Такси на воздушной подушке доставило нас со станции к самому дому О'Брайенов. Сам дом ничего особенного. С современными зданиями и сравнить нельзя. Ни больших стекол нет, ни блестящей стали. Цвет какой-то тоскливый белый и даже краска кое-где облупилась. Папа заплатил за вход и 15 минут экскурсовод водил нас по дому. Да. Папа заплатил за вход, и 15 минут экскурсовод водил нас по дому. Это было довольно скучно. В комнатах везде протянуты веревки, чтобы люди ни до чего не могли дотянуться и потрогать. Я ни о чем не мог думать, кроме дерева, и не мог дождаться, когда осмотр дома кончится. Но, наконец, через потайную дверь, замаскированную под книжные полки, мы вышли во двор. Двор был большой, 10 на 20 футов, самые меньшие. Я очень удивился, когда по обе стороны бетонной дорожки, сделанной для туристов, увидел настоящую траву. Но на траву я смотрел недолго. Едва увидел дерево, я уже не мог оторвать от него глаз. Оно стояло в конце двора, и его окружала высокая ограда из металлической сетки. Форма у него такая же, как у пластиковых деревьев, но в нем много и такого, чего у них совсем нет. Оно куда сложнее, чем любое сделанное растение. В искусственных не увидишь и половины того, что увидишь в настоящем. Это дерево О'Брайенов живое. Кто-то давным-давно вырезал на коре свои инициалы, и ты теперь видишь это место, рану, которая залечилась. Но лучше всего был запах. Какой-то свежий, живой, совсем необычный для нас, привыкших к металлу, стеклу и пластику. Мне хотелось потрогать кору, но из-за сетки не удалось. Мама и папа просто дышали глубоко, смотрели на него вверх и улыбались. Мы постояли во дворе немножко, а потом экскурсовод сказал, что надо уступить место следующей группе. Мне не хотелось уходить и, пожалуй, даже хотелось плакать. На обратном пути мама и папа молчали, и я стал читать брошюрку, которую нам, как и другим, выдал экскурсовод. Когда я прочитал, что со следующего года дом О'Брайенов закроют, я расстроился. Хотят снести его и построить на этом месте огромный дом какой-то страховой компании, и дерево исчезнет, как и дом О'Брайенов. Пока мы ехали домой, я сидел и ощупывал у себя в кармане то, что подобрал в траве около дерева. По-моему, то, что я подобрал, называется

Это был рассказ о Лентине. К сожалению, имени автора не удалось узнать. Под названием «Дерево» в переводе с английского «Р. Рыбкина».

Марина Ясинская. Библиотекарь. Рассказ из сборника «Цифрономикон», издательство «Снежный ком», 2014 год. Часть первая.

0: Пациент лежал в палате на одного человека, удивительная роскошь для муниципальной больницы, и казался мошкой, пойманной в паутину. Вокруг него густо переплетались провода и трубочки, расходящиеся к самым разным приборам, взволнованно мигавшим самыми разными цветами и издающим тихие тревожные звуки. Эта паутина и восковой цвет страшно осунувшегося лица больного наводили на мысли, что долго он не протянет. Вошедший в палату мужчина в ветровке защитного цвета с коричневой сумкой для ноутбука через плечо нерешительно замер у дверей. Он не был уверен, что пациент в сознании или состоянии говорить. Однако больной не только заметил его появление, но и слабым голосом спросил:
1: «Веретенский?»
0: «Он самый», — подтвердил мужчина, осторожно приближаясь к кровати. «Это по вашему поручению мне звонили?» Больной кивнул и слабо взмахнул рукой, указывая на стоящий у окна стул, приглашал присесть. Игорь Веретенский — известный блогер-тысячник, снискавший себе известность расследованиями уникальных паранормальных явлений, устроился на неудобном больничном табурете и достал диктофон. «А я так понимаю, у вас для меня есть какая-то история?» — полуутвердительно спросил Веретенский. «Обычно его именно за этим и звали». Больной снова слабо кивнул, и Веретенскому подумалось, что тот не сможет рассказать ему, что хочет. У него просто не хватит сил. Однако пациент заговорил. Тихо, но довольно уверенно.
1: «Все началось с командировки в Астану, куда меня отправили налаживать контакты с местными туроператорами.
0: Скучная деловая поездка в Казахстан закончилась для Никиты на неожиданной и приятной ноте. В баре отеля он познакомился с потрясающей девушкой. В строгом коктейльном платье мини, длинные черные волосы забраны в хвост, яркие глаза, выразительные черты лица, она понравилась ему с первого взгляда. Спать с девушками в первую же ночь после знакомства было не в привычках Никиты. Спать с девушками, не спросив даже имени, тем более. Но тут все как-то закрутилось, завертелось, стремительно, спонтанно, восхитительно. Однако, когда утром Никиту разбудил яркий солнечный свет, незнакомки в номере уже не было. Резко сев на кровати, Никита внимательно осмотрел комнату. Ничего. Ни записки, ни визитки, ни вообще какой-либо зацепки, которая позволила бы ему отыскать девушку. Досадно. Такое утро — не лучшее завершение приятной ночи. Оставляет на душе осадок. Хотя... Никита откинулся на подушку и задумчиво посмотрел в окно. Ну, проснулись бы они вместе. Узнал бы он ее имя, пригласил бы на торопливый завтрак, записал бы номер телефона, добавил бы в контакты на Фейсбуке, а потом... Она живет в Астане, он в Москве. Может, это и к лучшему, что все закончилось именно так, как закончилось.

0: Электронную книгу Никита обнаружил уже в самолете у себя в сумке. Объяснение, откуда она взялась, напрашивалось само собой. Ее положила туда его черноволосая незнакомка. Никита торопливо открыл ридер, ожидая увидеть на экране записку. Записки не было. В том, что девушка оставила ему ридер специально, Никита не сомневался. Нельзя случайно забыть что-то в чужой сумке. Но просмотрев все содержимое электронной книги и не найдя там никакой личной информации о владелице, Никита так и не понял, для чего незнакомка оставила ему свой ридер. Там же ничего нет, ничего, кроме внушительного списка закачанных книг. Теряясь в догадках, Никита взялся за книги, но и тут его ждало разочарование. Они оказались на каком-то неизвестном ему языке. Хинди? Арабский? Никита на пробу открыл самую первую книгу в списке, и экран послушно отразил ряды неизвестных значков. Несколько мгновений Никита внимательно их рассматривал. Интересно, что это за язык? Иероглифы на экране вдруг вспыхнули ярким светом. От неожиданности Никита зажмурился, а когда посмотрел на страницу, причудливые незнакомые значки менялись прямо у него на глазах, превращаясь в буквы кириллицы. Правда, пусть и составленные из знакомых букв, слова оставались незнакомыми.
1: «Аэлис мбавия нуморанорей», —
0: зачем-то негромко прочитал Никита первую строку. Не то чтобы он надеялся, что произнесенная вслух фраза обретет смысл, но все же... Перед глазами вдруг медленно проплыла яркая точка. Никита вздрогнул и оторвал взгляд от экрана. В воздухе фланировали, падая откуда-то сверху, яркие густо-оранжевые искры вперемешку с крупинками снега. Салон самолета затянуло темно-синими сумерками, все пассажиры превратились в неразличимые серые тени, и только одна фигура, сидевшая у окна почти в самом начале салона, мерцала бледным светом. Никита почувствовал, что ему не хватает дыхания, с силой вцепился в подлокотники сиденья, закрыл глаза и сосредоточился на ощущении жесткого пластика под пальцами. Он в салоне самолета, летящего рейсом Астана-Москва, возвращается из командировки. Слева от него сидит какой-то парень в полосатой футболке с планшеткой в руках, справа — иллюминатор, а за ним голубое небо, слепящее солнце и долина облаков внизу. Вдох, раз, два, выдох, раз, два, три, четыре, вдох, раз, два, выдох, раз, два, три, четыре. Когда сердце умерило бешеную скачку и дыхание немного выровнялось, Никита открыл глаза. Салон самолета снова приобрел свой обычный облик. Парень слева от него играл во что-то на планшетке, стюардесса катила тележку с напитками в проходе между рядами.
1: «Так вот что такое паническая атака», — констатировал про себя Никита.
0: У него никогда раньше не было подобных приступов, но все когда-то происходит впервые. Интересно, что спровоцировало этот эпизод? Несколько успокоившись, Никита обнаружил, что по-прежнему сжимает в руке ридер. На его экране больше не было ни иероглифов, ни непонятного текста на кириллице. Видимо, все это просто привиделось Никите. Так же, как густо-синяя темнота со снегом и горящими искрами. Текст на экране был на современном русском, и понять его не составило труда. «Новый хранитель, Атрарская библиотека приветствует тебя», — прочитал Никита первую строку и вздрогнул. Ему показалось, что текст обращен именно к нему. Нервно захлопнув обложку, Никита сунул ридер в сумку. Что-то слишком много всего чудится, совсем нервы ни к черту. Определенно пора в отпуск.

0: Приступы паники повторялись. Несколько дней могли пройти спокойно, а потом внезапно все заволакивала густая синяя тьма, с неба начинали сыпать огненные искры вперемешку со снегом, а люди превращались в неразличимые серые тени. Все, кроме одной. Одна из фигур непременно мерцала бледным светом. Никита пытался найти какую-то логику в этих так внезапно начавшихся у него эпизодах. Что-то ведь должно провоцировать панические атаки. Но никаких закономерностей ему вывести так и не удалось. После того, как однажды с ним случилось сразу два приступа за день, Никита отправился по врачам. Ну и психолог, и терапевт, и психиатр с невропатологом проявили завидное единогласие, утверждая, что с ним все в порядке, что Никита абсолютно здоров. То же самое сказали ему и доктора, и в другом медицинском центре, и в муниципальной поликлинике. Получивший очередное позитивное врачебное заключение, Никита возвращался домой совершенно растерянным. Что ему делать теперь? Не по бабкам же знахаркам идти в самом-то деле. Никита вновь и вновь вспоминал обстоятельства, при которых с ним происходили панические атаки. И раз за разом не мог найти в них ничего общего, кроме одного. Приступы не случались дома, когда он был один, а только в местах, где находились посторонние люди. На улице, в транспорте, в кафе, даже в самолете.
1: Самолет!
0: Наверное, именно так ощущает себя гончая, почуявшая след. Никита встрепенулся и напрягся всем телом. Он искал закономерности в происходивших с ним эпизодах и ни разу не вспомнил, с чего это все началось. А все началось с самолета. С электронной книги, которую зачем-то подбросила ему черноволосая незнакомка из Астаны. Именно после того, как он открыл ридер, с ним произошел первый приступ. Электронная книга нашлась в одном из ящиков рабочего стола, куда Никита закинул ее после возвращения из командировки. Список книг все так же изобиловал названиями на неизвестном языке, а первая и единственная страница самой первой в списке книги отразила все то же послание. «Новый хранитель! Атрарская библиотека приветствует тебя!» На этот раз в несколько пафосной фразе Никита не усмотрел ничего странного. Зато сделал вывод, который не пришел ему в голову тогда в самолете. Вероятно, его таинственная незнакомка или работает в этой самой библиотеке, или является ее активным читателем. Никита уже не был так уверен, что хочет связаться с девушкой, но, напав, как он полагал, на след, не мог просто его бросить. И потому он сел за компьютер и набрал в строке поисковика «Атрарскую библиотеку», в том городе, где она находится и живет его незнакомка. К результатам, выданным поисковиком, Никита оказался совершенно не готов. Атрарской библиотеки не существовало, по крайней мере, в наше время. Одни полагали, что огромное собрание древних книг и правда хранилось когда-то в домонгольском древнем Атраре и бесследно исчезло, когда в 1219 году город был стерт с лица земли монголами. Другие считали, что Атрарская библиотека – не что иное, как выдумка, красивый миф, сфабрикованный местными историками, чтобы придать таинственности казахской истории. И еще оставались глухие к критике и скептицизму ученых легенды, утверждающие, что в книгохранилище Атрара находилось до полумиллиона ценнейших и редчайших рукописей и летописей, папирусных свитков и вавилонских глиняных табличек и многого другого. Последний хранитель Атрарской библиотеки был ясновидцем. Одна из книг показывала ему будущее, и когда Чингисхан осадил город, именно он спрятал всю библиотеку в надежное место, о котором никто не знал. Никита откинулся на спинку стула и закрыл глаза.
1: Бессмыслица какая-то.
0: Снова взявшись за ридер, он еще раз просмотрел список закачанных книг, пытаясь найти хоть что-то на знакомом ему языке. После тщательного поиска обнаружил несколько файлов на латинице. Повинуясь внезапному импульсу, подключил ридер к компьютеру, открыл онлайн-переводчик и перетащил в него один из текстов. «Биография Помпония Секунда» выдала ему программа и указала латынь в качестве исходного языка. И опять поисковик, и опять от результатов голова пошла кругом. Биография принадлежала перу Плиния Старшего, и многочисленные источники дружно утверждали, что из всех произведений Плиния до нашего времени дошла только естественная история. И тем не менее на Ридере электронный текст одного из безвозвратно утерянных произведений римского писателя. Или это чья-то глупая шутка, или на Ридере и впрямь хранится цифровая версия пропавшей в древности библиотеки. Но, разумеется,

несколько кругов по комнате. «Что, черт возьми, происходит?» Затем он снова уселся за компьютер и принялся методично перетаскивать тексты книг в программы-переводчики. Закономерности выявились довольно быстро. Переводчики с современных индийского, китайского и тюркских языков переводили лишь несколько слов, видимо, книги были написаны на значительно более древних их версиях. Греческий переводчик расшифровывал до четверти текста. Латинские книги переводились порой даже больше, чем наполовину. И тем не менее, большая часть текстов вообще не распознавалась ни одной программой. Лишь один текст был переведен полностью. Текст, набранный на современном казахском языке. Текст, по-видимому, предназначенный Никите. «Я знаю, у тебя много вопросов, мой невольный преемник. К сожалению, у меня не было возможности познакомиться с тобой и подготовить тебя к твоей миссии, и все, чем я могу тебе помочь, это оставить послание. И ты, и я, Либрариус, библиотекари, потомки последнего хранителя Атрарской библиотеки Хисамуддина из рода Сунака. Именно он спрятал книги, когда к городу подступил Чингисхан. Но спрятал их не в тайном месте, как полагают все те, кто до сих пор бесплодно ищет их по древним подземельям. Он их сжег. Мой невольный преемник, я знаю, что ты думаешь. Если книги сгорели, то как же можно хранить несуществующую библиотеку? Так знай, сгореть могут книги, но не знания. Как в нас с тобой, потомках Хисамуддина, есть частичка древней памяти о том, что такое быть библиотекарем, так и в других людях хранится древняя память о книгах Атрарской библиотеки, которые когда-то прочитали их предки. Наша задача — собрать всю память и воссоздать библиотеку. 9 веков потомки Хисамуддина упорно трудились над этим, и теперь ты продолжишь работу. А когда настанет час, передашь ее своему преемнику. «Зачем?» — спросишь ты меня. «Кому есть дело до древних книг и трактатов?» «Затем отвечу тебе я, что полностью воссозданная Атрарская библиотека станет чем-то куда большим, чем просто собрание книг. Она станет источником бесконечного знания и мудрости и даст своему хранителю великое могущество нести благо всем людям мира. Именно ради этого мы продолжаем свое дело. Теперь ты новый Либрариус. Теперь твой черед». Никита откинулся на спинку стула и закрыл глаза. «Совершенно определенно, правдой написанное быть не может, просто потому что не может и все тут. Ну хорошо, предположим на минутку, только на минутку, что это правда. Как хранить эту якобы библиотеку, все понятно, вот она, на ридере. Но как ее собирать?» Автор послания отделался общими фразами, так и не сообщив о, собственно, механизме пополнения книгохранилища. Никита сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. «Если предположить, только предположить, что все это правда, то, вероятно, эпизоды, которые он принял за панические атаки, на самом деле как-то связаны с его задачей — собиранием библиотеки. Во время приступа все люди словно превращаются в тени, но одна из теней неизменно мерцает бледным светом. В послании сказано, что люди хранят частичку памяти от предков, прочитавших какую-то книгу из Атрарской библиотеки. Может, погружение мира в густо-синие сумерки и обязательная подсветка одного человека — это встроенный механизм библиотекаря? Этакий способ распознать, кто именно из окружающих людей является носителем нужной ему информации. В принципе, логично. Остается всего одна маленькая неувязочка. Положим, все так, но ему-то что делать с этим подсвеченным человеком? Как получить нужную память?» «Да нет, полный бред!» Никита встряхнул головой. «Поверить не могу, что я вообще над этим думаю!» И все же где-то в глубине души уже поселилось сомнение.
Слишком много странностей, слишком много непонятных событий и совпадений, слишком много для того, чтобы без раздумий списать их на случайность. Здравый смысл не желал рассматривать даже чисто гипотетическую вероятность версии о хранителе Отрарской библиотеки. Какое-то шестое чувство внутри не позволяло отмахнуться. В итоге Никита принял компромиссное решение. Он дождется очередного приступа и попробует задержаться в этом состоянии, чтобы понять, что следует делать дальше. Если все это правда, то заложенный в нем механизм библиотекаря, по идее, должен активироваться и сделать то, что необходимо. Если нет, то, наверное, придется пробовать другого психотерапевта, специализирующегося на панических атаках и душевных расстройствах.

Панических атак не было неделю. Никита почти решил, что непонятный недуг исчез так же внезапно, как и появился, и был готов с облегчением забыть все эти бредни про Отрарскую библиотеку. А потом его снова настиг приступ. Улицу, как всегда, внезапно затянули густые синие сумерки, с неба посыпались огненные искры вперемешку с ледяным снегом, люди превратились в безликие темные фигуры, и только один силуэт где-то впереди сиял бледным светом. Решив довести эксперимент до конца, Никита последовал за светящейся фигурой, внимательно прислушиваясь к своим ощущениям. И чем ближе он подходил к цели, тем отчетливее чувствовал, что с ним что-то происходит. Что-то непонятное, ни на что не похожее, никогда ранее не испытываемое и поэтому не поддающееся описанию. Что-то могучее и одновременно пугающее. Когда до сияющего силуэта осталось буквально рукой подать, краем глаза Никита уловил сбоку какое-то движение, привлекшее его внимание. Обернулся и увидел в зеркальной витрине магазина отражение странного существа. Высокое, серое, кожистое, с лысым черепом и крыльями, словно у гигантской летучей мыши за спиной. Оно напоминало одну из оживших горгулий с крыши Нотр-Дама. Существо внимательно смотрело на него, а когда Никита в панике обернулся за спину, сделало то же самое. Осознание вспыхнуло внезапно, как молния, и оказалось таким же пугающим и ослепляющим. Это его отражение. В мире густо-синих сумерек и падающих с неба огненных искр и снега Никита выглядит именно так. От ужаса перехватило дыхание, и несколько долгих мгновений Никита безуспешно пытался вдохнуть. Когда это ему удалось, синие сумерки уже исчезли. Он стоял, прислонившись к зеркальному стеклу витрины какого-то магазина, а многочисленные прохожие спешили куда-то по своим делам и не обращали на него никакого внимания. Немного отдышавшись, Никита медленно двинулся к дому. Напрашивалось два вывода, и ни один из них не радовал. Либо панические атаки перешли в куда более серьезное психическое заболевание, либо все это про хранителей и библиотеку – правда. Пугающая правда. И несмотря на пережитый шок, в глубине души Никита знал, он повторит эксперимент. Он очень хочет узнать, что произойдет дальше.

Следующий приступ настиг Никиту через несколько дней в длинном и относительно пустынном в поздний вечерний час переходе станции метро. На этот раз он был готов к тем странным ощущениям, которые возникали во всем теле, и не собирался смотреть по сторонам, чтобы случайно не увидеть в каком-нибудь стекле свое пугающее отражение. Никита был исполнен решимости довести дело до конца, каким бы этот конец ни был. Когда он почти настиг сияющую фигуру, та обернулась и что-то спросила. Слова беззвучно растворились в густо-синих сумерках. За бледным светом, исходящим от фигуры, Никита не видел ни черт лица, ни линии силуэта, и потому не мог сказать, кто перед ним, мужчина или женщина. Впрочем, в тот миг Никиту это и не волновало. Он был полностью захвачен обрушившимися на него совершенно новыми ощущениями. Казалось, будто тело зажило самостоятельной жизнью, и он им больше не управлял, мог только наблюдать и ощущать. Наблюдать, как он подходит вплотную к светящейся фигуре. Ощущать, как поднимаются у него за спиной огромные кожистые крылья. Видеть, как они обвиваются вокруг настигнутого человека, захватывая его в плотный кокон, как сжимают все крепче. Как внезапно под этим коконом вспыхивает голубой свет, яркий и холодный, и все его тело пронзают ледяные иглы, а сам он наполняется. Наполняется! Знание. Понимание пришло к Никите словно извне. Это и есть то самое знание. Крылья разжались и сложились за спиной. Густо-синие сумерки рассеивались, прекратилась морось из искры снега. В пустынном переходе между станциями метро стоял опустошенный только что пережитым Никита, а перед ним на земле лежало тело какого-то незнакомого парня.

Никита захлопнул входную дверь квартиры и устало уперся в нее спиной. От пережитого потрясения до сих пор дрожали ослабшие руки, и он ощущал слабость в коленях. Увидев неподвижное тело на земле, Никита испугался, что убил парня. На какой-то короткий миг даже малодушно решил сбежать, но пересилил себя. Несколько мучительно долгих минут парень оставался без сознания, но потом все же очнулся. Сначала смотрел вокруг совершенно бессмысленным взглядом, не реагируя на вопросы Никиты, но позже все же пришел в себя и слабым голосом спросил, что случилось. «Видимо, обморок», — ответил Никита, чувствуя неимоверное облегчение. «Он никого не убил». Парень поблагодарил его за помощь и отправился домой. Случившегося он явно не помнил. Никита тоже отправился домой, чувствуя, как дрожат у него руки. Процесс получения памяти об одной из книг от Рарской библиотеки оказался весьма изматывающим. Правда, Никита подозревал, что со временем к этому процессу привыкаешь, и тогда все станет легче. Взяв в руки ридер, Никита задумчиво повертел его в руках. Человека он нашел, получил его память, что теперь? Как эта информация перейдет из него в электронную книгу? Он ведь не компьютер, к нему не подключишь ридер через соответствующий шнур. Как оказалось, беспокоиться не стоило. Открыв ридер, Никита сразу же увидел, что напротив одного файла появилась звездочка, новая закачка. «Надо ж, как все просто», — хмыкнул Никита и с любопытством открыл файл. «Что он там сегодня раздобыл?» Книга оказалась каким-то довольно скучным трактатом по арабской медицине. Никита прочитал несколько страниц, прежде чем осознал, что понимает текст. Текст, написанный какой-то незнакомой ему вязью. Выйдя в общий список закачек, Никита получил подтверждение своему подозрению. Теперь он мог прочитать названия некоторых книг в списке. Создавалось впечатление, что после первой книги, которую он добыл, Никита стал понимать язык, на котором она написана. «Интересно, начну ли я понимать еще один язык, когда принесу память о другой книге?»

Дополнять библиотеку с каждым разом становилось и впрямь легче. Никита привык к своему необычному обличию в мире густо-синих сумерек и уже не впадал в панику, видя, что человек, у которого он получает память о какой-то новой книге из Атрарской библиотеки, теряет сознание. Разумеется, Никита следовал далеко не за каждым подсвеченным. Иногда было слишком людно, иногда человек оказывался в компании, иногда спешил сам Никита. Но, тем не менее, библиотеку он дополнял регулярно. После каждой книги, написанной на новом языке, он начинал его понимать. Через некоторое время стало казаться, что библиотека постепенно открывает Никите свои секреты и будто помогает в ней разобраться. Из тысячи тысяч самых разных книг она словно подбрасывала наиболее интересные ему тексты. Так в один день Никита наткнулся на записи одного из прежних библиотекарей в подробностях, описывающие процесс восстановления книгохранилища. В другой — нечто похожее на каталог библиотеки. В третьей — жизнеописание Хисамуддина, последнего хранителя Атрарской библиотеки, пока та еще существовала в своей физической форме. Затем ему начали попадаться книги с упоминаниями о других легендарных библиотеках — Александрийской, Пергамской, Константинопольской, библиотеке Ивана Грозного и других, и тех, названия которых он когда-то слышал, и других, про которые ничего не знал даже Гугл. Никита и сам не заметил, как затянуло его это новое занятие — восстановление библиотеки. Как увлекло ее изучение, и как с приоткрытием завесы тайны над загадками прошлого у него появлялось все больше и больше вопросов, ответы на которые он очень хотел получить. Что за ритуал провел Хисамуддин, чтобы сохранить библиотеку, когда сжигал ее книги? Откуда он его узнал? Действительно ли у него была книга, которая показывала ему будущее? Кто ее написал? Где она сейчас? Есть ли книги ей подобные? Если Атрарская библиотека оказалась настоящей, значит ли это, что и другие легендарные библиотеки существуют, и их собственные библиотекари-хранители занимаются тем же, чем и он, восстанавливают их? Есть ли возможность найти этих хранителей? Какие способности они получают от своих библиотек? Но самое главное, ему хотелось знать, чем же станет Атрарская библиотека, когда будет полностью собрана, и какое такое великое могущество даст своему хранителю.

Все шло как обычно. Густо-синие сумерки, падающие с неба искры вперемешку со снегом, светящаяся фигура, крылья, обхватывающие ее плотным коконом, яркий свет. А 15 минут спустя Никита с беспокойством склонился к неподвижному телу девушки, чью память он только что забрал. Ей давно бы пора прийти в себя. Никита осторожно похлопал девушку по щекам, потом наклонился прямо к лицу, пытаясь услышать звук дыхания, и уже потом, чувствуя, как захлестывает его паника, попробовал нащупать пульс, а после вскочил и отбежал на несколько шагов в сторону. Девушка не дышала, и у нее не было пульса. Она была мертва. Нет, не так. Он ее убил. Что делать? Что делать? Что делать? Никита паниковал. Ему хватило хладнокровия позвонить в скорую, но дожидаться ее он не стал, ведь с ней приедет полиция. Конечно, он мог бы сказать, что девушке просто стало плохо, и она упала, а он, случайный прохожий, увидев это, вызвал скорую, но... Вдруг против него найдутся какие-то улики, и его обвинят в убийстве. Но он ведь не хотел! Он даже и не знал, что все так получится! Чувствуя, что паника нарастает, Никита приказал себе успокоиться. Никто его в убийстве не обвинит, тем более, что девушку он не убивал, это вышло случайно. А может, это и вовсе совпадение? Возможно, у нее было слабое здоровье, и все так вот неудачно вышло. Несколько успокоившись, Никита, как обычно после получения чьей-то памяти, открыл ридер. Звездочка, указывающая на новую закачку, стояла напротив файла, который оказался трактатом под названием «О сущности и возможности слов». Неизвестный автор, неизвестный язык, который Никита, тем не менее, понимал. Структура и текст напоминал комментарии к кодексам. Сначала шел довольно короткий параграф, а под ним пространные пояснения. Только вот короткие параграфы были вовсе не правовыми нормами. Единственное слово, которое пришло Никите на ум для их определения – «заклинание». Неизвестный автор утверждал, что в этих заклинаниях нет ничего от волшебства и магии, это просто слова. Только вот тщательно подобранные, поставленные в определенном порядке слова могут производить самый разный эффект. Выверенные комбинации слов могут заставить человека что-то сделать. Могут заставить его что-то забыть. Могут заставить во что-то поверить. Надо только знать нужную последовательность нужных слов. Никита даже отложил ридер, пытаясь справиться с информацией. В том, что утверждающаяся в рукописи правда, он не сомневался. Слишком много уже всего случилось с тех пор, как он стал хранителем Атрарской библиотеки, чтобы не верить. И все же... «Надо проверить, будет ли действовать», — подумалось Никите. «Если слова действительно работают, это мне очень пригодится на случай, если на меня после случившегося выйдут полицейские». Мысль о полицейских напомнила о на время забытом убийстве. «Непредумышленном убийстве», — поправил себя Никита. «Может, и не убийстве вовсе». Впрочем, неважно, как это называть, куда интереснее узнать, что же произошло. Почему девушка умерла? Сформулировав этот вопрос у себя в голове, Никита подождал некоторое время, а потом стал бегло просматривать список книг, надеясь, что и на этот раз получится как раньше, что он просто почувствует, какую именно книгу надо открыть, чтобы найти ответы. Библиотека не подвела. Выдала именно то, что нужно. Арабский трактат «Сущности записанных слов». Из него он узнал, что есть два вида книг – книги и книги. И если первых сотни и тысячи, то вторых – единицы. Такие книги хранят тайные знания о невиданных силах мира, силах, о которых люди давно забыли, в которые давно перестали верить. Управление ими дает огромную власть и налагает великую ответственность. Немногие способны справиться с этими силами, и потому знания о них надежно упрятаны и даются лишь единицам. Память предков, читавших такие книги, хранится в их потомках, но сила, заключенная в книгах, столь велика, что восстановление их библиотеки забирает жизнь самого носителя.
Закрыв ридер, Никита задумчиво посмотрел в окно. Получается, теперь всякий раз, как он получает память какого-то человека, есть пусть и крошечный, но все-таки реальный шанс, что этот человек умрет, потому что его предок когда-то читал одну из тех самых книг. Хоть переставай собирать библиотеку дальше, теперь всегда будешь бояться, что человек, чью память он заберет, так и не очнется. И не считать себя при этом убийцей будет очень непросто. —

Одно из слов Никита попробовал уже на следующий день. Слова убеждения. Он применил их к начальнику, срочно, немедленно требовавшему какой-то письменный отчет. Никита произнес слова, и начальник спокойно согласился на то, чтобы отчет ему был предоставлен к следующей неделе. Дальше больше. Слова оказались полезнейшей книгой, и

После того, как девушка, память которой хранила слова, умерла, Никита не сделал ни одного дополнения в библиотеку. Всякий раз, когда он погружался в густо-синие сумерки и видел подсвеченную фигуру, его останавливала мысль: «А что, если этот человек — носитель памяти не просто книги, а одной из книг, и умрет после того, как Никита ее заберет?» Библиотека, словно чувствуя его сомнения и желая дальнейшего восстановления, подкидывала ему книги о книгах. Никита узнал, какие еще книги были написаны, к каким тайнам они могут приобщить, какими уникальными способностями наделить, какие необыкновенные возможности открыть. Библиотека соблазняла. И чем больше узнавал про них Никита, чем чаще пользовался словами, чем удобнее становилась от них жизнь, тем чаще он думал о том, как было бы замечательно почитать другие книги. О влиянии на судьбу, лечении неизлечимых болезней. Все блага мирские, суть природы, власть и властвование, или, наконец, корень будущего. Знаменитая книга, благодаря которой узнавал о грядущих событиях Хисамуддин. Эти книги были раскиданы по разным библиотекам мира. Только некоторые из них хранились когда-то в Атрарской библиотеке. От мысли, какие возможности могут открыться тому, кто будет иметь их в своем распоряжении, голова шла кругом. «А уж если кто-то завладеет всеми книгами из всех библиотек», — внезапно подумал Никита и вздрогнул. Мысль казалась чужой, словно пришедшей извне. И очень заманчивой. Впрочем, другие библиотеки все равно недосягаемы. А вот Атрарская в его распоряжении. В его силах помочь ее восстановить. Прежние хранители, как один, утверждали, что полностью воссозданная библиотека даст своему хранителю способности, которые могут принести огромное благо. Вероятно, если объединить мощь сразу нескольких библиотек со всеми их книгами, то можно облагодетельствовать все человечество. Впрочем, что толку мечтать об этом? Воссоздать бы одно книгохранилище и воспользоваться бы его возможностями на всеобщее благо. Вероятно, ради такой значительной цели стоит пойти на риск и все-таки продолжать собирать библиотеку, несмотря на то, что у кого-то из людей вместе с нужной ему памятью Никита может забрать и жизнь. Как это часто бывает, многократно повторенный довод о благе для всех сразу в итоге перевешивает любые соображения, которые кладут на другую чашу весов. То же произошло и с Никитой. Его решимость прекратить собирать библиотеку слабела. А когда после долгих поисков Никита нашел в Ридере и другие книги, от нее и вовсе ничего не осталось. Среди обнаруженных книг не было легендарной книги, которая открывала Хисамуддину будущее, но там обнаружились «Управление погодой», «Зеркало в прошлое», «Заклинание древних кхмеров», «О силе этрусского письма» и другие. Их присутствие означало, что прежние библиотекари забирали эти книги, невзирая на цену. Разделенная с другими вина тяготит куда меньше. И теперь решение далось Никите куда легче. Раз другие собирали подобные книги, забирая жизни у носителей памяти о них, значит, можно и ему. Значит, не он один сделал такой выбор, он просто поступил так же, как и другие. И Никита продолжил собирать библиотеку. И даже себе он не признался бы в том, что теперь, каждый раз наблюдая за тем, как очередной человек, носитель памяти одной из книг, приходит в себя, где-то в самой глубине души Никита испытывал крохотное, едва заметное сожаление. Он добыл просто книгу, а не книгу.

Машину, едва не сбившую его на проезжей части и стремительно скрывшуюся с места происшествия, Никита списал на случайность. Рухнувший едва ли не на него тяжелый рекламный баннер тоже подпадал под категорию случайностей, правда, уже с большой натяжкой. Когда оборвался один из тросов лифта, в котором ехал Никита, и кабинка чудом не рухнула на землю, стало понятно, что для случайностей это уже перебор. Кто-то пытается Никиту убить. И даже слова, решавшие все его проблемы в последнее время, тут бессильны. Ведь их не на кого обратить, враг остается невидим. Как он уже привык в последнее время, Никита обратился за помощью к библиотеке. Но на этот раз ничего и не добился. Атрарская библиотека была не всесильна. Или же это Никита просто проходил мимо ответов? Он не понимал еще слишком много языков. Возможно, способ узнать, кто пытается его убить и почему, и впрямь описан в одной из тысяч книг, хранившихся на ридере, но он просто не мог ее прочитать. После бесплодных попыток получить помощь от библиотеки, Никита с сожалением сделал вывод, что ему придется рассчитывать только на свои силы. А это значит смотреть в оба, чтобы не пропустить очередное покушение.

Жить, не зная, когда и как на него нападут, и ожидая атаки каждую минуту, это невыносимые испытания. Уже неделю спустя Никита понял, что больше не может шарахаться от каждой тени и вздрагивать от каждого звука. Он просто сойдет с ума. Ему нужно поменять правила игры и перестать быть мишенью. Нужно найти своего врага и встретиться с ним лицом к лицу. Осталось только придумать, как это сделать. И желательно как можно быстрее, потому что враг может его опередить. Никита не успел. Выпив чашку кофе в каком-то кафе, он попал в больницу с тяжелейшим отравлением. Несмотря на все усилия медиков, с каждым днем ему становилось все хуже и хуже. Врачи разводили руками, говорили что-то о беспрецедентном случае, необъяснимых процессах и непонятных причинах. Но Никите все было понятно. Впрочем, несмотря на это, он все равно ничего не мог изменить.

0: Блогер Веретенский оставил включенный диктофон на стуле, а сам уже некоторое время стоял у окна, повернувшись к Никите спиной. Дослушав историю до конца, он повернулся к кровати, затканной паутиной трубок и проводов, и сложил руки на груди. «Вот что я тебе скажу, Никита», — сказал он с сочувствием и покачал головой. «По всем раскладам ты должен был погибнуть, но тебе просто удивительно везло. Машина, рекламный баннер, лифт. Особенно лифт, с ним я очень постарался. Но вот кафе, из-за которого ты попал сюда, это действительно несчастный случай». Веретенский подошел вплотную к кровати. В палате вдруг сгустились синие сумерки, в воздухе закружились яркие искры вперемешку со снегом. Впрочем, какая разница как? Главное — результат, не правда ли? С улыбкой спросил Веретенский. За его спиной появились серые кожистые крылья, лицо менялось на глазах.
1: «Так ты тоже?» —
0: прохрипел Никита. Он пытался приподняться, но сил хватало лишь на то, чтобы слабо сжать руками края кровати. «Да, я тоже», — кивнул изменившийся Веретенский. «Я хранитель Либерии, библиотеки Ивана Грозного. И я очень не против заполучить то, что у тебя уже есть от Атрарской библиотеки».
1: «Но зачем тебе?»
0: — с трудом выдохнул Никита.
2: «Зачем?»
0: Серое лицо горгульи страшно оскалилось.
2: «Ты серьезно? Неужели тебе не понравилось пользоваться словами? Неужели ты ни разу не подумал, какую власть могут дать сразу несколько книг? Неужели не нашел эту мысль даже самую малость привлекательной?»
0: Никита слабо качнул головой, но не смог издать ни звука.
2: «Ни за что не поверю», — усмехнулся Веретенский. «Мне здорово повезло, что ты еще такой неопытный и научился у своей библиотеки столь малому. Я следил за твоим предшественником, но так и не рискнул с ним схватиться. Он был слишком силен. А вот ты — другое дело. Особенно в таком состоянии».
0: Веретенский наклонился над Никитой. За его спиной развернулись большие серые крылья и затрепетали в ожидании.
2: «Ничего личного, Никита. Я не хочу тебя убивать, но ты ведь знаешь, по-другому не получится».
0: Паутина трубочек и проводов над кроватью зашевелилась и запульсировала пронзительно-оранжевым светом. С громким стуком захлопнулась и тут же обросла белым инеем дверь в больничную палату. Веретенский оглянулся на резкий звук, а когда повернулся обратно, Никиты на кровати уже не было. Хранитель Атрарской библиотеки стоял у него за спиной в обычном для густо-синих сумерек обличье, угрожающе расправив кожистые крылья за спиной. В руках у него нервно дергался, вырывался из крепкой хватки горящий огненным светом хлыст. «С кафе ты и правда ни при чем. Это моих рук дело», — спокойно сказал Никита. «Мне нужно было узнать, кто ты, выманить тебя, заставить поверить, что я слаб и беспомощен, что я при смерти, чтобы ты сам пришел ко мне. И ты пришел». Веретенский попятился.
3: «Невозможно! Библиотека у тебя всего несколько месяцев! Ты не мог! Ты просто не мог успеть всю ее перевести! Не мог изучить все книги!»
0: «Не мог. Но спасибо разработчику универсального дешифратора для BlackBerry Playbook. Приложение за $1.99. Ты себе не представляешь, как прекрасно эта программа все перевела. Не можешь даже вообразить, какие книги я обнаружил. Включая те, что учат находить и узнавать книги других библиотек. И просто книги. И те самые книги. И библиотекарей. Учат находить, узнавать и справляться с ними». Гибкий горящий хлыст
2: В мгновение ока обвился вокруг хранителя Либерии, намертво стиснув его в огненных кольцах. Веретенский отчаянно дергался, но не мог вырваться. «И ты прав», — продолжал Никита, подходя к нему вплотную. Его крылья обвились вокруг Веретенского и схватили его в плотный кокон. «Мне приходила в голову мысль о том, какую власть может дать контроль над сразу несколькими библиотеками. И она мне понравилась». В коконе кожистых крыльев вспыхнул ослепительно голубой свет. Когда он погас, в палате больше не кружились искры со снегом. Никита стоял над неподвижным телом Веретенского с ридером в руках и просматривал список только что появившихся книг, словно ища что-то. Нашел, быстро прочитал несколько страниц, а потом поднял голову и, глядя в окно, улыбнулся. «Хранитель Александрийской библиотеки, ты следующий!»

0: Кевин Андерсон. Тортесский договор.
1: Копыта и рад Сабала украшали бронзовые подковы, как и приличествует вождю. А густые пряди светло-гнедых волос удерживались на макушке с помощью золотых шпилек. Во время утренней битвы волосы у него были заколоты деревянными шпильками. Золотые плохо держались. Ради торжественного случая он облачился в плащ из шкуры зубра, выкрашенный в голубой цвет соком вайды. Застежки плаща были из кованого железа. Приблизившись к лагерю людей, Ират Сабал поднял копье высоко над головой, чтобы все могли увидеть зеленые ветки, привязанные к бронзовому наконечнику. Его появление было встречено глубоким молчанием, и только дозорный, жевавший ячменную лепешку, что-то невнятно буркнул и ткнул пальцем в сторону царского шатра. Кинфидий, стоявший перед своим шатром, смерил кентавра неприязненным взглядом. От нечесанных косм, в которых сверкали золотые шпильки, до грязной повязки на левой задней бабке. Потом он досадливо передернул плечами, расправляя складки плаща, выкрашенного морским пурпуром. Под плащом на нем был хитон из тонкого беленого полотна. «Привет тебе, благороднейший Ират Сабал», — сказал он с поклоном. «Не войдешь ли ты в мой шатер?» Кентавр неуклюже поклонился в ответ. «С радостью, благороднейший Кинфиди», — ответил он. И человек вдруг с некоторым удивлением заметил, что кентавр выше него только на два пальца. В шатре было темнее, чем снаружи, хотя там, большая роскошь, горело целых три светильника. «Надеюсь, твой обед был сытным? Не хочешь ли откушать у меня?» — учтиво спросил Кинфиди с некоторым страхом, ожидая согласия. «Печеный ячменный хлеб кентавр есть не станет, а что до вина...» Ни в лагере, ни в его окрестностях вина не отыскалось бы ни капли. И плохо пришлось бы тому, кто вздумал бы его найти. «Ты очень радушен, но я сыт», — сказал Ират Сабал. «После битвы мы нашли двух мертвых, диких быков и вдосталь наелись мяса».
0: Кинфидий нахмурился. Потеряны еще два упряжных вала.
1: «Ну да если на то будет милость матери-хлебодательницы, войне скоро придет конец. Может быть, даже сегодня вечером. Не желаешь ли присесть или прилечь? Располагайте, как тебе удобнее».
0: Ират Сабал опустился на землю, поджав под себя ноги, а Кинфидий с облегчением сел на стул с кожаной спинкой. Он уже опасался, что переговоры придется вести стоя.
1: «Должен признаться, вы сегодня отлично бились, хотя все вы такие щуплые», — сказал кентавр. «Да и всегда вы сражаетесь не хуже. Если мы с вами не поладим, то кончим тем, что истребим друг друга».
2: «Мы тоже так думаем», — сказал человек. «Все тортесские цари, а также все общины до самых границ Фракии поручили мне договориться с вами на разумных началах. Ты ведь можешь отвечать за поведение здешних кентавров?»
1: «Более или менее»,
0: — Ират Сабал хлестнул хвостом по повязке, отгоняя мух.
1: «Я управляю почти всеми землями до Гой-Кокоа-Эча, до Пиренских гор, как говорите вы, люди, а в другую сторону до самого внутреннего моря. Там кочуют еще пять племен, кроме моего, но они нас слушаются. Мы с закрытыми глазами можем задать хорошую трепку им всем вместе взятым. Ну, скажем, акроцирании мне не подчиняются. Но они меня знают, и я посоветую им согласиться, если они не хотят иметь дела сразу и с моими воинами, и с вашими. Только до этого не дойдет. Я выговорю для них хороший кусок».
3: «Не забудь одного. Если общинам не понравится обещание, которое я дам от их имени, они не станут их выполнять», — сказал человек и погладил завитую каштановую бороду.
4: «Да чего же мерзко пахнет кентавр? Воняет, как старая попона. Если уж он не хочет совершать омовений, то мог бы хоть и мащивать тело благовониями».
1: «Прежде всего следует рассмотреть причины этой войны», — добавил он вслух, «а затем и способы, которыми можно уладить спор». «Я смотрю на это так», — начал кентавр. «Вы, люди, селитесь на одном месте и объявляете, что вся земля там ваша. А мы не понимаем, как эта земля может принадлежать кому-нибудь».
3: «Война родилась», — сказал Кинфиди, сдерживая раздражение, — «из ссоры, вспыхнувшей на свадебном пиру».
1: «Это было только последней каплей», — возразил Ират Сабал. И раньше происходило много мелких стычек. Помнится, я сам как-то бежал по Дубраве в дождливый день, думал, как бы разжиться оленинкой и нюхал запахи, какие бывают, только когда все вокруг мокрое. Я даже не заметил, как очутился на вырубке, засаженной травой, которую вы едите. На копыта мне сразу налипла грязь, а ваши прирученные волки давай хватать меня за ноги. Еле вырвался от них, ну и прикончил парочку, а тут уж люди прибежали. Бросают копья и вопят «убирайся» на каком-то неведомом наречии. Они, наверное, воображали, что говорят по-эскуарски.
3: Нам приходится держать сторожевых собак и ставить у полей вооруженную охрану, а не то нам будет нечего жрать.
1: Полегче, полегче. Я ведь просто объясняю тебе, что у этой войны причины посерьезнее глупой драки, которую затеяли на свадьбе перепившиеся дураки.

0: И, конечно, не могу не думать об Иллирии. Мы, люди, хотели бы, чтобы вы, кентавры, вообще переселились из Европы в Азию или еще куда-нибудь. Почему бы вам не перебраться в Сарматию и дальше к востоку? В тамошних пустынных степях никто не живет. Сарматия. Может быть, пахарю она и покажется пустынной, но я кое-что слышал от скифских кентавров. Туда двинулись ахейцы, настоящие великаны, и у каждого по 20 коней, которым ничего не стоит съесть на завтрак тебя или меня. Эти ахейцы способны скакать на своих конях всю ночь и весь день сражаться. Клянусь, Ейнко, я предпочту держаться от них подальше. «Ну уж в Африке-то никто не живет, так поезжайте туда», — предложил человек. «Если бы мы могли все туда переправиться...»
1: «А почему бы и нет?
0: У нас есть корабли. Чтобы перевести вас всех, понадобится не меньше 2 лет, но...» «Если бы мы туда и переправились, нам бы там не понравилось. Неподходящее место для кентавра. Жара, сушь, дичи мало. Нет уж, спасибо. Но вы согласны отвезти нас в какое-нибудь другое место?»
1: «Да, в любое, то есть в разумных пределах. Назови его».
0: «Перед тем, как война разгорелась вовсю, у меня был приятель. Юноша, ходивший в одно из тех плаваний, для которых вы постоянно снаряжаете корабли. Он рассказывал, что побывал в местах, где водится множество разной дичи и где даже растут священные поганки».
1: «Поганки? Чтобы варить из них яд?» — воскликнул Кинфидий, и его рука невольно коснулась аккуратно перевязанной раны в боку.
0: «Яд!» Ирацабал наклонил голову и расхохотался в густую гнедую бороду. «Яд из поганок! Это ж надо придумать! Нет, мы их едим! Горячим кровь в праздник лунных плясок, как вы, люди, этим своим вином!»
1: «Никак не могу понять, зачем вы пьете дрянь, от которой наутро голова разламывается?»
0: «Надо знать свою меру, тогда и голова болеть не будет», — наставительно сказал Кинфидий.
1: «Но какое место ты имеешь в виду?»
0: «Мой приятель говорил, что людям оно мало подходит, зато кентаврам наверняка понравится. Только горы с лугами по откосам и никаких тебе равнин. Там негде сеять этот ваш ячмень. Вот вы отдайте нам эту землю, раз все равно не будете ее заселять».
1: «Погоди-ка. Уж не о последнем ли плавании Киприя ты говоришь?»
0: «Да, мой приятель плавал на его корабле». «Нет, клянусь матерью-хлебодательницей».
1: «Как я могу уступить вам эту землю? Нам же о ней пока самим ничего не известно. Вдруг там столько олова и янтаря, что больше не надо будет плавать в Туле. А может, там есть жемчуг или пурпурницы? Ведь мы даже не знаем, что вам отдаем».
0: «Но может, там вовсе нет никаких богатств? Разве Киприй говорил, что видел там олово или жемчуг? Его матросы что-то про это не слыхали. А мы поедем либо туда, либо никуда. Это мое последнее слово. Мне ведь стоит только кивнуть, и война снова начнется». Человек вскочил. У него даже губы побелели от гнева.
1: «Ну так начинай войну! Пусть мы до сих пор и не побежали, но и поражений не терпели!»
0: Ирацабал рывком поднялся с земли.
1: «В битвах вы нам не уступаете, не спорю. Но погодите. Мы умеем воевать и по-другому. Ночью мы будем вытаптывать ваши поля, днем нападать на вас из засады. Вы не посмеете подходить к лесу ближе, чем на полет стрелы. Мы будем гонять по полям ваших овец, пока они не исхудают, а на поле не останется ни единого колоса. Вы не соберете с них ни зернышка, кроме тех, которые успеете сорвать и сживать, убегая. Полны ли у вас житницы, Кинфидий? Сумеете ли вы дотянуть до следующей весны и сохранить зерно для нового посева?»
0: Человек тяжело опустился на стул. «Вы нашли наше уязвимое место. Такой войны мы не выдержим.
1: Но как я могу обещать землю, которая мне не принадлежит? Ею могут распоряжаться только те, кто дал Киприю корабли».
0: «Заплатите им зерном, которое останется целым на полях. Или еще что-нибудь придумайте. Мы вовсе не хотим чинить вам лишние затруднения. Если нужно, добавим от себя оленьих и турьих шкур, сколько понадобится».

Кинфидий поднял голову. «Ну хорошо, Эрацабал», — сказал он устало. «Мы отдаем вам Атлантиду».

0: Как-то в одной библиотеке вечером, часов эдак в 6, заспорили персонажи русской классической литературы. Еще когда библиотекарша была на месте, они с интересом посматривали на нее со своих полок. Ждали. Библиотекарша напоследок поговорила с кем-то по телефону. Говорила она странно, персонажи слушали и не понимали. Удивлялись. «Да нет», — говорил библиотекарша, — «я думаю, это Пшено. Он же козел. Хотя мы лучше потопчемся». «А, нет, ну он же козел. Мы потопчемся, так? Потом пойдем к Владику. Я знаю, что он баран, но у него грюндик. Посидим. Тюлень тоже придет. Потом этот будет. Филин-то. Да я знаю, что они все козлы, но надо же как-то расстрелять время. Ну, слушаю». «Ничего не понимаю», – тихо сказал некто в цилиндре. «Это Онегин, не то Чацкий, своему соседу, тяжелому помещику, похоже, Обломову». Обломов улыбнулся. «В зоопарк собираются». «А почему все козлы-то?»
1: «Ну, видно, ирония».
0: «Хорошенькая, а?» Господин в цилиндре поморщился. «Вульгарите».
2: «Вам все француженок подавай», — с неодобрением сказал Обломов. «А мне глянется. С ножками это они неплохо придумали, а?»
0: «Очень уж того», — встрял в разговор господин пришибленного вида, явно чеховский персонаж. «Очень уж коротко. Зачем так?»
2: Обломов тихо засмеялся. «А чё ты смотришь туда? Ты возьми да не смотри».
0: «Да мне что, в сущности?» — смутился чеховский персонаж. «Пожалуйста, почему только с ног начали?»
2: «Что?» — не понял Обломов.
0: «Возрождаться-то».
2: «А откуда ж возрождаются?» — спросил довольный Обломов.
0: «С ног, братцы, начинают». «Вы не меняетесь», — со скрытым презрением заметил пришибленный.
2: Обломов опять тихо засмеялся.
0: «Том! Том! Слушай сюда!» — кричала в трубку библиотекарша. «Слушай сюда! Он же козел!»
3: «У кого машина?»
0: «У него? Нет, серьезно?»
2: Библиотекарша надолго умолкла. Слушала.
0: «А каких наук?» — спросила она тихо. «Да? Тогда я сама козел». Библиотекарша очень расстроилась. Положила трубку, посидела просто так, потом встала и ушла. И закрыла библиотеку на замок.
2: Тут персонажи соскочили со своих полок, задвигали стульями. «В темпе!» — покрикивал некто канцелярского облика, лысый. «Продолжим. Кто еще хочет сказать об Иване Дураке? Просьба не повторяться. И, короче, сегодня мы должны принять решение. Кто?»
0: «Позвольте», — это спрашивала бедная Лиза.
2: «Давай, Лиза», — сказал лысый.
0: «Я сама тоже из крестьян», — начала бедная Лиза. «Вы все знаете, какая я бедная».
2: «Знаем, знаем», — зашумели все. «Давай, короче».
0: «Мне стыдно», — горячо продолжала бедная Лиза, «что Иван Дурак находится вместе с нами. Сколько можно? До каких пор он будет позорить наши ряды?»
2: «Выгнать!» — крикнули с места.
4: «Тихо!» — строго сказал лысый конторский.
2: «Что ты предлагаешь, Лиза?»
0: «Пускай достанет справку, что он умный», — сказала Лиза.
2: Тут все одобрительно зашумели.
4: «Правильно! Пускай достанет! Или пускай убирается!»
5: «Какие вы, однако, прыткие!» — сказал огромный Илья Муромец. Он сидел на своей полке и не мог встать.
4: «Разорались! Где он ее достанет? Легко сказать. У мудреца!»
2: Лысый, который вел собрание, сердито стукнул ладонью по столу.
4: «Илья, я тебе слова не давал!»
5: «А я тебя не спрашиваю и спрашивать не собираюсь. Закрой хлебалату, в раз заставлю чернила пить и промокашкой закусывать, крыса конторская».
4: «Ну, начинается!» — недовольно сказал Обломов. «Илья, тебе бы только лаяться.
5: А чем плохое предложение? Пусть достанет справку. Мне тоже неловко рядом с дураком сидеть, от него портянками пахнет. Да и никому, я думаю, не...» «Цыть!» — громыхнул Илья. «Неловко ему. А палицей по башке, хошь, достану».
0: Тут какой-то явно лишний заметил. «Междуусобица».
2: «А?» — не понял конторский.
0: «Междуусобица», — сказал лишний. «Пропадем».
4: «Кто пропадет?»
2: Илья тоже не видел опасности, о какой говорил лишний.
4: «Сиди тут, гусарчик, а то достану тоже разок».
0: «Требую удовлетворения», — вскочил лишний.
2: «Да сядь», — сказал конторский.
4: «Какое удовлетворение?»
0: «Требую удовлетворения. Этот сидень Карачаровский меня оскорбил».
2: «Сядь», — сказал и Обломов.
5: «Чего с Иваном-то делать?» Все задумались.
2: Иван-дурак сидел в углу, делал что-то такое из пола своего армяка, вроде уха.
0: «Думайте, думайте», — сказал он.
2: «Умники нашлись. Доктора».
4: «Не груби, Иван», — сказал конторский.
5: О нем же думают, понимаешь, и он же еще сидит, грубит. Как ты насчет справки? Может, сходишь, возьмешь?
4: Где?
5: У мудреца. Надо же что-то делать. Я тоже склоняюсь.
4: А я не склоняюсь, бухнул опять Илья.
5: Склоняется он. Ну и склоняйся, сколько влезет. Не ходи, Ванька. Чушь какую-то выдумали. Справку. Кто это со справкой выскочил? Лизка. Ты че, девка?
6: А ничего, воскликнула бедная Лиза. Если ты сидишь, то и все должны сидеть. Не пройдет у вас, дядя Илья, эта сидячая агитация. Я присоединяюсь к требованию ведущего. Надо что-то делать.
4: Она еще раз сказала звонко и убедительно.
6: Надо что-то делать.
4: Все задумались. А Илья нахмурился.
5: «Какая-то сидячая агитация!» – проворчал он. «Вы думаете, что не попади? Какая агитация?»
4: «Да такая самая!» – вскинулся на него Обломов.
6: «Сидячая, тебе сказали!»
5: «Какая?»
4: «Помолчи, пожалуйста. Надо, конечно, что-то делать, друзья. Надо только понять, что делать-то!»
6: «И все же я требую удовлетворения!» – вспомнил свою обиду лишний. «Я вызываю этого горлопана к Илье на дуэль!»
4: «Сядь!» – крикнул конторский на лишнего. «Дело делать или дуэлями заниматься. Хватит дурака валять. И так уж ухлопали стульки. Дело надо делать, а не бегать по лесам с пистолетами».
2: Тут все заволновались, зашумели одобрительно.
6: «Я бы вообще запретил эти дуэли!» – крикнул бледный Ленский.
4: «Трус!» – сказал ему Онегин.
6: «Кто трус?»
4: «Ты трус!»
6: «А ты лодырь, шулер, развратник!» «Циник!» «А пошли на Волгу!» — крикнул вдруг какой-то гулевой атаман. «Сарынь на кичку!»
4: «Сядь!» — обозлился конторский. «А то я сейчас покажу тебе сарынь. Задвину за шкаф вон, поорешь там. Еще раз спрашиваю, что будем делать?»
5: «Иди ко мне, атаман!» — позвал Илья казака. «Че-то скажу!»
6: «Предупреждаю, — сказал конторский, — если затеете какую-нибудь свару, вам головы не сносить. Тоже мне, понимаешь, самородки».
5: «Сказать ничего нельзя, — горько возмутился Илья. — Чего вы? Собаки какие-то, истинный бог. Как не скажешь, все не так».
4: «Только не делайте, пожалуйста, вид, — с презрением молвил Онегин, обращаясь к Илье и к казаку, — что только вы одни из народа. Мы тоже народ».
6: «Сейчас они будут рубахи на груди рвать», — молвил некий мелкий персонаж, вроде гоголевского Акакия Акакьевича.
4: «Рукава будут жевать».
5: «Да зачем мне рукава жевать?» — искренне спросил казачий атаман. «Я тебя на одну ладошку посажу, а другой прихлопну».
4: «Все, междоусобица», — грустно сказал лишний. «Ничего теперь вообще не сделаем, вдобавок еще и пропадем».
6: «Айда на Волгу!» — кликнул опять атаман. «Хоть погуляем».
4: «Сиди, сердито», — сказал Обломов. «Гуляка. Все бы гулять, все бы им гулять. Дело надо делать, а не гулять».
6: «А-а-а-а», — вдруг зловеще тихо протянул атаман. «Вот кого искал-то всю жизнь, вот кого мне надо-то?» И потащил из ножен саблю. «От кому я сейчас кровя-то пущу?»
4: Все повскакали с мест. Акакий Акакьевич птицей взлетел на свою полку. Бедная Лиза присела в ужасе и закрылась сарафаном. Онегин судорожно заряжал со ствола дуэльный пистолет. А Илья Муромец смеялся и говорил:
5: «О, забегали, забегали черти драповые, забегали!»
4: Обломов загородился от казака стулом и кричал ему, надрываясь:
5: «Да ты спроси историков литературы, ты спроси! Я ж хороший был, я только лодырь беспросветный, но я же безвредный!»
6: «А вот поглядим, — говорил казак, — поглядим, какой ты хороший. Хороших моя сабля не секёт».
4: Конторский сунулся было к казаку, но тот замахнулся на него, и конторский отскочил.
5: «Бей, казачи! — гаркнул Илья. — Цеди кровь поганую».
4: И бог знает, что тут было бы, если б не Акакий Акакьевич. Посреди всеобщей сумятицы он вдруг вскочил и крикнул:
6: «Закрыто на учет!» И все замерли, опомнились.
4: Казак спрятал саблю, Обломов вытер лицо платком, Лиза встала и стыдливо оправила сарафан.
6: «Эх, Азия!» – тихо и горько сказал конторский.
5: «Разве можно тут что-то сделать? Спасибо, Акакий, мне как-то в голову не пришло закрыть на учет».
7: «Илья, у тебя вина нету?» – спросил казак Муромца.
5: «Откуда?» – откликнулся тот. «Я ж не пью».
6: «Тяжко на душе, — молвил казак, — маяться буду».
7: А нечего тут. Размахался, понимаешь, сказал конторский. Продолжим. Лиза, ты что-то хотел сказать?
8: Я предлагаю отправить Ивана Дурака к мудрецу за справкой, сказала Лиза звонко и убежденно. Если он к третьим петухам не принесет справку, пускай, я не знаю, пускай убирается от нас.
7: Куда же ему? Спросил Илья грустно.
8: Пускай идет в букинистический, жестко отрезала Лиза.
7: О, не крутенько ли, усомнился кто-то.
2: Не крутенько, тоже жестко сказал конторский. Нисколько, только так.
7: Иван?
5: Оеньки, откликнулся Иван и встал.
7: Иди.
2: Иван посмотрел на Илью. Илья нагнул голову и промолчал. И казак тоже промолчал, только мучительно сморщился и поискал глазами на полках и на столе. Все, видно, искал вино.
7: «Иди, Ванька!» – тихо сказал Илья.
2: «Ничего не сделаешь. Надо идти. Видишь, какие они все ученые. Иди и помни, в огне тебе не гореть, в воде не тонуть. За остальное не ручаюсь».
5: «Хочешь мою саблю?» – предложил казак Ивану.
7: «Зачем она мне?» – откликнулся тот.
2: «Иван», – заговорил Илья, – «иди смело, я буду про тебя думать. Где тебя пристигнет беда, где тебя задумают погубить, я крикну: Ванька, смотри!»
5: «Как ты узнаешь, что его пристигла беда?» – спросил казак.
2: «Я узнаю, сердцем учую, а ты мой голос услышишь».
7: Иван вышел на середину библиотеки и поклонился всем поясным поклонам. Подтянул потуже армячишка и пошел к двери.
2: «Не поминайте лихом, если где пропаду», — сказал он с порога.
8: «Придешь со справкой, Иван», — взволнованно сказала Лиза. «Я за тебя замуж пойду».
2: «На кой ты мне черт нужна», — грубо сказал Иван. «Я лучше царевну какую-нибудь стрену».
7: «Не надо, Иван», — махнул рукой Илья. «Не связывайся, все они не лучше этой вот», — показал на Лизу.
2: «На кой ляд тебе эта справка? Че ты заягозила-то? Куда вот парню на ночь глядя? А и даст ли он ее справку-то, ваш мудрец? Тоже, небось, сидит там».
8: «Без справки нельзя, дядя Илья», — решительно сказал Лиза. «А тебе, Иван, я припомню, что ты отказался от меня». «Ох, я тебе припомню».
2: «Иди, иди, Иван», — сказал конторский. «Время позднее, тебе успеть надо».
7: «Прощайте», — сказал Иван и вышел. И пошел он, куда глаза глядят.
5: Темно было.
7: Шел он, шел. Пришел к лесу. А куда дальше идти, вовсе не знает. Сел на пенек, закручинился. «Бедная моя головушка», — сказал. «Пропадешь ты. Где этот мудрец? Как бы помог кто?» Но никто ему не помог. Посидел, посидел Иван. Пошел дальше. Шел, шел, видит, огонек светится. Подходит ближе. Стоит избушка на курьих ножках, а вокруг кирпич навален, шифер, пиломатериалы всякие.
5: «Есть тут кто-нибудь?» – крикнул Иван.
7: Вышла на крыльцо баба-яга. Посмотрела на Ивана, спрашивает:
9: «Кто ты такой? И куда идешь?»
5: «Иван дурак, иду к мудрецу за справкой», – ответил Иван. «А где его найти, не знаю».
9: «Зачем тебе справка-то?»
5: «Тоже не знаю. Послали».
9: «А, — молвила баба-яга. — Ну, заходи, заходи. Отдохни с дороги. Есть, небось, хочешь?»
5: «Да не отказался бы».
9: «Заходи».
7: Зашел Иван в избушку.
5: Избушка как избушка, ничего такого. Большая печка, стол, две кровати.
7: «Кто с тобой еще живет?» – спросил Иван.
8: «Дочь». «Иван», – заговорила яга, – «а ты как дурак-то? Совсем же дурак?»
5: «Как это?» – не понял Иван.
8: «Ну, полный дурак. Или тебя сгоряча так окрестили?»
9: «Бывает, досаду возьмет, крикнешь: «У, дурак!» Я он на дочь иной раз как заору: «У, дур какая! А какая же она дура? Она мне вон какая умная!» «Может, и с тобой такая история? Привыкли люди: дурак и дурак, а ты вовсе не дурак, а только бесхитростный, а?»
8: «Не пойму, ты куда клонишь-то?»
9: «Да я ж по глазам вижу, никакой ты не дурак, ты просто бесхитростный. Я как только тебя увидела, сразу подумала: ох и талантливый парень. Или ты полностью поверил, что ты дурак?»
7: «Ничего я не поверил», — сердито сказал Иван. «Как-то я про себя поверю, что я дурак».
10: «А я тебе чего говорю? Вот люди, а! Ты строительством когда-нибудь занимался?»
7: «Ну как? С отцом, с братьями теремки рубили. А тебе зачем?»
10: «Понимаешь, хочу коттеджик себе построить. Материалы завезли, а строить некому. Не возьмешься?»
7: «Мне же справку надо добывать».
10: «Да зачем она тебе?» – воскликнула Баба-Яга. «Построишь коттеджик, его увидят. Ко мне гости всякие приезжают. Увидят сразу, кто делал». «Кто делал? Иван делал. Чуешь? Слава пойдет по всему лесу». «А как же справка?» – опять спросил Иван. «Меня же назад без справки-то не пустят».
7: «Ну и что?»
10: «Как же? Куда же я?» «Истопником будешь при коттеджике. Когда будешь строить, запланируй себе комнату в подвале. Тепло, тихо, никакой заботушки. Гости наверху заскучали? Куда? Пошли к Ивану, истории разные слушать. А ты им ври побольше. Разные случаи рассказывай, я в тебе заботиться буду. Я буду тебя звать Иванушка».
7: «Карга старая», — сказал Иван. «Ишь ты, какой невод завела. Иванушку она звать будет. А я на тебя буду горб гнуть. А ху-ху, не хо-хо, бабуленька».
6: Зловеще протянула Баба-Яга. «Теперь я поняла, с кем имею дело.
10: Симулянт, проходимец, тип. Мы таких, знаешь, что делаем? Зажариваем. Ну-ка, кто там?»
6: И Яга трижды хлопнула в ладоши.
10: «Стража! Взять этого дурака, связать! Мы его будем немножко жарить!»
6: Стражники, четыре здоровых лба, схватили Ивана, связали и положили на лавку.
10: «Последний раз спрашиваю», — еще попыталась Баба-Яга. «Будешь коттеджик строить?»
7: «Будь ты проклята», — гордо сказал связанный Иван. «Чучело огородное!
10: У тебя в носу растут волосы!» «В печь его!» — заорала Яга и затопала ногами. «Мерзавец! Хам!»
7: «От хамки слышу!» – тоже заорал Иван. «Ехидна! У тебя не только в росу, у тебя на языке шерсть растет! Дармоедка!»
10: «В огонь!» – вовсе зашлась Яга. «В огонь!»
6: Ивана сгребли и стали толкать печь в огонь.
10: «Ох, брил я тебя на заваленке!» – запел Иван. «Подарила ты мне чулки в валенке! Оп, тирдарпубия! Мне в огне не гореть, карга, так что я иду смело!»
6: Только Ивана затолкали в печь, на дворе зазвенели бубенцы, заржали кони.
10: «Дочка едет!» — обрадовалась Баба-Яга и выглянула в окно. «Да с женихом вместе! Тут-то будет им чем поужинать!»
6: Стражники тоже обрадовались, запрыгали, захлопали в ладоши. «Змей Горыныч едет! Змей Горыныч едет!» — закричали они. «Эх, погуляем-то! Эх, и попьем же!»
7: Вошла в избушку дочка Бабы-Яги, тоже сильно страшная, с усами.
11: «Фу-фу-фу», — сказала она, — «русским духом пахнет».
10: «Кто тут?»
7: «Ужин», — сказала Баба-Яга и засмеялась хрипло.
11: «Чего ты рассердилась, дочка? Ржет как это. Я спрашиваю, кто тут?»
10: «Ивана жарим».
11: «Да ну», — приятно изумилась дочка, — «ах, какой сюрприз!
10: Представляешь, не хочешь, чтобы в лесу было красиво? Не хочешь строить коттеджик, паразит?»
6: Дочка заглянула в печку, а оттуда вдруг не то плач, не то хохот.
11: «Ой, не могу!» – стонал Илан. «Не от огня помру, от смеха!»
7: «Чё это?» – зло спросила дочка Бабы-Яги. И Яга тоже подошла к печке. «Чего он?»
10: «Хохочет? Чего ты, эй?»
11: «Ой, помру от смеха!» – орал Иван. «Ой, не выживу я!»
7: «Вот идиот-то», — сказала дочка.
11: «Чего ты?» «Да усы-то, усы-то! Ой, Господи, забывает же такое в природе! Да как же ты с мужем-то будешь спать? Ты ж замуж выходишь!»
7: «Как все?
10: А чего?» — не поняла дочка.
7: Не поняла, но встревожилась.
11: «Да усы-то!»
10: «Ну и что? Они мне не мешают, наоборот, я лучше чую!»
11: «Да тебе-то не мешают, а мужу-то? Когда замуж-то выйдешь?»
10: «А че мужу? Куда ты гнешь, дурак?» «Чё тебе мой будущий муж?» – вовсе встревожилась дочка.
11: «Да как же! Он тебя поцелует в темноте-то, а сам подумает, черти что, солдат не солдат и баба не баба, и разлюбит.
7: Да не ж можно бабе с усами, но эти ведьмы ни хрена не понимают. Ведь не будет он с тобой жить с усатой, а то еще возьмет да голову откусит со зла. Знаю я этих Горынычей».
6: Баба-Яга и дочка призадумались.
10: «Ну-ка вылазь!» – велела дочь.
7: Иван-дурак скоро вылез и тряхнулся.
6: «Хорошо, погрелся.
12: «А чё ты нам советуешь?» – спросила Баба-Яга. «С усами-то».
13: «Чего-чего? Свести надо усы, если хотите семейную жизнь наладить».
12: «Да как свести-то? Как?»
13: «Я скажу как, а вы меня опять в печь кинете».
12: «Не кинем, Ванюшка», – заговорила ласково дочь Бабы-Яги. «Отпустим тебя на все четыре стороны. Скажи только, как от усов избавиться?»
13: Тут наш Иван пошел тянуть резину и торговаться, как делают нынешние слесаря сантехники. «Это непросто», – заговорил он. «Это надо состав делать».
12: «Ну и делай».
13: «Делай, делай. А когда же я к мудрецу-то попаду? Мне же к третьим петухам надо назад вернуться».
12: «Давай так», – заволновалась Баба-Яга. «Слушай сюда. Давай так. Ты сводишь усы, я даю тебе свою метлу, и ты в один миг будешь у мудреца».
13: Иван призадумался.
12: «Быстрее!» – заторопилась усатая дочь. «А то Горыныч войдет!»
13: Тут и Иван заволновался.
14: «Слушайте, он же войдет, так?»
12: «Ну, войдет и сходу сожрет меня».
13: «Он может», – сказала дочь.
12: «Че бы такое придумать?»
14: «А я скажу, что ты мой племянник», – нашлась Баба-Яга. «Понял?»
13: «Давайте», – понял Иван. «Теперь так. Мой состав-то не сразу действует».
14: «Как это?» – насторожилась дочь.
13: «Мы его сейчас наведем и наложим на лицо маску, так?»
14: «Я лечу на метле к мудрецу, ты пока лежишь с маской».
12: «Обманет», – заподозрила дочь. «Мам!»
13: «Пусть только попробует», – сказала Баба-Яга. «Пусть только надует. Навернется с поднебесья, мокрое место останется».
14: «Ну, елки зеленые-то!» – опять заволновался Иван. Похоже, он и хотел надуть. «Ну, что за народ? В чем дело? Хочешь с усами ходить? Ходи с усами, мне-то что?» «Им дело, говорят, понимаешь, нет-то не начинают тут. Вы меня уважаете, нет?»
13: «При чем тут уважаете? Ты говори толком!»
14: «Нет, не могу», – продолжал Иван тараторить. «Не могу, честное слово, сердце лопнет. Ты что за народ? Да живи ты с усами, живи! Сколько влезет, столько и живи. Не женщина, а генерал-майор какой-то. Пу! А детишки народятся. Потянется сынок или дочка рученькой. Мама, что это у тебя?»
13: «А подрастут? Подрастут, их на улице начнут дразнить. Твоя мамка с усами, твоя мамка с усами». Легко будет ребенку. Легко будет слышать такие слова.
14: Ни у кого нет мамки с усами, а у него с усами. Как он должен отвечать? Да никак он не может ответить. Он зальется слезами и пойдет домой к усатой мамке.
13: «Хватит!» – закричала дочь Бабы-Яги. «Наводи свой состав! Че тебе надо?»
14: «Ну, это пригоршню куриного помета, пригоршню теплого навоза и пригоршню мягкой глины. Мы накладываем на лицо такую маску».
12: «На все лицо? Как же я дышать-то буду?»
13: «Ну что за народ?» – опять горько затараторил Иван.
14: «Ну ничего невозможно!»
13: «Ладно», – рявкнула дочь. «Спросить ничего нельзя».
14: «Нельзя!» – тоже рявкнул Иван. «Когда мастер соображает, ничего нельзя спрашивать. Повторяю, навоз, глина, помет. Маска будет с дыркой, будешь дышать. Все». «Слышали?» – сказала Яга стражникам. «Одна нога здесь, другая в сарае. Марш!»
13: Стражники побежали за навозом, глиной и пометом. А в это самое время в окно просунулись три головы змея Горыныча. Уставились на Ивана. Все в избушке замерли. Горыныч долго-долго смотрел на Ивана. Потом спросил:
15: «Кто это?»

0: Горыныч долго-долго смотрел на Ивана, потом спросил: «Кто это?»
1: «Это Горыныч, племянник мой, Иванушка», — сказала Яга. «Иванушка, поздоровайся с дядей Горынычем».
0: «Здравствуйте, дядь Горыныч», — поздоровался Иван. «Ну, как дела?» Горыныч внимательно смотрел на Ивана. Так долго и внимательно, что Иван занервничал.
2: «Да ну, вы что, елки зеленые? Мы чего? Ну, племянник, ты ж слышал. Пришел к тете Ёшке в гости. Что, гостей будем жрать? Давай, будем гостей жрать. А семью собираемся заводить. Всех детишечек пожрем, да? Папа называется».
0: Головы Горыныча посоветовались между собой. «По-моему, он хамит», — сказала она. Вторая подумала и сказала: «Дурак, а нервный». А третья выразилась и вовсе кратко: «Лангет», — сказала она.
1: «Я сейчас тебе такой лангет покажу», — взорвался от страха Иван. «Такой лангет устроишь, что кому тут не поздоровится. Тетя, где моя волшебная сабля?»
0: Иван вскочил с лавки и забегал по избушке, изображал, что ищет волшебную саблю.
1: «Я сейчас такую устрою! Головы надоело носить!»
0: Иван кричал на Горыныча, но не смотрел на него. Жутко было смотреть на эти три спокойные головы.
1: «Такое сейчас устрою!»
0: «Он просто расхамился», — опять сказала первая голова. «Нервничает», — заметила вторая. «Боится». А третий не успел ничего сказать. Иван остановился перед Горынычем и сам тоже долго и внимательно смотрел на него.
1: «Шпана», — сказал Иван. «Я тебя сам съем».
0: Тут первый раз прозвучал голос Ильи Муромца.
3: «Ванька, смотри», — сказал Илья.
2: «Да что Ванька, что Ванька?» — воскликнул Иван. «Че Ванька-то? Вечно кого-то боимся, кого-то опасаемся. Каждая гнида будет из себя великую тварь строить, а тут обмирает страха. Не хочу, хватит, надоело».
0: Иван и в самом деле спокойно уселся на лавку, достал дудочку и посвистел маленько.
1: «Жри», — сказал он, отвлекаясь от дудочки. «Жрать будешь? Жри, гад. Потом поцелуй свою усатую невесту, потом рожайте усатых детей и маршируйте с ими. Он меня, видите ли, пугать будет. Хрен тебе». И Ванька опять засвистел свою дудочку.
4: «Горыныч», — сказала дочь, — «плюнь, не обращай внимания, не обижайся».
3: «Но он же хамит», — возразила первая голова. «Как он разговаривает?»
4: «Он с отчаяния, он не ведает, что творит».
1: «Я все ведаю», — встрял Иван, перестав дудеть. «Все я ведаю. Я вот сейчас подберу вам марш для будущего батальона».
4: «Ванюшка», — заговорила баба-яга кротко, — «не хами, племяш. Зачем ты так?»
1: «Затем, что нечего меня на арапа брать. Он, видите ли, будет тут глазами вращать. Вращай, когда у тебя батальон усатых будет, тогда вращай. А сейчас нечего».
3: «Нет, ну он же вовсю хамит», — чуть не плача сказала первая голова. «Ну как же?»
1: «Заплачь, заплачь», — жестко сказал Иван. «А мы посмеемся
3: в усы».
1: «Хватит тянуть», — сказала вторая голова.
2: «Да, хватит тянуть», — поддакнул Иван. «Че тянуть-то? Хватит тянуть».
3: «О, изумилась третья голова, ничего себе».
1: «Ага», — опять дурашливо поддакнул Иван. «О, даёте, Ванька, а? Споем?»
0: И Ванька запел.
4: «Эх, обрил я тебя на заваленке, подарила ты мне чулки, валенки».
1: «Горыныч, хором!»
4: «Оп, тир-дар, пупия», — допел Ванька.
0: И стало тихо. И долго было тихо.
3: «А романсы умеешь?» — спросил Горыныч.
2: «Какие романсы?»
3: «Старинные».
1: «Сколько угодно. Ты что, романсы любишь? Изволь, батюшка, я тебе их нанизаю сколько хочешь. Завалю романсами. Например,
4: Хазбулат удалой, бедна сакля твоя, золотою казаной я сыплю тебя».
1: «А? Романс?»
0: Ванька почуял некую перемену. Горыныч подошел к нему и похлопал одну голову по щеке.
1: «Ух ты, свирепый! Свирепунчик ты мой!»
3: «Не ерничай», — сказал Горыныч, — «а то руку откушу».
0: Ванька отдернул руку.
3: «Ну-ну-ну», — молвил он мирно, — «кто ж так с мастером разговаривает? Возьму, ты не буду петь».
0: «Будешь», — сказала голова Горыныча, которую Иван приголубил. «Я тебе возьму и голову откушу». Две другие головы громко засмеялись, и Иван тоже мелко и невесело посмеялся.
4: «Тогда-то уж я и вовсе не спою, нечем. Чем же я пить-то буду?»
3: «Филе», — сказала голова, которая давеча говорила лангет. Это была самая глупая голова. «А тебе бы все жрать», — обозлился на нее Иван. «Все б ей жрать, живоглотка какая-то».
4: «Ванюшка, не фордыбач», — сказала баба-яга.
3: «Бой».
4: «Пой», — сказала ей дочь. «Разговорился. Есть слух? Пой».
1: «Пой», — велела первая голова. «И вы тоже пойте».
4: «Кто?» — не поняла Баба-Яга. «Мы?»
1: «Вы пойте».
4: «Может быть, я лучше одна?» — вякнула дочь. Ее не устраивало, что она будет подпевать Ивану. «С мужиком петь, ты меня извини, но...»
1: «3-4», — спокойно сказал Горыныч. «Начали».
4: «Дам коня, дам седло», — запел Иван. Баба-Яга с дочкой подхватили. «Дам винтовку свою, а за это, за все ты отдай мне жену. Ты уж стар, ты уж сед, ей с тобой не житье. С молодых юных лет ты погубишь ее». Невыразительные круглые глазки Горыныча увлажнились. Как всякий деспот, он был слезлив. «Дальше», — тихо сказал он.
1: «Под чинарой густой», — пел дальше Иван, «мы сидели вдвоем, месяц полыло золотой, все молчало кругом».
4: И Иван с чувством повторил еще раз один.
1: «Эх, месяц полыло золотой, все молчало кругом».
2: «Как ты живешь, Иван?» — спросил растроганный Горыныч.
3: «В каком смысле?» — не понял тот.
1: «Изба хорошая».
3: «О, я сейчас в библиотеке живу, вместе со всеми».
1: «Хочешь отдельную избу?»
3: «Не, зачем она мне?»
1: «Дальше». «Она мне отдалась», — повел дальше Иван. «До последнего дня».
4: «Это не надо», — сказал Горыныч.
1: «Пропусти».
3: «Как же?» — не понял Иван.
1: «Пропусти».
3: «Горыныч, так нельзя», — заулыбался Иван. «Из песни слова не выкинешь».
4: Горыныч молча смотрел на Ивана. Опять воцарилась эта нехорошая тишина.
2: «Но ведь без этого же нет песни», — занервничал Иван. «Ну, песни-то нету».
1: «Есть песня», — сказал Горыныч.
3: «Да как же так? Как же есть-то?»
1: «Есть песня. Даже лучше. Лаконичнее».
2: «Но ты смотри, что они делают!» Иван даже хлопнул в изумлении себя поляшком. «Что хотят, то и делают».
3: «Нет песни без этого! Нет песни без этого! Нет песни! Не буду петь лаконичнее, все!»
1: «Господи, сколько надо терпения!» — вздохнула первая голова Горыныча. «Сколько надо сил потратить, нервов, пока их научишь! Ни воспитание, ни образование!»
3: «Насчет немножко жарить — это он хорошо сказал», — молвила вторая голова, «а?»
1: «На какие усы ты все время намекаешь?» — спросила Ивана третья голова. «Весь вечер сегодня слышу. Усы, усы. У кого усы?»
4: «А парень улыбается, пшеничные усы», — шутливо спела первая голова.
1: «Как там дальше про Хасбулата?»
4: «Она мне отдалась», — отчетливо сказал Иван. Опять сделалось тихо.
3: «Это грубо, Иван», — сказала первая голова. «Это дурная эстетика. Ты же в библиотеке живешь. Как ты можешь? У вас же там славные ребята. Где ты набрался этой сексуальности? У вас там, я знаю, бедная Лиза. Прекрасная девушка. Я отца ее знал. Она невеста твоя?»
2: «Кто? Лизка? Еще что?»
3: «Как же, она тебя ждет».
4: «Ой, ждет, не дождется». «Да, фрукт», — сказала вторая голова. А голова, которая все время к жратве клонила, возразила.
3: «Нет, не фрукт», — сказала она серьезно. «Какой же фрукт? Уж во всяком случае лангет. Возможно, даже шашлык».
1: «Как там дальше-то?» — вспомнила первая голова. «С Хасбулатом-то?»
2: «Он его убил», — покорно сказал Иван.
3: «Кого?»
2: «Хасбулата».
3: «Кто убил?»
4: Иван мучительно сморщился.
2: «Молодой любовник убил Хасбулата. Заканчивается песня так. Голова старика покатилась на луг».
3: «Это тоже не надо. Это жестокость», — сказала голова.
2: «А как надо?»
4: Голова подумала.
3: «Они помирились. Он ему отдал коня, седло. И они пошли домой».
1: «На какой полке ты там сидишь в библиотеке-то?»
4: «На самой верхней. Рядом с Ильей и донским атаманом».
3: «О-о-о!» – удивились все в один голос.
4: «Понятно», – сказала самая умная голова Горыныча, первая. «От этих дураков только и наберешься».
3: «А зачем ты к мудрецу идешь?»
2: «За справкой».
3: «За какой справкой?»
2: «Что я умный».
4: Три головы Горыныча дружно, громко засмеялись. Баба-Яга и дочь тоже подхихикнули.
1: «А плясать умеешь?» – спросила умная голова. «Умею», – ответил Иван, – «но не буду».
4: «Он, по-моему, и коттеджики умеет рубить», – встряла Баба-Яга. «Я подняла эту тему».
1: «Тихо!» – рявкнули все три головы Горыныча. «Мы никому больше слова не давали».
4: «Батюшки мои!» – шепотом сказала Баба-Яга. «Сказать ничего нельзя».
1: «Нельзя!» – тоже рявкнула дочь. И тоже на Бабу-Ягу. «Базар какой-то!»
5: «Сплеши, Ваня!» – тихо и ласково сказала самая умная голова.
1: «Не буду плясать!» – уперся Иван. Голова подумала. «Ты идешь за справкой!» – сказала она. «Так?» «Ну, за справкой!» «В справке будет написано, дана Ивану в том, что он умный, верно? И печать. Ну, а ты не дойдешь», — умная голова спокойно смотрела на Ивана. «Справки не будет».
2: «Как это не дойду?»
1: «Если я пошел, я дойду». «Не-е-е», — голова все смотрела на Ивана. «Не дойдешь. Ты даже отсюда не выйдешь». Иван постоял в тягостном раздумье, поднял руку и печально возгласил. «Сени! 3-4, — сказала голова. — Пошли!» Баба-яга и дочь запели. «Лаховые сени мои, сени, сени, новые мои!» Они пели и прихлопывали в ладоши. «Сени новые, приновые, решетчатые!» Иван двинулся по кругу, пристукивая лопаточками, а руки его висели вдоль тела. Он не подбоченился, не вскинул голову, не смотрел соколом.
5: «А почему соколом не смотришь?» – спросила голова.
1: «Я смотрю», — ответил Иван.
5: «Ты в пол смотришь. Сокол же может задуматься».
1: «О чем?
5: Как дальше жить? Как соколят вырастить?»
1: «Пожалей ты меня, Горыныч», — взмолился Иван. «Ну сколько уж, хватит!»
5: «А, — сказала умная голова, — вот теперь ты поумнел. Теперь иди за справкой. А то начал тут строить из себя. Шмакодявки, свистуны. Чего ты начал строить из себя?»
1: Иван молчал.
5: «Становись лицом к двери», — велел Горыныч. Иван стал лицом к двери. «По моей команде вылетишь отсюда со скоростью звука».
2: «Со звуком это ты лишку хватил, Горыныч», — возразил Иван. «Я не сумею так».
5: «Как сумеешь». «Приготовились? 3-4!»
1: Иван вылетел из избушки. Три головы Горыныча, дочь и Баба-Яга засмеялись.
5: «Иди сюда», — позвал Горыныч невесту, — «я тебя ласкать буду».

0: А Иван шел опять темным лесом. И дороги опять никакой не было, а была малая звериная тропка. Шел-шел Иван, сел на поваленную лисину и закручинился. «В душу, как вроде удобрения, свалили», — грустно сказал он. «Вот же как тяжко. Достанется мне эта справка». Сзади подошел медведь и тоже присел на лисину.
1: «Чё такой печальный, мужичок?» — спросил медведь.
0: «Да как же», — сказал Иван. «И страху натерпелся, и напелся, и наплясался, и уж так-то теперь на душе тяжко, так нехорошо, ложись и помирай».
1: «Где ты так?»
0: «А в гостях, черт занес, у бабы-яги.
1: Нашел, к кому в гости ходить. Чего ты к ней поперся?»
0: «Да зашел по пути».
1: «А куда идешь-то?»
0: «К мудрецу».
1: «Вон куда», — удивился медведь. «Далеко».
0: «А не знаешь ли, как к нему идти?»
1: «Нет, слыхать слыхал про такого, а как идти, не знаю. Я сам, брат, с насиженного места поднялся, иду вот тоже, а куда иду, не знаю».
0: «Прогнали, что ли?»
1: «Да и прогнать не прогнали, и сам уйдешь.
0: Это вот недалеко монастырь, ну, жили себе. И я возле питался, там пасек много.
1: И облюбовали же этот монастырь черти.
0: Откуда только их нашугало? Обложили весь монастырь, их вовнутрь-то не пускают. С утра до ночи музыку заводят, пьют, безобразничают. А чего хотят-то?»
1: «Хотят внутрь пройти, а там стража. Вот они и оглушают их, стражников-то. Бабенок всяких ряженых подпускают, вино наливают, сбивают с толку. Такой тарарам навели на округу, завязывай глаза и беги. Страсть, что творится, пропадает живая душа. Я вот курить возле них научился».
0: Медведь достал пачку сигарет и закурил.
1: «Нет житья никакого. Подумал, подумал. Нет, думаю, надо уходить, а то вино научусь пить. Или в цирк пойду. Раза два напивался уж».
0: «Это скверно».
1: «Уж куда как скверно. Медведицу избил, льва в лесу искал. Стыд головушки. Нет, думаю, надо уходить. Вот иду».
0: «А не знают ли они про мудреца?» — спросил Иван.
1: «Кто? Черти? Че они не знают? Да они все знают. Только не связывайся ты с имя. Пропадешь, парень».
0: «Да ну, чего поди?
1: Пропадешь. Попытай, конечно, но гляди, злые они.
0: Я сам злой сейчас, хуже черта. Он же, как он меня исковеркал, всего изломал».
1: «Кто?»
0: «Змей Горыныч».
1: «Бил, что ли?»
0: «Да и не бил, а хуже битья. И пел перед ним, и плясал. Фу, лучше бы избил».
1: «Унизил?»
0: «Унизил. Да как унизил? Не переживу я, однако, эти дела. Вернусь и подожгу их, а?»
1: «Брось, — сказал медведь, — не связывайся. Он такой, этот Горыныч, гад, одно слово. Брось, уйди лучше. Живой ушел, и то, слава богу. Эту шайку не одолеешь, везде достанут».
0: Они посидели молча. Медведь затянулся последний раз сигаретой, бросил, затоптал окурок лапой и встал.
1: «Прощай!»
0: «Прощай!» — откликнулся Иван и тоже поднялся.
1: «Аккуратней с чертями-то», — еще раз посоветовал медведь. «Эти похуже Горыныча будут. Забудешь, куда идешь, все на свете забудешь. Ну и охальные же племя. На ходу подметки рвут. Оглянуться не успеешь, а уж ты на поводке у их захомутали».
0: «Ничего», — сказал Иван. «Бог не выдаст, свинья не съест. Как-нибудь вывернусь. Надо же где-то мудреца искать. Леший ты навязался на мою голову. А время до третьих петухов только».
1: «Ну, поспешай, коли так. Прощай».
0: «Прощай». И они разошлись. Из темноты еще медведь крикнул:
1: «Вон, слышь, музыка!»
2: «Где?»
1: «Да послушай, очи черные играют».
2: «Слышу!»
1: «Он, иди на музыку, они, видишь, наяривают».
2: «О, Господи!» — вздохнул медведь. «Вот чесотка-то мировая,
1: ну, чесотка. Не хочет жить на болоте, никак не хочет, хочет в кельях».

0: Дум-ди-дум.
1: Дум-ди-дум. А были ворота и высокий забор. На воротах написано: «Чертям вход воспрещен». В воротах стоял большой стражник с пикой в руках и зорко поглядывал кругом. Кругом же творился некий вялый бедлам. Пауза такая после бурного шабаша. Кто из чертей, засунув руки в карманы узеньких брюк, легонько бил копытцами ленивую чечетку, кто листал журналы с картинками, кто тасовал карты. Один жонглировал черепами, двое в углу учились стоять на голове. Группа чертей, расстелив на земле газеты, сидела вокруг коньяка и закуски, выпивали. А четверо, три музыканта с гитарами и девица, стояли прямо перед стражником. Девица красиво пела «Очи черные», гитаристы не менее красиво аккомпанировали ей. И сама-то девица очень даже красивая, на красивых копытцах, в красивых штанах. Однако стражник спокойно смотрел на нее, почему-то не волновался. Он даже снисходительно улыбался в усы. «Хлеб да соль», — сказал Иван, подходя к тем, которые выпивали. Его оглядели с ног до головы и отвернулись. «Что же с собой не приглашаете?» — жестко спросил Иван. Его опять оглядели. «А что ты за князь такой?» — спросил один тучный с большими рогами. «Я князь такой, что если сейчас понесу вас по кочкам, то от вас клочья полетят. Встать!» Черти изумились, смотрели на Ивана. «Я кому?» — сказал. Иван дал ногой по бутылкам. «Встать!» Тучный вскочил и полез было на Ивана, но его подхватили свои и оттащили в сторону. Перед Иваном появился некто изящный, среднего роста, в очках. «А в чем дело, дружок?» – заговорил он, беря Ивана под руку. «Чего мы шумим? У нас где-нибудь бубо? Или что? Или настроение испорчено? Что надо?»
2: «Надо справку, зло», – сказал Иван.
1: К ним еще подошли черти. Образовался такой кружок, в центре которого стоял злой Иван.
3: «Продолжайте!» — крикнул изящный музыкантом и девице. «Ваня, какую справку надо? О чем?»
4: «Что я умный».
1: Черти переглянулись. Быстро и непонятно переговорили между собой. «Шизо», — сказал один, — «или авантюрист».
4: «Не похоже», — возразил другой.
2: «Куда-нибудь оформляется. Всего одну справку надо».
4: «Одну».
3: «А какую справку, Ваня? Они разные бывают. Бывает характеристика, аттестат. Есть о наличии, есть об отсутствии, есть в том, что, есть так, как, есть ввиду того, что, а есть вместе с тем, что разные, понимаешь? Какую именно тебе сказали принести?»
4: «Что я умный».
3: «Не понимаю, диплом, что ли?»
4: «Справку».
3: «Да их сотни справок. Есть в связи с тем, что есть, несмотря на то, что есть».
2: «Понесу ведь по кочкам», — сказал Иван с угрозой. «Тошно будет. Или спою «Отче наш».
3: «Спокойно, Вань, спокойно», — занервничал изящный черт.
2: «Зачем подымать волну? Мы можем сделать любую справку, надо только понять, какую. Мы тебе сделаем...»
4: «Мне липовая справка не нужна», — твердо сказал Иван. «Мне нужна такая, какие выдает мудрец».
1: Тут черти загалдели все разом.
5: «Ему нужна только такая, какие выдает мудрец».
4: «О, липовая его не устраивает. Ох, какая неподкупная душа, какой Анжелико.
2: Какой митрополит, он нам споет, отче наш. А сухой бы я корочкой питалась, ты нам споешь? Ша, черти, ша, я хочу знать, как это он понесет нас по кочкам? Он же берет нас на арапа, тоже элементарный арапинизм. Что значит, что этот пошехонец понесет нас?»
1: Подошли еще черти. Ивана окружили со всех сторон, и все глядели и размахивали руками.
4: «Он опрокинул коньяк! Это хамство! Что значит, что он понесет нас по кочкам? Что это значит? Это шантаж! Кубок большого орла ему! Тумаков ему! Тумаков!»
1: Дело могло обернуться плохо, Ивана теснили.
2: «Ша, черти, ша!» — крикнул Иван и поднял руку. «Ша, черти, есть предложение!»
3: «Ша, братцы», — сказал изящный черт.
1: «Есть предложение, выслушаем предложение». Иван, изящный черт и еще несколько чертей отошли в сторонку и стали совещаться. Иван что-то вполголоса говорил им, посматривал в сторону стражника. И другие тоже посматривали туда же. Перед стражником по-прежнему несли вахту девица и музыканты. Девица пела теперь ироническую песенку «Разве ты мужчина?». Она пела и пританцовывала.
3: «Я не очень уверен», — сказал изящный черт, «но... А?
2: «Это надо проверить», — заговорили и другие. «Это не лишено смысла».
4: «Да, это надо проверить, это не лишено смысла».
3: «Мы это проверим», — сказал изящный черт своему помощнику. «Это не лишено смысла. Если этот номер у нас проходит, мы посылаем с Иваном нашего черта, и он делает так, что мудрец принимает Ивана. К нему очень трудно пропасть».
2: «Но без обмана», — сказал Иван. «Если мудрец меня не принимает, я этими вот руками беру вашего черта».
3: «Ша, Иван», — сказал изящный черт. «Не надо лишних слов. Все будет окей».
2: «Маэстро, что нужно?» — спросил он своего помощника.
4: «Ну, это, анкетные данные стражника», — сказал тот. «Где родился, кто родители. И еще одна консультация Ивана».
3: «Картотека», — кратко сказал изящный. Два черта побежали куда-то, а изящный обнял Ивана и стал ходить с ним туда-сюда, что-то негромко рассказывал. Прибежали с данными. Один доложил: «Из Сибири, родители крестьяне». Изящный черт, Иван и маэстро посовещались на коротке. «Да», — спросил изящный.
4: «Как штык», — ответил Иван, — «чтоб мне сдохнуть».
3: «Маэстро?» «Через 2,5 минуты», — ответил маэстро, поглядев на часы.
2: «Приступайте», — сказал изящный.
3: Маэстро и с ним 6 чертей, 3 мужского пола и 3 женского, сели неподалеку с инструментами и стали сыгрываться. Вот они сыгрались. Маэстро кивнул головой, и 6 грянули.
1: «По диким степям

0: плечах.
1: Здесь надо остановить повествование и, сколь возможно, погрузиться в мир песни. Это был прекрасный мир, сердечный и грустный. Звуки песни не громкие, но сразу какие-то мощные, чистые, ударили в самую душу. Весь шабаш отодвинулся далеко-далеко. Черти, особенно те, которые пели, сделались вдруг прекрасными существами, умными, добрыми. Показалось вдруг, что смысл истинного их существования не в шабаше и безобразиях, а в ином, в любви, в сострадании. Бродяг

поет. Ах, как они пели, как они, собаки, пели. Стражник прислонил копье к воротам и, замерев, слушал песню. Глаза его наполнились слезами. Он как-то даже ошалел. Может быть, даже перестал понимать, где он и зачем. Бродяга Байкал.

0: здравствуй, родная. Здоров ли отец мой и брат?
1: Стражник подошел к поющим, сел, склонил голову на руки и стал покачиваться взад-вперед.
0: «Ух», — сказал он. А в пустые ворота пошли черти, а песня лилась, рвала душу, губила суету и мелочь жизни, звала на простор, на вольную волю. А черти шли и шли в пустые ворота. Стражнику поднесли огромную чару. Он, не раздумывая, выпил, трахнул чару о землю, уронил голову на руки и опять сказал: «Мух! Отец твой давно уж в могиле, сырою землею зарыт, а брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами гремит».
1: Стражник дал кулаком по колену, поднял голову, лицо в слезах.
0: А брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами гремит,
1: сказал он страдальческим голосом.
0: Жизнь моя, иль ты приснилась мне, дай комаринскую, пропади все пропадом, гори все синим огнем, дай вина.
1: Нельзя, мужичок, нельзя, сказал лукавый маэстро. Ты напьешься и все забудешь.
0: Кто? Заорал стражник и лопанул маэстро за грудки. Кто тут меня учить будет? Ты, козел, да я тебе три узла завяжу, вонючка. Я вас всех понесу по кочкам.
1: Что они так обожают кочки, удивился изящный черт. Один собрался нести по кочкам, другой. Какие кочки вы имеете в виду, уважаемый? Спросил он стражника.
0: Цыть, сказал стражник. Комаринскую.
1: Комаринскую, велел изящный музыкантам.
0: Вина, рявкнул стражник.
1: Вина, покорно вторил изящный.
2: «Может, не надо?» – заспорил притворяшка маэстро. «Ему же плохо будет?»
1: «Нет, надо!» – повысил голос изящный черт. «Ему будет хорошо!»
0: «Друг!» – заревел стражник. «Дай я тебя поцелую! Иди ко мне!»
1: «Иду!» – откликнулся изящный черт. «Сейчас мы с тобой нарежемся! Мы их всех понесем по кочкам! Мы их всех тут...» Иван удивленно смотрел на чертей, что крутились вокруг стражника. Особенно изумил его изящный черт.
0: «Ты-то чего раздухарился, эй?» – спросил он его.
1: «Цыть!» – рявкнул изящный черт.
0: «А то я тебя так понесу по кочкам, что ты...»
1: «Что-что?» – угрожающе переспросил Иван и поднялся. «Кого ты понесешь по кочкам? Ну-ка, повтори!»
0: «Ты на кого это тут хвост поднимаешь?» – тоже угрожающе спросил верзила стражник Ивана. «На моего друга! Я из тебя лангет сделаю!»
1: «Опять лангет!» – сказал Иван, останавливаясь. «Вот дела-то!»
0: «Комаринскую!» – раскапризничался изящный черт. «Иван нам спляшет. Комаринскую, Вань, давай!»
1: «Пошел к дьяволу!» – обозлился Иван. «Сам давай, с другом вон!» «Тогда я не посылаю с тобой черта!» – сказал изящный черт и внимательно и злобно посмотрел на Ивана. «Понял? Попадешь ты к мудрецу! Ты к нему никогда не попадешь!»
0: «Ах ты, харя ты, некрещенная!» – задохнулся от возмущения Иван.